0: хоть в окоп.
1: По некоторой информации, главная кадровичка сообщила собравшимся, что аналогичные инструкции, как проводить мобилизационные мероприятия, уже получили все отделы кадров крупных предприятий с государственным участием. Методичка содержит предписания, как правильно взаимодействовать с военкоматами, в каком порядке отправлять сотрудников на фронт и прочее. В эфире у военного обозревателя Павла Иванова капитан третьего ранга Максим Климов высказал мнение, что мобилизация неизбежна.
2: Сейчас все идет, вот что бы там ни верещали, все идет к грядущей мобилизации. Тема действительно больная. Для общества оно осознало и масштабы потерь и прочее. А тут возникает вопрос с точки зрения ДПТ. А простите, а почему у вас не хватает личного состава? А давайте-ка разберемся, почему потери такие.
1: По словам Климова, объявление мобилизации взорвет страну. Он считает, что у общества в таком случае возникнут вопросы о реальном количестве потерь, которые Минобороны не озвучивает уже 4 года.
2: Именно реально посчитаем, какие реальные потери, сколько составляет и так далее. Потому что если вопрос поставить в такой плоскости, на уровне именно государственных структур топовых, на уровне, условно говоря, Олимпа, тут возникает вопрос, вы что, охерели мобилизацию в таких условиях проводить, потому что это просто взорвет страну. Просто-напросто.
3: Ну, поэтому они это и не делают, да.
2: И, соответственно, возникает вопрос. Наверное, воевать-то надо как-то иначе. Не пытаться заткнуть вот эти вот дыры мясом, человеческими жизнями.
1: Ранее в СМИ появилась информация о том, что в России возникли трудности с набором контрактников. В Москве, например, поток новобранцев обвалился на треть. На этом фоне в обществе нарастает уровень мобилизационного страха, отмечают социологи. По их словам, обеспокоенность граждан можно понять, ведь ранее власти отрицали и частичную мобилизацию, которую в итоге объявили осенью 2022 года. Ситуация может повториться, только на этот раз мобилизация будет скрытой, говорит глава проекта «Гражданин армия права» Сергей Кривенко.
4: Вот большое подозрение, что люди будут получать повестки на сборы, а их будут убеждать или как-то обманывать и заключать с ними контракт на военную службу и уже направлять войска. Такая скрытая мобилизация возможна.
1: Без мобилизации Россия не сможет провести какую-либо масштабную наступательную операцию на Украине, считают эксперты. По их словам, новая волна мобилизации может начаться в октябре, после того, как пройдут выборы в Госдуму. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
5: Радио Лента. Прямая речь.
6: Директор Ассоциации развивающихся регионов России Александр Смекалин о том, что искусственный интеллект не оставит людей без работы, но потребует повышения квалификации.
7: Очень много сейчас идет информации в средствах массовой информации и так далее. То, что IT-компании сокращают огромное количество разработчиков, искусственный интеллект их заменяет. Там Сбербанк говорил о том, что повышает эффективность и так далее. Я общался с собственниками, учредителями, инициаторами многих IT-компаний. Да, есть замены. Но вот многие компании говорят о том, что мы не сокращаем людей, мы меняем качество. Мы человек, который там работает в IT-компании, который раньше писал код, который понимает, как работать с искусственным интеллектом, ему же тоже надо ставить задачи. Ему нужно ставить задачи, его нужно перепроверять, потому что уровень искусственного интеллекта пока еще далеко не безупречен, да, и есть очень много ошибок, которые порой могут быть там и, ну, можно громко скажем, фатальными, да, вот для тех или иных там направлений, компаний, для тех или иных масштабов. Вот, поэтому человек, который хочет развиваться, который может развиваться, он всегда пригодится. И вот был там конкретный пример, говорит, при появлении искусственного интеллекта, говорит, мы не сокращаем людей, мы их переучиваем, мы их перенаправляем, мы меняем задачу.
5: Главные новости дня.
1: Москва в темноте. Электричество пропало сразу в нескольких районах столицы. Интернета тоже нет. Отключение электричества произошло в нескольких районах Москвы, в том числе в Хамовниках, сообщают местные жители. Как написал канал Шаболовка-Даниловский Замоскворечье, на Ленинском проспекте отключились светофоры. Частично был обесточен торговый центр Гагаринский, около него образовалась пробка из трамваев. Также частично электричество пропало на станции метро Октябрьская, сообщили очевидцы. По неподтвержденным данным, произошла авария на трансформаторной подстанции. При этом пользователи сообщали о сбое в работе интернета. Не открывались маркетплейсы, соцсети, мессенджеры, Steam, Discord и другие сервисы. Как рассказали в доменном регистраторе Rec.ru, сбой в работе Рунета вызван перебоями в подаче электроэнергии на крупном узле связи. Электричество все чаще отключается в разных регионах России. Власти приграничных с Украиной областей объясняют это ударами беспилотников. Но проблемы со светом и теплом наблюдаются даже далеко от границы. На это, в частности, жаловались жители Новосибирска.
0: Но представляете, вот остаться без электричества, когда все на электричестве. Вы что думали? По курортам катались? А менять бы кто? Начал бы линии электропередач. А никто.
1: До этого на проблемы с электричеством и водоснабжением жаловались жители Челябинской области. В городе Карабаш даже возбудили уголовное дело о халатности. Местные жители жалуются, что изношенную коммунальную инфраструктуру никто не ремонтирует.
8: Это чисто просто халатность начальника, который не проконтролировал, где-то прогуляли.
9: Все на авось, как ребята говорят, которые восстанавливали. У вас в подвалах страшно дотронуться до трубы, до кранов. Все, все ржавое, все течет.
10: Ну, то, что эти трубы центральные менять надо, весь город знает. 40 лет назад положили, сгнили, надо менять все.
11: У нас и раньше были аварии, и без конца воду отключают, и без конца горячей воды нету. У нас плохо эта система работает. И вообще надо, наверное, подумать. Может быть, управляющих кое-каких заменить. Но то, что они нерационально используют средства, которые поступают, это точно.
1: Причина большого количества коммунальных аварий в тотальном недофинансировании сферы ЖКХ. Ведь вместо социальной сферы большинство денег из федерального бюджета уходит на СВО, говорит экономист Александр Савченко.
12: Треть бюджета страны идет на войну. Такого в других странах просто быть не может. Вот. И, конечно, чтобы финансировать войну, забирают частично у других отраслей, социальных прежде всего.
1: Кроме дискомфорта, из-за износа ЖКХ люди получают увечья и даже погибают. В частности, в Обнинске, Калужской области, у пожилого мужчины в душе из крана внезапно пошел кипяток. Он погиб от ожогов. Еще более 20 человек в городе получили ожоги из-за неисправного водопровода. При этом в прошлом году на попытки захватить Украину потратили более 11 триллионов рублей. Этих денег хватило бы на полное обновление коммуникации, отмечают эксперты. По их словам, ремонт частично финансируют за счет роста коммунальных тарифов, но их хватает только на латание дыр. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале Лента Россия. Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
5: Радио Лента. Прямая речь.
6: Президент издательской группы «Эксмо» АСТ Олег Новиков о том, что компания не выпустила несколько десятков книг после проверок на соответствие российскому законодательству.
13: Ну, такой вот четкой статистики нету. Я знаю, что у нас там порядка 20 тысяч экспертиз внутренних было проведено после и порядка 600 внешних экспертиз мы заказывали экспертам. Ну, и случаи, наверное, там несколько десятков книг, которые по каким-то причинам или нельзя было доработать, или автор отказался это делать, ну или иностранные правообладатели не согласились с нами. Ну, речь идет на десятки.
14: Не сотни, десятки.
13: Не сотни, десятки
14: все-таки
13: книг. Другое дело, что каждая книга, она нам и особенно тяжело бывает расставаться, когда процесс подготовки книги, он занял достаточно большой объем ресурсов. Были какие-то обязательства перед автором, но, опять же, и в отсутствие четких критериев порой приходится, к сожалению, перестраховываться. Особенно сейчас, после тех случаев, о которых мы с вами говорили, редактор стал нести персональную ответственность за тот текст, с которым он работает и который он рекомендует.
5: На радио Лента. Потеря дня.
15: После масштабной атаки украинских беспилотников по Подмосковью загорелся Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения в микрорайоне Климовск в Подольске. Предприятие являлось одним из ключевых поставщиков фронта и специализировалось на разработке стрелкового оружия, боевой экипировки и боеприпасов.
5: Радио Лента. 15:57 АМ. Далее в эфире. Необычные взгляды на события дня, высказывания влиятельных людей и разбор ситуаций от первоисточников. Прямо сейчас на Радио Лента. Самые важные высказывания дня.
15: Инструктор учебного центра по направлению беспилотных летательных аппаратов с позывным «Кай» о том, как украинские беспилотники превращают дорогу на Крым в смертельно опасное путешествие.
16: Набирает обороты тема по дронам. Кто-то их называет «Марсианин» второй модели, кто-то их называет «Хорнет». «Хорнет», наверное, более правильное, так как разработка изначально это американская, и Украина уже, скажем так, допиленная до того состояния, когда можно непосредственно уже в боевых действиях ее применять в текущих реалиях конфликта. Это сейчас, наверное, самая такая актуальная тема, да, именно по даже не дипстрайкам, не по дронам, которые вглубь тыла, например, там у нас недавно на Урал летало, а вот те, которые работают не в непосредственной близости от линии боевого соприкосновения, то есть на удалении 50-100 километров от линии фронта, и перерезают нам очень важные логистические сухопутные коридоры в Крым, например. А вот в частности, да, у нас трасса Мариуполь-Крым сейчас очень активно атакуется как раз с применением вот этих... Пока что... Атакуются в основном военные цели, то есть это Уралы, КамАЗы, большие машины, да, военного назначения, недалека перспектива, когда будет атаковаться все подряд, и противник к этому идет. Это им декларируется напрямую, то, что не будет вообще никакой жизни на этой дороге. Сегодня будут атаковать Урал, и завтра уже, вот я думаю, этим летом мы увидим поражение гражданских целей именно массово, целенаправленно. Так что передвижение в Крым по вот этой трассе Новороссия, да, кажется, она называется, это мероприятие очень опасное. Если вы собираетесь ехать в Крым, ну, лучше воздержитесь от перемещения именно по такому коридору. Возьмем тот же Хорнет, да, насколько я помню, он до 200-300 километров в час может скорость развивать, так как это самолетный тип, да, он с хорошими двигателями может набирать любую скорость, которая скорость машины превышает на порядок. То есть уехать, если он уже на вас вышел, ни в коем случае не получится. Да, единственный у нас всегда так, подразделения, которые непосредственно на ОБС работают, мы не пытаемся уезжать от дронов никогда. То есть самое первое действие, что совершает водитель, это останавливает машину. Далее все из машины в разные стороны разбегаются, чтобы, соответственно, у оператора дрона было, ну, как бы... Он не всех поразил сразу, во-первых. Во-вторых, он может по транспорту отработать, и личный состав таким образом выживет. Уехать от дрона практически всегда бессмысленно. Заметить дрон из машины крайне тяжело, особенно если у вас нету специальных средств радиоэлектронной разведки, даже банального дрон-детектора. То есть услышать вы его не сможете просто потому, что у вас двигатель в машине будет работать гораздо громче.
5: Радиолента. Прямая речь.
6: Фермер с Кубани о сложившейся ситуации на зерновом рынке и поиске путей выхода из нее.
17: От суеты до хуйни всего одна буква. Добрый день, друзья, на связи бородатый фермер. И в продолжение зернового вопроса. В Минсельхозе РФ возник такой вопрос, дилемма. Как наладить ситуацию с зерном, с рентабельностью его производства, а точнее с полным отсутствием рентабельности в этом году. Что же делать? Помогать перевозчикам? Помогать крупным трейдерам? Помогать еще кому-то? Это все нужно. Я не спорю, что помощь нужна всем. Но в первую очередь никто не думает, что нужно спуститься в самый низ, в самые низа, к нам, к производителям, и в первую очередь помочь нам. Потому что если мы бросим выращивать зерно, то на следующий год будет другой коллапс. Зерна просто не хватит на для внутреннего рынка. А какой путь решения для этого вижу? Да нужно возместить хотя бы 2 рубля на килограмм зерна производителям. И в принципе уже можно будет выйти хотя бы в ноль и небольшой заработок для того, чтобы закупить семена, удобрения, ГСМ для посевной. А посевная, я вам напомню, начнется уже буквально через пару недель. В каких-то регионах через пару недель, в каких-то регионах через месяц. Но посевная уже на носу. И сейчас аграриям уже не за что закупать удобрения, семена и платить кредиты. Вот такие пути решения. Что же будет дальше, будем посмотреть.
5: У вас, как и у многих, накипело? На заправках нет бензина или есть, но очередь невозможно выстоять или его отпускают только по блату? Или его цена улетает в космос? На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес? Нет электричества или воды и непонятно, когда будет и кто за это отвечает? Нет мобильного интернета, невозможно связаться с близкими? Или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. Присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипело». Давайте вместе отстаивать справедливость. Очевидное, невероятное. На радио «Лента».
18: Умные очки от Apple, разговоры о начале Третьей мировой и грандиозные планы по колонизации Марса звучат как заголовки новостей. Но нет, это предсказание из «Симпсонов». Да-да, именно этого мультсериала, который не перестает поражать своей способностью предсказывать будущее. Может ли популярное шоу, выходящее уже более 30 лет, заглядывать в завтрашний день? Или это всего лишь игра нашего воображения? Давайте разберемся в удивительных совпадениях от создателей сериала. Возьмем, к примеру, эпизод 2000 года, где Лиза Симпсон становится президентом, а ее предшественником оказывается никто иной, как Дональд Трамп. И вот 16 лет спустя Трамп действительно становится главой США. А теперь вспомним январь 2021 года. Камала Харрис вступает в должность вице-президента, одетая в фиолетовое пальто и жемчужное ожерелье. Но это же точь-в-точь, как Лиза Симпсон в том самом эпизоде. Эти детали, которые казались незначительными, вдруг оказались пророческими, и подобных случаев все больше. Теперь «Симпсоны» взялись за текущий год. В одном из эпизодов, показанных в феврале, представлено устройство, невероятно напоминающее Apple Vision Pro. Технологическая революция? Безусловно. Но вопрос в другом. Как они могли знать об этом еще в 2016-м, когда показали мистера Бернса с гарнитурой виртуальной реальности, которая поразительно напоминает якобы новый гаджет? Возможно, это не предсказание, и на самом деле компания просто украла дизайн из мультфильма, но сложно поверить в такое после других совпадений. Ну а впереди нас ждет еще больше. В этом году сериал предсказывает не только технологические прорывы, но и глобальные изменения, способные потрясти мир. Третья мировая война, экологические катастрофы, которые приведут к тому, что люди будут бороться не за власть, а за чистую воду. Вот что должно произойти, если верить сторонникам теории о пророчестве в мультфильме. Могли ли создатели шоу заглянуть в будущее? Или все это результат тонкого анализа мировых тенденций и удачи? Вопрос, к сожалению, остается открытым. А больше теорий слушайте в следующем выпуске «Очевидного и невероятного».
5: Радио «Лента». 15:57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени.
19: С нами делятся солдаты с передовой. Сообщают военные корреспонденты. Поступают свежие новости, а военный адвокат помогает разобраться в сложных вопросах. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Солдатская почта.
20: Кладбище по блату. На фоне острого дефицита мест для могил военных теперь их можно будет купить на госуслугах. К декабрю там появится сервис по поиску и покупке мест на кладбище в 21 регионе. В электронном виде будут доступны 15 ритуальных госуслуг. На разработку проекта выделяется 295,5 миллионов рублей. Чиновники говорят, это сделает ритуальные услуги доступнее и прозрачнее. Однако участники похоронного рынка считают иначе.
21: Все равно придется идти на кладбище, где могут навязать погребение по завышенным ценам. Техническая сложность заключается в недостаточности и разрозненности данных.
20: Последние пару лет похороны во всех регионах страны превратились в дорогой рынок услуг. Цены снизить не помогают ни выделение новых участков под захоронение, ни льготы семьям СВО на погребение родственников. Причина в большом количестве потерь на фронте. Жители Краснотуринска, Свердловской области показали сотни новых солдатских могил.
22: Городок 43 тысячи человек. Одно из четырех или из пяти кладбищ. Новое кладбище только открыли. Вот они, одни флаги. Там вон дальше флаги тоже. Некоторые флаги уже снимают. Зачем они не снимают, не знаю. По обеим сторонам вон лежат могилочки.
20: Подобная ситуация во многих регионах России. В некоторых это настоящая проблема. Из-за дефицита мест родственники погибших вынуждены хоронить своих близких рядом с мусорниками и выгребными ямами. В приморском поселке Горнореченский на военном кладбище пасется стадо коров. Они в прямом смысле этого слова топчут могилы, но местные власти на это никак не реагируют.
23: Опять коровы на кладбище. Цветы на могилах едят.
20: Военные говорят, количество погибших растет с каждым днем. Вадим Мостов, боец 90-й танковой дивизии, попал в госпиталь после ранения. То, что он там увидел, повергло его в шок.
24: Много раненых, сейчас очень много. Целыми эшелонами везут в Москву людей. Много 300 их. Обстановка тяжелая, сейчас там на передке. Очень тяжело все. Так что неизвестно, когда закончится вся эта весь этот дом.
20: Поможет ли решить проблему с кладбищами цифровизация, пока непонятно. Родственники военных боятся, что услуги станут еще дороже и еще дефицитнее. Если у вас есть история, о которой вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот канала «Лента России». Мы расскажем это всей стране.
19: Радио «Лента». 15.57 АМ. Главные новости дня.
25: Жизнь дороже денег. Гана потребовала от России прекратить вербовку ее граждан на СВО. Лавров уже ответил. Не секрет, что Минобороны вербует иностранцев на СВО, но все чаще эти пополнения армии наемниками из других стран оборачиваются скандалами. Глава МИД Ганы Сэмюэль Акудзето Аблаква на переговорах с Сергеем Лавровым потребовал разобраться с набором ганцев в российскую армию. По его словам, 62 гражданина Ганы погибли на СВО, еще 15 числятся пропавшими без вести.
26: В Украине погибли 62 гражданина Ганы. Еще 15 числятся пропавшими без вести.
25: Дипломат был настолько решительно настроен, что отрицать проблему уже было нецелесообразно. Сергей Лавров подтвердил, что граждане Ганы действительно заключали контракты с российским Минобороны. Однако объяснение главы МИДа получилось довольно неожиданным. По его версии, часть африканцев отправилась воевать за Россию из-за денег, а часть из солидарности с государством, которое когда-то помогало бороться с расизмом.
0: кто-то из солидарности со страной, которая им тоже помогала бороться с расизмом, там кто-то по материальным финансовым соображениям.
25: Причем из ответа Лаврова выяснилась еще одна важная вещь. Гана не единственная.

0: и осознанно подписывает контракты на СВО, почему их правительство одно за другим вынуждены вмешиваться и требовать от России разобраться с вербовкой. Тем более, что для Ганны это уже не абстрактная дипломатическая проблема. 62 погибших и 15 пропавших без вести. Это фактически 8 десятков семей, которые отправили родственника в Россию, а теперь пытаются понять, как он оказался на фронте на Украине. По словам эксперта-международника Дмитрия Соколова, Россия годами тщательно выстраивала образ друга Африки. Но когда африканские страны начинают получать сотни гробов и извещения о пропавших без вести, все усилия рушатся. Требования Ганны, Кении, ЮАР прекратить отлов их граждан – это серьезный удар по влиянию России на глобальном юге.
1: Когда правительству приходится вербовать людей в Гане или Кении, обманывая их обещанной работой охранников, это говорит об исчерпании внутреннего мобилизационного ресурса. Российские регионы больше не дают нужного количества добровольцев даже за огромные выплаты. Вербовка за границей стала единственным способом оттянуть новую волну мобилизации внутри страны.
0: После переговоров Сергей Лавров согласился работать над решением проблемы. По его словам, Москва обещает рассматривать все подобные обращения как можно скорее. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
2: Говорят военкоры.
3: Прячут под землю. Олег Тарев об украинской защите от ударов по энергетике.
4: Украина начала переход к строительству подземных объектов энергетической инфраструктуры. В Запорожье такие конструкции возводят на двух подстанциях для защиты от российских ударов, заявил глава областной военной администрации Иван Федоров. Ключевые трансформаторы также укрепляют бетонными сооружениями. Сейчас защищено более половины объектов. К зиме власти рассчитывают защитить все. Если украинцы закопают, забетонируют все трансформаторы, то отключения света у них зимой не будет. У нас закапывать трансформаторы в землю начинают точечно лишь в некоторых прифронтовых регионах. Блэкауты по Крыму, Запорожской и Херсонской области постоянные. Если не закопать трансформаторы, дальше будет хуже.
3: Баллистика купится на осень. Военкор Живов о украинских дальнобойных ракетах.
5: Гендиректор Firepoint Ирина Терех в интервью Reuters рассказала, что компания планирует первое боевое применение баллистической ракеты FP-7 в начале осени, а более крупной баллистической ракеты FP-9, которая, по ее словам, сможет достичь Москвы, в конце осени. Ракета FP-7 имеет ударный вариант, способный поражать наземные цели. Он прошел около 15 испытательных пусков и в настоящее время проходит сертификацию в Минобороны Украины, которая, как ожидается, займет еще 2-4 недели, говорится в публикации. Глава Firepoint Штиверман ранее заявил, что ключевым этапом остается испытание двигателя. После подтверждения управляемости и работы алгоритмов, ракета, по его словам, может быть испытана на территории России. Он также заявлял о намерении Киева создать к середине 2026 года баллистику дальностью до 850 километров и возможности удара по Москве 20-30 ракетами. По словам Олега Царева, Киев может готовить ракетный удар по Москве осенью. Он отмечает, что ракеты уже длительное время постепенно накапливаются на Украине и пока не используются. По его версии, цель – сформировать запас и нанести массовые удары.
3: Ятаган в спину. Военкор канал «Архангел» спецназа о турецких ракетах для Киева.
6: Турецкая позиция в отношении России и Украины – предмет регулярных насмешек и споров. Турки постоянно говорят о том, что стремятся к миру, но на самом деле продолжают снабжать противника. И теперь Турция продаст Украине 70 баллистических ракет «Атакамс» и 12 установок М-270. Об этом говорится в сообщениях Госдепартамента США. Сделка проходит процедуру согласования реэкспорта американского оружия через Конгресс США. Помимо 70 ракет и пусковых, Украина должна получить 2524 реактивных снаряда с кассетной боевой частью и 47 203-мм кассетных снарядов для самоходной артиллерийской установки 2С-7 «Пион». Причем «Атакмсы», по нашим данным, уже частично поставили на Украину. Сделать это из Турции посредством кучи балкеров и сухогрузов без особого труда и незаметно можно. Достаточно взглянуть на то, как активно ходят грузовые суда из Турции на Украину или в румынскую Констанцу. А передача ракет на фоне подготовки вооруженных сил Украины к активизации в осенний период становится все более заметной. Беспилотники украинская сторона накапливает. Ракеты «Фламинго» — то же самое. И про баллистику нельзя забывать. Будет горячо и непросто. Готовьтесь.

0: Радио Лента. 15:57 АМ. Главные новости дня.
1: Заводы ВПК под прицелом. Дроны второй раз атаковали крупнейший завод по производству взрывчатки. Под удар попал и НПЗ в Уфе. Этой ночью неспокойно было сразу в двух крупных промышленных центрах России. В Дзержинске, Нижегородской области, под удар снова попал завод имени Свердлова. Это одно из крупнейших предприятий по производству взрывчатых веществ. А в Уфе после атаки беспилотников загорелась установка на нефтезаводе.
2: Беспилотники начали по ходу его бомбить.
1: Для завода имени Свердлова это уже вторая атака с начала года. Предыдущая была 30 апреля. Предприятие работает непосредственно на ВПК, за что давно попало под санкции Украины, США, Евросоюза и Великобритании. Ночью жители Дзержинска сняли на видео густой дым над городом. Военный обозреватель Алексей Ковалев объясняет, зачем ВСУ повторно атаковали завод.
3: Здесь важен именно повторный характер удара. Это предприятие, связанное с производством взрывчатых веществ, то есть с цепочкой производства боеприпасов. И если к одной цели возвращаются снова, задача может заключаться не в разовом повреждении, а в том, чтобы постоянно срывать работу, заставлять останавливать отдельные участки и снова тратить время и ресурсы на восстановление.
1: Но на этом тяжелая ночь не ограничилась. В Уфе беспилотники снова добрались до нефтепереработки. Глава Башкортостана Ради Хабиров подтвердил, что после атаки вспыхнул пожар.
4: Предварительно попало в установку, которая находится в ремонте. Как всегда, любое падение перебивает трубы, есть небольшой ущерб.
1: Слово «небольшой» звучит довольно неоднозначно, поскольку только за август уфимский нефтехимический комплекс атаковали трижды, а до этого была серия атак в начале лета. На севере Уфы расположен огромный комплекс «Башнефти». Там работают сразу три предприятия с суммарной мощностью около 23,5 миллионов тонн нефти в год. Какой именно завод был поврежден этой ночью, власти не говорят. Экономист Сергей Хистанов обращает внимание, что для нефтепереработки проблема начинается тогда, когда завод не успевает закончить один ремонт, а уже получает новые повреждения.
5: Для НПЗ важен не только масштаб конкретного повреждения. Если предприятие вынуждено регулярно останавливать установки, проводить диагностику и ремонт, падает общий объем переработки. А когда такие проблемы одновременно возникают на нескольких заводах, это уже отражается на всей системе производства и поставок нефтепродуктов.
1: В Минобороны отчитались об успешно сбитых дронах и небольших повреждениях в регионах. Но сам факт, что завод имени Свердлова атакован второй раз, а уфимский нефтехимический комплекс уже несколько раз только за август, показывает другую проблему. Глубокий тыл уже окончательно перестал быть для стратегических предприятий гарантией безопасности. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
0: Говорят военкоры.
6: Теневой флот под прицелом. Военкор канал 2 «Майора» об ударах у Новороссийска.
7: Пожар вспыхнул на борту греческого «Балкера» «Анна С» в Черном море после атаки беспилотников. По данным Reuters, судно под флагом Либерии, владелец греческое «Нептун Трейдболк», атаковали 5 дронов примерно в 20 милях от порта, за пределами территориальных вод. Экипаж из 21 человека эвакуирован. Все живы. Судно сильно повреждено огнем. Это уже второй случай за сутки. Накануне дрон ударил по танкеру «Скирос» греческого управления сразу после погрузки российской нефти на терминале Каспийского трубопроводного консорциума. Киев продолжает системно бить по судам у российских портов. Цель – сорвать экспорт нефти и зерна, взвинтить страховые ставки и запугать судовладельцев. Несмотря на договоренности с американцами не трогать Каспийский трубопроводный консорциум и нероссийские суда, удары идут, когда груз российский или судно просто рядом с нашими берегами. Пока защита акватории и противовоздушная оборона вокруг Новороссийска не будут усилены радикально, такие атаки будут повторяться.
6: Лондон и Турция наступают. Военкор «Котенок» о войне без объявления войны.
8: Великобритания делает то, о чем давно заявляла, а именно на 100% поддерживает Украину против этой незаконной войны. Если что, то это цитата нового премьер-министра Британии. Что это? Наглость, мягко говоря, неуважение и война без объявления войны. Все ясно и понятно, разжевано до мякотки. Никакие ноты протеста, вызовы послов, интервью, позы и томные взгляды тут не помогут. Это уже давно не действует. Это вчерашние и позавчерашние дни. А в мире над этим, увы, уже могут смеяться. Уважают только силу и конкретику. Акции, операции на тайном фронте, диверсии и точечные мероприятия. И разрыв дипотношений, и ответные действия, о чем я писал выше. Воевать, а не шмыгать носом туда-сюда. Мы словно боимся ввязываться в драку с Западом, а шакалы вокруг чутко улавливают подобные настроения. Вот уже турки вбрасывают планы о закрытии акватории Черного моря и готовятся перебросить Киеву партию ракет и прочего смертоносного груза. А мы словно подпрыгиваем, пытаясь заглянуть главтурку в глаза. Мы же партнеры, правда? Мы торгуем, мы надежны. А вот давайте еще вам атомных станций построим, да еще и с космическими скидками. Вся эта клоунада и импотенция продолжаются. Позорище, конечно.
6: Войны на истощение не получится. Военкор канал записки ветерана о ресурсах НАТО.
7: Затевая войну на истощение с Украиной, необходимо понимать, что мы начинаем войну на истощение не с Украиной, а со всем блоком НАТО, в который входят 32 государства. Именно исходя из этого необходимо исходить и отталкиваться от этого. Потому что, согласно данным Кильского института мировой экономики, 29 из 32 стран-членов НАТО предоставили Украине денежную помощь – военную, финансовую или гуманитарную. В программе по закупке американского оружия для Украины «Пурл» на декабрь 2025 года участвовала 21 страна. Генсек НАТО уточнял, что это более 2/3 от всех 32 членов Альянса. По данным Министерства финансов Украины и Кильского института, все 32 страны-члена НАТО в совокупности финансировали Украину в период с февраля 2022 по январь 2025 года. Таким образом, в зависимости от критериев, речь идет как минимум о 21 стране, а максимальное число доходит до всех 32 членов Альянса. Очевидно, что одни мы после 4 лет войны и под давлением санкций их всех не истощим.
0: Радио «Лента». 15:57 АМ. На радио «Лента». Шок дня.
9: Руководство Wildberries предложило продавцам, которые потеряли деньги, взять кредиты, чтобы покрыть свои убытки. Ущерб от уничтожения центров оценивают минимум в 50 миллиардов рублей. Тем временем сотрудники Wildberries рассказали, что во время атаки их не выпускали с горящего склада в Электростале, что привело к большим жертвам.
0: Радио «Лента». 15:57 АМ. Радио «Лента». Прямая речь.
10: Житель Крыма, выехавший из Севастополя, о том, что от Керченского моста и до самой Москвы бензина на автозаправочных станциях почти нет.
11: Выехал из Севастополя, доехал до моста. К сожалению, ни на одной заправке и по дороге я не смог заправиться. Хотя я рассчитывал, что смогу заправиться. Это прям расстраивает, потому что топлива мало. И ребята в чате пишут, что по дороге до Краснодара тоже все неутешительно, нету топлива. Также говорят, что от Краснодара до Москвы тоже мало где можно заехать заправиться. Не знаю, это правда или неправда, что вы думаете по этому поводу. Я, честно говоря, хоть и редко переживаю, но в каких-то переживаниях.
12: Бензина на трассе нету. Что я могу сказать? По всей трассе от Крымского моста до Москвы практически нигде нету топлива. Крайне редко в 10% случаев есть на заправках «Лукойл», но очередины 2-3 часа минимум. А также на «Газпроме» такие же очередины 2-3 часа минимум.
13: И правом ряду.
12: Вот так вот. Что я могу сказать? Если вы не можете петлять и где-то что-то договариваться, то минимум 2 полные канистры топлива должны у вас быть с собой. В противном случае вы точно где-то встанете, потому что топлива тупо нету. Также хочу отметить, что дважды напротив «Газпрома» заправки через дорогу по направлению на Краснодар топливо было и очереди 5-10 машин. Но надо сделать небольшой круг в 15-20 минут, поэтому тоже лайфхак.
0: Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента». Разбор дня.
13: Всем привет! В эфире «Разбор дня». Сегодня говорим о деньгах. О ваших деньгах. О том, почему десятки миллионов россиян прямо сейчас идут к банкомату, снимают наличные и несут их домой в конверт, в банку, под матрас. Каждый день из российских банков уходят 13-15 миллиардов рублей. Ни в кризис, ни после какого-то обвала, просто каждый день, методично и неостановимо. Почему? Это страх, здравый смысл или что-то большее? Сегодня разбираемся.
14: И начать этот разбор нужно с осознания чистого физического масштаба, потому что цифры здесь не просто говорят сами за себя, они кричат. Но вот если взглянуть на 2025 год, объем наличных денег в обращении вырос на 1 триллион рублей.
13: Триллион. Это звучит как-то абстрактно, согласись. Огромная сумма, но тяжело представить.
14: Абсолютно. Но сейчас-то очевидно, что это был лишь разогрев, потому что 26-й год – это просто настоящий забег к банкоматам. Только за 1 апрель со счетов исчезло 600 миллиардов рублей.
13: Это же абсолютный рекорд со времен паники осени 22-го года.
14: Да, именно. И в итоге к маю наличная масса на руках у людей пробила колоссальную отметку в 20 триллионов рублей. Чтобы понимать масштаб, около 95 миллионов россиян хранят часть средств вне банковских счетов.
13: Подожди, 95 миллионов. Это же практически все дееспособное население страны.
14: Да, 100%. Снятие наличных перестало быть, привычкой каких-то отдельных скептиков. Это превратилось в массовый общенациональный финансовый паттерн.
13: Слушай, тут же напрашивается классическое объяснение, которое, постоянно звучит от всяких аналитиков. Мол, это просто региональная специфика. Традиции. Ведь на юге России всегда любили рассчитываться из рук в руки, разве нет?
14: География действительно неоднородна, это правда. В Дагестане, например, 36% всех оплат проходят исключительно наличными.
13: А на севере, наоборот, все с картом.
14: Там доля кэша традиционно не превышает 80%. Но списывать это финансовое кровотечение исключительно на любовь южных регионов к бумажным деньгам значит упускать самую суть.
13: Потому что есть один маркер, который ломает теорию вот этой региональной специфики – средний чек.
14: Вот именно. По всей России средняя сумма покупки за наличные выросла почти до 2000 рублей.
13: Это показатель того, что наличные стали основным инструментом для серьезных трат.
14: Теневой сектор распухает повсеместно. И последствия этого для банковской системы, они просто разрушительны. Банковскую систему же не зря называют кровеносной системой экономики. Деньги не должны лежать мертвым грузом в сейфах, они должны работать.
13: Тут стоит объяснить сам механизм. Как работает так называемый банковский мультипликатор? Если прям совсем просто, когда 100 рублей лежат на счету, банк оставляет небольшую часть в резерве, а остальные 90 выдает в виде кредита.
14: Угу, классическая схема.
13: Тот, кто взял кредит, покупает, скажем, дрель. Продавец дрели несет эти 90 рублей обратно в банк. Банк снова выдает их в кредит. Таким образом, первоначальные 100 рублей превращаются в 1000 рублей реальной экономической активности. Создаются рабочие места, платятся налоги, строятся заводы.
14: А теперь давай возьмем обратную ситуацию. 100 рублей лежат под матрасом. Все, они не работают. Они остаются просто куском бумаги с водяными знаками. И сейчас банковская система теряет по 13-15 миллиардов таких капель ликвидности каждый божий день. Мультипликатор работает в обратную сторону.
13: Причем раньше же существовал естественный круговорот. Человек снимал деньги в банкомате, шел в магазин, отдавал их кассиру, вечером приезжала инкассаторская машина, забирала выручку и возвращала купюры обратно в банковское хранилище.
14: Круг замыкался, да.
13: А сейчас этот цикл разорван намертво. Инкассация фиксирует исторические минимумы, купюры уходят из банкоматов и больше никогда не возвращаются в кассы легальных магазинов.
14: И тут возникает логичный вопрос. Деньги ведь не испаряются в воздухе. Если они не возвращаются через кассы, значит, они циркулируют в какой-то другой реальности. Кто их аккумулирует? Почему легальный бизнес внезапно так сильно полюбил хруст купюр?
13: Ответ кроется в дате 1 января 2026 года. налоговый шок. Правила игры для малого бизнеса были изменены настолько радикально, что это просто перевернуло весь ландшафт. Речь идет о пороге для применения упрощенной системы налогообложения, той самой УСН.
14: Да, до этого года планка, позволяющая работать без уплаты НДС, находилась на уровне 60 миллионов рублей годовой выручки. Для малого бизнеса это, вполне комфортная сумма. Но с января ее обрушили ровно в 3 раза, до 20 миллионов.
13: Нужно пояснить, что такое 20 миллионов в год для бизнеса. Кажется, что цифра большая, но на самом деле это всего около 55 тысяч рублей выручки в день. Для небольшой автомастерской или там кафе на углу это смешные цифры. Они пробивают этот потолок за несколько месяцев.
14: И как только они его пробивают, на них падает НДС. Рентабельность такого малого бизнеса редко превышает 10-15%. Введение НДС – это не просто снижение прибыли. Для многих это означает уход в глубокий безнадежный минус.
13: Это финансовый приговор, по сути. И первой реакцией стало массовое дробление бизнеса.
14: Классическая схема. Одно юридическое лицо внезапно превращается в 3 или 4 индивидуальных предприятия. Успешная кофейня вдруг делится. Барная стойка оформлена на одного человека, кухня на другого, а десерты на третьего. И все это только ради того, чтобы остаться ниже той самой отметки в 20 миллионов.
13: Но дробление – это лишь вершина айсберга, согласись? Попытка сохранить видимость легальности. Настоящая реакция – это агрессивный, тотальный уход в наличность. Достаточно пройти по улице, зайти в оптику, в строительный магазин. Везде лежат таблички «Скидка от 5 до 15% при оплате наличными».
14: Параллельно с этим происходит просто триумфальное возвращение серых зарплат. У индивидуальных предпринимателей доля зарплат в конвертах подскочила до пугающих 40%.
13: Но подожди, зарплата в конверте – это же огромный риск для самого работника. Соглашаясь на кэш, человек добровольно лишает себя пенсионных отчислений. Он отказывается от оплачиваемых больничных, от ипотеки нормальной. В случае увольнения он остается просто на улице. Почему люди массово на это идут?
14: Потому что это болезненный, но неизбежный компромисс. Легальная экономика стала слишком дорогой для выживания не только бизнеса, но и обычных граждан. Когда выбор стоит между тем, чтобы получить 50 тысяч белыми минус налоги или 70 тысяч черными прямо сейчас, большинство выбирает то, что позволяет купить еду сегодня, а не призрачную пенсию когда-то там.
13: Хорошо. Налоги отлично объясняют поведение предпринимателей и тех, кто на них работает. Но ведь банкоматы опустошают не только владельцы ларьков. В очередях за кэшем стоят инженеры, IT-специалисты, люди, которые работают в корпорациях и получают абсолютно прозрачную белую зарплату на карту. Зачем им снимать деньги?
14: О, и вот здесь начинается самое интересное. Страх перед технологиями. Опасение, что в любую секунду современная банковская карта превратится в бесполезный кусок пластика. Инфраструктурный паралич.
13: Россия стала мировым лидером по так называемым шатдаунам. Если вспомнить июль 2025 года, там был зафиксирован антирекорд. Почти 2100 случаев намеренного отключения мобильного интернета за месяц.
14: Да, для понимания контекста, 2100 отключений – это больше, чем во всем остальном мире вместе взятом за весь предыдущий год.
13: И официальная причина-то звучит предельно логично – защита стратегических объектов. Беспилотники часто используют гражданские сети для навигации. Чтобы их ослепить, просто опускают рубильник. Сигнал ЛТЕ глушится, интернет пропадает.
14: Но проблема в том, что современная экономика, не может работать в офлайне. Терминал на кассе в супермаркете, банкомат, приложение такси – все это требует стабильного соединения с банковским сервером. Нет сигнала – нет транзакции.
13: В мае 26 года крупнейшие банки Москвы прямо рассылали клиентам предупреждение. Текст был примерно таким: «Готовьте наличные, возможно, перебои с безналичной оплатой».
14: Поразительная картина, да? Современный мегаполис, который всегда гордился своей передовой финтех-инфраструктурой, где можно было купить кофе лицом через биометрию, внезапно откатывается в эпоху бумажных денег.
13: И не из-за экономического краха, а просто потому, что глушится сигнал.
14: Точно. Цифры показывают, что 41% людей снимают наличные именно из-за этого риска остаться в магазине перед полной тележкой продуктов с неработающей картой.
13: Справедливости ради, государственные ведомства попытались решить эту проблему. Была предложена идея белого списка Минцифры. Суть в том, чтобы принудительно сохранять доступ к банковским приложениям даже во время тотального шатдауна.
14: Идея отличная, но реализация оказалась, мягко говоря, показательной. Изначально в этот белый список умудрились не включить крупнейший банк страны. Банк, который обслуживает сотни миллионов клиентов, просто остался за бортом.
13: Да, это был эпичный провал. А главная проблема кроется в технической архитектуре. Этот список имеет жесткие ограничения. Невозможно добавить туда абсолютно все шлюзы интернет-магазинов и миллионы маленьких терминалов в региональных маршрутках. В итоге вся эта цифровая инфраструктура оказывается хрупкой, как тонкое стекло.
14: В то время как обычная бумажная купюра в кармане работает всегда. Это единственная финансовая технология с абсолютной автономностью. Ей не нужен ни сервер, ни вышка связи, ни зарядка батареи.
13: Но давай представим ситуацию, где интернет все-таки есть. Терминал работает, связь идеальная. Однако доступ к деньгам все равно перекрывается. И перекрывает его не кто-то извне, а сам банк. Алгоритмы. С 1 января 2026 года вступили в силу новые правила контроля подозрительных операций. Это рамки пресловутого 115-го федерального закона.
14: Тут я сыграю роль адвоката дьявола. Во всем мире существуют антиотмывочные законы. Банки обязаны бороться с финансированием терроризма, с телефонными мошенниками. То, что алгоритмы выявляют подозрительную активность, это же стандартная мировая практика. Что в этом плохого?
13: Дьявол кроется в деталях. Критериев подозрительности теперь стало целых 12, и они поражают своей оторванностью от реальной жизни. Блокировка счета на двое суток без предупреждения грозит за перевод свыше 200 тысяч рублей новому лицу.
14: 200 тысяч рублей по нынешним ценам – это даже не роскошь, это просто хороший ноутбук.
13: Именно. Но есть правило еще абсурднее. Блокировка за перевод средств между своими же счетами в разных банках с последующей отправкой третьему лицу.
14: А вот тут нужно объяснить, как машина видит это нарушение. Почему перевод самому себе вызывает у алгоритма панику?
13: Потому что алгоритм обучен искать паттерны. Одно из классических правил отмывания денег – это так называемое наслоение. Деньги быстро перекидываются с одного счета на другой, чтобы запутать следы, а потом выводятся наружу. Машина не видит контекста.
14: То есть достаточно представить банальную ситуацию. Человек долго копил деньги на срочном депозите. Решил купить подержанный автомобиль. Он закрывает депозит, переводит деньги на свой карточный счет в другом банке, ну, потому что там лимиты удобнее, а затем отправляет их продавцу машины.
13: Для системы это красная тряпка. Классическая цепочка перевода между своими счетами с быстрым выводом. Алгоритм не думает. Он срабатывает автоматически. Счет блокируется мгновенно.
14: Сделка срывается. Человек остается без машины, без доступа к своим сбережениям и вынужден днями висеть на линии поддержки, доказывая, что он не террорист.
13: Да, и антиотмывочные законы превратились в инструмент ежедневной психологической пытки для абсолютно добросовестных людей. Люди устали доказывать свое право распоряжаться собственной зарплатой.
14: И параллельно с этим усложняется физический доступ к деньгам. Банки массово избавляются от банкоматов, их количество сократилось до 139 тысяч. Это на минуточку откат на уровень лета 2010 года.
13: И причина здесь сугубо прагматичная. Никакой теории заговора. Обслуживание банкоматной сети – это колоссальные затраты. Банкам просто невыгодно возиться с наличными. Им экономически целесообразнее, чтобы цифры оставались внутри их экосистем.
14: В итоге складывается идеальный шторм. Интернет может пропасть из-за беспилотников. Если он есть, перевод заблокирует алгоритм. А если пойти снять деньги, ближайший банкомат может оказаться демонтирован. Неудивительно, что люди снимают большие суммы заранее про запас.
13: Но все эти факторы – налоги, отключение связи, алгоритмы – это вопросы удобства и нервов. Но есть и еще один фактор – самый глубокий. Самый пугающий – это страх потерять все, призрак конфискации.
14: И у этого страха есть очень серьезный железобетонный фундамент, который обсуждается в самых высоких кабинетах.
13: 20 июня 2026 года. Выступление Зюганова. С трибуны звучит фраза, которая мгновенно вызывает шок. 130 триллионов рублей лежат на счетах граждан и предприятий, обогащают банкиров и не работают на нужды государства. Следом звучит призыв изъять их одним указом.
14: И хотя инициатива исходила не от правящей партии, она упала на невероятно подготовленную почву. Потому что все понимают математику происходящего. В государственном бюджете зияет гигантская, беспрецедентная дыра.
13: Дефицит бюджета только за первые 4 месяца достиг почти 6 триллионов рублей. Годовой план был превышен еще до наступления лета.
14: Доходы от нефти и газа рухнули на 38%, а расходы продолжают расти неконтролируемыми темпами. Фонд национального благосостояния тает на глазах.
13: И в этих условиях недавний призыв министра финансов не держать деньги под подушкой сработал с точностью да наоборот. В обществе любые уговоры чиновников отдать деньги в банк воспринимаются как сигнал тревоги.
14: И это не паранойя, это тяжелейшая историческая травма. Стоит вспомнить реформу Павлова в 91 году. Людям дали всего 3 дня на обмен купюр. Сбережения всей жизни превратились в резаную бумагу за одни выходные.
13: Затем был дефолт 98 года, крах пирамиды ГКО, заморозка счетов, а из более свежего – кипрский кризис 13 года, где депозиты просто принудительно конвертировали в акции проблемных банков. Стрижка доходила до 60%.
14: Институциональное доверие разрушено до основания, когда критически нужны средства на покрытие колоссального дефицита, те самые 130 триллионов рублей на счетах, выглядят слишком соблазнительно. Жестокая математика пустого бюджета в сознании людей всегда побеждает любые официальные гарантии.
13: Опровержение властей о том, что вклады граждан неприкосновенны, уже никого не успокаивают. Опыт подсказывает суровое правило. Самые громкие официальные опровержения всегда звучат ровно перед тем, как происходит финансовая катастрофа.
14: И знаешь, тут возникает невероятный парадокс. Пытаясь сделать каждый рубль подконтрольным, загоняя всех в абсолютно прозрачный цифровой мир, государственная машина своими же руками создает гигантского теневого двойника. Десятки миллионов людей прямо сейчас выстраивают параллельную, абсолютно невидимую для радаров финансовую реальность, живущую по своим законам. И до нее государство просто не сможет дотянуться. Чем сильнее давление сверху, тем прочнее становится эта теневая экономика.
13: Итак, мы разобрали картину целиком, и она не очень обнадеживающая. Люди уходят в наличные не потому, что они параноики или лудиты. Они уходят, потому что система дала им для этого достаточно причин. Отключение интернета, блокировки счетов, рост налогов, исторические травмы и политики, которые вслух произносят слово «конфискация». 13-15 миллиардов в день – это не просто цифра. Это голосование. Молчаливое, но предельно красноречивое. С вами был «Разбор дня». Берегите себя и свои деньги.
0: Радио Лента. 1557 АМ. У вас, как и у многих, накипело? На заправках нет бензина или есть, но очередь невозможно выстоять, или его отпускают только по блату, или его цена улетает в космос? На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес? Нет электричества или воды, и непонятно, когда будет и кто за это отвечает? Нет мобильного интернета, невозможно связаться с близкими? Или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. Присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипело». Давайте вместе отстаивать справедливость.
15: На радио «Лента» все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Балтийский дневник.
16: Дефицит топлива. Вторая серия. В Москве и десятках других регионов бензина снова нет. Когда самый западный регион накроет вторая волна топливного голода? Беднее всех. Более 80% жителей Калининградской области получают зарплату ниже средней по России. куда уходят деньги налогоплательщиков. Калининградское правительство закупает канцтовары со своей символикой на 1 миллион 125 тысяч рублей. У богатых свои причуды. Итак, на фоне все более частых ударов ВСУ по НПЗ в России набирает обороты новая волна топливного кризиса. Очереди вновь растут, заправки закрываются, а возвращаются ограничения на покупку бензина в одни руки. Более чем 70% АЗС в десятках регионов остались вовсе без топлива. Сейчас заправиться можно лишь на каждой третьей заправке в стране. В приложении «ГДБен» сообщают, что доступность топлива рухнула с 41 до 28%. Показательно, что в Москве и Питере, которые еще несколько недель назад считались оазисами топливного благополучия, на АЗС появились лимиты на продажу. Водители штурмуют заправки, а бензин становится роскошью покруче отдыха на Балтике.
17: 6 утра, Москва. Сейчас буду пробовать заправиться. Вчера не смог.
18: Ну что, новый виток топливного кризиса. Даже в Москве нету бензина. Вот время 5 утра. Я уже где-то с 3:30 ночи езжу по всем заправкам. Уже проехал 15-20 заправок. Нигде бензина нету. Везде сухо.
16: Ну а те, кому все же удается найти бензин, пребывают в шоке от космических ценников и жалуются на его плохое качество и, как следствие, постоянные поломки машин. Как известно, чтобы избежать дефицита, правительство снизило требования к качеству горючего. В итоге рынок – тьма неэкологичного топлива.
19: «Газпром засрат, глядите, народ обкрадывает, пи***. 140 рублей, жлобы вонючие, чтоб вы обосрались и бумажки не было».
20: Я просто в ахере, но я типа не думала, что ты заправляешь тачку, и у тебя сразу же тачка ломается после заправки. Это как вообще?
21: Сегодня заправились дистопливом на заправке «Лукойл». Полный бак, буквально проехал 15 километров, и машина встала. Не заводится, вызвали эвакуатор.
16: Чиновники из Минэнерго признают проблемы, хотя еще недавно обещали полную стабильность. До недавно и сам губернатор без прозванных заявлял, что запасов в регионе предостаточно и что Калининградская область на особенном счету у Москвы по поставкам бензина и дизеля. Но мы-то помним, во что обернулись заверения властей о контроле над ситуацией в конце июня и как регион трясло от дефицита горючего и километровых очередей на заправках. Бензиновый коллапс может обостриться осенью и причем еще сильнее, полагает экономист Николай Корженевский.
22: Все указывает на то, что часть автопарка просто не может переваривать то, что в нее заливают. И все-таки идет война. Непонятно, что и производиться будет тоже. То есть что будут смешивать и в каком объеме. Дальше следующий тест в сентябре. Сейчас в августе народ в отпусках и может ездить чуть меньше по как бы объективным причинам. Может просто отказаться от поездок, а дальше спрос вот конечный, потребительский, вернется в полную силу, и посмотрим, в скольких регионах тогда не будет хватать бензина.
16: Источники издания «Коммерсант» также предрекают новый пик топливного кризиса в сентябре. Тогда сойдутся два фактора. Плановый ремонт на нефтеперерабатывающих заводах, разрушенных украинскими атаками, и снижение поставок из Беларуси. Так что, несмотря на пока относительное бензиновое затишье в Калининградской области, не лишним будет заблаговременно запастись горючим, дабы снова не наступить на те же грабли. Кроме того, есть и еще одна плохая новость. По словам экспертов, вслед за бензиновым голодом калининградцев может ждать всплеск продовольственной инфляции. Хотя куда уж больше, у нас цены и так гораздо выше, чем на большой земле. А вот с зарплатами все наоборот.
7: Более 80% калининградцев получают зарплату ниже средней по стране, которая сейчас официально оценивается в 108 тысяч рублей. Еще печальнее с действительно высокими зарплатами. Более 200 тысяч рублей в регионе получают только 3% жителей. По данным РИА Новости, Калининградская область заняла только 54-е место из 85 в рейтинге российских регионов по уровню зарплат. Лидерами рейтинга являются регионы с северными надбавками и высокодоходной добывающей промышленностью, а также крупные финансовые центры. Это Ямало-Ненецкий автономный округ, Магаданская область, Чукотский, Ненецкий и Ханты-Мансийский автономные округа и, разумеется, Москва и Санкт-Петербург. Добавим, что в апреле официальное статистическое ведомство исчисляло среднюю начисленную зарплату в Калининградской области в 84 тысячи рублей, что после вычета налогов означает 73 тысячи.
16: Словом, все как всегда. Полюса между богатыми и бедными продолжают расходиться в противоположные стороны. И вот наглядный пример. Действующие депутаты и кандидаты от «Единой России» в Калининградской области задекларировали почти 2 миллиарда рублей.
2: Самый большой доход за год среди депутатов Заксобрания задекларировал Сергей Люторевич – 336 миллионов рублей. У Евгения Морозова – 206 миллионов, у Евгения Верхолаза – 101 миллион. Годовой доход Юрия Самородова, согласно декларации, 58 миллионов рублей. Всего 15 единороссов из опубликованного списка получили за год около 800 миллионов рублей.
16: Но абсолютным рекордсменом по праву считается депутат Горсовета Павел Макаров. Его доход за 2025 год составил 1 130 000 000 рублей, а на банковских счетах накопилось еще 729 миллионов. И что самое интересное, миллиардер даже не постеснялся получать компенсационные выплаты, как депутат Горсовета Калининграда. Заметим, что вместе эта группа действующих депутатов и кандидатов от «Единой России» задекларировала почти 2 миллиарда рублей доходов. И все это на фоне избирателей, большая часть которых привыкла жить скромно и экономить. Подтверждают это и очередные циферки от аналитиков.
3: В этом году россияне чаще всего жалуются в интернете на бедность и высокие цены. К такому выводу пришли аналитики компании «Пресс Индекс», изучив комментарии пользователей в чатах, соцсетях, видеохостингах и мессенджерах, включая Telegram, YouTube, RuTube, ВКонтакте, Макс, Дзен и ТикТок. Согласно полученным данным, почти половина, 46% всех негативных высказываний россиян связаны с нехваткой денег. Самым распространенным выражением в 2026 году стала фраза «от зарплаты до зарплаты». Ее использовали 588 тысяч раз. Далее следует «работать за копейки» – 202 тысячи раз. И «цены космос». Эта фраза употреблялась 150 тысяч раз.
16: Жители Калининградской области тоже часто жалуются на низкие доходы и несоответствие зарплат росту цен. Согласно Калининградстату, порядка 44% работающих граждан довольны своим заработком, когда, как остальные, испытывают недовольство или стресс из-за финансовой нагрузки. При этом чиновники на жизнь, похоже, совсем не жалуются и используют бюджетные деньги как заблагорассудится, например, на закупку дорогой канцелярии.
4: Правительство Калининградской области планирует заказать изготовление фирменных канцелярских принадлежностей со своей символикой. Анонс соответствующей закупки опубликован на сайте регионального центра торгов. Согласно перечню товаров, чиновникам требуются брендированные ручки, чернографитные и механические карандаши, блокноты, блоки для записей, фирменные коробки и пакеты. Также в списке указаны и ежедневники в темно-синем гибком переплете. А самый дорогой из них выполнен из натуральной кожи и стоит 3200 рублей за штуку. Помимо этого власти заказывают папки для документов, максимальная стоимость одной из которых составляет 19200 рублей. Общая стоимость запланированного контракта составляет 1 125 000 рублей. Все финансирование закупки предусмотрено на 2026 год.
16: Словом, вместо того, чтобы направить средства хотя бы на ремонт дорог, больниц, аварийных домов и замену дряхлых коммунальных сетей, региональное правительство тратит 1 000 000 рублей налогоплательщиков на брендированные канцелярские принадлежности. Как говорится, гулять так гулять. На этом пока все, а больше новостей ищите в нашем ТикТок-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
0: Радиолента. Балтийский лоцман.
23: Всем привет! С вами Балтийский лоцман. У НАТО уже готов план войны на Балтике. В нем расписано, что Альянс будет уничтожать в первые часы, где создаст зону для боевых дронов и по каким объектам может ударить в глубине России. О плане рассказала немецкая газета «Бильд» со ссылкой на свои источники. Они утверждают, что НАТО разработала новую концепцию сухопутной войны на случай, если Москва попробует устроить что-то в Литве, Латвии или Эстонии. Предполагаемый сценарий предусматривает, что боевые действия практически сразу перейдут на российскую территорию. А сам план состоит из трех этапов. Первый. Остановить российские ракеты, беспилотники и авиацию. Если начинается большая война, никто не станет просто ждать, пока ракеты долетят до Вильнюса, Риги или Таллина. Их будут сбивать в воздухе, а одновременно постараются уничтожить то, откуда их запускают. Пусковые установки, аэродромы, склады, радары и системы ПВО. Логика простая. Если из дома по вам стреляют, можно ловить пули возле собственного забора, а можно попытаться выбить оружие из рук стрелка. На военном языке это называется подавлением угрозы. И одним из первых российских регионов, который окажется внутри такого конфликта, станет Калининградская область. Здесь размещены силы Балтийского флота, военные аэродромы, ракетные подразделения, радары. То, что в мирное время никто не замечает, но в случае большой войны те же объекты превращаются в цели. А если ПВО подавлено, то атаковать становится гораздо проще. Поэтому первые часы войны – это борьба за возможность видеть, стрелять и летать. Именно здесь особенно хорошо заметно, как изменилась ситуация за последние годы. Нам объясняли, что война отодвинет НАТО от российских границ и сделает страну безопаснее. В результате Финляндия и Швеция вступили в альянс, хотя не планировали. Балтийское море почти полностью окружено странами НАТО, а Польша строит укрепления и закупает оружие. Теперь западные военные еще и готовят сценарии уничтожения российских объектов. Странное получилось отдаление НАТО. Альянс вроде бы отодвигали, а он оказался еще ближе. Но вернемся к плану. Второй этап. Создать вдоль границы автономную зону боевых действий. Звучит сложно, но идея понятная. Представьте широкую полосу земли, где постоянно работают беспилотники, камеры, датчики и наземные машины без экипажей. Вместо сплошной стены из солдат появляется стена из электроники. В воздухе дроны, на земле роботы, в лесах камеры и датчики движения. Задача такой зоны – заранее заметить наступление, замедлить его и заставить войска двигаться туда, где их уже ждут. Это не фантастика. Добро пожаловать в современную войну. Конечно, люди все еще нужны. Только теперь они не сидят в танке, а сидят в офисе за компьютером или держат в руках джойстик. Но мы отвлеклись. Третий этап – удары по снабжению российских войск. Армия не может долго воевать только за счет того, что солдаты принесли с собой. Технике нужно топливо, артиллерии, снаряды, людям еда, лекарства и подкрепление. Все это перевозят по дорогам и железнодорожным путям, хранят на складах и распределяют через крупные узлы. Если уничтожить один танк, армия потеряет один танк. Если разрушить дорогу или станцию, по которой доставляют топливо, без движения могут остаться десятки машин. Поэтому целями становятся абсолютно все мосты, железнодорожные узлы, склады и ремонтные базы. Причем такие объекты могут находиться далеко от границы. Именно поэтому современная война не помещается в аккуратную полосу на карте. Фронт находится в одном месте, а ракеты прилетают за сотни километров от него. И в этом главный урок для калининградцев. Даже высокоточное оружие не создает вокруг военного объекта волшебный купол. Ракету могут сбить, обломки падают вниз, наведение может ошибиться, а ударная волна не спрашивает паспорт и политические взгляды. Поэтому разговоры о прямой войне с НАТО звучат бодро только в телевизионной студии. Там можно двигать стрелки по карте и обещать дойти куда угодно. На настоящей карте между военными значками находятся здания с обычными людьми. А теперь главное, а можно ли доверять каким-то газетам? И да, и нет. Пока одна сторона официально не объявит войну другой стороне, все мнения и прогнозы остаются мнениями и прогнозами. Но одно можно сказать точно. Описанная логика соответствует тому, как крупные армии готовятся к возможному конфликту. Было бы гораздо удивительнее узнать, что у НАТО нет плана на случай нападения на своих членов. Как было бы странно обнаружить, что у российского генштаба нет сценария войны с НАТО. Военные заранее рассчитывают худшие варианты. Где могут наступать войска, какие дороги использовать, сколько времени займет переброска подкреплений, какие объекты защищать и какие уничтожать у противника. Самое опасное здесь не планы как таковые. Опаснее то, что обе стороны все лучше готовы к конфликту и все меньше доверяют друг другу. В такой обстановке достаточно ошибки. Неопознанный беспилотник пересек границу. Радар показал приближающуюся цель. Один командир решил, что начинается атака. Другой увидел подготовку ответного удара и тоже решил не ждать. На бумаге всегда есть время позвонить и разобраться. В реальности решение иногда приходится принимать за минуты. Так что вопрос не в том, нападет ли НАТО завтра. Доказательств такого решения нет. Вопрос в другом. Если специальная военная операция должна была сделать Россию безопаснее, почему спустя несколько лет границы укреплены сильнее, две новые страны вступили в НАТО, а западные военные готовят сценарии ударов по российской территории? И сколько еще шагов осталось между картой на столе и настоящими взрывами? Подписывайтесь на социальные сети Балтийского лоцмана и услышимся в новом разборе полетов.
0: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. На радио «Лента» цифра дня.
1: Как минимум 35 российских регионов официально подняли цены на проезд в общественном транспорте из-за дефицита топлива. В среднем проезд подорожал на 15%. Тем временем цены на бензин всего за месяц поднялись на 6%, а перекупщики продают топливо в 2,5 раза дороже, чем заправочные станции.
0: Радио «Лента», 15:57 АМ. Радио «Лента». Прямая речь.
10: Россиянка рассказала, как ее брата-срочника, которому до демобилизации оставалось несколько месяцев, угрозами и сильным давлением заставили подписать контракт с Министерством обороны.
5: Брата насильно увезли на СВО. Он проходил срочную службу в части 52558. Его и других солдат угрозами заставили подписать контракты. На них было оказано сильнейшее психологическое давление. Со слов мальчиков: или подписываешь контракт, или уезжаешь в тюрьму на 15 лет, а оттуда все равно на СВО, только сразу в штурмовики. Пожалейте матерей. Вот перед таким выбором их поставили. Через 3 месяца мой брат должен был вернуться домой. Вместо этого он уехал на СВО. Я прошу вас, распространите это видео. Нам очень сильно нужна огласка. Я прошу Следственный комитет, военную прокуратуру и Министерство обороны разобраться в том, что сейчас происходит. Мой брат не давал добровольного согласия оказаться там, где он сейчас находится. А также я хочу обратить внимание, что нам известны случаи, когда особо активные парни, которые пытаются бороться за свои права, которые пытаются подать иск, которые пытаются оспорить контракт, который их заставили подписать, этих парней отправляют в штурм для того, чтобы не допустить разбирательства. И никто из офицеров не пострадал.
0: Какие новости стали сегодня главными для обсуждения в России? Какие заявления делают представители власти? Какие проблемы волнуют людей? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
6: Золотые автомобили. Кроме дефицита топлива, в России теперь и проблемы с автомобильными маслами. Их то нет, то есть, но по заоблачной цене. Стоимость автомобильного масла в России выросла на 15, а то и 20%, а на отдельные бренды – на все 40%, пишет «Коммерсант» со ссылкой на экспертов отрасли. Это связано с перебоями в поставках. По мнению дилеров, говорить о полномасштабном дефиците пока рано. Однако, если ранее они получали автомобильные масла за 2 дня, то теперь срок доставки вырос до 2 недель. Сильнее всего не хватает премиальных брендов и позиций от автоконцернов. При этом цены на импортные масла выросли в 2 раза, отмечают дилеры.
8: Отдельных позиций ходовых масел вообще нет. Мы покупаем у посредников то, что производители успели отгрузить ранее.
6: Перебои с поставками могут быть связаны с выросшим спросом на автомобильное масло. Так водителям рекомендуют в 1,5-2 раза чаще заливать масло в автомобиле за введение в оборот бензинов формата Евро-2 и Евро-3 с повышенным содержанием серы. Это топливо быстро приводит к износу и засорению двигателя, в то время как моторное масло защищает детали автомобиля. Нехватка автомобильных масел, как считают участники рынка, также может быть связана с дефицитом присадок – жидкостей, которые улучшают качество бензина и защищают защищают детали машины от его вредных качеств. Спрос на присадки вырос на 10-30% в начале июля, через неделю после того, как правительство разрешило оборот бензина Евро-3. Впоследствии власти позволили заправкам продавать и топливо более низкого качества – Евро-2, отмечает автоэксперт Владислав Волошин.
9: Регулярная заправка Евро-3 сильно портит работу двигателя и выхлопной системы, из-за чего водителям приходится полностью заменять эти компоненты машины. Евро-2 считается ядовитым канцерогеном. Помимо негативного влияния на автомобиль, он отравляет водителя и пассажиров, а также может легко воспламениться.
6: Заправка топливом Евро-2 и Евро-3 запрещена в России. Правительство временно разрешило оборот бензина этих форматов в качестве меры борьбы с топливным кризисом. Премьер-министр Михаил Мишустин разрешил продавать Евро-2 вплоть до июля следующего года. Вместе с ценами на смазочные материалы выросли и сроки поставок. С 2 дней до 2 недель, рассказал представитель одного из маркетплейсов Владимир Андреев.
11: Дефицит отечественных масел связан с внеплановыми ремонтами на нефтеперерабатывающих заводах и ограничениями по некоторым видам сырья. Например, для охлаждающих жидкостей. В частности, российским производителям не хватает необходимых импортных присадок. Основу для масел всегда с запасом делали внутри страны, а присадки обычно везут из-за рубежа.
6: На импортные поставки главным образом влияет ситуация вокруг Ормузского пролива, отмечают эксперты. По их словам, из-за логистических проблем из продажи периодически пропадают отдельные масла. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в TikTok-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
0: Радио «Лента». Прямая речь.
10: Заместитель генерального директора музеев Кремля Андрей Баталов о подлинности мощи князя Дмитрия Донского, чьи останки открыли в ходе реставрационных работ в Архангельском соборе.
12: Я не собирался, естественно, обретать мощи специально в русской православной традиции. Нет этого. А мы производили реставрационные работы, связанные с просадкой полов неожиданной в Архангельском соборе. Нам для этого, кроме того, была угроза выпадания белокаменных плит с эпитафиями из надгробниц, поэтому нам пришлось разобрать надгробницы, и перед нами предстал саркофаг Дмитрия Донского, крыша которого имела трещины в трех, распалась на три части, и средняя была расколота в продольном направлении и угрожала упасть внутрь погребения, в связи с чем было получено благословение святейшего патриарха открыть крышку и для того, чтобы ее отреставрировать. И так произошло раскрытие мощей благоверного князя Дмитрия Донского. Это несомненно он, поскольку существует летописная запись 1507 года о порядке положения гробов, возвращении их под своды новопостроенного собора, где сказано, что у южной стены положили гроб Ивана Ивановича Красного, его отца, умершего от чумы в 1359 году, а рядом с ним его сына Дмитрия Донского. В этом порядке также были также расположены надгробницы с эпитафиями, соответственно, над ними. Это место всегда было известно как место погребения Дмитрия Донского.
0: Криминальные новости.
14: Отец расстрелял собственных детей. В Волгоградской области задержали и взяли под стражу жителя города Паласовка по подозрению в стрельбе по сыновьям. Предварительно установлено, что несколько недель родственники конфликтовали из-за вопросов о разделе имущества. В один из дней двое сыновей приехали к отцу на работу, где у них произошла очередная ссора. В результате мужчина не менее 2 раз выстрелил в одного из сыновей. Ранения оказались несовместимыми с жизнью. После этого подозреваемый стал стрелять в другого сына, попав ему в спину и затылок по касательной. Пострадавший смог добраться до ближайшего дома, жители которого вызвали медиков и полицию. Возбуждено уголовное дело. Рецидивистка забила мужчину утюгом и изрезала ножом. В ДНР осудили женщину, которая жестоко расправилась со знакомым. Об этом сообщили в Объединенной пресс-службе Верховного суда региона. Как установил суд, в августе прошлого года женщина, ранее судимая за убийство, с особой жестокостью в состоянии алкогольного опьянения во время ссоры после застолья нанесла знакомому не менее 20 ударов руками и утюгом, после чего еще более 40 раз раз била ножом в область жизненно важных органов. Потерпевший скончался на месте. Рецидивистка проведет в колонии 17 лет. Женщина забила серпом родного брата за то, что тот съел ее маринованные огурцы. По данным ШОД, 53-летняя жительница Старого Оскола день и ночь закатывала банки на зиму. Особенно она гордилась маринованными огурцами, которые давно приглянулись ее 58-летнему брату. Тот дождался момента, пока сестры не будет дома, и умял целую банку. Остаться незамеченным не получилось. В один из дней, когда брат умывался, женщина набросилась на него с серпом. Ударила несколько раз по голове и спине, после чего сбежала. Истекающий кровью бедолага вышел на улицу и бродил в поисках больницы, пока его не заметили полицейские и не отвезли к врачам. Вскоре задержали и сестру. На нее завели дело за умышленное причинение вреда здоровью средней тяжести и отпустили под подписку о невыезде. Количество преступлений, связанных с незаконным оборотом оружия за время СВО, выросло на 55% в Курской области, сообщает областное правительство. Местные власти хотят усилить профилактику правонарушений, в том числе из-за значительного количества незарегистрированного оружия, боеприпасов и взрывчатки в гражданском обороте. Откуда оно берется, догадаться несложно. В июне Курский гарнизонный суд приговорил к 10 годам колонии военного, который украл из счастья гранатомет и боеприпасы к нему, и

0: работали, это было на 1,3%. Понятно, что на экономических темпах сказывается целый ряд факторов, включая и внешнее давление, и атаки на объекты промышленности, инфраструктуры. Разумеется, критических последствий от таких атак нет, не было и быть не может. Но вред они нам, конечно, наносят. Это очевидно. Мы это понимаем и видим, и знаем.
1: Главные новости дня.
2: Бензоапокалипсис набирает обороты. В Москве сумасшедшие очереди на заправки. Половина АЗС ввели ограничения на продажу топлива.
3: Работают 4 колонки, 2,5 часа очередь, еле достояли.
2: Бензин в Москве теперь мало просто найти. За ним еще приходится простоять пару часов. На столичных АЗС снова очереди, а сети одна за другой вводят лимиты. Где-то разрешено залить 40 литров в бак, а где-то 50. А на отдельных заправках 95-го бензина нет. Проблему уже признал и глава Минэнерго.
4: Есть бензины на заправках. Правда, там очереди. Я с вами согласен.
2: Очереди действительно есть. РБК пишет, что 19 августа «Газпромнефть» на части заправок ограничил отпуск топлива. Разрешено залить не более 40 литров. «Татнефть» пошла на аналогичный шаг. В «Нефть-магистрали» вечером 18 августа АИ-95 удалось найти только на одной московской заправке.
5: Я сейчас покажу очередь на сегодняшнее время, какая она на заправку, а точнее на заправки. Вот, смотрите сами. Без преувеличения. Это, наверное, пятая заправка, которую я сейчас объезжаю, чтобы понять, есть ли где-то очередь поменьше. Но, судя по всему, стоять придется мне, как и всем.
2: И Москва не одна столкнулась с дефицитом. Проблемы зафиксированы в третьих регионах страны. Экономист Илья Кравченко объясняет, почему даже Москва, куда правительство постановило доставить топливо из регионов, снова оказалась с очередями на заправках.
6: Москва по последний регион, где власти заинтересованы допустить заметный дефицит топлива. Поэтому, если ограничения появляются уже здесь, значит, проблема вышла далеко за пределы отдельных регионов. Можно перебрасывать бензин из одной части страны в другую, но это не создает дополнительных объемов. В одном месте дефицит временно закрывают, в другом он появляется.
2: И есть еще одна проблема, которую водитель замечает быстрее любых экономических отчетов. Цена на топливо меняется едва ли не каждый день. После довольно спокойного начала года бензин резко ускорил рост в июне-июле. А дальше дорожает уже не только поездка на своей машине. Топливо заложено в стоимость практически любой доставки товаров, от продуктов в магазине до вещей. Экономический обозреватель Антон Ракитин говорит, что именно поэтому бензиновый кризис может довольно быстро почувствовать даже тот, у кого вообще нет автомобиля.
7: Дорогой бензин и дизель очень быстро расходятся по всей экономике. Перевозчик закладывает дополнительные расходы в тариф, поставщик в стоимость товара, магазин в ценник. Поэтому топливный кризис в итоге оплачивает не только автомобилист, его оплачивает каждый покупатель.
2: И пока власти ищут новые схемы снабжения регионов топливом, на заправках появляется то, что еще недавно трудно было представить в одной из крупнейших нефтедобывающих стран мира. Лимиты, очереди и вопросы водителей. А не исчезнет ли бензин вовсе и может запастись канистрами? Больше интересных и важных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Радиолента. Потеря дня. После масштабной атаки украинских беспилотников по Подмосковью загорелся Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения в микрорайоне Климовск в Подольске. Предприятие являлось одним из ключевых поставщиков фронта и специализировалось на разработке стрелкового оружия, боевой экипировки и боеприпасов.
8: Радиолента. 15:57 АМ. Далее в эфире. Интересные точки зрения о событиях дня, цитаты лидеров общественного мнения, анализ ситуации из первых уст. Прямо сейчас на Радио Лента самые важные высказывания дня –

0: Телеведущий Анатолий Кузичев заявил, что теперь Украина ведет спецоперацию против России.
1: У нас есть тоже такая, ну, у многих есть такая почти мистическая вера. Знаешь, вот там мы все смеялись над, ну, особенно в первый период там, своего первого, там, пару лет, все смеялись над украинцами, что они верят в какое-то, значит, мифическое вундервафе, чудо-оружие. Вот сейчас там им дадут, ну, не знаю, хаймерсы, потом сейчас дадут F, там, сколько, мы F-15 или что им там, да,
2: F-16? F-16.
1: F-16, ну, да, много вот чего, сейчас да, и тогда, ну, много чего. И каждый раз
3: джавелины была такая, были,
1: почти, и там джавелины. Все, не было. Каждый раз была почти как бы какая-то мистическая вера в то, что это и есть чудо-оружие, которое повернется. Вот у нас, на самом деле, такая же почти мистическая вера в этот какой-то, значит, страшный удар. Бабахнем, и все закончится, и победим. Но, к сожалению, нет. Никакого вундервафа с нашей стороны тоже нету. Тут нужно это твердо как бы и четко осознавать. Но нет никакого вундервафа. Поэтому я не то чтобы требую, чтобы мне доложили, когда же будет удар по Киеву, и все, и таким образом мы все завершим победно. Нет, конечно. Но понимаете, в чем дело? Сейчас прозвучит, наверное, жестко. Я надеюсь, что прозвучит несправедливо. Но есть ощущение, что уже против нас ведут СВО, а не мы. У нас, мне кажется, мы утратили какую-то, повторяю, это внешнее такое бытовое ощущение, так сказать, неразбирающегося в деталях, наверное, человека. Вот, но инициатива, есть такое ощущение, сейчас не у нас. Или наша инициатива недостаточно хорошо подсвечивается в СМИ, там, в докладах Министерства обороны и так далее. Ну, такое ощущение есть. И поверьте, если бы я это говорил, так сказать, ну, вы могли просто мне сказать, что, ну, истеричка. Бывает, мало ли, парень, так сказать. Но вы же тоже общаетесь с людьми, и вы же понимаете, что примерно то же самое в тех же, там, в той же тональности тревожной говорят, ну, практически все.
0: Полковник СВР Андрей Безруков призвал готовиться еще к 20 годам войны.
4: Мы в новой войне. Поскольку территории захватывать уже бесполезно, дорожать перестали, оккупировать некем, это война на измор и на подрыв. Мы уже видим, потому что делается на наших фронтах, то, что делается на Ближнем Востоке, выбиваются лидеры и выбивается критическая инфраструктура, на которой живет страна. Вот к этой войне нам надо готовиться. Она идет, и она будет идти дальше. Мы должны признать, что мы в следующие несколько лет, может быть, пару десятилетий, будем находиться в войне. Это может быть война очень горячая, то, что сейчас. Это может быть война ползучая. Даже если она уйдет в другие регионы, у нас будет два поколения, которые можно считать практически воюющими. И нам нужно научиться с этой войной жить.
5: Радиолента. Прямая речь.
6: Банк ВТБ испытывает серьезные проблемы и масштабно сокращает штат на фоне резкого ухудшения финансовых результатов.
7: Банк ВТБ приступает к масштабному сокращению штата на фоне ухудшения финансовых результатов, роста неплатежей по кредитам и обвала своих акций на московской бирже до исторических минимумов. Банк намерен уволить 10% сотрудников главного офиса, сообщил зампред правления финансовый директор ВТБ Дмитрий Пьянов. По его словам, эта мера нацелена на сокращение расходов. Результаты ВТБ, мягко говоря, не впечатляющие, пишут аналитики «Вектор Капитала». Его рентабельность и чистые процентные доходы почти вдвое ниже, чем в среднем по банковской системе, а запас собственных средств находится на грани допустимого минимума согласно нормативам ЦБ – 10,7% против 10%. По итогам 2025 года доля проблемных кредитов на балансе банка выросла почти в полтора раза – до 14,2% и на треть превышает средний уровень по банковской системе.
5: Радиолента. Голос темного времени. Нам пишут солдаты с поля боя, говорят военкоры. Последние новости военного противостояния, а также разборы сложных ситуаций от военного адвоката. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на Радиолента. Главные новости дня.
8: Жизнь дороже денег. Гана потребовала от России прекратить вербовку ее граждан на СВО. Лавров уже ответил. Не секрет, что Минобороны вербует иностранцев на СВО, но все чаще эти пополнения армии наемниками из других стран оборачиваются скандалами. Глава МИД Ганны Сэмюэль Акудзето Аблаква на переговорах с Сергеем Лавровым потребовал разобраться с набором ганцев в российскую армию. По его словам, 62 гражданина Ганны погибли на СВО, еще 15 числятся пропавшими без вести.
2: В Украине погибли 62 гражданина Ганы. Еще 15 числятся пропавшими без вести.
8: Дипломат был настолько решительно настроен, что отрицать проблему уже было нецелесообразно. Сергей Лавров подтвердил, что граждане Ганны действительно заключали контракты с российским Минобороны. Однако объяснение главы МИДа получилось довольно неожиданным. По его версии, часть африканцев отправилась воевать за Россию из-за денег, а часть – из солидарности с государством, которое когда-то помогало бороться с расизмом.
3: Кто-то из солидарности со страной, которая им тоже помогала бороться с расизмом, там кто-то по материальным финансовым соображениям.
8: Причем из ответа Лаврова выяснилась еще одна важная вещь. Ганна не единственная страна, которая обратилась с подобным вопросом. Министр иностранных дел признал, что аналогичные запросы поступали и от других стран, и в Минобороны для их рассмотрения уже существует специальная структура.
3: Информация об условиях таких контрактов, она в открытом доступе на различных ресурсах находится. И давно уже мы объяснили, что это все находится под контролем Министерства обороны. От ряда других стран тоже были такие обращения. И в Министерстве обороны есть специальная структура, которая рассматривает, и я убежден, рассмотрит и дополнительные просьбы, которые поступили сегодня от ганских друзей.
8: То есть история явно вышла за рамки обращения насчет судьбы нескольких десятков граждан одной африканской страны. По словам дипломатов, сейчас для Москвы возникает неудобный вопрос. Если иностранцы действительно добровольно и осознанно подписывают контракты на СВО, почему их правительство одно за другим вынуждены вмешиваться и требовать от России разобраться с вербовкой? Тем более, что для Ганны это уже не абстрактная дипломатическая проблема. 62 погибших и 15 пропавших без вести. Это фактически 8 десятков семей, которые отправили родственника в Россию, а теперь пытаются понять, как он оказался на фронте на Украине. По словам эксперта-международника Дмитрия Соколова, Россия годами тщательно выстраивала образ друга Африки. Но когда африканские страны начинают получать сотни гробов и извещения о пропавших без вести, все усилия рушатся. Требования Ганны, Кении, ЮАР прекратить отлов их граждан – это серьезный удар по влиянию России на глобальном юге.
9: Когда правительству приходится вербовать людей в Гане или Кении, обманывая их обещанной работой охранников, это говорит об исчерпании внутреннего мобилизационного ресурса. Российские регионы больше не дают нужного количества добровольцев даже за огромные выплаты. Вербовка за границей стала единственным способом оттянуть новую волну мобилизации внутри страны.
8: После переговоров Сергей Лавров согласился работать над решением проблемы. По его словам, Москва обещает рассматривать все подобные обращения как можно скорее. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
5: Говорят военкоры.
10: Крым приготовится. Военкор канал «Архангел» спецназа подготовки операции в Черном море.
11: Напряженная обстановка складывается в районе Кинбурнского полуострова, где вооруженные силы Украины последовательно бьют по позициям вооруженных сил Российской Федерации и пытаются выбивать логистику российских войск в этой зоне дронами. Сейчас вооруженные силы Украины также начали задействовать активнее дроны типа «Баба-Яга», которыми они атакуют опорные пункты, пытаются выбивать вооруженные силы Российской Федерации подальше, пользуясь преимуществом в тактическом сегменте ударных беспилотников до 150 километров. Все это выглядит как подготовка к десантной операции в Черном море, в том числе на территории Крымского полуострова. План ее проведения предусматривает переброску диверсионно-разведывательных групп из Одесской области. На это также указывает повышенная активность в районе Росейки Одесской области. При этом Кинбурнское направление выглядит как второстепенное для отвлечения внимания вооруженных сил Российской Федерации посредством операционного центра сил специальных операций «Юг» и 36-й отдельной бригады морской пехоты. К поддержке десантной операции предусматривается привлечь 144-й центр сил специальных операций и 18-ю отдельную бригаду морской пехоты. При этом сейчас противник проводит подготовку, атакуя энергетическую энергосистему и логистику как на Крым, так и в Новороссию, чтобы к концу августа, началу сентября, обеспечить более комфортные условия для себя.
10: Россию выводят из маршрута. Игорь Дмитриев о новом коридоре через Каспий.
12: Азербайджан и Казахстан завершили морскую прокладку волоконно-оптической линии связи по дну Каспия. Кабель длиной 390 километров соединит цифровую инфраструктуру двух стран и создаст высокоскоростной интернет-коридор между Азией и Европой. Сейчас 95% интернет-трафика Казахстана выходит в мир через российские магистрали. И через Казахстан же к интернету подключены Кыргызстан с Таджикистаном. Новая линия достраивает цепочку Китай, Казахстан, Каспий, Азербайджан, Грузия, Черное море, Европа, в которой российского участка нет. То есть вокруг Каспия последние 4 года собирается полный комплект дублирующей инфраструктуры на случай, если российское направление выключится по своей воле или по чужой. Контейнерная линия среднего коридора, нефть и, возможно, газ в обход России. Уран идет тем же путем. Электроэнергия должна пойти по черноморскому кабелю в европейскую сеть. Астана и Баку не хотят зависеть от того, как у России складываются отношения с миром, и готовят резерв на случай полной изоляции нас. А вот это сейчас звучит уже не так смешно.
5: Радио «Лента». 15:57 АМ. Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента» «Разбор дня».
13: Всем привет! В эфире «Разбор дня». В феврале 22 года российский флот почти безраздельно контролировал Черное море, блокировал украинские порты и угрожал высадкой под Одессой. Спустя 4,5 года флагман «Москва» лежит на дне, десятки кораблей уничтожены или повреждены, а уцелевшие силы пришлось увести из Севастополя. Теперь война добралась и до Новороссийска, который должен был стать безопасным убежищем. Украина заявила о поражении сразу 4 кораблей, хотя масштабы повреждений еще проверяются. Сегодня разберемся, как страна почти без собственного флота заставила российские корабли прятаться за сетями и заграждениями в собственных портах.
14: Да, и чтобы вообще осознать масштаб того, к чему все пришло вот сейчас, к августу 26 года, нужно очень четко зафиксировать стартовую точку.
13: Угу. Ту самую картинку февраля 22-го.
14: Именно. То есть превосходство на море тогда было не просто сильным, оно казалось, ну, абсолютно тотальным.
13: Ну да, с одной стороны, ракетные крейсеры, современные фрегаты, подлодки, морская авиация работает.
14: Да-да-да, к тому же группировку перед началом конфликта специально усилили, перебросили туда десантные корабли с других флотов. А что было, так сказать, на другой стороне доски?
13: Ну, фактически пустота.
14: Вот. У Украины на тот момент оставался, ну, по сути, один крупный корабль.
13: Фрегат «Гетман Сагайдачный», да.
14: Который стоял на ремонте в Николаеве. Его же пришлось затопить прямо у причала, просто чтобы он не достался наступающим войскам.
13: Угу.
14: И в итоге российский флот просто начал действовать как полноправный хозяин. Захват Змеиного, постоянная угроза десанта под Одессой, свободный выбор дистанции для пуска тех же калибров.
13: Слушай, ну вот эта угроза десанта, она же работала как, ну, психологический капкан. Сухопутные войска были просто прикованы к берегу.
14: Конечно. Корабли маневрировали, диктовали условия. Но эта иллюзия такого бетонного контроля начала сыпаться довольно быстро. Уже весной 22-го.
13: Ты имеешь в виду удар по Бердянску в марте?
14: Да, именно. Когда в порту загорелся и пошел ко дну большой десантный корабль «Саратов», а еще 2 «Цезарь Куников» и «Новочеркасск» получили повреждения.
13: Вот тут, честно говоря, я немного сомневаюсь. Ну смотри, потерян десантный корабль, по сути, транспортник. Это же не ракетный крейсер, не флагман. Почему все считают этот эпизод таким уж переломным?
14: А дело вообще не в калибре пушек на этом корабле. Смотри. Большой десантный корабль – это огромная баржа, которая может привести танки и сотни тонн снарядов прямо к причалу. Но в момент, когда он стоит и разгружается, он превращается…
13: В гигантскую мишень.
14: Да, в стационарную цель, набитую взрывчаткой. Точное попадание вызывает детонацию всего этого груза, и взрыв уничтожает не только сам борт, но и повреждает соседние суда, разносит сам порт.
15: А то есть логистика морская сразу становится уязвимой?
14: Именно. Безопасно возить грузы по морю туда, где на суше опасно, больше не получается.
15: Угу, понял. Но настоящий шок – это, конечно, апрель 22-го. Катастрофа Москвы. Две ракеты «Нептун», пожар, шторм, и флагман идет на дно.
14: И это уже стратегический удар.
15: Слушай, ну я вот тут поспорю. Москва же была кораблем еще советской постройки. Металл старый, технологии древние. Может, его реальную ценность просто слишком раздули. Ну, потопили старые крейсеры, потопили.
14: Я бы сказала, что дело вообще не в возрасте металла. Функция крейсера была уникальной. На нем стояли мощнейшие радары и дальнобойные комплексы ПВО.
15: То есть он работал как зонтик?
14: Вот именно. Зонтик противовоздушной обороны для всех остальных кораблей в открытом море. Его главная задача – прикрывать менее защищенные суда.
15: И когда его потопили двумя ракетами?
14: Сломалась сама психология. Зонтика больше нет. А значит, угроза того самого десанта под Одессой просто испарилась.
15: Подожди, почему испарилась? Корабли-то десантные остались?
14: Потому что десантные суда неповоротливые. Чтобы высадить пехоту, им надо подойти вплотную к берегу. Без ПВО флагмана это просто самоубийство. И после апреля российские корабли тупо перестали подходить к украинскому берегу.
15: Да, логично. А тут еще включается дипломатия. География становится ловушкой.
14: Конвенция Монтрео.
15: Да. Турция закрывает проливы Босфор и Дарданеллы для военных кораблей.
14: И математика войны становится безжалостной. Россия не может прислать на замену Москве другой крейсер ни с Северного, ни с Тихоокеанского флота. Окно закрыто. Каждая потеря крупного борта в Черном море, она безвозвратная до конца конфликта.
15: И пока они теряют эти дорогущие невосполнимые корабли, появляется вообще новое оружие. Осень 22-го – первые украинские морские дроны.
14: Да, те самые Си-Бэйби, Магура – это совершенно асимметричная экономика войны.
15: Вот тут у меня снова вопросы. Ну серьезно, пластиковая лодка с мотором от гидроцикла и взрывчаткой. Как она может потопить бронированный военный корабль за сотни миллионов долларов? У них же там скорострельные пулеметы, радары новейшие. Разве нельзя их просто расстрелять на подходе?
14: Кажется, что можно, но на практике все упирается в физику. Корабельные радары изначально проектировались под что? Под огромные металлические объекты.
15: Ну да, чужие корабли, самолеты.
14: И они специально настроены так, чтобы отсекать помехи от морских волн. А дрон сделан из радиопрозрачного композита. Плюс он идет почти вровень с водой.
15: То есть на радаре он выглядит как просто волна?
14: Да, радар его почти не видит. Их замечают визуально или в тепловизор уже в самый последний момент, когда остаются считанные сотни метров.
15: Угу. И тут еще тактика роя, я так понимаю.
14: Вот в том-то и фишка. Это как стая. Пока пулеметчики на палубе пытаются сбить два или три дрона с одной стороны, остальные заходят в слепые зоны.
15: Бьют по ватерлинии.
14: Бьют по ватерлинии. Первый пробивает борт. Вода хлещет внутрь. Корабль кренится. Экипаж в шоке, пытается спасти судно, а следующий дрон влетает ровно в эту же пробоину.
15: Обалдеть.
14: Разрушения просто колоссальные.
15: И ведь расстояние больше не спасает. Август 23-го года. Удар по Оленегорскому горняку прямо в Новороссийске.
14: И по танкеру «Сиг» возле Керченского пролива на следующий день.
15: Да, сотни километров от линии фронта.
14: Дрону не нужна взлетная полоса, понимаешь? Спутниковая связь, координаты, и он плывет куда угодно. А танкеры – это же логистика. Кораблям нужно топливо, им нужен ремонт.
15: И вот тут мы подходим к самому, наверное, парадоксальному моменту, когда ремонт становится фатальным.
14: Парадокс Севастополя.
15: Да. Корабль же нельзя чинить просто у пирса. Его надо поднять из воды и поставить в сухой док. Но сухой док внезапно оказывается самым опасным местом на планете.
14: Это как делать операцию на открытом сердце, пока по операционной бьют ракетами. Корабль в доке абсолютно обездвижен. Сентябрь 23-го года это идеально показал.
15: Атака на Севморзавод. Угу.
14: Да. Тяжелейшие повреждения получают десантный корабль «Минск» и подлодка «Ростов-на-Дону».
15: Слушай, вот насчет «Ростова-на-Дону» это вообще какая-то странная история. Подлодка получает удар. Огромная дыра в прочном корпусе. И принимается решение ее чинить. Это же астрономические деньги.
14: Спецсплавы, месяцы работы.
15: Да-да. И что в итоге? В августе 24 года по ней прилетает снова. Зачем было тратить такие ресурсы на сложнейший ремонт, если база насквозь простреливается? Ну где логика?
14: Логика в отчаянии. Эта подлодка – скрытный носитель калибров. Помнишь про конвенцию Монтрё?
15: А, новую не завести?
14: Именно. Заменить нечем. Поэтому командование идет на безумный риск, пытаясь спасти борт. Но западные ракеты сделали доки зоной просто неприемлемого риска.
15: Но это же не единственный случай. Керчь, ноябрь 23-го. На заводе уничтожают «Аскольд».
14: Причем он даже в строй не успел вступить.
16: Да. Новенький малый ракетный корабль, 8 ячеек для калибров минус. Потом декабрь, Феодосия, гибельного Черкасска. Взрыв был такой силой, что скрыть потери было просто нереально.
14: А дальше начинается зимняя серия 24-го года, когда дроны уже методично один за другим топят корабли в открытом море. Катер «Ивановец».
16: Десантный «Цезарь Куников».
14: И патрульный «Сергей Котов», который вообще был новейшим, построенным уже во время конфликта. То есть к марту 24 года, по оценкам, около трети кораблей выведены из строя или на дне.
16: Треть флота. И это вынуждает принять просто историческое решение.
14: Перебазирование.
16: Да, летом 24 года они начинают уводить все боеспособное из Севастополя в Новороссийск. Это даже бывший глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин публично признал в октябре.
14: Это кардинально меняет все. Севастополь – это же не просто порт. Это база, которая строилась десятилетиями. Глубокие бухты. А Новороссийск?
15: Ну, с одной стороны, я пытаюсь найти логику. Ну, ушли в Новороссийск. Спрятались за Боновыми воротами. Натянули сети. Поставили баржи. Кораблы целы. Они же все еще выходят и запускают свои ракеты.
14: Выходят. Но эффективность падает критически. География теперь работает против них. Из Новороссийска банально дольше идти до позиции в западной части моря.
15: Угу.
14: Гавань узкая. Чтобы выйти, нужно открыть защитные ворота. Разведка это видит моментально. Никакой внезапности. Флот превратился, просто в плавучую ракетную батарею.
15: То есть высунулись из-за забора, выстрелили и бегом обратно.
14: Именно. Они больше не контролируют акваторию, не досматривают суда. И даже за этим забором, за этими сетями, моряки, по сути, заложники.
15: Заложники сетей. Поясни.
14: Иллюзия безопасности. Вокруг базы ПВО патрули. Но если дрон все-таки прорывается и бьет по ватерлинии, представь, что внутри корабля. Узкие коридоры, километры кабелей, тонны топлива и огромный боекомплект.
15: Да. Отсеки заливает водой, пожар. Выходы блокируются.
14: Данные о погибших в таких атаках почти всегда закрыты. И вот эта угроза никуда не делась.
15: Что подводит нас прямо к августу 26 года? Вот буквально к текущим событиям. Новороссийская клетка, похоже, тоже пробита.
14: Да, 12 августа, атака на порт Новороссийска, заявлено о поражении 4 кораблей.
15: Фрегаты «Адмирал Макаров», «Адмирал СН», «Буян-М» и «Василий Быков». И все носители ракет. Ну, слушай, тут надо быть аккуратными. Официального подтверждения нет.
14: Угу.
15: Спутниковых снимков в хорошем качестве пока тоже нет. Может, ущерб преувеличен. Может, там просто царапины от осколков.
14: Я согласна. Точная арифметика пробоин сейчас не так важна. Повреждения проверят позже. Суть совершенно в другом.
15: В чем же?
14: В том, что военный флот, который должен защищать страну, сам вынужден прятаться в гражданском порту. Произошло слияние военной базы и огромного зернового терминала.
15: А, и любая атака парализует коммерческий порт.
14: Вот именно. Движение судов останавливается, отгрузка пшеницы встает, мировые цены скачут, военные риски бьют напрямую по гражданской экономике. И идеальную стену там не выстроить.
15: Ну да, потому что удар комбинированный. Летят ракеты, воздушные дроны, по морю идет катера.
14: ПВО просто захлебывается, и каждый этот прорыв стоит колоссальных денег.
15: И на фоне всего этого вырисовывается просто невероятный парадокс. Украина, у которой вообще нет традиционного флота, смогла запустить свой зерновой коридор.
14: Потому что они планомерно вытесняли российские корабли. Сначала убрали флагман, сняли зонтик. Потом ракетами сделали доки смертельными ловушками, дронами добили тех, кто пытался плавать в открытом море.
17: То есть коридор работает не потому, что там безопасно, а потому что флот просто физически не может туда подойти и устроить блокаду.
14: Да, и это заставляет задуматься вообще о будущем войны на море. Если гигантские корабли за сотни миллионов вынуждены прятаться за баржами от дешевых пластиковых дронов.
17: Эпоха больших кораблей заканчивается.
14: Как минимум, она кардинально меняется прямо на наших глазах.
17: В общем, вывод довольно жесткий. Черноморский флот не уничтожен полностью, но первоначальный замысел его использования фактически развалился. Вместо блокады украинского побережья, угрозы десанта и свободного контроля над морем, Россия получила затонувший флагман, потерявшие десантные корабли, поврежденные ракетоносцы и вынужденный уход из Севастополя. Даже Новороссийск, куда перевели основные силы ради безопасности, превратился в регулярно атакуемую гавань рядом с жилыми районами и важнейшими экспортными терминалами. За эту войну уже заплачено кораблями, огромными деньгами и жизнями моряков. Но безопасней от этих потерь не стало ни флоту, ни российским городам. На этом сегодняшний разбор дня заканчивается. Спасибо, что слушали. Берегите себя.
5: Радио Лента. 15:57 АМ. У вас, как и у многих, накипело? На заправках нет бензина или есть, но очередь невозможно выстоять, или его отпускают только по блату, или его цена улетает в космос? На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес? Нет электричества или воды, и непонятно, когда будет и кто за это отвечает? Нет мобильного интернета, невозможно связаться с близкими, или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. Присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипела». Давайте вместе отстаивать справедливость.
18: Какие главные новости сегодня обсуждают россияне? О чем говорят чиновники и политики? На что жалуются простые граждане? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
8: Бензоапокалипсис набирает обороты. В Москве сумасшедшие очереди на заправки. Половина АЗС ввели ограничения на продажу топлива.
19: Работают 4 колонки. 2,5 часа очередь. Еле достояли.
8: Бензин в Москве теперь мало просто найти. За ним еще приходится простоять пару часов. На столичных АЗС снова очереди, а сети одна за другой вводят лимиты. Где-то разрешено залить 40 литров в бак, а где-то 50. А на отдельных заправках 95-го бензина нет. Проблему уже признал и глава Минэнерго.
20: Есть бензины на заправках. Правда, там очереди. Я с вами согласен.
8: Очереди действительно есть. РБК пишет, что 19 августа «Газпромнефть» на части заправок ограничил отпуск топлива. Разрешено залить не более 40 литров. «Татнефть» пошла на аналогичный шаг. В «Нефтьмагистрали» вечером 18 августа АИ-95 удалось найти только на одной московской заправке.
21: Я сейчас покажу очередь на сегодняшнее время, какая она на заправку, а точнее на заправки. Вот, смотрите сами. Без преувеличения. Это, наверное, пятая заправка, которую я сейчас объезжаю, чтобы понять, есть ли где-то очередь поменьше. Но, судя по всему, стоять придется мне, как и всем.
8: И Москва не одна столкнулась с дефицитом. Проблемы зафиксированы в третьих регионах страны. Экономист Илья Кравченко объясняет, почему даже Москва, куда правительство постановило доставить топливо из регионов, снова оказалась с очередями на заправках.
2: Москва по последний регион, где власти заинтересованы допустить заметный дефицит топлива. Поэтому, если ограничения появляются уже здесь, значит, проблема вышла далеко за пределы отдельных регионов. Можно перебрасывать бензин из одной части страны в другую, но это не создает дополнительных объемов. В одном месте дефицит временно закрывают, в другом он появляется.
8: Есть еще одна проблема, которую водитель замечает быстрее любых экономических отчетов. Цена на топливо меняется едва ли не каждый день. После довольно спокойного начала года бензин резко ускорил рост в июне-июле. А дальше дорожает уже не только поездка на своей машине. Топливо заложено в стоимость практически любой доставки товаров, от продуктов в магазине до вещей. Экономический обозреватель Антон Ракитин говорит, что именно поэтому бензиновый кризис может довольно быстро почувствовать даже тот, у кого вообще нет автомобиля.
0: Дорогой бензин и дизель очень быстро расходятся по всей экономике. Перевозчик закладывает дополнительные расходы в тариф, поставщик в стоимость товара, магазин в ценник. Поэтому топливный кризис в итоге оплачивает не только автомобилист, его оплачивает каждый покупатель.
8: И пока власти ищут новые схемы снабжения регионов топливом, на заправках появляется то, что еще недавно трудно было представить в одной из крупнейших нефтедобывающих стран мира. Лимиты, очереди и вопросы водителей. А не исчезнет ли бензин вовсе и может запастись канистрами? Больше интересных и важных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
5: Радиолента. Прямая речь.
6: Президент Владимир Путин поручил восстановить поврежденные логистические мощности после атак ВСУ.
1: Здесь отмечу, что несмотря на недавние атаки, о которых я уже говорил, наша торговая инфраструктура действует эффективно и устойчиво. Работа в напряженном режиме, безусловно, проводится, но все, кто работает в этой сфере, справляются вполне с теми задачами, которые ставит перед нами время. Вместе с тем, логистические, складские мощности, конечно, требуют восстановления, в том числе при участии государства. И в этой связи прошу правительства принять соответствующую программу. При этом нужно учесть, что восстановление поврежденных объектов необходимо вести на качественно новом технологическом уровне. Отдельное направление – это строительство электросети и генерирующих станций.
5: Главные новости дня.
22: Золотые автомобили. Кроме дефицита топлива, в России теперь и проблемы с автомобильными маслами. Их то нет, то есть, но по заоблачной цене. Стоимость автомобильного масла в России выросла на 15, а то и 20%, а на отдельные бренды – на все 40%, пишет «Коммерсант» со ссылкой на экспертов отрасли. Это связано с перебоями в поставках. По мнению дилеров, говорить о полномасштабном дефиците пока рано. Однако, если ранее они получали автомобильные масла за 2 дня, то теперь срок доставки вырос до 2 недель. Сильнее всего не хватает премиальных брендов и позиций от автоконцернов. При этом цены на импортные масла выросли в 2 раза, отмечают дилеры.
2: Отдельных позиций ходовых масел вообще нет. Мы покупаем у посредников то, что производители успели отгрузить ранее.
22: Перебои с поставками могут быть связаны с выросшим спросом на автомобильное масло. Так водителям рекомендуют в 1,5-2 раза чаще заливать масло в автомобиле за введение в оборот бензинов формата Евро-2 и Евро-3 с повышенным содержанием серы. Это топливо быстро приводит к износу и засорению двигателя, в то время как моторное масло защищает детали автомобиля. Нехватка автомобильных масел, как считают участники рынка, также может быть связана с дефицитом присадок – жидкостей, которые улучшают качество бензина и защищают детали машины от его вредных качеств. Спрос на присадки вырос на 10-30% в начале июля, через неделю после того, как правительство разрешило оборот бензина Евро-3. Впоследствии власти позволили заправкам продавать и топливо более низкого качества – Евро-2, отмечает автоэксперт Владислав Волошин.
23: Регулярная заправка Евро-3 сильно портит работу двигателя и выхлопной системы, из-за чего водителям приходится полностью заменять эти компоненты машины. Евро-2 считается ядовитым канцерогеном. Помимо негативного влияния на автомобиль, он отравляет водителя и пассажиров, а также может легко воспламениться.
22: Заправка топливом Евро-2 и Евро-3 запрещена в России. Правительство временно разрешило оборот бензина этих форматов в качестве меры борьбы с топливным кризисом. Премьер-министр Михаил Мишустин разрешил продавать Евро-2 вплоть до июля следующего года. Вместе с ценами на смазочные материалы выросли и сроки поставок. С 2 дней до 2 недель, рассказал представитель одного из маркетплейсов Владимир Андреев.
0: Дефицит отечественных масел связан с внеплановыми ремонтами на нефтеперерабатывающих заводах и ограничениями по некоторым видам сырья. Например, для охлаждающих жидкостей. В частности, российским производителям не хватает необходимых импортных присадок. Основу для масел всегда с запасом делали внутри страны, а присадки обычно везут из-за рубежа.
22: На импортные поставки главным образом влияет ситуация вокруг Ормузского пролива, отмечают эксперты. По их словам, из-за логистических проблем из продажи периодически пропадают отдельные масла. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
5: Радио «Лента». Прямая речь.
6: Полномочный представитель президента Российской Федерации в Государственной Думе Гарри Минх о том, что глава государства лично участвует в работе над сложными законами, включая бюджет.
3: Такая необходимость бывала, она возникала, но это, с одной стороны, говорит о том, что есть проблемы такого уровня политической, социальной напряженности и ответственности, которые без главы государства, без его личного участия, они практически стоят на месте. Самая известная ситуация – это пенсионная реформа, когда повышался возраст выхода на пенсию, то главе государства пришлось самому в эту ситуацию включиться. Это вот такой яркий и заметный пример, а есть еще и ежегодное его включение в бюджетный процесс. Это тоже очень серьезный вопрос, и вы тоже знаете, что ежегодно правительство вносит проект закона, соответствующий о бюджете на следующие 2 последующих года. И здесь, конечно же, депутаты хотят, естественно, и свою точку зрения высказать, и донести какие-то боли из своих регионов, из своих избирательных округов. Ну а сегодня, вы знаете, у нас бюджет все-таки материя очень сложная, дефицитный бюджет, очень много средств уходит на цели, связанные с СВО, на развитие промышленности соответствующего направления. И здесь, конечно же, когда возникают такие дискуссии, то здесь тоже глава государства собирает, опять же, совещание. Это не какие-то поправки, которые президент вносит лично, подписывая в Государственную Думу. Это просто идет процесс обсуждения и определенных компромиссов.
5: На радио «Лента» «Шок дня».
4: Руководство Wildberries предложило продавцам, которые потеряли деньги, взять кредиты, чтобы покрыть свои убытки. Ущерб от уничтожения центров оценивают минимум в 50 миллиардов рублей. Тем временем сотрудники Wildberries рассказали, что во время атаки их не выпускали с горящего склада в Электростале, что привело к большим жертвам.
5: Радио «Лента». 15:57 АМ. С нами делятся информацией солдаты с передовой. Сообщают военные корреспонденты. Поступают свежие сводки с фронта. А военные эксперты помогают разобраться в сложных вопросах. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Говорят военкоры.
10: Крым приготовится. Военкор «Канал Архангел» спецназа подготовки операции в Черном море.
11: Напряженная обстановка складывается в районе Кинбурнского полуострова, где вооруженные силы Украины последовательно бьют по позициям вооруженных сил Российской Федерации и пытаются выбивать логистику российских войск в этой зоне дронами. Сейчас вооруженные силы Украины также начали задействовать активнее дроны типа «Баба-Яга», которыми они атакуют опорные пункты, пытаются выбивать вооруженные силы Российской Федерации подальше, пользуясь преимуществом в тактическом сегменте ударных беспилотников до 150 километров. В Все это выглядит как подготовка к десантной операции в Черном море, в том числе на территории Крымского полуострова. План ее проведения предусматривает переброску диверсионно-разведывательных групп из Одесской области. На это также указывает повышенная активность в районе Росейки Одесской области. При этом Кинбурнское направление выглядит как второстепенное для отвлечения внимания вооруженных сил Российской Федерации посредством операционного центра сил специальных операций «Юг» и 36-й отдельной бригады морской пехоты. К поддержке десантной операции предусматривается привлечь 144-й центр сил специальных операций и 18-ю отдельную бригаду морской пехоты. При этом сейчас противник проводит подготовку, атакуя энергосистему и логистику как на Крым, так и в Новороссию, чтобы к концу августа, началу сентября обеспечить более комфортные условия для себя.
10: Россию выводят из маршрута. Игорь Дмитриев о новом коридоре через Каспий.
7: Азербайджан и Казахстан завершили морскую прокладку волоконно-оптической линии связи по дну Каспия. Кабель длиной 390 километров соединит цифровую инфраструктуру двух стран и создаст высокоскоростной интернет-коридор между Азией и Европой. Сейчас 95% интернет-трафика Казахстана выходит в мир через российские магистрали. И через Казахстан же к интернету подключены Кыргызстан с Таджикистаном. Новая линия достраивает цепочку Китай, Казахстан, Каспий, Азербайджан, Грузия, Черное море, Европа, в которой российского участка нет. То есть вокруг Каспия последние 4 года собирается полный комплект дублирующей инфраструктуры на случай, если российское направление выключится по своей воле или по чужой. Контейнерная линия среднего коридора, нефть и, возможно, газ в обход России. Уран идет тем же путем. Электроэнергия должна пойти по черноморскому кабелю в европейскую сеть. Астана и Баку не хотят зависеть от того, как у России складываются отношения с миром, и готовят резерв на случай полной изоляции нас. А вот это сейчас звучит уже не так смешно.
5: Радио «Лента», 15:57 АМ. Солдатская почта.
8: Офицеров штурмовики «Старлея» танкового полка отправляют в штурм за отказ послать подчиненных в бой на полностью заминированный участок. Лейтенант 13-го гвардейского танкового полка Степан Ивкин рассказал, как его подразделению приказали выйти на полностью заминированный участок и установить там пост РЭП. Саперного сопровождения не было, один из бойцов получил ранение, а остальные отказались вести группу. Ивкин решил людей на убой не отправлять.
9: Всем добрый день. Лейтенант Ивкин Степан Андреевич. У нас произошел такой случай. Вот. Людей отправили выставлять пост РЭП. Вот. Там, где заминировано все. Вот, саперы отказались, вот, потому что у них один сапер 300. Вот. И я пошел толкать людей, заводить, пытаться. И пришел туда, откуда должно было начаться движение. Люди сказали то, что они отказываются выполнять эту боевую задачу, так как задача заведомо невыполнима. Я вышел на заместить временно исполняющего обязанности командира роты, вашего лейтенанта Тарасова. И объяснил ему всю ситуацию. Сказал, я откатываюсь обратно, где я живу. Сказал, да, откатываюсь.
8: После этого решения, как утверждает офицер, командование потребовало от него записать видео, в котором он сам признает невыполнение боевой задачи. А дальше появился еще один аргумент. Не хочешь выполнять приказ, сам отправишься в штурмовое подразделение.
9: Начальник службы РЭП 13-го танкового полка, лейтенант Ратов, позывной Иванс. Сейчас требует видео от меня о том, что я отказался выполнять боевую задачу. Я не отказывался ее выполнять. Задача заведомо невыполнима, потому что саперы не пошли. Саперы отказались идти. Как людей отправлять без сапера, чтобы не подорвались? Отправлять людей на смерть я не готов. И за это меня хотят либо посадить в тюрьму, либо перевести в штурмовое подразделение из-за правды. Все. В раннем видео я рассказал ситуацию, которая произошла. И прошу максимально распространить это видео и оказать взаимную помощь, чтобы меня просто так не обвинили, вот, так как я хотел сохранить жизни людей, и меня обвиняют в том, что я не выполнил боевой приказ. Прошу защитить меня и оказать содействие и помощь.
8: И эта история показательна не только судьбой одного лейтенанта. В военной среде все громче обсуждают другую проблему. Почему армии снова не хватает людей? Капитан третьего ранга Максим Климов в эфире военного обозревателя Павла Иванова прямо говорит, что ситуация движется к новой мобилизации. И вот тогда, по его мнению, у россиян неизбежно появится крайне неприятный вопрос. А куда делись те, кого армия набрала раньше, если официально потери не признают?
12: Сейчас все идет, вот что бы там ни верещали, все идет к грядущей мобилизации. Тема действительно больная. Для общества оно осознало и масштабы потерь и прочее. А тут возникает вопрос с точки зрения ДПД. А простите, а почему у вас не хватает личного состава? А давайте-ка разберемся, почему потери такие. Именно реально посчитаем, какие реальные потери, сколько составляет и так далее. Потому что если вопрос поставить в такой плоскости, на уровне именно государственных структур топовых, на уровне, условно говоря, Олимпа, тут возникает вопрос, вы что, охерели мобилизацию в таких условиях проводить? Потому что это просто взорвет страну. Просто-напросто.
13: Ну, поэтому они это и не делают, да.
12: И, соответственно, возникает вопрос. Наверное, воевать-то надо как-то иначе. Не пытаться заткнуть вот эти вот дыры мясом, человеческими жизнями.
8: История Ивкина как раз дает один из возможных ответов на этот вопрос. Если изложенная им версия верна, офицеру предлагают выбор. Либо отправить людей без саперов на заминированную территорию, либо самому оказаться в штурмах. При этом официальные данные о потерях Москва не обновляет. Поэтому достоверно подсчитать, сколько людей армия потеряла именно из-за неудобных решений командиров, невозможно. Но Климов предупреждает, что новая волна мобилизации способна вынести эту тему далеко за границы Z-телеграм-каналов. А лейтенант Ивкин пока просит одного – максимальной огласки своей истории. Офицер не хочет расплачиваться своей жизнью из-за решения, о котором не жалеет, ведь он спас жизни своих бойцов. Если у вас есть похожая история, которую вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот «Лента Россия», и мы расскажем это на всю страну.
5: Радио «Лента», 1557 АМ. Военный адвокат.
15: Доброго времени суток, уважаемые слушатели и читатели. С вами военный адвокат Геннадий Петрович, и мы разбираем наболевшие вопросы, возникающие в связи со службой и другими сторонами жизни военнослужащего и его близких. Мы продолжаем сегодня цикл передач о справках по постановлению правительства номер 1421 от 1 сентября 2023 года. Это важный документ, потому что именно эти справки запускают многие юридические процессы для родственников военнослужащего. Сегодня мы поговорим о самой известной справке из этого постановления – справке о смерти. Это тоже важный документ, потому что именно он позволяет получить свидетельство о смерти в ЗАГСе без медицинского заключения и без решения суда. Итак, когда же это актуально? Когда тело не найдено, но есть официальные свидетельства гибели. То есть здесь условие, собственно, простое. Должно быть не менее двух свидетельских показаний, оформленных официально и приобщенных к материалам расследования. Что же потом дальше? Дальше командир воинской части подписывает справку и заверяет ее печатью. После этого справка направляется в военный комиссариат по месту жительства бойца. Военкомат обязан передать ее родственникам в течение 10 дней с момента получения. И далее с этой справкой родственники идут в ЗАГС и там получают свидетельство о смерти. Обратите внимание, без этой формы ЗАГС вправе отказать, если нет медицинского документа или судебного решения. Поэтому, если вам говорят, например, ждите суда, сначала уточните, а оформлена ли справка по форме 1421. Это существенно сокращает сроки и избавляет семью от дополнительного судебного процесса. С вами был военный адвокат Геннадий Петрович. И, кстати, дальше в следующих выпусках мы разберем еще, какие именно документы регулируют само постановление 1421 и почему важно знать разницу между этими формами. Ну и всем напомню еще раз, если ваш близкий человек находится на СВО, права нарушаются, я попытаюсь помочь бесплатно и конфиденциально составить заявление, жалобы и добиться справедливости. Связаться со мной просто можно через чат-бот телеграм-канала «Лента Россия», там есть кнопка «Военный адвокат», или через раздел «Военный адвокат» на сайте нашей ленты, там есть мой телеграм, можете писать мне лично.
5: Говорят военкоры.
10: Теневой флот под прицелом. Военкор канал 2 «Майора» об ударах у Новороссийска.
11: Пожар вспыхнул на борту греческого «Балкера» «Анна С» в Черном море после атаки беспилотников. По данным Reuters, судно под флагом Либерии, владелец греческое «Нептун Трейдболк», атаковали 5 дронов примерно в 20 милях от порта за пределами территориальных вод. Экипаж из 21 человека эвакуирован. Все живы. Судно сильно повреждено огнем. Это уже второй случай за сутки. Накануне дрон ударил по танкеру «Скирос» греческого управления сразу после погрузки российской нефти на терминале Каспийского трубопроводного консорциума. Киев продолжает системно бить по судам у российских портов. Цель — сорвать экспорт нефти и зерна, взвинтить страховые ставки и запугать судовладельцев. Несмотря на договоренности с американцами не трогать Каспийский трубопроводный консорциум и нероссийские суда, удары идут, когда груз российский или судно просто рядом с нашими берегами. Пока защита акватории и противовоздушная оборона вокруг Новороссийска не будут усилены радикально, такие атаки будут повторяться.
10: Лондон и Турция наступают. Военкор Котенок о войне без объявления войны.
14: Великобритания делает то, о чем давно заявляла, а именно на 100% поддерживает Украину против этой незаконной войны. Если что, то это цитата нового премьер-министра Британии. Что это? Наглость, мягко говоря, неуважение и война без объявления войны. Все ясно и понятно, разжевано до мякотки. Никакие ноты протеста, вызовы послов, интервью, позы и томные взгляды тут не помогут. Это уже давно не действует. Это вчерашние и позавчерашние дни. А в мире над этим, увы, уже могут смеяться. Уважают только силу и конкретику. Акции, операции на тайном фронте, диверсии и точечные мероприятия. И разрыв дипотношений, и ответные действия, о чем я писал выше. Воевать, а не шмыгать носом туда-сюда. Мы словно боимся ввязываться в драку с Западом, а шакалы вокруг чутко улавливают подобные настроения. Вот уже турки вбрасывают планы о закрытии акватории Черного моря и готовятся перебросить Киеву партию ракет и прочего смертоносного груза. А мы словно подпрыгиваем, пытаясь заглянуть главтурку в глаза. Мы же партнеры, правда? Мы торгуем, мы надежны. А вот давайте еще вам атомных станций построим, да еще и с космическими скидками. Вся эта клоунада и импотенция продолжаются. Позорище, конечно.
10: Войны на истощение не получится. Военкор канал «Записки ветерана» о ресурсах НАТО.
11: Затевая войну на истощение с Украиной, необходимо понимать, что мы начинаем войну на истощение не с Украиной, а со всем блоком НАТО, в который входят 32 государства. Именно исходя из этого необходимо исходить и отталкиваться от этого. Потому что, согласно данным Кильского института мировой экономики, 29 из 32 стран-членов НАТО предоставили Украине денежную помощь – военную, финансовую или гуманитарную. В программе по закупке американского оружия для Украины «Пурл» на декабрь 2025 года участвовала 21 страна. Генсек НАТО уточнял, что это более 2/3 от всех 32 членов Альянса. По данным Министерства финансов Украины и Кильского института, все 32 страны-члена НАТО в совокупности финансировали Украину в период с февраля 2022 по январь 2025 года. Таким образом, в зависимости от критериев, речь идет как минимум о 21 стране, а максимальное число доходит до всех 32 членов Альянса. Очевидно, что одни мы после 4 лет войны и под давлением санкций их всех не истощим.
5: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
8: Жизнь дороже денег. Гана потребовала от России прекратить вербовку ее граждан на СВО. Лавров уже ответил. Не секрет, что Минобороны вербует иностранцев на СВО, но все чаще эти пополнения армии наемниками из других стран оборачиваются скандалами. Глава МИД Ганы Сэмюэль Акудзето Аблаква на переговорах с Сергеем Лавровым потребовал разобраться с набором ганцев в российскую армию. По его словам, 62 гражданина Ганы погибли на СВО, еще 15 числятся пропавшими без вести.
2: В Украине погибли 62 гражданина Ганы. Еще 15 числятся пропавшими без вести.
8: Дипломат был настолько решительно настроен, что отрицать проблему уже было нецелесообразно. Сергей Лавров подтвердил, что граждане Ганы

0: В ресурсах находится, и давно уже мы объяснили, что это все находится под контролем Министерства обороны. От ряда других стран тоже были такие обращения. И в Министерстве обороны есть специальная структура, которая рассматривает, и я убежден, рассмотрит и дополнительные просьбы, которые поступили сегодня от ганских друзей.
1: То есть история явно вышла за рамки обращения насчет судьбы нескольких десятков граждан одной африканской страны. По словам дипломатов, сейчас для Москвы возникает неудобный вопрос. Если иностранцы действительно добровольно и осознанно подписывают контракты на СВО, почему их правительство одно за другим вынуждены вмешиваться и требовать от России разобраться с вербовкой? Тем более, что для Ганны это уже не абстрактная дипломатическая проблема. 62 погибших и 15 пропавших без вести. Это фактически 8 десятков семей, которые отправили родственника в Россию, а теперь пытаются понять, как он оказался на фронте на Украине. По словам эксперта-международника Дмитрия Соколова, Россия годами тщательно выстраивала образ друга Африки. Но когда африканские страны начинают получать сотни гробов и извещения о пропавших без вести, все усилия рушатся. Требования Ганны, Кении, ЮАР прекратить отлов их граждан – это серьезный удар по влиянию России на глобальном юге.
2: Когда правительству приходится вербовать людей в Гане или Кении, обманывая их обещанной работой охранников, это говорит об исчерпании внутреннего мобилизационного ресурса. Российские регионы больше не дают нужного количества добровольцев даже за огромные выплаты. Вербовка за границей стала единственным способом оттянуть новую волну мобилизации внутри страны.
1: После переговоров Сергей Лавров согласился работать над решением проблемы. По его словам, Москва обещает рассматривать все подобные обращения как можно скорее. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
3: Далее в эфире. Оригинальные мнения о ключевых событиях, цитаты авторитетных личностей и анализ из первых рук. Прямо сейчас на Радио Лента самые важные высказывания дня. Радио Лента. Прямая речь.
4: Жительница Донецка об уничтоженных строительных гипермаркетах сети «Галактика» и об отсутствии стабильности.
5: Это жесть. Сегодня последний строительный гипермаркет в Донецке прекратил свое существование. Мне кажется, за считанные дни буквально разбили все строительные гипермаркеты Донецк, Макеевка, Янакиево, по-моему. Из этого вытекает ряд вопросов. Конечно, это колоссальные убытки для собственника. Во-вторых, это огромное количество людей, которые остались без работы. И в-третьих, где теперь люди будут покупать строительные материалы в Донецке, да, товары для сада, но это самое меньшее, мне кажется, из всего. И исходя из этого, хочется задать вопрос. Вы действительно считаете, что ваш традиционный бизнес – это очень стабильно? Или вы считаете, что ваше рабочее место в найме очень стабильно? Казалось бы, что может быть стабильнее уже «Галактики» в Донецке, «Валберес»? Что может быть стабильнее? Нет, «Галактик» больше вообще, люди без работы, бизнеса нет. И Валберес истребляют точно так же. Очень ужасный пример, но факт есть факт.
3: Тайны и мистерии. Необъяснимое и иное. Магические практики и предсказания. Знаки снов и судьбы. Головоломки времени и пространства. В ближайшие 15 минут. На Радио Лента. «Красный карлик» на Радио Лента.
6: Привет! С вами «Красный карлик». Я освещаю неизведанно. Представьте себе выжженную солнцем пустыню Симаховая в мексиканском штате Дуранго, где обычные компасы начинают бешено вращаться вокруг своей оси, а радиоприемники внезапно умолкают, погружаясь в абсолютную давящую тишину. Именно здесь, в так называемой зоне молчания, природа будто бы подчиняется совершенно другим, неведомым современной науке законам физики, превращая этот участок Земли в точку притяжения космических аномалий. Давайте детально разгадаем тайну этого таинственного места, которое притягивает метеориты, спугающие регулярно.

0: популярностью и порождает десятки конспирологических теорий. В июле 1970 года американский испытательный полигон White Sands запустил экспериментальную высотную ракету «Атена», которая по непонятным телеметрическим причинам неожиданно отклонилась от заданного курса и рухнула прямо в сердце мексиканской пустыни. Когда поисковые группы ВВС США прибыли на место крушения для эвакуации секретных обломков, они столкнулись с необъяснимым феноменом. Радиоволны здесь полностью экранировались, а любые попытки связаться с базой по рации заканчивались полной неудачей. Местные жители и инженеры быстро окрестили этот квадрат зоной молчания. Заметив, что вдобавок к проблемам со связью сюда с пугающей частотой падают космические тела, исследователь и местный энтузиаст Сантьяго Редрехо первым забил тревогу, когда собрал в округе десятки редких хондритов, включая знаменитый метеорит Альенде, чей грандиозный космический фейерверк осветил небо над Мексикой в 1969 году. Физики долго ломали голову над причинами происходящего, выдвигая самые смелые гипотезы от мощных залежей магнетита и урановых руд глубоко под землей до скрытых геомагнитных разломов, которые искажают распространение любых или... Некоторые уфологи утверждали, что зона — это древний посадочный полигон для внеземных цивилизаций, где магнитные искажения служат защитным барьером от любопытных глаз. Однако ученые из Национального автономного университета Мексики, проведя масштабные пылевые замеры, выяснили, что причиной радиомолчания является уникальное тектоническое переплетение древних пластов и высокое содержание железа, содержащих минералов, в почве, создающей естественный экран. А повышенная концентрация упавших метеоритов оказалась красивым, но статистическим совпадением для открытой равнинной местности с идеальным обзором небесной сферы. Тем не менее, тысячи туристов до сих пор едут сюда, в Мексику, по пыльным грунтовым дорогам, надеясь услышать ту самую зловещую тишину, в которой растворяется привычный нам цифровой мир. С вами был Красный Карлик, и если вам так же, как и мне, интересно все неизведанное, подписывайтесь и смотрите мои видео в ТикТок-канале Красный Карлик. Не прощаюсь.
1: Радио Лента. 15:57 АМ. Согласно древним сагам, рунические надписи обладали магической силой. С их помощью можно было предсказывать будущее, защищать человека от несчастий, наделять предметы различными качествами или записывать заклинания. Что они предскажут нам на новый день? Расскажет астролог и нумеролог, легендарная ясновидящая Екатерина. На радио Лента отвечают руны.
2: Руна дня на 20 августа. Давайте спросим у рун, чего же нам стоит ожидать в этот день, какую энергию и совет они нам зададут. Итак, выпала руна Ингус. Но этот день несет в себе энергию завершения и начала нового этапа. Ингус – это руна плодородия, это сила созидания, творчества, переход на качественно иной уровень. И она словно говорит: время собирать плоды. И если вы долгое время прикладывали усилия в каком-то деле, то в этот день можно увидеть первые результаты. Это день, чтобы как бы почувствовать освобождение от старого и открыть движение вперед. В работе Ингус сулит благоприятное завершение каких-то проектов, этапов. Может быть, отчет сдадите, может быть, какой-то временный этап завершится. которая тянулась долгое время, и, возможно, получится закрыть важный вопрос, договориться с коллегами, может подписать документы или, наконец-то, получить заслуженное признание, а то и повышение. Вот всякое может быть. Это для тех, кто ищет работу, ингус еще несет в себе шанс встретить какое-то классное предложение, возможность, которая откроет новые горизонты. Финансово день также может быть удачным, особенно если речь идет о возврате долгов или получении вознаграждения за труды. В отношениях ингус всегда символизирует обновление и гармонию. В семейной паре это время укрепления вашего союза, возможного решения старых конфликтов или перехода к новому уровню доверия или в быту. То есть, может быть, вы встречались и захотите жить вместе. Или, может быть, вы уже женаты давно и захотите обвенчаться. Ну, всякое может быть. Это переход на качественно новый уровень. Для одиноких ингус может принести встречу с человеком, который сыграет важную роль в будущем. Эта руна несет энергию рода, продолжение, поэтому влюбленным она сулит развитие отношений и даже мысли о создании семьи, например. А кто-то может и забеременеет в этот день. По здоровью ингус указывает на процесс восстановления. Это точно благоприятный день для занятий спортом, для закаливания, правильного питания, может, для профилактики. И если раньше были проблемы или упадок сил, то в этот день организм получает шанс на регенерацию. Вы это очень четко прочувствуете. Даже с утра проснувшись, будете себя чувствовать очень полным сил. И можно начинать какие-то профилактические курсы, или изменение образа жизни, или тем, кто болеет, курс лечения, который пройдет на ура. Так что классный день. Ингуста руна завершения старого и рождения нового. И 20 августа под такой руной открывает дорогу обновлению, наполняет силами и помогает освободить пространство для каких-то будущих свершений. Будьте к этому готовы. Принимайте, благодарите и, конечно же, берегите себя.
1: Радиолента. Цифра дня.
3: Как минимум 35 российских регионов официально подняли цены на проезд в общественном транспорте из-за дефицита топлива. В среднем проезд подорожал на 15%. Тем временем цены на бензин всего за месяц поднялись на 6%, а перекупщики продают топливо в 2,5 раза дороже, чем заправочные станции.
1: Радиолента. 15:57 АМ. Радиолента. Прямая речь.
4: Дизайнер Артемий Лебедев дал несколько дельных советов. Как при зарплате в 60 тысяч рублей прожить на 30 тысяч?
5: Если вы живете на 60 тысяч рублей в месяц, это абсолютно нормально, в этом нет ничего плохого. Единственное, что никогда, если ваша зарплата 60 тысяч рублей в месяц, никогда не тратьте в месяц 60 тысяч рублей. Тратьте половину от этой суммы, остальное просто откладывайте. Живите по средствам. Это единственный совет, который можно дать. На 30 тысяч рублей прекрасно можно прожить, и в крайнем случае можно есть одни дошираки с сосисками или с тушенкой, или можно что-то еще придумать. Есть куча мест, где бесплатно кормят. Можете пойти в техникум, там у вас будет какая-нибудь столовая, где будут за 2 копейки вас отоваривать. Ничего страшного в этом нет, это тоже абсолютно нормально. Найдите себе работу по вашему темпераменту, зарабатывайте столько денег, сколько получается, и никогда не тратьте все эти деньги. Всегда оставляйте, откладывайте и так далее. Если вы вдруг увидели, о, а есть телевизор еще больше, а есть 100 дюймов диагонали, а есть 200 дюймов диагонали, а я хочу купить себе кинотеатр. Нет, я хочу себе купить сеть кинотеатров, потому что мне уже недостаточно одного экрана. Эта стратегия в никуда, она в тупик. Потому что если у вас не хватает денег на смартфон с большим экраном, купите себе кнопочный телефон и живите в соответствии с тем, сколько вы сегодня можете себе позволить. Это единственное, что я могу посоветовать, это единственное, что работает, и это единственное, что позволит вам не переживать о том, что происходит вокруг в мире. Удачи!
1: На радио «Лента» все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Балтийский дневник.
6: Дефицит топлива. Вторая серия. В Москве и десятках других регионов бензина снова нет. Когда самый западный регион накроет вторая волна топливного голода? беднее всех. Более 80% жителей Калининградской области получают зарплату ниже средней по России. Куда уходят деньги налогоплательщиков? Калининградское правительство закупает канцтовары со своей символикой на 1 миллион 125 тысяч рублей. У богатых свои причуды. Итак, на фоне все более частых ударов ВСУ по НПЗ в России набирает обороты новая волна топливного кризиса. Очереди вновь растут, заправки закрываются, а возвращаются ограничения на покупку бензина в одни руки. Более чем 70% АЗС в десятках регионов остались вовсе без топлива. Сейчас заправиться можно лишь на каждой третьей заправке в стране. В приложении «ГДБен» сообщают, что доступность топлива рухнула с 41 до 28%. Показательно, что в Москве и Питере, которые еще несколько недель назад считались оазисами топливного благополучия, на АЗС появились лимиты на продажу. Водители штурмуют заправки, а бензин становится роскошью покруче отдыха на Балтике.
7: 6 утра, Москва. Сейчас буду пробовать заправиться. Вчера не смог.
8: Ну что, новый виток топливного кризиса. Даже в Москве нету бензина. Вот время 5 утра, я уже где-то с 3:30 ночи езжу по всем заправкам, уже проехал 15-20 заправок, нигде бензина нету, везде сухо.
6: Ну а те, кому все же удается найти бензин, пребывают в шоке от космических ценников и жалуются на его плохое качество и, как следствие, постоянные поломки машин. Как известно, чтобы избежать дефицита, правительство снизило требования к качеству горючего. В итоге рынок – тьма неэкологичного топлива.
9: «Газпром засратый, глядите, народ обкрадывает, пи***. 140 рублей, жлобы вонючие, чтоб вы обосрались и бумажки не было».
10: «Я просто в ахере, но я типа не думала, что ты заправляешь тачку, и у тебя сразу же тачка ломается после заправки. Это как вообще?»
11: «Сегодня заправились дистопливом на заправке «Лукойл». Полный бак, буквально проехал 15 километров, и машина встала. Не заводится, вызвали эвакуатор».
6: Чиновники из Минэнерго признают проблемы, хотя еще недавно обещали полную стабильность. До недавно и сам губернатор без прозванных заявлял, что запасов в регионе предостаточно и что Калининградская область на особенном счету у Москвы по поставкам бензина и дизеля. Но мы-то помним, во что обернулись заверения властей о контроле над ситуацией в конце июня и как регион трясло от дефицита горючего и километровых очередей на заправках. Бензиновый коллапс может обостриться осенью и причем еще сильнее, полагает экономист Николай Корженевский.
12: Все указывает на то, что часть автопарка просто не может переваривать то, что в нее заливают. И все-таки идет война. Непонятно, что и производиться будет тоже. То есть что будут смешивать и в каком объеме. Дальше следующий тест в сентябре. Сейчас в августе народ в отпусках и может ездить чуть меньше по как бы объективным причинам. Может просто отказаться от поездок, а дальше спрос вот конечный, потребительский, вернется в полную силу, и посмотрим, в скольких регионах тогда не будет хватать бензина.
6: Источники издания «Коммерсант» также предрекают новый пик топливного кризиса в сентябре. Тогда сойдутся два фактора. Плановый ремонт на нефтеперерабатывающих заводах, разрушенных украинскими атаками, и снижение поставок из Беларуси. Так что, несмотря на пока относительное бензиновое затишье в Калининградской области, не лишним будет заблаговременно запастись горючим, дабы снова не наступить на те же грабли. Кроме того, есть и еще одна плохая новость. По словам экспертов, вслед за бензиновым голодом калининградцев может ждать всплеск продовольственной инфляции. Хотя куда уж больше, у нас цены и так гораздо выше, чем на большой земле. А вот с зарплатами все наоборот.
3: Более 80% калининградцев получают зарплату ниже средней по стране, которая сейчас официально оценивается в 108 тысяч рублей. Еще печальнее с действительно высокими зарплатами. Более 200 тысяч рублей в регионе получают только 3% жителей. По данным РИА Новости, Калининградская область заняла только 54-е место из 85 в рейтинге российских регионов по уровню зарплат. Лидерами рейтинга являются регионы с северными надбавками и высокодоходной добывающей промышленностью, а также крупные финансовые центры. Это Ямало-Ненецкий автономный округ, Магаданская область, Чукотский, Ненецкий и Ханты-Мансийский автономные округа и, разумеется, Москва и Санкт-Петербург. Добавим, что в апреле официальное статистическое ведомство исчисляло среднюю начисленную зарплату в Калининградской области 84 тысячи рублей, что после вычета налогов означает 73 тысячи.
6: Словом, все как всегда. Полюса между богатыми и бедными продолжают расходиться в противоположные стороны. И вот наглядный пример. Действующие депутаты и кандидаты от «Единой России» в Калининградской области задекларировали почти 2 миллиарда рублей.
13: Самый большой доход за год среди депутатов Заксобрания задекларировал Сергей Лютаревич – 336 миллионов рублей, у Евгения Морозова – 206 миллионов, у Евгения Верхолаза – 101 миллион. Годовой доход Юрия Самородова, согласно декларации, – 58 миллионов рублей. Всего 15 единороссов из опубликованного списка получили за год около 800 миллионов рублей.
6: Но абсолютным рекордсменом по праву считается депутат Горсовета Павел Макаров. Его доход за 2025 год составил 1 130 000 000 рублей, а на банковских счетах накопилось еще 729 миллионов. И что самое интересное, миллиардер даже не постеснялся получать компенсационные выплаты, как депутат Горсовета Калининграда. Заметим, что вместе эта группа действующих депутатов и кандидатов от «Единой России» задекларировала почти 2 миллиарда рублей доходов. И все это на фоне избирателей, большая часть которых привыкла жить скромно и экономить. Подтверждают это и очередные циферки от аналитиков.
14: В этом году россияне чаще всего жалуются в интернете на бедность и высокие цены. К такому выводу пришли аналитики компании «Пресс Индекс», изучив комментарии пользователей в чатах, соцсетях, видеохостингах и мессенджерах, включая Telegram, YouTube, RuTube, ВКонтакте, Max, Дзен и TikTok. Согласно полученным данным, почти половина, 46% всех негативных высказываний россиян связаны с нехваткой денег. Самым распространенным выражением в 2026 году стала фраза «от зарплаты до зарплаты». Ее использовали 588 тысяч раз. Далее следует «работать за копейки» – 202 тысячи раз. И «цены космос». Эта фраза употреблялась 150 тысяч раз.
6: Жители Калининградской области тоже часто жалуются на низкие доходы и несоответствие зарплат росту цен. Согласно Калининградстату, порядка 44% работающих граждан довольны своим заработком, когда, как остальные, испытывают недовольство или стресс из-за финансовой нагрузки. При этом чиновники на жизнь, похоже, совсем не жалуются и используют бюджетные деньги как заблагорассудится, например, на закупку дорогой канцелярии.
3: Правительство Калининградской области планирует заказать изготовление фирменных канцелярских принадлежностей со своей символикой. Анонс соответствующей закупки опубликован на сайте регионального центра торгов. Согласно перечню товаров, чиновникам требуются брендированные ручки, чернографитные и механические карандаши, блокноты, блоки для записей, фирменные коробки и пакеты. Также в списке указаны и ежедневники в темно-синем гибком переплете. А самый дорогой из них выполнен из натуральной кожи и стоит 3200 рублей за штуку. Помимо этого власти заказывают папки для документов, максимальная стоимость одной из которых составляет 19200 рублей. Общая стоимость запланированного контракта составляет 1 125 000 рублей. Все финансирование закупки предусмотрено на 2026 год.
6: Словом, вместо того, чтобы направить средства хотя бы на ремонт дорог, больниц, аварийных домов и замену дряхлых коммунальных сетей, региональное правительство тратит 1 000 000 рублей налогоплательщиков на брендированные канцелярские принадлежности. Как говорится, гулять так гулять. На этом пока все, а больше новостей ищите в нашем TikTok-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
1: Радиолента. Балтийский лоцман.
15: Всем привет! С вами Балтийский лоцман. У НАТО уже готов план войны на Балтике. В нем расписано, что Альянс будет уничтожать в первые часы, где создаст зону для боевых дронов и по каким объектам может ударить в глубине России. О плане рассказала немецкая газета «Бильд» со ссылкой на свои источники. Они утверждают, что НАТО разработала новую концепцию сухопутной войны на случай, если Москва попробует устроить что-то в Литве, Латвии или Эстонии. Предполагаемый сценарий предусматривает, что боевые действия практически сразу перейдут на российскую территорию. А сам план состоит из трех этапов. Первый. Остановить российские ракеты, беспилотники и авиацию. Если начинается большая война, никто не станет просто ждать, пока ракеты долетят до Вильнюса, Риги или Таллина. Их будут сбивать в воздухе, а одновременно постараются уничтожить то, откуда их запускают. Пусковые установки, аэродромы, склады, радары и системы ПВО. Логика простая. Если из дома по вам стреляют, можно ловить пули возле собственного забора, а можно попытаться выбить оружие из рук стрелка. На военном языке это называется подавлением угрозы. И одним из первых российских регионов, который окажется внутри такого конфликта, станет Калининградская область. Здесь размещены силы Балтийского флота, военные аэродромы, ракетные подразделения, радары. То, что в мирное время никто не замечает, но в случае большой войны те же объекты превращаются в цели. А если ПВО подавлено, то атаковать становится гораздо проще. Поэтому первые часы войны – это борьба за возможность видеть, стрелять и летать. Именно здесь особенно хорошо заметно, как изменилась ситуация за последние годы. Нам объясняли, что война отодвинет НАТО от российских границ и сделает страну безопаснее. В результате Финляндия и Швеция вступили в альянс, хотя не планировали. Балтийское море почти полностью окружено странами НАТО, а Польша строит укрепления и закупает оружие. Теперь западные военные еще и готовят сценарии уничтожения российских объектов. Странное получилось отдаление НАТО. Альянс вроде бы отодвигали, а он оказался еще ближе. Но вернемся к плану. Второй этап – создать вдоль границы автономную зону боевых действий. Звучит сложно, но идея понятная. Представьте широкую полосу земли, где постоянно работают беспилотники, камеры, датчики и наземные машины без экипажей. Вместо сплошной стены из солдат появляется стена из электроники. В воздухе дроны, на земле роботы, в лесах камеры и датчики движения. Задача такой зоны – заранее заметить наступление, замедлить его и заставить войска двигаться туда, где их уже ждут. Это не фантастика. Добро пожаловать в современную войну. Конечно, люди все еще нужны. Только теперь они не сидят в танке, а сидят в офисе за компьютером или держат в руках джойстик. Но мы отвлеклись. Третий этап – удары по снабжению российских войск. Армия не может долго воевать только за счет того, что солдаты принесли с собой. Технике нужно топливо, артиллерии, снаряды, людям еда, лекарства и подкрепление. Все это перевозят по дорогам и железнодорожным путям, хранят на складах и распределяют через крупные узлы. Если уничтожить один танк, армия потеряет один танк. Если разрушить дорогу или станцию, по которой доставляют топливо, без движения могут остаться десятки машин. Поэтому целями становятся абсолютно все мосты, железнодорожные узлы, склады и ремонтные базы. Причем такие объекты могут находиться далеко от границы. Именно поэтому современная война не помещается в аккуратную полосу на карте. Фронт находится в одном месте, а ракеты прилетают за сотни километров от него. И в этом главный урок для калининградцев. Даже высокоточное оружие не создает вокруг военного объекта волшебный купол. Ракету могут сбить, обломки падают вниз, наведение может ошибиться, а ударная волна не спрашивает паспорт и политические взгляды. Поэтому разговоры о прямой войне с НАТО звучат бодро только в телевизионной студии. Там можно двигать стрелки по карте и обещать дойти куда угодно. На настоящей карте между военными значками находятся здания с обычными людьми. А теперь главное, а можно ли доверять каким-то газетам? И да, и нет. Пока одна сторона официально не объявит войну другой стороне, все мнения и прогнозы остаются мнениями и прогнозами. Но одно можно сказать точно. Описанная логика соответствует тому, как крупные армии готовятся к возможному конфликту. Было бы гораздо удивительнее узнать, что у НАТО нет плана на случай нападения на своих членов. Как было бы странно обнаружить, что у российского генштаба нет сценария войны с НАТО. Военные заранее рассчитывают худшие варианты. Где могут наступать войска, какие дороги использовать, сколько времени займет переброска подкреплений, какие объекты защищать и какие уничтожать у противника. Самое опасное здесь не планы как таковые. Опаснее то, что обе стороны все лучше готовы к конфликту и все меньше доверяют друг другу. В такой обстановке достаточно ошибки. Неопознанный беспилотник пересек границу. Радар показал приближающуюся цель. Один командир решил, что начинается атака. Другой увидел подготовку ответного удара и тоже решил не ждать. На бумаге всегда есть время позвонить и разобраться. В реальности решение иногда приходится принимать за минуты. Так что вопрос не в том, нападет ли НАТО завтра. Доказательств такого решения нет. Вопрос в другом. Если специальная военная операция должна была сделать Россию безопаснее, почему спустя несколько лет границы укреплены сильнее, две новые страны вступили в НАТО, а западные военные готовят сценарии ударов по российской территории? И сколько еще шагов осталось между картой на столе и настоящими взрывами? Подписывайтесь на социальные сети Балтийского лоцмана и услышимся в новом разборе полетов.
1: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. У вас, как и у многих, накипело? На заправках нет бензина или есть, но очередь невозможно выстоять или его отпускают только по блату? Или его цена улетает в космос? На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес? Нет электричества или воды и непонятно, когда будет и кто за это отвечает? Нет мобильного интернета, невозможно связаться с близкими? Или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. Присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипело». Давайте вместе отстаивать справедливость.
16: Какие главные новости сегодня обсуждают россияне? О чем говорят чиновники и политики? На что жалуются простые граждане? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15.57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
17: Тень мобилизации. В особой экономической зоне Алабуга в Татарстане провели военное собрание. Работать теперь будут за бронь вместо зарплаты? Как сообщают местные телеграм-каналы, на этой неделе в особой экономической зоне Алабуга в Татарстане, где налажено масштабное производство дронов, провели совещание на тему предстоящей мобилизации с участием руководителей инженерного отдела и отдела кадров, а также других сотрудников руководящего и среднего звена. По словам очевидца, присутствовавшего на совещании, там объявили, что после сентября уже точно будет мобилизация.
18: Предприятию выслали инструкцию с порядком действий при мобилизационных мероприятиях. Сотрудникам с бронью прямым текстом заявили: «Будете работать не за зарплату, а за то, чтобы не уехать в окоп».
17: По некоторой информации, главная кадровичка сообщила собравшимся, что аналогичные инструкции, как проводить мобилизационные мероприятия, уже получили все отделы кадров крупных предприятий с государственным участием. Методичка содержит предписания, как правильно взаимодействовать с военкоматами, в каком порядке отправлять сотрудников на фронт и прочее. В эфире у военного обозревателя Павла Иванова капитан третьего ранга Максим Климов высказал мнение, что мобилизация неизбежна.
19: Сейчас все идет, вот что бы там ни верещали, все идет к грядущей мобилизации. Тема действительно больная. Для общества оно осознало и масштабы потерь и прочее. А тут возникает вопрос с точки зрения ДПТ. А простите, а почему у вас не хватает личного состава? А давайте-ка разберемся, почему потери такие.
17: По словам Климова, объявление мобилизации взорвет страну. Он считает, что у общества в таком случае возникнут вопросы о реальном количестве потерь, которые Минобороны не озвучивает уже 4 года.
19: Именно реально посчитаем, какие реальные потери, сколько составляет и так далее. Потому что если вопрос поставить в такой плоскости, на уровне именно государственных структур топовых, на уровне, условно говоря, Олимпа, тут возникает вопрос, вы что, охерели мобилизацию в таких условиях проводить, потому что это просто взорвет страну. Просто-напросто.
20: Ну, поэтому они это и не делают, да.
19: И, соответственно, возникает вопрос. Наверное, воевать-то надо как-то иначе. Не пытаться заткнуть вот эти вот дыры мясом. человеческими жизнями.
17: Ранее в СМИ появилась информация о том, что в России возникли трудности с набором контрактников. В Москве, например, поток новобранцев обвалился на треть. На этом фоне в обществе нарастает уровень мобилизационного страха, отмечают социологи. По их словам, обеспокоенность граждан можно понять, ведь ранее власти отрицали и частичную мобилизацию, которую в итоге объявили осенью 2022 года. Ситуация может повториться, только на этот раз мобилизация будет скрытой, говорит глава проекта «Гражданин. Армия. Право» Сергей Кривенко.
0: Вот большое подозрение, что люди будут получать повестки на сборы, а их будут убеждать или как-то обманывать и заключать с ними контракт на военную службу и уже направлять войска. Такая скрытая мобилизация возможна.
17: Без мобилизации Россия не сможет провести какую-либо масштабную наступательную операцию на Украине, считают эксперты. По их словам, новая волна мобилизации может начаться в октябре, после того, как пройдут выборы в Госдуму. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радиолента.
1: Радиолента. Прямая речь.
4: Директор Ассоциации развивающихся регионов России Александр Смекалин о том, что искусственный интеллект не оставит людей без работы, но потребует повышения квалификации.
21: Очень много сейчас идет информации в средствах массовой информации и так далее. То, что IT-компании сокращают огромное количество разработчиков, искусственный интеллект их заменяет. Там Сбербанк говорил о том, что повышает эффективность и так далее. Я общался с собственниками, учредителями, инициаторами многих IT-компаний. Да, есть замены. Но вот многие компании говорят о том, что мы не сокращаем людей, мы меняем качество. Мы человек, который там работает в IT-компании, который раньше писал код, который понимает, как работать с искусственным интеллектом, ему же тоже надо ставить задачи. Ему нужно ставить задачи, его нужно перепроверять, потому что уровень искусственного интеллекта пока еще далеко не безупречен, да, и есть очень много ошибок, которые порой могут быть там и, ну, можно громко скажем, фатальными, да, вот для тех или иных там направлений, компаний, для тех или иных масштабов. Вот, поэтому человек, который хочет развиваться, который может развиваться, он всегда пригодится. И вот был там конкретный пример, говорит, при появлении искусственного интеллекта, говорит, мы не сокращаем людей, мы их переучиваем, мы их перенаправляем, мы меняем задачу.
1: Главные новости дня.
17: Москва в темноте. Электричество пропало сразу в нескольких районах столицы. Интернета тоже нет. Отключение электричества произошло в нескольких районах Москвы, в том числе в Хамовниках, сообщают местные жители. Как написал канал Шаболовка-Даниловский Замоскворечье, на Ленинском проспекте отключились светофоры. Частично был обесточен торговый центр Гагаринский, около него образовалась пробка из трамваев. Также частично электричество пропало на станции метро Октябрьская, сообщили очевидцы. По неподтвержденным данным, произошла авария на трансформаторной подстанции. При этом пользователи сообщали о сбое в работе интернета. Не открывались маркетплейсы, соцсети, мессенджеры, Steam, Discord и другие сервисы. Как рассказали в доменном регистраторе Rec.ru, сбой в работе Рунета вызван перебоями в подаче электроэнергии на крупном узле связи. Электричество все чаще отключается в разных регионах России. Власти приграничных с Украиной областей объясняют это ударами беспилотников. Но проблемы со светом и теплом наблюдают даже далеко от границы. На это, в частности, жаловались жители Новосибирска.
22: Но представляете, вот остаться без электричества, когда все на электричестве. Вы что думали? По курортам катались? А менять бы кто? Начал бы линии электропередач? А никто.
17: До этого на проблемы с электричеством и водоснабжением жаловались жители Челябинской области. В городе Карабаш даже возбудили уголовное дело о халатности. Местные жители жалуются, что изношенную коммунальную инфраструктуру никто не ремонтирует.
23: По
2: Это чисто просто халатность начальника, который не проконтролировал, где-то прогуляли.
5: Все на авось, как ребята говорят, которые восстанавливали. У вас в подвалах страшно дотронуться до трубы, до кранов. Все, все ржавое, все течет.
7: Ну, то, что эти трубы центральные менять надо, весь город знает. 40 лет назад положили, сгнили, надо менять все.
23: У нас и раньше были аварии, и без конца воду отключают, и без конца горячей воды нету. У нас плохо эта система работает. И вообще надо, наверное, подумать. Может быть, управляющих кое-каких заменить. Но то, что они нерационально используют средства, которые поступают, это точно.
17: Причина большого количества коммунальных аварий в тотальном недофинансировании сферы ЖКХ. Ведь вместо социальной сферы большинство денег из федерального бюджета уходит на СВО, говорит экономист Александр Савченко.
24: Треть бюджета страны идет на войну. Такого в других странах просто быть не может. Вот. И, конечно, чтобы финансировать войну, забирает частично у других отраслей социальных, прежде всего.
17: Кроме дискомфорта, из-за износа ЖКХ люди получают увечья и даже погибают. В частности, в Обнинске, Калужской области, у пожилого мужчины в душе из крана внезапно пошел кипяток. Он погиб от ожогов. Еще более 20 человек в городе получили ожоги из-за неисправного водопровода. При этом в прошлом году на попытки захватить Украину потратили более 11 триллионов рублей. Этих денег хватило бы на полное обновление коммуникации, отмечают эксперты. По их словам, ремонт частично финансируют за счет роста коммунальных тарифов, но их хватает только на латание дыр. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
25: Радио «Лента». Прямая речь.
4: Президент издательской группы «Эксмо» АСТ Олег Новиков о том, что компания не выпустила несколько десятков книг после проверок на соответствие российскому законодательству.
26: Ну, такой вот четкой статистики нету. Я знаю, что у нас там порядка 20 тысяч экспертиз внутренних было проведено после и порядка 600 внешних экспертиз мы заказывали экспертам. Ну, и случаи, наверное, там несколько десятков книг, которые по каким-то причинам или нельзя было доработать, или автор отказался это делать, ну или иностранные правообладатели не согласились с нами. Ну, речь идет на десятки.
27: Не сотни, десятки.
26: Не сотни, десятки все-таки книг. Другое дело, что каждая книга, она нам и особенно тяжело бывает расставаться, когда процесс подготовки книги, он занял достаточно большой объем ресурсов. Были какие-то обязательства перед автором, но, опять же, и в отсутствие четких критериев порой приходится, к сожалению, перестраховываться. Особенно сейчас, после тех случаев, о которых мы с вами говорили, редактор стал нести персональную ответственность за тот текст, с которым он работает и который он рекомендует.
25: На радио «Лента». Потеря дня.
28: После масштабной атаки украинских беспилотников по Подмосковью загорелся Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения в микрорайоне Климовск в Подольске. Предприятие являлось одним из ключевых поставщиков фронта и специализировалось на разработке стрелкового оружия, боевой экипировки и боеприпасов.
25: Радио «Лента». 15:57 АМ. Далее в эфире. Необычные взгляды на события дня, высказывания влиятельных людей и разбор ситуаций от первоисточников. Прямо сейчас на Радио «Лента» самые важные высказывания дня.
28: Инструктор учебного центра по направлению беспилотных летательных аппаратов с позывным «Кай» о том, как украинские беспилотники превращают дорогу на Крым в смертельно опасное путешествие.
29: Набирает обороты тема
3: по дронам, кто-то их называет «Марсианин» второй модели, кто-то их называет «Хорнет». «Хорнет», наверное, более правильное, так как разработка изначально это американская, и Украина уже, скажем так, допиленная до того состояния, когда можно непосредственно уже в боевых действиях ее применять в текущих реалиях конфликта. Это сейчас, наверное, самая такая актуальная тема, да, именно по даже не дипстрайкам, не по дронам, которые вглубь тыла, например, там у нас недавно на Урал летало, а вот те, которые работают не в непосредственной близости от линии боевого соприкосновения, то есть на удалении 50-100 километров от линии фронта, и перерезают нам очень важные логистические сухопутные коридоры в Крым, например. А вот в частности, да, у нас трасса Мариуполь-Крым сейчас очень активно атакуется как раз с применением вот этих... да, пока что... атакуются в основном военные цели, то есть это Уралы, КамАЗы, большие машины, да, военного назначения, но невелика, точнее, недалека перспектива, когда будет атаковаться все подряд, и противник к этому идет. Это им декларируется напрямую, то, что не будет вообще никакой жизни на этой дороге. Сегодня будут атаковать Урал, и завтра уже, вот я думаю, этим летом мы увидим поражение гражданских целей именно массово, целенаправленно. Так что передвижение в Крым по вот этой трассе Новороссия, да, кажется, она называется, это мероприятие очень опасное. Если вы собираетесь ехать в Крым, ну, лучше воздержитесь от перемещения именно по такому коридору. Возьмем тот же Хорнет, да, насколько я помню, он до 200-300 километров в час может скорость развивать, так как это самолетный тип, да, он с хорошими двигателями может набирать любую скорость, которая скорость машины превышает на порядок. То есть уехать, если он уже на вас вышел, ни в коем случае не получится. Да, единственный у нас всегда так, подразделения, которые непосредственно на ОБС работают, мы не пытаемся уезжать от дронов никогда. То есть самое первое действие, что совершает водитель, это останавливает машину. Далее все из машины в разные стороны разбегаются, чтобы, соответственно, у оператора дрона было, ну, как бы... Он не всех поразил сразу, во-первых. Во-вторых, он может по транспорту отработать, и личный состав таким образом выживет. Уехать от дрона практически всегда бессмысленно. Заметить дрон из машины крайне тяжело, особенно если у вас нету специальных средств радиоэлектронной разведки, даже банального дрон-детектора. То есть услышать вы его не сможете просто потому, что у вас двигатель в машине будет работать гораздо громче.
25: Радиолента. Прямая речь.
4: Фермер с Кубани о сложившейся ситуации на зерновом рынке и поиске путей выхода из нее.
6: От суеты до хуйни всего одна буква. Добрый день, друзья, на связи бородатый фермер. И в продолжение зернового вопроса. В Минсельхозе РФ возник такой вопрос, дилемма. Как наладить ситуацию с зерном, с рентабельностью его производства, а точнее с полным отсутствием рентабельности в этом году. Что же делать? Помогать перевозчикам? Помогать крупным трейдерам? Помогать еще кому-то? Это все нужно. Я не спорю, что помощь нужна всем. Но в первую очередь никто не думает, что нужно спуститься в самый низ, в самые низа, к нам, к производителям. И в первую очередь помочь нам. Потому что если мы бросим выращивать зерно, то на следующий год будет другой коллапс. Зерна просто не хватит для внутреннего рынка. А какой путь решения для этого вижу? Да нужно возместить хотя бы 2 рубля на килограмм зерна производителям. И в принципе уже можно будет выйти хотя бы в ноль и небольшой заработок для того, чтобы закупить семена, удобрения, ГСМ для посевной. А посевная, я вам напомню, начнется уже буквально через пару недель. В каких-то регионах через пару недель, в каких-то регионах через месяц. Но посевная уже на носу. И сейчас аграриям уже не за что закупать удобрения, семена и платить кредиты. Вот такие пути решения. Что же будет дальше, будем посмотреть.
8: у вас, как и у многих, накипело, на заправках нет бензина или есть, но очередь невозможно выстоять, или его отпускают только по блату, или его цена улетает в космос, на этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес, нет электричества или воды, и непонятно, когда будет и кто за это отвечает, нет мобильного интернета, невозможно связаться с близкими, или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно, запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. Присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипела». Давайте вместе отстаивать справедливость.
25: Очевидное, невероятное. На радио «Лента».
9: Умные очки от Apple, разговоры о начале Третьей мировой и грандиозные планы по колонизации Марса звучат как заголовки новостей. Но нет, это предсказание из «Симпсонов». Да-да, именно этого мультсериала, который не перестает поражать своей способностью предсказывать будущее. Может ли популярное шоу, выходящее уже более 30 лет, заглядывать в завтрашний день? Или это всего лишь игра нашего воображения? Давайте разберемся в удивительных совпадениях от создателей сериала. Возьмем, к примеру, эпизод 2000 года, где Лиза Симпсон становится президентом, а ее предшественником оказывается никто иной, как Дональд Трамп. И вот 16 лет спустя Трамп действительно становится главой США. А теперь вспомним январь 2021 года. Камала Харрис вступает в должность вице-президента, одетая в фиолетовое пальто и жемчужное ожерелье. Но это же точь-в-точь, как Лиза Симпсон в том самом эпизоде. Эти детали, которые казались незначительными, вдруг оказались пророческими, и подобных случаев все больше. Теперь «Симпсоны» взялись за текущий год. В одном из эпизодов, показанных в феврале, представлено устройство, невероятно напоминающее Apple Vision Pro. Технологическая революция? Безусловно. Но вопрос в другом. Как они могли знать об этом еще в 2016-м, когда показали мистера Бернса с гарнитурой виртуальной реальности, которая поразительно напоминает якобы новый гаджет? Возможно, это не предсказание, и на самом деле компания просто украла дизайн из мультфильма, но сложно поверить в такое после других совпадений. Ну а впереди нас ждет еще больше. В этом году сериал предсказывает не только технологические прорывы, но и глобальные изменения, способные потрясти мир. Третья мировая война, экологические катастрофы, которые приведут к тому, что люди будут бороться не за власть, а за чистую воду. Вот что должно произойти, если верить сторонникам теории о пророчестве в мультфильме. Могли ли создатели шоу заглянуть в будущее? Или все это результат тонкого анализа мировых тенденций и удачи? Вопрос, к сожалению, остается открытым. А больше теорий слушайте в следующем выпуске «Очевидного и невероятного».
25: Радио «Лента». 15:57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. С нами делятся солдаты с передовой, сообщают военные корреспонденты, поступают свежие новости, а военный адвокат помогает разобраться в сложных вопросах. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Солдатская почта.
10: Кладбище по блату. На фоне острого дефицита мест для могил военных теперь их можно будет купить на госуслугах. К декабрю там появится сервис по поиску и покупке мест на кладбище в 21 регионе. В электронном виде будут доступны 15 ритуальных госуслуг. На разработку проекта выделяется 295,5 миллионов рублей. Чиновники говорят, это сделает ритуальные услуги доступнее и прозрачнее. Однако участники похоронного рынка считают иначе.
11: Все равно придется идти на кладбище, где могут навязать погребение по завышенным ценам. Техническая сложность заключается в недостаточности и разрозненности данных.
10: Последние пару лет похороны во всех регионах страны превратились в дорогой рынок услуг. Цены снизить не помогают ни выделение новых участков под захоронение, ни льготы семьям СВО на погребение родственников. Причина в большом количестве потерь на фронте. Жители Краснотуринска, Свердловской области показали сотни новых солдатских могил.
0: Городок 43 тысячи человек. Одно из четырех или из пяти кладбищ. Новое кладбище только открыли. Вот они, одни флаги. Там вон дальше флаги тоже. Некоторые флаги уже снимают. Зачем они не снимают, не знаю. По обеим сторонам вон лежат могилочки.
10: Подобная ситуация во многих регионах России. В некоторых это настоящая проблема. Из-за дефицита мест родственники погибших вынуждены хоронить своих близких рядом с мусорниками и выгребными ямами. В приморском поселке Горнореченский на военном кладбище пасется стадо коров. Они в прямом смысле этого слова топчут могилы, но местные власти на это никак не реагируют.
12: Опять коровы на кладбище. Цветы на могилах едят.
10: Военные говорят, количество погибших растет с каждым днем. Вадим Мостов, боец 90-й танковой дивизии, попал в госпиталь после ранения. То, что он там увидел, повергло его в шок.
13: Много раненых, сейчас очень много. Целыми эшелонами в Москву людей. Много 300-х. Обстановка тяжелая, сейчас там на передке очень тяжело все. Так что неизвестно, когда закончится вся эта вещь, этот дом.
10: Поможет ли решить проблему с кладбищами цифровизация, пока непонятно. Родственники военных боятся, что услуги станут еще дороже и еще дефицитнее. Если у вас есть история, которую вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот канала «Лента России». Мы расскажем это всей стране.
25: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
14: Жизнь дороже денег. Гана потребовала от России прекратить вербовку ее граждан на СВО. Лавров уже ответил. Не секрет, что Минобороны вербует иностранцев на СВО, но все чаще эти пополнения армии наемниками из других стран оборачиваются скандалами. Глава МИД Ганны Сэмюэль Акудзето Аблаква на переговорах с Сергеем Лавровым потребовал разобраться с набором ганцев в российскую армию. По его словам, 62 гражданина Ганны погибли на СВО, еще 15 числятся пропавшими без вести.
15: В Украине погибли 62 гражданина Ганы. Еще 15 числятся пропавшими без вести.
14: Дипломат был настолько решительно настроен, что отрицать проблему уже было нецелесообразно. Сергей Лавров подтвердил, что граждане Ганы действительно заключали контракты с российским Минобороны. Однако объяснение главы МИДа получилось довольно неожиданным. По его версии, часть африканцев отправилась воевать за Россию из-за денег, а часть – из солидарности с государством, которое когда-то помогало бороться с расизмом.
16: Кто-то из солидарности со страной, которая им тоже помогала бороться с расизмом, там кто-то по материальным финансовым соображениям.
14: Причем из ответа Лаврова выяснилась еще одна важная вещь. Гана не единственная страна, которая обратилась с подобным вопросом. Министр иностранных дел признал, что аналогичные запросы поступали и от других стран, и в Минобороны для их рассмотрения уже существует специальная структура.
16: Информация об условиях таких контрактов, она в открытом доступе на различных ресурсах находится. И давно уже мы объяснили, что это все находится под контролем Министерства обороны. От ряда других стран тоже были такие обращения. И в Министерстве обороны есть специальная структура, которая рассматривает, и я убежден, рассмотрит и дополнительные просьбы, которые поступили сегодня от ганских друзей.
14: То есть история явно вышла за рамки обращения насчет судьбы нескольких десятков граждан одной африканской страны. По словам дипломатов, сейчас для Москвы возникает неудобный вопрос. Если иностранцы действительно добровольно и осознанно подписывают контракты на СВО, почему их правительство одно за другим вынуждены вмешиваться и требовать от России разобраться с вербовкой? Тем более, что для Ганны это уже не абстрактная дипломатическая проблема. 62 погибших и 15 пропавших без вести. Это фактически 8 десятков семей, которые отправили родственника в Россию, а теперь пытаются понять, как он оказался на фронте на Украине. По словам эксперта-международника Дмитрия Соколова, Россия годами тщательно выстраивала образ друга Африки. Но когда африканские страны начинают получать сотни гробов и извещения о пропавших без вести, все усилия рушатся. Требования Ганны, Кении, ЮАР прекратить отлов их граждан – это серьезный удар по влиянию России на глобальном юге.
1: Когда правительству приходится вербовать людей в Гане или Кении, обманывая их обещанной работой охранников, это говорит об исчерпании внутреннего мобилизационного ресурса. Российские регионы больше не дают нужного количества добровольцев даже за огромные выплаты. Вербовка за границей стала единственным способом оттянуть новую волну мобилизации внутри.

0: рассчитывают защитить все. Если украинцы закопают, забетонируют все трансформаторы, то отключения света у них зимой не будет. У нас закапывать трансформаторы в землю начинают точечно лишь в некоторых прифронтовых регионах. Блэкауты по Крыму, Запорожской и Херсонской области постоянные. Если не закопать трансформаторы, дальше будет хуже.
1: Баллистика купится на осень. Военкор Живов о украинских дальнобойных ракетах.
2: Гендиректор Firepoint Ирина Терех в интервью Reuters рассказала, что компания планирует первое боевое применение баллистической ракеты FP-7 в начале осени, а более крупной баллистической ракеты FP-9, которая, по ее словам, сможет достичь Москвы, в конце осени. Ракета FP-7 имеет ударный вариант, способный поражать наземные цели. Он прошел около 15 испытательных пусков и в настоящее время проходит сертификацию в Минобороны Украины, которая, как ожидается, займет еще 2-4 недели, говорится в публикации. Глава Firepoint Штиверман ранее заявил, что ключевым этапом остается испытание двигателя. После подтверждения управляемости и работы алгоритмов, ракета, по его словам, может быть испытана на территории России. Он также заявлял о намерении Киева создать к середине 2026 года баллистику дальностью до 850 километров и возможности удара по Москве 20-30 ракетами. По словам Олега Царева, Киев может готовить ракетный удар по Москве осенью. Он отмечает, что ракеты уже длительное время постепенно накапливаются на Украине и пока не используются. По его версии, цель – сформировать запас и нанести массовые удары.
1: «Ятаган в спину» – военкор канал «Архангел» спецназа о турецких ракетах для Киева.
3: Турецкая позиция в отношении России и Украины – предмет регулярных насмешек и споров. Турки постоянно говорят о том, что стремятся к миру, но на самом деле продолжают снабжать противника. И теперь Турция продаст Украине 70 баллистических ракет «Атакамс» и 12 установок М-270. Об этом говорится в сообщениях Госдепартамента США. Сделка проходит процедуру согласования реэкспорта американского оружия через Конгресс США. Помимо 70 ракет и пусковых, Украина должна получить 2524 реактивных снаряда с кассетной боевой частью и 47 203 миллиметровых кассетных снарядов для самоходной артиллерийской установки 2С-7 «Пион». Причем «Атакмсы», по нашим данным, уже частично поставили на Украину. Сделать это из Турции посредством кучи балкеров и сухогрузов без особого труда и незаметно можно. Достаточно взглянуть на то, как активно ходят грузовые суда из Турции на Украину или в румынскую Констанцу. А передача ракет на фоне подготовки вооруженных сил Украины к активизации в осенний период становится все более заметной. Беспилотники украинская сторона накапливает. Ракеты «Фламинго» — то же самое. И про баллистику нельзя забывать. Будет горячо и непросто. Готовьтесь.
4: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
5: Заводы ВПК под прицелом. Дроны второй раз атаковали крупнейший завод по производству взрывчатки. Под удар попал и НПЗ в Уфе. Этой ночью неспокойно было сразу в двух крупных промышленных центрах России. В Дзержинске, Нижегородской области, под удар снова попал завод имени Свердлова. Это одно из крупнейших предприятий по производству взрывчатых веществ. А в Уфе после атаки беспилотников загорелась установка на нефтезаводе.
6: Беспилотники начали по ходу его бомбить.
5: Для завода имени Свердлова это уже вторая атака с начала года. Предыдущая была 30 апреля. Предприятие работает непосредственно на ВПК, за что давно попало под санкции Украины, США, Евросоюза и Великобритании. Ночью жители Дзержинска сняли на видео густой дым над городом. Военный обозреватель Алексей Ковалев объясняет, зачем ВСУ повторно атаковали завод.
7: Здесь важен именно повторный характер удара. Это предприятие, связанное с производством взрывчатых веществ, то есть с цепочкой производства боеприпасов. И если к одной цели возвращаются снова, задача может заключаться не в разовом повреждении, а в том, чтобы постоянно срывать работу, заставлять останавливать отдельные участки и снова тратить время и ресурсы на восстановление.
5: Но на этом тяжелая ночь не ограничилась. В Уфе беспилотники снова добрались до нефтепереработки. Глава Башкортостана Радий Хабиров подтвердил, что после атаки вспыхнул пожар.
8: Предварительно попало в установку, которая находится в ремонте. Как всегда, любое падение перебивает трубы, есть небольшой ущерб.
5: Слово «небольшой» звучит довольно неоднозначно, поскольку только за август уфимский нефтехимический комплекс атаковали трижды, а до этого была серия атак в начале лета. На севере Уфы расположен огромный комплекс «Башнефти». Там работает сразу

0: Внутри предприятия суммарной мощностью около 23,5 миллионов тонн нефти в год. Какой именно завод был поврежден этой ночью, власти не говорят. Экономист Сергей Хистанов обращает внимание, что для нефтепереработки проблема начинается тогда, когда завод не успевает закончить один ремонт, а уже получает новые повреждения.
1: Для НПЗ важен не только масштаб конкретного повреждения. Если предприятие вынуждено регулярно останавливать установки, проводить диагностику и ремонт, падает общий объем переработки. А когда такие проблемы одновременно возникают на нескольких заводах, это уже отражается на всей системе производства и поставок нефтепродуктов.
0: В Минобороны отчитались об успешно сбитых дронах и небольших повреждениях в регионах. Но сам факт, что завод имени Свердлова атакован второй раз, а уфимский нефтехимический комплекс уже несколько раз только за август, показывает другую проблему. Глубокий тыл уже окончательно перестал быть для стратегических предприятий гарантией безопасности. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
2: Говорят военкоры.
3: Теневой флот под прицелом. Военкор канал 2 «Майора» об ударах у Новороссийска.
4: Пожар вспыхнул на борту греческого балкера «Анна С» в Черном море после атаки беспилотников. По данным Reuters, судно под флагом Либерии, владелец греческое «Нептун Трейдболк», атаковали 5 дронов примерно в 20 милях от порта, за пределами территориальных вод. Экипаж из 21 человека эвакуирован. Все живы. Судно сильно повреждено огнем. Это уже второй случай за сутки. Накануне дрон ударил по танкеру «Скирос» греческого управления сразу после погрузки российской нефти на терминале Каспийского трубопроводного консорциума. Киев продолжает системно бить по судам у российских портов. Цель – сорвать экспорт нефти и зерна, взвинтить страховые ставки и запугать судовладельцев. Несмотря на договоренности с американцами не трогать Каспийский трубопроводный консорциум и нероссийские суда, удары идут, когда груз российский или судно просто рядом с нашими берегами. Пока защита акватории и противовоздушная оборона вокруг Новороссийска не будут усилены радикально, такие атаки будут повторяться.
3: Лондон и Турция наступают. Военкор «Котенок» о войне без объявления войны.
5: Великобритания делает то, о чем давно заявляла, а именно на 100% поддерживает Украину против этой незаконной войны. Если что, то это цитата нового премьер-министра Британии. Что это? Наглость, мягко говоря, неуважение и война без объявления войны. Все ясно и понятно, разжевано до мякотки. Никакие ноты протеста, вызовы послов, интервью, позы и томные взгляды тут не помогут. Это уже давно не действует. Это вчерашние и позавчерашние дни. А в мире над этим, увы, уже могут смеяться. Уважают только силу и конкретику. Акции, операции на тайном фронте, диверсии и точечные мероприятия. И разрыв дипотношений, и ответные действия, о чем я писал выше. Воевать, а не шмыгать носом туда-сюда. Мы словно боимся ввязываться в драку с Западом, а шакалы вокруг чутко улавливают подобные настроения. Вот уже турки вбрасывают планы о закрытии акватории Черного моря и готовятся перебросить Киеву партию ракет и прочего смертоносного груза. А мы словно подпрыгиваем, пытаясь заглянуть главтурку в глаза. Мы же партнеры, правда? Мы торгуем, мы надежны. А вот давайте еще вам атомных станций построим, да еще и с космическими скидками. Вся эта клоунада и импотенция продолжаются. Позорище, конечно.
3: Войны на истощение не получится. Военкор канал «Записки ветерана» о ресурсах НАТО.
4: Затевая войну на истощение с Украиной, необходимо понимать, что мы начинаем войну на истощение не с Украиной, а со всем блоком НАТО, в который входят 32 государства. Именно исходя из этого необходимо исходить и отталкиваться от этого. Потому что, согласно данным Кильского института мировой экономики, 29 из 32 стран-членов НАТО предоставили Украине денежную помощь – военную, финансовую или гуманитарную. В программе по закупке американского оружия для Украины «Пурл» на декабрь 2025 года участвовала 21 страна. Генсек НАТО уточнял, что это более 2/3 от всех 32 членов Альянса. По данным Министерства финансов Украины и Кильского института, все 32 страны-члена НАТО в совокупности финансировали Украину в период с февраля 2022 по январь 2025 года. Таким образом, в зависимости от критериев, речь идет как минимум о 21 стране, а максимальное число доходит до всех 32 членов Альянса. Очевидно, что одни мы после 4 лет войны и под давлением санкций их всех не истощим.
2: Радио «Лента». 15:57 АМ. Лента. Шок дня. Руководство Wildberries предложило продавцам, которые потеряли деньги, взять кредиты, чтобы покрыть свои убытки. Ущерб от уничтожения центров оценивают минимум в 50 миллиардов рублей. Тем временем сотрудники Wildberries рассказали, что во время атаки их не выпускали с горящего склада в Электростале, что привело к большим жертвам.
6: Радио Лента. 15:57 АМ. Радио Лента. Прямая речь.
7: Житель Крыма, выехавший из Севастополя, о том, что от Керченского моста и до самой Москвы бензина на автозаправочных станциях почти нет.
8: Выехал из Севастополя, доехал до моста. К сожалению, ни на одной заправке и по дороге я не смог заправиться. Хотя я рассчитывал, что смогу заправиться. Это прям расстраивает, потому что топлива мало. И ребята в чате пишут, что по дороге до Краснодара тоже все неутешительно, нету топлива. Также говорят, что от Краснодара до Москвы тоже мало где можно заехать заправиться. Не знаю, это правда или неправда, что вы думаете по этому поводу. Я, честно говоря, хоть и редко переживаю, но в каких-то переживаниях.
9: Бензина на трассе нету. Что я могу сказать? По всей трассе от Крымского моста до Москвы практически нигде нету топлива. Крайне редко в 10% случаях есть на заправках Лукойл, но очередины 2-3 часа минимум. А также на Газпроме такие же очередины 2-3 часа минимум.
10: И правом ряду.
9: Вот так вот. Что я могу сказать? Если вы не можете петлять и где-то что-то договариваться, то минимум 2 полные канистры топлива должны у вас быть с собой. В противном случае вы точно где-то встанете, потому что топлива тупо нету. Также хочу отметить, что дважды напротив Газпрома заправки через дорогу по направлению на Краснодар топливо было и очереди 5-10 машин. Но надо сделать небольшой круг в 15-20 минут, поэтому тоже лайфхак.
6: Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На Радио Лента. Разбор дня.
11: Всем привет! В эфире «Разбор дня». Сегодня говорим о деньгах. О ваших деньгах. О том, почему десятки миллионов россиян прямо сейчас идут к банкомату, снимают наличные и несут их домой в конверт, в банку, под матрас. Каждый день из российских банков уходят 13-15 миллиардов рублей. Ни в кризис, ни после какого-то обвала, просто каждый день, методично и неостановимо. Почему? Это страх, здравый смысл или что-то большее? Сегодня разбираемся.
12: И начать этот разбор нужно с осознания чистого физического масштаба, потому что цифры здесь не просто говорят сами за себя, они кричат. Ну вот если взглянуть на 2025 год, объем наличных денег в обращении вырос на 1 триллион рублей.
11: Триллион. Это звучит как-то абстрактно, согласись. Огромная сумма, но тяжело представить.
12: Абсолютно. Но сейчас-то очевидно, что это был лишь разогрев, потому что 26-й год – это просто настоящий забег к банкоматам. Только за 1 апрель со счетов исчезло 600 миллиардов рублей.
11: Это же абсолютный рекорд со времен паники осени 22-го года.
12: Да, именно. И в итоге к маю наличная масса на руках у людей пробила колоссальную отметку в 20 триллионов рублей. Чтобы понимать масштаб, около 95 миллионов россиян хранят часть средств вне банковских счетов.
11: Подожди. 95 миллионов – это же практически все дееспособное население страны.
12: Да, 100%. Снятие наличных перестало быть, привычкой каких-то отдельных скептиков. Это превратилось в массовый общенациональный финансовый паттерн.
11: Слушай, тут же напрашивается классическое объяснение, которое, постоянно звучит от всяких аналитиков. Мол, это просто региональная специфика. Традиции. Ведь на юге России всегда любили рассчитываться из рук в руки, разве нет?
12: География действительно неоднородна, это правда. В Дагестане, например, 36% всех оплат проходят исключительно наличными.
11: А на севере, наоборот, все с картом.
12: Там доля кэша традиционно не превышает 80%. Но списывать это финансовое кровотечение исключительно на любовь южных регионов к бумажным деньгам значит упускать самую суть.
11: Потому что есть один маркер, который ломает теорию вот этой региональной специфики. Средний чек.
12: Вот именно. По всей России средняя сумма покупки за наличные выросла почти до 2000 рублей.
11: Это показатель того, что наличные стали основным инструментом для серьезных трат.
12: Теневой сектор распухает повсеместно. И последствия этого для банковской системы, они просто разрушительны. Банковскую систему же не зря называют кровеносной системой экономики. Деньги не должны лежать мертвым грузом в сейфах. Они должны работать.
11: Тут стоит объяснить сам механизм. Как работает так называемый банковский мультипликатор. Если прям совсем просто, когда 100 рублей лежат на счету, банк оставляет небольшую часть в резерве, а остальные 90 выдает в виде кредита.
12: Угу. Классическая схема.
11: Тот, кто взял кредит, покупает, скажем, дрель. Продавец дрели несет эти 90 рублей обратно в банк. Банк снова выдает их в кредит. Таким образом, первоначальные 100 рублей превращаются в 1000 рублей реальной экономической активности. Создаются рабочие места, платятся налоги, строятся заводы.
12: А теперь давай возьмем обратную ситуацию. 100 рублей лежат под матрасом. Все, они не работают. Они остаются просто куском бумаги с водяными знаками. И сейчас банковская система теряет по 13-15 миллиардов таких капель ликвидности каждый божий день. Мультипликатор работает в обратную сторону.
11: Причем раньше же существовал естественный круговорот. Человек снимал деньги в банкомате, шел в магазин, отдавал их кассиру, вечером приезжала инкассаторская машина, забирала выручку и возвращала купюры обратно в банковское хранилище.
12: Круг замыкался, да.
11: А сейчас этот цикл разорван намертво. Инкассация фиксирует исторические минимумы, купюры уходят из банкоматов и больше никогда не возвращаются в кассы легальных магазинов.
12: И тут возникает логичный вопрос. Деньги ведь не испаряются в воздухе. Если они не возвращаются через кассы, значит, они циркулируют в какой-то другой реальности. Кто их аккумулирует? Почему легальный бизнес внезапно так сильно полюбил хруст купюр?
11: Ответ кроется в дате 1 января 2026 года. Налоговый шок. Правила игры для малого бизнеса были изменены настолько радикально, что это просто перевернуло весь ландшафт. Речь идет о пороге для применения упрощенной системы налогообложения, той самой УСН.
12: Да, до этого года планка, позволяющая работать без уплаты НДС, находилась на уровне 60 миллионов рублей годовой выручки. Для малого бизнеса это, ну, вполне комфортная сумма. Но с января ее обрушили ровно в 3 раза, до 20 миллионов.
11: Нужно пояснить, что такое 20 миллионов в год для бизнеса. Кажется, что цифра большая, но на самом деле это всего около 55 тысяч рублей выручки в день. Для небольшой автомастерской или там кафе на углу это смешные цифры. Они пробивают этот потолок за несколько месяцев.
12: И как только они его пробивают, на них падает НДС. Рентабельность такого малого бизнеса редко превышает 10-15%. Введение НДС – это не просто снижение прибыли. Для многих это означает уход в глубокий безнадежный минус.
11: Это финансовый приговор, по сути. И первой реакцией стало массовое дробление бизнеса.
12: Классическая схема. Одно юридическое лицо внезапно превращается в 3 или 4 индивидуальных предприятия. Успешная кофейня вдруг делится. Барная стойка оформлена на одного, человека кухня на другого, а десерты на третьего. И все это только ради того, чтобы остаться ниже той самой отметки в 20 миллионов.
11: Но дробление – это лишь вершина айсберга, согласись? Попытка сохранить видимость легальности. Настоящая реакция – это агрессивный, тотальный уход в наличность. Достаточно пройти по улице, зайти в оптику, в строительный магазин. Везде лежат таблички «Скидка от 5 до 15% при оплате наличными».
12: Параллельно с этим происходит просто триумфальное возвращение серых зарплат. У индивидуальных предпринимателей доля зарплат в конвертах подскочила до пугающих 40%.
11: Но подожди, зарплата в конверте – это же огромный риск для самого работника. Соглашаясь на кэш, человек добровольно лишает себя пенсионных отчислений. Он отказывается от оплачиваемых больничных, от ипотеки нормальной. В случае увольнения он остается просто на улице. Почему люди массово на это идут?
12: Потому что это болезненный, но неизбежный компромисс. Легальная экономика стала слишком дорогой для выживания не только бизнеса, но и обычных граждан. Когда выбор стоит между тем, чтобы получить 50 тысяч белыми минус налоги или 70 тысяч черными прямо сейчас, большинство выбирает то, что позволяет купить еду сегодня, а не призрачную пенсию когда-то там.
11: Хорошо. Налоги отлично объясняют поведение предпринимателей и тех, кто на них работает. Но ведь банкоматы опустошают не только владельцы ларьков. В очередях за кэшем стоят инженеры, IT-специалисты, люди, которые работают в корпорациях и получают абсолютно прозрачную белую зарплату на карту. Зачем им снимать деньги?
12: О, и вот здесь начинается самое интересное. Страх перед технологиями. Опасение, что в любую секунду современная банковская карта превратится в бесполезный кусок пластика. Инфраструктурный паралич.
11: Россия стала мировым лидером по так называемым шатдаунам. Если вспомнить июль 2025 года, там был зафиксирован антирекорд. Почти 2100 случаев намеренного отключения мобильного интернета за месяц.
12: Да, для понимания контекста, 2100 отключений – это больше, чем во всем остальном мире вместе взятом за весь предыдущий год.
11: И официальная причина-то звучит предельно логично – защита стратегических объектов. Беспилотники часто используют гражданские сети для навигации. Чтобы их ослепить, просто опускают рубильник. Сигнал ЛТЕ глушится, интернет пропадает.
12: Но проблема в том, что современная экономика, ну, не может работать в офлайне. Терминал на кассе в супермаркете, банкомат, приложение такси – все это требует стабильного соединения с банковским сервером. Нет сигнала – нет транзакции.
11: В мае 26 года крупнейшие банки Москвы прямо рассылали клиентам предупреждение. Текст был примерно таким: «Готовьте наличные, возможны перебои с безналичной оплатой».
12: Поразительная картина, да? Современный мегаполис, который всегда гордился своей передовой финтех-инфраструктурой, где можно было купить кофе лицом через биометрию, внезапно откатывается в эпоху бумажных денег.
11: И не из-за экономического краха, а просто потому, что глушится сигнал.
12: Точно. Цифры показывают, что 41% людей снимают наличные именно из-за этого риска остаться в магазине перед полной тележкой продуктов с неработающей картой.
11: Справедливости ради, государственные ведомства попытались решить эту проблему. Была предложена идея белого списка Минцифры. Суть в том, чтобы принудительно сохранять доступ к банковским приложениям даже во время тотального шатдауна.
12: Идея отличная, но реализация оказалась, мягко говоря, показательной. Изначально в этот белый список умудрились не включить крупнейший банк страны. Банк, который обслуживает сотни миллионов клиентов, просто остался за бортом.
11: Да, это был эпичный провал. А главная проблема кроется в технической архитектуре. Этот список имеет жесткие ограничения. Невозможно добавить туда абсолютно все шлюзы интернет-магазинов и миллионы маленьких терминалов в региональных маршрутках. В итоге вся эта цифровая инфраструктура оказывается хрупкой, как тонкое стекло.
12: В то время как обычная бумажная купюра в кармане работает всегда. Это единственная финансовая технология с абсолютной автономностью. Ей не нужен ни сервер, ни вышка связи, ни зарядка батареи.
11: Но давай представим ситуацию, где интернет все-таки есть. Терминал работает, связь идеальная. Однако доступ к деньгам все равно перекрывается. И перекрывает его не кто-то извне, а сам банк. Алгоритмы. С 1 января 2026 года вступили в силу новые правила контроля подозрительных операций. Это рамки пресловутого 115-го федерального закона.
12: Тут я сыграю роль адвоката дьявола. Во всем мире существуют антиотмывочные законы. Банки обязаны бороться с финансированием терроризма, с телефонными мошенниками. То, что алгоритмы выявляют подозрительную активность, это же стандартная мировая практика. Что в этом плохого?
11: Дьявол кроется в деталях. Критериев подозрительности теперь стало целых 12, и они поражают своей оторванностью от реальной жизни. Блокировка счета на двое суток без предупреждения грозит за перевод свыше 200 тысяч рублей новому лицу.
12: 200 тысяч рублей по нынешним ценам – это даже не роскошь, это просто хороший ноутбук.
11: Именно. Но есть правило еще абсурднее. Блокировка за перевод средств между своими же счетами в разных банках с последующей отправкой третьему лицу.
12: А вот тут нужно объяснить, как машина видит это нарушение. Почему перевод самому себе вызывает у алгоритма панику?
11: Потому что алгоритм обучен искать паттерны. Одно из классических правил отмывания денег – это так называемое наслоение. Деньги быстро перекидываются с одного счета на другой, чтобы запутать следы, а потом выводятся наружу. Машина не видит контекста.
12: То есть достаточно представить банальную ситуацию. Человек долго копил деньги на срочном депозите. Решил купить подержанный автомобиль. Он закрывает депозит, переводит деньги на свой карточный счет в другом банке, ну, потому что там лимиты удобнее, а затем отправляет их продавцу машины.
11: Для системы это красная тряпка. Классическая цепочка перевода между своими счетами с быстрым выводом. Алгоритм не думает. Он срабатывает автоматически. Счет блокируется мгновенно.
12: Сделка срывается. Человек остается без машины, без доступа к своим сбережениям и вынужден днями висеть на линии поддержки, доказывая, что он не террорист.
11: Да, и антиотмывочные законы превратились в инструмент ежедневной психологической пытки для абсолютно добросовестных людей. Люди устали доказывать свое право распоряжаться собственной зарплатой.
12: И параллельно с этим усложняется физический доступ к деньгам. Банки массово избавляются от банкоматов, их количество сократилось до 139 тысяч. Это на минуточку откат на уровень лета 2010 года.
11: И причина здесь сугубо прагматичная. Никакой теории заговора. Обслуживание банкоматной сети – это колоссальные затраты. Банкам просто невыгодно возиться с наличными. Им экономически целесообразнее, чтобы цифры оставались внутри их экосистем.
12: В итоге складывается идеальный шторм. Интернет может пропасть из-за беспилотников. Если он есть, перевод заблокирует алгоритм. А если пойти снять деньги, ближайший банкомат может оказаться демонтирован. Неудивительно, что люди снимают большие суммы заранее про запас.
11: Но все эти факторы – налоги, отключение связи, алгоритмы – это вопросы удобства и нервов. Но есть и еще один фактор – самый глубокий. Самый пугающий – это страх потерять все, призрак конфискации.
12: И у этого страха есть очень серьезный железобетонный фундамент, который обсуждается в самых высоких кабинетах.
11: 20 июня 26 года. Выступление Зюганова. С трибуны звучит фраза, которая мгновенно вызывает шок. 130 триллионов рублей лежат на счетах граждан и предприятий, обогащают банкиров и не работают на нужды государства. Следом звучит призыв изъять их одним указом.
12: И хотя инициатива исходила не от правящей партии, она упала на невероятно подготовленную почву. Потому что все понимают математику происходящего. В государственном бюджете зияет гигантская, беспрецедентная дыра.
11: Дефицит бюджета только за первые 4 месяца достиг почти 6 триллионов рублей. Годовой план был превышен еще до наступления лета.
12: Доходы от нефти и газа рухнули на 38%. А расходы продолжают расти неконтролируемыми темпами. Фонд национального благосостояния тает на глазах.
11: И в этих условиях недавний призыв министра финансов не держать деньги под подушкой сработал с точностью да наоборот. В обществе любые уговоры чиновников отдать деньги в банк воспринимаются как сигнал тревоги.
12: И это не паранойя, это тяжелейшая историческая травма. Стоит вспомнить реформу Павлова в 91 году. Людям дали всего 3 дня на обмен купюр. Сбережения всей жизни превратились в резаную бумагу за одни выходные.
11: Затем был дефолт 98 года, крах пирамиды ГКО, заморозка счетов, а из более свежего – кипрский кризис 13 года, где депозиты просто принудительно конвертировали в акции проблемных банков. Стрижка доходила до 60%.
12: Институциональное доверие разрушено до основания, когда критически нужны средства на покрытие колоссального дефицита, те самые 130 триллионов рублей на счетах, выглядят слишком соблазнительно. Жестокая математика пустого бюджета в сознании людей всегда побеждает любые официальные гарантии.
11: Опровержение властей о том, что вклады граждан неприкосновенны, уже никого не успокаивают. Опыт подсказывает суровое правило. Самые громкие официальные опровержения всегда звучат ровно перед тем, как происходит финансовая катастрофа.
12: И знаешь, тут возникает невероятный парадокс. Пытаясь сделать каждый рубль подконтрольным, загоняя всех в абсолютно прозрачный цифровой мир, государственная машина своими же руками создает гигантского теневого двойника. Десятки миллионов людей прямо сейчас выстраивают параллельную, абсолютно невидимую для радаров финансовую.
6: На радио «Лента» все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Балтийский дневник.
10: Дефицит топлива. Вторая серия. В Москве и десятках других регионов бензина снова нет. Когда самый западный регион накроет вторая волна топливного голода? беднее всех. Более 80% жителей Калининградской области получают зарплату ниже средней по России. Куда уходят деньги налогоплательщиков? Калининградское правительство закупает канцтовары со своей символикой на 1 миллион 125 тысяч рублей. У богатых свои причуды. Итак, на фоне все более частых ударов ВСУ по НПЗ в России набирает обороты новая волна топливного кризиса. Очереди вновь растут, заправки закрываются, а возвращаются ограничения на покупку бензина в одни руки. Более чем 70% АЗС в десятках регионов остались вовсе без топлива. Сейчас заправиться можно лишь на каждой третьей заправке в стране. В приложении «ГДБенз» сообщают, что доступность топлива рухнула с 41 до 28%. Показательно, что в Москве и Питере, которые еще несколько недель назад считались оазисами топливного благополучия, на АЗС появились лимиты на продажу. Водители штурмуют заправки, а бензин становится роскошью покруче отдыха на Балтике.
13: 6 утра, Москва. Сейчас буду пробовать заправиться. Вчера не смог.
14: Ну что, новый виток топливного кризиса. Даже в Москве нету бензина. Вот время 5 утра. Я уже где-то с 3:30 ночи езжу по всем заправкам. Уже проехал 15-20 заправок. Нигде бензина нету, везде сухо.
10: Ну а те, кому все же удается найти бензин, пребывают в шоке от космических ценников и жалуются на его плохое качество и, как следствие, постоянные поломки машин. Как известно, чтобы избежать дефицита, правительство снизило требования к качеству горючего. В итоге рынок – тьма неэкологичного топлива.
15: «Газпром засрат, или идите, народ обкрадывает, пи***. 140 рублей, злобы вонючие, чтоб вы обосрались и бумажки не было».
16: «Я просто в ахере, но я типа не думала, что ты заправляешь тачку, и у тебя сразу же тачка ломается после заправки. Это как вообще?»
17: «Сегодня заправились дистопливом на заправке «Лукойл». Полный бак, буквально проехал 15 километров, и машина встала. Не заводится, вызвали эвакуатор».
10: Чиновники из Минэнерго признают проблемы, хотя еще недавно обещали полную стабильность. До недавно и сам губернатор без прозванных заявлял, что запасов в регионе предостаточно и что Калининградская область на особенном счету у Москвы по поставкам бензина и дизеля. Но мы-то помним, во что обернулись заверения властей о контроле над ситуацией в конце июня и как регион трясло от дефицита горючего и километровых очередей на заправках. Бензиновый коллапс может обостриться осенью и причем еще сильнее, полагает экономист Николай Корженевский.
18: Все указывает на то, что часть автопарка просто не может переваривать то, что в нее заливают. И все-таки идет война. Непонятно, что и производиться будет тоже. То есть что будут смешивать и в каком объеме. Дальше следующий тест в сентябре. Сейчас в августе народ в отпусках и может ездить чуть меньше по как бы объективным причинам. Может просто отказаться от поездок, а дальше спрос вот конечный, потребительский, вернется в полную силу, и посмотрим, в скольких регионах тогда не будет хватать бензина.
10: Источники издания «Коммерсант» также предрекают новый пик топливного кризиса в сентябре. Тогда сойдутся два фактора. Плановый ремонт на нефтеперерабатывающих заводах, разрушенных украинскими атаками, и снижение поставок из Беларуси. Так что, несмотря на пока относительное бензиновое затишье в Калининградской области, не лишним будет заблаговременно запастись горючим, дабы снова не наступить на те же грабли. Кроме того, есть и еще одна плохая новость. По словам экспертов, вслед за бензиновым голодом калининградцев может ждать всплеск продовольственной инфляции. Хотя куда уж больше, у нас цены и так гораздо выше, чем на большой земле. А вот с зарплатами все наоборот.
19: Более 80% калининградцев получают зарплату ниже средней по стране, которая сейчас официально оценивается в 108 тысяч рублей. Еще печальнее с действительно высокими зарплатами. Более 200 тысяч рублей в регионе получают только 3% жителей. По данным РИА Новости, Калининградская область заняла только 54-е место из 85 в рейтинге российских регионов по уровню зарплат. Лидерами рейтинга являются регионы с северными надбавками и высокодоходной добывающей промышленностью, а также крупные финансовые центры. Это Ямало-Ненецкий автономный округ, Магаданская область, Чукотский, Ненецкий и Ханты-Мансийский автономные округа и, разумеется, Москва и Санкт-Петербург. Добавим, что в апреле официальное статистическое ведомство исчисляло среднюю начисленную зарплату в Калининградской области в 84 тысячи рублей, что после вычета налогов означает 73 тысячи.
10: Словом, все как всегда. Полюса между богатыми и бедными продолжают расходиться в противоположные стороны. И вот наглядный пример. Действующие депутаты и кандидаты от «Единой России» в Калининградской области задекларировали почти 2 миллиарда рублей.
20: Самый большой доход за год среди депутатов ЗАГС Собрания задекларировал Сергей Люторевич – 336 миллионов рублей. У Евгения Морозова – 206 миллионов. У Евгения Верхолаза – 101 миллион. Годовой доход Юрия Самородова, согласно декларации, 58 миллионов рублей. Всего 15 единороссов из опубликованного списка получили за год около 800 миллионов рублей.
21: Но абсолютным рекордсменом по праву считается депутат Горсовета Павел Макаров. Его доход за 2025 год составил 1 130 000 000 рублей, а на банковских счетах накопилось еще 729 миллионов. И что самое интересное, миллиардер даже не постеснялся получать компенсационные выплаты, как депутат Горсовета Калининграда. Заметим, что вместе эта группа действующих депутатов и кандидатов от «Единой России» задекларировала почти 2 миллиарда рублей доходов. И все это на фоне избирателей, большая часть которых привыкла жить скромно и экономить. Подтверждают это и очередные циферки от аналитиков.
22: В этом году россияне чаще всего жалуются в интернете на бедность и высокие цены. К такому выводу пришли аналитики компании «Пресс Индекс», изучив комментарии пользователей в чатах, соцсетях, видеохостингах и мессенджерах, включая Telegram, YouTube, RuTube, ВКонтакте, Макс, Дзен и ТикТок. Согласно полученным данным, почти половина, 46% всех негативных высказываний россиян связаны с нехваткой денег. Самым распространенным выражением в 2026 году стала фраза «от зарплаты до зарплаты». Ее использовали 588 тысяч раз. Далее следует «работать за копейки» – 202 тысячи раз. И «цены космос». Эта фраза употреблялась 150 тысяч раз.
21: Жители Калининградской области тоже часто жалуются на низкие доходы и несоответствие зарплат росту цен. Согласно Калининградстату, порядка 44% работающих граждан довольны своим заработком, когда, как остальные, испытывают недовольство или стресс из-за финансовой нагрузки. При этом чиновники на жизнь, похоже, совсем не жалуются и используют бюджетные деньги как заблагорассудится, например, на закупку дорогой канцелярии.
23: Правительство Калининградской области планирует заказать изготовление фирменных канцелярских принадлежностей со своей символикой. Анонс соответствующей закупки опубликован на сайте регионального центра торгов. Согласно перечню товаров, чиновникам требуются брендированные ручки, чернографитные и механические карандаши, блокноты, блоки для записей, фирменные коробки и пакеты. Также в списке указаны и ежедневники в темно-синем гибком переплете. А самый дорогой из них выполнен из натуральной кожи и стоит 3200 рублей за штуку. Помимо этого власти заказывают папки для документов, максимальная стоимость одной из которых составляет 19200 рублей. Общая стоимость запланированного контракта составляет 1 125 000 рублей. Все финансирование закупки предусмотрено на 2026 год.
21: Словом, вместо того, чтобы направить средства хотя бы на ремонт дорог, больниц, аварийных домов и замену дряхлых коммунальных сетей, региональное правительство тратит 1 000 000 рублей налогоплательщиков на брендированные канцелярские принадлежности. Как говорится, гулять так гулять. На этом пока все, а больше новостей ищите в нашем ТикТок-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
6: Радиолента. Балтийский лоцман.
24: Всем привет! С вами Балтийский лоцман. У НАТО уже готов план войны на Балтике. В нем расписано, что Альянс будет уничтожать в первые часы, где создаст зону для боевых дронов и по каким объектам может ударить в глубине России. О плане рассказала немецкая газета «Бильд» со ссылкой на свои источники. Они утверждают, что НАТО разработала новую концепцию сухопутной войны на случай, если Москва попробует устроить что-то в Литве, Латвии или Эстонии. Предполагаемый сценарий предусматривает, что боевые действия практически сразу перейдут на российскую территорию. А сам план состоит из трех этапов. Первый. Остановить российские ракеты, беспилотники и авиацию. Если начинается большая война, никто не станет просто ждать, пока ракеты долетят до Вильнюса, Риги или Таллина. Их будут сбивать в воздухе, а одновременно постараются уничтожить то, откуда их запускают. Пусковые установки, аэродромы, склады, радары и системы ПВО. Логика простая. Если из дома по вам стреляют, можно ловить пули возле собственного забора, а можно попытаться выбить оружие из рук стрелка. На военном языке это называется подавлением угрозы. И одним из первых российских регионов, который окажется внутри такого конфликта, станет Калининградская область. Здесь размещены силы Балтийского флота, военные аэродромы, ракетные подразделения, радары. То, что в мирное время никто не замечает, но в случае большой войны те же объекты превращаются в цели. А если ПВО подавлено, то атаковать становится гораздо проще. Поэтому первые часы войны – это борьба за возможность видеть, стрелять и летать. Именно здесь особенно хорошо заметно, как изменилась ситуация за последние годы. Нам объясняли, что война отодвинет НАТО от российских границ и сделает страну безопаснее. В результате Финляндия и Швеция вступили в альянс, хотя не планировали. Балтийское море почти полностью окружено странами НАТО, а Польша строит укрепления и закупает оружие. Теперь западные военные еще и готовят сценарии уничтожения российских объектов. Странное получилось отдаление НАТО. Альянс вроде бы отодвигали, а он оказался еще ближе. Но вернемся к плану. Второй этап – создать вдоль границы автономную зону боевых действий. Звучит сложно, но идея понятная. Представьте широкую полосу земли, где постоянно работают беспилотники, камеры, датчики и наземные машины без экипажей. Вместо сплошной стены из солдат появляется стена из электроники. В воздухе дроны, на земле роботы, в лесах камеры и датчики движения. Задача такой зоны – заранее заметить наступление, замедлить его и заставить войска двигаться туда, где их уже ждут. Это не фантастика. Добро пожаловать в современную войну. Конечно, люди все еще нужны. Только теперь они не сидят в танке, а сидят в офисе за компьютером или держат в руках джойстик. Но мы отвлеклись. Третий этап – удары по снабжению российских войск. Армия не может долго воевать только за счет того, что солдаты принесли с собой. Технике нужно топливо, артиллерии, снаряды, людям еда, лекарства и подкрепления. Все это перевозят по дорогам и железнодорожным путям, хранят на складах и распределяют через крупные узлы. Если уничтожить один танк, армия потеряет один танк. Если разрушить дорогу или станцию, по которой доставляют топливо, без движения могут остаться десятки машин. Поэтому целями становятся абсолютно все мосты, железнодорожные узлы, склады и ремонтные базы. Причем такие объекты могут находиться далеко от границы. Именно поэтому современная война не помещается в аккуратную полосу на карте. Фронт находится в одном месте, а ракеты прилетают за сотни километров от него. И в этом главный урок для калининградцев. Даже высокоточное оружие не создает вокруг военного объекта волшебный купол. Ракету могут сбить, обломки падают вниз, наведение может ошибиться, а ударная волна не спрашивает паспорт и политические взгляды. Поэтому разговоры о прямой войне с НАТО звучат бодро только в телевизионной студии. Там можно двигать стрелки по карте и обещать дойти куда угодно. На настоящей карте между военными значками находятся здания с обычными людьми. А теперь главное, а можно ли доверять каким-то газетам? И да, и нет. Пока одна сторона официально не объявит войну другой стороне, все мнения и прогнозы остаются мнениями и прогнозами. Но одно можно сказать точно. Описанная логика соответствует тому, как крупные армии готовятся к возможному конфликту. Было бы гораздо удивительнее узнать, что у НАТО нет плана на случай нападения на своих членов. Как было бы странно обнаружить, что у российского генштаба нет сценария войны с НАТО. Военные заранее рассчитывают худшие варианты. Где могут наступать войска, какие дороги использовать, сколько времени займет переброска подкреплений, какие объекты защищать и какие уничтожать у противника. Самое опасное здесь не планы как таковые. Опаснее то, что обе стороны все лучше готовы к конфликту и все меньше доверяют друг другу. В такой обстановке достаточно ошибки. Неопознанный беспилотник пересек границу. Радар показал приближающуюся цель. Один командир решил, что начинается атака. Другой увидел подготовку ответного удара и тоже решил не ждать. На бумаге всегда есть время позвонить и разобраться. В реальности решение иногда приходится принимать за минуты. Так что вопрос не в том, нападет ли НАТО завтра. Доказательств такого решения нет. Вопрос в другом. Если специальная военная операция должна была сделать Россию безопаснее, почему спустя несколько лет границы укреплены сильнее, две новые страны вступили в НАТО, а западные военные готовят сценарии ударов по российской территории? И сколько еще шагов осталось между картой на столе и настоящими взрывами? Подписывайтесь на социальные сети Балтийского лоцмана и услышимся в новом разборе полетов.
6: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. На радио «Лента». Цифра дня.
0: Как минимум 35 российских регионов официально подняли цены на проезд в общественном транспорте из-за дефицита топлива. В среднем проезд подорожал на 15%. Тем временем цены на бензин всего за месяц поднялись на 6%, а перекупщики продают топливо в 2,5 раза дороже, чем заправочные станции.
6: Радио «Лента». 15:57 АМ. Радио «Лента». Прямая речь.
7: Россиянка рассказала, как ее брата-срочника, которому до демобилизации оставалось несколько месяцев, угрозами и сильным давлением заставили подписать контракт с Министерством обороны.
1: Брата насильно увезли на СВО. Он проходил срочную службу в части 5.2.5.5.8. Его и других солдат угрозами заставили подписать контракты. На них было оказано сильнейшее психологическое давление. Со слов «мальчиков». Или подписываешь контракт, или уезжаешь в тюрьму на 15 лет, а оттуда все равно на СВО. Только сразу в штурмовики. Пожалейте матерей. Вот перед таким выбором их поставили. Через 3 месяца мой брат должен был вернуться домой. Вместо этого он уехал на СВО. Я прошу вас, распространите это видео. Нам очень сильно нужна огласка. Я прошу Следственный комитет, военную прокуратуру и Министерство обороны разобраться в том, что сейчас происходит. Мой брат не давал добровольного согласия оказаться там, где он сейчас находится. А также я хочу обратить внимание, что нам известны случаи, когда особо активные парни, которые пытаются бороться за свои права, которые пытаются подать иск, которые пытаются оспорить контракт, который их заставили подписать, этих парней отправляют в штурм для того, чтобы не допустить разбирательства. И никто из офицеров не пострадал.
6: Какие новости стали сегодня главными для обсуждения в России? Какие заявления делают представители власти? Какие проблемы волнуют людей? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
3: Золотые автомобили. Кроме дефицита топлива, в России теперь и проблемы с автомобильными маслами. Их то нет, то есть, но по заоблачной цене. Стоимость автомобильного масла в России выросла на 15, а то и 20%, а на отдельные бренды – на все 40%, пишет «Коммерсант» со ссылкой на экспертов отрасли. Это связано с перебоями в поставках. По мнению дилеров, говорить о полномасштабном дефиците пока рано. Однако, если ранее они получали автомобильные масла за 2 дня, то теперь срок доставки вырос до 2 недель. Сильнее всего не хватает премиальных брендов и позиций от автоконцернов. При этом цены на импортные масла выросли в 2 раза, отмечают дилеры.
4: Отдельных позиций ходовых масел вообще нет. Мы покупаем у посредников то, что производители успели отгрузить ранее.
3: Перебои с поставками могут быть связаны с выросшим спросом на автомобильное масло. Так водителям рекомендуют в 1,5-2 раза чаще заливать масло в автомобиле за введение в оборот бензинов формата Евро-2 и Евро-3 с повышенным содержанием серы. Это топливо быстро приводит к износу и засорению двигателя, в то время как моторное масло защищает детали автомобиля. Нехватка автомобильных масел, как считают участники рынка, также может быть связана с дефицитом присадок – жидкостей, которые улучшают качество бензина и защищают защищают детали машины от его вредных качеств. Спрос на присадки вырос на 10-30% в начале июля, через неделю после того, как правительство разрешило оборот бензина Евро-3. Впоследствии власти позволили заправкам продавать и топливо более низкого качества – Евро-2, отмечает автоэксперт Владислав Волошин.
2: Регулярная заправка Евро-3 сильно портит работу двигателя и выхлопной системы, из-за чего водителям приходится полностью заменять эти компоненты машины. Евро-2 считается ядовитым канцерогеном. Помимо негативного влияния на автомобиль, он отравляет водителя и пассажиров, а также может легко воспламениться.
3: Заправка топливом Евро-2 и Евро-3 запрещена в России. Правительство временно разрешило оборот бензина этих форматов в качестве меры борьбы с топливным кризисом. Премьер-министр Михаил Мишустин разрешил продавать Евро-2 вплоть до июля следующего года. Вместе с ценами на смазочные материалы выросли и сроки поставок. С 2 дней до 2 недель, рассказал представитель одного из маркетплейсов Владимир Андреев.
5: Дефицит отечественных масел связан с внеплановыми ремонтами на нефтеперерабатывающих заводах и ограничениями по некоторым видам сырья. Например, для охлаждающих жидкостей. В частности, российским производителям не хватает необходимых импортных присадок. Основу для масел всегда с запасом делали внутри страны, а присадки обычно везут из-за рубежа.
3: На импортные поставки главным образом влияет ситуация вокруг Ормузского пролива, отмечают эксперты. По их словам, из-за логистических проблем из продажи периодически пропадают отдельные масла. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в TikTok-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
6: Радио «Лента». Прямая речь.
7: Заместитель генерального директора музеев Кремля Андрей Баталов о подлинности мощи князя Дмитрия Донского, чьи останки открыли в ходе реставрационных работ в Архангельском соборе.
8: Не собирался, естественно, обретать мощь специально в русской православной традиции. Нет этого. А мы производили реставрационные работы, связанные с просадкой полов неожиданной в Архангельском соборе. Нам для этого, кроме того, была угроза выпадания белокаменных плит с эпитафиями из надгробниц, поэтому нам пришлось разобрать надгробницы, и перед нами предстал саркофаг Дмитрия Донского, крыша которого имела трещины в трех, распалась на три части, и средняя была расколота в продольном направлении и угрожала упасть внутрь погребения. В связи с чем было получено благословение святейшего патриарха открыть крышку и для того, чтобы ее отреставрировать. И так произошло раскрытие мощей благоверного князя Дмитрия Донского. Это несомненно он, поскольку существует летописная запись 1507 года о порядке положения гробов, возвращении их под своды новопостроенного собора, где сказано, что у южной стены положили гроб Ивана Ивановича Красного, его отца, умершего от чумы в 1359 году, а рядом с ним его сына Дмитрия Донского. В этом порядке также были также расположены надгробницы с эпитафиями, соответственно, над ними. Это место всегда было известно как место погребения Дмитрия Донского.
6: Криминальные новости.
9: Отец расстрелял собственных детей. В Волгоградской области задержали и взяли под стражу жителя города Паласовка по подозрению в стрельбе по сыновьям. Предварительно установлено, что несколько недель родственники конфликтовали из-за вопросов о разделе имущества. В один из дней двое сыновей приехали к отцу на работу, где у них произошла очередная ссора. В результате мужчина не менее 2 раз выстрелил в одного из сыновей. Ранения оказались несовместимыми с жизнью. После этого подозреваемый стал стрелять в другого сына, попав ему в спину и затылок по касательной. Пострадавший смог добраться до ближайшего дома, жители которого вызвали медиков и полицию. Возбуждено уголовное дело. Рецидивистка забила мужчину утюгом и изрезала ножом. В ДНР осудили женщину, которая жестоко расправилась со знакомым. Об этом сообщили в Объединенной пресс-службе Верховного суда региона. Как установил суд, в августе прошлого года женщина, ранее судимая за убийство, с особой жестокостью в состоянии алкогольного опьянения во время ссоры после застолья, нанесла знакомому не менее 20 ударов руками и утюгом, после чего еще более 40 раз
11: сбила ножом в область жизненно важных органов. Потерпевший скончался на месте. Рецидивистка проведет в колонии 17 лет. Женщина забила серпом родного брата за то, что тот съел ее маринованные огурцы. По данным ШОД, 53-летняя жительница Старого Оскола день и ночь закатывала банки на зиму. Особенно она гордилась маринованными огурцами, которые давно приглянулись ее 58-летнему брату. Тот дождался момента, пока сестры не будет дома, и умял целую банку. Остаться незамеченным не получилось. В один из дней, когда брат умывался, женщина набросилась на него с серпом. Ударила несколько раз по голове и спине, после чего сбежала. Истекающий кровью бедолага вышел на улицу и бродил в поисках больницы, пока его не заметили полицейские и не отвезли к врачам. Вскоре задержали и сестру. На нее завели дело за умышленное причинение вреда здоровью средней тяжести и отпустили под подписку о невыезде. Количество преступлений, связанных с незаконным оборотом оружия за время СВО, выросло на 55% в Курской области, сообщает областное правительство. Местные власти хотят усилить профилактику правонарушений, в том числе из-за значительного количества незарегистрированного оружия, боеприпасов и взрывчатки в гражданском обороте. Откуда оно берется, догадаться несложно. В июне Курский гарнизонный суд приговорил к 10 годам колонии военного, который украл из части гранатомет и боеприпасы к нему и подарил их знакомому курянину. Военнослужащие регулярно рассказывают о командирах, которые приторговывают оружием, также открыты уголовные дела о его сбыте. Это были криминальные новости. Больше о самых резонансных преступлениях в России слушайте в следующих выпусках.
6: Радио Лента. Прямая речь.
7: Президент Владимир Путин о том, что критических последствий от атак ВСУ нет.
12: Как показывают статистические данные, экономическая динамика в целом скромная, но позитивная. Прирост валового внутреннего продукта находится на отметке около 1%. Причем за первое полугодие прирост ВВП составил 0,6%. А во втором квартале это было на 1,3%. Понятно, что на экономических темпах сказывается целый ряд факторов, включая и внешнее давление, и атаки на объекты промышленности, инфраструктуры. Разумеется, критических последствий от таких атак нет, не было и быть не может. Но вред они нам, конечно, наносят. Это очевидно. Мы это понимаем и видим, и знаем.
6: Главные новости дня.
13: Бензоапокалипсис набирает обороты. В Москве сумасшедшие очереди на заправки. Половина АЗС ввели ограничения на продажу топлива.
14: Работают 4 колонки. 2,5 часа. Очередь. Еле достояли.
13: Бензин в Москве теперь мало просто найти. За ним еще приходится простоять пару часов. На столичных АЗС снова очереди, а сети одна за другой вводят лимиты. Где-то разрешено залить 40 литров в бак, а где-то 50. А на отдельных заправках 95-го бензина нет. Проблему уже признал и глава Минэнерго.
15: Есть бензины на заправках. Правда, там очереди. Я с вами согласен.
13: Очереди действительно есть. РБК пишет, что 19 августа «Газпромнефть» на части заправок ограничил отпуск топлива. Разрешено залить не более 40 литров. «Татнефть» пошла на аналогичный шаг. В «Нефть-магистрали» вечером 18 августа АИ-95 удалось найти только на одной московской заправке.
25: Я сейчас покажу очередь на сегодняшнее время, какая она на заправку, а точнее на заправки. Вот, смотрите сами. Без преувеличения. Это, наверное, 5-я заправка, которую я сейчас объезжаю, чтобы понять, есть ли где-то очередь поменьше. Но, судя по всему, стоять придется мне, как и всем.
13: И Москва не одна столкнулась с дефицитом. Проблемы зафиксированы в 3 регионах страны. Экономист Илья Кравченко объясняет, почему даже Москва, куда правительство постановило доставить топливо из регионов, снова оказалась с очередями на заправках.
4: Москва по последний регион, где власти заинтересованы допустить заметный дефицит топлива. Поэтому, если ограничения появляются уже здесь, значит, проблема вышла далеко за пределы отдельных регионов. Можно перебрасывать бензин из одной части страны в другую, но это не создает дополнительных объемов. В одном месте дефицит временно закрывают, в другом он появляется.
13: И есть еще одна проблема, которую водители замечают быстрее любых экономических отчетов. Цена на топливо меняется едва ли не каждый день. После довольно спокойного начала года бензин резко ускорил рост в июне-июле. А дальше дорожает уже не только поездка на своей машине. Топливо заложено в стоимость практически любой доставки товаров, от продуктов в магазине до вещей.

0: важного.
1: На радио «Лента». Потеря дня.
2: После масштабной атаки украинских беспилотников по Подмосковью загорелся Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения в микрорайоне Климовск в Подольске. Предприятие являлось одним из ключевых поставщиков фронта и специализировалось на разработке стрелкового оружия, боевой экипировки и боеприпасов.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Далее в эфире. Интересные точки зрения о событиях дня, цитаты лидеров общественного мнения, анализ ситуации из первых уст. Прямо сейчас на радио «Лента» самые важные высказывания дня.
2: Телеведущий Анатолий Кузичев заявил, что теперь Украина ведет спецоперацию против России.
3: У нас есть тоже такая, ну, у многих есть такая почти мистическая вера. Знаешь, вот там мы все смеялись над, ну, особенно в первый период там, своего первого там, пару лет, все смеялись над украинцами, что они верят в какое-то, значит, мифическое вундервафе, чудо-оружие. Вот сейчас там им дадут, ну, не знаю, хаймерсы, потом сейчас дадут F, там, сколько, мы F-15 или что им там, да,
4: F-16?
3: F-16, ну, да, много вот чего, сейчас да. И так далее. Ну, много чего. И каждый раз...
5: Джавелины были,
3: Джавелины. Каждый раз была почти как бы какая-то мистическая вера в то, что это и есть чудо-оружие, которое повернется. Вот у нас, на самом деле, такая же почти мистическая вера в этот какой-то, значит, страшный удар. Бабахнем, и все закончится, и победим. Но, к сожалению, нет. Никакого вундервафа с нашей стороны тоже нету. Тут нужно это твердо как бы и четко осознавать. Но нет никакого вундервафа. Поэтому я не то чтобы требую, чтобы мне доложили, когда же будет удар по Киеву, и все, и таким образом мы все завершим победно. Нет, конечно. Но понимаете, в чем дело? Сейчас прозвучит, наверное, жестко. Я надеюсь, что прозвучит несправедливо, но есть ощущение, что уже против нас ведут СВО, а не мы. У нас, мне кажется, мы утратили какую-то, повторяю, это внешнее такое бытовое ощущение, так сказать, не разбирающегося в деталях, наверное, человека. Вот, но инициатива, есть такое ощущение, сейчас не у нас. Или наша инициатива недостаточно хорошо подсвечивается в СМИ, там, в докладах Министерства обороны и так далее. Ну, такое ощущение есть. И поверьте, если бы я это говорил, так сказать, ну, вы могли просто мне сказать, что, ну, истеричка. Бывает, мало ли, парень, так сказать. Но вы же тоже общаетесь с людьми, и вы же понимаете, что примерно то же самое в тех же, там, в той же тональности тревожной говорят, ну, практически все.
2: Полковник СВР Андрей Безруков призвал готовиться еще к 20 годам войны.
6: Мы в новой войне. Поскольку территории захватывать уже бесполезно, дорожать перестали, оккупировать некем, это война на измор и на подрыв. Мы уже видим, потому что делается на наших фронтах, то, что делается на Ближнем Востоке, выбиваются лидеры и выбивается критическая инфраструктура, на которой живет страна. Вот к этой войне нам надо готовиться. Она идет, и она будет идти дальше. Мы должны признать, что мы в следующие несколько лет, может быть, пару десятилетий, будем находиться в войне. Это может быть война очень горячая, то, что сейчас. Это может война ползучая. Даже если она уйдет в другие регионы, у нас будет два поколения, которые можно считать практически воюющими. И нам нужно научиться с этой войной жить.
1: Радио «Лента». Прямая речь.
7: Банк ВТБ испытывает серьезные проблемы и масштабно сокращает штат на фоне резкого ухудшения финансовых результатов.
8: Банк ВТБ приступает к масштабному сокращению штата на фоне ухудшения финансовых результатов, роста неплатежей по кредитам и обвала своих акций на московской бирже до исторических минимумов. Банк намерен уволить 10% сотрудников главного офиса, сообщил зампред правления финансовый директор ВТБ Дмитрий Пьянов. По его словам, эта мера нацелена на сокращение расходов. Результаты ВТБ, мягко говоря, не впечатляющие, пишут аналитики «Вектор Капитала». Его рентабельность и чистые процентные доходы почти вдвое ниже, чем в среднем по банковской системе, а запас собственных средств находится на грани допустимого минимума согласно нормативам ЦБ – 10,7%.

0: 0,7% против 10%. По итогам 2025 года доля проблемных кредитов на балансе банка выросла почти в полтора раза, до 14,2%, и на треть превышает средний уровень по банковской системе.
1: Радиолента. Голос темного времени. Нам пишут солдаты с поля боя, говорят военкоры, последние новости военного противостояния, а также разборы сложных ситуаций от военного адвоката. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Главные новости дня.
2: Жизнь дороже денег. Гана потребовала от России прекратить вербовку ее граждан на СВО. Лавров уже ответил. Не секрет, что Минобороны вербует иностранцев на СВО, но все чаще эти пополнения армии наемниками из других стран оборачиваются скандалами. Глава МИД Ганны Сэмюэль Акудзето Аблаква на переговорах с Сергеем Лавровым потребовал разобраться с набором ганцев в российскую армию. По его словам, 62 гражданина Ганны погибли на СВО, еще 15 числятся пропавшими без вести.
3: В Украине погибли 62 гражданина Ганы. Еще 15 числятся пропавшими без вести.
2: Дипломат был настолько решительно настроен, что отрицать проблему уже было нецелесообразно. Сергей Лавров подтвердил, что граждане Ганны действительно заключали контракты с российскими Минобороны. Однако объяснение главы МИДа получилось довольно неожиданным. По его версии, часть африканцев отправилась воевать за Россию из-за денег, а часть из солидарности с государством, которое когда-то помогало бороться с расизмом.
4: Кто-то из солидарности со страной, которая им тоже помогала бороться с расизмом, там кто-то по материальным финансовым соображениям.
2: Причем из ответа Лаврова выяснилась еще одна важная вещь. Гана не единственная страна, которая обратилась с подобным вопросом. Министр иностранных дел признал, что аналогичные запросы поступали и от других стран, и в Минобороны для их рассмотрения уже существует специальная структура.
4: Информация об условиях таких контрактов, она в открытом доступе на различных ресурсах находится. И давно уже мы объяснили, что это все находится под контролем Министерства обороны. От ряда других стран тоже были такие обращения. И в Министерстве обороны есть специальная структура, которая рассматривает, и я убежден, рассмотрит и дополнительные просьбы, которые поступили сегодня от ганских друзей.
2: То есть история явно вышла за рамки обращения насчет судьбы нескольких десятков граждан одной африканской страны. По словам дипломатов, сейчас для Москвы возникает неудобный вопрос. Если иностранцы действительно добровольно и осознанно подписывают контракты на СВО, почему их правительство одно за другим вынуждены вмешиваться и требовать от России разобраться с вербовкой? Тем более, что для Ганны это уже не абстрактная дипломатическая проблема. 62 погибших и 15 пропавших без вести. Это фактически 8 десятков семей, которые отправили родственника в Россию, а теперь пытаются понять, как он оказался на фронте на Украине. По словам эксперта-международника Дмитрия Соколова, Россия годами тщательно выстраивала образ друга Африки. Но когда африканские страны начинают получать сотни гробов и извещения о пропавших без вести, все усилия рушатся. Требования Ганны, Кении, ЮАР прекратить отлов их граждан – это серьезный удар по влиянию России на глобальном юге.
5: Когда правительству приходится вербовать людей в Гане или Кении, обманывая их обещанной работой охранников, это говорит об исчерпании внутреннего мобилизационного ресурса. Российские регионы больше не дают нужного количества добровольцев даже за огромные выплаты. Вербовка за границей стала единственным способом оттянуть новую волну мобилизации внутри страны.
2: После переговоров Сергей Лавров согласился работать над решением проблемы. По его словам, Москва обещает рассматривать все подобные обращения как можно скорее. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
1: Говорят военкоры.
6: Крым приготовится. Военкор канал Архангел спецназа о подготовке операции в Черном море.
7: Напряженная обстановка складывается в районе Кинбурнского полуострова, где вооруженные силы Украины последовательно бьют по позициям вооруженных сил Российской Федерации и пытаются выбивать логистику российских войск в этой зоне дронами. Сейчас вооруженные силы Украины также начали задействовать активнее дроны типа «Баба-Яга», которыми они атакуют опорные пункты, пытаются выбивать вооруженные силы Российской Федерации подальше, пользуясь преимуществом в тактическом сегменте ударных беспилотников до 150 километров. Все это выглядит как подготовка к десантной операции в Черном море, в том числе на территории Крымского полуострова. План ее проведения предусматривает переброску диверсионно-разведывательных групп из Одесской области. На это также указывает повышенная активность в районе Росейки Одесской области. При этом Кинбурнское направление выглядит как второстепенное для отвлечения внимания вооруженных сил Российской Федерации посредством операционного центра сил специальных операций «Юг» и 36-й отдельной бригады морской пехоты. К поддержке десантной операции предусматривается привлечь 144-й центр сил специальных операций и 18-ю отдельную бригаду морской пехоты. При этом сейчас противник проводит подготовку, атакуя энергосистему и логистику как на Крым, так и в Новороссию, чтобы к концу августа, началу сентября обеспечить более комфортные условия для себя.
6: Россию выводят из маршрута. Игорь Дмитриев о новом коридоре через Каспий.
8: Азербайджан и Казахстан завершили морскую прокладку волоконно-оптической линии связи по дну Каспия. Кабель длиной 390 километров соединит цифровую инфраструктуру двух стран и создаст высокоскоростной интернет-коридор между Азией и Европой. Сейчас 95% интернет-трафика Казахстана выходит в мир через российские магистрали. И через Казахстан же к интернету подключены Кыргызстан с Таджикистаном. Новая линия достраивает цепочку Китай, Казахстан, Каспий, Азербайджан, Грузия, Черное море, Европа, в которой российского участка нет. То есть вокруг Каспия последние 4 года собирается полный комплект дублирующей инфраструктуры на случай, если российское направление выключится по своей воле или по чужой. Контейнерная линия среднего коридора, нефть и, возможно, газ в обход России. Уран идет тем же путем. Электроэнергия должна пойти по черноморскому кабелю в европейскую сеть. Астана и Баку не хотят зависеть от того, как у России складываются отношения с миром, и готовят резерв на случай полной изоляции нас. А вот это сейчас звучит уже не так смешно.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента» «Разбор дня».
9: Всем привет! В эфире «Разбор дня». В феврале 22 года российский флот почти безраздельно контролировал Черное море, блокировал украинские порты и угрожал высадкой под Одессой. Спустя 4,5 года флагман «Москва» лежит на дне, десятки кораблей уничтожены или повреждены, а уцелевшие силы пришлось увести из Севастополя. Теперь война добралась и до Новороссийска, который должен был стать безопасным убежищем. Украина заявила о поражении сразу 4 кораблей, хотя масштабы повреждений еще проверяются. Сегодня разберемся, как страна почти без собственного флота заставила российские корабли прятаться за сетями и заграждениями в собственных портах.
10: Да, и чтобы вообще осознать масштаб того, к чему все пришло вот сейчас, к августу 26 года, нужно очень четко зафиксировать стартовую точку.
9: Угу. Ту самую картинку февраля 22-го.
10: Именно. То есть превосходство на море тогда было не просто сильным, оно казалось, ну, абсолютно тотальным.
9: Ну да, с одной стороны, ракетные крейсеры, современные фрегаты, подлодки, морская авиация работает.
10: Да-да-да, к тому же группировку перед началом конфликта специально усилили, перебросили туда десантные корабли с других флотов. А что было, так сказать, на другой стороне доски?
9: Ну, фактически пустота.
10: Вот. У Украины на тот момент оставался, ну, по сути, один крупный корабль.
9: Фрегат «Гетман Сагайдачный», да.
10: Который стоял на ремонте в Николаеве. Его же пришлось затопить прямо у причала, просто чтобы он не достался наступающим войскам.
9: Угу.
10: И в итоге российский флот просто начал действовать как полноправный хозяин. Захват Змеиного, постоянная угроза десанта под Одессой, свободный выбор дистанции для пуска тех же калибров.
9: Слушай, ну вот эта угроза десанта, она же работала как, ну, психологический капкан. Сухопутные войска были просто прикованы к берегу.
10: Конечно. Корабли маневрировали, диктовали условия. Но эта иллюзия такого бетонного контроля начала сыпаться довольно быстро. Уже весной 22-го.
9: Ты имеешь в виду удар по Бердянску в марте?
10: Да, именно. Когда в порту загорелся и пошел ко дну большой десантный корабль «Саратов», а еще два «Цезарь Куников» и «Новочеркасск» получили повреждения.
9: Вот тут, честно говоря, я немного сомневаюсь. Ну смотри, потерян десантный корабль. По сути, транспортник. Это же не ракетный крейсер, не флагман. Почему все считают этот эпизод таким уж переломным?
10: А дело вообще не в калибре пушек на этом корабле. Смотри. Большой десантный корабль – это огромная баржа, которая может привести танки и сотни тонн снарядов прямо к причалу. Но в момент, когда он стоит и разгружается, он превращается…
9: В гигантскую мишень.
10: Да, в стационарную цель, набитую взрывчаткой. Точное попадание вызывает детонацию всего этого груза, и взрыв уничтожает не только сам борт, но и повреждает соседние суда, разносит сам порт.
9: А то есть логистика морская сразу становится уязвимой?
10: Именно. Безопасно возить грузы по морю туда, где на суше опасно, больше не получается.
9: Угу, понял. Но настоящий шок – это, конечно, апрель 22-го. Катастрофа Москвы. Две ракеты «Нептун», пожар, шторм. И флагман идет на дно.
10: И это уже стратегический удар.
9: Слушай, ну я вот тут поспорю. Москва же была кораблем еще советской постройки. Металл старый, технологии древние. Может, его реальную ценность просто слишком раздули. Ну, потопили старый крейсер и потопили.
10: Я бы сказала, что дело вообще не в возрасте металла. Функция крейсера была уникальной. На нем стояли мощнейшие радары и дальнобойные комплексы ПВО.
9: То есть он работал как зонтик?
10: Вот именно. Зонтик противовоздушной обороны для всех остальных кораблей в открытом море. Его главная задача – прикрывать менее защищенные суда.
9: И когда его потопили двумя ракетами?
10: Сломалась сама психология. Зонтика больше нет. А значит, угроза того самого десанта под Одессой просто испарилась.
9: Подожди, почему испарилась? Корабли-то десантные остались?
10: Потому что десантные суда неповоротливые. Чтобы высадить пехоту, им надо подойти вплотную к берегу. Без ПВО флагмана это просто самоубийство. И после апреля российские корабли тупо перестали подходить к украинскому берегу.
9: Да, логично. А тут еще включается дипломатия. География становится ловушкой.
10: Конвенция Монтрео.
9: Да. Турция закрывает проливы Босфор и Дарданеллы для военных кораблей.
10: И математика войны становится безжалостной. Россия не может прислать на замену Москве другой крейсер ни с Северного, ни с Тихоокеанского флота. Окно закрыто. Каждая потеря крупного борта в Черном море, она безвозвратная до конца конфликта.
9: И пока они теряют эти дорогущие невосполнимые корабли, появляется вообще новое оружие. Осень 22-го – первые украинские морские дроны.
10: Да, те самые Sea Baby, Магура – это совершенно асимметричная экономика войны.
9: Вот тут у меня снова вопросы. Ну серьезно, пластиковая лодка с мотором от гидроцикла и взрывчаткой. Как она может потопить бронированный военный корабль за сотни миллионов долларов? У них же там скорострельные пулеметы, радары новейшие. Разве нельзя их просто расстрелять на подходе?
10: Кажется, что можно, но на практике все упирается в физику. Корабельные радары изначально проектировались под что? Под огромные металлические объекты.
9: Ну да, чужие корабли, самолеты.
10: И они специально настроены так, чтобы отсекать помехи от морских волн. А дрон сделан из радиопрозрачного композита. Плюс он идет почти вровень с водой.
9: То есть на радаре он выглядит как просто волна?
10: Да, радар его почти не видит. Их замечают визуально или в тепловизор уже в самый последний момент, когда остаются считанные сотни метров.
9: Угу. И тут еще тактика роя, я так понимаю.
10: Вот в том-то и фишка. Это как стая. Пока пулеметчики на палубе пытаются сбить два или три дрона с одной стороны, остальные заходят в слепые зоны.
9: Бьют по ватерлинии.
10: Первый пробивает борт. Вода хлещет внутрь. корабль кренится. Экипаж в шоке, пытается спасти судно, а следующий дрон влетает ровно в эту же пробоину.
11: Обалдеть.
10: Разрушения просто колоссальные.
9: И ведь расстояние больше не спасает. Август 23-го года. Удар по Оленегорскому горняку прямо в Новороссийске.
10: И по танкеру «Сиг» возле Керченского пролива на следующий день.
9: Да, сотни километров от линии фронта.
10: Дрону не нужна взлетная полоса, понимаешь? Спутниковая связь, координаты, и он плывет куда угодно. А танкеры — это же логистика. Кораблям нужно топливо, им нужен ремонт.
9: И вот тут мы подходим к самому, наверное, парадоксальному моменту, когда ремонт становится фатальным.
10: Парадокс Севастополя.
9: Да. Корабль же нельзя чинить просто у пирса. Его надо поднять из воды и поставить в сухой док. Но сухой док внезапно оказывается самым опасным местом на планете.
10: Это как делать операцию на открытом сердце, пока по операционной бьют ракетами. Корабль в доке абсолютно обездвижен. Сентябрь 23-го года это идеально показал.
9: Атака на Севморзавод. Угу.
10: Да. Тяжелейшие повреждения получают десантный корабль «Минск» и подлодка «Ростов-на-Дону».
9: Слушай, вот насчет «Ростова-на-Дону» — это вообще какая-то странная история. Подлодка получает удар. Огромная дыра в прочном корпусе. И принимается решение ее чинить. Это же астрономические деньги.
10: Спецсплавы, месяцы работы.
9: Да-да. И что в итоге? В августе 24-го года по ней прилетает снова. Зачем было тратить такие ресурсы на сложнейший ремонт, если база насквозь простреливается? Ну где логика?
10: Логика в отчаянии. Эта подлодка — скрытный носитель калибров. Помнишь про конвенцию Монтрё?
9: А, новую не завести?
10: Именно. Заменить нечем. Поэтому командование идет на безумный риск, пытаясь спасти борт. Но западные ракеты сделали доки зоной просто неприемлемого риска.
9: Но это же не единственный случай. Керчь, ноябрь 23-го. На заводе уничтожают «Аскольд».
10: Причем он даже в строй не успел вступить.
11: Да. Новенький малый ракетный корабль, 8 ячеек для калибров минус. Потом декабрь, Феодосия, гибель Новочеркасска. Взрыв был такой силой, что скрыть потери было просто нереально.
10: А дальше начинается зимняя серия 24-го года, когда дроны уже методично один за другим топят корабли в открытом море. Катер «Ивановец».
11: Десантный «Цезарь Куников».
10: И патрульный «Сергей Котов», который вообще был новейшим, построенным уже во время конфликта. То есть к марту 24-го года, по оценкам, около трети кораблей выведены из строя или на дне.
11: Треть флота. И это вынуждает принять просто историческое решение.
10: Перебазирование.
11: Да, летом 24-го года они начинают уводить все боеспособное из Севастополя в Новороссийск. Это даже бывший глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин публично признал в октябре.
10: Это кардинально меняет все. Севастополь — это же не просто порт. Это база, которая строилась десятилетиями. Глубокие бухты. А Новороссийск?
9: Ну, с одной стороны, я пытаюсь найти логику. Ну, ушли в Новороссийск. Спрятались за Боновыми воротами. Натянули сети, поставили баржи. Кораблы целы. Они же все еще выходят и запускают свои ракеты.
10: Выходят, но эффективность падает критически. География теперь работает против них. Из Новороссийска банально дольше идти до позиции в западной части моря.
9: Угу.
10: Гавань узкая. Чтобы выйти, нужно открыть защитные ворота. Разведка это видит моментально. Никакой внезапности. Флот превратился, просто в плавучую ракетную батарею.
9: То есть высунулись из-за забора, выстрелили и бегом обратно?
10: Именно. Они больше не контролируют акваторию, не досматривают суда. И даже за этим забором, за этими сетями, моряки, по сути, заложники.
9: Заложники сетей. Поясни.
10: Иллюзия безопасности. Вокруг базы ПВО патрули. Но если дрон все-таки прорывается и бьет по ватерлинии, представь, что внутри корабля. Узкие коридоры, километры кабелей, тонны топлива и огромный боекомплект.
9: Да. Отсеки заливает водой, пожар. Выходы блокируются.
10: Данные о погибших в таких атаках почти всегда закрыты. И вот эта угроза никуда не делась.
9: Что подводит нас прямо к августу 26 года? Вот буквально к текущим событиям. Новороссийская клетка, похоже, тоже пробита.
10: Да, 12 августа, атака на порт Новороссийска, заявлено о поражении 4 кораблей.
9: Фрегаты «Адмирал Макаров», «Адмирал СН», «Буян-М» и «Василий Быков». И все носители ракет. Ну, слушай, тут надо быть аккуратными. Официального подтверждения нет. Спутниковых снимков в хорошем качестве пока тоже нет. Может, ущерб преувеличен. Может, там просто царапины от осколков.
10: Я согласна. Точная арифметика пробоин сейчас не так важна. Повреждения проверят позже. Суть совершенно в другом.
9: В чем же?
10: В том, что военный флот, который должен защищать страну, сам вынужден прятаться в гражданском порту. Произошло слияние военной базы и огромного зернового терминала.
9: А, и любая атака парализует коммерческий порт.
10: Вот именно. Движение судов останавливается, отгрузка пшеницы встает, мировые цены скачут, военные риски бьют напрямую по гражданской экономике. И идеальную стену там не выстроить.
9: Ну да, потому что удар комбинированный. Летят ракеты, воздушные дроны, по морю идет катера.
10: ПВО просто захлебывается, и каждый этот прорыв стоит колоссальных денег.
9: И на фоне всего этого вырисовывается просто невероятный парадокс. Украина, у которой вообще нет традиционного флота, смогла запустить свой зерновой коридор.
10: Потому что они планомерно вытесняли российские корабли. Сначала убрали флагман, сняли зонтик, потом ракетами сделали доки смертельными ловушками, дронами добили тех, кто пытался плавать в открытом море.
9: То есть коридор работает не потому, что там безопасно, а потому что флот просто физически не может туда подойти и устроить блокаду.
10: Да, и это заставляет задуматься вообще о будущем войны на море. Если гигантские корабли за сотни миллионов вынуждены прятаться за баржами от дешевых пластиковых дронов.
9: Эпоха больших кораблей заканчивается.
10: Как минимум, она кардинально меняется прямо на наших глазах.
9: В общем, вывод довольно жесткий. Черноморский флот не уничтожен полностью, но первоначальный замысел его использования фактически развалился. Вместо блокады украинского побережья, угрозы десанта и свободного контроля над морем Россия получила затонувший флагман, потерявшие десантные корабли, поврежденные ракетоносцы и вынужденный уход из Севастополя. Даже Новороссийск, куда перевели основные силы ради безопасности, превратился в регулярно атакуемую гавань рядом с жилыми районами и важнейшими экспортными терминалами. За эту войну уже заплачено кораблями, огромными деньгами и жизнями моряков. Но безопасней от этих потерь не стало ни флоту, ни российским городам. На этом сегодняшний разбор дня заканчивается. Спасибо, что слушали. Берегите себя.
1: Радио Лента. 15:57 АМ. У вас, как и у многих, накипело? На заправках нет бензина или есть, но очередь невозможно выстоять, или его отпускают только по блату, или его цена улетает в космос? На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес? Нет электричества или воды, и непонятно, когда будет и кто за это отвечает? Нет мобильного интернета, невозможно связаться с близкими? Или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. Присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипело». Давайте вместе отстаивать справедливость.
12: Какие главные новости сегодня обсуждают россияне? О чем говорят чиновники и политики? На что жалуются простые граждане? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
2: Бензоапокалипсис набирает обороты. В Москве сумасшедшие очереди на заправке. Половина АЗС ввели ограничения на продажу топлива.
13: Работают 4 колонки, 2,5 часа. Очередь, еле достояли.
2: Бензин в Москве теперь мало просто найти. За ним еще приходится простоять пару часов. На столичных АЗС снова очереди, а сети одна за другой вводят лимиты. Где-то разрешено залить 40 литров в бак, а где-то 50. А на отдельных заправках 95-го бензина нет. Проблему уже признал и глава Минэнерго.
14: Есть бензины на заправках. Правда, там очереди. Я с вами согласен.
2: Очереди действительно есть. РБК пишет, что 19 августа «Газпромнефть» на части заправок ограничил отпуск топлива. Разрешено залить не более 40 литров. «Татнефть» пошла на аналогичный шаг. В «Нефть-магистрали» вечером 18 августа АИ-95 удалось найти только на одной московской заправке.
15: Я сейчас покажу очередь на сегодняшнее время, какая она на заправку, а точнее на заправки. Вот, смотрите сами. Без преувеличения. Это, наверное, пятая заправка, которую я сейчас объезжаю, чтобы понять, есть ли где-то очередь поменьше. Но, судя по всему, стоять придется мне, как и всем.
2: И Москва не одна столкнулась с дефицитом. Проблемы зафиксированы в трети регионах страны. Экономист Илья Кравченко объясняет, почему даже Москва, куда правительство постановило доставить топливо из регионов, снова оказалась с очередями на заправках.
3: Москва по последний регион, где власти заинтересованы допустить заметный дефицит топлива. Поэтому, если ограничения появляются уже здесь, значит, проблема вышла далеко за пределы отдельных регионов. Можно перебрасывать бензин из одной части страны в другую, но это не создает дополнительных объемов. В одном месте дефицит временно закрывают, в другом он появляется.
2: И есть еще одна проблема, которую водитель замечает быстрее любых экономических отчетов. Цена на топливо меняется едва ли не каждый день. После довольно спокойного начала года бензин резко ускорил рост в июне-июле. А дальше дорожает уже не только поездка на своей машине. Топливо заложено в стоимость практически любой доставки товаров, от продуктов в магазине до вещей. Экономический обозреватель Антон Ракитин говорит, что именно поэтому бензиновый кризис может довольно быстро почувствовать даже тот, у кого вообще нет автомобиля.
16: Дорогой бензин и дизель очень быстро расходятся по всей экономике. Перевозчик закладывает дополнительные расходы в тариф, поставщик в стоимость товара, магазин в ценник. Поэтому топливный кризис в итоге оплачивает не только автомобилист, его оплачивает каждый покупатель.
2: И пока власти ищут новые схемы снабжения регионов топливом, на заправках появляется то, что еще недавно трудно было представить в одной из крупнейших нефтедобывающих стран мира. Лимиты, очереди и вопросы водителей. А не исчезнет ли бензин вовсе и может запастись канистрами? Больше интересных и важных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Радиолента. Прямая речь.
17: Президент Владимир Путин поручил восстановить поврежденные логистические мощности после атак ВСУ.
18: Здесь отмечу, что несмотря на недавние атаки, о которых я уже говорил, наша торговая инфраструктура действует эффективно и устойчиво. Работа в напряженном режиме, безусловно, проводится, но все, кто работает в этой сфере, справляются вполне с теми задачами, которые ставит перед нами время. Вместе с тем, логистические и складские мощности, конечно, требуют восстановления, в том числе при участии государства. И в этой связи прошу правительства принять соответствующую программу. При этом нужно учесть, что восстановление поврежденных объектов необходимо вести на качественно новом технологическом уровне. Отдельное направление – это строительство электросети и генерирующих станций.
1: Главные новости дня.
19: Золотые автомобили. Кроме дефицита топлива в России теперь и проблемы с автомобильными маслами. Их то нет, то есть, но по заоблачной цене. Стоимость автомобильного масла в России выросла на 15, а то и 20%, а на отдельные бренды – на все 40%, пишет «Коммерсант» со ссылкой на экспертов отрасли. Это связано с перебоями в поставках. По мнению дилеров, говорить о полномасштабном дефиците пока рано. Однако, если ранее они получали автомобильные масла за 2 дня, то теперь срок доставки вырос до 2 недель. Сильнее всего не хватает премиальных брендов и позиций от автоконцернов. При этом цены на импортные масла выросли в 2 раза, отмечают дилеры.
3: Отдельных позиций ходовых масел вообще нет. Мы покупаем у посредников то, что производители успели отгрузить ранее.
19: Перебои с поставками могут быть связаны с выросшим спросом на автомобильное масло. Так водителям рекомендуют в 1,5-2 раза чаще заливать масло в автомобиле за введение в оборот бензинов формата Евро-2 и Евро-3 с повышенным содержанием серы. Это топливо быстро приводит к износу и засорению двигателя, в то время как моторное масло защищает детали автомобиля. Нехватка автомобильных масел, как считают участники рынка, также может быть связана с дефицитом присадок – жидкостей, которые улучшают качество бензина и защищают детали машины от его вредных качеств. Спрос на присадки вырос на 10-30% в начале июля, через неделю после того, как правительство разрешило оборот бензина Евро-3. Впоследствии власти позволили заправкам продавать и топливо более низкого качества – Евро-2, отмечает автоэксперт Владислав Волошин.
20: Регулярная заправка Евро-3 сильно портит работу двигателя и выхлопной системы, из-за чего водителям приходится полностью заменять эти компоненты машины. Евро-2 считается ядовитым канцерогеном. Помимо негативного влияния на автомобиль, он отравляет водителя и пассажиров, а также может легко воспламениться.
19: Заправка топливом Евро-2 и Евро-3 запрещена в России. Правительство временно разрешило оборот бензина этих форматов в качестве меры борьбы с топливным кризисом. Премьер-министр Михаил Мишустин разрешил продавать Евро-2 вплоть до июля следующего года. Вместе с ценами на смазочные материалы выросли и сроки поставок. С 2 дней до 2 недель, рассказал представитель одного из маркетплейсов Владимир Андреев.
16: Дефицит отечественных масел связан с внеплановыми ремонтами на нефтеперерабатывающих заводах и ограничениями по некоторым видам сырья. Например, для охлаждающих жидкостей. В частности, российским производителям не хватает необходимых импортных присадок. Основу для масел всегда с запасом делали внутри страны, а присадки обычно везут из-за рубежа.
19: На импортные поставки главным образом влияет ситуация вокруг Армузского пролива, отмечают эксперты. По их словам, из-за логистических проблем из продажи периодически пропадают отдельные масла. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Радио «Лента». Прямая речь.
17: Полномочный представитель президента Российской Федерации в Государственной Думе Гарри Минх о том, что глава государства лично участвует в работе над сложными законами, включая бюджет.
21: Такая необходимость бывала, она возникала, но это, с одной стороны, говорит о том, что есть проблемы такого уровня политической, социальной напряженности и ответственности, которые без главы государства, без его личного участия, они практически стоят на месте. Самая известная ситуация – это пенсионная реформа, когда повышался возраст выхода на пенсию, то главе государства пришлось самому в эту ситуацию включиться. Это вот такой яркий и заметный пример, а есть еще и ежегодное его включение в бюджетный процесс. Это тоже очень серьезный вопрос, и вы тоже знаете, что ежегодно правительство вносит проект закона, соответствующий о бюджете на следующие 2 последующих года. И здесь, конечно же, депутаты хотят, естественно, и свою точку зрения высказать, и донести какие-то боли из своих регионов, из своих избирательных округов. Ну а сегодня, вы знаете, у нас бюджет все-таки материя очень сложная, дефицитный бюджет, очень много средств уходит на цели, связанные с СВО, на развитие промышленности соответствующего направления. И здесь, конечно же, когда возникают такие дискуссии, то здесь тоже глава государства собирает, опять же, совещание. Это не какие-то поправки, которые президент вносит лично, подписывая в Государственную Думу. Это просто идет процесс обсуждения и определенных компромиссов.
1: На радио «Лента» «Шок дня».
0: Руководство Wildberries предложило продавцам, которые потеряли деньги, взять кредиты, чтобы покрыть свои убытки. Ущерб от уничтожения центров оценивают минимум в 50 миллиардов рублей. Тем временем сотрудники Wildberries рассказали, что во время атаки их не выпускали с горящего склада в Электростале, что привело к большим жертвам.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. С нами делятся информацией солдаты с передовой. Сообщают военные корреспонденты. Поступают свежие сводки с фронта. А военные эксперты помогают разобраться в сложных вопросах. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Говорят военкоры.
6: Крым приготовится. Военкор канал «Архангел» спецназа подготовки операции в Черном море.
7: Напряженная обстановка складывается в районе Кинбурнского полуострова, где вооруженные силы Украины последовательно бьют по позициям вооруженных сил Российской Федерации и пытаются выбивать логистику российских войск в этой зоне дронами. Сейчас вооруженные силы Украины также начали задействовать активнее дроны типа «Баба-Яга», которыми они атакуют опорные пункты, пытаются выбивать вооруженные силы Российской Федерации подальше, пользуясь преимуществом в тактическом сегменте ударных беспилотников до 150 километров. Все это выглядит как подготовка к десантной операции в Черном море, в том числе на территории Крымского полуострова. План ее проведения предусматривает переброску диверсионно-разведывательных групп из Одесской области. На это также указывает повышенная активность в районе Росейки Одесской области. При этом Кинбурнское направление выглядит как второстепенное для отвлечения внимания вооруженных сил Российской Федерации посредством операционного центра сил специальных операций «Юг» и 36-й отдельной бригады морской пехоты. К поддержке десантной операции предусматривается привлечь 144-й центр сил специальных операций и 18-ю отдельную бригаду морской пехоты. При этом сейчас противник проводит подготовку, атакуя энергосистему и логистику как на Крым, так и в Новороссию, чтобы к концу августа, началу сентября обеспечить более комфортные условия для себя.
6: Россию выводят из маршрута. Игорь Дмитриев о новом коридоре через Каспий.
8: Азербайджан и Казахстан завершили морскую прокладку волоконно-оптической линии связи по дну Каспия. Кабель длиной 390 километров соединит цифровую инфраструктуру двух стран и создаст высокоскоростной интернет-коридор между Азией и Европой. Сейчас 95% интернет-трафика Казахстана выходит в мир через российские магистрали. И через Казахстан же к интернету подключены Кыргызстан с Таджикистаном. Новая линия достраивает цепочку Китай, Казахстан, Каспий, Азербайджан, Грузия, Черное море, Европа, в которой российского участка нет. То есть вокруг Каспия последние 4 года собирается полный комплект дублирующей инфраструктуры на случай, если российское направление выключится по своей воле или по чужой. Контейнерная линия среднего коридора, нефть и, возможно, газ в обход России. Уран идет тем же путем. Электроэнергия должна пойти по черноморскому кабелю в европейскую сеть. Астана и Баку не хотят зависеть от того, как у России складываются отношения с миром, и готовят резерв на случай полной изоляции нас. А вот это сейчас звучит уже не так смешно.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Солдатская почта.
2: Офицеров штурмовики «Старлея» танкового полка отправляют в штурм за отказ послать подчиненных в бой на полностью заминированный участок. Лейтенант 13-го гвардейского танкового полка Степан Ивкин рассказал, как его подразделению приказали выйти на полностью заминированный участок и установить там пост РЭП. Саперного сопровождения не было, один из бойцов получил ранение, а остальные отказались вести группу. Ивкин решил людей на убой не отправлять.
4: Всем добрый день. Лейтенант Ивкин Степан Андреевич. У нас произошел такой случай. Вот. Людей отправили выставлять пост РЭП. Вот. Там, где заминировано все, вот, саперы отказались, вот, потому что у них один сапер 300. Вот. И я пошел толкать людей, заводить, пытаться. И пришел туда, откуда должно было начаться движение. Люди сказали то, что они отказываются выполнять эту боевую задачу, так как задача заведомо невыполнима. Я вышел на заместить временно исполняющего обязанности командира роты, младшего лейтенанта Тарасова. И объяснил ему всю ситуацию. Сказал, я откатываюсь обратно, где я живу. Сказал, да, откатываюсь.
2: После этого решения, как утверждает офицер, командование потребовало от него записать видео, в котором он сам признает невыполнение боевой задачи. А дальше появился еще один аргумент. Не хочешь выполнять приказ, сам отправишься в штурмовое подразделение.
4: Начальник службы РЭП 13-го танкового полка, лейтенант Ратов, позывной Ланс. Сейчас требует видео от меня о том, что я отказался выполнять боевую задачу. Я не отказывался ее выполнять. Задача заведомо невыполнима, потому что саперы не пошли. Саперы отказались идти. Как людей отправлять без сапера, чтобы они подорвались? Отправлять людей на смерть, я не готов. И за это меня хотят либо посадить в тюрьму, либо перевести в штурмовое подразделение из-за правды. Все. В раннем видео я рассказал ситуацию, которая произошла. И прошу максимально распространить это видео и оказать взаимную помощь, чтобы меня просто так не обвинили. Вот. Так как я хотел сохранить жизни людей, меня обвиняют в том, что я не выполнил боевой приказ. Прошу защитить меня и оказать содействие и помощь.
2: И эта история показательна не только судьбой одного лейтенанта. В военной среде все громче обсуждают другую проблему. Почему армии снова не хватает людей? Капитан третьего ранга Максим Климов в эфире военного обозревателя Павла Иванова прямо говорит, что ситуация движется к новой мобилизации. И вот тогда, по его мнению, у россиян неизбежно появится крайне неприятный вопрос. А куда делись те, кого армия набрала раньше, если официально потери не признают?
5: Сейчас все идет, вот что бы там ни верещали, все идет к грядущей мобилизации. Тема действительно больная. Для общества оно осознало и масштабы потерь и прочее. А тут возникает вопрос с точки зрения адекватных. А простите, а почему у вас не хватает личного состава? А давайте-ка разберемся, может, разберемся, почему потери такие. Именно реально посчитаем, какие реальные потери, сколько составляет и так далее. Потому что если вопрос поставить в такой плоскости, на уровне именно государственных структур топовых, на уровне, условно говоря, Олимпа, тут возникает вопрос, вы что, охерели мобилизацию в таких условиях проводить, потому что это просто взорвет страну. Просто-напросто.
11: Ну, поэтому они это и не делают, да.
5: И, соответственно, возникает вопрос. Наверное, воевать-то надо как-то иначе, не пытаться заткнуть вот эти вот дыры мясом, человеческими жизнями.
2: История Ивкина как раз дает один из возможных ответов на этот вопрос. Если изложенная им версия верна, офицеру предлагают выбор. Либо отправить людей без саперов на заминированную территорию, либо самому оказаться в штурмах. При этом официальные данные о потерях Москва не обновляет. Поэтому достоверно подсчитать, сколько людей армия потеряла именно из-за неудобных решений командиров, невозможно. Но Климов предупреждает, что новая волна мобилизации способна вынести эту тему далеко за границы Z-телеграм-каналов. А лейтенант Ивкин пока просит одного – максимальной огласки своей истории. Офицер не хочет расплачиваться своей жизнью из-за решения, о котором не жалеет, ведь он спас жизни своих бойцов. Если у вас есть похожая история, которую вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот «Лента Россия», и мы расскажем это на всю страну.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Военный адвокат.
22: Доброго времени суток, уважаемые слушатели и читатели. С вами военный адвокат Геннадий Петрович. И мы разбираем наболевшие вопросы, возникающие в связи со службой и другими сторонами жизни военнослужащего и его близких. Мы продолжаем сегодня цикл передач о справках по постановлению правительства номер 1421 от 1 сентября 2023 года. Это важный документ, потому что именно эти справки запускают многие юридические процессы для родственников военнослужащего. Сегодня мы поговорим о самой известной справке из этого постановления – справке о смерти. Это тоже важный документ, потому что именно он позволяет получить свидетельство о смерти в ЗАГСе без медицинского заключения и без решения суда. Итак, когда же это актуально? Когда тело не найдено, но есть официальные свидетельства гибели. То есть здесь условие, собственно, простое. Должно быть не менее двух свидетельских показаний, оформленных официально и приобщенных к материалам расследования. Что же потом дальше? Дальше командир воинской части подписывает справку и заверяет ее печатью. После этого справка направляется в военный комиссариат по месту жительства бойца. Военкомат обязан передать ее родственникам в течение 10 дней с момента получения. И далее с этой справкой родственники идут в ЗАГС и там получают свидетельство о смерти. Обратите внимание, без этой формы ЗАГС вправе отказать, если нет медицинского документа или судебного решения. Поэтому, если вам говорят, например, ждите суда, сначала уточните, а оформлена ли справка по форме 1421. Это существенно сокращает сроки и избавляет семью от дополнительного судебного процесса. С вами был военный адвокат Геннадий Петрович. И, кстати, дальше в следующих выпусках мы разберем еще, какие именно документы регулируют само постановление 1421 и почему важно знать разницу между этими формами. Ну и всем напомню еще раз, если ваш близкий человек находится на СВО, права нарушаются, я попытаюсь помочь бесплатно и конфиденциально составить заявление, жалобы и добиться справедливости. Связаться со мной просто можно через чат-бот телеграм-канала «Лента Россия», там есть кнопка «Военный адвокат», или через раздел «Военный адвокат» на сайте нашей ленты, там есть мой телеграм, можете писать мне лично.
1: Говорят военкоры.
9: Теневой флот под прицелом. Военкор канал 2 «Майора» об ударах у Новороссийска.
7: Пожар вспыхнул на борту греческого «Балкера» «Анна С» в Черном море после атаки беспилотников. По данным Reuters, судно под флагом Либерии, владелец греческое «Нептун Трейдболк», атаковали 5 дронов примерно в 20 милях от порта, за пределами территориальных вод. Экипаж из 21 человека эвакуирован. Все живы. Судно сильно повреждено огнем. Это уже второй случай за сутки. Накануне дрон ударил по танкеру «Скирос» греческого управления сразу после погрузки российской нефти на терминале Каспийского трубопроводного консорциума. Киев продолжает системно бить по судам у российских портов. Цель – сорвать экспорт нефти и зерна, взвинтить страховые ставки и запугать судовладельцев. Несмотря на договоренности с американцами не трогать Каспийский трубопроводный консорциум и нероссийские суда, удары идут, когда груз российский или судно просто рядом с нашими берегами. Пока защита акватории и противовоздушная оборона вокруг Новороссийска не будут усилены радикально, такие атаки будут повторяться.
9: Лондон и Турция наступают. Военкор «Котенок» о войне без объявления войны.
10: Великобритания делает то, о чем давно заявляла. а именно на 100% поддерживает Украину против этой незаконной войны. Если что, то это цитата нового премьер-министра Британии. Что это? Наглость, мягко говоря, неуважение и война без объявления войны. Все ясно и понятно, разжевано до мякотки. Никакие ноты протеста, вызовы послов, интервью, позы и томные взгляды тут не помогут. Это уже давно не действует. Это вчерашние и позавчерашние дни. А в мире над этим, увы, уже могут смеяться. Уважают только силу и конкретику. Акции, операции на тайном фронте, диверсии и точечные мероприятия. И разрыв дипотношений, и ответные действия, о чем я писал выше. Воевать, а не шмыгать носом туда-сюда. Мы словно боимся ввязываться в драку с Западом, а шакалы вокруг чутко улавливают подобные настроения. Вот уже турки вбрасывают планы о закрытии акватории Черного моря и готовятся перебросить Киеву партию ракет и прочего смертоносного груза. А мы словно подпрыгиваем, пытаясь заглянуть главтурку в глаза. Мы же партнеры, правда? Мы торгуем, мы надежны. А вот давайте еще вам атомных станций построим, да еще и с космическими скидками. Вся эта клоунада и импотенция продолжаются. Позорище, конечно.
12: Войны на истощение не получится. Военкор канал «Записки ветерана» о ресурсах НАТО.
7: Затевая войну на истощение с Украиной, необходимо понимать, что мы начинаем войну на истощение не с Украиной, а со всем блоком НАТО, в который входят 32 государства. Именно исходя из этого необходимо исходить и отталкиваться от этого. Потому что, согласно данным Кильского института мировой экономики, 29 из 32 стран-членов НАТО предоставили Украине денежную помощь – военную, финансовую или гуманитарную. В программе по закупке американского оружия для Украины «Пурл» на декабрь 2025 года участвовала 21 страна. Генсек НАТО уточнял, что это более 2/3 от всех 32 членов Альянса. По данным Министерства финансов Украины и Кильского института, все 32 страны-члена НАТО в совокупности финансировали Украину в период с февраля 2022 по январь 2025 года. Таким образом, в зависимости от критериев, речь идет как минимум о 21 стране, а максимальное число доходит до всех 32 членов Альянса. Очевидно, что одни мы после 4 лет войны и под давлением санкций их всех не истощим.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
2: Жизнь дороже денег. Гана потребовала от России прекратить вербовку ее граждан на СВО. Лавров уже ответил. Не секрет, что Минобороны вербует иностранцев на СВО, но все чаще эти пополнения армии наемниками из других стран оборачиваются скандалами. Глава МИД Ганны Сэмюэль Акудзето Аблаква на переговорах с Сергеем Лавровым потребовал разобраться с набором ганцев в российскую армию. По его словам, 62 гражданина Ганны погибли на СВО, еще 15 числятся пропавшими без вести.
3: В Украине погибли 62 гражданина Ганы. Еще 15 числятся пропавшими без вести.
2: Дипломат был настолько решительно настроен, что отрицать проблему уже было нецелесообразно. Сергей Лавров подтвердил, что граждане Ганны действительно заключали контракты с российским Минобороны. Однако объяснение главы МИДа получилось довольно неожиданным. По его версии, часть африканцев отправилась воевать за Россию из-за денег, а часть из солидарности с государством, которое когда-то помогало бороться с расизмом.
13: Кто-то из солидарности со страной, которая им тоже помогала бороться с расизмом, там кто-то по материальным финансовым соображениям.
2: Причем из ответа Лаврова выяснилась еще одна важная вещь. Гана не единственная страна, которая обратилась с подобным вопросом. Министр иностранных дел признал, что аналогичные запросы поступали и от других стран, и в Минобороны для их рассмотрения уже существует специальная структура.
13: Информация об условиях таких контрактов, она в открытом доступе на различных ресурсах находится. И давно уже мы объяснили, что это все находится под контролем Министерства обороны. От ряда других стран тоже были такие обращения. И в Министерстве обороны есть специальная структура, которая рассматривает, и я убежден, рассмотрит и дополнительные просьбы, которые поступили сегодня от ганских друзей.
2: То есть история явно вышла за рамки обращения насчет судьбы нескольких десятков граждан одной африканской страны. По словам дипломатов, сейчас для Москвы возникает неудобный вопрос. Если иностранцы действительно добровольно и осознанно подписывают контракты на СВО, почему их правительство одно за другим вынуждены вмешиваться и требовать от России разобраться с вербовкой? Тем более, что для Ганны это уже не абстрактная дипломатическая проблема. 62 погибших и 15 пропавших без вести. Это фактически 8 десятков семей, которые отправили родственника в Россию, а теперь пытаются понять, как он оказался на фронте на Украине. По словам эксперта-международника Дмитрия Соколова, Россия годами тщательно выстраивала образ друга Африки. Но когда африканские страны начинают получать сотни гробов и извещения о пропавших без вести, все усилия рушатся. Требования Ганны, Кении, ЮАР прекратить отлов их граждан – это серьезный удар по влиянию России на глобальном юге.
14: Когда правительству приходится вербовать людей в Гане или Кении, обманывая их обещанной работой охранников, это говорит об исчерпании внутреннего мобилизационного ресурса. Российские регионы больше не дают нужного количества добровольцев даже за огромные выплаты. Вербовка за границей стала единственным способом оттянуть новую волну мобилизации внутри страны.
2: После переговоров Сергей Лавров согласился работать над решением проблемы. По его словам, Москва обещает рассматривать все подобные обращения как можно скорее. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
1: Далее в эфире. Оригинальные мнения о ключевых событиях, цитаты авторитетных личностей и анализ из первых рук. Прямо сейчас на Радио Лента самые важные высказывания дня. Радио Лента. Прямая речь.
17: Жительница Донецка об уничтоженных строительных гипермаркетах сети «Галактика» и об отсутствии стабильности.
15: Это жесть. Сегодня последний строительный гипермаркет в Донецке прекратил свое существование. Мне кажется, за считанные дни буквально разбили все строительные гипермаркеты Донецк, Макеевка, Янакиево, по-моему. Из этого вытекает ряд вопросов. Конечно, это колоссальные убытки для собственника. Во-вторых, это огромное количество людей, которые остались без работы. И в-третьих, где теперь люди будут покупать строительные материалы в Донецке, товары для сада, но это самое меньшее, мне кажется, из всего. И исходя из этого...

0: «Красный карлик» на радио «Лента».
1: Привет! С вами «Красный карлик». Я освещаю неизведанное. Представьте себе выжженную солнцем пустыню Симаховая в мексиканском штате Дуранго, где обычные компасы начинают бешено вращаться вокруг своей оси, а радиоприемники внезапно умолкают, погружаясь в абсолютную давящую тишину. Именно здесь, в так называемой зоне молчания, природа будто бы подчиняется совершенно другим, неведомым современной науке законам физики, превращая этот участок Земли в точку притяжения космических аномалий. Давайте детально разгадаем тайну этого таинственного места, которое притягивает метеориты, с пугающей регулярностью и порождает десятки конспирологических теорий. В июле 1970 года американский испытательный полигон White Sands запустил экспериментальную высотную ракету «Атена», которая по непонятным телеметрическим причинам неожиданно отклонилась от заданного курса и рухнула прямо в сердце мексиканской пустыни. Когда поисковые группы ВВС США прибыли на место крушения для эвакуации секретных обломков, они столкнулись с необъяснимым феноменом. Радиоволны здесь полностью экранировались, а любые попытки связаться с базой по рации заканчивались полной неудачей. Местные жители и инженеры быстро окрестили этот квадрат зоной молчания. Заметив, что вдобавок к проблемам со связью сюда с пугающей частотой падают космические тела, исследователь и местный энтузиаст Сантьяго Редрехо первым забил тревогу, когда собрал в округе десятки редких хондритов, включая знаменитый метеорит Альенде, чей грандиозный космический фейерверк осветил небо над Мексикой в 1969 году. Физики долго ломали голову над причинами происходящего, выдвигая самые смелые гипотезы от мощных залежей магнетита и урановых руд глубоко под землей до скрытых геомагнитных разломов, которые искажают распространение любых или... Некоторые уфологи утверждали, что зона — это древний посадочный полигон для внеземных цивилизаций, где магнитные искажения служат защитным барьером от любопытных глаз. Однако ученые из Национального автономного университета Мексики, проведя масштабные пылевые замеры, выяснили, что причиной радиомолчания является уникальное тектоническое переплетение древних пластов и высокое содержание железа, содержащих минералов, в почве, создающей естественный экран. А повышенная концентрация упавших метеоритов оказалась красивым, но статистическим совпадением для открытой равнинной местности с идеальным обзором небесной сферы. Тем не менее, тысячи туристов до сих пор едут сюда, в Мексику, по пыльным грунтовым дорогам, надеясь услышать ту самую зловещую тишину, в которой растворяется привычный нам цифровой мир. С вами был «Красный карлик», и если вам так же, как и мне, интересно все неизведанное, подписывайтесь и смотрите мои видео в ТикТок-канале «Красный карлик». Не прощаюсь.
0: Радио «Лента», 15:57 АМ. Согласно древним сагам, рунические надписи обладали магической силой. С их помощью можно было предсказывать будущее, защищать человека от несчастий, наделять предметы различными качествами или записывать заклинания. Что они предскажут нам на новый день? Расскажет астролог и нумеролог, легендарная ясновидящая Екатерина. На радио «Лента» отвечают руны.
2: Руна дня на 20 августа. Давайте спросим у рун, чего же нам стоит ожидать в этот день, какую энергию и совет они нам зададут. Итак, выпала руна «Ингус». Но этот день несет в себе энергию завершения.

0: И начало нового этапа. Ингус – это руна плодородия, это сила созидания, творчества, переход на качественно иной уровень. И она словно говорит: время собирать плоды. И если вы долгое время прикладывали усилия в каком-то деле, то в этот день можно увидеть первые результаты. Это день, чтобы как бы почувствовать освобождение от старого и открыть движение вперед. В работе ингус сулит благоприятное завершение каких-то проектов, этапов. Может быть, отчет сдадите, может быть, какой-то временный этап завершится, которое тянулось долгое время. И, возможно, получится закрыть важный вопрос, договориться с коллегами, может подписать документы или, наконец-то, получить заслуженное признание, а то и повышение. Вот всякое может быть. Это для тех, кто ищет работу. Ингус еще несет в себе шанс встретить какое-то классное предложение, возможность, которая откроет новые горизонты. Финансово день также может быть удачным, особенно если речь идет о возврате долгов или получении вознаграждения за труды. В отношениях ингус всегда символизирует обновление и гармонию. В семейной паре это время укрепления вашего союза, возможного решения старых конфликтов или перехода к новому уровню доверия или в быту. То есть, может быть, вы встречались и захотите жить вместе. Или, может быть, вы уже женаты давно и захотите обвенчаться. Ну, всякое может быть. Это переход на качественно новый уровень. Для одиноких ингус может принести встречу с человеком, который сыграет важную роль в будущем. Эта руна несет энергию рода, продолжение, поэтому влюбленным она сулит развитие отношений и даже мысли о создании семьи, например. А кто-то может и забеременеет в этот день. По здоровью ингус указывает на процесс восстановления. Это точно благоприятный день для занятий спортом, для закаливания, правильного питания, может, для профилактики. И если раньше были проблемы или упадок сил, то в этот день организм получает шанс на регенерацию. Вы это очень четко прочувствуете. Даже с утра, проснувшись, будете себя чувствовать очень полным сил. И можно начинать какие-то профилактические курсы, или изменение образа жизни, или тем, кто болеет, курс лечения, который пройдет на ура. Так что классный день. Ингуста руна завершения старого и рождения нового. И 20 августа под такой руной открывает дорогу обновлению, наполняет силами и помогает освободить пространство для каких-то будущих свершений. Будьте к этому готовы. Принимайте, благодарите и, конечно же, берегите себя.
1: Радиолента. Цифра дня. Как минимум 35 российских регионов официально подняли цены на проезд в общественном транспорте из-за дефицита топлива. В среднем проезд подорожал на 15%. Тем временем цены на бензин всего за месяц поднялись на 6%, а перекупщики продают топливо в 2,5 раза дороже, чем заправочные станции. Радиолента. 15:57 АМ. Радиолента. Прямая речь.
2: Дизайнер Артемий Лебедев дал несколько дельных советов. Как при зарплате в 60 тысяч рублей прожить на 30 тысяч?
3: Если вы живете на 60 тысяч рублей в месяц, это абсолютно нормально, в этом нет ничего плохого. Единственное, что никогда, если ваша зарплата 60 тысяч рублей в месяц, никогда не тратьте в месяц 60 тысяч рублей. Тратьте половину от этой суммы, остальное просто обкладывайте. Живите по средствам. Это единственный совет, который можно дать. На 30 тысяч рублей прекрасно можно прожить, и в крайнем случае можно есть одни дошираки с сосисками или с тушенкой, или можно что-то еще придумать. Есть куча мест, где бесплатно кормят. Можете пойти в техникум, там у вас будет какая-нибудь столовая, где будут за 2 копейки вас отоваривать. Ничего страшного в этом нет, это тоже абсолютно нормально. Найдите себе работу по вашему темпераменту, зарабатывайте столько денег, сколько получается, и никогда не тратьте все эти деньги. Всегда оставляйте, откладывайте и так далее. Если вы вдруг увидели: о, а есть телевизор еще больше, а есть 100 дюймов диагонали, а есть 200 дюймов диагонали, а я хочу купить себе кинотеатр. Нет, я хочу себе купить сеть кинотеатров, потому что мне уже недостаточно одного экрана. Это стратегия в никуда, она в тупик. Потому что если у вас не хватает денег на смартфон с большим экраном, купите себе кнопочный телефон и живите в соответствии с тем, сколько вы сегодня можете себе позволить. Это единственное, что могу посоветовать, это единственное, что работает, и это единственное, что позволит вам не переживать о том, что происходит вокруг в мире. Удачи!
4: На радио «Лента» все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Балтийский дневник.
5: Дефицит топлива. Вторая серия. В Москве и десятках других регионов бензина снова нет. Когда самый западный регион накроет вторая волна топливного голода? Беднее всех. Более 80% жителей Калининградской области получают зарплату ниже средней по России. Куда уходят деньги налогоплательщиков? Калининградское правительство закупает канцтовары со своей символикой на 1 миллион 125 тысяч рублей. У богатых свои причуды. Итак, на фоне все более частых ударов ВСУ по НПЗ в России набирает обороты новая волна топливного кризиса. Очереди вновь растут, заправки закрываются, а возвращаются ограничения на покупку бензина в одни руки. Более чем 70% АЗС в десятках регионов остались вовсе без топлива. Сейчас заправиться можно лишь на каждой третьей заправке в стране. В приложении «ГДБенз» сообщают, что доступность топлива рухнула с 41 до 28%. Показательно, что в Москве и Питере, которые еще несколько недель назад считались оазисами топливного благополучия, на АЗС появились лимиты на продажу. Водители штурмуют заправки, а бензин становится роскошью покруче отдыха на Балтике.
6: 6 утра, Москва. Сейчас буду пробовать заправиться. Вчера не смог.
7: Ну что, новый виток топливного кризиса. Даже в Москве нету бензина. Вот время 5 утра, я уже где-то с 3:30 ночи езжу по всем заправкам, уже проехал 15-20 заправок, нигде бензина нету, везде сухо.
5: Ну а те, кому все же удается найти бензин, пребывают в шоке от космических ценников и жалуются на его плохое качество и, как следствие, постоянные поломки машин. Как известно, чтобы избежать дефицита, правительство снизило требования к качеству горючего. В итоге рынок – тьма неэкологичного топлива.
8: «Газпром засратый, глядите, народ обкрадывает, пи***. 140 рублей, жлобы вонючие, чтоб вы обосрались и бумажки не было».
9: «Я просто в ахере, но я типа не думала, что ты заправляешь тачку, и у тебя сразу же тачка ломается после заправки. Это как вообще?»
10: «Сегодня заправились дистопливом на заправке «Лукойл». Полный бак, буквально проехал 15 километров, и машина встала. Не заводится, вызвали эвакуатор».
5: Чиновники из Минэнерго признают проблемы, хотя еще недавно обещали полную стабильность. До недавна и сам губернатор без прозванных заявлял, что запасов в регионе предостаточно и что Калининградская область на особенном счету у Москвы по поставкам бензина и дизеля. Но мы-то помним, во что обернулись заверения властей о контроле над ситуацией в конце июня и как регион трясло от дефицита горючего и километровых очередей на заправках. Бензиновый коллапс может обостриться осенью и причем еще сильнее, полагает экономист Николай Корженевский.
11: Все указывает на то, что часть автопарка просто не может переваривать то, что в нее заливают. И все-таки идет война. Непонятно, что и производиться будет тоже. То есть что будут смешивать и в каком объеме. Дальше следующий тест в сентябре. Сейчас в августе народ в отпусках и может ездить чуть меньше по как бы объективным причинам. Может просто отказаться от поездок, а дальше спрос вот конечный, потребительский, вернется в полную силу, и посмотрим, в скольких регионах тогда не будет хватать бензина.
5: Источники издания «Коммерсант» также предрекают новый пик топливного кризиса в сентябре. Тогда сойдутся два фактора. Плановый ремонт на нефтеперерабатывающих заводах, разрушенных украинскими атаками, и снижение поставок из Беларуси. Так что, несмотря на пока относительное бензиновое затишье в Калининградской области, не лишним будет заблаговременно запастись горючим, дабы снова не наступить на те же грабли. Кроме того, есть и еще одна плохая новость. По словам экспертов, вслед за бензиновым голодом калининградцев может ждать всплеск продовольственной инфляции. Хотя куда уж больше, у нас цены и так гораздо выше, чем на большой земле. А вот с зарплатами все наоборот.
12: Более 80% калининградцев получают зарплату ниже средней по стране, которая сейчас официально оценивается в 108 тысяч рублей. Еще печальнее с действительно высокими зарплатами. Более 200 тысяч рублей в регионе получают только 3% жителей. По данным РИА Новости, Калининградская область заняла только 54-е место из 85 в рейтинге российских регионов по уровню зарплат. Лидерами рейтинга являются регионы с северными надбавками и высокодоходной добывающей промышленностью, а также крупные финансовые центры. Это Ямало-Ненецкий автономный округ, Магаданская область, Чукотский, Ненецкий и Ханты-Мансийский автономные округа и, разумеется, Москва и Санкт-Петербург. Добавим, что в апреле официальное статистическое ведомство исчисляло среднюю начисленную зарплату в Калининградской области 84 тысячи рублей, что после вычета налогов означает 73 тысячи.
5: Словом, все как всегда. Полюса между богатыми и бедными продолжают расходиться в противоположные стороны. И вот наглядный пример. Действующие депутаты и кандидаты от «Единой России» в Калининградской области задекларировали почти 2 миллиарда рублей.
13: Самый большой доход за год среди депутатов Заксобрания задекларировал Сергей Лютаревич – 336 миллионов рублей, у Евгения Морозова – 206 миллионов, у Евгения Верхолаза – 101 миллион. Годовой доход Юрия Самородова, согласно декларации, 58 миллионов рублей. Всего 15 единороссов из опубликованного списка получили за год около 800 миллионов рублей.
5: Но абсолютным рекордсменом по праву считается депутат Горсовета Павел Макаров. Его доход за 2025 год составил 1 130 миллионов рублей, а на банковских счетах накопилось еще 729 миллионов. И что самое интересное, миллиардер даже не постеснялся получать компенсационные выплаты, как депутат Горсовета Калининграда. Заметим, что вместе эта группа действующих депутатов и кандидатов от «Единой России» задекларировала почти 2 миллиарда рублей доходов. И все это на фоне избирателей, большая часть которых привыкла жить скромно и экономить. Подтверждают это и очередные циферки от аналитиков.
14: В этом году россияне чаще всего жалуются в интернете на бедность и высокие цены. К такому выводу пришли аналитики компании «Пресс-Индекс», изучив комментарии пользователей в чатах, соцсетях, видеохостингах и мессенджерах, включая Telegram, YouTube, RuTube, ВКонтакте, Макс, Дзен и ТикТок. Согласно полученным данным, почти половина, 46% всех негативных высказываний россиян связаны с нехваткой денег. Самым распространенным выражением в 2026 году стала фраза «от зарплаты до зарплаты». Ее использовали 588 тысяч раз. Далее следует «работать за копейки» – 202 тысячи раз. И «цены космос» – эта фраза употреблялась 150 тысяч раз.
5: Жители Калининградской области тоже часто жалуются на низкие доходы и несоответствие зарплат росту цен. Согласно Калининградстату, порядка 44% работающих граждан довольны своим заработком, когда, как остальные, испытывают недовольство или стресс из-за финансовой нагрузки. При этом чиновники на жизнь, похоже, совсем не жалуются и используют бюджетные деньги как заблагорассудится, например, на закупку дорогой канцелярии.
1: Правительство Калининградской области планирует заказать изготовление фирменных канцелярских принадлежностей со своей символикой. Анонс соответствующей закупки опубликован на сайте регионального центра торгов. Согласно перечню товаров, чиновникам требуются брендированные ручки, чернографитные и механические карандаши, блокноты, блоки для записей, фирменные коробки и пакеты. Также в списке указаны и ежедневники в темно-синем гибком переплете. А самый дорогой из них выполнен из натуральной кожи и стоит 3200 рублей за штуку. Помимо этого власти заказывают папки для документов, максимальная стоимость одной из которых составляет 19200 рублей. Общая стоимость запланированного контракта составляет 1 125 000 рублей. Все финансирование закупки предусмотрено на 2026 год.
5: Словом, вместо того, чтобы направить средства хотя бы на ремонт дорог, больниц, аварийных домов и замену дряхлых коммунальных сетей, региональное правительство тратит 1 000 000 рублей налогоплательщиков на брендированные канцелярские принадлежности. Как говорится, гулять так гулять. На этом пока все, а больше новостей ищите в нашем ТикТок-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
4: Радиолента «Балтийский лоцман».
15: Всем привет! С вами «Балтийский лоцман». У НАТО уже готов план войны на Балтике. В нем расписано, что Альянс будет уничтожать в первые часы, где создаст зону для боевых дронов и по каким объектам может ударить в глубине России. О плане рассказала немецкая газета «Бильд» со ссылкой на свои источники. Они утверждают, что НАТО разработала новую концепцию сухопутной войны на случай, если Москва попробует устроить что-то в Литве, Латвии или Эстонии. Предполагаемый сценарий предусматривает, что боевые действия практически сразу перейдут на российскую территорию. А сам план состоит из трех этапов. Первый. Остановить российские ракеты, беспилотники и авиацию. Если начинается большая война, никто не станет просто ждать, пока ракеты долетят до Вильнюса, Риги или Таллина. Их будут сбивать в воздухе, а одновременно постараются уничтожить то, откуда их запускают. Пусковые установки, аэродромы, склады, радары и системы ПВО. Логика простая. Если из дома по вам стреляют, можно ловить пули возле собственного забора, а можно попытаться выбить оружие из рук стрелка. На военном языке это называется подавлением угрозы. И одним из первых российских регионов, который окажется внутри такого конфликта, станет Калининградская область. Здесь размещены силы Балтийского флота, военные аэродромы, ракетные подразделения, радары. То, что в мирное время никто не замечает, но в случае большой войны те же объекты превращаются в цели. А если ПВО подавлено, то атаковать становится гораздо проще. Поэтому первые часы войны – это борьба за возможность видеть, стрелять и летать. Именно здесь особенно хорошо заметно, как изменилась ситуация за последние годы. Нам объясняли, что война отодвинет НАТО от российских границ и сделает страну безопаснее. В результате Финляндия и Швеция вступили в альянс, хотя не планировали. Балтийское море почти полностью окружено странами НАТО, а Польша строит укрепления и закупает оружие. Теперь западные военные еще и готовят сценарии уничтожения российских объектов. Странное получилось отдаление НАТО. Альянс вроде бы отодвигали, а он оказался еще ближе. Но вернемся к плану. Второй этап – создать вдоль границы автономную зону боевых действий. Звучит сложно, но идея понятная. Представьте широкую полосу земли, где постоянно работают беспилотники, камеры, датчики и наземные машины без экипажей. Вместо сплошной стены из солдат появляется стена из электроники. В воздухе дроны, на земле роботы, в лесах камеры и датчики движения. Задача такой зоны – заранее заметить наступление, замедлить его и заставить войска двигаться туда, где их уже ждут. Это не фантастика. Добро пожаловать в современную войну. Конечно, люди все еще нужны. Только теперь они не сидят в танке, а сидят в офисе за компьютером или держат в руках джойстик. Но мы отвлеклись. Третий этап – удары по снабжению российских войск. Армия не может долго воевать только за счет того, что солдаты принесли с собой. Технике нужно топливо, артиллерии, снаряды, людям еда, лекарства и подкрепление. Все это перевозят по дорогам и железнодорожным путям, хранят на складах и распределяют через крупные узлы. Если уничтожить один танк, армия потеряет один танк. Если разрушить дорогу или станцию, по которой доставляют топливо, без движения могут остаться десятки машин. Поэтому целями становятся абсолютно все мосты, железнодорожные узлы, склады и ремонтные базы. Причем такие объекты могут находиться далеко от границы. Именно поэтому современная война не помещается в аккуратную полосу на карте. Фронт находится в одном месте, а ракеты прилетают за сотни километров от него. И в этом главный урок для калининградцев. Даже высокоточное оружие не создает вокруг военного объекта волшебный купол. Ракету могут сбить, обломки падают вниз, наведение может ошибиться, а ударная волна не спрашивает паспорт и политические взгляды. Поэтому разговоры о прямой войне с НАТО звучат бодро только в телевизионной студии. Там можно двигать стрелки по карте и обещать дойти куда угодно. На настоящей карте между военными значками находится здание с обычными людьми. А теперь главное, а можно ли доверять каким-то газетам? И да, и нет. Пока одна сторона официально не объявит войну другой стороне, все мнения и прогнозы остаются мнениями и прогнозами. Но одно можно сказать точно. Описанная логика соответствует тому, как крупные армии готовятся к возможному конфликту. Было бы гораздо удивительнее узнать, что у НАТО нет плана на случай нападения на своих членов. Как было бы странно обнаружить, что у российского генштаба нет сценария войны с НАТО. Военные заранее рассчитывают худшие варианты. Где могут наступать войска, какие дороги использовать, сколько времени займет переброска подкреплений, какие объекты защищать и какие уничтожать у противника. Самое опасное здесь не планы как таковые. Опаснее то, что обе стороны все лучше готовы к конфликту и все меньше доверяют друг другу. В такой обстановке достаточно ошибки. Неопознанный беспилотник пересек границу. Радар показал приближающуюся цель. Один командир решил, что начинается атака. Другой увидел подготовку ответного удара и тоже решил не ждать. На бумаге всегда есть время позвонить и разобраться. В реальности решение иногда приходится принимать за минуты. Так что вопрос не в том, нападет ли НАТО завтра. Доказательств такого решения нет. Вопрос в другом. Если специальная военная операция должна была сделать Россию безопаснее, почему спустя несколько лет границы укреплены сильнее, две новые страны вступили в НАТО, а западные военные готовят сценарии ударов по российской территории? И сколько еще шагов осталось между картой на столе и настоящими взрывами? Подписывайтесь на социальные сети Балтийского лоцмана и услышимся в новом разборе полетов.
4: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. У вас, как и у многих, накипело? На заправках нет бензина или есть, но очередь невозможно выстоять или его отпускают только по блату? Или его цена улетает в космос? На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес? Нет электричества или воды и непонятно, когда будет и кто за это отвечает? Нет мобильного интернета, невозможно связаться с близкими? Или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. Присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипело». Давайте вместе отстаивать справедливость. Какие главные новости сегодня обсуждают россияне? О чем говорят чиновники и политики? На что жалуются простые граждане? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15.57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
16: Тень мобилизации. В особой экономической зоне Алабуга в Татарстане провели военное собрание. Работать теперь будут за бронь вместо зарплаты? Как сообщают местные телеграм-каналы, на этой неделе в особой экономической зоне Алабуга в Татарстане, где налажено масштабное производство дронов, провели совещание на тему предстоящей мобилизации с участием руководителей инженерного отдела и отдела кадров, а также других сотрудников руководящего и среднего звена. По словам очевидца, присутствовавшего на совещании, там объявили, что после сентября уже точно будет мобилизация.
17: Предприятию выслали инструкцию с порядком действий при мобилизационных мероприятиях. Сотрудникам с бронью прямым текстом заявили: «Будете работать не за зарплату, а за то, чтобы не уехать в окоп».
16: По некоторой информации, главная кадровичка сообщила собравшимся, что аналогичные инструкции, как проводить мобилизационные мероприятия, уже получили все отделы кадров крупных предприятий с государственным участием. Методичка содержит предписания, как правильно взаимодействовать с военкоматами, в каком порядке отправлять сотрудников на фронт и прочее. В эфире у военного обозревателя Павла Иванова капитан третьего ранга Максим Климов высказал мнение, что мобилизация неизбежна.
18: Сейчас все идет, вот что бы там ни верещали, все идет к грядущей мобилизации. Тема действительно больная. Для общества оно осознало и масштабы потерь и прочее. А тут возникает вопрос с точки зрения ДПТ. А простите, а почему у вас не хватает личного состава? А давайте-ка разберемся, может разберемся, почему потери такие?
16: По словам Климова, объявление мобилизации взорвет страну. Он считает, что у общества в таком случае возникнут вопросы о реальном количестве потерь, которые Минобороны не озвучивает уже 4 года.
19: Именно реально посчитаем, какие реальные потери, сколько составляет и так далее. Потому что если вопрос поставить в такой плоскости, на уровне именно государственных структур топовых, на уровне, условно говоря, Олимпа, тут возникает вопрос, вы что, охерели мобилизацию в таких условиях проводить? Потому что это просто взорвет страну. Просто-напросто.
20: Ну, поэтому они это и не делают, да.
19: И, соответственно, возникает вопрос. Наверное, воевать-то надо как-то иначе. Не пытаться заткнуть вот эти вот дыры мясом, человеческими жизнями.
16: Ранее в СМИ появилась информация о том, что в России возникли трудности с набором контрактников. В Москве, например, поток новобранцев обвалился на треть. На этом фоне в обществе нарастает уровень мобилизационного страха, отмечают социологи. По их словам, обеспокоенность граждан можно понять, ведь ранее власти отрицали и частичную мобилизацию, которую в итоге объявили осенью 2022 года. Ситуация может повториться, только на этот раз мобилизация будет скрытой, говорит глава проекта «Гражданин армия права» Сергей Кривенко.
21: Вот большое подозрение, что люди будут получать повестки на сборы, а их будут убеждать или как-то обманывать и заключать с ними контракт на военную службу и уже направлять войска. Такая скрытая мобилизация возможна.
16: Без мобилизации Россия не сможет провести какую-либо масштабную наступательную операцию на Украине, считают эксперты. По их словам, новая волна мобилизации может начаться в октябре, после того, как пройдут выборы в Госдуму. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
4: Радио Лента. Прямая речь.
2: Директор Ассоциации развивающихся регионов России Александр Смекалин о том, что искусственный интеллект не оставит людей без работы, но потребует повышения квалификации.
22: Очень много сейчас идет информации в средствах массовой информации и так далее. То, что IT-компании сокращают огромное количество разработчиков, искусственный интеллект их заменяет. Там Сбербанк говорил о том, что повышает эффективность и так далее. Я общался с собственниками, учредителями, инициаторами многих IT-компаний. Да, есть замены. Но вот многие компании говорят о том, что мы не сокращаем людей, мы меняем качество. Мы, человек, который там работает в IT-компании, который раньше писал код, который понимает, как работать с искусственным интеллектом, ему же тоже надо ставить задачи. Ему нужно ставить задачи, его нужно перепроверять, потому что уровень искусственного интеллекта пока еще далеко не безупречен, да, и есть очень много ошибок, которые порой могут быть там и, ну, можно громко скажем, фатальными, да, вот для тех или иных там направлений, компаний, для тех или иных масштабов. Вот, поэтому человек, который хочет развиваться, который может развиваться, он всегда пригодится. И вот был там конкретный пример, говорит, при появлении искусственного интеллекта, говорит, мы не сокращаем людей, мы их переучиваем, мы их перенаправляем, мы меняем задачу.
4: Главные новости дня.
16: Москва в темноте. Электричество пропало сразу в нескольких районах столицы. Интернета тоже нет. Отключение электричества произошло в нескольких районах Москвы, в том числе в Хамовниках, сообщают местные жители. Как написал канал Шаболовка-Даниловский Замоскворечье, на Ленинском проспекте отключились светофоры. Частично был обесточен торговый центр Гагаринский, около него образовалась пробка из трамваев. Также частично электричество пропало на станции метро Октябрьская, сообщили очевидцы. По неподтвержденным данным, произошла авария на трансформаторной подстанции. При этом пользователи сообщали о сбое в работе интернета. Не открывались маркетплейсы, соцсети, мессенджеры, Steam, Discord и другие сервисы. Как рассказали в доменном регистраторе Rec.ru, сбой в работе Рунета вызван перебоями в подаче электроэнергии на крупном узле связи. Электричество все чаще отключается в разных регионах России. Власти приграничных с Украиной областей объясняют это ударами беспилотников. Но проблемы со светом и теплом наблюдают даже далеко от границы. На это, в частности, жаловались жители Новосибирска.
0: Ну, представляете, вот остаться без электричества, когда все на электричестве. Вы что думали? По курортам катались? А менять бы кто? Начал бы линии электропередач. А никто.
16: До этого на проблемы с электричеством и водоснабжением жаловались жители Челябинской области. В городе Карабаш даже возбудили уголовное дело о халатности. Местные жители жалуются, что изношенную коммунальную инфраструктуру никто не ремонтирует.
3: Это чисто просто халатность начальника, который не проконтролировал, где-то прогуляли.
6: Все на авось, как ребята говорят, которые восстанавливали. У вас в подвалах страшно дотронуться до трубы, до кранов. Все, все ржавое, все течет.
23: Ну, то, что эти трубы центральные менять надо, весь город знает. 40 лет назад положили. Сгнили, надо менять все.
3: У нас раньше были аварии, и без конца воду отключают, и без конца горячей воды нету. У нас плохо эта система работает. И вообще надо, наверное, подумать, может быть, управляющих кое-каких заменить. Но то, что они нерационально используют средства, которые поступают, это точно.
16: Причина большого количества коммунальных аварий в тотальном недофинансировании сферы ЖКХ. Ведь вместо социальной сферы большинство денег из федерального бюджета уходит на СВО, говорит экономист Александр Савченко.
24: Треть бюджета страны идет на войну. Такого в других странах просто быть не может. Вот. И, конечно, чтобы финансировать войну, а забирает частично у других отраслей социальных, прежде всего.
16: Кроме дискомфорта, из-за износа ЖКХ люди получают увечья и даже погибают. В частности, в Обнинске, Калужской области, у пожилого мужчины в душе из крана внезапно пошел кипяток. Он погиб от ожогов. Еще более 20 человек в городе получили ожоги из-за неисправного водопровода. При этом в прошлом году на попытки захватить Украину потратили более 11 триллионов рублей. Этих денег хватило бы на полное обновление коммуникации, отмечают эксперты. По их словам, ремонт частично финансируют за счет роста коммунальных тарифов, но их хватает только на латание дыр. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
25: Радио «Лента». Прямая речь.
2: Президент издательской группы «Эксмо» АСТ Олег Новиков о том, что компания не выпустила несколько десятков книг после проверок на соответствие российскому законодательству.
26: Ну, такой вот четкой статистики нету. Я знаю, что у нас там порядка 20 тысяч экспертиз внутренних было проведено после и порядка 600 внешних экспертиз мы заказывали экспертам. Ну, и случаи, наверное, там несколько десятков книг, которые по каким-то причинам или нельзя было доработать, или автор отказался это делать, ну или иностранные правообладатели не согласились с нами. Ну, речь идет на десятки.
27: Не сотни, десятки.
26: Не сотни, десятки все-таки книг. Другое дело, что каждая книга, она нам, и особенно тяжело бывает расставаться, когда процесс подготовки книги, он занял достаточно большой объем ресурсов, были какие-то обязательства перед автором, но, опять же, и в отсутствие четких критериев порой приходится, к сожалению, перестраховываться. Особенно сейчас, после тех случаев, о которых мы с вами говорили, редактор стал нести персональную ответственность за тот текст, с которым он работает и который он рекомендует.
25: На радио «Лента». Потеря дня.
28: После масштабной атаки украинских беспилотников по Подмосковью загорелся Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения в микрорайоне Климовск в Подольске. Предприятие являлось одним из ключевых поставщиков фронта и специализировалось на разработке стрелкового оружия, боевой экипировки и боеприпасов.
25: Радио «Лента». 15:57 АМ. Далее в эфире. Необычные взгляды на события дня, высказывания влиятельных людей и разбор ситуаций от первоисточников. Прямо сейчас на радио «Лента». Самые важные высказывания дня.
1: Инструктор учебного центра по направлению беспилотных летательных аппаратов с позывным «Кай» о том, как украинские беспилотники превращают дорогу на Крым в смертельно опасное путешествие.
7: Набирает обороты тема по дронам. Кто-то их называет «Марсианин» второй модели, кто-то их называет «Хорнет». «Хорнет», наверное, более правильное, так как разработка изначально это американская, и Украина уже, скажем так, допиленная до того состояния, когда можно непосредственно уже в боевых действиях ее применять в текущих реалиях конфликта. Это сейчас, наверное, самая такая актуальная тема, да, именно по даже не дипстрайкам, не по дронам, которые вглубь тыла, например, там у нас недавно на Урал летало, а вот те, которые работают не в непосредственной близости от линии боевого соприкосновения, то есть на удалении 50-100 километров от линии фронта, и перерезают нам очень важные логистические сухопутные коридоры в Крым, например. А вот в частности, да, у нас трасса Мариуполь-Крым сейчас очень активно атакуется как раз с применением вот этих... Пока что... Атакуются в основном военные цели, то есть это Уралы, КамАЗы, большие машины, да, военного назначения. Но невелика, точнее, недалека перспектива, когда будет атаковаться все подряд, и противник к этому идет. Это им декларируется напрямую, то, что не будет вообще никакой жизни на этой дороге. Сегодня будут атаковать Урал, и завтра уже, вот я думаю, этим летом мы увидим поражение гражданских целей именно массово, целенаправленно. Так что передвижение в Крым по вот этой трассе Новороссия, да, кажется, она называется, это мероприятие очень опасное. Если вы собираетесь ехать в Крым, лучше воздержитесь от перемещения именно по такому коридору. Возьмем тот же Хорнет, да, насколько я помню, он до 200-300 километров в час может скорость развивать, так как это самолетный тип, да, он с хорошими двигателями может набирать любую скорость, которая скорость машины превышает на порядок. То есть уехать, если он уже на вас вышел, ни в коем случае не получится. Да, единственный у нас всегда так, подразделения, которые непосредственно на ОБС работают, мы не пытаемся уезжать от дронов никогда. То есть самое первое действие, что совершает водитель, это останавливает машину, далее все из машины в разные стороны разбегаются, чтобы, соответственно, у оператора дрона было, он не всех поразил сразу, во-первых, во-вторых, он может по транспорту отработать, и личный состав таким образом выживет. Уехать от дрона практически всегда бессмысленно. Заметить дрон из машины крайне тяжело, особенно если у вас нет специальных средств радиоэлектронной разведки, даже банального дрон-детектора. То есть услышать вы его не сможете просто потому, что у вас двигатель в машине будет работать гораздо громче.
25: Радиолента. Прямая речь.
2: Фермер с Кубани о сложившейся ситуации на зерновом рынке и поиске путей выхода из нее.
8: От суеты до хуйни всего одна буква. Добрый день, друзья, на связи бородатый фермер. И в продолжение зернового вопроса. В Минсельхозе РФ возник такой вопрос, дилемма. Как наладить ситуацию с зерном, с рентабельностью его производства, а точнее с полным отсутствием рентабельности в этом году. Что же делать? Помогать перевозчикам? Помогать крупным трейдерам? Помогать еще кому-то? Это все нужно. Я не спорю, что помощь нужна всем. Но в первую очередь никто не думает, что нужно спуститься в самый низ, в самые низа, к нам, к производителям. И в первую очередь помочь нам. Потому что если мы бросим выращивать зерно, то на следующий год будет другой коллапс. Зерна просто не хватит для внутреннего рынка. А какой путь решения для этого вижу? Да нужно возместить хотя бы 2 рубля на килограмм зерна производителям. И в принципе уже можно будет выйти хотя бы в ноль и небольшой заработок для того, чтобы закупить семена, удобрения, ГСМ для посевной. А посевная, я вам напомню, начнется уже буквально через пару недель. В каких-то регионах через пару недель, в каких-то регионах через месяц. Но посевная уже на носу. И сейчас аграриям уже не за что закупать удобрения, семена и платить кредиты. Вот такие пути решения. Что же будет дальше, будем посмотреть.
5: У вас, как и у многих, накипело. На заправках нет бензина или есть, но очередь невозможно выстоять, или его отпускают только по блату, или его цена улетает в космос. На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес. Нет электричества или воды, и непонятно, когда будет и кто за это отвечает. Нет мобильного интернета, невозможно связаться с близкими, или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно. Запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. Присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипело». Давайте вместе отстаивать справедливость. Очевидное, невероятное. На радио «Лента».
9: Умные очки от Apple, разговоры о начале Третьей мировой и грандиозные планы по колонизации Марса звучат как заголовки новостей. Но нет, это предсказание из «Симпсонов». Да-да, именно этого мультсериала, который не перестает поражать своей способностью предсказывать будущее. Может ли популярное шоу, выходящее уже более 30 лет, заглядывать в завтрашний день? Или это всего лишь игра нашего воображения? Давайте разберемся в удивительных совпадениях от создателей сериала. Возьмем, к примеру, эпизод 2000 года, где Лиза Симпсон становится президентом, а ее предшественником оказывается никто иной, как Дональд Трамп. И вот 16 лет спустя Трамп действительно становится главой США. А теперь вспомним январь 2021 года. Камала Харрис вступает в должность вице-президента, одетая в фиолетовое пальто и жемчужное ожерелье. Но это же точь-в-точь, как Лиза Симпсон в том самом эпизоде. Эти детали, которые казались незначительными, вдруг оказались пророческими, и подобных случаев все больше. Теперь «Симпсоны» взялись за текущий год. В одном из эпизодов, показанных в феврале, представлено устройство, невероятно напоминающее Apple Vision Pro. Технологическая революция? Безусловно. Но вопрос в другом. Как они могли знать об этом еще в 2016-м, когда показали мистера Бернса с гарнитурой виртуальной реальности, которая поразительно напоминает якобы новый гаджет? Возможно, это не предсказание, и на самом деле компания просто украла дизайн из мультфильма, но сложно поверить в такое после других совпадений. Ну а впереди нас ждет еще больше. В этом году сериал предсказывает не только технологические прорывы, но и глобальные изменения, способные потрясти мир. Третья мировая война, экологические катастрофы, которые приведут к тому, что люди будут бороться не за власть, а за чистую воду. Вот что должно произойти, если верить сторонникам теории о пророчестве в мультфильме. Могли ли создатели шоу заглянуть в будущее? Или все это результат тонкого анализа мировых тенденций и удачи? Вопрос, к сожалению, остается открытым. А больше теорий слушайте в следующем выпуске «Очевидного и невероятного».
5: Радио «Лента». 15:57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. С нами делятся солдаты с передовой, сообщают военные корреспонденты, поступают свежие новости, а военный адвокат помогает разобраться в сложных вопросах. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Солдатская почта.
10: Кладбище по блату. На фоне острого дефицита мест для могил военных теперь их можно будет купить на госуслугах. К декабрю там появится сервис по поиску и покупке мест на кладбище в 21 регионе. В электронном виде будут доступны 15 ритуальных госуслуг. На разработку проекта выделяется 295,5 миллионов рублей. Чиновники говорят, это сделает ритуальные услуги доступнее и прозрачнее. Однако участники похоронного рынка считают иначе.
11: Все равно придется идти на кладбище, где могут навязать погребение по завышенным ценам. Техническая сложность заключается в недостаточности и разрозненности данных.
10: Последние пару лет похороны во всех регионах страны превратились в дорогой рынок услуг. Цены снизить не помогают ни выделение новых участков под захоронение, ни льготы семьям СВО на погребение родственников. Причина в большом количестве потерь на фронте. Жители Краснотуринска, Свердловской области показали сотни новых солдатских могил.
12: Городок 43 тысячи человек. Одно из четырех или из пяти кладбищ. Новое кладбище только открыли. Вот они, одни флаги. Там вон дальше флаги тоже. Некоторые флаги уже снимают. Зачем они не снимают, не знаю. По обеим сторонам вон лежат могилочки.
10: Подобная ситуация во многих регионах России. В некоторых это настоящая проблема. Из-за дефицита мест родственники погибших вынуждены хоронить своих близких рядом с мусорниками и выгребными ямами. В приморском поселке Горнореченский на военном кладбище пасется стадо коров. Они в прямом смысле этого слова топчут могилы, но местные власти на это никак не реагируют.
13: Опять коровы на кладбище. Цветы на могилах едят.
10: Военные говорят, количество погибших растет с каждым днем. Вадим Мостов, боец 90-й танковой дивизии, попал в госпиталь после ранения. То, что он там увидел, повергло его в шок.
14: Много раненых, сейчас очень много. Целыми эшелонами в Москву людей. Много 300-х. Обстановка тяжелая, сейчас там на передке очень тяжело все. Так что неизвестно, когда закончится вся эта вещь, этот дурдом.
10: Поможет ли решить проблему с кладбищами цифровизация, пока непонятно. Родственники военных боятся, что услуги станут еще дороже и еще дефицитнее. Если у вас есть история, которую вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот канала «Лента России». Мы расскажем это всей стране.
25: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
15: Жизнь дороже денег. Гана потребовала от России прекратить вербовку ее граждан на СВО. Лавров уже ответил. Не секрет, что Минобороны вербует иностранцев на СВО, но все чаще эти пополнения армии наемниками из других стран оборачиваются скандалами. Глава МИД Ганны Сэмюэль Акудзето Аблаква на переговорах с Сергеем Лавровым потребовал разобраться с набором ганцев в российскую армию. По его словам, 62 гражданина Ганны погибли на СВО, еще 15 числятся пропавшими без вести.
17: В Украине погибли 62 гражданина Ганы. Еще 15 числятся пропавшими без вести.
15: Дипломат был настолько решительно настроен, что отрицать проблему уже было нецелесообразно. Сергей Лавров подтвердил, что граждане Ганны действительно заключали контракты с российским Минобороны. Однако объяснение главы МИДа получилось довольно неожиданным. По его версии, часть африканцев отправилась воевать за Россию из-за денег, а часть из солидарности с государством, которое когда-то помогало бороться с расизмом.
18: Кто-то из солидарности со страной, которая им тоже помогала бороться с расизмом, там кто-то по материальным финансовым соображениям.
15: Причем из ответа Лаврова выяснилась еще одна важная вещь. Гана не единственная страна, которая обратилась с подобным вопросом. Министр иностранных дел признал, что аналогичные запросы поступали и от других стран, и в Минобороны для их рассмотрения уже существует специальная структура.
18: Информация об условиях таких контрактов, она в открытом доступе на различных ресурсах находится. И давно уже мы объяснили, что это все находится под контролем Министерства обороны. От ряда других стран тоже были такие обращения. И в Министерстве обороны есть специальная структура, которая рассматривает, и я убежден, рассмотрит и дополнительные просьбы, которые поступили сегодня от ганских друзей.
15: То есть история явно вышла за рамки обращения насчет судьбы нескольких десятков граждан одной африканской страны. По словам дипломатов, сейчас для Москвы возникает неудобный вопрос. Если иностранцы действительно добровольно и осознанно подписывают контракты на СВО, почему их правительство одно за другим вынуждены вмешиваться и требовать от России разобраться с вербовкой? Тем более, что для Ганны это уже не абстрактная дипломатическая проблема. 62 погибших и 15 пропавших без вести. Это фактически 8 десятков семей, которые отправили родственника в Россию, а теперь пытаются понять, как он оказался на фронте на Украине. По словам эксперта-международника Дмитрия Соколова, Россия годами тщательно выстраивала образ друга Африки. Но когда африканские страны начинают получать сотни гробов и извещения о пропавших без вести, все усилия рушатся. Требования Ганны, Кении, ЮАР прекратить отлов их граждан – это серьезный удар по влиянию России на глобальном юге.
0: Когда правительству приходится вербовать людей в Гане или Кении, обманывая их обещанной работой охранников, это говорит об исчерпании внутреннего мобилизационного ресурса. Российские регионы больше не дают нужного количества добровольцев даже за огромные выплаты. Вербовка за границей стала единственным способом оттянуть новую волну мобилизации внутри страны.
15: После переговоров Сергей Лавров согласился работать над решением проблемы. По его словам, Москва обещает рассматривать все подобные обращения как можно скорее. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
3: Говорят военкоры.
4: Прячут под землю. Олег Тарев об украинской защите от ударов по энергетике.
6: Украина начала переход к строительству подземных объектов энергетической инфраструктуры. В Запорожье такие конструкции возводят на двух подстанциях для защиты от российских ударов, заявил глава областной военной администрации Иван Федоров. Ключевые трансформаторы также укрепляют бетонными сооружениями. Сейчас защищено более половины объектов. К зиме власти рассчитывают защитить все. Если украинцы закопают, забетонируют все трансформаторы, то отключения света у них зимой не будет. У нас закапывать трансформаторы в землю начинают точечно лишь в некоторых прифронтовых регионах. Блэкауты по Крыму, Запорожской и Херсонской области постоянные. Если не закопать трансформаторы, дальше будет хуже.
4: Баллистика купится на осень. Военкор Живов о украинских дальнобойных ракетах.
19: Гендиректор Firepoint Ирина Терех в интервью Reuters рассказала, что компания планирует первое боевое применение баллистической ракеты FP-7 в начале осени, а более крупной баллистической ракеты FP-9, которая, по ее словам, сможет достичь Москвы, в конце осени. Ракета FP-7 имеет ударный вариант, способный поражать наземные цели. Он прошел около 15 испытательных пусков и в настоящее время проходит сертификацию в Минобороны Украины, которая, как ожидается, займет еще 2-4 недели, говорится в публикации. Глава Firepoint Штиверман ранее заявил, что ключевым этапом остается испытание двигателя. После подтверждения управляемости и работы алгоритмов, ракета, по его словам, может быть испытана на территории России. Он также заявлял о намерении Киева создать к середине 2026 года баллистику дальностью до 850 километров и возможности удара по Москве 20-30 ракетами. По словам Олега Царева, Киев может готовить ракетный удар по Москве осенью. Он отмечает, что ракеты уже длительное время постепенно накапливаются на Украине и пока не используются. По его версии, цель – сформировать запас и нанести массовые удары.
4: Ятаган в спину. Военкор канал Архангел спецназа о турецких ракетах для Киева.
20: Турецкая позиция в отношении России и Украины – предмет регулярных насмешек и споров. Турки постоянно говорят о том, что стремятся к миру, но на самом деле продолжают снабжать противника. И теперь Турция продаст Украине 70 баллистических ракет «Атакамс» и 12 установок М-270. Об этом говорится в сообщениях Госдепартамента США. Сделка проходит процедуру согласования реэкспорта американского оружия через Конгресс США. Помимо 70 ракет и пусковых, Украина должна получить 2524 реактивных реактивных снаряда с кассетной боевой частью и 47 203-мм кассетных снарядов для самоходной артиллерийской установки 2С-7 «Пион». Причем «Атакмсы», по нашим данным, уже частично поставили на Украину. Сделать это из Турции посредством кучи балкеров и сухогрузов без особого труда и незаметно можно. Достаточно взглянуть на то, как активно ходят грузовые суда из Турции на Украину или в румынскую Констанцу. А передача ракет на фоне подготовки вооруженных сил Украины к активизации в осенний период становится все более заметной. Беспилотники украинская сторона накапливает. Ракеты «Фламинго» — то же самое. И про баллистику нельзя забывать. Будет горячо и непросто. Готовьтесь.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.

0: повторно атаковали завод.
1: Здесь важен именно повторный характер удара. Это предприятие, связанное с производством взрывчатых веществ, то есть с цепочкой производства боеприпасов. И если к одной цели возвращаются снова, задача может заключаться не в разовом повреждении, а в том, чтобы постоянно срывать работу, заставлять останавливать отдельные участки и снова тратить время и ресурсы на восстановление.
0: Но на этом тяжелая ночь не ограничилась. В Уфе беспилотники снова добрались до нефтепереработки. Глава Башкортостана Ради Хабиров подтвердил, что после атаки вспыхнул пожар.
2: Предварительно попало в установку, которая находится в ремонте. Как всегда, любое падение перебивает трубы, есть небольшой ущерб.
0: Слово «небольшой» звучит довольно неоднозначно, поскольку только за август уфимский нефтехимический комплекс атаковали трижды, а до этого была серия атак в начале лета. На севере Уфы расположен огромный комплекс «Башнефти». Там работают сразу три предприятия с суммарной мощностью около 23,5 миллионов тонн нефти в год. Какой именно завод был поврежден этой ночью, власти не говорят. Экономист Сергей Хистанов обращает внимание, что для нефтепереработки проблема начинается тогда, когда завод не успевает закончить один ремонт, а уже получает новые повреждения.
3: Для НПЗ важен не только масштаб конкретного повреждения. Если предприятие вынуждено регулярно останавливать установки, проводить диагностику и ремонт, падает общий объем переработки. А когда такие проблемы одновременно возникают на нескольких заводах, это уже отражается на всей системе производства и поставок нефтепродуктов.
0: В Минобороны отчитались об успешно сбитых дронах и небольших повреждениях в регионах. Но сам факт, что завод имени Свердлова атакован второй раз, а уфимский нефтехимический комплекс уже несколько раз только за август, показывает другую проблему. Глубокий тыл уже окончательно перестал быть для стратегических предприятий гарантией безопасности. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
4: Говорят военкоры.
5: Теневой флот под прицелом. Военкор канал 2 «Майора» об ударах у Новороссийска.
6: Пожар вспыхнул на борту греческого балкера «Анна С» в Черном море после атаки беспилотников. По данным Reuters, судно под флагом Либерии, владелец греческое «Нептун Трейдболк», атаковали 5 дронов примерно в 20 милях от порта, за пределами территориальных вод. Экипаж из 21 человека эвакуирован. Все живы. Судно сильно повреждено огнем. Это уже второй случай за сутки. Накануне дрон ударил по танкеру «Скирос» греческого управления сразу после погрузки российской нефти на терминале Каспийского трубопроводного консорциума. Киев продолжает системно бить по судам у российских портов. Цель – сорвать экспорт нефти и зерна, взвинтить страховые ставки и запугать судовладельцев. Несмотря на договоренности с американцами не трогать Каспийский трубопроводный консорциум и нероссийские суда, удары идут, когда груз российский или судно просто рядом с нашими берегами. Пока защита акватории и противовоздушная оборона вокруг Новороссийска не будут усилены радикально, такие атаки будут повторяться.
5: Лондон и Турция наступают. Военкор Котенок о войне без объявления войны.
7: Великобритания делает то, о чем давно заявляла, а именно на 100% поддерживает Украину против этой незаконной войны. Если что, то это цитата нового премьер-министра Британии. Что это? Наглость, мягко говоря, неуважение и война без объявления войны. Все ясно и понятно, разжевано до мякотки. Никакие ноты протеста, вызовы послов, интервью, позы и томные взгляды тут не помогут. Это уже давно не действует. Это вчерашние и позавчерашние дни. А в мире над этим, увы, уже могут смеяться. Уважают только силу и конкретику. Акции, операции на тайном фронте, диверсии и точечные мероприятия. И разрыв дипотношений, и ответные действия, о чем я писал выше. Воевать, а не шмыгать носом туда-сюда. Мы словно боимся ввязываться в драку с Западом, а шакалы вокруг чутко улавливают подобные настроения. Вот уже турки вбрасывают планы о закрытии акватории Черного моря и готовятся перебросить Киеву партию ракет и прочего смертоносного груза. А мы словно подпрыгиваем, пытаясь заглянуть главтурку в глаза. Мы же партнеры, правда? Мы торгуем, мы надежны. А вот давайте еще вам атомных станций построим, да еще и с космическими скидками. Вся эта клоунада и импотенция продолжаются. Позорище, конечно.
5: Войны на истощение не получится. Военкор канал «Записки ветерана» о ресурсах НАТО.
6: Затевая войну на истощение с Украиной, необходимо понимать, что мы начинаем войну на истощение не с Украиной, а со всем блоком НАТО, в который входит 32 государства. Именно исходя из этого необходимо исходить и отталкиваться от этого. Потому что, согласно данным Киева,

0: Института мировой экономики 29 из 32 стран-членов НАТО предоставили Украине денежную помощь – военную, финансовую или гуманитарную. В программе по закупке американского оружия для Украины «Пурл» на декабрь 2025 года участвовала 21 страна. Генсек НАТО уточнял, что это более 2/3 от всех 32 членов Альянса. По данным Министерства финансов Украины и Кильского института, все 32 страны-члена НАТО в совокупности финансировали Украину в период с февраля 2022 по январь 2025 года. Таким образом, в зависимости от критериев, речь идет как минимум о 21 стране, а максимальное число доходит до всех 32 членов Альянса. Очевидно, что одни мы после 4 лет войны и под давлением санкций их всех не истощим.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. На радио «Лента». Шок дня.
2: Руководство Wildberries предложило продавцам, которые потеряли деньги, взять кредиты, чтобы покрыть свои убытки. Ущерб от уничтожения центров оценивают минимум в 50 миллиардов рублей. Тем временем сотрудники Wildberries рассказали, что во время атаки их не выпускали с горящего склада в Электростале, что привело к большим жертвам.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Радио «Лента». Прямая речь.
3: Житель Крыма, выехавший из Севастополя о том, что от Керченского моста и до самой Москвы бензина на автозаправочных станциях почти нет.
4: Выехал из Севастополя, доехал до моста, к сожалению, ни на одной заправке, и по дороге я не смог заправиться. Хотя я рассчитывал, что смогу заправиться. Это прям расстраивает, потому что топлива мало. И ребята в чате пишут, что по дороге до Краснодара тоже все неутешительно, нету топлива. Также говорят, что от Краснодара до Москвы тоже мало где можно заехать заправиться. Не знаю, это правда или неправда, что вы думаете по этому поводу. Я, честно говоря, хоть и редко переживаю, но в каких-то переживаниях.
5: Бензина на трассе нету. Что я могу сказать? По всей трассе от Крымского моста до Москвы практически нигде нету топлива. Крайне редко в 10% случаях есть на заправках Лукойл, но очередины 2-3 часа минимум. А также на Газпроме такие же очередины 2-3 часа минимум.
6: И правом ряду.
5: Вот так вот. Что я могу сказать? Если вы не можете петлять и где-то что-то договариваться, то минимум 2 полные канистры топлива должны у вас быть с собой. В противном случае вы точно где-то встанете, потому что топлива тупо нету. Также хочу отметить, что дважды напротив Газпрома заправки через дорогу по направлению на Краснодар топливо было и очереди 5-10 машин. Но надо сделать небольшой круг в 15-20 минут, поэтому тоже лайфхак.
1: Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента». Разбор дня.
7: Всем привет! В эфире «Разбор дня». Сегодня говорим о деньгах. О ваших деньгах. О том, почему десятки миллионов россиян прямо сейчас идут к банкомату, снимают наличные и несут их домой в конверт, в банку, под матрас. Каждый день из российских банков уходят 13-15 миллиардов рублей. Ни в кризис, ни после какого-то обвала, просто каждый день, методично и неостановимо. Почему? Это страх, здравый смысл или что-то большее? Сегодня разбираемся.
8: И начать этот разбор нужно с осознания чистого физического масштаба, потому что цифры здесь не просто говорят сами за себя, они кричат. Ну вот если взглянуть на 2025 год, объем наличных денег в обращении вырос на 1 триллион рублей.
7: Триллион. Это звучит как-то абстрактно, согласись. Огромная сумма, но тяжело представить.
8: Абсолютно. Но сейчас-то очевидно, что это был лишь разогрев, потому что 26-й год – это просто настоящий забег к банкоматам. Только за 1 апрель со счетов исчезло 600 миллиардов рублей.
7: Это же абсолютный рекорд со времен паники осени 2022 года.
8: Да, именно. И в итоге к маю наличная масса на руках у людей пробила колоссальную отметку в 20 триллионов рублей. Чтобы понимать масштаб, около 95 миллионов россиян хранят часть средств вне банковских счетов.
7: Подожди, 95 миллионов – это же практически все дееспособное население страны.
8: Да, 100%. Снятие наличных перестало быть, привычкой каких-то отдельных скептиков. Это превратилось в массовый общенациональный финансовый паттерн.
7: Слушай, тут же напрашивается классическое объяснение, которое, постоянно звучит от всяких аналитиков. Мол, это просто региональная специфика, традиции. Ведь на юге России всегда любили рассчитываться из рук в руки, разве нет?
8: География действительно неоднородна, это правда. В Дагестане, например, 36% всех оплат проходят исключительно наличными.
7: А на севере, наоборот, все с картом.
8: Там доля кэша традиционно не превышает 80%. Но списывать это финансовое кровотечение исключительно на любовь южных регионов к бумажным деньгам значит упускать самую суть.
7: Потому что есть один маркер, который ломает теорию вот этой региональной специфики – средний чек.
8: Вот именно. По всей России средняя сумма покупки за наличные выросла почти до 2000 рублей.
7: Это показатель того, что наличные стали основным инструментом для серьезных трат.
8: Теневой сектор распухает повсеместно. И последствия этого для банковской системы, они просто разрушительны. Банковскую систему же не зря называют кровеносной системой экономики. Деньги не должны лежать мертвым грузом в сейфах, они должны работать.
7: Тут стоит объяснить сам механизм. Как работает так называемый банковский мультипликатор? Если прям совсем просто, когда 100 рублей лежат на счету, банк оставляет небольшую часть в резерве, а остальные 90 выдает в виде кредита.
8: Угу, классическая схема.
7: Тот, кто взял кредит, покупает, скажем, дрель. Продавец дрели несет эти 90 рублей обратно в банк. Банк снова выдает их в кредит. Таким образом, первоначальные 100 рублей превращаются в 1000 рублей реальной экономической активности. Создаются рабочие места, платятся налоги, строятся заводы.
8: А теперь давай возьмем обратную ситуацию. 100 рублей лежат под матрасом. Все, они не работают. Они остаются просто куском бумаги с водяными знаками. И сейчас банковская система теряет по 13-15 миллиардов таких капель ликвидности каждый божий день. Мультипликатор работает в обратную сторону.
7: Причем раньше же существовал естественный круговорот. Человек снимал деньги в банкомате, шел в магазин, отдавал их кассиру, вечером приезжала инкассаторская машина, забирала выручку и возвращала купюры обратно в банковское хранилище.
8: Круг замыкался, да.
7: А сейчас этот цикл разорван намертво. Инкассация фиксирует исторические минимумы, купюры уходят из банкоматов и больше никогда не возвращаются в кассы легальных магазинов.
8: И тут возникает логичный вопрос. Деньги ведь не испаряются в воздухе. Если они не возвращаются через кассы, значит, они циркулируют в какой-то другой реальности. Кто их аккумулирует? Почему легальный бизнес внезапно так сильно полюбил хруст купюр?
7: Ответ кроется в дате 1 января 2026 года. Налоговый шок. Правила игры для малого бизнеса были изменены настолько радикально, что это просто перевернуло весь ландшафт. Речь идет о пороге для применения упрощенной системы налогообложения, той самой УСН.
8: Да, до этого года планка, позволяющая работать без уплаты НДС, находилась на уровне 60 миллионов рублей годовой выручки. Для малого бизнеса это, вполне комфортная сумма. Но с января ее обрушили ровно в 3 раза, до 20 миллионов.
7: Нужно пояснить, что такое 20 миллионов в год для бизнеса. Кажется, что цифра большая, но на самом деле это всего около 55 тысяч рублей выручки в день. Для небольшой автомастерской или там кафе на углу это смешные цифры. Они пробивают этот потолок за несколько месяцев.
8: И как только они его пробивают, на них падает НДС. Рентабельность такого малого бизнеса редко превышает 10-15%. Введение НДС – это не просто снижение прибыли. Для многих это означает уход в глубокий безнадежный минус.
7: Это финансовый приговор, по сути. И первой реакцией стало массовое дробление бизнеса.
8: Классическая схема. Одно юридическое лицо внезапно превращается в 3 или 4 индивидуальных предприятия. Успешная кофейня вдруг делится. Барная стойка оформлена на одного, человека кухня на другого, а десерты на третьего. И все это только ради того, чтобы остаться ниже той самой отметки в 20 миллионов.
7: Но дробление — это лишь вершина айсберга, согласись? Попытка сохранить видимость легальности. Настоящая реакция – это агрессивный, тотальный уход в наличность. Достаточно пройти по улице, зайти в оптику, в строительный магазин. Везде лежат таблички «Скидка от 5 до 15% при оплате наличными».
8: Параллельно с этим происходит просто триумфальное возвращение серых зарплат. У индивидуальных предпринимателей доля зарплат в конвертах подскочила до пугающих 40%.
7: Но подожди, зарплата в конверте – это же огромный риск для самого работника. Соглашаясь на кэш, человек добровольно лишает себя пенсионных отчислений. Он отказывается от оплачиваемых больничных, от ипотеки нормальной. В случае увольнения он остается просто на улице. Почему люди массово на это идут?
8: Потому что это болезненный, но неизбежный компромисс. Легальная экономика стала слишком дорогой для выживания не только бизнеса, но и обычных граждан. Когда выбор стоит между тем, чтобы получить 50 тысяч белыми минус налоги или 70 тысяч черными прямо сейчас, большинство выбирает то, что позволяет купить еду сегодня, а не призрачную пенсию когда-то там.
7: Хорошо. Налоги отлично объясняют поведение предпринимателей и тех, кто на них работает. Но ведь банкоматы опустошают не только владельцы ларьков. В очередях за кэшем стоят инженеры, IT-специалисты, люди, которые работают в корпорациях и получают абсолютно прозрачную белую зарплату на карту. Зачем им снимать деньги?
8: О, и вот здесь начинается самое интересное. Страх перед технологиями. Опасение, что в любую секунду современная банковская карта превратится в бесполезный кусок пластика. Инфраструктурный паралич.
7: Россия стала мировым лидером по так называемым шатдаунам. Если вспомнить июль 2025 года, там был зафиксирован антирекорд. Почти 2100 случаев намеренного отключения мобильного интернета за месяц.
8: Да, для понимания контекста, 2100 отключений – это больше, чем во всем остальном мире вместе взятом за весь предыдущий год.
7: И официальная причина-то звучит предельно логично – защита стратегических объектов. Беспилотники часто используют гражданские сети для навигации. Чтобы их ослепить, просто опускают рубильник. Сигнал LTE глушится, интернет пропадает.
8: Но проблема в том, что современная экономика, ну, не может работать в офлайне. Терминал на кассе в супермаркете, банкомат, приложение такси – все это требует стабильного соединения с банковским сервером. Нет сигнала – нет транзакции.
7: В мае 26 года крупнейшие банки Москвы прямо рассылали клиентам предупреждение. Текст был примерно таким: «Готовьте наличные, возможно, перебои с безналичной оплатой».
8: Поразительная картина, да? Современный мегаполис, который всегда гордился своей передовой финтех-инфраструктурой, где можно было купить кофе лицом через биометрию, внезапно откатывается в эпоху бумажных денег.
7: И не из-за экономического краха, а просто потому, что глушится сигнал.
8: Точно. Цифры показывают, что 41% людей снимают наличные именно из-за этого риска остаться в магазине перед полной тележкой продуктов с неработающей картой.
7: Справедливости ради, государственные ведомства попытались решить эту проблему. Была предложена идея белого списка Минцифры. Суть в том, чтобы принудительно сохранять доступ к банковским приложениям даже во время тотального шатдауна.
8: Идея отличная, но реализация оказалась, мягко говоря, показательной. Изначально в этот белый список умудрились не включить крупнейший банк страны. Банк, который обслуживает сотни миллионов клиентов, просто остался за бортом.
7: Да, это был эпичный провал. А главная проблема кроется в технической архитектуре. Этот список имеет жесткие ограничения. Невозможно добавить туда абсолютно все шлюзы интернет-магазинов и миллионы маленьких терминалов в региональных маршрутках. В итоге вся эта цифровая инфраструктура оказывается хрупкой, как тонкое стекло.
8: В то время как обычная бумажная купюра в кармане работает всегда. Это единственная финансовая технология с абсолютной автономностью. Ей не нужен ни сервер, ни вышка связи, ни зарядка батареи.
7: Но давай представим ситуацию, где интернет все-таки есть. Терминал работает, связь идеальная. Однако доступ к деньгам все равно перекрывается. И перекрывает его не кто-то извне, а сам банк. Алгоритмы. С 1 января 2026 года вступили в силу новые правила контроля подозрительных операций. Это рамки пресловутого 115-го федерального закона.
8: Тут я сыграю роль адвоката дьявола. Во всем мире существуют антиотмывочные законы. Банки обязаны бороться с финансированием терроризма, с телефонными мошенниками. То, что алгоритмы выявляют подозрительную активность, это же стандартная мировая практика. Что в этом плохого?
7: Дьявол кроется в деталях. Критериев подозрительности теперь стало целых 12, и они поражают своей оторванностью от реальной жизни. Блокировка счета на двое суток без предупреждения грозит за перевод свыше 200 тысяч рублей новому лицу.
8: 200 тысяч рублей по нынешним ценам – это даже не роскошь, это просто хороший ноутбук.
7: Именно. Но есть правило еще абсурднее. Блокировка за перевод средств между своими же счетами в разных банках с последующей отправкой третьему лицу.
8: А вот тут нужно объяснить, как машина видит это нарушение. Почему перевод самому себе вызывает у алгоритма панику?
7: Потому что алгоритм обучен искать паттерны. Одно из классических правил отмывания денег – это так называемое наслоение. Деньги быстро перекидываются с одного счета на другой, чтобы запутать следы, а потом выводятся наружу. Машина не видит контекста.
8: То есть достаточно представить банальную ситуацию. Человек долго копил деньги на срочном депозите. Решил купить подержанный автомобиль. Он закрывает депозит, переводит деньги на свой карточный счет в другом банке, ну, потому что там лимиты удобнее, а затем отправляет их продавцу машины.
7: Для системы это красная тряпка. Классическая цепочка перевода между своими счетами с быстрым выводом. Алгоритм не думает. Он срабатывает автоматически. Счет блокируется мгновенно.
8: Сделка срывается. Человек остается без машины, без доступа к своим сбережениям и вынужден днями висеть на линии поддержки, доказывая, что он не террорист.
7: Да, и антиотмывочные законы превратились в инструмент ежедневной психологической пытки для абсолютно добросовестных людей. Люди устали доказывать свое право распоряжаться собственной зарплатой.
8: И параллельно с этим усложняется физический доступ к деньгам. Банки массово избавляются от банкоматов, их количество сократилось до 139 тысяч. Это на минуточку откат на уровень лета 2010 года.
7: И причина здесь сугубо прагматичная. Никакой теории заговора. Обслуживание банкоматной сети – это колоссальные затраты. Банкам просто невыгодно возиться с наличными. Им экономически целесообразнее, чтобы цифры оставались внутри их экосистем.
8: В итоге складывается идеальный шторм. Интернет может пропасть из-за беспилотников. Если он есть, перевод заблокирует алгоритм. А если пойти снять деньги, ближайший банкомат может оказаться демонтирован. Неудивительно, что люди снимают большие суммы заранее про запас.
7: Но все эти факторы – налоги, отключение связи, алгоритмы – это вопросы удобства и нервов. Но есть и еще один фактор – самый глубокий. Самый пугающий – это страх потерять все, призрак конфискации.
8: И у этого страха есть очень серьезный железобетонный фундамент, который обсуждается в самых высоких кабинетах.
7: 20 июня 26 года. Выступление Зюганова. С трибуны звучит фраза, которая мгновенно вызывает шок. 130 триллионов рублей лежат на счетах граждан и предприятий, обогащают банкиров и не работают на нужды государства. Следом звучит призыв изъять их одним указом.
8: И хотя инициатива исходила не от правящей партии, она упала на невероятно подготовленную почву. Потому что все понимают математику происходящего. В государственном бюджете зияет гигантская, беспрецедентная дыра.
7: Дефицит бюджета только за первые 4 месяца достиг почти 6 триллионов рублей. Годовой план был превышен еще до наступления лета.
8: Доходы от нефти и газа рухнули на 38%, а расходы продолжают расти неконтролируемыми темпами. Фонд национального благосостояния тает на глазах.
7: И в этих условиях недавний призыв министра финансов не держать деньги под подушкой сработал с точностью да наоборот. В обществе любые уговоры чиновников отдать деньги в банк воспринимаются как сигнал тревоги.
8: И это не паранойя, это тяжелейшая историческая травма. Стоит вспомнить реформу Павлова в 91 году. Людям дали всего 3 дня на обмен купюр. Сбережения всей жизни превратились в резаную бумагу за одни выходные.
7: Затем был дефолт 98 года, крах пирамиды ГКО, заморозка счетов, а из более свежего – кипрский кризис 13 года, где депозиты просто принудительно конвертировали в акции проблемных банков. Стрижка доходила до 60%.
8: Институциональное доверие разрушено до основания, когда критически нужны средства на покрытие колоссального дефицита, те самые 130 триллионов рублей на счетах выглядят слишком соблазнительно. Жестокая математика пустого бюджета в сознании людей всегда побеждает любые официальные гарантии.
7: Опровержение властей о том, что вклады граждан неприкосновенны, уже никого не успокаивают. Опыт подсказывает суровое правило. Самые громкие официальные опровержения всегда звучат ровно перед тем, как происходит финансовая катастрофа.
8: И знаешь, тут возникает невероятный парадокс. Пытаясь сделать каждый рубль подконтрольным, загоняя всех в абсолютно прозрачный цифровой мир, государственная машина своими же руками создает гигантского теневого двойника. Десятки миллионов людей прямо сейчас выстраивают параллельную, абсолютно невидимую для радаров финансовую реальность, живущую по своим законам. И до нее государство просто не сможет дотянуться. Чем сильнее давление сверху, тем прочнее становится эта теневая экономика.
7: Итак, мы разобрали картину целиком, и она не очень обнадеживающая. Люди уходят в наличные не потому, что они параноики или лудиты. Они уходят, потому что система дала им для этого достаточно причин. Отключение интернета, блокировки счетов, рост налогов, исторические травмы и политики, которые вслух произносят слово «конфискация». 13-15 миллиардов в день – это не просто цифра. Это голосование. Молчаливое, но предельно красноречивое. С вами был «Разбор дня». Берегите себя и свои деньги.
1: Радио Лента. 15:57 АМ. У вас, как и у многих, накипело? На заправках нет бензина или есть, но очередь невозможно выстоять, или его отпускают только по блату, или его цена улетает в космос? На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес? Нет электричества или воды, и непонятно, когда будет и кто за это отвечает? Нет мобильного интернета, невозможно связаться с близкими, или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. Присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипело». Давайте вместе отстаивать справедливость. На радио «Лента» все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Балтийский дневник.
6: Дефицит топлива. Вторая серия. В Москве и десятках других регионов бензина снова нет. Когда самый западный регион накроет вторая волна топливного голода? Беднее всех. Более 80% жителей Калининградской области получают зарплату ниже средней по России. Куда уходят деньги налогоплательщиков? Калининградское правительство закупает канцтовары со своей символикой на 1 миллион 125 тысяч рублей. У богатых свои причуды. Итак, на фоне все более частых ударов ВСУ по НПЗ в России набирает обороты новая волна топливного кризиса. Очереди вновь растут, заправки закрываются, а возвращаются ограничения на покупку бензина в одни руки. Более чем 70% АЗС в десятках регионов остались вовсе без топлива. Сейчас заправиться можно лишь на каждой третьей заправке в стране. В приложении «Где-бенз» сообщают, что доступность топлива рухнула с 41 до 28%. Показательно, что в Москве и Питере, которые еще несколько недель назад считались оазисами топливного благополучия, на АЗС появились лимиты на продажу. Водители штурмуют заправки, а бензин становится роскошью покруче отдыха на Балтике.
9: 6 утра, Москва. Сейчас буду пробовать заправиться. Вчера не смог.
10: Ну что, новый виток топливного кризиса. Даже в Москве нету бензина. Вот время 5 утра. Я уже где-то с 3:30 ночи езжу по всем заправкам. Уже проехал 15-20 заправок. Нигде бензина нету. Везде сухо.
6: Ну а те, кому все же удается найти бензин, пребывают в шоке от космических ценников и жалуются на его плохое качество и, как следствие, постоянные поломки машин. Как известно, чтобы избежать дефицита, правительство снизило требования к качеству горючего. В итоге рынок – тьма неэкологичного топлива.
11: «Газпром засрат, или идите, народ обкрадывает, пи***. 140 рублей, злобы вонючие, чтоб вы обосрались и бумажки не было».
12: Я просто в ахере, но я типа не думала, что ты заправляешь тачку, и у тебя сразу же тачка ломается после заправки. Это как вообще?
13: Сегодня заправились дистопливом на заправке Лукойл. Полный бак, буквально проехал 15 километров, и машина встала. Не заводится, вызвали эвакуатор.
6: Чиновники из Минэнерго признают проблемы, хотя еще недавно обещали полную стабильность. До недавно и сам губернатор без прозванных заявлял, что запасов в регионе предостаточно и что Калининградская область на особенном счету у Москвы по поставкам бензина и дизеля. Но мы-то помним, во что обернулись заверения властей о контроле над ситуацией в конце июня и как регион трясло от дефицита горючего и километровых очередей на заправках. Бензиновый коллапс может обостриться осенью и причем еще сильнее, полагает экономист Николай Корженевский.
14: Все указывает на то, что часть автопарка просто не может переваривать то, что в нее заливают. И все-таки идет война. Непонятно, что и производиться будет тоже. То есть, что будут смешивать и в каком объеме. Дальше следующий тест в сентябре. Сейчас в августе народ в отпусках и может ездить чуть меньше по как бы объективным причинам. Может просто отказаться от поездок, а дальше спрос вот конечный, потребительский, вернется в полную силу, и посмотрим, в скольких регионах тогда не будет хватать бензина.
6: Источники издания «Коммерсант» также предрекают новый пик топливного кризиса в сентябре. Тогда сойдутся два фактора. Плановый ремонт на нефтеперерабатывающих заводах, разрушенных украинскими атаками, и снижение поставок из Беларуси. Так что, несмотря на пока относительное бензиновое затишье в Калининградской области, не лишним будет заблаговременно запастись горючим, дабы снова не наступить на те же грабли. Кроме того, есть и еще одна плохая новость. По словам экспертов, вслед за бензиновым голодом калининградцев может ждать всплеск продовольственной инфляции. Хотя куда уж больше, у нас цены и так гораздо выше, чем на большой земле. А вот с зарплатами все наоборот.
15: Более 80% калининградцев получают зарплату ниже средней по стране, которая сейчас официально оценивается в 108 тысяч рублей. Еще печальнее с действительно высокими зарплатами. Более 200 тысяч рублей в регионе получают только 3% жителей. По данным РИА Новости, Калининградская область заняла только 54-е место из 85 в рейтинге российских регионов по уровню зарплат. Лидерами рейтинга являются регионы с северными надбавками и высокодоходной добывающей промышленностью, а также крупные финансовые центры. Это Ямало-Ненецкий автономный округ, Магаданская область, Чукотский, Ненецкий и Ханты-Мансийский автономные округа и, разумеется, Москва и Санкт-Петербург. Добавим, что в апреле официальное статистическое ведомство исчисляло среднюю начисленную зарплату в Калининградской области 84 тысячи рублей, что после вычета налогов означает 73 тысячи.
6: Словом, все как всегда. Полюса между богатыми и бедными продолжают расходиться в противоположные стороны. И вот наглядный пример. Действующие депутаты и кандидаты от «Единой России» в Калининградской области задекларировали почти 2 миллиарда рублей.
16: Самый большой доход за год среди депутатов Заксобрания задекларировал Сергей Лютаревич – 336 миллионов рублей. У Евгения Морозова – 206 миллионов. У Евгения Верхолаза – 101 миллион. Годовой доход Юрия Самородова, согласно декларации, 58 миллионов рублей. Всего 15 единороссов из опубликованного списка получили за год около 800 миллионов рублей.
6: Но абсолютным рекордсменом по праву считается депутат Горсовета Павел Макаров. Его доход за 2025 год составил 1 130 000 000 рублей, а на банковских счетах накопилось еще 729 миллионов. И что самое интересное, миллиардер даже не постеснялся получать компенсационные выплаты, как депутат Горсовета Калининграда. Заметим, что вместе эта группа действующих депутатов и кандидатов от «Единой России» задекларировала почти 2 миллиарда рублей доходов. И все это на фоне избирателей, большая часть которых привыкла жить скромно и экономить. Подтверждают это и очередные циферки от аналитиков.
17: В этом году россияне чаще всего жалуются в интернете на бедность и высокие цены. К такому выводу пришли аналитики компании «Пресс Индекс», изучив комментарии пользователей в чатах, соцсетях, видеохостингах и мессенджерах, включая Telegram, YouTube, RuTube, ВКонтакте, Макс, Дзен и ТикТок. Согласно полученным данным, почти половина, 46% всех негативных высказываний россиян связаны с нехваткой денег. Самым распространенным выражением в 2026 году стала фраза «от зарплаты до зарплаты». Ее использовали 588 тысяч раз. Далее следует «работать за копейки» – 202 тысячи раз. И «цены космос». Эта фраза употреблялась 150 тысяч раз.
6: Жители Калининградской области тоже часто жалуются на низкие доходы и несоответствие зарплат росту цен. Согласно Калининградстату, порядка 44% работающих граждан довольны своим заработком, когда, как остальные, испытывают недовольство или стресс из-за финансовой нагрузки. При этом чиновники на жизнь, похоже, совсем не жалуются и используют бюджетные деньги как заблагорассудится, например, на закупку дорогой канцелярии.
18: Правительство Калининградской области планирует заказать изготовление фирменных канцелярских принадлежностей со своей символикой. Анонс соответствующей закупки опубликован на сайте регионального центра торгов. Согласно перечню товаров, чиновникам требуются брендированные ручки, чернографитные и механические карандаши, блокноты, блоки для записей, фирменные коробки и пакеты. Также в списке указаны и ежедневники в темно-синем гибком переплете. А самый дорогой из них выполнен из натуральной кожи и стоит 3200 рублей за штуку. Помимо этого власти заказывают папки для документов, максимальная стоимость одной из которых составляет 19 200 рублей. Общая стоимость запланированного контракта составляет 1 125 000 рублей. Все финансирование закупки предусмотрено на 2026 год.
6: Словом, вместо того, чтобы направить средства хотя бы на ремонт дорог, больниц, аварийных домов и замену дряхлых коммунальных сетей, региональное правительство тратит 1 000 000 рублей налогоплательщиков на брендированные канцелярские принадлежности. Как говорится, гулять так гулять. На этом пока все, а больше новостей ищите в нашем ТикТок-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
1: Радиолента. Балтийский лоцман.
19: Всем привет! С вами Балтийский лоцман. У НАТО уже готов план войны на Балтике. В нем расписано, что Альянс будет уничтожать в первые часы, где создаст зону для боевых дронов и по каким объектам может ударить в глубине России. О плане рассказала немецкая газета Bild со ссылкой на свои источники. Они утверждают, что НАТО разработала новую концепцию сухопутной войны на случай, если Москва попробует устроить что-то в Литве, Латвии или Эстонии. Предполагаемый сценарий предусматривает, что боевые действия практически сразу перейдут на российскую территорию. А сам план состоит из трех этапов. Первый. Остановить российские ракеты, беспилотники и авиацию. Если начинается большая война, никто не станет просто ждать, пока ракеты долетят до Вильнюса, Риги или Таллина. Их будут сбивать в воздухе, а одновременно постараются уничтожить то, откуда их запускают. Пусковые установки, аэродромы, склады, радары и системы ПВО. Логика простая. Если из дома по вам стреляют, можно ловить пули возле собственного забора, а можно попытаться выбить оружие из рук стрелка. На военном языке это называется подавлением угрозы. И одним из первых российских регионов, который окажется внутри такого конфликта, станет Калининградская область. Здесь размещены силы Балтийского флота, военные аэродромы, ракетные подразделения, радары. То, что в мирное время никто не замечает, но в случае большой войны те же объекты превращаются в цели. А если ПВО подавлено, то атаковать становится гораздо проще. Поэтому первые часы войны – это борьба за возможность видеть, стрелять и летать. Именно здесь особенно хорошо заметно, как изменилась ситуация за последние годы. Нам объясняли, что война отодвинет НАТО от российских границ и сделает страну безопаснее. В результате Финляндия и Швеция вступили в альянс, хотя не планировали. Балтийское море почти полностью окружено странами НАТО, а Польша строит укрепления и закупает оружие. Теперь западные военные еще и готовят сценарии уничтожения российских объектов. Странное получилось отдаление НАТО. Альянс вроде бы отодвигали, а он оказался еще ближе. Но вернемся к плану. Второй этап – создать вдоль границы автономную зону боевых действий. Звучит сложно, но идея понятная. Представьте широкую полосу земли, где постоянно работают беспилотники, камеры, датчики и наземные машины без экипажей. Вместо сплошной стены из солдат появляется стена из электроники.
2: В воздухе дроны, на земле роботы, в лесах камеры и датчики движения. Задача такой зоны – заранее заметить наступление, замедлить его и заставить войска двигаться туда, где их уже ждут. Это не фантастика. Добро пожаловать в современную войну. Конечно, люди все еще нужны. Только теперь они не сидят в танке, а сидят в офисе за компьютером или держат в руках джойстик. Но мы отвлеклись. Третий этап – удары по снабжению российских войск. Армия не может долго воевать только за счет того, что солдаты принесли с собой. Технике нужно топливо, артиллерии и снаряды, людям еда, лекарства и подкрепление. Все это перевозят по дорогам и железнодорожным путям, хранят на складах и распределяют через крупные узлы. Если уничтожить один танк, армия потеряет один танк. Если разрушить дорогу или станцию, по которой доставляют топливо, без движения могут остаться десятки машин. Поэтому целями становятся абсолютно все мосты, железнодорожные узлы, склады и ремонтные базы. Причем такие объекты могут находиться далеко от границы. Именно поэтому современная война не помещается в аккуратную полосу на карте. Фронт находится в одном месте, а ракеты прилетают за сотни километров от него. И в этом главный урок для калининградцев. Даже высокоточное оружие не создает вокруг военного объекта волшебный купол. Ракету могут сбить, обломки падают вниз, наведение может ошибиться, а ударная волна не спрашивает паспорт и политические взгляды. Поэтому разговоры о прямой войне с НАТО звучат бодро только в телевизионной студии. Там можно двигать стрелки по карте и обещать дойти куда угодно. На настоящей карте между военными значками находятся здания с обычными людьми. А теперь главное, а можно ли доверять каким-то газетам? И да, и нет. Пока одна сторона официально не объявит войну другой стороне, все мнения и прогнозы остаются мнениями и прогнозами. Но одно можно сказать точно. Описанная логика соответствует тому, как крупные армии готовятся к возможному конфликту. Было бы гораздо удивительнее узнать, что у НАТО нет плана на случай нападения на своих членов. Как было бы странно обнаружить, что у российского генштаба нет сценария войны с НАТО. Военные заранее рассчитывают худшие варианты. Где могут наступать войска, какие дороги использовать, сколько времени займет переброска подкреплений, какие объекты защищать и какие уничтожать у противника. Самое опасное здесь не планы как таковые. Опаснее то, что обе стороны все лучше готовы к конфликту и все меньше доверяют друг другу. В такой обстановке достаточно ошибки. Неопознанный беспилотник пересек границу. Радар показал приближающуюся цель. Один командир решил, что начинается атака. Другой увидел подготовку ответного удара и тоже решил не ждать. На бумаге всегда есть время позвонить и разобраться. В реальности решение иногда приходится принимать за минуты. Так что вопрос не в том, нападет ли НАТО завтра. Доказательств такого решения нет. Вопрос в другом. Если специальная военная операция должна была сделать Россию безопаснее, почему спустя несколько лет границы укреплены сильнее, две новые страны вступили в НАТО, а западные военные готовят сценарии ударов по российской территории? И сколько еще шагов осталось между картой на столе и настоящими взрывами? Подписывайтесь на социальные сети Балтийского лоцмана и услышимся в новом разборе полетов.
1: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. На радио «Лента». Цифра дня.
20: Как минимум 35 российских регионов официально подняли цены на проезд в общественном транспорте из-за дефицита топлива. В среднем проезд подорожал на 15%. Тем временем цены на бензин всего за месяц поднялись на 6%, а перекупщики продают топливо в 2,5 раза дороже, чем заправочные станции.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Радио «Лента». Прямая речь.
3: Россиянка рассказала, как ее брата-срочника, которому до демобилизации оставалось несколько месяцев, угрозами и сильным давлением заставили подписать контракт с Министерством обороны.
0: Брата насильно увезли на СВО. Он проходил срочную службу в части 5.2.5.5.8. Его и других солдат угрозами заставили подписать контракты. На них было оказано сильнейшее психологическое давление. Со слов мальчиков: или подписываешь контракт, или уезжаешь в тюрьму на 15 лет, а оттуда все равно на СВО. Только сразу в штурмовики. Пожалейте матерей. Вот перед таким выбором их поставили. Через 3 месяца мой брат должен был вернуться домой. Вместо этого он уехал на СВО. Я прошу вас, распространите это видео. Нам очень сильно нужна огласка. Я прошу Следственный комитет, военную прокуратуру и Министерство обороны разобраться в том, что сейчас происходит. Мой брат не давал добровольного согласия оказаться там, где он сейчас находится. А также я хочу обратить внимание, что нам известны случаи, когда особо активные парни, которые пытаются бороться за свои права, которые пытаются подать иск, которые пытаются оспорить контракт, который их заставили подписать, этих парней отправляют в штурм для того, чтобы не допустить разбирательства. И никто из офицеров не пострадал.
1: Какие новости стали сегодня главными для обсуждения в России? Какие заявления делают представители власти? Какие проблемы волнуют людей? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15.57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
21: Золотые автомобили. Кроме дефицита топлива, в России теперь и проблемы с автомобильными маслами. Их то нет, то есть, но по заоблачной цене. Стоимость автомобильного масла в России выросла на 15, а то и 20%, а на отдельные бренды – на все 40%, пишет «Коммерсант» со ссылкой на экспертов отрасли. Это связано с перебоями в поставках. По мнению дилеров, говорить о полномасштабном дефиците пока рано. Однако, если ранее они получали автомобильные масла за 2 дня, то теперь срок доставки вырос до 2 недель. Сильнее всего не хватает премиальных брендов и позиций от автоконцернов. При этом цены на импортные масла выросли в 2 раза, отмечают дилеры.
22: Отдельных позиций ходовых масел вообще нет. Мы покупаем у посредников то, что производители успели отгрузить ранее.
21: Перебои с поставками могут быть связаны с выросшим спросом на автомобильное масло. Так водителям рекомендуют в 1,5-2 раза чаще заливать масло в автомобиле за введение в оборот бензинов формата Евро-2 и Евро-3 с повышенным содержанием серы. Это топливо быстро приводит к износу и засорению двигателя, в то время как моторное масло защищает детали автомобиля. Нехватка автомобильных масел, как считают участники рынка, также может быть связана с дефицитом присадок – жидкостей, которые улучшают качество бензина и защищают детали машины от его вредных качеств. Спрос на присадки вырос на 10-30% в начале июля, через неделю после того, как правительство разрешило оборот бензина Евро-3. Впоследствии власти позволили заправкам продавать и топливо более низкого качества – Евро-2, отмечает автоэксперт Владислав Волошин.
23: Регулярная заправка Евро-3 сильно портит работу двигателя и выхлопной системы, из-за чего водителям приходится полностью заменять эти компоненты машины. Евро-2 считается ядовитым канцерогеном. Помимо негативного влияния на автомобиль, он отравляет водителя и пассажиров, а также может легко воспламениться.
21: Заправка топливом Евро-2 и Евро-3 запрещена в России. Правительство временно разрешило оборот бензина этих форматов в качестве меры борьбы с топливным кризисом. Премьер-министр Михаил Мишустин разрешил продавать Евро-2 вплоть до июля следующего года. Вместе с ценами на смазочные материалы выросли и сроки поставок. С 2 дней до 2 недель, рассказал представитель одного из маркетплейсов Владимир Андреев.
24: Дефицит отечественных масел связан с внеплановыми ремонтами на нефтеперерабатывающих заводах и ограничениями по некоторым видам сырья. Например, для охлаждающих жидкостей. В частности, российским производителям не хватает необходимых импортных присадок. Основу для масел всегда с запасом делали внутри страны, а присадки обычно везут из-за рубежа.
21: На импортные поставки главным образом влияет ситуация вокруг Армузского пролива, отмечают эксперты. По их словам, из-за логистических проблем из продажи периодически пропадают отдельные масла. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в TikTok-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Радиолента. Прямая речь.
3: Заместитель генерального директора музеев Кремля Андрей Баталов о подлинности мощи князя Дмитрия Донского, чьи останки открыли в ходе реставрационных работ в Архангельском соборе.
4: Я не собирался, естественно, обретать мощь специально в русской православной традиции. Нет этого. А мы производили реставрационные работы, связанные с просадкой полов неожиданной в Архангельском соборе. Нам для этого, кроме того, была угроза выпадания белокаменных плит с эпитафиями из надгробниц, поэтому нам пришлось разобрать надгробницы, и перед нами предстал саркофаг Дмитрия Донского, крыша которого имела трещины в трех, распалась на три части, и средняя была расколота в продольном направлении и угрожала упасть внутрь погребения, в связи с чем было получено благословение святейшего патриарха открыть крышку и для того, чтобы ее отреставрировать. И так произошло раскрытие мощей благоверного князя Дмитрия Донского. Это несомненно он, поскольку существует летописная запись 1507 года о порядке положения гробов, возвращении их под своды новопостроенного собора, где сказано, что у южной стены положили гроб Ивана Ивановича Красного, его отца, умершего от чумы в 1359 году, а рядом с ним его сына Дмитрия Донского. В этом порядке также были также расположены надгробницы с эпитафиями, соответственно, над ними. Это место всегда было известно как место погребения Дмитрия Донского.
1: Криминальные новости.
5: Отец расстрелял собственных детей. В Волгоградской области задержали и взяли под стражу жителя города Паласовка по подозрению в стрельбе по сыновьям. Предварительно установлено, что несколько недель родственники конфликтовали из-за вопросов о разделе имущества. В один из дней двое сыновей приехали к отцу на работу, где у них произошла очередная ссора. В результате мужчина не менее двух раз выстрелил в одного из сыновей. Ранения оказались несовместимыми с жизнью. После этого подозреваемый стал стрелять в другого сына, попав ему в спину и затылок по касательной. Пострадавший смог добраться до ближайшего дома, жители которого вызвали медиков и полицию. Возбуждено уголовное дело. Рецидивистка забила мужчину утюгом и изрезала ножом. В ДНР осудили женщину, которая жестоко расправилась со знакомым. Об этом сообщили в Объединенной пресс-службе Верховного суда региона. Как установил суд, в августе прошлого года женщина, ранее судимая за убийство, с особой жестокостью в состоянии алкогольного опьянения во время ссоры после застолья, нанесла знакомому не менее 20 ударов руками и утюгом, после чего еще более 40 раз сбила ножом в область жизненно важных органов. Потерпевший скончался на месте. Рецидивистка проведет в колонии 17 лет. Женщина забила серпом родного брата за то, что тот съел ее маринованные огурцы. По данным ШОД, 53-летняя жительница Старого Оскола день и ночь закатывала банки на зиму. Особенно она гордилась маринованными огурцами, которые давно приглянулись ее 58-летнему брату. Тот дождался момента, пока сестры не будет дома, и умял целую банку. Остаться незамеченным не получилось. В один из дней, когда брат умывался, женщина набросилась на него с серпом. Ударила несколько раз по голове и спине, после чего сбежала. Истекающий кровью бедолага вышел на улицу и бродил в поисках больницы, пока его не заметили полицейские и не отвезли к врачам. Вскоре задержали и сестру. На нее завели дело за умышленное причинение вреда здоровью средней тяжести и отпустили под подписку о невыезде. Количество преступлений, связанных с незаконным оборотом оружия за время СВО, выросло на 55% в Курской области, сообщает областное правительство. Местные власти хотят усилить профилактику правонарушений, в том числе из-за значительного количества незарегистрированного оружия, боеприпасов и взрывчатки в гражданском обороте. Откуда оно берется, догадаться несложно. В июне Курский гарнизонный суд приговорил к 10 годам колонии военного, который украл из части гранатомет и боеприпасы к нему и подарил их знакомому курянину. Военнослужащие регулярно рассказывают о командирах, которые приторговывают оружием, также открыты уголовные дела о его сбыте. Это были криминальные новости. Больше о самых резонансных преступлениях в России слушайте в следующих выпусках.
1: Радио Лента. Прямая речь.
3: Президент Владимир Путин о том, что критических последствий от атак ВСУ нет.
7: Как показывают статистические данные, экономическая динамика в целом скромная, но позитивная. Прирост валового внутреннего продукта находится на отметке около 1%. Причем за первое полугодие прирост ВВП составил 0,6%, а во втором квартале это было 1,3%. Понятно, что на экономических темпах сказывается целый ряд факторов, включая и внешнее давление, и атаки на объекты промышленности, инфраструктуры. Разумеется, критических последствий от таких атак нет, не было и быть не может. Но вред они нам, конечно, наносят. Это очевидно. Мы это понимаем и видим, и знаем.
1: Главные новости дня.
8: Бензоапокалипсис набирает обороты. В Москве сумасшедшие очереди на заправки. Половина АЗС ввели ограничения на продажу топлива.
9: Работают 4 колонки, 2,5 часа очередь, еле достояли.
8: Бензин в Москве теперь мало просто найти. За ним еще приходится простоять пару часов. На столичных АЗС снова очереди, а сети одна за другой вводят лимиты. Где-то разрешено залить 40 литров в бак, а где-то 50. А на отдельных заправках 95-го бензина нет. Проблему уже признал и глава Минэнерго.
10: Есть бензины на заправках. Правда, там очереди. Я с вами согласен.
8: Очереди действительно есть. РБК пишет, что 19 августа «Газпромнефть» на части заправок ограничил отпуск топлива. Разрешено залить не более 40 литров. «Татнефть» пошла на аналогичный шаг. В «Нефть-магистрали» вечером 18 августа АИ-95 удалось найти только на одной московской заправке.
11: Я сейчас покажу очередь на сегодняшнее время, какая она на заправку, а точнее на заправки. Вот, смотрите сами. Без преувеличения. Это, наверное, пятая заправка, которую я сейчас объезжаю, чтобы понять, есть ли где-то очередь поменьше. Но, судя по всему, стоять придется мне, как и всем.
8: И Москва не одна столкнулась с дефицитом. Проблемы зафиксированы в трети регионах страны. Экономист Илья Кравченко объясняет, почему даже Москва, куда правительство постановило доставить топливо из регионов, снова оказалась с очередями на заправках.
22: Москва по последний регион, где власти заинтересованы допустить заметный дефицит топлива. Поэтому, если ограничения появляются уже здесь, значит, проблема вышла далеко за пределы отдельных регионов. Можно перебрасывать бензин из одной части страны в другую, но это не создает дополнительных объемов. В одном месте дефицит временно закрывают, в другом он появляется.
8: И есть еще одна проблема, которую водитель замечает быстрее любых экономических отчетов. Цена на топливо меняется едва ли не каждый день. После довольно спокойного начала года бензин резко ускорил рост в июне-июле. А дальше дорожает уже не только поездка на своей машине. Топливо заложено в стоимость практически любой доставки товаров, от продуктов в магазине до вещей. Экономический обозреватель Антон Ракитин говорит, что именно поэтому бензиновый кризис может довольно быстро почувствовать даже тот, у кого вообще нет автомобиля.
25: Дорогой бензин и дизель очень быстро расходятся по всей экономике. Перевозчик закладывает дополнительные расходы в тариф, поставщик в стоимость товара, магазин в ценник. Поэтому топливный кризис в итоге оплачивает не только автомобилист, его оплачивает каждый покупатель.
8: И пока власти ищут новые схемы снабжения регионов топливом, на заправках появляется то, что еще недавно трудно было представить в одной из крупнейших нефтедобывающих стран мира. Лимиты, очереди и вопросы водителей. А не исчезнет ли бензин вовсе и может запастись канистрами? Больше интересных и важных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Радиолента. Потеря дня.
20: После масштабной атаки украинских беспилотников по Подмосковью загорелся Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения в микрорайоне Климовск в Подольске.
2: Предприятие являлось одним из ключевых поставщиков фронта и специализировалось на разработке стрелкового оружия, боевой экипировки и боеприпасов.
1: Радио «Лента», 1557 АМ. Далее в эфире. Интересные точки зрения о событиях дня, цитаты лидеров общественного мнения, анализ ситуации из первых уст. Прямо сейчас на Радио «Лента» самые важные высказывания дня.
2: Телеведущий Анатолий Кузичев заявил, что теперь Украина ведет спецоперацию против России.
12: У нас есть тоже такая, ну,

0: когда же будет удар по Киеву, и все, и таким образом мы все завершим победно. Нет, конечно. Но понимаете, в чем дело? Сейчас прозвучит, наверное, жестко. Я надеюсь, что прозвучит несправедливо, но есть ощущение, что уже против нас ведут СВО, а не мы. У нас, мне кажется, мы утратили какое-то, повторяю, это внешнее такое бытовое ощущение, так сказать, неразбирающегося в деталях, наверное, человека. Вот, но инициатива, есть такое ощущение, сейчас не у нас. Или наша инициатива недостаточно хорошо подсвечивается в СМИ, там, в докладах Министерства обороны и так далее. Ну, такое ощущение есть. И поверьте, если бы я это говорил, так сказать, ну, вы могли просто мне сказать, что, ну, истеричка. Бывает, мало ли, парень, так сказать. Но вы же тоже общаетесь с людьми, и вы же понимаете, что примерно то же самое в тех же, там, в той же тональности тревожной говорят, ну, практически все.
1: Полковник СВР Андрей Безруков призвал готовиться еще к 20 годам войны.
2: Мы в новой войне. Поскольку территории захватывать уже бесполезно, дорожать перестали, оккупировать некем, это война на измор и на подрыв. Мы уже видим, потому что делается на наших фронтах, то, что делается на Ближнем Востоке, выбиваются лидеры и выбивается критическая инфраструктура, на которой живет страна. Вот к этой войне нам надо готовиться. Она идет, и она будет идти дальше. Мы должны признать, что мы в следующие несколько лет, может быть, пару десятилетий, будем находиться в войне. Это может быть война очень горячая, то, что сейчас. Это может быть война ползучая. Даже если она уйдет в другие регионы, у нас будет два поколения, которые можно считать практически воюющими. И нам нужно научиться с этой войной жить.
3: Радиолента. Прямая речь.
4: Банк ВТБ испытывает серьезные проблемы и масштабно сокращает штат на фоне резкого ухудшения финансовых результатов.
5: Банк ВТБ приступает к масштабному сокращению штата на фоне ухудшения финансовых результатов, роста неплатежей по кредитам и обвала своих акций на московской бирже до исторических минимумов. Банк намерен уволить 10% сотрудников главного офиса, сообщил зампред правления финансовый директор ВТБ Дмитрий Пьянов. По его словам, эта мера нацелена на сокращение расходов. Результаты ВТБ, мягко говоря, не впечатляющие, пишут аналитики «Вектор Капитала». Его рентабельность и чистые процентные доходы почти вдвое ниже, чем в среднем по банковской системе, а запас собственных средств находится на грани допустимого минимума согласно нормативам ЦБ – 10,7% против 10%. По итогам 2025 года доля проблемных кредитов на балансе банка выросла почти в полтора раза – до 14,2% и на треть превышает средний уровень по банковской системе.
3: Радиолента. Голос темного времени. Нам пишут солдаты с поля боя, говорят военкоры. Последние новости военного противостояния, а также разборы сложных ситуаций от военного адвоката. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на Радиолента. Главные новости дня.
6: Жизнь дороже денег. Гана потребовала от России прекратить вербовку ее граждан на СВО. Лавров уже ответил. Не секрет, что Минобороны вербует иностранцев на СВО, но все чаще эти пополнения армии наемниками из других стран оборачиваются скандалами. Глава МИД Ганны Сэмюэль Акудзето Аблаква на переговорах с Сергеем Лавровым потребовал разобраться с набором ганцев в российскую армию. По его словам, 62 гражданина Ганны погибли на СВО, еще 15 числятся пропавшими без вести.
7: В Украине погибли 62 гражданина Ганы. Еще 15 числятся пропавшими без вести.
6: Дипломат был настолько решительно настроен, что отрицать проблему уже было нецелесообразно. Сергей Лавров подтвердил, что граждане Ганны действительно заключали контракты с российским Минобороны. Однако объяснение главы МИДа получилось довольно неожиданным. По его версии, часть африканцев отправилась воевать за Россию из-за денег, а часть из солидарности с государством, которое когда-то помогало бороться с расизмом.
8: Кто-то из солидарности со страной, которая им тоже помогала бороться с расизмом, там кто-то по материальным финансовым соображениям,

0: Причем из ответа Лаврова выяснилась еще одна важная вещь. Гана не единственная страна, которая обратилась с подобным вопросом. Министр иностранных дел признал, что аналогичные запросы поступали и от других стран, и в Минобороны для их рассмотрения уже существует специальная структура.
1: Информация об условиях таких контрактов, она в открытом доступе на различных ресурсах находится. И давно уже мы объяснили, что это все находится под контролем Министерства обороны. От ряда других стран тоже были такие обращения. И в Министерстве обороны есть специальная структура, которая рассматривает, и я убежден, рассмотрит и дополнительные просьбы, которые поступили сегодня от ганских друзей.
0: То есть история явно вышла за рамки обращения насчет судьбы нескольких десятков граждан одной африканской страны. По словам дипломатов, сейчас для Москвы возникает неудобный вопрос. Если иностранцы действительно добровольно и осознанно подписывают контракты на СВО, почему их правительство одно за другим вынуждены вмешиваться и требовать от России разобраться с вербовкой? Тем более, что для Ганны это уже не абстрактная дипломатическая проблема. 62 погибших и 15 пропавших без вести. Это фактически 8 десятков семей, которые отправили родственника в Россию, а теперь пытаются понять, как он оказался на фронте на Украине. По словам эксперта-международника Дмитрия Соколова, Россия годами тщательно выстраивала образ друга Африки. Но когда африканские страны начинают получать сотни гробов и извещения о пропавших без вести, все усилия рушатся. Требования Ганны, Кении, ЮАР прекратить отлов их граждан – это серьезный удар по влиянию России на глобальном юге.
2: Когда правительству приходится вербовать людей в Гане или Кении, обманывая их обещанной работой охранников, это говорит об исчерпании внутреннего мобилизационного ресурса. Российские регионы больше не дают нужного количества добровольцев даже за огромные выплаты. Вербовка за границей стала единственным способом оттянуть новую волну мобилизации внутри страны.
0: После переговоров Сергей Лавров согласился работать над решением проблемы. По его словам, Москва обещает рассматривать все подобные обращения как можно скорее. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
3: Говорят военкоры.
4: Крым приготовится. Военкор канал Архангел, спецназа подготовки операции в Черном море.
5: Напряженная обстановка складывается в районе Кинбурнского полуострова, где вооруженные силы Украины последовательно бьют по позициям вооруженных сил Российской Федерации и пытаются выбивать логистику российских войск в этой зоне дронами. Сейчас вооруженные силы Украины также начали задействовать активнее дроны типа «Баба-Яга», которыми они атакуют опорные пункты, пытаются выбивать вооруженные силы Российской Федерации подальше, пользуясь преимуществом в тактическом сегменте ударных беспилотников до 150 километров. Все это выглядит как подготовка к десантной операции в Черном море, в том числе на территории Крымского полуострова. План ее проведения предусматривает переброску диверсионно-разведывательных групп из Одесской области. На это также указывает повышенная активность в районе Росейки Одесской области. При этом Кинбурнское направление выглядит как второстепенное для отвлечения внимания вооруженных сил Российской Федерации посредством операционного центра сил специальных операций «Юг» и 36-й отдельной бригады морской пехоты. К поддержке десантной операции предусматривается привлечь 144-й центр сил специальных операций и 18-ю отдельную бригаду морской пехоты. При этом сейчас противник проводит подготовку, атакуя энергосистему и логистику как на Крым, так и в Новороссию, чтобы к концу августа, началу сентября обеспечить более комфортные условия для себя.
4: Россию выводят из маршрута. Игорь Дмитриев о новом коридоре через Каспий.
6: Азербайджан и Казахстан завершили морскую прокладку волоконно-оптической линии связи по дну Каспия. Кабель длиной 390 километров соединит цифровую инфраструктуру двух стран и создаст высокоскоростной интернет-коридор между Азией и Европой. Сейчас 95% интернет-трафика Казахстана выходит в мир через российские магистрали. И через Казахстан же к интернету подключены Кыргызстан с Таджикистаном. Новая линия достраивает цепочку Китай, Казахстан, Каспий, Азербайджан, Грузия, Черное море, Европа, в которой российского участка нет. То есть вокруг Каспия последние 4 года собирается полный комплект дублирующей инфраструктуры на случай, если российское направление выключится по своей воле или по чужой. Контейнерная линия среднего коридора – нефть и, возможно, газ в обход России. Уран идет тем же путем. Электроэнергия должна пойти по черноморскому кабелю в европейскую сеть. Астана и Баку не хотят зависеть от того, как у России складываются отношения с миром, и готовят резерв на случай полной изоляции нас. А вот это сейчас звучит уже не так смешно.
3: Радио «Лента». 15.57 АМ. Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента» разбор дня.
7: Всем привет! В эфире «Разбор дня». В феврале 22 года российский флот почти безраздельно контролировал Черное море, блокировал украинские порты и угрожал высадкой под Одессой. Спустя 4,5 года флагман «Москва» лежит на дне, десятки кораблей уничтожены или повреждены, а уцелевшие силы пришлось увести из Севастополя. Теперь война добралась и до Новороссийска, который должен был стать безопасным убежищем. Украина заявила о поражении сразу 4 кораблей, хотя масштабы повреждений еще проверяются. Сегодня разберемся, как страна почти без собственного флота заставила российские корабли прятаться за сетями и заграждениями в собственных портах.
8: Да, и чтобы вообще осознать масштаб того, к чему все пришло вот сейчас, к августу 26 года, нужно очень четко зафиксировать стартовую точку.
7: Угу. Ту самую картинку февраля 22-го.
8: Именно. То есть превосходство на море тогда было не просто сильным, оно казалось, ну, абсолютно тотальным.
7: Ну да, с одной стороны, ракетные крейсеры, современные фрегаты, подлодки, морская авиация работает.
8: Да-да-да, к тому же группировку перед началом конфликта специально усилили, перебросили туда десантные корабли с других флотов. А что было, так сказать, на другой стороне доски?
7: Ну, фактически пустота.
8: Вот. У Украины на тот момент оставался, ну, по сути, один крупный корабль.
7: Фрегат «Гетман Сагайдачный», да.
8: Который стоял на ремонте в Николаеве. Его же пришлось затопить прямо у причала, просто чтобы он не достался наступающим войскам.
7: Угу.
8: И в итоге российский флот просто начал действовать как полноправный хозяин. Захват Змеиного, постоянная угроза десанта под Одессой, свободный выбор дистанции для пуска тех же калибров.
7: Слушай, ну вот эта угроза десанта, она же работала как, ну, психологический капкан. Сухопутные войска были просто прикованы к берегу.
8: Конечно. Корабли маневрировали, диктовали условия. Но эта иллюзия такого бетонного контроля начала сыпаться довольно быстро. Уже весной 22-го.
7: Ты имеешь в виду удар по Бердянску в марте?
8: Да, именно. Когда в порту загорелся и пошел ко дну большой десантный корабль «Саратов», а еще 2 «Цезарь» «Куников» и «Новочеркасск» получили повреждения.
7: Вот тут, честно говоря, я немного сомневаюсь. Ну смотри, потерян десантный корабль, по сути, транспортник. Это же не ракетный крейсер, не флагман. Почему все считают этот эпизод таким уж переломным?
8: А дело вообще не в калибре пушек на этом корабле. Смотри. Большой десантный корабль – это огромная баржа, которая может привести танки и сотни тонн снарядов прямо к причалу. Но в момент, когда он стоит и разгружается, он превращается…
7: В гигантскую мишень.
8: Да, в стационарную цель, набитую взрывчаткой. Точное попадание вызывает детонацию всего этого груза, и взрыв уничтожает не только сам борт, но и повреждает соседние суда, разносит сам порт.
7: А то есть логистика морская сразу становится уязвимой?
8: Именно. Безопасно возить грузы по морю туда, где на суше опасно, больше не получается.
7: Угу, понял. Но настоящий шок – это, конечно, апрель 22-го. Катастрофа Москвы. 2 ракеты «Нептун», пожар, шторм. И флагман идет на дно.
8: И это уже стратегический удар.
7: Слушай, ну я вот тут поспорю. Москва же была кораблем еще советской постройки. Металл старый, технологии древние. Может, его реальную ценность просто слишком раздули. Ну, потопили старые крейсеры, потопили.
8: Я бы сказала, что дело вообще не в возрасте металла. Функция крейсера была уникальной. На нем стояли мощнейшие радары и дальнобойные комплексы ПВО.
7: То есть он работал как зонтик?
8: Вот именно. Зонтик противовоздушной обороны для всех остальных кораблей в открытом море. Его главная задача – прикрывать менее защищенные суда.
7: И когда его потопили двумя ракетами?
8: Сломалась сама психология. Зонтика больше нет. А значит, угроза того самого десанта под Одессой просто испарилась.
7: Подожди, почему испарилась? Корабли-то десантные остались?
8: Потому что десантные суда неповоротливые. Чтобы высадить пехоту, им надо подойти вплотную к берегу. Без ПВО флагмана это просто самоубийство. И после апреля российские корабли тупо перестали подходить к украинскому берегу.
7: Да, логично. А тут еще включается дипломатия. География становится ловушкой.
8: Конвенция Монтрё.
7: Да. Турция закрывает проливы Босфор и Дарданеллы для военных кораблей.
8: И математика войны становится безжалостной. Россия не может прислать на замену Москве другой крейсер ни Северного, ни с Тихоокеанского флота. Окно закрыто. Каждая потеря крупного борта в Черном море, она безвозвратная до конца конфликта.
7: И пока они теряют эти дорогущие невосполнимые корабли, появляется вообще новое оружие. Осень 22-го – первые украинские морские дроны.
8: Да, те самые Sea Baby, Магура – это совершенно асимметричная экономика войны.
7: Вот тут у меня снова вопросы. Ну серьезно, пластиковая лодка с мотором от гидроцикла и взрывчаткой. Как она может потопить бронированный военный корабль за сотни миллионов долларов? У них же там скорострельные пулеметы, радары новейшие. Разве нельзя их просто расстрелять на подходе?
8: Кажется, что можно, но на практике все упирается в физику. Корабельные радары изначально проектировались под что? Под огромные металлические объекты.
7: Ну да, чужие корабли, самолеты.
8: И они специально настроены так, чтобы отсекать помехи от морских волн. А дрон сделан из радиопрозрачного композита. Плюс он идет почти вровень с водой.
7: То есть на радаре он выглядит как просто волна?
8: Да, радар его почти не видит. Их замечают визуально или в тепловизор уже в самый последний момент, когда остаются считанные сотни метров.
7: Угу. И тут еще тактика роя, я так понимаю.
8: Вот в том-то и фишка. Это как стая. Пока пулеметчики на палубе пытаются сбить два или три дрона с одной стороны, остальные заходят в слепые зоны.
7: Бьют по ватерлинии.
8: Первый пробивает борт. Вода хлещет внутрь. Корабль кренится. Экипаж в шоке, пытается спасти судно, а следующий дрон влетает ровно в эту же пробоину.
7: Обалдеть.
8: Разрушения просто колоссальные.
7: И ведь расстояние больше не спасает. Август 23-го года. Удар по Оленегорскому горняку прямо в Новороссийске.
8: И по танкеру «Сиг» возле Керченского пролива на следующий день.
7: Да, сотни километров от линии фронта.
8: Дрону не нужна взлетная полоса, понимаешь? Спутниковая связь, координаты, и он плывет куда угодно. А танкеры — это же логистика. Кораблям нужно топливо, им нужен ремонт.
7: И вот тут мы подходим к самому, наверное, парадоксальному моменту, когда ремонт становится фатальным.
8: Парадокс Севастополя.
7: Да. Корабль же нельзя чинить просто у пирса. Его надо поднять из воды и поставить в сухой док. Но сухой док внезапно оказывается самым опасным местом на планете.
8: Это как делать операцию на открытом сердце, пока по операционной бьют ракетами. Корабль в доке абсолютно обездвижен. Сентябрь 23-го года это идеально показал.
7: Атака на Севморзавод. Угу.
8: Да. Тяжелейшие повреждения получают десантный корабль «Минск» и подлодка «Ростов-на-Дону».
7: Слушай, вот насчет «Ростова-на-Дону» это вообще какая-то странная история. Подлодка получает удар. Огромная дыра в прочном корпусе. И принимается решение ее чинить. Это же астрономические деньги.
8: Спецсплавы, месяцы работы.
7: Да-да. И что в итоге? В августе 24-го года по ней прилетает снова. Зачем было тратить такие ресурсы на сложнейший ремонт, если база насквозь простреливается? Ну где логика?
8: Логика в отчаянии. Эта подлодка — скрытный носитель калибров. Помнишь про конвенцию Монтрё?
7: А, новую не завести?
8: Именно. Заменить нечем. Поэтому командование идет на безумный риск, пытаясь спасти борт. Но западные ракеты сделали доки зоной просто неприемлемого риска.
7: Но это же не единственный случай. Керчь, ноябрь 23-го. На заводе уничтожают «Аскольд».
8: Причем он даже в строй не успел вступить.
9: Да.
7: Новенький малый ракетный корабль, 8 ячеек для калибров минус. Потом декабрь, Феодосия, гибельного Черкасска. Взрыв был такой силой, что скрыть потери было просто нереально.
8: А дальше начинается зимняя серия 24-го года, когда дроны уже методично один за другим топят корабли в открытом море. Катер «Ивановец».
7: Десантный «Цезарь Куников».
8: И патрульный «Сергей Котов», который вообще был новейшим, построенным уже во время конфликта. То есть к марту 24 года, по оценкам, около трети кораблей выведены из строя или на дне.
7: Треть флота. И это вынуждает принять просто историческое решение.
8: Перебазирование.
7: Да, летом 24 года они начинают уводить все боеспособное из Севастополя в Новороссийск. Это даже бывший глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин публично признал в октябре.
8: Это кардинально меняет все. Севастополь — это же не просто порт. Это база, которая строилась десятилетиями. Глубокие бухты. А Новороссийск?
9: Ну, с одной стороны, я пытаюсь найти логику. Ну, ушли в Новороссийск. Спрятались за Боновыми воротами. Натянули сети, поставили баржи. Кораблы целы. Они же все еще выходят и запускают свои ракеты.
8: Выходят. Но эффективность падает критически. География теперь работает против них. Из Новороссийска банально дольше идти до позиции в западной части моря.
7: Угу.
8: Гавань узкая. Чтобы выйти, нужно открыть защитные ворота. Разведка это видит моментально. Никакой внезапности. Флот превратился, просто в плавучую ракетную батарею.
9: То есть высунулись из-за забора, выстрелили и бегом обратно.
8: Именно. Они больше не контролируют акваторию, не досматривают суда. И даже за этим забором, за этими сетями, моряки, по сути, заложники.
9: Заложники сетей. Поясни.
8: Иллюзия безопасности. Вокруг базы ПВО патрули. Но если дрон все-таки прорывается и бьет по ватерлинии, представь, что внутри корабля. Узкие коридоры, километры кабелей, тонны топлива и огромный боекомплект.
7: Да. Отсеки заливает водой, пожар. Выходы блокируются.
8: Данные о погибших в таких атаках почти всегда закрыты. И вот эта угроза никуда не делась.
7: Что подводит нас прямо к августу 26 года? Вот буквально к текущим событиям. Новороссийская клетка, похоже, тоже пробита.
8: Да, 12 августа, атака на порт Новороссийска, заявлено о поражении 4 кораблей.
7: Фрегаты «Адмирал Макаров», «Адмирал СН», «Буян-М» и «Василий Быков». И все носители ракет. Ну, слушай, тут надо быть аккуратными. Официального подтверждения нет.
8: Угу.
7: Спутниковых снимков в хорошем качестве пока тоже нет. Может, ущерб преувеличен. Может, там просто царапины от осколков.
8: Я согласна. Точная арифметика пробоин сейчас не так важна. Повреждения проверят позже. Суть совершенно в другом.
7: В чем же?
8: В том, что военный флот, который должен защищать страну, сам вынужден прятаться в гражданском порту. Произошло слияние военной базы и огромного зернового терминала.
7: А, и любая атака парализует коммерческий порт.
8: Вот именно. Движение судов останавливается, отгрузка пшеницы встает, мировые цены скачут, военные риски бьют напрямую по гражданской экономике. И идеальную стену там не выстроить.
7: Ну да, потому что удар комбинированный. Летят ракеты, воздушные дроны, по морю идет катера.
8: ПВО просто захлебывается, и каждый этот прорыв стоит колоссальных денег.
7: И на фоне всего этого вырисовывается просто невероятный парадокс. Украина, у которой вообще нет традиционного флота, смогла запустить свой зерновой коридор.
8: Потому что они планомерно вытесняли российские корабли. Сначала убрали флагман, сняли зонтик, потом ракетами сделали доки смертельными ловушками, а дронами добили тех, кто пытался плавать в открытом море.
7: То есть коридор работает не потому, что там безопасно, а потому что флот просто физически не может туда подойти и устроить блокаду.
8: Да, и это заставляет задуматься вообще о будущем войны на море. Если гигантские корабли за сотни миллионов вынуждены прятаться за баржами от дешевых пластиковых дронов.
7: Эпоха больших кораблей заканчивается.
8: Как минимум, она кардинально меняется прямо на наших глазах.
7: В общем, вывод довольно жесткий.
9: Черноморский флот не уничтожен полностью, но первоначальный замысел его использования фактически развалился. Вместо блокады украинского побережья, угрозы десанта и свободного контроля над морем, Россия получила затонувший флагман, потерявшие десантные корабли, поврежденные ракетоносцы и вынужденный уход из Севастополя. Даже Новороссийск, куда перевели основные силы ради безопасности, превратился в регулярно атакуемую гавань рядом с жилыми районами и важнейшими экспортными терминалами. За эту войну уже заплачено кораблями, огромными деньгами и жизнями моряков. Но безопасней от этих потерь не стало ни флоту, ни российским городам. На этом сегодняшний разбор дня заканчивается. Спасибо, что слушали. Берегите себя.
3: Радио Лента. 15:57 АМ. У вас, как и у многих, накипело? На заправках нет бензина или есть, но очередь невозможно выстоять, или его отпускают только по блату, или его цена улетает в космос? На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес? Нет электричества или воды, и непонятно, когда будет и кто за это отвечает? Нет мобильного интернета, невозможно связаться с близкими, или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. Присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипело». Давайте вместе отстаивать справедливость.
10: Какие главные новости сегодня обсуждают россияне? О чем говорят чиновники и политики? На что жалуются простые граждане? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
0: Бензоапокалипсис набирает обороты. В Москве сумасшедшие очереди на заправки. Половина АЗС ввели ограничения на продажу топлива.
11: Работают 4 колонки. 2,5 часа. Очередь. Еле достояли.
0: Бензин в Москве теперь мало просто найти. За ним еще приходится простоять пару часов. На столичных АЗС снова очереди, а сети одна за другой вводят лимиты. Где-то разрешено залить 40 литров в бак, а где-то 50. А на отдельных заправках 95-го бензина нет. Проблему уже признал и глава Минэнерго.
12: Есть бензины на заправках. Правда, там очереди. Я с вами согласен.
0: Очереди действительно есть. РБК пишет, что 19 августа «Газпромнефть» на части заправок ограничил отпуск топлива. Разрешено залить не более 40 литров. «Татнефть» пошла на аналогичный шаг. В «Нефтьмагистрали» вечером 18 августа АИ-95 удалось найти только на одной московской заправке.
13: Я сейчас покажу очередь на сегодняшнее время, какая она на заправку, а точнее на заправки. Вот, смотрите сами. Без преувеличения. Это, наверное, пятая заправка, которую я сейчас объезжаю, чтобы понять, есть ли где-то очередь поменьше. Но, судя по всему, стоять придется мне, как и всем.
0: И Москва не одна столкнулась с дефицитом. Проблемы зафиксированы в трети регионах страны. Экономист Илья Кравченко объясняет, почему даже Москва, куда правительство постановило доставить топливо из регионов, снова оказалась с очередями на заправках.
14: Москва по последний регион, где власти заинтересованы допустить заметный дефицит топлива. Поэтому, если ограничения появляются уже здесь, значит, проблема вышла далеко за пределы отдельных регионов. Можно перебрасывать бензин из одной части страны в другую, но это не создает дополнительных объемов. В одном месте дефицит временно закрывают, в другом он появляется.
0: Есть еще одна проблема, которую водитель замечает быстрее любых экономических отчетов. Цена на топливо меняется едва ли не каждый день. После довольно спокойного начала года бензин резко ускорил рост в июне-июле. А дальше дорожает уже не только поездка на своей машине. Топливо заложено в стоимость практически любой доставки товаров, от продуктов в магазине до вещей. Экономический обозреватель Антон Ракитин говорит, что именно поэтому бензиновый кризис может довольно быстро почувствовать даже тот, у кого вообще нет автомобиля.
15: Дорогой бензин и дизель очень быстро расходятся по всей экономике. Перевозчик закладывает дополнительные расходы в тариф, поставщик в стоимость товара, магазин в ценник. Поэтому топливный кризис в итоге оплачивает не только автомобилист, его оплачивает каждый покупатель.
0: И пока власти ищут новые схемы снабжения регионов топливом, на заправках появляется то, что еще недавно трудно было представить в одной из крупнейших нефтедобывающих стран мира. Лимиты, очереди и вопросы водителей. А не исчезнет ли бензин вовсе и может запастись канистрами? Больше интересных и важных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
3: Радиолента. Прямая речь.
16: Президент Владимир Путин поручил восстановить поврежденные логистические мощности после атак ВСУ.
17: Здесь отмечу, что несмотря на недавние атаки, о которых я уже говорил, наша торговая инфраструктура действует эффективно и устойчиво. Работа в напряженном режиме, безусловно, проводится, но все, кто работает в этой сфере, справляются вполне с теми задачами, которые ставит перед нами время. Вместе с тем, логистические, складские мощности, конечно, требуют восстановления, в том числе при участии государств. И в этой связи прошу правительства принять соответствующую программу. При этом нужно учесть, что восстановление поврежденных объектов необходимо вести на качественно новом технологическом уровне. Отдельное направление – это строительство электросети и генерирующих станций.
3: Главные новости дня.
18: Золотые автомобили. Кроме дефицита топлива в России теперь и проблемы с автомобильными маслами. Их то нет, то есть, но по заоблачной цене. Стоимость автомобильного масла в России выросла на 15, а то и 20%, а на отдельные бренды – на все 40%, пишет «Коммерсант» со ссылкой на экспертов отрасли. Это связано с перебоями в поставках. По мнению дилеров, говорить о полномасштабном дефиците пока рано. Однако, если ранее они получали автомобильные масла за 2 дня, то теперь срок доставки вырос до 2 недель. Сильнее всего не хватает премиальных брендов и позиций от автоконцернов. При этом цены на импортные масла выросли в 2 раза, отмечают дилеры.
14: Отдельных позиций ходовых масел вообще нет. Мы покупаем у посредников то, что производители успели отгрузить ранее.
18: Перебои с поставками могут быть связаны с выросшим спросом на автомобильное масло. Так водителям рекомендуют в 1,5-2 раза чаще заливать масло в автомобиле за введение в оборот бензинов формата Евро-2 и Евро-3 с повышенным содержанием серы. Это топливо быстро приводит к износу и засорению двигателя, в то время как моторное масло защищает детали автомобиля. Нехватка автомобильных масел, как считают участники рынка, также может быть связана с дефицитом присадок – жидкостей, которые улучшают качество бензина и защищают детали машины от его вредных качеств. Спрос на присадки вырос на 10-30% в начале июля, через неделю после того, как правительство разрешило оборот бензина Евро-3. Впоследствии власти позволили заправкам продавать и топливо более низкого качества – Евро-2, отмечает автоэксперт Владислав Волошин.
19: Регулярная заправка Евро-3 сильно портит работу двигателя и выхлопной системы, из-за чего водителям приходится полностью заменять эти компоненты машины. Евро-2 считается ядовитым канцерогеном. Помимо негативного влияния на автомобиль, он отравляет водителя и пассажиров, а также может легко воспламениться.
18: Заправка топливом Евро-2 и Евро-3 запрещена в России. Правительство временно разрешило оборот бензина этих форматов в качестве меры борьбы с топливным кризисом. Премьер-министр Михаил Мишустин разрешил продавать Евро-2 вплоть до июля следующего года. Вместе с ценами на смазочные материалы выросли и сроки поставок. С 2 дней до 2 недель, рассказал представитель одного из маркетплейсов Владимир Андреев.
15: Дефицит отечественных масел связан с внеплановыми ремонтами на нефтеперерабатывающих заводах и ограничениями по некоторым видам сырья. Например, для охлаждающих жидкостей. В частности, российским производителям не хватает необходимых импортных присадок. Основу для масел всегда с запасом делали внутри страны, а присадки обычно везут из-за рубежа.
18: На импортные поставки главным образом влияет ситуация вокруг Армузского пролива, отмечают эксперты. По их словам, из-за логистических проблем из продажи периодически пропадают отдельные масла. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
3: Радио «Лента». Прямая речь.
16: Полномочный представитель президента Российской Федерации в Государственной Думе Гарри Минх о том, что глава государства лично участвует в работе над сложными законами, включая бюджет.
20: Такая необходимость бывала, она возникала, но это, с одной стороны, говорит о том, что есть проблемы такого уровня политической, социальной напряженности и ответственности, которые без главы государства, без его личного участия, они практически стоят на месте. Самая известная ситуация – это пенсионная реформа, когда повышался возраст выхода на пенсию, то главе государства пришлось самому в эту ситуацию включиться. Это вот такой яркий и заметный пример, а есть еще и ежегодное его включение в бюджетный процесс. Это тоже очень серьезный вопрос, и вы тоже знаете, что ежегодно правительство вносит проект закона, соответствующий о бюджете на следующие два последующих года. И здесь, конечно же, депутаты хотят, естественно, и свою точку зрения высказать, и донести какие-то боли из своих регионов, из своих избирательных округов. Ну а сегодня, вы знаете, у нас бюджет все-таки материя очень сложная, дефицитный бюджет, очень много средств уходит на цели, связанные с СВО, на развитие промышленности соответствующего направления. И здесь, конечно же, когда возникают такие дискуссии, то здесь тоже глава государства собирает, опять же, совещание. Это не какие-то поправки, которые президент вносит лично, подписывая в Государственную Думу. Это просто идет процесс обсуждения и определенных компромиссов.
3: На радио «Лента» «Шок дня».
21: Руководство Wildberries предложило продавцам, которые потеряли деньги, взять кредиты, чтобы покрыть свои убытки. Ущерб от уничтожения центров оценивают минимум в 50 миллиардов рублей. Тем временем сотрудники Wildberries рассказали, что во время атаки их не выпускали с горящего склада в электростале, что привело к большим жертвам.
3: Радио «Лента», 15:57 АМ.
22: С нами делятся информацией солдаты с передовой. Сообщают военные корреспонденты. Поступают свежие сводки с фронта. А военные эксперты помогают разобраться в сложных вопросах. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента».
3: Говорят военкоры.
4: Крым приготовится. Военкор «Канал Архангел» спецназа подготовки операции в Черном море.
5: Напряженная обстановка складывается в районе Кинбурнского полуострова, где вооруженные силы Украины последовательно бьют по позициям вооруженных сил Российской Федерации и пытаются выбивать логистику российских войск в этой зоне дронами. Сейчас вооруженные силы Украины также начали задействовать активнее дроны типа «Баба-Яга», которыми они атакуют опорные пункты, пытаются выбивать вооруженные силы Российской Федерации подальше, пользуясь преимуществом в тактическом сегменте ударных беспилотников до 150 километров. Все это выглядит как подготовка к десантной операции в Черном море. В том числе на территории Крымского полуострова. План ее проведения предусматривает переброску диверсионно-разведывательных групп из Одесской области. На это также указывает повышенная активность в районе Росейки Одесской области. При этом Кинбурнское направление выглядит как второстепенное для отвлечения внимания вооруженных сил Российской Федерации посредством операционного центра сил специальных операций «Юг» и 36-й отдельной бригады морской пехоты. К поддержке десантной операции предусматривается привлечь 144-й центр сил специальных операций и 18-ю отдельную бригаду морской пехоты. При этом сейчас противник проводит подготовку, атакуя энергосистему и логистику как на Крым, так и в Новороссию, чтобы к концу августа, началу сентября обеспечить более комфортные условия для себя.
4: Россию выводят из маршрута. Игорь Дмитриев о новом коридоре через Каспий.
1: Азербайджан и Казахстан завершили морскую прокладку волоконно-оптической линии связи по дну Каспия. Кабель длиной 390 километров соединит цифровую инфраструктуру двух стран и создаст высокоскоростной интернет-коридор между Азией и Европой. Сейчас 95% интернет-трафика Казахстана выходит в мир через российские магистрали. И через Казахстан же к интернету подключены Кыргызстан с Таджикистаном. Новая линия достраивает цепочку Китай, Казахстан, Каспий, Азербайджан, Грузия, Черное море, Европа, в которой российского участка нет. То есть вокруг Каспия последние 4 года собирается полный комплект дублирующей инфраструктуры на случай, если российское направление выключится по своей воле или по чужой. Контейнерная линия среднего коридора, нефть и, возможно, газ в обход России. Уран идет тем же путем. Электроэнергия должна пойти по черноморскому кабелю в европейскую сеть. Астана и Баку не хотят зависеть от того, как у России складываются отношения с миром, и готовят резерв на случай полной изоляции нас. А вот это сейчас звучит уже не так смешно.
22: Радио «Лента». 15:57 АМ. Солдатская почта.
0: Офицеров штурмовики «Старлея» танкового полка отправляют в штурм за отказ послать подчиненных в бой на полностью заминированный участок. Лейтенант 13-го гвардейского танкового полка Степан Ивкин рассказал, как его подразделению приказали выйти на полностью заминированный участок и установить там пост РЭП. Саперного сопровождения не было, один из бойцов получил ранение, а остальные отказались вести группу. Ивкин решил людей на убой не отправлять.
2: Всем добрый день. Лейтенант Ивкин Степан Андреевич. У нас произошел такой случай. Вот. Людей отправили выставлять пост РЭП. Вот. Там, где заминировано все. Вот, саперы отказались, вот, потому что у них один сапер 300. Вот. И я пошел толкать людей, заводить, пытаться. И пришел туда, откуда должно было начаться движение. Люди сказали, то, что они отказываются выполнять эту боевую задачу, так как задача заведомо невыполнима. Я вышел на заместить временно исполняющего обязанности командира роты, вашего лейтенанта Тарасова, и объяснил ему всю ситуацию. Сказал, я откатываюсь обратно, где я живу. Сказал, да, откатываюсь.
0: После этого решения, как утверждает офицер, командование потребовало от него записать видео, в котором он сам признает невыполнение боевой задачи. А дальше появился еще один аргумент. Не хочешь выполнять приказ, сам отправишься в штурмовое подразделение.
2: Начальник службы РЭП 13-го танкового полка, лейтенант Ратов, позывной Ланс. Сейчас требует видео от меня о том, что я отказался выполнять боевую задачу. Я не отказывался ее выполнять. Задача заведомо невыполнима, потому что саперы не пошли. Саперы отказались идти. Как людей отправлять без сапера, чтобы они подорвались? Отправлять людей на смерть, я не готов. И за это меня хотят либо посадить в тюрьму, либо перевести в штурмовое подразделение из-за правды. Все. В раннем видео я рассказал ситуацию, которая произошла. И прошу максимально распространить это видео и оказать взаимную помощь, чтобы меня просто так не обвинили. Вот. Так как я хотел сохранить жизни людей, меня обвиняют в том, что я не выполнил боевой приказ. Прошу защитить меня и оказать содействие и помощь.
0: И эта история показательна не только судьбой одного лейтенанта. В военной среде все громче обсуждают другую проблему. Почему армии снова не хватает людей? – Капитан третьего ранга Максим Климов в эфире военного обозревателя Павла Иванова прямо говорит, что ситуация движется к новой мобилизации. И вот тогда, по его мнению, у россиян неизбежно появится крайне неприятный вопрос. А куда делись те, кого армия набрала раньше, если официально потери не признают?
6: Сейчас все идет, вот что бы там ни верещали, все идет к грядущей мобилизации. Тема действительно больная. Для общества оно осознало и масштабы потерь и прочее. А тут возникает вопрос с точки зрения ДПТ. А простите, а почему у вас не хватает личного состава? А давайте-ка разберемся, может, разберемся, почему потери такие. Именно реально посчитаем, какие реальные потери, сколько составляет и так далее. Потому что если вопрос поставить в такой плоскости, на уровне именно государственных структур топовых, на уровне, условно говоря, Олимпа, тут возникает вопрос, вы что, охерели мобилизацию в таких условиях проводить? Потому что это просто взорвет страну. Просто-напросто.
7: Ну, поэтому они это и не делают, да.
6: И, соответственно, возникает вопрос. Наверное, воевать-то надо как-то иначе. Не пытаться заткнуть вот эти вот дыры мясом, человеческими жизнями.
0: История Ивкина как раз дает один из возможных ответов на этот вопрос. Если изложенная им версия верна, офицеру предлагают выбор. Либо отправить людей без саперов на заминированную территорию, либо самому оказаться в штурмах. При этом официальные данные о потерях Москва не обновляет. Поэтому достоверно подсчитать, сколько людей армия потеряла именно из-за неудобных решений командиров, невозможно. Но Климов предупреждает, что новая волна мобилизации способна вынести эту тему далеко за границы Z-телеграм-каналов. А лейтенант Ивкин пока просит одного – максимальной огласки своей истории. Офицер не хочет расплачиваться своей жизнью из-за решения, о котором не жалеет, ведь он спас жизни своих бойцов. Если у вас есть похожая история, которую вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот «Лента Россия», и мы расскажем это на всю страну.
22: Радио «Лента». 15:57 АМ. Военный адвокат.
8: Доброго времени суток, уважаемые слушатели и читатели. С вами военный адвокат Геннадий Петрович, и мы разбираем наболевшие вопросы, возникающие в связи со службой и другими сторонами жизни военнослужащего и его близких. Мы продолжаем сегодня цикл передач о справках по постановлению правительства номер 1421 от 1 сентября 2023 года. Это важный документ, потому что именно эти справки запускают многие юридические процессы для родственников военнослужащего. Сегодня мы поговорим о самой известной справке из этого постановления – справке о смерти. Это тоже важный документ, потому что именно он позволяет получить свидетельство о смерти в ЗАГСе без медицинского заключения и без решения суда. Итак, когда же это актуально? Когда тело не найдено, но есть официальное свидетельство гибели. То есть здесь условие, собственно, простое. Должно быть не менее двух свидетельских показаний, оформленных официально и приобщенных к материалам расследования. Что же потом дальше? Дальше командир воинской части подписывает справку и заверяет ее печатью. После этого справка направляется в военный комиссариат по месту жительства бойца. Военкомат обязан передать ее родственникам в течение 10 дней с момента получения. И далее с этой справкой родственники идут в ЗАГС и там получают свидетельство о смерти. Обратите внимание, без этой формы ЗАГС вправе отказать, если нет медицинского документа или судебного решения. Поэтому, если вам говорят, например, ждите суда, сначала уточните, а оформлена ли справка по форме 1421. Это существенно сокращает сроки и избавляет семью от дополнительного судебного процесса. С вами был военный адвокат Геннадий Петрович. И, кстати, дальше в следующих выпусках мы разберем еще, какие именно документы регулируют само постановление 1421 и почему важно знать разницу между этими формами. Ну и всем напомню еще раз, если ваш близкий человек находится на СВО, права нарушаются, я попытаюсь помочь бесплатно и конфиденциально составить заявление, жалобы и добиться справедливости. Связаться со мной просто можно через чат-бот телеграм-канала «Лента Россия», там есть кнопка «Военный адвокат», или через раздел «Военный адвокат» на сайте нашей ленты, там есть мой телеграм, можете писать мне лично.
22: Говорят военкоры.
9: Теневой флот под прицелом. Военкор канал 2 «Майора» об ударах у Новороссийска.
5: Пожар вспыхнул на борту греческого «Балкера» «Анна С» в Черном море после атаки беспилотников. По данным Reuters, судно под флагом Либерии, владелец греческое «Нептун Трейдболк», атаковали 5 дронов примерно в 20 милях от порта, за пределами территориальных вод. Экипаж из 21 человека эвакуирован. Все живы. Судно сильно повреждено огнем. Это уже второй случай за сутки. Накануне дрон ударил по танкеру «Скирос» греческого управления сразу после погрузки российской нефти на терминале Каспийского трубопроводного консорциума. Киев продолжает системно бить по судам у российских портов. Цель – сорвать экспорт нефти и зерна, взвинтить страховые ставки и запугать судовладельцев. Несмотря на договоренности с американцами не трогать Каспийский трубопроводный консорциум и нероссийские суда, удары идут, когда груз российский или судно просто рядом с нашими берегами. Пока защита акватории и противовоздушная оборона вокруг Новороссийска не будут усилены радикально, такие атаки будут повторяться.
9: Лондон и Турция наступают. Военкор «Котенок» о войне без объявления войны.
10: Великобритания делает то, о чем давно заявляла, а именно на 100% поддерживает Украину против этой незаконной войны. Если что, то это цитата нового премьер-министра Британии. Что это? Наглость, мягко говоря, неуважение и война без объявления войны. Все ясно и понятно, разжевано до мякотки. Никакие ноты протеста, вызовы послов, интервью, позы и томные взгляды тут не помогут. Это уже давно не действует. Это вчерашние и позавчерашние дни. А в мире над этим, увы, уже могут смеяться. Уважают только силу и конкретику. Акции, операции на тайном фронте, диверсии и точечные мероприятия. И разрыв дипотношений, и ответные действия. О чем я писал выше. Воевать, а не шмыгать носом туда-сюда. Мы словно боимся ввязываться в драку с Западом, а шакалы вокруг чутко улавливают подобные настроения. Вот уже турки вбрасывают планы о закрытии акватории Черного моря и готовятся перебросить Киеву партию ракет и прочего смертоносного груза. А мы словно подпрыгиваем, пытаясь заглянуть главтурку в глаза. Мы же партнеры, правда? Мы торгуем, мы надежны. А вот давайте еще вам атомных станций построим, да еще и с космическими скидками. Вся эта клоунада и импотенция продолжаются. Позорище, конечно.
9: Войны на истощение не получится. Военкор канал «Записки ветерана» о ресурсах НАТО.
5: Затевая войну на истощение с Украиной, необходимо понимать, что мы начинаем войну на истощение не с Украиной, а со всем блоком НАТО, в который входит 32 государства. Именно исходя из этого необходимо исходить и отталкиваться от этого. Потому что, согласно данным Кильского института мировой экономики, 29 из 32 стран-членов НАТО предоставили Украине денежную помощь – военную, финансовую или гуманитарную. В программе по закупке американского оружия для Украины «Пурл» на декабрь 2025 года участвовала 21 страна. Генсек НАТО уточнял, что это более 2/3 от всех 32 членов Альянса. По данным Министерства финансов Украины и Кильского института, все 32 страны-члена НАТО в совокупности финансировали Украину в период с февраля 2022 по январь 2025 года. Таким образом, в зависимости от критериев, речь идет как минимум о 21 стране, а максимальное число доходит до всех 32 членов Альянса. Очевидно, что одни мы после 4 лет войны и под давлением санкций их всех не истощим.
22: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
0: Жизнь жизнь дороже денег. Гана потребовала от России прекратить вербовку ее граждан на СВО. Лавров уже ответил. Не секрет, что Минобороны вербует иностранцев на СВО, но все чаще эти пополнения армии наемниками из других стран оборачиваются скандалами. Глава МИД Ганы Сэмюэль Акудзето Аблаква на переговорах с Сергеем Лавровым потребовал разобраться с набором ганцев в российскую армию. По его словам, 62 гражданина Ганы погибли на СВО, еще 15 числятся пропавшими без вести.
14: В Украине погибли 62 гражданина Ганы. Еще 15 числятся пропавшими без вести.
0: Дипломат был настолько решительно настроен, что отрицать проблему уже было нецелесообразно. Сергей Лавров подтвердил, что граждане Ганы действительно заключали контракты с российским Минобороны. Однако объяснение главы МИДа получилось довольно неожиданным. По его версии, часть африканцев отправилась воевать за Россию из-за денег, а часть из солидарности с государством, которое когда-то помогало бороться с расизмом.
11: Кто-то из солидарности со страной, которая им тоже помогала бороться с расизмом, там кто-то по материальным финансовым соображениям.
0: Причем из ответа Лаврова выяснилась еще одна важная вещь. Гана не единственная страна, которая обратилась с подобным вопросом. Министр иностранных дел признал, что аналогичные запросы поступали и от других стран, и в Минобороны для их рассмотрения уже существует специальная структура.
11: Информация об условиях таких контрактов, она в открытом доступе на различных ресурсах находится. И давно уже мы объяснили, что это все находится под контролем Министерства обороны. От ряда других стран тоже были такие обращения. И в Министерстве обороны есть специальная структура, которая рассматривает, и я убежден, рассмотрит и дополнительные просьбы, которые поступили сегодня от ганских друзей.
0: То есть история явно вышла за рамки обращения насчет судьбы нескольких десятков граждан одной африканской страны. По словам дипломатов, сейчас для Москвы возникает неудобный вопрос. Если иностранцы действительно добровольно и осознанно подписывают контракты на СВО, почему их правительства одно за другим вынуждены вмешиваться и требовать от России разобраться с вербовкой? Тем более, что для Ганы это уже не абстрактная дипломатическая проблема. 62 погибших и 15 пропавших без вести. Это фактически 8 десятков семей, которые отправили родственника в Россию, а теперь пытаются понять, как он оказался на фронте на Украине. По словам эксперта-международника Дмитрия Соколова, Россия годами тщательно выстраивала образ друга Африки. Но когда африканские страны начинают получать сотни гробов и извещения о пропавших без вести, все усилия рушатся. Требования Ганы, Кении, ЮАР прекратить отлов их граждан – это серьезный удар по влиянию России на глобальном юге.
12: Когда правительству приходится вербовать людей в Гане или Кении, обманывая их обещанной работой охранников, это говорит об исчерпании внутреннего мобилизационного ресурса. Российские регионы больше не дают нужного количества добровольцев даже за огромные выплаты. Вербовка за границей стала единственным способом оттянуть новую волну мобилизации внутри страны.
0: После переговоров Сергей Лавров согласился работать над решением проблемы. По его словам, Москва обещает рассматривать все подобные обращения как можно скорее. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
22: Далее в эфире. Оригинальные мнения о ключевых событиях, цитаты авторитетных личностей и анализ из первых рук. Прямо сейчас на Радио Лента самые важные высказывания дня. Радио Лента. Прямая речь.
16: Жительница Донецка об уничтоженных строительных гипермаркетах сети «Галактика» и об отсутствии стабильности.
13: Это жесть. Сегодня последний строительный гипермаркет в Донецке прекратил свое существование. Мне кажется, за считанные дни буквально разбили все строительные гипермаркеты Донецк, Макеевка, Янакиево, по-моему. Из этого вытекает ряд вопросов. Конечно, это колоссальные убытки для собственника. Во-вторых, это огромное количество людей, которые остались без работы. И в-третьих, ну, как бы, да, где теперь люди будут покупать строительные материалы в Донецке, да, товары для сада, но это самое меньшее, мне кажется, из всего. И исходя из этого, хочется задать вопрос. Вы действительно считаете, что ваш традиционный бизнес – это очень стабильно? Или вы считаете, что ваше рабочее место в найме очень стабильно? Казалось бы, что может быть стабильнее уже «Галактики» в Донецке, «Валберес»? Что может быть стабильнее? Нет галактик больше вообще, люди без работы, бизнеса нет. И Wildberries истребляют точно так же. Очень ужасный пример, но факт есть факт.
22: Тайны и мистерии. Необъяснимое и иное. Магические практики и предсказания. Знаки снов и судьбы. Головоломки времени и пространства. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Красный карлик на радио «Лента».
15: Привет! С вами Красный карлик. Я освещаю неизведанное. Представьте себе выжженную солнцем пустыню Симаховая в мексиканском штате Дуранго, где обычные компасы начинают бешено вращаться вокруг своей оси, а радиоприемники внезапно умолкают, погружаясь в абсолютную давящую тишину. Именно здесь, в так называемой зоне молчания, природа будто бы подчиняется совершенно другим, неведомым современной науке законам физики, превращая этот участок Земли в точку притяжения космических аномалий. Давайте детально разгадаем тайну этого таинственного места, которое притягивает метеориты, пугающие регулярностью и порождает десятки конспирологических теорий. В июле 1970 года американский испытатель

0: сюда с пугающей частотой падают космические тела. Исследователь и местный энтузиаст Сантьяго Редрехо первым забил тревогу, когда собрал в округе десятки редких хондритов, включая знаменитый метеорит Альенде, чей грандиозный космический фейерверк осветил небо над Мексикой в 1969 году. Физики долго ломали голову над причинами происходящего, выдвигая самые смелые гипотезы от мощных залежей магнетита и урановых руд глубоко под землей до скрытых геомагнитных разломов, которые искажают распространение любых или... Некоторые уфологи утверждали, что зона — это древний посадочный полигон для внеземных цивилизаций, где магнитные искажения служат защитным барьером от любопытных глаз. Однако ученые из Национального автономного университета Мексики, проведя масштабные пылевые замеры, выяснили, что причиной радиомолчания является уникальное тектоническое переплетение древних пластов и высокое содержание железа, содержащих минералов, в почве, создающей естественный экран. А повышенная концентрация упавших метеоритов оказалась красивым, но статистическим совпадением для открытой равнинной местности с идеальным обзором небесной сферы. Тем не менее, тысячи туристов до сих пор едут сюда, в Мексику, по пыльным грунтовым дорогам, надеясь услышать ту самую зловещую тишину, в которой растворяется привычный нам цифровой мир. С вами был Красный Карлик, и если вам так же, как и мне, интересно все неизведанное, подписывайтесь и смотрите мои видео в ТикТок-канале Красный Карлик. Не прощаюсь.
1: Радио Лента. 15:57 АМ. Согласно древним сагам, рунические надписи обладали магической силой. С их помощью можно было предсказывать будущее, защищать человека от несчастий, наделять предметы различными качествами или записывать заклинания. Что они предскажут нам на новый день? Расскажет астролог и нумеролог, легендарная ясновидящая Екатерина. На радио Лента отвечают руны.
2: Руна дня на 20 августа. Давайте спросим у рун, чего же нам стоит ожидать в этот день, какую энергию и совет они нам зададут. Итак, выпала руна Ингус. Но этот день несет в себе энергию завершения и начала нового этапа. Ингус – это руна плодородия, это сила созидания, творчества, переход на качественно иной уровень. И она словно говорит: время собирать плоды. И если вы долгое время прикладывали усилия в каком-то деле, то в этот день можно увидеть первые результаты. Это день, чтобы как бы почувствовать освобождение от старого и открыть движение вперед. В работе ингус сулит благоприятное завершение каких-то проектов, этапов. Может быть, отчет сдадите. Может быть, какой-то временный этап завершится, который тянулось долгое время. И, возможно, получится закрыть важный вопрос, договориться с коллегами. Может, подписать документы или, наконец-то, получить заслуженное признание, а то и повышение. Вот всякое может быть. Это для тех, кто ищет работу. Ингус еще несет в себе шанс встретить какое-то классное предложение, возможность, которая откроет новые горизонты. Финансово день также может быть удачным, особенно если речь идет о возврате долгов или получении вознаграждения за труды. В отношениях ингус всегда символизирует обновление и гармонию. В семейной паре это время укрепления вашего союза, возможного решения старых конфликтов или перехода к новому уровню доверия или в быту. То есть, может быть, вы встречались и захотите жить вместе. Или, может быть, вы уже женаты давно и захотите обвенчаться. Ну, всякое может быть. Это переход на качественно новый уровень. Для одиноких ингус может принести встречу с человеком, который сыграет важную роль в будущем. Эта руна несет энергию рода, продолжения, поэтому влюбленным она сулит развитие отношений и даже мысли о создании семьи, например. А кто-то может и забеременеет в этот день. По здоровью ингус указывает на

0: На процесс восстановления. Это точно благоприятный день для занятий спортом, для закаливания, правильного питания, может, для профилактики. И если раньше были проблемы или упадок сил, то в этот день организм получает шанс на регенерацию. Вы это очень четко прочувствуете. Даже с утра проснувшись, будете себя чувствовать очень полным сил. И можно начинать какие-то профилактические курсы или изменение образа жизни, или тем, кто болеет, курс лечения, который пройдет на ура. Так что классный день, Ингуста, руна завершения старого и рождения нового. И 20 августа под такой руной открывает дорогу обновлению, наполняет силами и помогает освободить пространство для каких-то будущих свершений. Будьте к этому готовы, принимайте, благодарите и, конечно же, берегите себя.
1: Радиолента. Цифра дня.
2: Как минимум 35 российских регионов официально подняли цены на проезд в общественном транспорте из-за дефицита топлива. В среднем проезд подорожал на 15%. Тем временем цены на бензин всего за месяц поднялись на 6%, а перекупщики продают топливо в 2,5 раза дороже, чем заправочные станции.
1: Радиолента. 15:57 АМ. Радиолента. Прямая речь.
3: Дизайнер Артемий Лебедев дал несколько дельных советов. Как при зарплате в 60 тысяч рублей прожить на 30 тысяч?
4: Если вы живете на 60 тысяч рублей в месяц, это абсолютно нормально, в этом нет ничего плохого. Единственное, что никогда, если ваша зарплата 60 тысяч рублей в месяц, никогда не тратьте в месяц 60 тысяч рублей. Тратьте половину от этой суммы, остальное просто откладывайте. Живите по средствам. Это единственный совет, который можно дать. На 30 тысяч рублей прекрасно можно прожить, и в крайнем случае можно есть одни дошираки с сосисками или с тушенкой, или можно что-то еще придумать. Есть куча мест, где бесплатно кормят. Можете пойти в техникум, там у вас будет какая-нибудь столовая, где будут за 2 копейки вас отоваривать. Ничего страшного в этом нет, это тоже абсолютно нормально. Найдите себе работу по вашему темпераменту, зарабатывайте столько денег, сколько получается, и никогда не тратьте все эти деньги. Всегда оставляйте, откладывайте и так далее. Если вы вдруг увидели, о, а есть телевизор еще больше, а есть 100 дюймов диагонали, а есть 200 дюймов диагонали, а я хочу купить себе кинотеатр. Нет, я хочу себе купить сеть кинотеатров, потому что мне уже недостаточно одного экрана. Это стратегия в никуда, она в тупик. Потому что если у вас не хватает денег на смартфон с большим экраном, купите себе кнопочный телефон и живите в соответствии с тем, сколько вы сегодня можете себе позволить. Это единственное, что я могу посоветовать, это единственное, что работает, и это единственное, что позволит вам не переживать о том, что происходит вокруг в мире. Удачи!
1: На радио «Лента» все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Балтийский дневник.
5: Дефицит топлива. Вторая серия. В Москве и десятках других регионов бензина снова нет. Когда самый западный регион накроет вторая волна топливного голода? Беднее всех. Более 80% жителей Калининградской области получают зарплату ниже средней по России. Куда уходят деньги налогоплательщиков? Калининградское правительство закупает канцтовары со своей символикой на 1 125 000 рублей. У богатых свои причуды. Итак, на фоне все более частых ударов ВСУ по НПЗ в России набирает обороты новая волна топливного кризиса. Очереди вновь растут, заправки закрываются, а возвращаются ограничения на покупку бензина в одни руки. Более чем 70% АЗС в десятках регионов остались вовсе без топлива. Сейчас заправиться можно лишь на каждой третьей заправке в стране. В приложении «Где-бен» сообщают, что доступность топлива рухнула с 41 до 28%. Показательно, что в Москве и Питере, которые еще несколько недель назад считались оазисами топливного благополучия, на АЗС появились лимиты на продажу. Водители штурмуют заправки, а бензин становится роскошью покруче отдыха на Балтике.
6: 6 утра, Москва. Сейчас буду пробовать заправиться, вчера не смог.
7: Ну что, новый виток топливного кризиса. Даже в Москве нету бензина. Вот время 5 утра, я уже где-то 3:30 ночи езжу по всем заправкам, уже проехал 15-20 заправок, нигде бензина нету, везде сухо.
5: Ну а те, кому все же удается найти бензин, пребывают в шоке от космических ценников и жалуются на его плохое качество и, как следствие, постоянные поломки машин. Как известно, чтобы избежать дефицита, правительство снизило требования к качеству горючего. В итоге рынок – тьма неэкологичного топлива.
8: «Газпром засрат, или идите, народ обкрадывает, пи***. 140 рублей, злобы вонючие, чтоб вы обосрались и бумажки не было».
9: «Я просто в ахере, но я типа не думала, что ты заправляешь тачку, и у тебя сразу же тачка ломается после заправки. Это как вообще?»
10: «Сегодня заправились дистопливом на заправке «Лукойл». Полный бак, буквально проехал 15 километров, и машина встала. Не заводится, вызвали эвакуатор».
5: Чиновники из Минэнерго признают проблемы, хотя еще недавно обещали полную стабильность. До недавно и сам губернатор беспрозванных заявлял, что запасов в регионе предостаточно и что Калининградская область на особенном счету у Москвы по поставкам бензина и дизеля. Но мы-то помним, во что обернулись заверения властей о контроле над ситуацией в конце июня и как регион трясло от дефицита горючего и километровых очередей на заправках. Бензиновый коллапс может обостриться осенью и причем еще сильнее, полагает экономист Николай Корженевский.
11: Все указывает на то, что часть автопарка просто не может переваривать то, что в нее заливают. И все-таки идет война. Непонятно, что и производиться будет тоже. То есть что будут смешивать и в каком объеме. Дальше следующий тест в сентябре. Сейчас в августе народ в отпусках и может ездить чуть меньше по как бы объективным причинам. Может просто отказаться от поездок, а дальше спрос вот конечный, потребительский, вернется в полную силу, и посмотрим, в скольких регионах тогда не будет хватать бензина.
5: Источники издания «Коммерсант» также предрекают новый пик топливного кризиса в сентябре. Тогда сойдутся два фактора. Плановый ремонт на нефтеперерабатывающих заводах, разрушенных украинскими атаками, и снижение поставок из Беларуси. Так что, несмотря на пока относительное бензиновое затишье в Калининградской области, не лишним будет заблаговременно запастись горючим, дабы снова не наступить на те же грабли. Кроме того, есть и еще одна плохая новость. По словам экспертов, вслед за бензиновым голодом калининградцев может ждать всплеск продовольственной инфляции. Хотя куда уж больше, у нас цены и так гораздо выше, чем на большой земле. А вот с зарплатами все наоборот.
12: Более 80% калининградцев получают зарплату ниже средней по стране, которая сейчас официально оценивается в 108 тысяч рублей. Еще печальнее с действительно высокими зарплатами. Более 200 тысяч рублей в регионе получают только 3% жителей. По данным РИА Новости, Калининградская область заняла только 54-е место из 85 в рейтинге российских регионов по уровню зарплат. Лидерами рейтинга являются регионы с северными надбавками и высокодоходной добывающей промышленностью, а также крупные финансовые центры. Это Ямало-Ненецкий автономный округ, Магаданская область, Чукотский, Ненецкий и Ханты-Мансийский автономные округа и, разумеется, Москва и Санкт-Петербург. Добавим, что в апреле официальное статистическое ведомство исчисляло среднюю начисленную зарплату в Калининградской области в 84 тысячи рублей, что после вычета налогов означает 73 тысячи.
5: Словом, все как всегда. Полюса между богатыми и бедными продолжают расходиться в противоположные стороны. И вот наглядный пример. Действующие депутаты и кандидаты от «Единой России» в Калининградской области задекларировали почти 2 миллиарда рублей.
13: Самый большой доход за год среди депутатов Заксобрания задекларировал Сергей Лютаревич – 336 миллионов рублей. У Евгения Морозова – 206 миллионов. У Евгения Верхолаза – 101 миллион. Годовой доход Юрия Самородова, согласно декларации, 58 миллионов рублей. Всего 15 единороссов из опубликованного списка получили за год около 800 миллионов рублей.
5: Но абсолютным рекордсменом по праву считается депутат Горсовета Павел Макаров. Его доход за 2025 год составил 1 130 000 000 рублей, а на банковских счетах накопилось еще 729 миллионов. И что самое интересное, миллиардер даже не постеснялся получать компенсационные выплаты, как депутат Горсовета Калининграда. Заметим, что вместе эта группа действующих депутатов и кандидатов от «Единой России» задекларировала почти 2 миллиарда рублей доходов. И все это на фоне избирателей, большая часть которых привыкла жить скромно и экономить. Подтверждают это и очередные циферки от аналитиков.
14: В этом году россияне чаще всего жалуются в интернете на бедность и высокие цены. К такому выводу пришли аналитики компании Press Index, изучив комментарии пользователей в чатах, соцсетях, видеохостингах и мессенджерах, включая Telegram, YouTube, RuTube, ВКонтакте, Max, Zen и TikTok. Согласно полученным данным, почти половина, 46% всех негативных высказываний россиян связаны с нехваткой денег. Самым распространенным выражением в 2026 году стала фраза «от зарплаты до зарплаты». Ее использовали 588 тысяч раз. Далее следует «работать за копейки» — 202 тысячи раз. И «цены космос». Эта фраза употреблялась 150 тысяч раз.
5: Жители Калининградской области тоже часто жалуются на низкие доходы и несоответствие зарплат росту цен. Согласно Калининградстату, порядка 44% работающих граждан довольны своим заработком, когда, как остальные, испытывают недовольство или стресс из-за финансовой нагрузки. При этом чиновники на жизнь, похоже, совсем не жалуются и используют бюджетные деньги как заблагорассудится, например, на закупку дорогой канцелярии.
15: Правительство Калининградской области планирует заказать изготовление фирменных канцелярских принадлежностей со своей символикой. Анонс соответствующей закупки опубликован на сайте регионального центра торгов. Согласно перечню товаров, чиновникам требуются брендированные ручки, чернографитные и механические карандаши, блокноты, блоки для записей, фирменные коробки и пакеты. Также в списке указаны и ежедневники в темно-синем гибком переплете. А самый дорогой из них выполнен из натуральной кожи и стоит 3200 рублей за штуку. Помимо этого власти заказывают папки для документов, максимальная стоимость одной из которых составляет 19200 рублей. Общая стоимость запланированного контракта составляет 1 миллион 125 тысяч рублей. Все финансирование закупки предусмотрено на 2026 год.
5: Словом, вместо того, чтобы направить средства хотя бы на ремонт дорог, больниц, аварийных домов и замену дряхлых коммунальных сетей, региональное правительство тратит 1 000 000 рублей налогоплательщиков на брендированные канцелярские принадлежности. Как говорится, гулять так гулять. На этом пока все, а больше новостей ищите в нашем TikTok-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
1: Радиолента. Балтийский лоцман.
16: Всем привет! С вами Балтийский лоцман. У НАТО уже готов план войны на Балтике. В нем расписано, что Альянс будет уничтожать в первые часы, где создаст зону для боевых дронов и по каким объектам может ударить в глубине России. О плане рассказала немецкая газета Bild со ссылкой на свои источники. Они утверждают, что НАТО разработала новую концепцию сухопутной войны на случай, если Москва попробует устроить что-то в Литве, Латвии или Эстонии. Предполагаемый сценарий предусматривает, что боевые действия практически сразу перейдут на российскую территорию. А сам план состоит из трех этапов. Первый. Остановить российские ракеты, беспилотники и авиацию. Если начинается большая война, никто не станет просто ждать, пока ракеты долетят до Вильнюса, Риги или Таллина. Их будут сбивать в воздухе, а одновременно постараются уничтожить то, откуда их запускают. Пусковые установки, аэродромы, склады, радары и системы ПВО. Логика простая. Если из дома по вам стреляют, можно ловить пули возле собственного забора, а можно попытаться выбить оружие из рук стрелка. На военном языке это называется подавлением угрозы. И одним из первых российских регионов, который окажется внутри такого конфликта, станет Калининградская область. Здесь размещены силы Балтийского флота, военные аэродромы, ракетные подразделения, радары. То, что в мирное время никто не замечает, но в случае большой войны те же объекты превращаются в цели. А если ПВО подавлено, то атаковать становится гораздо проще. Поэтому первые часы войны – это борьба за возможность видеть, стрелять и летать. Именно здесь особенно хорошо заметно, как изменилась ситуация за последние годы. Нам объясняли, что война отодвинет НАТО от российских границ и сделает страну безопаснее. В результате Финляндия и Швеция вступили в альянс, хотя не планировали. Балтийское море почти полностью окружено странами НАТО, а Польша строит укрепления и закупает оружие. Теперь западные военные еще и готовят сценарии уничтожения российских объектов. Странное получилось отдаление НАТО. Альянс вроде бы отодвигали, а он оказался еще ближе. Но вернемся к плану. Второй этап – создать вдоль границы автономную зону боевых действий. Звучит сложно, но идея понятная. Представьте широкую полосу земли, где постоянно работают беспилотники, камеры, датчики и наземные машины без экипажей. Вместо сплошной стены из солдат появляется стена из электроники. В воздухе дроны, на земле роботы, в лесах камеры и датчики движения. Задача такой зоны – заранее заметить наступление, замедлить его и заставить войска двигаться туда, где их уже ждут. Это не фантастика. Добро пожаловать в современную войну. Конечно, люди все еще нужны. Только теперь они не сидят в танке, а сидят в офисе за компьютером или держат в руках джойстик. Но мы отвлеклись. Третий этап – удары по снабжению российских войск. Армия не может долго воевать только за счет того, что солдаты принесли с собой. Технике нужно топливо, артиллерии, снаряды, людям еда, лекарства и подкрепления. Все это перевозят по дорогам и железнодорожным путям, хранят на складах и распределяют через крупные узлы. Если уничтожить один танк, армия потеряет один танк. Если разрушить дорогу или станцию, по которой доставляют топливо, без движения могут остаться десятки машин. Поэтому целями становятся абсолютно все мосты, железнодорожные узлы, склады и ремонтные базы. Причем такие объекты могут находиться далеко от границы. Именно поэтому современная война не помещается в аккуратную полосу на карте. Фронт находится в одном месте, а ракеты прилетают за сотни километров от него. И в этом главный урок для калининградцев. Даже высокоточное оружие не создает вокруг военного объекта волшебный купол. Ракету могут сбить, обломки падают вниз, наведение может ошибиться, а ударная волна не спрашивает паспорт и политические взгляды. Поэтому разговоры о прямой войне с НАТО звучат бодро только в телевизионной студии. Там можно двигать стрелки по карте и обещать дойти куда угодно. На настоящей карте между военными значками находятся здания с обычными людьми. А теперь главное, а можно ли доверять каким-то газетам? И да, и нет. Пока одна сторона официально не объявит войну другой стороне, все мнения и прогнозы остаются мнениями и прогнозами. Но одно можно сказать точно. Описанная логика соответствует тому, как крупные армии готовятся к возможному конфликту. Было бы гораздо удивительнее узнать, что у НАТО нет плана на случай нападения на своих членов. Как было бы странно обнаружить, что у российского генштаба нет сценария войны с НАТО. Военные заранее рассчитывают худшие варианты. Где могут наступать войска, какие дороги использовать, сколько времени займет переброска подкреплений, какие объекты защищать и какие уничтожать у противника. Самое опасное здесь не планы как таковые. Опаснее то, что обе стороны все лучше готовы к конфликту и все меньше доверяют друг другу. В такой обстановке достаточно ошибки. Неопознанный беспилотник пересек границу. Радар показал приближающуюся цель. Один командир решил, что начинается атака. Другой увидел подготовку ответного удара и тоже решил не ждать. На бумаге всегда есть время позвонить и разобраться. В реальности решение иногда приходится принимать за минуты. Так что вопрос не в том, нападет ли НАТО завтра. Доказательств такого решения нет. Вопрос в другом. Если специальная военная операция должна была сделать Россию безопаснее, почему спустя несколько лет границы укреплены сильнее, две новые страны вступили в НАТО, а западные военные готовят сценарии ударов по российской территории? И сколько еще шагов осталось между картой на столе и настоящими взрывами? Подписывайтесь на социальные сети Балтийского лоцмана и услышимся в новом разборе полетов.
1: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в TikTok. вас, как и у многих, накипело? На заправках нет бензина или есть, но очередь невозможно выстоять, или его отпускают только по блату, или его цена улетает в космос? На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес? Нет электричества или воды, и непонятно, когда будет и кто за это отвечает? Нет мобильного интернета, невозможно связаться с близкими? Или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. Присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипела». Давайте вместе отстаивать справедливость.
17: Какие главные новости сегодня обсуждают россияне? О чем говорят чиновники и политики? На что жалуются простые граждане? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15.57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
18: Тень мобилизации. В особой экономической зоне Алабуга в Татарстане провели военное собрание. Работать теперь будут за бронь вместо зарплаты? Как сообщают местные телеграм-каналы, на этой неделе в особой экономической зоне Алабуга в Татарстане, где налажено масштабное производство дронов, провели совещание на тему предстоящей мобилизации с участием руководителей инженерного отдела и отдела кадров, а также других сотрудников руководящего и среднего звена. По словам очевидца, присутствовавшего на совещании, там объявили, что после сентября уже точно будет мобилизация.
19: Предприятию выслали инструкцию с порядком действий при мобилизационных мероприятиях. Сотрудникам с бронью прямым текстом заявили: «Будете работать не за зарплату, а за то, чтобы не уехать в окоп».
18: По некоторой информации, главная кадровичка сообщила собравшимся, что аналогичные инструкции, как проводить мобилизационные мероприятия, уже получили все отделы кадров крупных предприятий с государственным участием. Методичка содержит предписания, как правильно взаимодействовать с военкоматами, в каком порядке отправлять сотрудников на фронт и прочее. В эфире у военного обозревателя Павла Иванова капитан третьего ранга Максим Климов высказал мнение, что мобилизация неизбежна.
20: Сейчас все идет, вот что бы там ни верещали, все идет к грядущей мобилизации. Тема действительно больная. Для общества оно осознало и масштабы потерь и прочее. А тут возникает вопрос с точки зрения ДПТ. А простите, а почему у вас не хватает личного состава? А давайте-ка разберемся, почему потери такие.
18: По словам Климова, объявление мобилизации взорвет страну. Он считает, что у общества в таком случае возникнут вопросы о реальном количестве потерь, которые Минобороны не озвучивает уже 4 года.
20: Именно реально посчитаем, какие реальные потери, сколько составляет и так далее. Потому что если вопрос поставить в такой плоскости, на уровне именно государственных структур топовых, на уровне, условно говоря, Олимпа, тут возникает вопрос, вы что, охерели мобилизацию в таких условиях проводить, потому что это просто взорвет страну. Просто-напросто.
21: Ну, поэтому они это и не делают, да.
20: И, соответственно, возникает вопрос. Наверное, воевать-то надо как-то иначе. Не пытаться заткнуть вот эти вот дыры мясом, человеческими жизнями.
18: Ранее в СМИ появилась информация о том, что в России возникли трудности с набором контрактников. В Москве, например, поток новобранцев обвалился на треть. На этом фоне в обществе нарастает уровень мобилизационного страха, отмечают социологи. По их словам, обеспокоенность граждан можно понять, ведь ранее власти отрицали и частичную мобилизацию, которую в итоге объявили осенью 2022 года. Ситуация может повториться, только на этот раз мобилизация будет скрытой, говорит глава проекта «Гражданин армия права» Сергей Кривенко.
22: Вот большое подозрение, что люди будут получать повестки на сборы, а их будут убеждать или как-то обманывать и заключать с ними контракт на военную службу и уже направлять войска. Такая скрытая мобилизация возможна.
18: Без мобилизации Россия не сможет провести какую-либо масштабную наступательную операцию на Украине, считают эксперты. По их словам, новая волна мобилизации может начаться в октябре, после того, как пройдут выборы в Госдуму. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
0: Радио Лента. Прямая речь.
2: Директор Ассоциации развивающихся регионов России Александр Смекалин о том, что искусственный интеллект не оставит людей без работы, но потребует повышения квалификации.
3: Очень много сейчас идет информации в средствах массовой информации и так далее. То, что IT-компании сокращают огромное количество разработчиков, искусственный интеллект их заменяет. Там Сбербанк говорил о том, что повышает эффективность и так далее. Я общался с собственниками, учредителями, инициаторами многих IT-компаний. Да, есть замены. Но вот многие компании говорят о том, что мы не сокращаем людей, мы меняем качество. Мы человек, который там работает в IT-компании, который раньше писал код, который понимает, как работать с искусственным интеллектом, ему же тоже надо ставить задачи. Ему нужно ставить задачи, его нужно перепроверять, потому что уровень искусственного интеллекта пока еще далеко не безупречен, да, и есть очень много ошибок, которые порой могут быть там и, ну, можно громко скажем, фатальными, да, вот для тех или иных там направлений, компаний, для тех или иных масштабов. Вот, поэтому человек, который хочет развиваться, который может развиваться, он всегда пригодится. И вот был там конкретный пример, говорит, при появлении искусственного интеллекта, говорит, мы не сокращаем людей, мы их переучиваем, мы их перенаправляем, мы меняем задачу.
0: Главные новости дня.
18: Москва в темноте. Электричество пропало сразу в нескольких районах столицы. Интернета тоже нет. Отключение электричества произошло в нескольких районах Москвы, в том числе в Хамовниках, сообщают местные жители. Как написал канал Шаболовка-Даниловский Замоскворечье, на Ленинском проспекте отключились светофоры. Частично был обесточен торговый центр Гагаринский, около него образовалась пробка из трамваев. Также частично электричество пропало на станции метро Октябрьская, сообщили очевидцы. По неподтвержденным данным, произошла авария на трансформаторной подстанции. При этом пользователи сообщали о сбое в работе интернета. Не открывались маркетплейсы, соцсети, мессенджеры, Steam, Discord и другие сервисы. Как рассказали в доменном регистраторе Rec.ru, сбой в работе Рунета вызван перебоями в подаче электроэнергии на крупном узле связи. Электричество все чаще отключается в разных регионах России. Власти приграничных с Украиной областей объясняют это ударами беспилотников. Но проблемы со светом и теплом наблюдают даже далеко от границы. На это, в частности, жаловались жители Новосибирска.
23: Но представляете, вот остаться без электричества, когда все на электричестве. Вы что думали? По курортам катались? А менять бы кто? Начал бы линии электропередач? А никто.
18: До этого на проблемы с электричеством и водоснабжением жаловались жители Челябинской области. В городе Карабаш даже возбудили уголовное дело о халатности. Местные жители жалуются, что изношенную коммунальную инфраструктуру никто не ремонтирует.
24: Это чисто просто халатность начальника, который не проконтролировал, где-то прогуляли.
25: Все на авось, как ребята говорят, которые восстанавливали. У вас в подвалах страшно дотронуться до трубы, до кранов. Все, все ржавое, все течет.
26: Ну, то, что эти трубы центральные менять надо, весь город знает. 40 лет назад положили, сгнили, надо менять все.
27: У нас и раньше были аварии, и без конца воду отключают, и без конца горячей воды нету. У нас плохо эта система работает. И вообще надо, наверное, подумать. Может быть, управляющих кое-каких заменить. Но то, что они нерационально используют средства, которые поступают, это точно.
18: Причина большого количества коммунальных аварий в тотальном недофинансировании сферы ЖКХ. Ведь вместо социальной сферы большинство денег из федерального бюджета уходит на СВО, говорит экономист Александр Савченко.
4: треть бюджета страны идет на войну. Такого в других странах просто быть не может. Вот. И, конечно, чтобы финансировать войну, забирает частично у других отраслей социальных, прежде всего.
18: Кроме дискомфорта, из-за износа ЖКХ люди получают увечья и даже погибают. В частности, в Обнинске, Калужской области, у пожилого мужчины в душе из крана внезапно пошел кипяток. Он погиб от ожогов. Еще более 20 человек в городе получили ожоги из-за неисправного водопровода. При этом в прошлом году на попытки захватить Украину потратили более 11 триллионов рублей. Этих денег хватило бы на полное обновление коммуникации, отмечают эксперты. По их словам, ремонт частично финансируют за счет роста коммуникации. Тарифов, но их хватает только на латание дыр. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале Лента Россия. Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
6: Радио Лента. Прямая речь.
2: Президент издательской группы «Эксмо» АСТ Олег Новиков о том, что компания не выпустила несколько десятков книг после проверок на соответствие российскому законодательству.
7: Ну, такой вот четкой статистики нету. Я знаю, что у нас там порядка 20 тысяч экспертиз внутренних было проведено после и порядка 600 внешних экспертиз мы заказывали экспертам. Ну, и случаи, наверное, там несколько десятков книг, которые по каким-то причинам или нельзя было доработать, или автор отказался это делать, ну или иностранные правообладатели не согласились с нами. Ну, речь идет на десятки.
8: Не сотни десятки.
7: Не сотни десятки все-таки книг. Другое дело, что каждая книга, она нам и особенно тяжело бывает расставаться, когда процесс подготовки книги, он занял достаточно большой объем ресурсов, были какие-то обязательства перед автором, но, опять же, и в отсутствие четких критериев порой приходится, к сожалению, перестраховываться. Особенно сейчас, после тех случаев, о которых мы с вами говорили, редактор стал нести персональную ответственность за тот текст, с которым он работает и который он рекомендует.
6: На радио Лента. Потеря дня.
9: После масштабной атаки украинских беспилотников по Подмосковью загорелся Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения в микрорайоне Климовск в Подольске. Предприятие являлось одним из ключевых поставщиков фронта и специализировалось на разработке стрелкового оружия, боевой экипировки и боеприпасов.
6: Радио Лента. 15:57 АМ. Далее в эфире. Необычные взгляды на события дня, высказывания влиятельных людей и разбор ситуаций от первоисточников. Прямо сейчас на Радио Лента. Самые важные высказывания дня.
9: Инструктор учебного центра по направлению беспилотных летательных аппаратов с позывным «Кай» о том, как украинские беспилотники превращают дорогу на Крым в смертельно опасное путешествие.
10: Набирает обороты тема по дронам. Кто-то их называет «Марсианин» второй модели, кто-то их называет «Хорнет». «Хорнет», наверное, более правильное, так как разработка изначально это американская, и Украины уже, скажем так, допиленная до того состояния, когда можно непосредственно уже в боевых действиях ее применять в текущих реалиях конфликта. Это сейчас, наверное, самая такая актуальная тема, да, именно по даже не дипстрайкам, не по дронам, которые вглубь тыла, например, там у нас недавно на Урал летало, а вот те, которые работают не в непосредственной близости от линии боевого соприкосновения, то есть на удалении 50-100 километров от линии фронта, и перерезают нам очень важные логистические сухопутные коридоры в Крым, например. А вот в частности, да, у нас трасса Мариуполь-Крым сейчас очень активно атакуется как раз с применением вот этих... пока что атакуются в основном военные цели, то есть это Уралы, КамАЗы, большие машины, да, военного назначения. Но невелика, точнее, недалека перспектива, когда будет атаковаться все подряд, и противник к этому идет. Это им декларируется напрямую, то, что не будет вообще никакой жизни на этой дороге. Сегодня будут атаковать Урал, и завтра уже, вот, я думаю, этим летом мы увидим поражение гражданских целей именно массово, целенаправленно. Так что передвижение в Крым по вот этой трассе Новороссия, да, кажется, она называется, это мероприятие очень опасное. Если вы собираетесь ехать в Крым, ну, лучше воздержитесь от перемещения именно по такому коридору. Возьмем тот же Хорнет, да, насколько я помню, он до 200-300 км в час может скорость развивать, так как это самолетный тип, да, он с хорошими двигателями, может набирать любую скорость, которая скорость машины превышает на порядок. То есть уехать, если он уже на вас вышел, ни в коем случае не получится. Да, единственный у нас всегда так подразделения, которые непосредственно на ОБС работают. Мы не пытаемся уезжать от дронов никогда. То есть самое первое действие, что совершает водитель, это останавливает машину. Далее все из машины в разные стороны разбегаются, чтобы, соответственно, у оператора дрона было, ну как бы, он не всех поразил сразу, во-первых. Во-вторых, он может по транспорту отработать, и личный состав таким образом выживет. Уехать от дрона практически всегда бессмысленно. Заметить дрон из машины крайне тяжело, особенно если у вас нет специальных средств радиоэлектронной разведки, даже банального дрон-детектора. То есть услышать вы его не сможете просто потому, что у вас двигатель в машине будет работать гораздо громче.
17: Радиолента. Прямая речь.
2: Фермер с Кубани о сложившейся ситуации на зерновом рынке и поиске путей выхода из нее.
1: От суеты до хуйни всего одна буква. Добрый день, друзья, на связи бородатый фермер. И в продолжение зернового вопроса. В Минсельхозе РФ возник такой вопрос, дилемма. Как наладить ситуацию с зерном, с рентабельностью его производства, а точнее с полным отсутствием рентабельности в этом году. Что же делать? Помогать перевозчикам? Помогать крупным трейдерам? Помогать еще кому-то? Это все нужно. Я не спорю, что помощь нужна всем. Но в первую очередь никто не думает, что нужно спуститься в самый низ, в самые низа, к нам, к производителям. И в первую очередь помочь нам. Потому что если мы бросим выращивать зерно, то на следующий год будет другой коллапс. Зерна просто не хватит нам для внутреннего рынка. А какой путь решения для этого вижу? Да нужно возместить хотя бы 2 рубля на килограмм зерна производителям. И в принципе уже можно будет выйти хотя бы в ноль и небольшой заработок для того, чтобы закупить семена, удобрения, ГСМ для посевной. А посевная, я вам напомню, начнется уже буквально через пару недель. В каких-то регионах через пару недель, в каких-то регионах через месяц. Но посевная уже на носу. И сейчас аграриям уже не за что закупать удобрения, семена и платить кредиты. Вот такие пути решения. Что же будет дальше, будем посмотреть.
17: У вас, как и у многих, накипело. На заправках нет бензина или есть, но очередь невозможно выстоять, или его отпускают только по блату, или его цена улетает в космос. На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес. Нет электричества или воды, и непонятно, когда будет и кто за это отвечает. Нет мобильного интернета, невозможно связаться с близкими, или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно. Запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. Присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипело». Давайте вместе отстаивать справедливость. Очевидное. Невероятное. На радио «Лента».
5: Умные очки от Apple, разговоры о начале Третьей мировой и грандиозные планы по колонизации Марса звучат как заголовки новостей. Но нет, это предсказание из «Симпсонов». Да-да, именно этого мультсериала, который не перестает поражать своей способностью предсказывать будущее. Может ли популярное шоу, выходящее уже более 30 лет, заглядывать в завтрашний день? Или это всего лишь игра нашего воображения? Давайте разберемся в удивительных совпадениях от создателей сериала. Возьмем, к примеру, эпизод 2000 года, где Лиза Симпсон становится президентом, а ее предшественником оказывается никто иной, как Дональд Трамп. И вот 16 лет спустя Трамп действительно становится главой США. А теперь вспомним январь 2021 года. Камала Харрис вступает в должность вице-президента, одетая в фиолетовое пальто и жемчужное ожерелье. Но это же точь-в-точь, как Лиза Симпсон в том самом эпизоде. Эти детали, которые казались незначительными, вдруг оказались пророческими, и подобных случаев все больше. Теперь «Симпсоны» взялись за текущий год. В одном из эпизодов, показанных в феврале, представлено устройство, невероятно напоминающее Apple Vision Pro. Технологическая революция? Безусловно. Но вопрос в другом. Как они могли знать об этом еще в 2016-м, когда показали мистера Бернса с гарнитурой виртуальной реальности, которая поразительно напоминает якобы новый гаджет? Возможно, это не предсказание, и на самом деле компания просто украла дизайн из мультфильма, но сложно поверить в такое после других совпадений. Ну а впереди нас ждет еще больше. В этом году сериал предсказывает не только технологические прорывы, но и глобальные изменения, способные потрясти мир. Третья мировая война, экологические катастрофы, которые приведут к тому, что люди будут бороться не за власть, а за чистую воду. Вот что должно произойти, если верить сторонникам теории о пророчестве в мультфильме. Могли ли создатели шоу заглянуть в будущее? Или все это результат тонкого анализа мировых тенденций и удачи? Вопрос, к сожалению, остается открытым. А больше теорий слушайте в следующем выпуске «Очевидного и невероятного».
17: Радио «Лента». 15:57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. С нами делятся солдаты с передовой. Сообщают военные корреспонденты. Поступают свежие новости. А военный адвокат помогает разобраться в сложных вопросах. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Солдатская почта.
11: Кладбище по блату. На фоне острого дефицита мест для могил военных теперь их можно будет купить на госуслугах. К декабрю там появится сервис по поиску и покупке мест на кладбище в 21 регионе. В электронном виде будут доступны 15 ритуальных госуслуг. На разработку проекта выделяется 295,5 миллионов рублей. Чиновники говорят, это сделает ритуальные услуги доступнее и прозрачнее. Однако участники похоронного рынка считают иначе.
12: Все равно придется идти на кладбище, где могут навязать погребение по завышенным ценам. Техническая сложность заключается в недостаточности и разрозненности данных.
11: Последние пару лет похороны во всех регионах страны превратились в дорогой рынок услуг. Цены снизить не помогают ни выделение новых участков под захоронение, ни льготы семьям СВО на погребение родственников. Причина в большом количестве потерь на фронте. Жители Краснотуринска, Свердловской области показали сотни новых солдатских могил.
13: Городок 43 тысячи человек. Одно из четырех или из пяти кладбищ. Новое кладбище только открыли. Вот они, одни флаги. Там вон дальше флаги тоже. Некоторые флаги уже снимают. Зачем они не снимают, не знаю. По обеим сторонам вон лежат могилочки.
11: Подобная ситуация во многих регионах России. В некоторых это настоящая проблема. Из-за дефицита мест родственники погибших вынуждены хоронить своих близких рядом с мусорниками и выгребными ямами. В приморском поселке Горнореченский на военном кладбище пасется стадо коров. Они в прямом смысле этого слова топчут могилы, но местные власти на это никак не реагируют.
3: Опять коровы на кладбище, цветы на могилах едят.
11: Военные говорят, количество погибших растет с каждым днем. Вадим Мостов, боец 90-й танковой дивизии, попал в госпиталь после ранения. То, что он там увидел, повергло его в шок.
14: Много раненых, сейчас очень много. Целыми эшелонами везут в Москву людей. Много 300-х. Обстановка тяжелая, сейчас там на передке. Очень тяжело все. Так что неизвестно, когда закончится вся эта весь этот дурдом.
11: Поможет ли решить проблему с кладбищами цифровизация, пока непонятно. Родственники военных боятся, что услуги станут еще дороже и еще дефицитнее. Если у вас есть история, которую вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот канала «Лента России». Мы расскажем это всей стране.
0: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
15: Жизнь дороже денег. Гана потребовала от России прекратить вербовку ее граждан на СВО. Лавров уже ответил. Не секрет, что Минобороны вербует иностранцев на СВО, но все чаще эти пополнения армии наемниками из других стран оборачиваются скандалами. Глава МИД Ганны Сэмюэль Акудзето Аблаква на переговорах с Сергеем Лавровым потребовал разобраться с набором ганцев в российскую армию. По его словам, 62 гражданина Ганны погибли на СВО, еще 15 числятся пропавшими без вести.
16: В Украине погибли 62 гражданина Ганы. Еще 15 числятся пропавшими без вести.
15: Дипломат был настолько решительно настроен, что отрицать проблему уже было нецелесообразно. Сергей Лавров подтвердил, что граждане Ганны действительно заключали контракты с российскими Минобороны. Однако объяснение главы МИДа получилось довольно неожиданным. По его версии, часть африканцев отправилась воевать за Россию из-за денег, а часть из солидарности с государством, которое когда-то помогало бороться с расизмом.
19: Кто-то из солидарности со страной, которая им тоже помогала бороться с расизмом, там кто-то по материальным финансовым соображениям.
15: Причем из ответа Лаврова выяснилась еще одна важная вещь. Гана не единственная страна, которая обратилась с подобным вопросом. Министр иностранных дел признал, что аналогичные запросы поступали и от других стран, и в Минобороны для их рассмотрения уже существует специальная структура.
19: Информация об условиях таких контрактов, она в открытом доступе на различных ресурсах находится. И давно уже мы объяснили, что это все находится под контролем Министерства обороны. От ряда других стран тоже были такие обращения. И в Министерстве обороны есть специальная структура, которая рассматривает, и я убежден, рассмотрит и дополнительные просьбы, которые поступили сегодня от ганских друзей.
15: То есть история явно вышла за рамки обращения насчет судьбы нескольких десятков граждан одной африканской страны. По словам дипломатов, сейчас для Москвы возникает неудобный вопрос. Если иностранцы действительно добровольно и осознанно подписывают контракты на СВО, почему их правительство одно за другим вынуждены вмешиваться и требовать от России разобраться с вербовкой? Тем более, что для Ганны это уже не абстрактная дипломатическая проблема. 62 погибших и 15 пропавших без вести. Это фактически 8 десятков семей, которые отправили родственника в Россию, а теперь пытаются понять, как он оказался на фронте на Украине. По словам эксперта-международника Дмитрия Соколова, Россия годами тщательно выстраивала образ друга Африки. Но когда африканские страны начинают получать сотни гробов и извещения о пропавших без вести, все усилия рушатся. Требования Ганны, Кении, ЮАР прекратить отлов их граждан – это серьезный удар по влиянию России на глобальном юге.
20: Когда правительству приходится вербовать людей в Гане или Кении, обманывая их обещанной работой охранников, это говорит об исчерпании внутреннего мобилизационного ресурса. Российские регионы больше не дают нужного количества добровольцев даже за огромные выплаты. Вербовка за границей стала единственным способом оттянуть новую волну мобилизации внутри страны.
15: После переговоров Сергей Лавров согласился работать над решением проблемы. По его словам, Москва обещает рассматривать все подобные обращения как можно скорее. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
17: Говорят военкоры.
21: Прячут под землю. Олег Тарев об украинской защите от ударов по энергетике.
22: Украина начала переход к строительству подземных объектов энергетической инфраструктуры. В Запорожье такие конструкции возводят на двух подстанциях для защиты от российских ударов, заявил глава областной военной администрации Иван Федоров. Ключевые трансформаторы также укрепляют бетонными сооружениями. Сейчас защищено более половины объектов. К зиме власти рассчитывают защитить все. Если украинцы закопают, забетонируют все трансформаторы, то отключения света у них зимой не будет. У нас закапывать трансформаторы в землю начинают точечно лишь в некоторых прифронтовых регионах. Блэкауты по Крыму, Запорожской и Херсонской области постоянные. Если не закопать трансформаторы, дальше будет хуже.
21: Баллистика купится на осень. Военкор Живов о украинских дальнобойных ракетах.
23: Гендиректор Firepoint Ирина Терех в интервью Reuters рассказала, что компания планирует первое боевое применение баллистической ракеты FP-7 в начале осени, а более крупной баллистической ракеты FP-9, которая, по ее словам, сможет достичь Москвы, в конце осени. Ракета FP-7 имеет ударный вариант, способный поражать наземные цели. Он прошел около 15 испытательных пусков и в настоящее время проходит сертификацию в Минобороны Украины, которая, как ожидается, займет еще 2-4 недели, говорится в публикации. Глава Firepoint Штиверман ранее заявил, что ключевым этапом остается испытание двигателя. После подтверждения управляемости и работы алгоритмов, ракета, по его словам, может быть испытана на территории России. Он также заявлял о намерении Киева создать к середине 2026 года баллистику дальностью до 850 километров и возможности удара по Москве 20-30 ракетами. По словам Олега Царева, Киев может готовить ракетный удар по Москве осенью. Он отмечает, что ракеты уже длительное время постепенно накапливаются на Украине и пока не используются. По его версии, цель – сформировать запас и нанести массовые удары.
21: «Ятаган в спину» – военкор канала «Архангел спецназа» о турецких ракетах для Киева.
24: Турецкая позиция в отношении России и Украины – предмет регулярных насмешек и споров. Турки постоянно говорят о том, что стремятся к миру, но на самом деле продолжают снабжать противника. И теперь Турция продаст Украине 70 баллистических ракет «Атакамс» и 12 установок М-270. Об этом говорится в сообщениях Госдепартамента США. Сделка проходит процедуру согласования реэкспорта американского оружия через Конгресс США. Помимо 70 ракет и пусковых, Украина должна получить 2524 реактивных снарядов с кассетной боевой частью и 47 203-мм кассетных снарядов для самоходной артиллерийской установки 2С-7 «Пион». Причем «Атакмсы», по нашим данным, уже частично поставили на Украину. Сделать это из Турции посредством кучи балкеров и сухогрузов без особого труда и незаметно можно. Достаточно взглянуть на то, как активно ходят грузовые суда из Турции на Украину или в румынскую Констанцу. А передача ракет на фоне подготовки вооруженных сил Украины к активизации в осенний период становится все более заметной. Беспилотники украинская сторона накапливает. Ракеты «Фламинго» — то же самое. И про баллистику нельзя забывать. Будет горячо и непросто. Готовьтесь.
17: Радио «Лента». 1557 АМ. Главные новости дня.
15: Заводы ВПК под прицелом. Дроны второй раз атаковали крупнейший завод по производству взрывчатки. Под удар попал и НПЗ в Уфе. Этой ночью неспокойно было сразу в двух крупных промышленных центрах России. В Дзержинске, Нижегородской области, под удар снова попал завод имени Свердлова. Это одно из крупнейших предприятий по производству взрывчатых веществ. А в Уфе после атаки беспилотников загорелась установка на нефтезаводе.
25: Беспилотники начали по ходу бомбить.
15: Для завода имени Свердлова это уже вторая атака с начала года. Предыдущая была 30 апреля. Предприятие работает непосредственно на ВПК, за что давно попало под санкции Украины, США, Евросоюза и Великобритании. Ночью жители Дзержинска сняли на видео густой дым над городом. Военный обозреватель Алексей Ковалев объясняет, зачем ВСУ повторно атаковали завод.
4: Здесь важен именно повторный характер удара. Это предприятие, связанное с производством взрывчатых веществ, то есть с цепочкой производства боеприпасов. И если к одной цели возвращаются снова, задача может заключаться не в разовом повреждении, а в том, чтобы постоянно срывать работу, заставлять останавливать отдельные участки и снова тратить время и ресурсы на восстановление.
15: Но на этом тяжелая ночь не ограничилась. В Уфе беспилотники снова добрались до нефтепереработки. Глава Башкортостана Радий Хабиров подтвердил, что после атаки вспыхнул пожар.
6: Предварительно попало в установку, которая находится в ремонте. Как всегда, любое падение перебивает трубы, есть небольшой ущерб.
15: Слово «небольшой» звучит довольно неоднозначно, поскольку только за август уфимский нефтехимический комплекс атаковали трижды, а до этого была серия атак в начале лета. На севере Уфы расположен огромный комплекс «Башнефти». Там работают сразу три предприятия с суммарной мощностью около 23,5 миллионов тонн нефти в год. Какой именно завод был поврежден этой ночью, власти не говорят. Экономист Сергей Хисанов

0: Радио Лента.
1: Говорят военкоры.
2: Теневой флот под прицелом. Военкор канал 2 «Майора» об ударах у Новороссийска.
3: Пожар вспыхнул на борту греческого «Балкера» «Анна С» в Черном море после атаки беспилотников. По данным Reuters, судно под флагом Либерии, владелец греческое «Нептун Трейдболк», атаковали 5 дронов примерно в 20 милях от порта, за пределами территориальных вод. Экипаж из 21 человека эвакуирован. Все живы. Судно сильно повреждено огнем. Это уже второй случай за сутки. Накануне дрон ударил по танкеру «Скирос» греческого управления сразу после погрузки российской нефти на терминале Каспийского трубопроводного консорциума. Киев продолжает системно бить по судам у российских портов. Цель – сорвать экспорт нефти и зерна, взвинтить страховые ставки и запугать судовладельцев. Несмотря на договоренности с американцами не трогать Каспийский трубопроводный консорциум и нероссийские суда, удары идут, когда груз российский или судно просто рядом с нашими берегами. Пока защита акватории и противовоздушная оборона вокруг Новороссийска не будут усилены радикально, такие атаки будут повторяться.
2: Лондон и Турция наступают. Военкор «Котенок» о войне без объявления войны.
4: Великобритания делает то, о чем давно заявляла, а именно на 100% поддерживает Украину против этой незаконной войны. Если что, то это цитата нового премьер-министра Британии. Что это? Наглость, мягко говоря, неуважение и война без объявления войны. Все ясно и понятно, разжевано до мякотки. Никакие ноты протеста, вызовы послов, интервью, позы и томные взгляды тут не помогут. Это уже давно не действует. Это вчерашние и позавчерашние дни. А в мире над этим, увы, уже могут смеяться. Уважают только силу и конкретику. Акции, операции на тайном фронте, диверсии и точечные мероприятия. И разрыв дипотношений, и ответные действия, о чем я писал выше. Воевать, а не шмыгать носом туда-сюда. Мы словно боимся ввязываться в драку с Западом, а шакалы вокруг чутко улавливают подобные настроения. Вот уже турки вбрасывают планы о закрытии акватории Черного моря и готовятся перебросить Киеву партию ракет и прочего смертоносного груза. А мы словно подпрыгиваем, пытаясь заглянуть главтурку в глаза. Мы же партнеры, правда? Мы торгуем, мы надежны. А вот давайте еще вам атомных станций построим, да еще и с космическими скидками. Вся эта клоунада и импотенция продолжаются. Позорище, конечно.
2: Войны на истощение не получится. Военкор канал «Записки ветерана» о ресурсах НАТО.
3: Затевая войну на истощение с Украиной, необходимо понимать, что мы начинаем войну на истощение не с Украиной, а со всем блоком НАТО, в который входят 32 государства. Именно исходя из этого необходимо исходить и отталкиваться от этого. Потому что, согласно данным Кильского института мировой экономики, 29 из 32 стран-членов НАТО предоставили Украине денежную помощь – военную, финансовую или гуманитарную. В программе по закупке американского оружия для Украины «Пурл» на декабрь 2025 года участвовала 21 страна. Генсек НАТО уточнял, что это более 2/3 от всех 32 членов Альянса. По данным Министерства финансов Украины и Кильского института, все 32 страны-члена НАТО в совокупности финансировали Украину в период с февраля 2022 по январь 2025 года. Таким образом, в зависимости от критериев, речь идет как минимум о 21 стране, а максимальное число доходит до всех 32 членов Альянса. Очевидно, что одни мы после 4 лет войны и под давлением санкций их всех не истощим.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. На радио «Лента». Шок дня.
5: Руководство Wildberries предложило продавцам, которые потеряли деньги, взять кредиты, чтобы покрыть свои убытки. Ущерб от уничтожения центров оценивают минимум в 50 миллиардов рублей. Тем временем сотрудники Wildberries рассказали, что во время атаки их не выпускали с горящего склада в Электростале, что привело к большим жертвам.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Радио «Лента». Прямая речь.
6: Житель Крыма, выехавший из Севастополя, о том, что от Керченского моста и до самой Москвы бензина на автозаправочных станциях почти нет.
7: Выехал из Севастополя, доехал до моста, к сожалению, ни на одной заправке, и по дороге я не смог заправиться. Хотя я рассчитывал, что смогу заправиться. Это прям расстраивает, потому что топлива мало. И ребята в чате пишут, что

0: дороги до Краснодара тоже все неутешительно, нету топлива. Также говорят, что от Краснодара до Москвы тоже мало где можно заехать заправиться. Не знаю, это правда или неправда, что вы думаете по этому поводу. Я, честно говоря, хоть и редко переживаю, но в каких-то переживаниях. Бензина на трассе нету. Что я могу сказать? По всей трассе от Крымского моста до Москвы практически нигде нету топлива. Крайне редко в 10% случаях есть на заправках Лукойл, но очередины 2-3 часа минимум. А также на Газпроме такие же очередины 2-3 часа минимум.
1: И правом ряду.
0: Вот так вот. Что я могу сказать? Если вы не можете петлять и где-то что-то договариваться, то минимум 2 полные канистры топлива должны у вас быть с собой. В противном случае вы точно где-то встанете, потому что топлива тупо нету. Также хочу отметить, что дважды напротив Газпрома заправки через дорогу по направлению на Краснодар топливо было и очереди 5-10 машин. Но надо сделать небольшой круг в 15-20 минут, поэтому тоже лайфхак.
2: Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента» разбор дня.
3: Всем привет! В эфире «Разбор дня». Сегодня говорим о деньгах. О ваших деньгах. О том, почему десятки миллионов россиян прямо сейчас идут к банкомату, снимают наличные и несут их домой в конверт, в банку, под матрас. Каждый день из российских банков уходят 13-15 миллиардов рублей. Ни в кризис, ни после какого-то обвала, просто каждый день, методично и неостановимо. Почему? Это страх, здравый смысл или что-то большее? Сегодня разбираемся.
4: И начать этот разбор нужно с осознания чистого физического масштаба, потому что цифры здесь не просто говорят сами за себя, они кричат. Но вот если взглянуть на 2025 год, объем наличных денег в обращении вырос на 1 триллион рублей.
3: Триллион. Это звучит как-то абстрактно, согласись. Огромная сумма, но тяжело представить.
4: Абсолютно. Но сейчас-то очевидно, что это был лишь разогрев, потому что 26-й год – это просто настоящий забег к банкоматам. Только за 1 апрель со счетов исчезло 600 миллиардов рублей.
3: Это же абсолютный рекорд со времен паники осени 22-го года.
4: Да, именно. И в итоге к маю наличная масса на руках у людей пробила колоссальную отметку в 20 триллионов рублей. Чтобы понимать масштаб, около 95 миллионов россиян хранят часть средств вне банковских счетов.
3: Подожди, 95 миллионов. Это же практически все дееспособное население страны.
4: Да, 100%. Снятие наличных перестало быть, привычкой каких-то отдельных скептиков. Это превратилось в массовый общенациональный финансовый паттерн.
3: Слушай, тут же напрашивается классическое объяснение, которое, постоянно звучит от всяких аналитиков. Мол, это просто региональная специфика. Традиции. Ведь на юге России всегда любили рассчитываться из рук в руки, разве нет?
4: География действительно неоднородна, это правда. В Дагестане, например, 36% всех оплат проходят исключительно наличными.
3: А на севере, наоборот, все с картом.
4: Там доля кэша традиционно не превышает 80%. Но списывать это финансовое кровотечение исключительно на любовь южных регионов к бумажным деньгам, значит упускать самую суть.
3: Потому что есть один маркер, который ломает теорию вот этой региональной специфики – средний чек.
4: Вот именно. По всей России средняя сумма покупки за наличные выросла почти до 2000 рублей.
3: Это показатель того, что наличные стали основным инструментом для серьезных трат.
4: Теневой сектор распухает повсеместно. И последствия этого для банковской системы, они просто разрушительны. Банковскую систему же не зря называют кровеносной системой экономики. Деньги не должны лежать мертвым грузом в сейфах, они должны работать.
3: Тут стоит объяснить сам механизм. Как работает так называемый банковский мультипликатор? Если прям совсем просто, когда 100 рублей лежат на счету, банк оставляет небольшую часть в резерве, а остальные 90 выдает в виде кредита.
4: Угу, классическая схема.
3: Тот, кто взял кредит, покупает, скажем, дрель. Продавец дрели несет эти 90 рублей обратно в банк. Банк снова выдает их в кредит. Таким образом, первоначальные 100 рублей превращаются в 1000 рублей реальной экономической активности. Создаются рабочие места, платятся налоги, строятся заводы.
4: А теперь давай возьмем обратную ситуацию. 100 рублей лежат под матрасом. Все, они не работают. Они остаются просто куском бумаги с водяными знаками. И сейчас банковская система теряет по 13-15 миллиардов таких капель ликвидности каждый божий день. Мультипликатор работает в обратную сторону.
3: Причем раньше же существовал естественный круговорот. Человек снимал деньги в банкомате, шел в магазин, отдавал их кассиру, вечером приезжала инкассаторская машина, забирала выручку и возвращала купюры обратно в банковское хранилище.
4: Круг замыкался, да.
3: А сейчас этот цикл разорван намертво. Инкассация фиксирует исторические минимумы, купюры уходят из банкоматов и больше никогда не возвращаются в кассы легальных магазинов.
4: И тут возникает логичный вопрос. Деньги ведь не испаряются в воздухе. Если они не возвращаются через кассы, значит, они циркулируют в какой-то другой реальности. Кто их аккумулирует? Почему легальный бизнес внезапно так сильно полюбил хруст купюр?
3: Ответ кроется в дате 1 января 2026 года. Налоговый шок. Правила игры для малого бизнеса были изменены настолько радикально, что это просто перевернуло весь ландшафт. Речь идет о пороге для применения упрощенной системы налогообложения, той самой УСН.
4: Да, до этого года планка, позволяющая работать без уплаты НДС, находилась на уровне 60 миллионов рублей годовой выручки. Для малого бизнеса это, ну, вполне комфортная сумма. Но с января ее обрушили ровно в 3 раза, до 20 миллионов.
3: Нужно пояснить, что такое 20 миллионов в год для бизнеса. Кажется, что цифра большая, но на самом деле это всего около 55 тысяч рублей выручки в день. Для небольшой автомастерской или там кафе на углу это смешные цифры. Они пробивают этот потолок за несколько месяцев.
4: И как только они его пробивают, на них падает НДС. Рентабельность такого малого бизнеса редко превышает 10-15%. Введение НДС – это не просто снижение прибыли. Для многих это означает уход в глубокий безнадежный минус.
3: Это финансовый приговор, по сути. И первой реакцией стало массовое дробление бизнеса.
4: Классическая схема. Одно юридическое лицо внезапно превращается в 3 или 4 индивидуальных предприятия. Успешная кофейня вдруг делится, барная стойка оформлена на одного, человека кухня на другого, а десерты на третьего. И все это только ради того, чтобы остаться ниже той самой отметки в 20 миллионов.
3: Но дробление – это лишь вершина айсберга, согласись? Попытка сохранить видимость легальности. Настоящая реакция – это агрессивный, тотальный уход в наличность. Достаточно пройти по улице, зайти в оптику, в строительный магазин. Везде лежат таблички «Скидка от 5 до 15% при оплате наличными».
4: Параллельно с этим происходит просто триумфальное возвращение серых зарплат. У индивидуальных предпринимателей доля зарплат в конвертах подскочила до пугающих 40%.
3: Но подожди, зарплата в конверте – это же огромный риск для самого работника. Соглашаясь на кэш, человек добровольно лишает себя пенсионных отчислений. Он отказывается от оплачиваемых больничных, от ипотеки нормальной. В случае увольнения он остается просто на улице. Почему люди массово на это идут?
4: Потому что это болезненный, но неизбежный компромисс. Легальная экономика стала слишком дорогой для выживания не только бизнеса, но и обычных граждан. Когда выбор стоит между тем, чтобы получить 50 тысяч белыми минус налоги или 70 тысяч черными прямо сейчас, большинство выбирает то, что позволяет купить еду сегодня, а не призрачную пенсию когда-то там.
3: Хорошо. Налоги отлично объясняют поведение предпринимателей и тех, кто на них работает. Но ведь банкоматы опустошают не только владельцы ларьков. В очередях за кэшем стоят инженеры, IT-специалисты, люди, которые работают в корпорациях и получают абсолютно прозрачную белую зарплату на карту. Зачем им снимать деньги?
4: О, и вот здесь начинается самое интересное. Страх перед технологиями. Опасение, что в любую секунду современная банковская карта превратится в бесполезный кусок пластика. Инфраструктурный паралич.
3: Россия стала мировым лидером по так называемым шатдаунам. Если вспомнить июль 2025 года, там был зафиксирован антирекорд. Почти 2100 случаев намеренного отключения мобильного интернета за месяц.
4: Да, для понимания контекста, до 2000 2100 отключений – это больше, чем во всем остальном мире вместе взятом за весь предыдущий год.
3: И официальная причина-то звучит предельно логично – защита стратегических объектов. Беспилотники часто используют гражданские сети для навигации. Чтобы их ослепить, просто опускают рубильник. Сигнал ЛТЕ глушится, интернет пропадает.
4: Но проблема в том, что современная экономика, ну, не может работать в офлайне. Терминал на кассе в супермаркете, банкомат, приложение такси – все это требует стабильного соединения с банковским сервером. Нет сигнала – нет транзакции.
3: В мае 26 года крупнейшие банки Москвы прямо рассылали клиентам предупреждение. Текст был примерно таким: «Готовьте наличные, возможны перебои с безналичной оплатой».
4: Поразительная картина, да? Современный мегаполис, который всегда гордился своей передовой финтех-инфраструктурой, где можно было купить кофе лицом через биометрию, внезапно откатывается в эпоху бумажных денег.
3: И не из-за экономического краха, а просто потому, что глушится сигнал.
4: Точно. Цифры показывают, что 41% людей снимают наличные именно из-за этого риска остаться в магазине перед полной тележкой продуктов с неработающей картой.
3: Справедливости ради, государственные ведомства попытались решить эту проблему. Была предложена идея белого списка Минцифры. Суть в том, чтобы принудительно сохранять доступ к банковским приложениям даже во время тотального шатдауна.
4: Идея отличная, но реализация оказалась, мягко говоря, показательной. Изначально в этот белый список умудрились не включить крупнейший банк страны. Банк, который обслуживает сотни миллионов клиентов, просто остался за бортом.
3: Да, это был эпичный провал. А главная проблема кроется в технической архитектуре. Этот список имеет жесткие ограничения. Невозможно добавить туда абсолютно все шлюзы интернет-магазинов и миллионы маленьких терминалов в региональных маршрутках. В итоге вся эта цифровая инфраструктура оказывается хрупкой, как тонкое стекло.
4: В то время как обычная бумажная купюра в кармане работает всегда. Это единственная финансовая технология с абсолютной автономностью. Ей не нужен ни сервер, ни вышка связи, ни зарядка батареи.
3: Но давай представим ситуацию, где интернет все-таки есть. Терминал работает, связь идеальная. Однако доступ к деньгам все равно перекрывается. И перекрывает его не кто-то извне, а сам банк. Алгоритмы. С 1 января 26 года вступили в силу новые правила контроля подозрительных операций. Это рамки пресловутого 115-го федерального закона.
4: Тут я сыграю роль адвоката дьявола. Во всем мире существуют антиотмывочные законы. Банки обязаны бороться с финансированием терроризма, с телефонными мошенниками. То, что алгоритмы выявляют подозрительную активность, это же стандартная мировая практика. Что в этом плохого?
3: Дьявол кроется в деталях. Критериев подозрительности теперь стало целых 12, и они поражают своей оторванностью от реальной жизни. Блокировка счета на двое суток без предупреждения грозит за перевод свыше 200 тысяч рублей новому лицу.
4: 200 тысяч рублей по нынешним ценам – это даже не роскошь, это просто хороший ноутбук.
3: Именно. Но есть правило еще абсурднее. Блокировка за перевод средств между своими же счетами в разных банках с последующей отправкой третьему лицу.
4: А вот тут нужно объяснить, как машина видит это нарушение. Почему перевод самому себе вызывает у алгоритма панику?
3: Потому что алгоритм обучен искать паттерны. Одно из классических правил отмывания денег – это так называемое наслоение. Деньги быстро перекидываются с одного счета на другой, чтобы запутать следы, а потом выводятся наружу. Машина не видит контекста.
4: То есть достаточно представить банальную ситуацию. Человек долго копил деньги на срочном депозите. Решил купить подержанный автомобиль. Он закрывает депозит, переводит деньги на свой карточный счет в другом банке, ну, потому что там лимиты удобнее, а затем отправляет их продавцу машины.
3: Для системы это красная тряпка. Классическая цепочка перевода между своими счетами с быстрым выводом. Алгоритм не думает. Он срабатывает автоматически. Счет блокируется мгновенно.
4: Сделка срывается. Человек остается без машины, без доступа к своим сбережениям и вынужден днями висеть на линии поддержки, доказывая, что он не террорист.
3: Да, и антиотмывочные законы превратились в инструмент ежедневной психологической пытки для абсолютно добросовестных людей. Люди устали доказывать свое право распоряжаться собственной зарплатой.
4: И параллельно с этим усложняется физический доступ к деньгам. Банки массово избавляются от банкоматов, их количество сократилось до 139 тысяч. Это на минуточку откат на уровень лета 2010 года.
3: И причина здесь сугубо прагматичная. Никакой теории заговора. Обслуживание банкоматной сети – это колоссальные затраты. Банкам просто невыгодно возиться с наличными. Им экономически целесообразнее, чтобы цифры оставались внутри их экосистем.
4: В итоге складывается идеальный шторм. Интернет может пропасть из-за беспилотников. Если он есть, перевод заблокирует алгоритм. А если пойти снять деньги, ближайший банкомат может оказаться демонтирован. Неудивительно, что люди снимают большие суммы заранее про запас.
3: Но все эти факторы – налоги, отключение связи, алгоритмы – это вопросы удобства и нервов. Но есть и еще один фактор – самый глубокий. Самый пугающий – это страх потерять все, призрак конфискации.
4: И у этого страха есть очень серьезный железобетонный фундамент, который обсуждается в самых высоких кабинетах.
3: 20 июня 26 года. Выступление Зюганова. С трибуны звучит фраза, которая мгновенно вызывает шок. 130 триллионов рублей лежат на счетах граждан и предприятий, обогащают банкиров и не работают на нужды государства. Следом звучит призыв изъять их одним указом.
4: И хотя инициатива исходила не от правящей партии, она упала на невероятно подготовленную почву. Потому что все понимают математику происходящего. В государственном бюджете зияет гигантская, беспрецедентная дыра.
3: Дефицит бюджета только за первые 4 месяца достиг почти 6 триллионов рублей. Годовой план был превышен еще до наступления лета.
4: Доходы от нефти и газа рухнули на 38%. А расходы продолжают расти неконтролируемыми темпами. Фонд национального благосостояния тает на глазах.
3: И в этих условиях недавний призыв министра финансов не держать деньги под подушкой сработал с точностью да наоборот. В обществе любые уговоры чиновников отдать деньги в банк воспринимаются как сигнал тревоги.
4: И это не паранойя, это тяжелейшая историческая травма. Стоит вспомнить реформу Павлова в 91 году. Людям дали всего 3 дня на обмен купюр. Сбережения всей жизни превратились в резаную бумагу за одни выходные.
3: Затем был дефолт 98 года, крах пирамиды ГКО, заморозка счетов, а из более свежего – кипрский кризис 13 года, где депозиты просто принудительно конвертировали в акции проблемных банков. Стрижка доходила до 60%.
4: Институциональное доверие разрушено до основания, когда критически нужны средства на покрытие колоссального дефицита, те самые 130 триллионов рублей на счетах, выглядят слишком соблазнительно. Жестокая математика пустого бюджета в сознании людей всегда побеждает любые официальные гарантии.
3: Опровержение властей о том, что вклады граждан неприкосновенны, уже никого не успокаивают. Опыт подсказывает суровое правило. Самые громкие официальные опровержения всегда звучат ровно перед тем, как происходит финансовая катастрофа.
4: И знаешь, тут возникает невероятный парадокс. Пытаясь сделать каждый рубль подконтрольным, загоняя всех в абсолютно прозрачный цифровой мир, государственная машина своими же руками создает гигантского теневого двойника. Десятки миллионов людей прямо сейчас выстраивают параллельную, абсолютно невидимую для радаров финансовую реальность, живущую по своим законам. И до нее государство просто не сможет дотянуться. Чем сильнее давление сверху, тем прочнее становится эта теневая экономика.
3: Итак, мы разобрали картину целиком, и она не очень обнадеживающая. Люди уходят в наличные не потому, что они параноики или лудиты. Они уходят, потому что система дала им для этого достаточно причин. Отключение интернета, блокировки счетов, рост налогов, исторические травмы и политики, которые вслух произносят слово «конфискация». 13-15 миллиардов в день – это не просто цифра. Это голосование. Молчаливое, но предельно красноречивое. С вами был «Разбор дня». Берегите себя и свои деньги.
2: Радио Лента. 15:57 АМ. У вас, как и у многих, накипело.
1: На заправках нет бензина или есть, но очередь невозможно выстоять, или его отпускают только по блату, или его цена улетает в космос. На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес. Нет электричества или воды, и непонятно, когда будет и кто за это отвечает. Нет мобильного интернета, невозможно связаться с близкими, или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно. Запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. Присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипела». Давайте вместе отстаивать справедливость.
2: На радио «Лента» все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Балтийский дневник.
5: Дефицит топлива. Вторая серия. В Москве и десятках других регионов бензина снова нет. Когда самый западный регион накроет вторая волна топливного голода? Беднее всех. Более 80% жителей Калининградской области получают зарплату ниже средней по России. Куда уходят деньги налогоплательщиков? Калининградское правительство закупает канцтовары со своей символикой на 1 миллион 125 тысяч рублей. У богатых свои причуды. Итак, на фоне все более частых ударов ВСУ по НПЗ в России набирает обороты новая волна топливного кризиса. Очереди вновь растут, заправки закрываются, а возвращаются ограничения на покупку бензина в одни руки. Более чем 70% АЗС в десятках регионов остались вовсе без топлива. Сейчас заправиться можно лишь на каждой третьей заправке в стране. В приложении «ГДБенз» сообщают, что доступность топлива рухнула с 41 до 28%. Показательно, что в Москве и Питере, которые еще несколько недель назад считались оазисами топливного благополучия, на АЗС появились лимиты на продажу. Водители штурмуют заправки, а бензин становится роскошью покруче отдыха на Балтике.
6: 6 утра, Москва. Сейчас буду пробовать заправиться. Вчера не смог.
7: Ну что, новый виток топливного кризиса. Даже в Москве нету бензина. Вот время 5 утра, я уже где-то с 3:30 ночи езжу по всем заправкам, уже проехал 15-20 заправок, нигде бензина нету, везде сухо.
5: Ну а те, кому все же удается найти бензин, пребывают в шоке от космических ценников и жалуются на его плохое качество и, как следствие, постоянные поломки машин. Как известно, чтобы избежать дефицита, правительство снизило требования к качеству горючего. В итоге рынок – тьма неэкологичного топлива.
8: «Газпром засратый, глядите, народ обкрадывает, пи***. 140 рублей, жлобы вонючие, чтобы вы обосрались и бумажки не было».
9: «Я просто в ахере, но я типа не думала, что ты заправляешь тачку, и у тебя сразу же тачка ломается после заправки. Это как вообще?»
10: «Сегодня заправились дистопливом на заправке «Лукойл». Полный бак, буквально проехал 15 километров, и машина встала. Не заводится, вызвали эвакуатор».
5: Чиновники из Минэнерго признают проблемы, хотя еще недавно обещали полную стабильность. До недавно и сам губернатор без прозванных заявлял, что запасов в регионе предостаточно и что Калининградская область на особенном счету у Москвы по поставкам бензина и дизеля. Но мы-то помним, во что обернулись заверения властей о контроле над ситуацией в конце июня и как регион трясло от дефицита горючего и километровых очередей на заправках. Бензиновый коллапс может обостриться осенью и причем еще сильнее, полагает экономист Николай Корженевский.
11: Все указывает на то, что часть автопарка просто не может переваривать то, что в нее заливают. И все-таки идет война. Непонятно, что и производиться будет тоже. То есть что будут смешивать и в каком объеме. Дальше следующий тест в сентябре. Сейчас в августе народ в отпусках и может ездить чуть меньше по как бы объективным причинам. Может просто отказаться от поездок, а дальше спрос вот конечный, потребительский, вернется в полную силу, и посмотрим, в скольких регионах тогда не будет хватать бензина.
5: Источники издания «Коммерсант» также предрекают новый пик топливного кризиса в сентябре. Тогда сойдутся два фактора. Плановый ремонт на нефтеперерабатывающих заводах, разрушенных украинскими атаками, и снижение поставок из Беларуси. Так что, несмотря на пока относительное бензиновое затишье в Калининградской области, не лишним будет заблаговременно запастись горючим, дабы снова не наступить на те же грабли. Кроме того, есть и еще одна плохая новость. По словам экспертов, вслед за бензиновым голодом калининградцев может ждать всплеск продовольственной инфляции. Хотя куда уж больше, у нас цены и так гораздо выше, чем на большой земле. А вот с зарплатами все наоборот.
12: Более 80% калининградцев получают зарплату ниже средней по стране, которая сейчас официально оценивается в 108 тысяч рублей. Еще печальнее с действительно высокими зарплатами. Более 200 тысяч рублей в регионе получают только 3% жителей. По данным РИА Новости, Калининградская область заняла только 54 место из 85 в рейтинге российских регионов по уровню зарплат. Лидерами рейтинга являются регионы с северными надбавками и высокодоходной добывающей промышленностью, а также крупные финансовые центры. Это Ямало-Ненецкий автономный округ, Магаданская область, Чукотский, Ненецкий и Ханты-Мансийский автономные округа и, разумеется, Москва и Санкт-Петербург. Добавим, что в апреле официальное статистическое ведомство исчисляло среднюю начисленную зарплату в Калининградской области 84 тысячи рублей, что после вычета налогов означает 73 тысячи.
5: Словом, все как всегда. Полюса между богатыми и бедными продолжают расходиться в противоположные стороны. И вот наглядный пример. Действующие депутаты и кандидаты от «Единой России» в Калининградской области задекларировали почти 2 миллиарда рублей.
13: Самый большой доход за год среди депутатов Заксобрания задекларировал Сергей Лютаревич – 336 миллионов рублей. У Евгения Морозова – 206 миллионов. У Евгения Верхолаза – 101 миллион. Годовой доход Юрия Самородова, согласно декларации, 58 миллионов рублей. Всего 15 единороссов из опубликованного списка получили за год около 800 миллионов рублей.
5: Но абсолютным рекордсменом по праву считается депутат Горсовета Павел Макаров. Его доход за 2025 год составил 1 130 000 000 рублей, а на банковских счетах накопилось еще 729 миллионов. И что самое интересное, миллиардер даже не постеснялся получать компенсационные выплаты, как депутат Горсовета Калининграда. Заметим, что вместе эта группа действующих депутатов и кандидатов от «Единой России» задекларировала почти 2 миллиарда рублей доходов. И все это на фоне избирателей, большая часть которых привыкла жить скромно и экономить. Подтверждают это и очередные циферки от аналитиков.
14: В этом году россияне чаще всего жалуются в интернете на бедность и высокие цены. К такому выводу пришли аналитики компании «Пресс Индекс», изучив комментарии пользователей в чатах, соцсетях, видеохостингах и мессенджерах, включая Telegram, YouTube, RuTube, ВКонтакте, Max, Дзен и TikTok. Согласно полученным данным, почти половина, 46% всех негативных высказываний россиян связаны с нехваткой денег. Самым распространенным выражением в 2026 году стала фраза «от зарплаты до зарплаты». Ее использовали 588 тысяч раз. Далее следует «работать за копейки» – 202 тысячи раз. И «цены космос». Эта фраза употреблялась 150 тысяч раз.
5: Жители Калининградской области тоже часто жалуются на низкие доходы и несоответствие зарплат росту цен. Согласно Калининградстату, порядка 44% работающих граждан довольны своим заработком, когда, как остальные, испытывают недовольство или стресс из-за финансовой нагрузки. При этом чиновники на жизнь, похоже, совсем не жалуются и используют бюджетные деньги как заблагорассудится, например, на закупку дорогой канцелярии.
15: Правительство Калининградской области планирует заказать изготовление фирменных канцелярских принадлежностей со своей символикой. Анонс соответствующей закупки опубликован на сайте регионального центра торгов. Согласно перечню товаров, чиновникам требуются брендированные ручки, чернографитные и механические карандаши, блокноты, блоки для записей, фирменные коробки и пакеты. Также в списке указаны и ежедневники в темно-синем гибком переплете. А самый дорогой из них выполнен из натуральной кожи и стоит 3200 рублей за штуку. Помимо этого власти заказывают папки для документов, максимальная стоимость одной из которых составляет 19200 рублей. Общая стоимость запланированного контракта составляет 1 125 000 рублей. Все финансирование закупки предусмотрено на 2026 год.
14: Словом, вместо того, чтобы направить средства хотя бы на ремонт дорог, больниц, аварийных домов и замену дряхлых коммунальных сетей, региональное правительство тратит 1 000 000 рублей налогоплательщиков на брендированные канцелярские принадлежности. Как говорится, гулять так гулять. На этом пока все, а больше новостей ищите в нашем TikTok-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
2: Радиолента «Балтийский лоцман».
16: Всем привет! С вами «Балтийский лоцман». У НАТО уже готов план войны на Балтике. В нем расписано, что Альянс будет уничтожать в первые часы, где создаст зону для боевых дронов и по каким объектам может ударить в глубине России. О плане рассказала немецкая газета «Бильд» со ссылкой на свои источники. Они утверждают, что НАТО разработала новую концепцию сухопутной войны на случай, если Москва попробует устроить что-то в Литве, Латвии или Эстонии. Предполагаемый сценарий предусматривает, что боевые действия практически сразу перейдут на российскую территорию. А сам план состоит из трех этапов. Первый. Остановить российские ракеты, беспилотники и авиацию. Если начинается большая война, никто не станет просто ждать, пока ракеты долетят до Вильнюса, Риги или Таллина. Их будут сбивать в воздухе, а одновременно постараются уничтожить то, откуда их запускают. Пусковые установки, аэродромы, склады, радары и системы ПВО. Логика простая. Если из дома по вам стреляют, можно ловить пули возле собственного забора, а можно попытаться выбить оружие из рук стрелка. На военном языке это называется подавлением угрозы. И одним из первых российских регионов, который окажется внутри такого конфликта, станет Калининградская область. Здесь размещены силы Балтийского флота, военные аэродромы, ракетные подразделения, радары. То, что в мирное время никто не замечает, но в случае большой войны те же объекты превращаются в цели. А если ПВО подавлено, то атаковать становится гораздо проще. Поэтому первые часы войны – это борьба за возможность видеть, стрелять и летать. Именно здесь особенно хорошо заметно, как изменилась ситуация за последние годы. Нам объясняли, что война отодвинет НАТО от российских границ и сделает страну безопаснее. В результате Финляндия и Швеция вступили в альянс, хотя не планировали. Балтийское море почти полностью окружено странами НАТО, а Польша строит укрепления и закупает оружие. Теперь западные военные еще и готовят сценарии уничтожения российских объектов. Странное получилось отдаление НАТО. Альянс вроде бы отодвигали, а он оказался еще ближе. Но вернемся к плану. Второй этап – создать вдоль границы автономную зону боевых действий. Звучит сложно, но идея понятная. Представьте широкую полосу земли, где постоянно работают беспилотники, камеры, датчики и наземные машины без экипажей. Вместо сплошной стены из солдат появляется стена из электроники. В воздухе дроны, на земле роботы, в лесах камеры и датчики движения. Задача такой зоны – заранее заметить наступление, замедлить его и заставить войска двигаться туда, где их уже ждут. Это не фантастика. Добро пожаловать в современную войну. Конечно, люди все еще нужны. Только теперь они не сидят в танке, а сидят в офисе за компьютером или держат в руках джойстик. Но мы отвлеклись. Третий этап – удары по снабжению российских войск. Армия не может долго воевать только за счет того, что солдаты принесли с собой. Технике нужно топливо, артиллерии, снаряды, людям еда, лекарства и подкрепление. Все это перевозят по дорогам и железнодорожным путям, хранят на складах и распределяют через крупные узлы. Если уничтожить один танк, армия потеряет один танк. Если разрушить дорогу или станцию, по которой доставляют топливо, без движения могут остаться десятки машин. Поэтому целями становятся абсолютно все мосты, железнодорожные узлы, склады и ремонтные базы. Причем такие объекты могут находиться далеко от границы. Именно поэтому современная война не помещается в аккуратную полосу на карте. Фронт находится в одном месте, а ракеты прилетают за сотни километров от него. И в этом главный урок для калининградцев. Даже высокоточное оружие не создает вокруг военного объекта волшебный купол. Ракету могут сбить, обломки падают вниз, наведение может ошибиться, а ударная волна не спрашивает паспорт и политические взгляды. Поэтому разговоры о прямой войне с НАТО звучат бодро только в телевизионной студии. Там можно двигать стрелки по карте и обещать дойти куда угодно. На настоящей карте между военными значками находится здание с обычными людьми. А теперь главное, а можно ли доверять каким-то газетам? И да, и нет. Пока одна сторона официально не объявит войну другой стороне, все мнения и прогнозы остаются мнениями и прогнозами. Но одно можно сказать точно. Описанная логика соответствует тому, как крупные армии готовятся к возможному конфликту. Было бы гораздо удивительнее узнать, что у НАТО нет плана на случай нападения на своих членов. Как было бы странно обнаружить, что у российского генштаба нет сценария войны с НАТО. Военные заранее рассчитывают худшие варианты. Где могут наступать войска, какие дороги использовать, сколько времени займет переброска подкреплений, какие объекты защищать и какие уничтожать у противника. Самое опасное здесь не планы как таковые. Опаснее то, что обе стороны все лучше готовы к конфликту и все меньше доверяют друг другу. В такой обстановке достаточно ошибки. Неопознанный беспилотник пересек границу. Радар показал приближающуюся цель. Один командир решил, что начинается атака. Другой увидел подготовку ответного удара и тоже решил не ждать. На бумаге всегда есть время позвонить и разобраться. В реальности решение иногда приходится принимать за минуты. Так что вопрос не в том, нападет ли НАТО завтра. Доказательств такого решения нет. Вопрос в другом. Если специальная военная операция должна была сделать Россию безопаснее, почему спустя несколько лет границы укреплены сильнее, две новые страны вступили в НАТО, а западные военные готовят сценарии ударов по российской территории? И сколько еще шагов осталось между картой на столе и настоящими взрывами? Подписывайтесь на социальные сети Балтийского лоцмана и услышимся в новом разборе полетов.
2: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. На радио «Лента». Цифра дня.
17: Как минимум 35 российских регионов официально подняли цены на проезд в общественном транспорте из-за дефицита топлива. В среднем проезд подорожал на 15%. Тем временем цены на бензин всего за месяц поднялись на 6%, а перекупщики продают топливо в 2,5 раза дороже, чем заправочные станции.
2: Радио «Лента». 15:57 АМ. Радио «Лента». Прямая речь.
18: Россиянка рассказала, как ее брата-срочника, которому до демобилизации оставалось несколько месяцев, угрозами и сильным давлением заставили подписать контракт с Министерством обороны.
19: Брата насильно увезли на СВО. Он проходил срочную службу в части 52558. Его и других солдат угрозами заставили подписать контракты. На них было оказано сильнейшее психологическое давление. Со слов мальчиков: или подписываешь контракт, или уезжаешь в тюрьму на 15 лет, а оттуда все равно на СВО, только сразу в штурмовики. Пожалейте матерей. Вот перед таким выбором их поставили. Через 3 месяца мой брат должен был вернуться домой. Вместо этого он уехал на СВО. Я прошу вас, распространите это видео. Нам очень сильно нужна огласка. Я прошу Следственный комитет, военную прокуратуру и Министерство обороны разобраться в том, что сейчас происходит. Мой брат не давал добровольного согласия оказаться там, где он сейчас находится. А также я хочу обратить внимание, что нам известны случаи, когда особо активные парни, которые пытаются бороться за свои права, которые пытаются подать иск, которые пытаются оспорить контракт, который их заставили подписать, этих парней отправляют в штурм для того, чтобы не допустить разбирательства. И никто из офицеров не пострадал.
2: К
16: Какие новости стали сегодня главными для обсуждения в России? Какие заявления делают представители власти? Какие проблемы волнуют людей? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15.57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
20: Золотые автомобили. Кроме дефицита топлива в России теперь и проблемы с автомобильными маслами. Их то нет, то есть, но по заоблачной цене. Стоимость автомобильного масла в России выросла на 15, а то и 20%, а на отдельные бренды – на все 40%, пишет «Коммерсант» со ссылкой на экспертов отрасли. Это связано с перебоями в поставках. По мнению дилеров, говорить о полномасштабном дефиците пока рано. Однако, если ранее они получали автомобильные масла за 2 дня, то теперь срок доставки вырос до 2 недель. Сильнее всего не хватает премиальных брендов и позиций от автоконцернов. При этом цены на импортные масла выросли в 2 раза, отмечают дилеры.
21: Отдельных позиций ходовых масел вообще нет. Мы покупаем у посредников то, что производители успели отгрузить ранее.
20: Перебои с поставками могут быть связаны с выросшим спросом на автомобильное масло. Так водителям рекомендуют в 1,5-2 раза чаще заливать масло в автомобиле за введение в оборот бензинов формата Евро-2 и Евро-3 с повышенным содержанием серы. Это топливо быстро приводит к износу и засорению двигателя, в то время как моторное масло защищает детали автомобиля. Нехватка автомобильных масел, как считают участники рынка, также может быть связана с дефицитом присадок – жидкостей, которые улучшают качество бензина и защищают детали машины от его вредных качеств. Спрос на присадки вырос на 10-30% в начале июля, через неделю после того, как правительство разрешило оборот бензина Евро-3. Впоследствии власти позволили заправкам продавать и топливо более низкого качества – Евро-2, отмечает автоэксперт Владислав Волошин.
22: Регулярная заправка Евро-3 сильно портит работу двигателя и выхлопной системы, из-за чего водителям приходится полностью заменять эти компоненты машины. Евро-2 считается ядовитым канцерогеном. Помимо негативного влияния на автомобиль, он отравляет водителя и пассажиров, а также может легко воспламениться.
20: Заправка топливом Евро-2 и Евро-3 запрещена в России. Правительство временно разрешило оборот бензина этих форматов в качестве меры борьбы с топливным кризисом. Премьер-министр Михаил Мишустин разрешил продавать Евро-2 вплоть до июля следующего года. Вместе с ценами на смазочные материалы выросли и сроки поставок. С 2 дней до 2 недель, рассказал представитель одного из маркетплейсов Владимир Андреев.
23: Дефицит отечественных масел связан с внеплановыми ремонтами на нефтеперерабатывающих заводах и ограничениями по некоторым видам сырья. Например, для охлаждающих жидкостей. В частности, российским производителям не хватает необходимых импортных присадок. Основу для масел всегда с запасом делали внутри страны, а присадки обычно везут из-за рубежа.
20: На импортные поставки главным образом влияет ситуация вокруг Армузского пролива, отмечают эксперты. По их словам, из-за логистических проблем из продажи периодически пропадают отдельные масла. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Радио «Лента». Прямая речь.
18: Заместитель генерального директора музеев Кремля Андрей Баталов о подлинности мощи князя Дмитрия Донского, чьи останки открыли в ходе реставрационных работ в Архангельском соборе.
24: Я не собирался, естественно, обретать мощь специально в русской православной традиции. Нет этого. А мы производили реставрационные работы, связанные с просадкой полов неожиданной в Архангельском соборе. Нам для этого, кроме того, была угроза выпадания белокаменных плит с эпитафиями из надгробниц, поэтому нам пришлось разобрать надгробницы, и перед нами предстал саркофаг Дмитрия Донского, крыша которого имела трещины в трех, распалась на три части, и средняя была расколота в продольном направлении и угрожала упасть внутрь погребения. В связи с чем было получено благословение святейшего патриарха открыть крышку и для того, чтобы ее отреставрировать. И так произошло раскрытия мощей благоверного князя Дмитрия Донского. Это несомненно он, поскольку существует летописная запись 1507 года о порядке положения гробов, возвращении их под своды новопостроенного собора, где сказано, что у южной стены положили гроб Ивана Ивановича Красного, его отца, умершего от чумы в 1359 году, а рядом с ним его сына Дмитрия Донского. В этом порядке также были, это были также расположены надгробности эпитафиями, соответственно, над ними это место всегда было известно как место погребения Дмитрия Донского.
2: Криминальные новости.
0: Отец расстрелял собственных детей. В Волгоградской области задержали и взяли под стражу жителя города Паласовка по подозрению в стрельбе по сыновьям. Предварительно установлено, что несколько недель родственники конфликтовали из-за вопросов о разделе имущества. В один из дней двое сыновей приехали к отцу на работу, где у них произошла очередная ссора. В результате мужчина не менее двух раз выстрелил в одного из сыновей. Ранения оказались несовместимыми с жизнью. После этого подозреваемый стал стрелять в другого сына, попав ему в спину и затылок по касательной. Пострадавший смог добраться до ближайшего дома, жители которого вызвали медиков и полицию. Возбуждено уголовное дело. Рецидивистка забила мужчину утюгом и изрезала ножом. В ДНР осудили женщину, которая жестоко расправилась со знакомым. Об этом сообщили в Объединенной пресс-службе Верховного суда региона. Как установил суд, в августе прошлого года женщина, ранее судимая за убийство, с особой жестокостью в состоянии алкогольного опьянения во время ссоры после застолья нанесла знакомому не менее 20 ударов руками и утюгом, после чего еще более 40 раз сбила ножом в область жизненно важных органов. Потерпевший скончался на месте. Рецидивистка проведет в колонии 17 лет. Женщина забила серпом родного брата за то, что тот съел ее маринованные огурцы. По данным ШОД, 53-летняя жительница Старого Оскола день и ночь закатывала банки на зиму. Особенно она гордилась маринованными огурцами, которые давно приглянулись ее 58-летнему брату. Тот дождался момента, пока сестры не будет дома, и умял целую банку. Остаться незамеченным не получилось. В один из дней, когда брат умывался, женщина набросилась на него с серпом. Ударила несколько раз по голове и спине, после чего сбежала. Истекающий кровью бедолага вышел на улицу и бродил в поисках больницы, пока его не заметили полицейские и не отвезли к врачам. Вскоре задержали и сестру. На нее завели дело за умышленное причинение вреда здоровью средней тяжести и отпустили под подписку о невыезде. Количество преступлений, связанных с незаконным оборотом оружия за время СВО, выросло на 55% в Курской области, сообщает областное правительство. Местные власти хотят усилить профилактику правонарушений, в том числе из-за значительного количества незарегистрированного оружия, боеприпасов и взрывчатки в гражданском обороте. Откуда оно берется, догадаться несложно. В июне Курский гарнизонный суд приговорил к 10 годам колонии военного, который украл из счастья гранатомет и боеприпасы к нему и подарил их знакомому курянину. Военнослужащие регулярно рассказывают о командирах, которые приторговывают оружием, также открыты уголовные дела о его сбыте. Это были криминальные новости. Больше о самых резонансных преступлениях в России слушайте в следующих выпусках.
2: Радио Лента. Прямая речь.
18: Президент Владимир Путин о том, что критических последствий от атак ВСУ нет.
1: Как показывают статистические данные, экономическая динамика в целом скромная, но позитивная. Прирост валового внутреннего продукта находится на отметке около 1%. Причем за первое полугодие прирост ВВП составил 0,6%. А во втором квартале это было на 1,3%. Понятно, что на экономических темпах сказывается целый ряд факторов, включая и внешнее давление, и атаки на объекты промышленности, инфраструктуры. Разумеется, критических последствий от таких атак нет, не было и быть не может. Но вред они нам, конечно, наносят. Это очевидно. Мы это понимаем и видим и знаем.
2: Главные новости дня.
5: Бензоапокалипсис набирает обороты. В Москве сумасшедшие очереди на заправки. Половина АЗС ввели ограничения на продажу топлива.
3: Работают 4 колонки, 2,5 часа очередь, еле достояли.
5: Бензин в Москве теперь мало просто найти. За ним еще приходится простоять пару часов. На столичных АЗС снова очереди, а сети одна за другой вводят лимиты. Где-то разрешено залить 40 литров в бак, а где-то 50. А на отдельных заправках 95-го бензина нет. Проблему уже признал и глава Минэнерго.
4: Есть бензины на заправках. Правда, там очереди. Я с вами согласен.
5: Очереди действительно есть. РБК пишет, что 19 августа «Газпромнефть» на части заправок ограничил отпуск топлива. Разрешено залить не более 40 литров. «Татнефть» пошла на аналогичный шаг. В «Нефть-магистрали» вечером 18 августа АИ-95 удалось найти только на одной московской заправке.
6: Я сейчас покажу очередь на сегодняшнее время, какая она на заправку, а точнее на заправки. Вот, смотрите сами. Без преувеличения. Это, наверное, пятая заправка, которую я сейчас объезжаю, чтобы понять, есть ли где-то очередь поменьше. Но, судя по всему, стоять придется мне, как и всем.
5: И Москва не одна столкнулась с дефицитом. Проблемы зафиксированы в третьих регионах страны. Экономист Илья Кравченко объясняет, почему даже Москва, куда правительство постановило доставить топливо из регионов, снова оказалась с очередями на заправках.
21: Москва по последний регион, где власти заинтересованы допустить заметный дефицит топлива. Поэтому, если ограничения появляются уже здесь, значит, проблема вышла далеко за пределы отдельных регионов. Можно перебрасывать бензин из одной части страны в другую, но это не создает дополнительных объемов. В одном месте дефицит временно закрывают, в другом он появляется.
5: И есть еще одна проблема, которую водитель замечает быстрее любых экономических отчетов. Цена на топливо меняется едва ли не каждый день. После довольно спокойного начала года бензин резко ускорил рост в июне-июле. А дальше дорожает уже не только поездка на своей машине. Топливо заложено в стоимость практически любой доставки товаров, от продуктов в магазине до вещей. Экономический обозреватель Антон Ракитин говорит, что именно поэтому бензиновый кризис может довольно быстро почувствовать даже тот, у кого вообще нет автомобиля.
7: Дорогой бензин и дизель очень быстро расходятся по всей экономике. Перевозчик закладывает дополнительные расходы в тариф, поставщик в стоимость товара, магазин в ценник. Поэтому топливный кризис в итоге оплачивает не только автомобилист, его оплачивает каждый покупатель.
5: И пока власти ищут новые схемы снабжения регионов топливом, на заправках появляется то, что еще недавно трудно было представить в одной из крупнейших нефтедобывающих стран мира. Лимиты, очереди и вопросы водителей. А не исчезнет ли бензин вовсе и может запастись канистрами? Больше интересных и важных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Радиолента. Потеря дня.
8: После масштабной атаки украинских беспилотников по Подмосковью загорелся Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения в микрорайоне Климовск в Подольске. Предприятие являлось одним из ключевых поставщиков фронта и специализировалось на разработке стрелкового оружия, боевой экипировки и боеприпасов.
2: Радиолента. 1557 АМ. Далее в эфире. Интересные точки зрения о событиях дня, цитаты лидеров общественного мнения, анализ ситуации из первых уст. Прямо сейчас на Радио Лента самые важные высказывания дня.
8: Телеведущий Анатолий Кузичев заявил, что теперь Украина ведет спецоперацию против России.
25: У нас есть тоже такая, ну, у многих есть такая почти мистическая вера. Знаешь, вот там мы все смеялись над, ну, особенно в первый период там, своего первого там, пару лет, все смеялись над украинцами, что они верят в какое-то, значит, мифическое вундерваффе, чудо-оружие. Вот сейчас там им дадут не знаю, «Хаймерсы», то мы сейчас дадут F, там, сколько, мы F-15 или что им там, да, F-16? F-16, ну, да, много вот чего, сейчас да. И так далее. Ну, много чего. И каждый раз...
9: Джавелины были,
25: и там... Джавелины. Каждый раз была почти как бы какая-то мистическая вера в то, что это и есть чудо-оружие, которое повернется. Вот у нас, на самом деле, такая же почти мистическая вера в этот какой-то, значит, страшный удар. Бабахнем, и все закончится, и победим. Но, к сожалению, нет. Никакого вундервафа с нашей стороны тоже нету. Тут нужно это твердо как бы и четко осознавать. Но нет никакого вундерваффе. Поэтому я не то чтобы требую, чтобы мне доложили, когда же будет удар по Киеву, и все, и таким образом мы все завершим победно. Нет, конечно. Но понимаете, в чем дело? Сейчас прозвучит, наверное, жестко. Я надеюсь, что прозвучит несправедливо, но есть ощущение, что уже против нас ведут СВО, а не мы. У нас, мне кажется, мы утратили какую-то, повторяю, это внешнее такое бытовое ощущение, так сказать, неразбирающегося в деталях, наверное, человека. Вот, но инициатива, есть такое ощущение, сейчас не у нас. Или наша инициатива недостаточно хорошо подсвечивается в СМИ, там, в докладах Министерства обороны и так далее. Ну, такое ощущение есть. И поверьте, если бы я это говорил, так сказать, ну, вы могли просто мне сказать, что, ну, истеричка. Бывает, мало ли, парень, так сказать. Но вы же тоже общаетесь с людьми, и вы же понимаете, что примерно то же самое в тех же, там, в той же тональности тревожной говорят, ну, практически все.
10: Полковник СВР Андрей Безруков призвал готовиться еще к 20 годам войны.
11: Мы в новой войне. Поскольку территории захватывать уже бесплатно,

0: Речь.
1: Банк ВТБ испытывает серьезные проблемы и масштабно сокращает штат на фоне резкого ухудшения финансовых результатов.
2: Банк ВТБ приступает к масштабному сокращению штата на фоне ухудшения финансовых результатов, роста неплатежей по кредитам и обвала своих акций на московской бирже до исторических минимумов. Банк намерен уволить 10% сотрудников главного офиса, сообщил зампред правления финансовый директор ВТБ Дмитрий Пьянов. По его словам, эта мера нацелена на сокращение расходов. Результаты ВТБ, мягко говоря, не впечатляющие, пишут аналитики «Вектор Капитала». Его рентабельность и чистые процентные доходы почти вдвое ниже, чем в среднем по банковской системе, а запас собственных средств находится на грани допустимого минимума согласно нормативам ЦБ – 10,7% против 10%. По итогам 2025 года доля проблемных кредитов на балансе банка выросла почти в полтора раза – до 14,2% и на треть превышает средний уровень по банковской системе.
3: Радиолента. Голос темного времени. Нам пишут солдаты с поля боя, говорят военкоры. Последние новости военного противостояния, а также разборы сложных ситуаций от военного адвоката. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на Радиолента. Главные новости дня.
4: Жизнь дороже денег. Гана потребовала от России прекратить вербовку ее граждан на СВО. Лавров уже ответил. Не секрет, что Минобороны вербует иностранцев на СВО, но все чаще эти пополнения армии наемниками из других стран оборачиваются скандалами. Глава МИД Ганны Сэмюэль Акудзето Аблаква на переговорах с Сергеем Лавровым потребовал разобраться с набором ганцев в российскую армию. По его словам, 62 гражданина Ганны погибли на СВО, еще 15 числятся пропавшими без вести.
5: В Украине погибли 62 гражданина Ганы. Еще 15 числятся пропавшими без вести.
4: Дипломат был настолько решительно настроен, что отрицать проблему уже было нецелесообразно. Сергей Лавров подтвердил, что граждане Ганны действительно заключали контракты с российским Минобороны. Однако объяснение главы МИДа получилось довольно неожиданным. По его версии, часть африканцев отправилась воевать за Россию из-за денег, а часть из солидарности с государством, которое когда-то помогало бороться с расизмом.
6: Кто-то из солидарности со страной, которая им тоже помогала бороться с расизмом, там кто-то по материальным финансовым соображениям.
4: Причем из ответа Лаврова выяснилась еще одна важная вещь. Гана не единственная страна, которая обратилась с подобным вопросом. Министр иностранных дел признал, что аналогичные запросы поступали и от других стран, и в Минобороны для их рассмотрения уже существует специальная структура.
6: Информация об условиях таких контрактов, она в открытом доступе на различных ресурсах находится. И давно уже мы объяснили, что это все находится под контролем Министерства обороны. От ряда других стран тоже были такие обращения. И в Министерстве обороны есть специальная структура, которая рассматривает, и я убежден, рассмотрит и дополнительные просьбы, которые поступили сегодня от ганских друзей.
4: То есть история явно вышла за рамки обращения насчет судьбы нескольких десятков граждан одной африканской страны. По словам дипломатов, сейчас для Москвы возникает неудобный вопрос. Если иностранцы действительно добровольно и осознанно подписывают контракты на СВО, почему их правительства одно за другим вынуждены вмешиваться и требовать от России разобраться с вербовкой? Тем более, что для Ганны это уже не абстрактная дипломатическая проблема. 62 погибших и 15 пропавших без вести. Это фактически 8 десятков семей, которые отправили родственника в Россию, а теперь пытаются понять, как он оказался на фронте на Украине. По словам эксперта-международника Дмитрия Соколова, Россия годами тщательно выстраивала образ друга Африки. Но когда африканские страны начинают получать сотни гробов и извещения о пропавших без вести, все усилия рушатся. Требования Ганны, Кении, ЮАР прекратить отлов их граждан – это серьезный удар по влиянию России на глобальном юге.
7: Когда правительству приходится вербовать людей в Гане или Кении, обманывая их обещанной работой охранников, это говорит об исчерпании внутреннего мобилизационного ресурса. Российские регионы больше не дают нужного количества добровольцев даже за огромные выплаты.

0: Вербовка за границей стала единственным способом оттянуть новую волну мобилизации внутри страны.
1: После переговоров Сергей Лавров согласился работать над решением проблемы. По его словам, Москва обещает рассматривать все подобные обращения как можно скорее. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
2: Говорят военкоры.
3: Крым приготовится. Военкор канал Архангел спецназа подготовки операции в Черном море.
4: Напряженная обстановка складывается в районе Кинбурнского полуострова, где вооруженные силы Украины последовательно бьют по позициям вооруженных сил Российской Федерации и пытаются выбивать логистику российских войск в этой зоне дронами. Сейчас вооруженные силы Украины также начали задействовать активнее дроны типа «Баба-Яга», которыми они атакуют опорные пункты, пытаются выбивать вооруженные силы Российской Федерации подальше, пользуясь преимуществом в тактическом сегменте ударных беспилотников до 150 километров. Все это выглядит как подготовка к десантной операции в Черном море, в том числе на территории Крымского полуострова. План ее проведения предусматривает переброску диверсионно-разведывательных групп из Одесской области. На это также указывает повышенная активность в районе Росейки Одесской области. При этом Кинбурнское направление выглядит как второстепенное для отвлечения внимания вооруженных сил Российской Федерации посредством операционного центра сил специальных операций «Юг» и 36-й отдельной бригады морской пехоты. К поддержке десантной операции предусматривается привлечь 144-й центр сил специальных операций и 18-ю отдельную бригаду морской пехоты. При этом сейчас противник проводит подготовку, атакуя энергосистему и логистику как на Крым, так и в Новороссию, чтобы к концу августа, началу сентября обеспечить более комфортные условия для себя.
3: Россию выводят из маршрута. Игорь Дмитриев о новом коридоре через Каспий.
5: Азербайджан и Казахстан завершили морскую прокладку волоконно-оптической линии связи по дну Каспия. Кабель длиной 390 километров соединит цифровую инфраструктуру двух стран и создаст высокоскоростной интернет-коридор между Азией и Европой. Сейчас 95% интернет-трафика Казахстана выходит в мир через российские магистрали. И через Казахстан же к интернету подключены Кыргызстан с Таджикистаном. Новая линия достраивает цепочку Китай, Казахстан, Каспий, Азербайджан, Грузия, Черное море, Европа, в которой российского участка нет. То есть вокруг Каспия последние 4 года собирается полный комплект дублирующей инфраструктуры на случай, если российское направление выключится по своей воле или по чужой. Контейнерная линия среднего коридора, нефть и, возможно, газ в обход России. Уран идет тем же путем. Электроэнергия должна пойти по черноморскому кабелю в европейскую сеть. Астана и Баку не хотят зависеть от того, как у России складываются отношения с миром, и готовят резерв на случай полной изоляции нас. А вот это сейчас звучит уже не так смешно.
2: Радио Лента. 15:57 АМ. Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На Радио Лента. Разбор дня.
6: Всем привет! В эфире «Разбор дня». В феврале 22 года российский флот почти безраздельно контролировал Черное море, блокировал украинские порты и угрожал высадкой под Одессой. Спустя 4,5 года флагман «Москва» лежит на дне, десятки кораблей уничтожены или повреждены, а уцелевшие силы пришлось увести из Севастополя. Теперь война добралась и до Новороссийска, который должен был стать безопасным убежищем. Украина заявила о поражении сразу 4 кораблей, хотя масштабы повреждений еще проверяются. Сегодня разберемся, как страна почти без собственного флота заставила российские корабли прятаться за сетями и заграждениями в собственных портах.
7: Да, и чтобы вообще осознать масштаб того, к чему все пришло вот сейчас, к августу 26 года, нужно очень четко зафиксировать стартовую точку.
6: Угу. Ту самую картинку февраля 22-го.
7: Именно. То есть превосходство на море тогда было не просто сильным, оно казалось, ну, абсолютно тотальным.
6: Ну да, с одной стороны, ракетные крейсеры, современные фрегаты, подлодки, морская авиация работает.
7: Да-да-да, к тому же группировку перед началом конфликта специально усилили, перебросили туда десантные корабли с других флотов. А что было, так сказать, на другой стороне доски?
6: Ну, фактически пустота.
7: Вот. У Украины на тот момент оставался, ну, по сути, один крупный корабль.
6: Фрегат «Гетман Сагайдачный», да.
7: Который стоял на ремонте в Николаеве. Его же пришлось затопить прямо у причала, просто чтобы он не достался наступающим войскам.
6: Угу.
7: И в итоге российский флот просто начал действовать как полноправный хозяин. Захват Змеиного, постоянная угроза десанта под Одессой, свободный выбор дистанции для пуска тех же калибров.
6: Слушай, ну вот эта угроза десанта, она же работала как, ну, психологический капкан. Сухопутные войска были просто прикованы к берегу.
7: Конечно. Корабли маневрировали, диктовали условия. Но эта иллюзия такого бетонного контроля начала сыпаться довольно быстро. Уже весной 22-го.
6: Ты имеешь в виду удар по Бердянску в марте?
7: Да, именно. Когда в порту загорелся и пошел ко дну большой десантный корабль «Саратов», а еще два «Цезарь Куников» и «Новочеркасск» получили повреждения.
6: Вот тут, честно говоря, я немного сомневаюсь. Ну смотри, потерян десантный корабль. По сути, транспортник. Это же не ракетный крейсер, не флагман. Почему все считают этот эпизод таким уж переломным?
7: А дело вообще не в калибре пушек на этом корабле. Смотри. Большой десантный корабль – это огромная баржа, которая может привести танки и сотни тонн снарядов прямо к причалу. Но в момент, когда он стоит и разгружается, он превращается…
6: В гигантскую мишень.
7: Да, в стационарную цель, набитую взрывчаткой. Точное попадание вызывает детонацию всего этого груза, и взрыв уничтожает не только сам борт, но и повреждает соседние суда, разносит сам порт.
6: А то есть логистика морская сразу становится уязвимой?
7: Именно. Безопасно возить грузы по морю туда, где на суше опасно, больше не получается.
6: Угу, понял. Но настоящий шок – это, конечно, апрель 22-го. Катастрофа Москвы. Две ракеты «Нептун», пожар, шторм. И флагман идет на дно.
7: И это уже стратегический удар.
6: Слушай, ну я вот тут поспорю. Москва же была кораблем еще советской постройки. Металл старый, технологии древние. Может, его реальную ценность просто слишком раздули. Ну, потопили старые крейсеры, потопили.
7: Я бы сказала, что дело вообще не в возрасте металла. Функция крейсера была уникальной. На нем стояли мощнейшие радары и дальнобойные комплексы ПВО.
6: То есть он работал как зонтик?
7: Вот именно. Зонтик противовоздушной обороны для всех остальных кораблей в открытом море. Его главная задача – прикрывать менее защищенные суда.
6: И когда его потопили двумя ракетами?
7: Сломалась сама психология. Зонтика больше нет. А значит, угроза того самого десанта под Одессой просто испарилась.
6: Подожди, почему испарилась? Корабли-то десантные остались?
7: Потому что десантные суда неповоротливые. Чтобы высадить пехоту, им надо подойти вплотную к берегу. Без ПВО флагмана это просто самоубийство. И после апреля российские корабли тупо перестали подходить к украинскому берегу.
6: Да, логично. А тут еще включается дипломатия. География становится ловушкой.
7: Конвенция Монтрё.
6: Да. Турция закрывает проливы Босфор и Дарданеллы для военных кораблей.
7: И математика войны становится безжалостной. Россия не может прислать на замену Москве другой крейсер ни с Северного, ни с Тихоокеанского флота. Окно закрыто. Каждая потеря крупного борта в Черном море, она безвозвратная до конца конфликта.
6: И пока они теряют эти дорогущие невосполнимые корабли, появляется вообще новое оружие. Осень 22-го – первые украинские морские дроны.
7: Да, те самые Sea Baby, Магура – это совершенно асимметричная экономика войны.
6: Вот тут у меня снова вопросы. Ну серьезно, пластиковая лодка с мотором от гидроцикла и взрывчаткой. Как она может потопить бронированный военный корабль за сотни миллионов долларов? У них же там скорострельные пулеметы, радары новейшие. Разве нельзя их просто расстрелять на подходе?
7: Кажется, что можно, но на практике все упирается в физику. Корабельные радары изначально проектировались под что? под огромные металлические объекты.
6: Ну да, чужие корабли, самолеты.
7: И они специально настроены так, чтобы отсекать помехи от морских волн. А дрон сделан из радиопрозрачного композита. Плюс он идет почти вровень с водой.
6: То есть на радаре он выглядит как просто волна?
7: Да, радар его почти не видит. Их замечают визуально или в тепловизор уже в самый последний момент, когда остаются считанные сотни метров.
6: Угу. И тут еще тактика роя, я так понимаю?
7: Вот в том-то и фишка. Это как стая. Пока пулеметчики на палубе пытаются сбить два или три дрона с одной стороны, остальные заходят в слепые зоны.
6: Бьют по ватерлинии?
7: Бьют по ватерлинии. Первый пробивает борт. Вода хлещет внутрь. Корабль кренится. Экипаж в шоке, пытается спасти судно, а следующий дрон влетает ровно в эту же пробоину.
6: Обалдеть.
7: Разрушения просто колоссальные.
6: И ведь расстояние больше не спасает. Август 23-го года. Удар по Оленегорскому горняку прямо в Новороссийске.
7: И по танкеру «Сиг» возле Керченского пролива на следующий день.
6: Да, сотни километров от линии фронта.
7: Дрону не нужна взлетная полоса. Понимаешь? Спутниковая связь, координаты, и он плывет куда угодно. А танкеры — это же логистика. Кораблям нужно топливо, им нужен ремонт.
6: И вот тут мы подходим к самому, наверное, парадоксальному моменту, когда ремонт становится фатальным.
7: Парадокс Севастополя.
6: Да. Корабль же нельзя чинить просто у пирса. Его надо поднять из воды и поставить в сухой док. Но сухой док внезапно оказывается самым опасным местом на планете.
7: Это как делать операцию на открытом сердце, пока по операционной бьют ракетами. Корабль в доке абсолютно обездвижен. Сентябрь 23-го года это идеально показал.
6: Атака на Севморзавод. Угу.
7: Да. Тяжелейшие повреждения получают десантный корабль «Минск» и подлодка «Ростов-на-Дону».
6: Слушай, вот насчет «Ростова-на-Дону» это вообще какая-то странная история. Подлодка получает удар. Огромная дыра в прочном корпусе. И принимается решение ее чинить. Это же астрономические деньги.
7: Спецсплавы, месяцы работы.
6: Да-да. И что в итоге? В августе 24-го года по ней прилетает снова. Зачем было тратить такие ресурсы на сложнейший ремонт, если база насквозь простреливается? Ну где логика?
7: Логика в отчаянии. Эта подлодка — скрытный носитель калибров. Помнишь про конвенцию Монтрё?
6: А, новую не завести?
7: Именно. Заменить нечем. Поэтому командование идет на безумный риск, пытаясь спасти борт. Но западные ракеты сделали доки зоной просто неприемлемого риска.
6: Но это же не единственный случай. Керчь, ноябрь 23-го. На заводе уничтожают «Аскольд».
7: Причем он даже в строй не успел вступить.
8: Да. Новенький малый ракетный корабль. 8 ячеек для калибров минус. Потом декабрь, Феодосия, гибель Новочеркасска. Взрыв был такой силой, что скрыть потери было просто нереально.
7: А дальше начинается зимняя серия 24-го года, когда дроны уже методично один за другим топят корабли в открытом море. Катер «Ивановец».
8: Десантный «Цезарь Куников».
7: И патрульный «Сергей Котов», который вообще был новейшим, построенным уже во время конфликта. То есть к марту 24 года, по оценкам, около трети кораблей выведены из строя или на дне.
8: Треть флота. И это вынуждает принять просто историческое решение.
7: Перебазирование.
8: Да, летом 24 года они начинают уводить все боеспособное из Севастополя в Новороссийск. Это даже бывший глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин публично признал в октябре.
7: Это кардинально меняет все. Севастополь — это же не просто порт. Это база, которая строилась десятилетиями. Глубокие бухты. А Новороссийск?
6: Ну, с одной стороны, я пытаюсь найти логику. Ну, ушли в Новороссийск. Спрятались за Боновыми воротами. Натянули сети, поставили баржи. Кораблы целы. Они же все еще выходят и запускают свои ракеты.
7: Выходят. Но эффективность падает критически. География теперь работает против них. Из Новороссийска банально дольше идти до позиции в западной части моря.
6: Угу.
7: Гавань узкая. Чтобы выйти, нужно открыть защитные ворота. Разведка это видит моментально. Никакой внезапности. Флот превратился, просто в плавучую ракетную батарею.
6: То есть высунулись из-за забора, выстрелили и бегом обратно.
7: Именно. Они больше не контролируют акваторию, не досматривают суда. И даже за этим забором, за этими сетями, моряки, по сути, заложники.
6: Заложники сетей. Поясни.
7: Иллюзия безопасности. Вокруг базы ПВО патрули. Но если дрон все-таки прорывается и бьет по ватерлинии, представь, что внутри корабля. Узкие коридоры, километры кабелей, тонны топлива и огромный боекомплект.
9: Да. Отсеки заливает водой, пожар, выходы блокируются.
7: Данные о погибших в таких атаках почти всегда закрыты. И вот эта угроза никуда не делась.
9: Что подводит нас прямо к августу 26-го года? Вот буквально к текущим событиям. Новороссийская клетка, похоже, тоже пробита.
7: Да, 12 августа, атака на порт Новороссийска, заявлено о поражении 4 кораблей.
9: Фрегаты «Адмирал Макаров», «Адмирал СН», «Буян-М» и «Василий Быков». И все носители ракет. Ну, слушай, тут надо быть аккуратными. Официального подтверждения нет.
7: Угу.
9: Спутниковых снимков в хорошем качестве пока тоже нет. Может, ущерб преувеличен. Может, там просто царапины от осколков.
7: Я согласна. Точная арифметика пробоин сейчас не так важна. Повреждения проверят позже. Суть совершенно в другом.
9: В чем же?
7: В том, что военный флот, который должен защищать страну, сам вынужден прятаться в гражданском порту. Произошло слияние военной базы и огромного зернового терминала.
9: А, и любая атака парализует коммерческий порт.
7: Вот именно. Движение судов останавливается, отгрузка пшеницы встает, мировые цены скачут, военные риски бьют напрямую по гражданской экономике. И идеальную стену там не выстроить.
9: Ну да, потому что удар комбинированный. Летят ракеты, воздушные дроны, по морю идет катера.
7: ПВО просто захлебывается, и каждый этот прорыв стоит колоссальных денег.
9: И на фоне всего этого вырисовывается просто невероятный парадокс. Украина, у которой вообще нет традиционного флота, смогла запустить свой зерновой коридор.
7: Потому что они планомерно вытесняли российские корабли. Сначала убрали флагман, сняли зонтик. Потом ракетами сделали доки смертельными ловушками, а дронами добили тех, кто пытался плавать в открытом море.
9: То есть коридор работает не потому, что там безопасно, а потому что флот просто физически не может туда подойти и устроить блокаду.
7: Да, и это заставляет задуматься вообще о будущем войны на море. Если гигантские корабли за сотни миллионов вынуждены прятаться за баржами от дешевых пластиковых дронов.
9: Эпоха больших кораблей заканчивается.
7: Как минимум, она кардинально меняется прямо на наших глазах.
9: В общем, вывод довольно жесткий. Черноморский флот не уничтожен полностью, но первоначальный замысел его использования фактически развалился. Вместо блокады украинского побережья, угрозы десанта и свободного контроля над морем, Россия получила затонувший флагман, потерявшие десантные корабли, поврежденные ракетоносцы и вынужденный уход из Севастополя. Даже Новороссийск, куда перевели основные силы ради безопасности, превратился в регулярно атакуемую гавань рядом с жилыми районами и важнейшими экспортными терминалами. За эту войну уже заплачено кораблями, огромными деньгами и жизнями моряков. Но безопасней от этих потерь не стало ни флоту, ни российским городам. На этом сегодняшний разбор дня заканчивается. Спасибо, что слушали. Берегите себя.
2: Радио Лента. 15:57 АМ. У вас, как и у многих, накипело? На заправках нет бензина или есть, но очередь невозможно выстоять, или его отпускают только по блату, или его цена улетает в космос? На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес? Нет электричества или воды, и непонятно, когда будет и кто за это отвечает? Нет мобильного интернета, невозможно связаться с близкими, или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. Присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипело». Давайте вместе отстаивать справедливость.
10: Какие главные новости сегодня обсуждают россияне? О чем говорят чиновники и политики? На что жалуются простые граждане? все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15.57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
1: Бензоапокалипсис набирает обороты. В Москве сумасшедшие очереди на заправки. Половина АЗС ввели ограничения на продажу топлива.
11: Работают 4 колонки. 2,5 часа очередь. Еле достояли.
1: Бензин в Москве теперь мало просто найти. За ним еще приходится простоять пару часов. На столичных АЗС снова очереди, а сети одна за другой вводят лимиты. Где-то разрешено залить 40 литров в бак, а где-то 50. А на отдельных заправках 95-го бензина нет. Проблему уже признал и глава Минэнерго.
12: Есть бензины на заправках. Правда, там очереди. Я с вами согласен.
1: Очереди действительно есть. РБК пишет, что 19 августа «Газпромнефть» на части заправок ограничил отпуск топлива. Разрешено залить не более 40 литров. «Татнефть» пошла на аналогичный шаг. В «Нефть-магистрали» вечером 18 августа АИ-95 удалось найти только на одной московской заправке.
13: Я сейчас покажу очередь на сегодняшнее время, какая она на заправку, а точнее на заправки. Вот, смотрите сами. Без преувеличения. Это, наверное, пятая заправка, которую я сейчас объезжаю, чтобы понять, есть ли где-то очередь поменьше. Но, судя по всему, стоять придется мне, как и всем.
1: И Москва не одна столкнулась с дефицитом. Проблемы зафиксированы в трети регионах страны. Экономист Илья Кравченко объясняет, почему даже Москва, куда правительство постановило доставить топливо из регионов, снова оказалась с очередями на заправках.
14: Москва по последний регион, где власти заинтересованы допустить заметный дефицит топлива. Поэтому, если ограничения появляются уже здесь, значит, проблема вышла далеко за пределы отдельных регионов. Можно перебрасывать бензин из одной части страны в другую, но это не создает дополнительных объемов. В одном месте дефицит временно закрывают, в другом он появляется.
1: И есть еще одна проблема, которую водитель замечает быстрее любых экономических отчетов. Цена на топливо меняется едва ли не каждый день. После довольно спокойного начала года бензин резко ускорил рост в июне-июле. А дальше дорожает уже не только поездка на своей машине. Топливо заложено в стоимость практически любой доставки товаров, от продуктов в магазине до вещей. Экономический обозреватель Антон Ракитин говорит, что именно поэтому бензиновый кризис может довольно быстро почувствовать даже тот, у кого вообще нет автомобиля.
15: Дорогой бензин и дизель очень быстро расходятся по всей экономике. Перевозчик закладывает дополнительные расходы в тариф, поставщик в стоимость товара, магазин в ценник. Поэтому топливный кризис в итоге оплачивает не только автомобилист, его оплачивает каждый покупатель.
1: И пока власти ищут новые схемы снабжения регионов топливом, на заправках появляется то, что еще недавно трудно было представить в одной из крупнейших нефтедобывающих стран мира. Лимиты, очереди и вопросы водителей. А не исчезнет ли бензин вовсе и может запастись канистрами? Больше интересных и важных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
10: Радиолента. Прямая речь.
16: Президент Владимир Путин поручил восстановить поврежденные логистические мощности после атак ВСУ.
17: Отмечу, что несмотря на недавние атаки, о которых я уже говорил, наша торговая инфраструктура действует эффективно и устойчиво. Работа в напряженном режиме, безусловно, проводится, но все, кто работает в этой сфере, справляются вполне с теми задачами, которые ставит перед нами время. Вместе с тем, логистические, складские мощности, конечно, требуют восстановления, в том числе при участии государства. И в этой связи прошу правительства принять соответствующую программу. При этом нужно учесть, что восстановление поврежденных объектов необходимо вести на качественно новом технологическом уровне. Отдельное направление – это строительство электросети и генерирующих станций.
10: Главные новости дня.
18: Золотые автомобили. Кроме дефицита топлива в России теперь и проблемы с автомобильными маслами. Их то нет, то есть, но по заоблачной цене. Стоимость автомобильного масла в России выросла на 15, а то и 20%, а на отдельные бренды – на все 40%, пишет «Коммерсант» со ссылкой на экспертов отрасли. Это связано с перебоями в поставках. По мнению дилеров, говорить о полномасштабном дефиците пока рано. Однако, если ранее они получали автомобильные масла за 2 дня, то теперь срок доставки вырос до 2 недель. Сильнее всего не хватает премиальных брендов и позиций от автоконцернов. При этом цены на импортные масла выросли в 2 раза, отмечают дилеры.
14: Отдельных позиций ходовых масел вообще нет. Мы покупаем у посредников то, что производители успели отгрузить ранее.
18: Перебои с поставками могут быть связаны с выросшим спросом на автомобильное масло. Так водителям рекомендуют в 1,5-2 раза чаще заливать масло в автомобиле за введение в оборот бензинов формата Евро-2 и Евро-3 с повышенным содержанием серы. Это топливо быстро приводит к износу и засорению двигателя, в то время как моторное масло защищает детали автомобиля. Нехватка автомобильных масел, как считают участники рынка, также может быть связана с дефицитом присадок – жидкостей, которые улучшают качество бензина и защищают детали машины от его вредных качеств. Спрос на присадки вырос на 10-30% в начале июля, через неделю после того, как правительство разрешило оборот бензина Евро-3. Впоследствии власти позволили заправкам продавать и топливо более низкого качества – Евро-2, отмечает автоэксперт Владислав Волошин.
19: Регулярная заправка Евро-3 сильно портит работу двигателя и выхлопной системы, из-за чего водителям приходится полностью заменять эти компоненты машины. Евро-2 считается ядовитым канцерогеном. Помимо негативного влияния на автомобиль, он отравляет водителя и пассажиров, а также может легко воспламениться.
18: Заправка топливом Евро-2 и Евро-3 запрещена в России. Правительство временно разрешило оборот бензина этих форматов в качестве меры борьбы с топливным кризисом. Премьер-министр Михаил Мишустин разрешил продавать Евро-2 вплоть до июля следующего года. Вместе с ценами на смазочные материалы выросли и сроки поставок. С 2 дней до 2 недель, рассказал представитель одного из маркетплейсов Владимир Андреев.
15: Дефицит отечественных масел связан с внеплановыми ремонтами на нефтеперерабатывающих заводах и ограничениями по некоторым видам сырья. Например, для охлаждающих жидкостей. В частности, российским производителям не хватает необходимых импортных присадок. Основу для масел всегда с запасом делали внутри страны, а присадки обычно везут из-за рубежа.
18: На импортные поставки главным образом влияет ситуация вокруг Армузского пролива, отмечают эксперты. По их словам, из-за логистических проблем из продажи периодически пропадают отдельные масла. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Радио «Лента». Прямая речь.
16: Полномочный представитель президента Российской Федерации в Государственной Думе Гарри Минх о том, что глава государства лично участвует в работе над сложными законами, включая бюджет.
20: Такая необходимость бывала, она возникала, но это, с одной стороны, говорит о том, что есть проблемы такого уровня политической, социальной напряженности и ответственности, которые без главы государства, без его личного участия, они практически стоят на месте. Самая известная ситуация – это пенсионная реформа, когда повышался возраст выхода на пенсию, то главе государства пришлось самому в эту ситуацию включиться. Это вот такой яркий и заметный пример, а есть еще и ежегодное его включение в бюджетный процесс. Это тоже очень серьезный вопрос, и вы тоже знаете, что ежегодно правительство вносит проект закона, соответствующий о бюджете на следующие 2 последующих года. И здесь, конечно же, депутаты хотят, естественно, и свою точку зрения высказать, и донести какие-то боли из своих регионов, из своих избирательных округов. Ну а сегодня, вы знаете, у нас бюджет все-таки материя очень сложная, дефицитный бюджет, очень много средств уходит на цели, связанные с СВО, на развитие промышленности соответствующего направления. И здесь, конечно же, когда возникают такие дискуссии, то здесь тоже глава государства собирает, опять же, совещание. Это не какие-то поправки, которые президент вносит лично, подписывая в Государственную Думу. Это просто идет процесс обсуждения и определенных компромиссов.
2: На радио «Лента» «Шок дня».
0: Руководство Wildberries предложило продавцам, которые потеряли деньги, взять кредиты, чтобы покрыть свои убытки. Ущерб от уничтожения центров оценивают минимум в 50 миллиардов рублей. Тем временем сотрудники Wildberries рассказали, что во время атаки их не выпускали с горящего склада в Электростале, что привело к большим жертвам.
2: Радио «Лента». 15:57 АМ. С нами делятся информацией солдаты с передовой. Сообщают военные корреспонденты. Поступают свежие сводки с фронта. А военные эксперты помогают разобраться в сложных вопросах. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Говорят военкоры.
3: Крым приготовится. Военкор «Канал Архангел» спецназа подготовки операции в Черном море.
4: Напряженная обстановка складывается в районе Кинбурнского полуострова, где вооруженные силы Украины последовательно бьют по позициям вооруженных сил Российской Федерации и пытаются выбивать логистику российских войск в этой зоне дронами. Сейчас вооруженные силы Украины также начали задействовать активнее дроны типа «Баба-Яга», которыми они атакуют опорные пункты, пытаются выбивать вооруженные силы Российской Федерации подальше, пользуясь преимуществом в тактическом сегменте ударных беспилотников до 150 километров. Все это выглядит как подготовка к десантной операции в Черном море, в том числе на территории Крымского полуострова. План ее проведения предусматривает переброску диверсионно-разведывательных групп из Одесской области. На это также указывает повышенная активность в районе Росейки Одесской области. При этом Кинбурнское направление выглядит как второстепенное для отвлечения внимания вооруженных сил Российской Федерации посредством операционного центра сил специальных операций «Юг» и 36-й отдельной бригады морской пехоты. К поддержке десантной операции предусматривается привлечь 144-й центр сил специальных операций и 18-ю отдельную бригаду морской пехоты. При этом сейчас противник проводит подготовку, атакуя энергосистему и логистику как на Крым, так и в Новороссию, чтобы к концу августа, началу сентября обеспечить более комфортные условия для себя.
3: Россию выводят из маршрута. Игорь Дмитриев о новом коридоре через Каспий.
5: Азербайджан и Казахстан завершили морскую прокладку волоконно-оптической линии связи по дну Каспия. Кабель длиной 390 километров соединит цифровую инфраструктуру двух стран и создаст высокоскоростной интернет-коридор между Азией и Европой. Сейчас 95% интернет-трафика Казахстана выходит в мир через российские магистрали. И через Казахстан же к интернету подключены Кыргызстан с Таджикистаном. Новая линия достраивает цепочку Китай, Казахстан, Каспий, Азербайджан, Грузия, Черное море, Европа, в которой российского участка нет. То есть вокруг Каспия последние 4 года собирается полный комплект дублирующей инфраструктуры на случай, если российское направление выключится по своей воле или по чужой. Контейнерная линия среднего коридора, нефть и, возможно, газ в обход России. Уран идет тем же путем. Электроэнергия должна пойти по черноморскому кабелю в европейскую сеть. Астана и Баку не хотят зависеть от того, как у России складываются отношения с миром, и готовят резерв на случай полной изоляции нас. А вот это сейчас звучит уже не так смешно.
2: Радио «Лента». 15:57 АМ. Солдатская почта.
1: Офицеров штурмовики «Старлея» танкового полка отправляют в штурм за отказ послать подчиненных в бой на полностью заминированный участок. Лейтенант 13-го гвардейского танкового полка Степан Ивкин рассказал, как его подразделению приказали выйти на полностью заминированный участок и установить там пост РЭП. Саперного сопровождения не было, один из бойцов получил ранение, а остальные отказались вести группу. Ивкин решил людей на убой не отправлять.
21: Всем добрый день. Лейтенант Ивкин Степан Андреевич. У нас произошел такой случай. Вот. Людей отправили выставлять пост РЭП. Вот. Там, где заминировано все, вот, саперы отказались, вот, потому что у них один сапер 300. Вот. И я пошел толкать людей, заводить, пытаться. И пришел туда, откуда должно было начаться движение. Люди сказали то, что они отказываются выполнять эту боевую задачу, так как задача заведомо невыполнима. Я вышел на заместить временно исполняющего обязанности командира роты, младшего лейтенанта Тарасова. И объяснил ему всю ситуацию. Сказал, я откатываюсь обратно, где я живу. Сказал, да, откатываюсь.
1: После этого решения, как утверждает офицер, командование потребовало от него записать видео, в котором он сам признает невыполнение боевой задачи. А дальше появился еще один аргумент. Не хочешь выполнять приказ, сам отправишься в штурмовое подразделение.
21: Начальник службы РЭП 13-го танкового полка, лейтенант Ратов, позывной Иванс. Сейчас требуют видео от меня о том, что я отказался выполнять боевую задачу. Я не отказывался ее выполнять. Задача заведомо невыполнима, потому что саперы не пошли. Саперы отказались идти. Как людей отправлять без сапера, чтобы они подорвались? Отправлять людей на смерть, я не готов. И за это меня хотят либо посадить в тюрьму, либо перевести в штурмовое подразделение из-за правды. Все. В раннем видео я рассказал ситуацию, которая произошла, и прошу максимально распространить это видео и оказать взаимную помощь, чтобы меня просто так не обвинили, вот, так как я хотел сохранить жизнь людей, меня обвиняют в том, что я не выполнил боевой приказ. Прошу защитить меня и оказать содействие и помощь.
1: И эта история показательна не только судьбой одного лейтенанта. В военной среде все громче обсуждают другую проблему – почему армии снова не хватает людей. Капитан третьего ранга Максим Климов в эфире военного обозревателя Павла Иванова прямо говорит, что ситуация движется к новой мобилизации. И вот тогда, по его мнению, у россиян неизбежно появится крайне неприятный вопрос – а куда делись те, кого армия набрала раньше, если официально потери не признают?
6: Сейчас все идет, вот что бы там ни верещали, все идет к грядущей мобилизации. Тема действительно больная. Для общества оно осознало и масштабы потерь и прочее. А тут возникает вопрос с точки зрения депутатных. А простите, а почему у вас не хватает личного состава? А давайте-ка разберемся, может, разберемся, почему потери такие. Именно реально посчитаем, какие реальные потери, сколько составляет и так далее. Потому что если вопрос поставить в такой плоскости, на уровне именно государственных структур топовых, на уровне, условно говоря, Олимпа, тут возникает вопрос, вы что, охерели мобилизацию в таких условиях проводить, потому что это просто взорвет страну. Просто-напросто.
8: Ну, поэтому они это и не делают, да.
6: И, соответственно, возникает вопрос. Наверное, воевать-то надо как-то иначе. Не пытаться заткнуть вот эти вот дыры мясом, человеческими жизнями.
1: История Ивкина как раз дает один из возможных ответов на этот вопрос. Если изложенная им версия верна, офицеру предлагают выбор. Либо отправить людей без саперов на заминированную территорию, либо самому оказаться в штурмах. При этом официальные данные о потерях Москва не обновляет. Поэтому достоверно подсчитать, сколько людей армия потеряла именно из-за неудобных решений командиров, невозможно. Но Климов предупреждает, что новая волна мобилизации способна вынести эту тему далеко за границы Z-телеграм-каналов. А лейтенант Ивкин пока просит одного – максимальной огласки своей истории. Офицер не хочет расплачиваться своей жизнью из-за решения, о котором не жалеет, ведь он спас жизни своих бойцов. Если у вас есть похожая история, которую вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот «Лента Россия», и мы расскажем это на всю страну.
2: Радио «Лента». 15:57 АМ. Военный адвокат.
22: Доброго времени суток, уважаемые слушатели и читатели. С вами военный адвокат Геннадий Петрович, и мы разбираем наболевшие вопросы, возникающие в связи со службой и другими сторонами жизни военнослужащего и его близких. Мы продолжаем сегодня цикл передач о справках по постановлению правительства номер 1421 от 1 сентября 2023 года. Это важный документ, потому что Именно эти справки запускают многие юридические процессы для родственников военнослужащего. Сегодня мы поговорим о самой известной справке из этого постановления – справке о смерти. Это тоже важный документ, потому что именно он позволяет получить свидетельство о смерти в ЗАГСе без медицинского заключения и без решения суда. Итак, когда же это актуально? Когда тело не найдено, но есть официальное свидетельство гибели. То есть здесь условие, собственно, простое. Должно быть не менее двух свидетельских показаний, оформленных официально и приобщенных к материалам расследования. Что же потом дальше? Дальше командир воинской части подписывает справку и заверяет ее печатью. После этого справка направляется в военный комиссариат по месту жительства бойца. Военкомат обязан передать ее родственникам в течение 10 дней с момента получения. И далее с этой справкой родственники идут в ЗАГС и там получают свидетельство о смерти. Обратите внимание, без этой формы ЗАГС вправе отказать, если нет медицинского документа или судебного решения. Поэтому, если вам говорят, например, ждите суда, сначала уточните, а оформлена ли справка по форме 1421. Это существенно сокращает сроки и избавляет семью от дополнительного судебного процесса. С вами был военный адвокат Геннадий Петрович. И, кстати, дальше в следующих выпусках мы разберем еще, какие именно документы регулирует само постановление 1421 и почему важно знать разницу между этими формами. Ну и всем напомню еще раз, если ваш близкий человек находится на СВО, права нарушаются, я попытаюсь помочь бесплатно и конфиденциально составить заявление, жалобы и добиться справедливости. Связаться со мной просто можно через чат-бот телеграм-канала «Лента Россия», там есть кнопка «Военный адвокат», или через раздел «Военный адвокат» на сайте нашей ленты, там есть мой телеграм, можете писать мне лично.
7: Говорят военкоры.
9: Теневой флот под прицелом. Военкор канал 2 «Майора» об ударах у Новороссийска.
4: Пожар вспыхнул на борту греческого «Балкера» «Анна С» в Черном море после атаки беспилотников. По данным Reuters, судно под флагом Либерии, владелец греческое «Нептун Трейдболк», атаковали 5 дронов примерно в 20 милях от порта за пределами территориальных вод. Экипаж из 21 человека эвакуирован. Все живы. Судно сильно повреждено огнем. Это уже второй случай за сутки. Накануне дрон ударил по танкеру «Скирос» греческого управления сразу после погрузки российской нефти на терминале Каспийского трубопроводного консорциума. Киев продолжает системно бить по судам у российских портов. Цель – сорвать экспорт нефти и зерна, взвинтить страховые ставки и запугать судовладельцев. Несмотря на договоренности с американцами не трогать Каспийский трубопроводный консорциум и нероссийские суда, удары идут, когда груз российский или судно просто рядом с нашими берегами. Пока защита акватории и противовоздушная оборона вокруг Новороссийска не будут усилены радикально, такие атаки будут повторяться.
9: Лондон и Турция наступают. Военкор «Котенок» о войне без объявления войны.
11: Великобритания делает то, о чем давно заявляла, а именно на 100% поддерживает Украину против этой незаконной войны. Если что, то это цитата нового премьер-министра Британии. Что это? Наглость, мягко говоря, неуважение и война без объявления войны. Все ясно и понятно, разжевано до мякотки. Никакие ноты протеста, вызовы послов, интервью, позы и томные взгляды тут не помогут. Это уже давно не действует. Это вчерашние и позавчерашние дни. А в мире над этим, увы, уже могут смеяться. Уважают только силы.
12: перспективу и конкретику. Акции, операции на тайном фронте, диверсии и точечные мероприятия. И разрыв дипотношений и ответные действия, о чем я писал выше. Воевать, а не шмыгать носом туда-сюда. Мы словно боимся ввязываться в драку с Западом, а шакалы вокруг чутко улавливают подобные настроения. Вот уже турки вбрасывают планы о закрытии акватории Черного моря и готовятся перебросить Киеву партию ракет и прочего смертоносного груза. А мы словно подпрыгиваем, пытаясь заглянуть главтурку в глаза. Мы же партнеры, правда? Мы торгуем, мы надежны. А вот давайте еще вам атомных станций построим, да еще и с космическими скидками. Вся эта клоунада и импотенция продолжаются. Позорище, конечно.
13: Войны на истощение не получится. Военкор-канал «Записки ветерана» о ресурсах НАТО.
4: Затевая войну на истощение с Украиной, необходимо понимать, что мы начинаем войну на истощение не с Украиной, а со всем блоком НАТО, в который входят 32 государства. Именно исходя из этого необходимо исходить и отталкиваться от этого. Потому что, согласно данным Кильского института мировой экономики, 29 из 32 стран-членов НАТО предоставили Украине денежную помощь – военную, финансовую или гуманитарную. В программе по закупке американского оружия для Украины «Пурл» на декабрь 2025 года участвовала 21 страна. Генсек НАТО уточнял, что это более 2/3 от всех 32 членов Альянса. По данным Министерства финансов Украины и Кильского института, все 32 страны-члена НАТО в совокупности финансировали Украину в период с февраля 2022 по январь 2025 года. Таким образом, в зависимости от критериев, речь идет как минимум о 21 стране, а максимальное число доходит до всех 32 членов Альянса. Очевидно, что одни мы после 4 лет войны и под давлением санкций их всех не истощим.
17: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
23: Жизнь дороже денег. Гана потребовала от России прекратить вербовку ее граждан на СВО. Лавров уже ответил. Не секрет, что Минобороны вербует иностранцев на СВО, но все чаще эти пополнения армии наемниками из других стран оборачиваются скандалами. Глава МИД Ганны Сэмюэль Акудзето Аблаква на переговорах с Сергеем Лавровым потребовал разобраться с набором ганцев в российскую армию. По его словам, 62 гражданина Ганны погибли на СВО, еще 15 числятся пропавшими без вести.
24: В Украине погибли 62 гражданина Ганы. Еще 15 числятся пропавшими без вести.
23: Дипломат был настолько решительно настроен, что отрицать проблему уже было нецелесообразно. Сергей Лавров подтвердил, что граждане Ганы действительно заключали контракты с российским Минобороны. Однако объяснение главы МИДа получилось довольно неожиданным. По его версии, часть африканцев отправилась воевать за Россию из-за денег, а часть – из солидарности с государством, которое когда-то помогало бороться с расизмом.
25: Кто-то из солидарности со страной, которая им тоже помогала бороться с расизмом, там кто-то по материальным финансовым соображениям.
23: Причем из ответа Лаврова выяснилась еще одна важная вещь. Гана не единственная страна, которая обратилась с подобным вопросом. Министр иностранных дел признал, что аналогичные запросы поступали и от других стран, и в Минобороны для их рассмотрения уже существует специальная структура.
25: Информация об условиях таких контрактов, она в открытом доступе на различных ресурсах находится. И давно уже мы объяснили, что это все находится под контролем Министерства обороны. От ряда других стран тоже были такие обращения. И в Министерстве обороны есть специальная структура, которая рассматривает, и я убежден, рассмотрит и дополнительные просьбы, которые поступили сегодня от ганских друзей.
23: То есть история явно вышла за рамки обращения насчет судьбы нескольких десятков граждан одной африканской страны. По словам дипломатов, сейчас для Москвы возникает неудобный вопрос. Если иностранцы действительно добровольно и осознанно подписывают контракты на СВО, почему их правительство одно за другим вынуждены вмешиваться и требовать от России разобраться с вербовкой? Тем более, что для Ганны это уже не абстрактная дипломатическая проблема. 62 погибших и 15 пропавших без вести – Это фактически 8 десятков семей, которые отправили родственника в Россию, а теперь пытаются понять, как он оказался на фронте на Украине. По словам эксперта-международника Дмитрия Соколова, Россия годами тщательно выстраивала образ друга Африки. Но когда африканские страны начинают получать сотни гробов и извещения о пропавших без вести, все усилия рушатся. Требования Ганны, Кении, ЮАР прекратить отлов их граждан – это серьезный удар по влиянию России на глобальном юге.
10: Когда правительству приходится вербовать людей в Гане или Кении, обманывая их обещанной работой охранников, это говорит об исчерпании внутреннего мобилизационного ресурса. Российские регионы больше не дают нужного количества добровольцев даже за огромные выплаты. Вербовка за границей стала единственным способом оттянуть новую волну мобилизации внутри страны.
23: После переговоров Сергей Лавров согласился работать над решением проблемы. По его словам, Москва обещает рассматривать все подобные обращения как можно скорее. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
14: Далее в эфире. Оригинальные мнения о ключевых событиях, цитаты авторитетных личностей и анализ из первых рук. Прямо сейчас на Радио Лента самые важные высказывания дня. Радио Лента. Прямая речь.
15: Жительница Донецка об уничтоженных строительных гипермаркетах сети «Галактика» и об отсутствии стабильности.
16: Это жесть. Сегодня последний строительный гипермаркет в Донецке прекратил свое существование. Мне кажется, за считанные дни буквально разбили все строительные гипермаркеты Донецк, Макеевка, Янакиево, по-моему. Из этого вытекает ряд вопросов. Конечно, это колоссальные убытки для собственника. Во-вторых, это огромное количество людей, которые остались без работы. И в-третьих, ну, как бы, да, где теперь люди будут покупать строительные материалы в Донецке, да, товары для сада, но это самое меньшее, мне кажется, из всего. И, исходя из этого, хочется задать вопрос. Вы действительно считаете, что ваш традиционный бизнес – это очень стабильно? Или вы считаете, что ваше рабочее место в найме очень стабильно? Казалось бы, что может быть стабильнее уже «Галактики» в Донецке, «Валберес»? Что может быть стабильнее? Нет, «Галактик» больше вообще, люди без работы, бизнеса нет. И Валберес истребляют точно так же. Очень ужасный пример, но факт есть факт.
14: Тайны и мистерии. Необъяснимое и иное. Магические практики и предсказания. Знаки снов и судьбы. Головоломки времени и пространства. В ближайшие 15 минут. На Радио Лента. Красный карлик на Радио Лента.
18: Привет! С вами Красный карлик. Я освещаю неизведанное. Представьте себе выжженную солнцем пустыню Симаховая в мексиканском штате Дуранго, где обычные компасы начинают бешено вращаться вокруг своей оси, а радиоприемники внезапно умолкают, погружаясь в абсолютную давящую тишину. Именно здесь, в так называемой зоне молчания, природа будто бы подчиняется совершенно другим, неведомым современной науке законам физики, превращая этот участок Земли в точку притяжения космических аномалий. Давайте детально разгадаем тайну этого таинственного места, которое притягивает метеориты, пугающие регулярностью и порождает десятки конспирологических теорий. В июле 1970 года американский испытательный полигон White Sands запустил экспериментальную высотную ракету «Атена», которая по непонятным телеметрическим причинам неожиданно отклонилась от заданного курса и рухнула прямо в сердце мексиканской пустыни. Когда поисковые группы ВВС США прибыли на место крушения для эвакуации секретных обломков, они столкнулись с необъяснимым феноменом. Радиоволны здесь полностью экранировались, а любые попытки связаться с базой по рации заканчивались полной неудачей. Местные жители и инженеры быстро окрестили этот квадрат зоной молчания. Заметив, что вдобавок к проблемам со связью сюда с пугающей частотой падают космические тела, исследователь и местный энтузиаст Сантьяго Редрехо первым забил тревогу, когда собрал в округе десятки редких хондритов, включая знаменитый метеорит Альенде, чей грандиозный космический фейерверк осветил небо над Мексикой в 1969 году. Физики долго ломали голову над причинами происходящего, выдвигая самые смелые гипотезы от мощных залежей магнетита и урановых руд глубоко под землей до скрытых геомагнитных разломов, которые искажают распространение любых или... Некоторые уфологи утверждали, что зона — это древний посадочный полигон для внеземных цивилизаций, где магнитные искажения служат защитным барьером от любопытных глаз. Однако ученые из Национального автономного университета Мексики, проведя масштабные пылевые замеры, выяснили, что причиной радиомолчания является уникальное тектоническое переплетение древних

0: Согласно древним сагам, рунические надписи обладали магической силой. С их помощью можно было предсказывать будущее, защищать человека от несчастий, наделять предметы различными качествами или записывать заклинания. Что они предскажут нам на новый день? Расскажет астролог и нумеролог, легендарная ясновидящая Екатерина. На радио «Лента» отвечают руны.
1: Руна дня на 20 августа. Давайте спросим у рун, чего же нам стоит ожидать в этот день, какую энергию и совет они нам зададут. Итак, выпала руна «Ингус». Но этот день несет в себе энергию завершения и начала нового этапа. «Ингус» — это руна плодородия, это сила созидания, творчества, переход на качественно иной уровень. И она словно говорит: время собирать плоды. И если вы долгое время прикладывали усилия в каком-то деле, то в этот день можно увидеть первые результаты. Это день, чтобы как бы почувствовать освобождение от старого и открыть движение вперед. В работе «Ингус» сулит благоприятное завершение каких-то проектов, этапов. Может быть, отчет сдадите, может быть, какой-то временный этап завершится, которая тянулась долгое время. И, возможно, получится закрыть важный вопрос, договориться с коллегами, может подписать документы или, наконец-то, получить заслуженное признание, а то и повышение. Вот всякое может быть. Это для тех, кто ищет работу. «Ингус» еще несет в себе шанс встретить какое-то классное предложение, возможность, которая откроет новые горизонты. Финансово день также может быть удачным, особенно если речь идет о возврате долгов или получении вознаграждения за труды. В отношениях «Ингус» всегда символизирует обновление и гармонию. В семейной паре это время укрепления вашего союза, возможного решения старых конфликтов или перехода к новому уровню доверия или в быту. То есть, может быть, вы встречались и захотите жить вместе. Или, может быть, вы уже женаты давно и захотите обвенчаться. Ну, всякое может быть. Это переход на качественно новый уровень. Для одиноких «Ингус» может принести встречу с человеком, который сыграет важную роль в будущем. Эта руна несет энергию рода, продолжения, поэтому влюбленным она сулит развитие отношений и даже мысли о создании семьи, например. А кто-то может и забеременеет в этот день. По здоровью «Ингус» указывает на процесс восстановления. Это точно благоприятный день для занятий спортом, для закаливания, правильного питания, может, для профилактики. И если раньше были проблемы или упадок сил, то в этот день организм получает шанс на регенерацию. Вы это очень четко прочувствуете. Даже с утра, проснувшись, будете себя чувствовать очень полным сил. И можно начинать какие-то профилактические курсы или изменение образа жизни, или тем, кто болеет, курс лечения, который пройдет на ура. Так что классный день. «Ингуста» — руна завершения старого и рождения нового. И 20 августа под такой руной открывает дорогу обновлению, наполняет силами и помогает освободить пространство для каких-то будущих свершений. Будьте к этому готовы, принимайте, благодарите и, конечно же, берегите себя.
0: Радиолента. Цифра дня.
2: Как минимум 35 российских регионов официально подняли цены на проезд в общественном транспорте из-за дефицита топлива. В среднем проезд подорожал на 15%. Тем временем цены на бензин всего за месяц поднялись на 6%, а перекупщики продают топливо в 2,5 раза дороже, чем заправочные станции.
0: Радиолента. 1557 АМ. Радиолента. Прямая речь.
3: Дизайнер Артемий Лебедев дал несколько дельных советов, как при зарплате в 60 тысяч рублей прожить на 30 тысяч.
4: Если вы живете на 60 тысяч рублей в месяц, это абсолютно нормально, в этом нет ничего плохого. Единственное, что никогда, если ваша зарплата 60 тысяч рублей в месяц, никогда не тратьте в месяц 60 тысяч рублей. Тратьте половину от этой суммы, остальное просто откладывайте. Живите по средствам. Это единственный совет, который можно дать. На 30 тысяч рублей

0: прекрасно можно прожить. И в крайнем случае можно есть одни дошираки с сосисками или с тушенкой, или можно что-то еще придумать. Есть куча мест, где бесплатно кормят. Можете пойти в техникум, там у вас будет какая-нибудь столовая, где будут за 2 копейки вас отоваривать. Ничего страшного в этом нет, это тоже абсолютно нормально. Найдите себе работу по вашему темпераменту, зарабатывайте столько денег, сколько получается, и никогда не тратьте все эти деньги. Всегда оставляйте, откладывайте и так далее. Если вы вдруг увидели, о, а есть телевизор еще больше, а есть 100 дюймов диагонали, а есть 200 дюймов диагонали, а я хочу купить себе кинотеатр. Нет, я хочу себе купить сеть кинотеатров, потому что мне уже недостаточно одного экрана. Эта стратегия в никуда, она в тупик. Потому что если у вас не хватает денег на смартфон с большим экраном, купите себе кнопочный телефон и живите в соответствии с тем, сколько вы сегодня можете себе позволить. Это единственное, что я могу посоветовать, это единственное, что работает, и это единственное, что позволит вам не переживать о том, что происходит вокруг в мире. Удачи!
1: На радио «Лента» все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Балтийский дневник.
2: Дефицит топлива. Вторая серия. В Москве и десятках других регионов бензина снова нет. Когда самый западный регион накроет вторая волна топливного голода? Беднее всех. Более 80% жителей Калининградской области получают зарплату ниже средней по России. Куда уходят деньги налогоплательщиков? Калининградское правительство закупает канцтовары со своей символикой на 1 миллион 125 тысяч рублей. У богатых свои причуды. Итак, на фоне все более частых ударов ВСУ по НПЗ в России набирает обороты новая волна топливного кризиса. Очереди вновь растут, заправки закрываются, а возвращаются ограничения на покупку бензина в одни руки. Более чем 70% АЗС в десятках регионов остались вовсе без топлива. Сейчас заправиться можно лишь на каждой третьей заправке в стране. В приложении «ГДБенз» сообщают, что доступность топлива рухнула с 41 до 28%. Показательно, что в Москве и Питере, которые еще несколько недель назад считались оазисами топливного благополучия, на АЗС появились лимиты на продажу. Водители штурмуют заправки, а бензин становится роскошью покруче отдыха на Балтике.
3: 6 утра, Москва. Сейчас буду пробовать заправиться. Вчера не смог.
4: Ну что, новый виток топливного кризиса. Даже в Москве нету бензина. Вот время 5 утра. Я уже где-то с 3:30 ночи езжу по всем заправкам. Уже проехал 15-20 заправок. Нигде бензина нету. Везде сухо.
2: Ну а те, кому все же удается найти бензин, пребывают в шоке от космических ценников и жалуются на его плохое качество и, как следствие, постоянные поломки машин. Как известно, чтобы избежать дефицита, правительство снизило требования к качеству горючего. В итоге рынок – тьма неэкологичного топлива.
5: «Газпром засрат, или идите, народ обкрадывает, пи***. 140 рублей, жлобы вонючие, чтоб вы обосрались и бумажки не было».
6: «Я просто в ахере, но я типа не думала, что ты заправляешь тачку, и у тебя сразу же тачка ломается после заправки. Это как вообще?»
7: «Сегодня заправились дистопливом на заправке «Лукойл». Полный бак, буквально проехал 15 километров, и машина встала. Не заводится, вызвали эвакуатор».
2: Чиновники из Минэнерго признают проблемы, хотя еще недавно обещали полную стабильность. До недавно и сам губернатор беспрозванных заявлял, что запасов в регионе предостаточно и что Калининградская область на особенном счету у Москвы по поставкам бензина и дизеля. Но мы-то помним, во что обернулись заверения властей о контроле над ситуацией в конце июня и как регион трясло от дефицита горючего и километровых очередей на заправках. Бензиновый коллапс может обостриться осенью и причем еще сильнее, полагает экономист Николай Корженевский.
8: Все указывает на то, что часть автопарка просто не может переваривать то, что в нее заливают. И все-таки идет война. Непонятно, что и производиться будет тоже. То есть что будут смешивать и в каком объеме. Дальше следующий тест в сентябре. Сейчас в августе народ в отпусках и может ездить чуть меньше по как бы объективным причинам. Может просто отказаться от поездок, а дальше спрос вот конечный, потребительский, вернется в полную силу, и посмотрим, в скольких регионах тогда не будет хватать бензина.
2: Источники издания «Коммерсант» также предрекают новый пик топливного кризиса в сентябре. Тогда сойдутся два фактора. Плановый ремонт на нефтеперерабатывающих заводах, разрушенных украинскими атаками, и снижение поставок из Беларуси. Так что, несмотря на пока относительное бензиновое затишье в Калининградской области, не лишним будет заблаговременно запастись горючим, дабы снова не наступить на те же грабли. Кроме того, есть и еще одна плохая новость. По словам экспертов, вслед за бензиновым голодом калининградцев может ждать всплеск продовольственной инфляции. Хотя куда уж больше, у нас цены и так гораздо выше, чем на большой земле. А вот с зарплатами все наоборот.
9: Более 80% калининградцев получают зарплату ниже средней по стране, которая сейчас официально оценивается в 108 тысяч рублей. Еще печальнее с действительно высокими зарплатами. Более 200 тысяч рублей в регионе получают только 3% жителей. По данным РИА Новости, Калининградская область заняла только 54-е место из 85 в рейтинге российских регионов по уровню зарплат. Лидерами рейтинга являются регионы с северными надбавками и высокодоходной добывающей промышленностью, а также крупные финансовые центры. Это Ямало-Ненецкий автономный округ, Магаданская область, Чукотский, Ненецкий и Ханты-Мансийский автономные округа и, разумеется, Москва и Санкт-Петербург. Добавим, что в апреле официальное статистическое ведомство исчисляло среднюю начисленную зарплату в Калининградской области в 84 тысячи рублей, что после вычета налогов означает 73 тысячи.
2: Словом, все как всегда. Полюса между богатыми и бедными продолжают расходиться в противоположные стороны. И вот наглядный пример. Действующие депутаты и кандидаты от «Единой России» в Калининградской области задекларировали почти 2 миллиарда рублей.
10: Самый большой доход за год среди депутатов Заксобрания задекларировал Сергей Лютаревич – 336 миллионов рублей. У Евгения Морозова – 206 миллионов. У Евгения Верхолаза – 101 миллион. Годовой доход Юрия Самородова, согласно декларации, 58 миллионов рублей. Всего 15 единороссов из опубликованного списка получили за год около 800 миллионов рублей.
2: Но абсолютным рекордсменом по праву считается депутат Горсовета Павел Макаров. Его доход за 2025 год составил 1 130 000 000 рублей, а на банковских счетах накопилось еще 729 миллионов. И что самое интересное, миллиардер даже не постеснялся получать компенсационные выплаты, как депутат Горсовета Калининграда. Заметим, что вместе эта группа действующих депутатов и кандидатов от «Единой России» задекларировала почти 2 миллиарда рублей доходов. И все это на фоне избирателей, большая часть которых привыкла жить скромно и экономить. Подтверждают это и очередные циферки от аналитиков.
11: В этом году россияне чаще всего жалуются в интернете на бедность и высокие цены. К такому выводу пришли аналитики компании «Пресс Индекс», изучив комментарии пользователей в чатах, соцсетях, видеохостингах и мессенджерах, включая Telegram, YouTube, RuTube, ВКонтакте, Макс, Дзен и ТикТок. Согласно полученным данным, почти половина, 46% всех негативных высказываний россиян связаны с нехваткой денег. Самым распространенным выражением в 2026 году стала фраза «от зарплаты до зарплаты». Ее использовали 588 тысяч раз. Далее следует «работать за копейки» – 202 тысячи раз. И «цены космос». Эта фраза употреблялась 150 тысяч раз.
2: Жители Калининградской области тоже часто жалуются на низкие доходы и несоответствие зарплат росту цен. Согласно Калининградстату, порядка 44% работающих граждан довольны своим заработком, когда, как остальные, испытывают недовольство или стресс из-за финансовой нагрузки. При этом чиновники на жизнь, похоже, совсем не жалуются и используют бюджетные деньги как заблагорассудится, например, на закупку дорогой канцелярии.
12: Правительство Калининградской области планирует заказать изготовление фирменных канцелярских принадлежностей со своей символикой. Анонс соответствующей закупки опубликован на сайте регионального центра торгов. Согласно перечню товаров, чиновникам требуются брендированные ручки, чернографитные и механические карандаши, блокноты, блоки для записей, фирменные коробки и пакеты. Также в списке указаны и ежедневники в темно-синем гибком переплете. А самый дорогой из них выполнен из натуральной кожи и стоит 3200 рублей за штуку. Помимо этого власти заказывают папки для документов, максимальная стоимость одной из которых составляет 19200 рублей. Общая стоимость запланированного контракта составляет 1 125 000 рублей. Все финансирование закупки предусмотрено на 2026 год.
2: Словом, вместо того, чтобы направить средства хотя бы на ремонт дорог, больниц, аварийных домов и замену дряхлых коммунальных сетей, региональное правительство тратит 1 000 000 рублей налогоплательщиков на брендированные канцелярские принадлежности. Как говорится, гулять так гулять. На этом пока все, а больше новостей ищите в нашем ТикТок-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
1: Радиолента. Балтийский лоцман.
13: Всем привет! С вами Балтийский лоцман. У НАТО уже готов план войны на Балтике. В нем расписано, что Альянс будет уничтожать в первые часы, где создаст зону для боевых дронов и по каким объектам может ударить в глубине России. О плане рассказала немецкая газета «Бильд» со ссылкой на свои источники. Они утверждают, что НАТО разработала новую концепцию сухопутной войны на случай, если Москва попробует устроить что-то в Литве, Латвии или Эстонии. Предполагаемый сценарий предусматривает, что боевые действия практически сразу перейдут на российскую территорию. А сам план состоит из трех этапов. Первый. Остановить российские ракеты, беспилотники и авиацию. Если начинается большая война, никто не станет просто ждать, пока ракеты долетят до Вильнюса, Риги или Таллина. Их будут сбивать в воздухе, а одновременно постараются уничтожить то, откуда их запускают. Пусковые установки, аэродромы, склады, радары и системы ПВО. Логика простая. Если из дома по вам стреляют, можно ловить пули возле собственного забора, а можно попытаться выбить оружие из рук стрелка. На военном языке это называется подавлением угрозы. И одним из первых российских регионов, который окажется внутри такого конфликта, станет Калининградская область. Здесь размещены силы Балтийского флота, военные аэродромы, ракетные подразделения, радары. То, что в мирное время никто не замечает, но в случае большой войны те же объекты превращаются в цели. А если ПВО подавлено, то атаковать становится гораздо проще. Поэтому первые часы войны – это борьба за возможность видеть, стрелять и летать. Именно здесь особенно хорошо заметно, как изменилась ситуация за последние годы. Нам объясняли, что война отодвинет НАТО от российских границ и сделает страну безопаснее. В результате Финляндия и Швеция вступили в альянс, хотя не планировали. Балтийское море почти полностью окружено странами НАТО, а Польша строит укрепления и закупает оружие. Теперь западные военные еще и готовят сценарии уничтожения российских объектов. Странное получилось отдаление НАТО. Альянс вроде бы отодвигали, а он оказался еще ближе. Но вернемся к плану. Второй этап. Создать вдоль границы автономную зону боевых действий. Звучит сложно, но идея понятная. Представьте широкую полосу земли, где постоянно работают беспилотники, камеры, датчики и наземные машины без экипажей. Вместо сплошной стены из солдат появляется стена из электроники. В воздухе дроны, на земле роботы, в лесах камеры и датчики движения. Задача такой зоны – заранее заметить наступление, замедлить его и заставить войска двигаться туда, где их уже ждут. Это не фантастика. Добро пожаловать в современную войну. Конечно, люди все еще нужны. Только теперь они не сидят в танке, а сидят в офисе за компьютером или держат в руках джойстик. Но мы отвлеклись. Третий этап – удары по снабжению российских войск. Армия не может долго воевать только за счет того, что солдаты принесли с собой. Технике нужно топливо, артиллерии, снаряды, людям еда, лекарства и подкрепление. Все это перевозят по дорогам и железнодорожным путям, хранят на складах и распределяют через крупные узлы. Если уничтожить один танк, армия потеряет один танк. Если разрушить дорогу или станцию, по которой доставляют топливо, без движения могут остаться десятки машин. Поэтому целями становятся абсолютно все мосты, железнодорожные узлы, склады и ремонтные базы. Причем такие объекты могут находиться далеко от границы. Именно поэтому современная война не помещается в аккуратную полосу на карте. Фронт находится в одном месте, а ракеты прилетают за сотни километров от него. И в этом главный урок для калининградцев. Даже высокоточное оружие не создает вокруг военного объекта волшебный купол. Ракету могут сбить, обломки падают вниз, наведение может ошибиться, а ударная волна не спрашивает паспорт и политические взгляды. Поэтому разговоры о прямой войне с НАТО звучат бодро только в телевизионной студии. Там можно двигать стрелки по карте и обещать дойти куда угодно. На настоящей карте между военными значками находится здание с обычными людьми. А теперь главное. А можно ли доверять каким-то газетам? И да, и нет. Пока одна сторона официально не объявит войну другой стороне, все мнения и прогнозы остаются мнениями и прогнозами. Но одно можно сказать точно. Описанная логика соответствует тому, как крупные армии готовятся к возможному конфликту. Было бы гораздо удивительнее узнать, что у НАТО нет плана на случай нападения на своих членов. Как было бы странно обнаружить, что у российского генштаба нет сценария войны с НАТО. Военные заранее рассчитывают худшие варианты. Где могут наступать войска, какие дороги использовать, сколько времени займет переброска подкреплений, какие объекты защищать и какие уничтожать у противника. Самое опасное здесь не планы как таковые. Опаснее то, что обе стороны все лучше готовы к конфликту и все меньше доверяют друг другу. В такой обстановке достаточно ошибки. Неопознанный беспилотник пересек границу. Радар показал приближающуюся цель. Один командир решил, что начинается атака. Другой увидел подготовку ответного удара и тоже решил не ждать. На бумаге всегда есть время позвонить и разобраться. В реальности решение иногда приходится принимать за минуты. Так что вопрос не в том, нападет ли НАТО завтра. Доказательств такого решения нет. Вопрос в другом. Если специальная военная операция должна была сделать Россию безопаснее, почему спустя несколько лет границы укреплены сильнее, две новые страны вступили в НАТО, а западные военные готовят сценарии ударов по российской территории? И сколько еще шагов осталось между картой на столе и настоящими взрывами? Подписывайтесь на социальные сети Балтийского лоцмана и услышимся в новом разборе полетов.
1: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. У вас, как и у многих, накипело? На заправках нет бензина или есть, но очередь невозможно выстоять, или его отпускают только по блату, или его цена улетает в космос? На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес? Нет электричества или воды, и непонятно, когда будет и кто за это отвечает? Нет мобильного интернета, невозможно связаться с близкими? Или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. Присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипело». Давайте вместе отстаивать справедливость.
14: Какие главные новости сегодня обсуждают россияне? О чем говорят чиновники и политики? На что жалуются простые граждане? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15.57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
15: День мобилизации. В особой экономической зоне Алабуга в Татарстане провели военное собрание. Работать теперь будут за бронь вместо зарплаты? Как сообщают местные телеграм-каналы, на этой неделе в особой экономической зоне Алабуга в Татарстане, где налажено масштабное производство дронов, провели совещание на тему предстоящей мобилизации с участием руководителей инженерного отдела и отдела кадров, а также других сотрудников руководящего и среднего звена. По словам очевидца, присутствовавшего на совещании, там объявили, что после сентября уже точно будет мобилизация.
16: Предприятию выслали инструкцию с порядком действий при мобилизационных мероприятиях. Сотрудникам с бронью прямым текстом заявили: «Будете работать не за зарплату, а за то, чтобы не уехать в окоп».
15: По некоторой информации, главная кадровичка сообщила собравшимся, что аналогичные инструкции, как проводить мобилизационные мероприятия, уже получили все отделы кадров крупных предприятий с государственным участием. Методичка содержит предписания, как правильно взаимодействовать с военкоматами, в каком порядке отправлять сотрудников на фронт и прочее. В эфире у военного обозревателя Павла Иванова капитан третьего ранга Максим Климов высказал мнение, что мобилизация неизбежна.
17: Сейчас все идет, вот что бы там ни верещали, все идет к грядущей мобилизации. Тема действительно больная. Для общества оно осознало и масштабы потерь и прочее. А тут возникает вопрос с точки зрения ДПТ. А простите, а почему у вас не хватает личного состава? А давайте-ка разберемся, почему потери такие.
15: По словам Климова, объявление мобилизации взорвет страну. Он считает, что у общества в таком случае возникнут вопросы о реальном количестве потерь, которые Минобороны не озвучивает уже 4 года.
17: Именно реально посчитаем, какие реальные потери, сколько составляет и так далее. Потому что если вопрос поставить в такой плоскости, на уровне именно государственных структур топовых, на уровне, условно говоря, Олимпа, тут возникает вопрос: вы что, охерели мобилизацию в таких условиях проводить, потому что это просто взорвет страну. Просто-напросто.
18: Ну, поэтому они это и не делают, да.
17: И, соответственно, возникает вопрос. Наверное, воевать-то надо как-то иначе. Не пытаться заткнуть вот эти вот дыры мясом, человеческими жизнями.
15: Ранее в СМИ появилась информация о том, что в России возникли трудности с набором контрактников. В Москве, например, поток новобранцев обвалился на треть. На этом фоне в обществе нарастает уровень мобилизационного страха, отмечают социологи. По их словам, обеспокоенность граждан можно понять, ведь ранее власти отрицали и частичную мобилизацию, которую в итоге объявили осенью 2022 года. Ситуация может повториться, только на этот раз мобилизация будет скрытой, говорит глава проекта «Гражданин армия права» Сергей Кривенко.
19: Вот большое подозрение, что люди будут получать повестки на сборы, а их будут убеждать или как-то обманывать и заключать с ними контракт на военную службу и уже направлять войска. Такая скрытая мобилизация возможна.
15: Без мобилизации Россия не сможет провести какую-либо масштабную наступательную операцию на Украине, считают эксперты. По их словам, новая волна мобилизации может начаться в октябре, после того, как пройдут выборы в Госдуму. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
1: Радио Лента. Прямая речь.
20: Директор Ассоциации развивающихся регионов России Александр Смекалин о том, что искусственный интеллект не оставит людей без работы, но потребует повышения квалификации.
21: Очень много сейчас идет информации в средствах массовой информации и так далее. То, что IT-компании сокращают огромное количество разработчиков, искусственный интеллект их заменяет. Там Сбербанк говорил о том, что повышает эффективность и так далее. Я общался с собственниками, учредителями, инициаторами многих IT-компаний. Да, есть замены. Но вот многие компании говорят о том, что мы не сокращаем людей, мы меняем качество. Мы, человек, который там работает в IT-компании, который раньше писал код, который понимает, как работать с искусственным интеллектом, ему же тоже надо ставить задачи. Ему нужно ставить задачи, его нужно перепроверять, потому что уровень искусственного интеллекта пока еще далеко не безупречен, да, и есть очень много ошибок, которые порой могут быть там и, ну, можно громко скажем, фатальными, да, вот для тех или иных там направлений, компаний, для тех или иных масштабов. Вот, поэтому человек, который хочет развиваться, который может развиваться, он всегда пригодится. И вот был там конкретный пример, говорит, при появлении искусственного интеллекта, говорит, мы не сокращаем людей, мы их переучиваем, мы их перенаправляем, мы меняем задачу.
1: Главные новости дня.
15: Москва в темноте. Электричество пропало сразу в нескольких районах столицы. Интернета тоже нет. Отключение электричества произошло в нескольких районах Москвы, в том числе в Хамовниках, сообщают местные жители. Как написал канал Шаболовка-Даниловский Замоскворечье, на Ленинском проспекте отключились светофоры. Частично был обесточен торговый центр Гагаринский, около него образовалась пробка из трамваев. Также частично электричество пропало на станции метро «Октябрьская», сообщили очевидцы. По неподтвержденным данным, произошла авария на трансформаторной подстанции. При этом пользователи сообщали о сбое в работе интернета. Не открывались маркетплейсы, соцсети, мессенджеры, Steam, Discord и другие сервисы. Как рассказали в доменном регистраторе Rec.ru, сбой в работе Рунета вызван перебоями в подаче электроэнергии на крупном узле связи. Электричество все чаще отключается в разных регионах России. Власти приграничных с Украиной областей объясняют это ударами беспилотников. Но проблемы со светом и теплом наблюдают даже далеко от границы. На это, в частности, жаловались жители Новосибирска.
0: Но представляете, вот остаться без электричества, когда все на электричестве. Вы что думали? По курортам катались? А менять бы кто? Начал бы линии электропередач? А никто.
15: До этого на проблемы с электричеством и водоснабжением жаловались жители Челябинской области. В городе Карабаш даже возбудили уголовное дело о халатности. Местные жители жалуются, что изношенную коммунальную инфраструктуру никто не ремонтирует.
3: Это чисто просто халатность начальника, который не проконтролировал, где-то прогуляли.
22: Все на авось, как ребята говорят, которые восстанавливали. У вас в подвалах страшно дотронуться до трубы, до кранов. Все, все ржавое, все течет.
23: Ну, то, что эти трубы центральные менять надо, весь город знает. 40 лет назад положили, сгнили, надо менять все.
24: У нас и раньше были аварии, и без конца воду отключают, и без конца горячей воды нету. У нас плохо эта система работает. И вообще надо, наверное, подумать. Может быть, управляющих кое-каких заменить. Но то, что они нерационально используют средства, которые поступают, это точно.
15: Причина большого количества коммунальных аварий в тотальном недофинансировании сферы ЖКХ. Ведь вместо социальной сферы большинство денег из федерального бюджета уходит на СВО, говорит экономист Александр Савченко.
25: Треть бюджета страны идет на войну. Такого в других странах просто быть не может. Вот. И, конечно, чтобы финансировать войну, забирает частично у других отраслей социальных прежде всего.
15: Кроме дискомфорта, из-за износа ЖКХ люди получают увечья и даже погибают. В частности, в Обнинске, Калужской области, у пожилого мужчины в душе из крана внезапно пошел кипяток. Он погиб от ожогов. Еще более 20 человек в городе получили ожоги из-за неисправного водопровода. При этом в прошлом году на попытки захватить Украину потратили более 11 триллионов рублей. Этих денег хватило бы на полное обновление коммуникации, отмечают эксперты. По их словам, ремонт частично финансируют за счет роста коммуникации. Тарифов, но их хватает только на латание дыр. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале Лента Россия. Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
26: Радио Лента. Прямая речь.
20: Президент издательской группы «Эксмо» АСТ Олег Новиков о том, что компания не выпустила несколько десятков книг после проверок на соответствие российскому законодательству.
27: Ну, такой вот четкой статистики нету. Я знаю, что у нас там порядка 20 тысяч экспертиз внутренних было проведено после и порядка 600 внешних экспертиз мы заказывали экспертам. Ну, и случаи, наверное, там несколько десятков книг, которые по каким-то причинам или нельзя было доработать, или автор отказался это делать, ну или иностранные правообладатели не согласились с нами. Ну, речь идет на десятки.
28: Не сотни, десятки.
27: Не сотни, десятки все-таки книг. Другое дело, что каждая книга, она нам и особенно тяжело бывает расставаться, когда процесс подготовки книги, он занял достаточно большой объем ресурсов. Были какие-то обязательства перед автором, но, опять же, и в отсутствие четких критериев порой приходится, к сожалению, перестраховываться. Особенно сейчас, после тех случаев, о которых мы с вами говорили, редактор стал нести персональную ответственность за тот текст, с которым он работает и который он рекомендует.
26: На радио «Лента» «Потеря дня».
4: После масштабной атаки украинских беспилотников по Подмосковью загорелся Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения в микрорайоне Климовск в Подольске. Предприятие являлось одним из ключевых поставщиков фронта и специализировалось на разработке стрелкового оружия, боевой экипировки и боеприпасов.
26: Радио «Лента» 15:57 АМ. Далее в эфире. Необычные взгляды на события дня, высказывания влиятельных людей и разбор ситуаций от первоисточников. Прямо сейчас на Радио «Лента» самые важные высказывания дня.
4: Инструктор учебного центра по направлению беспилотных летательных аппаратов с позывным «Кай» о том, как украинские беспилотники превращают дорогу на Крым в смертельно опасное путешествие.
5: Набирает обороты тема по дронам. Кто-то их называет «Марсианин» второй модели, кто-то их называет «Хорнет». «Хорнет», наверное, более правильное, так как разработка изначально это американская, и Украины уже, скажем так, допиленная до того состояния, когда можно непосредственно уже в боевых действиях ее применять в текущих реалиях конфликта. Это сейчас, наверное, самая такая актуальная тема, да, именно по даже не дипстрайкам, не по дронам, которые вглубь тыла, например, там у нас недавно на Урал летало, а вот те, которые работают не в непосредственной близости от линии боевого соприкосновения, то есть на удалении 50-100 километров от линии фронта, и перерезают нам очень важные логистические сухопутные коридоры в Крым, например. А вот в частности, да, у нас трасса Мариуполь-Крым сейчас очень активно атакуется как раз с применением вот этих... Пока что... Атакуются в основном военные цели, то есть это Уралы, КамАЗы, большие машины, да, военного назначения. Но недалека перспектива, когда будет атаковаться все подряд, и противник к этому идет. Это им декларируется напрямую, то, что не будет вообще никакой жизни на этой дороге. Сегодня будут атаковать Урал, и завтра уже, вот я думаю, этим летом мы увидим поражение гражданских целей именно массово, целенаправленно. Так что передвижение в Крым по вот этой трассе Новороссия, да, кажется, она называется, это мероприятие очень опасное. Если вы собираетесь ехать в Крым, ну, лучше воздержитесь от перемещения именно по такому коридору. Возьмем тот же Хорнет, да, насколько я помню, он до 200-300 километров в час может скорость развивать, так как это самолетный тип, да, он с хорошими двигателями может набирать любую скорость, которая скорость машины превышает на порядок. То есть уехать, если он уже на вас вышел, ни в коем случае не получится. Да, единственный у нас всегда так, подразделения, которые непосредственно на ОБС работают, мы не пытаемся уезжать от дронов никогда. То есть самое первое действие, что совершает водитель, это останавливает машину. Далее все из машины в разные стороны разбегаются, чтобы, соответственно, у оператора дрона было, ну, как бы... Он не всех поразил сразу, во-первых. Во-вторых, он может по транспорту отработать, и личный состав таким образом выживет. Уехать от дрона практически всегда бессмысленно. Заметить дрон из машины крайне тяжело, особенно если у вас нету специальных средств радиоэлектронной разведки, даже банального дрон-детектора. То есть услышать вы его не сможете просто потому, что у вас двигатель в машине будет работать гораздо громче.
26: Радио «Лента». Прямая речь.
20: фермер с Кубани о сложившейся ситуации на зерновом рынке и поиске путей выхода из нее.
2: От суеты до хуйни всего одна буква. Добрый день, друзья, на связи бородатый фермер. И в продолжение зернового вопроса. В Минсельхозе РФ возник такой вопрос, дилемма. Как наладить ситуацию с зерном, с рентабельностью его производства, а точнее с полным отсутствием рентабельности в этом году? Что же делать? Помогать перевозчикам? Помогать крупным трейдерам? Помогать еще кому-то? Это все нужно. Я не спорю, что помощь нужна всем. Но в первую очередь никто не думает, что нужно спуститься в самый низ, в самые низа, к нам, к производителям, и в первую очередь помочь нам. Потому что если мы бросим выращивать зерно, то на следующий год будет другой коллапс. Зерна просто не хватит нам для внутреннего рынка. А какой путь решения для этого вижу? Да нужно возместить хотя бы 2 рубля на килограмм зерна производителям. И в принципе уже можно будет выйти хотя бы в ноль и небольшой заработок для того, чтобы закупить семена, удобрения, ГСМ для посевной. А посевная, я вам напомню, начнется уже буквально через пару недель. В каких-то регионах через пару недель, в каких-то регионах через месяц. Но посевная уже на носу. И сейчас аграриям уже не за что закупать удобрения, семена и платить кредиты. Вот такие пути решения. Что же будет дальше, будем посмотреть.
26: У вас, как и у многих, накипело? На заправках нет бензина или есть, но очередь невозможно выстоять или его отпускают только по блату? Или его цена улетает в космос? На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес? Нет электричества или воды и непонятно, когда будет и кто за это отвечает? Нет мобильного интернета, невозможно связаться с близкими? Или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. Присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипело». Давайте вместе отстаивать справедливость. Очевидное, невероятное. На радио «Лента».
6: Умные очки от Apple, разговоры о начале Третьей мировой и грандиозные планы по колонизации Марса звучат как заголовки новостей. Но нет, это предсказание из «Симпсонов». Да-да, именно этого мультсериала, который не перестает поражать своей способностью предсказывать будущее. Может ли популярное шоу, выходящее уже более 30 лет, заглядывать в завтрашний день? Или это всего лишь игра нашего воображения? Давайте разберемся в удивительных совпадениях от создателей сериала. Возьмем, к примеру, эпизод 2000 года, где Лиза Симпсон становится президентом, а ее предшественником оказывается никто иной, как Дональд Трамп. И вот 16 лет спустя Трамп действительно становится главой США. А теперь вспомним январь 2021 года. Камала Харрис вступает в должность вице-президента, одетая в фиолетовое пальто и жемчужное ожерелье. Но это же точь-в-точь, как Лиза Симпсон в том самом эпизоде. Эти детали, которые казались незначительными, вдруг оказались пророческими, и подобных случаев все больше. Теперь «Симпсоны» взялись за текущий год. В одном из эпизодов, показанных в феврале, представлено устройство, невероятно напоминающее Apple Vision Pro. Технологическая революция? Безусловно. Но вопрос в другом. Как они могли знать об этом еще в 2016-м, когда показали мистера Бёрнса с гарнитурой виртуальной реальности, которая поразительно напоминает якобы новый гаджет? гаджет. Возможно, это не предсказание, и на самом деле компания просто украла дизайн из мультфильма, но сложно поверить в такое после других совпадений. Ну а впереди нас ждет еще больше. В этом году сериал предсказывает не только технологические прорывы, но и глобальные изменения, способные потрясти мир. Третья мировая война, экологические катастрофы, которые приведут к тому, что люди будут бороться не за власть, а за чистую воду. Вот что должно произойти, если верить сторонникам теории о пророчестве в мультфильме. Могли ли создатели шоу заглянуть в будущее? Или все это результат тонкого анализа мировых тенденций и удачи? Вопрос, к сожалению, остается открытым. А больше теорий слушайте в следующем выпуске «Очевидного и невероятного».
26: Радио «Лента». 15:57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. С нами делятся солдаты с передовой. Сообщают военные корреспонденты. Поступают свежие новости. А военный адвокат помогает разобраться в сложных вопросах. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Солдатская почта.
7: Кладбище по блату. На фоне острого дефицита мест для могил военных теперь их можно будет купить на госуслугах. К декабрю там появится сервис по поиску и покупке мест на кладбище в 21 регионе. В электронном виде будут доступны 15 ритуальных госуслуг. На разработку проекта выделяется 295,5 миллионов рублей. Чиновники говорят, это сделает ритуальные услуги доступнее и прозрачнее. Однако участники похоронного рынка считают иначе.
8: Все равно придется идти на кладбище, где могут навязать погребение по завышенным ценам. Техническая сложность заключается в недостаточности и разрозненности данных.
7: Последние пару лет похороны во всех регионах страны превратились в дорогой рынок услуг. Цены снизить не помогают ни выделение новых участков под захоронение, ни льготы семьям СВО на погребение родственников. Причина в большом количестве потерь на фронте. Жители Краснотуринска, Свердловской области показали сотни новых солдатских могил.
9: Городок 43 тысячи человек. Одно из четырех или из пяти кладбищ. Новое кладбище только открыли. Вот они, одни флаги. Там вон дальше флаги тоже. Некоторые флаги уже снимают. Зачем они не снимают, не знаю. По обеим сторонам вон лежат могилочки.
7: Подобная ситуация во многих регионах России. В некоторых это настоящая проблема. Из-за дефицита мест родственники погибших вынуждены хоронить своих близких рядом с мусорниками и выгребными ямами. В приморском поселке Горнореченский на военном кладбище пасется стадо коров. Они в прямом смысле этого слова топчут могилы, но местные власти на это никак не реагируют.
10: Опять коровы на кладбище. Цветы на могилах едят.
7: Военные говорят, количество погибших растет с каждым днем. Вадим Мостов, боец 90-й танковой дивизии, попал в госпиталь после ранения. То, что он там увидел, повергло его в шок.
11: Много раненых, сейчас очень много. Целыми эшелонами везут в Москву людей. Много 300-х. Обстановка тяжелая, сейчас там на передке очень тяжело все. Так что неизвестно, когда закончится вся эта весь этот дурдом.
7: Поможет ли решить проблему с кладбищами цифровизация, пока непонятно. Родственники военных боятся, что услуги станут еще дороже и еще дефицитнее. Если у вас есть история, которую вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот канала «Лента России». Мы расскажем это всей стране.
26: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
1: Жизнь дороже денег. Гана потребовала от России прекратить вербовку ее граждан на СВО. Лавров уже ответил. Не секрет, что Минобороны вербует иностранцев на СВО, но все чаще эти пополнения армии наемниками из других стран оборачиваются скандалами. Глава МИД Ганы Сэмюэль Акудзето Аблаква на переговорах с Сергеем Лавровым потребовал разобраться с набором ганцев в российскую армию. По его словам, 62 гражданина Ганы погибли на СВО, еще 15 числятся пропавшими без вести.
12: В Украине погибли 62 гражданина Ганы. Еще 15 числятся пропавшими без вести.
1: Дипломат был настолько решительно настроен, что отрицать проблему уже было нецелесообразно. Сергей Лавров подтвердил, что граждане Ганы действительно заключали контракты с российским Минобороны. Однако объяснение главы МИДа получилось довольно неожиданным. По его версии, часть африканцев отправилась воевать за Россию из-за денег, а часть из солидарности с государством, которое когда-то помогало бороться с расизмом.
13: Кто-то из солидарности со страной, которая им тоже помогала бороться с расизмом, там кто-то по материальным финансовым соображениям.
1: Причем из ответа Лаврова выяснилась еще одна важная вещь. Гана не единственная страна, которая обратилась с подобным вопросом. Министр иностранных дел признал, что аналогичные запросы поступали и от других стран, и в Минобороны для их рассмотрения уже существует специальная структура.
13: Информация об условиях таких контрактов, она в открытом доступе на различных ресурсах находится. И давно уже мы объяснили, что это все находится под контролем Министерства обороны. От ряда других стран тоже были такие обращения. И в Министерстве обороны есть специальная структура, которая рассматривает, и я убежден, рассмотрит и дополнительные просьбы, которые поступили сегодня от ганских друзей.
1: То есть история явно вышла за рамки обращения насчет судьбы нескольких десятков граждан одной африканской страны. По словам дипломатов, сейчас для Москвы возникает неудобный вопрос. Если иностранцы действительно добровольно и осознанно подписывают контракты на СВО, почему их правительство одно за другим вынуждены вмешиваться и требовать от России разобраться с вербовкой? Тем более, что для Ганы это уже не абстрактная дипломатическая проблема. 62 погибших и 15 пропавших без вести. Это фактически 8 десятков семей, которые отправили родственника в Россию, а теперь пытаются понять, как он оказался на фронте на Украине. По словам эксперта-международника Дмитрия Соколова, Россия годами тщательно выстраивала образ друга Африки. Но когда африканские страны начинают получать сотни гробов и извещения о пропавших без вести, все усилия рушатся. Требования Ганы, Кении, ЮАР прекратить отлов их граждан – это серьезный удар по влиянию России на глобальном юге.
14: Когда правительству приходится вербовать людей в Гане или Кении, обманывая их обещанной работой охранников, это говорит об исчерпании внутреннего мобилизационного ресурса. Российские регионы больше не дают нужного количества добровольцев даже за огромные выплаты. Вербовка за границей стала единственным способом оттянуть новую волну мобилизации внутри страны.
1: После переговоров Сергей Лавров согласился работать над решением проблемы. По его словам, Москва обещает рассматривать все подобные обращения как можно скорее. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
16: Говорят военкоры.
17: Прячут под землю. Олег Тарев об украинской защите от ударов по энергетике.
18: Украина начала переход к строительству подземных объектов энергетической инфраструктуры. В Запорожье такие конструкции возводят на двух подстанциях для защиты от российских ударов, заявил глава областной военной администрации Иван Федоров. Ключевые трансформаторы также укрепляют бетонными сооружениями. Сейчас защищено более половины объектов. К зиме власти рассчитывают защитить все. Если украинцы закопают, забетонируют все трансформаторы, то отключений света у них зимой не будет. У нас закапывать трансформаторы в землю начинают точечно лишь в некоторых прифронтовых регионах. Блэкауты по Крыму, Запорожской и Херсонской области постоянные. Если не закопать трансформаторы, дальше будет хуже.
17: Баллистика купится на осень. Военкор Живов о украинских дальнобойных ракетах.
0: Гендиректор Firepoint Ирина Терех в интервью Reuters рассказала, что компания планирует первое боевое применение баллистической ракеты FP-7 в начале осени, а более крупной баллистической ракеты FP-9, которая, по ее словам, сможет достичь Москвы, в конце осени. Ракета FP-7 имеет ударный вариант, способный поражать наземные цели. Он прошел около 15 испытательных пусков и в настоящее время проходит сертификацию в Минобороны Украины, которая, как ожидается, займет еще 2-4 недели, говорится в публикации. Глава Firepoint Штиверман ранее заявил, что ключевым этапом остается испытание двигателя. После подтверждения управляемости и работы алгоритмов, ракета, по его словам, может быть испытана на территории России. Он также заявлял о намерении Киева создать к середине 2026 года баллистику дальностью до 850 километров и возможности удара по Москве 20-30 ракетами. По словам Олега Царева, Киев может готовить ракетный удар по Москве осенью. Он отмечает, что ракеты уже длительное время постепенно накапливаются на Украине и пока не используются. По его версии, цель – сформировать запас и нанести массовые удары.
17: Ятаган в спину. Военкор, канал Архангел спецназа о турецких ракетах для Киева.
3: Турецкая позиция в отношении России и Украины – предмет регулярных насмешек и споров. Турки постоянно говорят о том, что стремятся к миру, но на самом деле продолжают снабжать противника. И теперь Турция продаст Украине 70 баллистических ракет «Атакамс» и 12 установок М-270. Об этом говорится в сообщениях Госдепартамента США. Сделка проходит процедуру согласования реэкспорта американского оружия через Конгресс США. Помимо 70 ракет и пусковых, Украина должна получить 2524 реактивных снаряда с кассетной боевой частью и 47 203-мм кассетных снарядов для самоходной артиллерийской установки 2С-7 «Пион». Причем «Атакмсы», по нашим данным, уже частично поставили на Украину. Сделать это из Турции посредством кучи балкеров и сухогрузов без особого труда и незаметно можно. Достаточно взглянуть на то, как активно ходят грузовые суда из Турции на Украину или в румынскую Констанцу. А передача ракет на фоне подготовки вооруженных сил Украины к активизации в осенний период становится все более заметной. Беспилотники украинская сторона накапливает. Ракеты «Фламинго» — то же самое. И про баллистику нельзя забывать. Будет горячо и непросто. Готовьтесь.
26: Радио «Лента». 1557 АМ. Главные новости дня.
1: Заводы ВПК под прицелом. Дроны второй раз атаковали крупнейший завод по производству взрывчатки. Под удар попал и НПЗ в Уфе. Этой ночью неспокойно было сразу в двух крупных промышленных центрах России. В Дзержинске, Нижегородской области, под удар снова попал завод имени Свердлова. Это одно из крупнейших предприятий по производству взрывчатых веществ. А в Уфе после атаки беспилотников загорелась установка на нефтезаводе.
15: Беспилотники начали по ходу его бомбить.
1: Для завода имени Свердлова это уже вторая атака с начала года. Предыдущая была 30 апреля. Предприятие работает непосредственно на ВПК, за что давно попало под санкции Украины, США, Евросоюза и Великобритании. Ночью жители Дзержинска сняли на видео густой дым над городом. Военный обозреватель Алексей Ковалев объясняет, зачем ВСУ повторно атаковали завод.
19: Здесь важен именно повторный характер удара. Это предприятие, связанное с производством взрывчатых веществ, то есть с цепочкой производства боеприпасов. И если к одной цели возвращаются снова, задача может заключаться не в разовом повреждении, а в том, чтобы постоянно срывать работу, заставлять останавливать отдельные участки и снова тратить время и ресурсы на восстановление.
1: Но на этом тяжелая ночь не ограничилась. В Уфе беспилотники снова добрались до нефтепереработки. Глава Башкортостана Ради Хабиров подтвердил, что после атаки вспыхнул пожар.
21: Предварительно попало в установку, которая находится в ремонте. Как всегда, любое падение перебивает трубы, есть небольшой ущерб.
1: Слово «небольшой» звучит довольно неоднозначно, поскольку только за август уфимский нефтехимический комплекс атаковали трижды, а до этого была серия атак в начале лета. На севере Уфы расположен огромный комплекс «Башнефти». Там работают сразу три предприятия с суммарной мощностью около 23,5 миллионов тонн нефти в год. Какой именно завод был поврежден этой ночью, власти не говорят. Экономист Сергей Хистанов обращает внимание, что для нефтепереработки проблема начинается тогда, когда завод не успевает закончить один ремонт, а уже получает новые повреждения.
4: для НПЗ важен не только масштаб конкретного повреждения. Если предприятие вынуждено регулярно останавливать установки, проводить диагностику и ремонт, падает общий объем переработки. А когда такие проблемы одновременно возникают на нескольких заводах, это уже отражается на всей системе производства и поставок нефтепродуктов.
1: В Минобороны отчитались об успешных сбитых дронах и небольших повреждениях в регионах. Но сам факт, что завод имени Свердлова атакован второй раз, а уфимский нефтехимический комплекс уже несколько раз только за август, показывает другую проблему. Глубокий тыл уже окончательно перестал быть для стратегических предприятий гарантией безопасности. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
16: Говорят военкоры.
17: Теневой флот под прицелом. Военкор канал 2 «Майора» об ударах у Новороссийска.
3: Пожар вспыхнул на борту греческого «Балкера» «Анна С» в Черном море после атаки беспилотников. По данным Reuters, судно под флагом Либерии, владелец греческое «Нептун Трейдболк», атаковали 5 дронов примерно в 20 милях от порта за пределами территориальных вод. Экипаж из 21 человека эвакуирован. Все живы. Судно сильно повреждено огнем. Это уже второй случай за сутки. Накануне дрон ударил по танкеру «Скирос» греческого управления сразу после погрузки российской нефти на терминале Каспийского трубопроводного консорциума. Киев продолжает системно бить по судам у российских портов. Цель – сорвать экспорт нефти и зерна, взвинтить страховые ставки и запугать судовладельцев. Несмотря на договоренности с американцами не трогать Каспийский трубопроводный консорциум и нероссийские суда, удары идут, когда груз российский или судно просто рядом с нашими берегами. Пока защита акватории и противовоздушная оборона вокруг Новороссийска не будут усилены радикально, такие атаки будут повторяться.

0: Ввязываться в драку с Западом, а шакалы вокруг чутко улавливают подобные настроения. Вот уже турки вбрасывают планы о закрытии акватории Черного моря и готовятся перебросить Киеву партию ракет и прочего смертоносного груза. А мы словно подпрыгиваем, пытаясь заглянуть главтурку в глаза. Мы же партнеры, правда? Мы торгуем, мы надежны. А вот давайте еще вам атомных станций построим, да еще и с космическими скидками. Вся эта клоунада и импотенция продолжаются. Позорище, конечно.
1: Войны на истощение не получится. Военкор канал записки ветерана о ресурсах НАТО.
2: Затевая войну на истощение с Украиной, необходимо понимать, что мы начинаем войну на истощение не с Украиной, а со всем блоком НАТО, в который входят 32 государства. Именно исходя из этого необходимо исходить и отталкиваться от этого. Потому что, согласно данным Кильского института мировой экономики, 29 из 32 стран-членов НАТО предоставили Украине денежную помощь – военную, финансовую или гуманитарную. В программе по закупке американского оружия для Украины «Пурл» на декабрь 2025 года участвовала 21 страна. Генсек НАТО уточнял, что это более 2/3 от всех 32 членов Альянса. По данным Министерства финансов Украины и Кильского института, все 32 страны-члена НАТО в совокупности финансировали Украину в период с февраля 2022 по январь 2025 года. Таким образом, в зависимости от критериев, речь идет как минимум о 21 стране, а максимальное число доходит до всех 32 членов Альянса. Очевидно, что одни мы после 4 лет войны и под давлением санкций их всех не истощим.
3: Радио «Лента». 15:57 АМ. На радио «Лента». Шок дня.
4: Руководство Wildberries предложило продавцам, которые потеряли деньги, взять кредиты, чтобы покрыть свои убытки. Ущерб от уничтожения центров оценивают минимум в 50 миллиардов рублей. Тем временем сотрудники Wildberries рассказали, что во время атаки их не выпускали с горящего склада в Электростале, что привело к большим жертвам.
3: Радио «Лента». 15:57 АМ. Радио «Лента». Прямая речь.
5: Житель Крыма, выехавший из Севастополя, о том, что от Керченского моста и до самой Москвы бензина на автозаправочных станциях почти нет.
6: Выехал из Севастополя, доехал до моста. К сожалению, ни на одной заправке и по дороге я не смог заправиться. Хотя я рассчитывал, что смогу заправиться. Это прям расстраивает, потому что топлива мало. И ребята в чате пишут, что по дороге до Краснодара тоже все неутешительно, нету топлива. Также говорят, что от Краснодара до Москвы тоже мало где можно заехать заправиться. Не знаю, это правда или неправда, что вы думаете по этому поводу. Я, честно говоря, хоть и редко переживаю, но в каких-то переживаниях.
7: Бензина на трассе нету. Что я могу сказать? По всей трассе от Крымского моста до Москвы практически нигде нету топлива. Крайне редко в 10% случаях есть на заправках «Лукойл», но очередины 2-3 часа минимум. А также на «Газпроме» такие же очередины 2-3 часа минимум.
8: И правом ряду.
7: Вот так вот. Что я могу сказать? Если вы не можете петлять и где-то что-то договариваться, то минимум 2 полные канистры топлива должны у вас быть с собой. В противном случае вы точно где-то встанете, потому что топлива тупо нету. Также хочу отметить, что дважды напротив «Газпрома» заправки через дорогу по направлению на Краснодар топливо было и очереди 5-10 машин. Но надо сделать небольшой круг в 15-20 минут, поэтому тоже лайфхак.
3: Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента». Разбор дня.
9: Всем привет! В эфире «Разбор дня». Сегодня говорим о деньгах. О ваших деньгах. О том, почему десятки миллионов россиян прямо сейчас идут к банкомату, снимают наличные и несут их домой в конверт, в банку под матрас. Каждый день из российских банков уходят 13-15 миллиардов рублей. Ни в кризис, ни после какого-то обвала, просто каждый день, методично и неостановимо. Почему? Это страх, здравый смысл или что-то большее? Сегодня разбираемся.
10: И начать этот разбор нужно с осознания чистого физического масштаба.

0: масштаба, потому что цифры здесь не просто говорят сами за себя, они кричат. Но вот если взглянуть на 2025 год, объем наличных денег в обращении вырос на 1 триллион рублей.
1: Триллион. Это звучит как-то абстрактно, согласись. Огромная сумма, но тяжело представить.
0: Абсолютно. Но сейчас-то очевидно, что это был лишь разогрев, потому что 26-й год – это просто настоящий забег к банкоматам. Только за 1 апрель со счетов исчезло 600 миллиардов рублей.
1: Это же абсолютный рекорд со времен паники осени 22-го года.
0: Да, именно. И в итоге к маю наличная масса на руках у людей пробила колоссальную отметку в 20 триллионов рублей. Чтобы понимать масштаб, около 95 миллионов россиян хранят часть средств вне банковских счетов.
1: Подожди, 95 миллионов – это же практически все дееспособное население страны.
0: Да, 100%. Снятие наличных перестало быть, привычкой каких-то отдельных скептиков. Это превратилось в массовый общенациональный финансовый паттерн.
1: Слушай, тут же напрашивается классическое объяснение, которое, постоянно звучит от всяких аналитиков. Мол, это просто региональная специфика, традиции. Ведь на юге России всегда любили рассчитываться из рук в руки, разве нет?
0: География действительно неоднородна, это правда. В Дагестане, например, 36% всех оплат проходят исключительно наличными.
1: А на севере, наоборот, все с картом.
0: Там доля кэша традиционно не превышает 80%. Но списывать это финансовое кровотечение исключительно на любовь южных регионов к бумажным деньгам значит упускать самую суть.
1: Потому что есть один маркер, который ломает теорию вот этой региональной специфики – средний чек.
0: Вот именно. По всей России средняя сумма покупки за наличные выросла почти до 2000 рублей.
1: Это показатель того, что наличные стали основным инструментом для серьезных трат.
0: Теневой сектор распухает повсеместно. И последствия этого для банковской системы, они просто разрушительны. Банковскую систему же не зря называют кровеносной системой экономики. Деньги не должны лежать мертвым грузом в сейфах, они должны работать.
1: Тут стоит объяснить сам механизм. Как работает так называемый банковский мультипликатор? Если прям совсем просто, когда 100 рублей лежат на счету, банк оставляет небольшую часть в резерве, а остальные 90 выдает в виде кредита.
0: Угу, классическая схема.
1: Тот, кто взял кредит, покупает, скажем, дрель. Продавец дрели несет эти 90 рублей обратно в банк. Банк снова выдает их в кредит. Таким образом, первоначальные 100 рублей превращаются в 1000 рублей реальной экономической активности. Создаются рабочие места, платятся налоги, строятся заводы.
0: А теперь давай возьмем обратную ситуацию. 100 рублей лежат под матрасом. Все, они не работают. Они остаются просто куском бумаги с водяными знаками. И сейчас банковская система теряет по 13-15 миллиардов таких капель ликвидности каждый божий день. Мультипликатор работает в обратную сторону.
1: Причем раньше же существовал естественный круговорот. Человек снимал деньги в банкомате, шел в магазин, отдавал их кассиру, вечером приезжала инкассаторская машина, забирала выручку и возвращала купюры обратно в банковское хранилище.
0: Круг замыкался, да.
1: А сейчас этот цикл разорван намертво. Инкассация фиксирует исторические минимумы, купюры уходят из банкоматов и больше никогда не возвращаются в кассы легальных магазинов.
0: И тут возникает логичный вопрос. Деньги ведь не испаряются в воздухе. Если они не возвращаются через кассы, значит, они циркулируют в какой-то другой реальности. Кто их аккумулирует? Почему легальный бизнес внезапно так сильно полюбил хруст купюр?
1: Ответ кроется в дате 1 января 26 года. Налоговый шок. Правила игры для малого бизнеса были изменены настолько радикально, что это просто перевернуло весь ландшафт. Речь идет о пороге для применения упрощенной системы налогообложения, той самой УСН.
0: Да, до этого года планка, позволяющая работать без уплаты НДС, находилась на уровне 60 миллионов рублей годовой выручки. Для малого бизнеса это, вполне комфортная сумма. Но с января ее обрушили ровно в 3 раза, до 20 миллионов.
1: Нужно пояснить, что такое 20 миллионов в год для бизнеса. Кажется, что цифра большая, но на самом деле это всего около 55 тысяч рублей выручки в день. Для небольшой автомастерской или там кафе на углу это смешные цифры. Они пробивают этот потолок за несколько месяцев.
0: И как только они его пробивают, на них падает НДС. Рентабельность такого малого бизнеса редко превышает 10-15%. Введение НДС – это не просто снижение прибыли. Для многих это означает уход в глубокий и безнадежный минус.
1: Это финансовый приговор, по сути. И первой реакцией стало массовое дробление бизнеса.
0: Классическая схема. Одно юридическое лицо внезапно превращается в 3 или 4 индивидуальных предприятия. Успешная кофейня вдруг делится. Барная стойка оформлена на одного человека, кухня на другого, а десерты на третьего. И все это только ради того, чтобы остаться ниже той самой отметки в 20 миллионов.
1: Но дробление – это лишь вершина айсберга, согласись? Попытка сохранить видимость легальности. Настоящая реакция – это агрессивный, тотальный уход в наличность. Достаточно пройти по улице, зайти в оптику, в строительный магазин. Везде лежат таблички «Скидка от 5 до 15% при оплате наличными».
0: Параллельно с этим происходит просто триумфальное возвращение серых зарплат. У индивидуальных предпринимателей доля зарплат в конвертах подскочила до пугающих 40%.
1: Но подожди, зарплата в конверте – это же огромный риск для самого работника. Соглашаясь на кэш, человек добровольно лишает себя пенсионных отчислений. Он отказывается от оплачиваемых больничных, от ипотеки нормальной. В случае увольнения он остается просто на улице. Почему люди массово на это идут?
0: Потому что это болезненный, но неизбежный компромисс. Легальная экономика стала слишком дорогой для выживания не только бизнеса, но и обычных граждан. Когда выбор стоит между тем, чтобы получить 50 тысяч белыми минус налоги или 70 тысяч черными прямо сейчас, большинство выбирает то, что позволяет купить еду сегодня, а не призрачную пенсию когда-то там.
1: Хорошо. Налоги отлично объясняют поведение предпринимателей и тех, кто на них работает. Но ведь банкоматы опустошают не только владельцы ларьков. В очередях за кэшем стоят инженеры, IT-специалисты, люди, которые работают в корпорациях и получают абсолютно прозрачную белую зарплату на карту. Зачем им снимать деньги?
0: О, и вот здесь начинается самое интересное. Страх перед технологиями. Опасение, что в любую секунду современная банковская карта превратится в бесполезный кусок пластика. Инфраструктурный паралич.
1: Россия стала мировым лидером по так называемым шатдаунам. Если вспомнить июль 2025 года, там был зафиксирован антирекорд. Почти 2100 случаев намеренного отключения мобильного интернета за месяц.
0: Да, для понимания контекста, 2100 отключений – это больше, чем во всем остальном мире вместе взятом за весь предыдущий год.
1: И официальная причина-то звучит предельно логично – защита стратегических объектов. Беспилотники часто используют гражданские сети для навигации. Чтобы их ослепить, просто опускают рубильник. Сигнал LTE глушится, интернет пропадает.
0: Но проблема в том, что современная экономика, ну, не может работать в офлайне. Терминал на кассе в супермаркете, банкомат, приложение такси – все это требует стабильного соединения с банковским сервером. Нет сигнала – нет транзакции.
1: В мае 26 года крупнейшие банки Москвы прямо рассылали клиентам предупреждение. Текст был примерно таким: «Готовьте наличные, возможны перебои с безналичной оплатой».
0: Поразительная картина, да? Современный мегаполис, который всегда гордился своей передовой финтех-инфраструктурой, где можно было купить кофе лицом через биометрию, внезапно откатывается в эпоху бумажных денег.
1: И не из-за экономического краха, а просто потому, что глушится сигнал.
0: Точно. Цифры показывают, что 41% людей снимают наличные именно из-за этого риска остаться в магазине перед полной тележкой продуктов с неработающей картой.
1: Справедливости ради, государственные ведомства попытались решить эту проблему. Была предложена идея белого списка Минцифры. Суть в том, чтобы принудительно сохранять доступ к банковским приложениям даже во время тотального шатдауна.
0: Идея отличная, но реализация оказалась, мягко говоря, показательной. Изначально в этот белый список умудрились не включить крупнейший банк страны. Банк, который обслуживает сотни миллионов клиентов, просто остался за бортом.
1: Да, это был эпичный провал. А главная проблема кроется в технической архитектуре. Этот список имеет жесткие ограничения. Невозможно добавить туда абсолютно все шлюзы интернет-магазинов и миллионы маленьких терминалов в региональных маршрутках. В итоге вся эта цифровая инфраструктура оказывается хрупкой, как тонкое стекло.
0: В то время как обычная бумажная купюра в кармане работает всегда. Это единственная финансовая технология с абсолютной автономностью. Ей не нужен ни сервер, ни вышка связи, не зарядка батареи.
1: Но давай представим ситуацию, где интернет все-таки есть. Терминал работает, связь идеальная. Однако доступ к деньгам все равно перекрывается. И перекрывает его не кто-то извне, а сам банк. Алгоритмы. С 1 января 2026 года вступили в силу новые правила контроля подозрительных операций. Это рамки пресловутого 115-го федерального закона.
0: Тут я сыграю роль адвоката дьявола. Во всем мире существуют антиотмывочные законы. Банки обязаны бороться с финансированием терроризма, с телефонными мошенниками. То, что алгоритмы выявляют подозрительную активность, это же стандартная мировая практика. Что в этом плохого?
2: Дьявол кроется в деталях. Критериев подозрительности теперь стало целых 12, и они поражают своей оторванностью от реальной жизни. Блокировка счета на двое суток без предупреждения грозит за перевод свыше 200 тысяч рублей новому лицу.
0: 200 тысяч рублей по нынешним ценам – это даже не роскошь, это просто хороший ноутбук.
2: Именно. Но есть правило еще абсурднее. Блокировка за перевод средств между своими же счетами в разных банках с последующей отправкой третьему лицу.
0: А вот тут нужно объяснить, как машина видит это нарушение. Почему перевод самому себе вызывает у алгоритма панику?
2: Потому что алгоритм обучен искать паттерны. Одно из классических правил отмывания денег – это так называемое наслоение. Деньги быстро перекидываются с одного счета на другой, чтобы запутать следы, а потом выводятся наружу. Машина не видит контекста.
0: То есть достаточно представить банальную ситуацию. Человек долго копил деньги на срочном депозите. Решил купить подержанный автомобиль. Он закрывает депозит, переводит деньги на свой карточный счет в другом банке, ну, потому что там лимиты удобнее, а затем отправляет их продавцу машины.
2: Для системы это красная тряпка. Классическая цепочка перевода между своими счетами с быстрым выводом. Алгоритм не думает. Он срабатывает автоматически. Счет блокируется мгновенно.
0: Сделка срывается. Человек остается без машины, без доступа к своим сбережениям и вынужден днями висеть на линии поддержки, доказывая, что он не террорист.
2: Да, и антиотмывочные законы превратились в инструмент ежедневной психологической пытки для абсолютно добросовестных людей. Люди устали доказывать свое право распоряжаться собственной зарплатой.
0: И параллельно с этим усложняется физический доступ к деньгам. Банки массово избавляются от банкоматов, их количество сократилось до 139 тысяч. Это на минуточку откат на уровень лета 2010 года.
2: И причина здесь сугубо прагматичная. Никакой теории заговора. Обслуживание банкоматной сети – это колоссальные затраты. Банкам просто невыгодно возиться с наличными. Им экономически целесообразнее, чтобы цифры оставались внутри их экосистем.
0: В итоге складывается идеальный шторм. Интернет может пропасть из-за беспилотников. Если он есть, перевод заблокирует алгоритм. А если пойти снять деньги, ближайший банкомат может оказаться демонтирован. Неудивительно, что люди снимают большие суммы заранее про запас.
2: Но все эти факторы – налоги, отключение связи, алгоритмы – это вопросы удобства и нервов. Но есть и еще один фактор – самый глубокий. Самый пугающий – это страх потерять все, призрак конфискации.
0: И у этого страха есть очень серьезный железобетонный фундамент, который обсуждается в самых высоких кабинетах.
2: 20 июня 2026 года. Выступление Зюганова. С трибуны звучит фраза, которая мгновенно вызывает шок. 130 триллионов рублей лежат на счетах граждан и предприятий, обогащают банкиров и не работают на нужды государства. Следом звучит призыв изъять их одним указом.
0: И хотя инициатива исходила не от правящей партии, она упала на невероятно подготовленную почву. Потому что все понимают математику происходящего. В государственном бюджете зияет гигантская, беспрецедентная дыра.
2: Дефицит бюджета только за первые 4 месяца достиг почти 6 триллионов рублей. Годовой план был превышен еще до наступления лета.
0: Доходы от нефти и газа рухнули на 38%, а расходы продолжают расти неконтролируемыми темпами. Фонд национального благосостояния тает на глазах.
2: И в этих условиях недавний призыв министра финансов не держать деньги под подушкой сработал с точностью да наоборот. В обществе любые уговоры чиновников отдать деньги в банк воспринимаются как сигнал тревоги.
0: И это не паранойя, это тяжелейшая историческая травма. Стоит вспомнить реформу Павлова в 91 году. Людям дали всего 3 дня на обмен купюр. Сбережения всей жизни превратились в резаную бумагу за одни выходные.
2: Затем был дефолт 98 года, крах пирамиды ГКО, заморозка счетов, а из более свежего – кипрский кризис 2013 года, где депозиты просто принудительно конвертировали в акции проблемных банков. Стрижка доходила до 60%.
0: Институциональное доверие разрушено до основания, когда критически нужны средства на покрытие колоссального дефицита, те самые 130 триллионов рублей на счетах, выглядят слишком соблазнительно. Жестокая математика пустого бюджета в сознании людей всегда побеждает любые официальные гарантии.
2: Опровержение властей о том, что вклады граждан неприкосновенны, уже никого не успокаивают. Опыт подсказывает суровое правило. Самые громкие официальные опровержения всегда звучат ровно перед тем, как происходит финансовая катастрофа.
0: И знаешь, тут возникает невероятный парадокс. Пытаясь сделать каждый рубль подконтрольным, загоняя всех в абсолютно прозрачный цифровой мир, государственная машина своими же руками создает гигантского теневого двойника. Десятки миллионов людей прямо сейчас выстраивают параллельную, абсолютно невидимую для радаров финансовую реальность, живущую по своим законам. И до нее государство просто не сможет дотянуться. Чем сильнее давление сверху, тем прочнее становится эта теневая экономика.
3: На радио «Лента» все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Балтийский дневник.
4: Дефицит топлива. Вторая серия. В Москве и десятках других регионов бензина снова нет. Когда самый западный регион накроет вторая волна топливного голода? Беднее всех. Более 80% жителей Калининградской области получают зарплату ниже средней по России. Куда уходят деньги налогоплательщиков? Калининградское правительство закупает канцтовары со своей символикой на 1 миллион 125 тысяч рублей. У богатых свои причуды. Итак, на фоне все более частых ударов ВСУ по НПЗ в России набирает обороты новая волна топливного кризиса. Очереди вновь растут, заправки закрываются, а возвращаются ограничения на покупку бензина в одни руки. Более чем 70% АЗС в десятках регионов остались вовсе без топлива. Сейчас заправиться можно лишь на каждой третьей заправке в стране. В приложении «ГДБенз» сообщают, что доступность топлива рухнула с 41 до 28%. Показательно, что в Москве и Питере, которые еще несколько недель назад считались оазисами топливного благополучия, на АЗС появились лимиты на продажу. Водители штурмуют заправки, а бензин становится роскошью покруче отдыха на Балтике.
5: 6 утра, Москва. Сейчас буду пробовать заправиться. Вчера не смог.
6: Ну что, новый виток топливного кризиса. Даже в Москве нету бензина. Вот время 5 утра, я уже где-то с 3:30 ночи езжу по всем заправкам, уже проехал 15-20 заправок, нигде бензина нету, везде сухо.
4: Ну а те, кому все же удается найти бензин, пребывают в шоке от космических ценников и жалуются на его плохое качество и, как следствие, постоянные поломки машин. Как известно, чтобы избежать дефицита, правительство снизило требования к качеству горючего. В итоге рынок – тьма неэкологичного топлива.
7: «Газпром засрат, глядите, народ обкрадывает, пи***. 140 рублей, жлобы вонючие, чтобы вы обосрались и бумажки не было».
8: «Я просто в ахере, но я типа не думала, что ты заправляешь тачку, и у тебя сразу же тачка ломается после заправки. Это как вообще?»
9: «Сегодня заправились дистопливом на заправке «Лукойл». Полный бак, буквально проехал 15 километров, и машина встала. Не заводится, вызвали эвакуатор».
4: Чиновники из Минэнерго признают проблемы, хотя еще недавно обещали полную стабильность. До недавно и сам губернатор Беспрозванных заявлял, что запасов в регионе предостаточно и что Калининградская область на особенном счету у Москвы по поставкам бензина и дизеля. Но мы-то помним, во что обернулись заверения властей о контроле над ситуацией в конце июня и как регион трясло от дефицита горючего и километровых очередей на заправках. Бензиновый коллапс может обостриться осенью и причем еще сильнее, полагает экономист Николай Корженевский.
10: Все указывает на то, что часть автопарка просто не может переваривать то, что в нее заливают. И все-таки идет война. Непонятно, что и производиться будет тоже. То есть что будут смешивать и в каком объеме. Дальше следующий тест в сентябре. Сейчас в августе народ в отпусках и может ездить чуть меньше по объективным причинам. Может просто отказаться от поездок. А дальше спрос вот конечный, потребительский, вернется в полную силу, и посмотрим, в скольких регионах тогда не будет хватать бензина.
4: Источники издания «Коммерсант» также предрекают новый пик топливного кризиса в сентябре. Тогда сойдутся два фактора. Плановый ремонт на нефтеперерабатывающих заводах, разрушенных украинскими атаками, и снижение поставок из Беларуси. Так что, несмотря на пока относительное бензиновое затишье в Калининградской области, не лишним будет заблаговременно запастись горючим, дабы снова не наступить на те же грабли. Кроме того, есть и еще одна плохая новость. По словам экспертов, вслед за бензиновым голодом калининградцев может ждать всплеск продовольственной инфляции. Хотя куда уж больше, у нас цены и так гораздо выше, чем на большой земле. А вот с зарплатами все наоборот.
11: Более 80% калининградцев получают зарплату ниже средней по стране, которая сейчас официально оценивается в 108 тысяч рублей. Еще печальнее с действительно высокими зарплатами. Более 200 тысяч рублей в регионе получают только 3% жителей. По данным РИА Новости, Калининградская область заняла только 54-е место из 85 в рейтинге российских регионов по уровню зарплат. Лидерами рейтинга являются регионы с северными надбавками и высокодоходной добывающей промышленностью, а также крупные финансовые центры. Это Ямало-Ненецкий автономный округ, Магаданская область, Чукотский, Ненецкий и Ханты-Мансийский автономные округа и, разумеется, Москва и Санкт-Петербург. Добавим, что в апреле официальное статистическое ведомство исчисляло среднюю начисленную зарплату в Калининградской области 84 тысячи рублей, что после вычета налогов означает 73 тысячи.
4: Словом, все как всегда. Полюса между богатыми и бедными продолжают расходиться в противоположные стороны. И вот наглядный пример. Действующие депутаты и кандидаты от «Единой России» в Калининградской области задекларировали почти 2 миллиарда рублей.
12: Самый большой доход за год среди депутатов Заксобрания задекларировал Сергей Лютаревич – 336 миллионов рублей, у Евгения Морозова – 206 миллионов, у Евгения Верхолаза – 101 миллион. Годовой доход Юрия Самородова, согласно декларации, 58 миллионов рублей. Всего 15 единороссов из опубликованного списка получили за год около 800 миллионов рублей.
4: Но абсолютным рекордсменом по праву считается депутат Горсовета Павел Макаров. Его доход за 2025 год составил 1 130 миллионов рублей, а на банковских счетах накопилось еще 729 миллионов. И что самое интересное, миллиардер даже не постеснялся получать компенсационные выплаты, как депутат Горсовета Калининграда. Заметим, что вместе эта группа действующих депутатов и кандидатов от «Единой России» задекларировала почти 2 миллиарда рублей доходов. И все это на фоне избирателей, большая часть которых привыкла жить скромно и экономить. Подтверждают это и очередные циферки от аналитиков.
13: В этом году россияне чаще всего жалуются в интернете на бедность и высокие цены. К такому выводу пришли аналитики компании «Пресс-Индекс», изучив комментарии пользователей в чатах, соцсетях, видеохостингах и мессенджерах, включая Telegram, YouTube, RuTube, ВКонтакте, Макс, Дзен и ТикТок. Согласно полученным данным, почти половина, 46% всех негативных высказываний россиян связаны с нехваткой денег. Самым распространенным выражением в 2026 году стала фраза «от зарплаты до зарплаты». Ее использовали 588 тысяч раз. Далее следует «работать за копейки» – 202 тысячи раз. И «цены космос». Эта фраза употреблялась 150 тысяч раз.
4: Жители Калининградской области тоже часто жалуются на низкие доходы и несоответствие зарплат росту цен. Согласно Калининградстату, порядка 44% работающих граждан довольны своим заработком, когда, как остальные, испытывают недовольство или стресс из-за финансовой нагрузки. При этом чиновники на жизнь, похоже, совсем не жалуются и используют бюджетные деньги как заблагорассудится, например, на закупку дорогой канцелярии.
14: Правительство Калининградской области планирует заказать изготовление фирменных канцелярских принадлежностей со своей символикой. Анонс соответствующей закупки опубликован на сайте регионального центра торгов. Согласно перечню товаров, чиновникам требуются брендированные ручки, чернографитные и механические карандаши, блокноты, блоки для записей, фирменные коробки и пакеты. Также в списке указаны и ежедневники в темно-синем гибком переплете, а самый дорогой из них выполнен из натуральной кожи и стоит 3200 рублей за штуку. Помимо этого власти заказывают папки для документов, максимальная стоимость одной из которых составляет 19 200 рублей. Общая стоимость запланированного контракта составляет 1 миллион 125 тысяч рублей. Все финансирование закупки предусмотрено на 2026 год.
4: Словом, вместо того, чтобы направить средства хотя бы на ремонт дорог, больниц, аварийных домов и замену дряхлых коммунальных сетей, региональное правительство тратит 1 000 000 рублей налогоплательщиков на брендированные канцелярские принадлежности. Как говорится, гулять так гулять. На этом пока все, а больше новостей ищите в нашем ТикТок-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
3: Радиолента «Балтийский лоцман».
15: Всем привет! С вами «Балтийский лоцман». У НАТО уже готов план войны на Балтике. В нем расписано, что Альянс будет уничтожать в первые часы, где создаст зону для боевых дронов и по каким объектам может ударить в глубине России. О плане рассказала немецкая газета «Бильд» со ссылкой на свои источники. Они утверждают, что НАТО разработала новую концепцию сухопутной войны на случай, если Москва попробует устроить что-то в Литве, Латвии или Эстонии. Предполагаемый сценарий предусматривает, что боевые действия практически сразу перейдут на российскую территорию. А сам план состоит из трех этапов. Первый. Остановить российские ракеты, беспилотники и авиацию. Если начинается большая война, никто не станет просто ждать, пока ракеты долетят до Вильнюса, Риги или Таллина. Их будут сбивать в воздухе, а одновременно постараются уничтожить то, откуда их запускают. Пусковые установки, аэродромы, склады, радары и системы ПВО. Логика простая. Если из дома по вам стреляют, можно ловить пули возле собственного забора, а можно попытаться выбить оружие из рук стрелка. На военном языке это называется подавлением угрозы. И одним из первых российских регионов, который окажется внутри такого конфликта, станет Калининградская область. Здесь размещены силы Балтийского флота, военные аэродромы, ракетные подразделения, радары. То, что в мирное время никто не замечает. Но в случае большой войны те же объекты превращаются в цели. А если ПВО подавлено, то атаковать становится гораздо проще. Поэтому первые часы войны – это борьба за возможность видеть, стрелять и летать. Именно здесь особенно хорошо заметно, как изменилась ситуация за последние годы. Нам объясняли, что война отодвинет НАТО от российских границ и сделает страну безопаснее. В результате Финляндия и Швеция вступили в альянс, хотя не планировали. Балтийское море почти полностью окружено странами НАТО, а Польша строит укрепления и закупает оружие. Теперь западные военные еще и готовят сценарии уничтожения российских объектов. Странное получилось отдаление НАТО. Альянс вроде бы отодвигали, а он оказался еще ближе. Но вернемся к плану. Второй этап. Создать вдоль границы автономную зону боевых действий. Звучит сложно, но идея понятная. Представьте широкую полосу земли, где постоянно работают беспилотники, камеры, датчики и наземные машины без экипажей. Вместо сплошной стены из солдат появляется стена из электроники. В воздухе дроны, на земле роботы, в лесах камеры и датчики движения. Задача такой зоны – заранее заметить наступление, замедлить его и заставить войска двигаться туда, где их уже ждут. Это не фантастика. Добро пожаловать в современную войну. Конечно, люди все еще нужны. Только теперь они не сидят в танке, а сидят в офисе за компьютером или держат в руках джойстик. Но мы отвлеклись. Третий этап. Удары по снабжению российских войск. Армия не может долго воевать только за счет того, что солдаты принесли с собой. Технике нужно топливо, артиллерии, снаряды, людям еда, лекарства и подкрепление. Все это перевозят по дорогам и железнодорожным путям, хранят на складах и распределяют через крупные узлы. Если уничтожить один танк, армия потеряет один танк. Если разрушить дорогу или станцию, по которой доставляют топливо, без движения могут остаться десятки машин. Поэтому целями становятся абсолютно все мосты, железнодорожные узлы, склады и ремонтные базы. Причем такие объекты могут находиться далеко от границы. Именно поэтому современная война не помещается в аккуратную полосу на карте. Фронт находится в одном месте, а ракеты прилетают за сотни километров от него. И в этом главный урок для калининградцев. Даже высокоточное оружие не создает вокруг военного объекта волшебный купол. Ракету могут сбить, обломки падают вниз, наведение может ошибиться, а ударная волна не спрашивает паспорт и политические взгляды. Поэтому разговоры о прямой войне с НАТО звучат бодро только в телевизионной студии. Там можно двигать стрелки по карте и обещать дойти куда угодно. На настоящей карте между военными значками находятся здания с обычными людьми. А теперь главное, а можно ли доверять каким-то газетам? И да, и нет. Пока одна сторона официально не объявит войну другой стороне, все мнения и прогнозы остаются мнениями и прогнозами. Но одно можно сказать точно. Описанная логика соответствует тому, как крупные армии готовятся к возможному конфликту. Было бы гораздо удивительнее узнать, что у НАТО нет плана на случай нападения на своих членов. Как было бы странно обнаружить, что у российского генштаба нет сценария войны с НАТО. Военные заранее рассчитывают худшие варианты. Где могут наступать войска, какие дороги использовать, сколько времени займет переброска подкреплений, какие объекты защищать и какие уничтожать у противника. Самое опасное здесь не планы как таковые. Опаснее то, что обе стороны все лучше готовы к конфликту и все меньше доверяют друг другу. В такой обстановке достаточно ошибки. Неопознанный беспилотник пересек границу. Радар показал приближающуюся цель. Один командир решил, что начинается атака. Другой увидел подготовку ответного удара и тоже решил не ждать. На бумаге всегда есть время позвонить и разобраться. В реальности решение иногда приходится принимать за минуты. Так что вопрос не в том, нападет ли НАТО завтра. Доказательств такого решения нет. Вопрос в другом. Если специальная военная операция должна была сделать Россию безопаснее, почему спустя несколько лет границы укреплены сильнее, две новые страны вступили в НАТО, а западные военные готовят сценарии ударов по российской территории? И сколько еще шагов осталось между картой на столе и настоящими взрывами? Подписывайтесь на социальные сети Балтийского лоцмана и услышимся в новом разборе полетов.
3: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. На радио «Лента». Цифра дня.
16: Как минимум 35 российских регионов официально подняли цены на проезд в общественном транспорте из-за дефицита топлива. В среднем проезд подорожал на 15%. Тем временем цены на бензин всего за месяц поднялись на 6%, а перекупщики продают топливо в 2,5 раза дороже, чем заправочные станции.
3: Радио «Лента». 15:57 АМ. Радио «Лента». Прямая речь.
17: Россиянка рассказала, как ее брата-срочника, которому до демобилизации оставалось несколько месяцев, угрозами и сильным давлением заставили подписать контракт с Министерством обороны.
18: Брата насильно увезли на СВО. Он проходил срочную службу в части 52558. Его и других солдат угрозами заставили подписать контракты. На них было оказано сильнейшее психологическое давление. Со слов «мальчиков». Или подписываешь контракт, или уезжаешь в тюрьму на 15 лет, а оттуда все равно на СВО. Только сразу в штурмовики. Пожалейте матерей. Вот перед таким выбором их поставили. Через 3 месяца мой брат должен был вернуться домой. Вместо этого он уехал на СВО. Я прошу вас, распространите это видео. Нам очень сильно нужна огласка. Я прошу Следственный комитет, военную прокуратуру и Министерство обороны разобраться в том, что сейчас происходит. Мой брат не давал добровольного согласия оказаться там, где он сейчас находится. А также я хочу обратить внимание, что нам известны случаи, когда особо активные парни, которые пытаются бороться за свои права, которые пытаются подать иск, которые пытаются оспорить контракт, который их заставили подписать, этих парней отправляют в штурм для того, чтобы не допустить разбирательства. И никто из офицеров не пострадал.
3: К Какие новости стали сегодня главными для обсуждения в России? Какие заявления делают представители власти? Какие проблемы волнуют людей? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15.57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
19: Золотые автомобили. Кроме дефицита топлива в России теперь и проблемы с автомобильными маслами. Их то нет, то есть, но по заоблачной цене. Стоимость автомобильного масла в России выросла на 15, а то и 20%, а на отдельные бренды – на все 40%, пишет «Коммерсант» со ссылкой на экспертов отрасли. Это связано с перебоями в поставках. По мнению дилеров, говорить о полномасштабном дефиците пока рано. Однако, если ранее они получали автомобильные масла за 2 дня, то теперь срок доставки вырос до 2 недель. Сильнее всего не хватает премиальных брендов и позиций от автоконцернов. При этом цены на импортные масла выросли в 2 раза, отмечают дилеры.
20: Отдельных позиций ходовых масел вообще нет. Мы покупаем у посредников то, что производители успели отгрузить ранее.
19: Перебои с поставками могут быть связаны с выросшим спросом на автомобильное масло. Так водителям рекомендуют в 1,5-2 раза чаще заливать масло в автомобиле за введение в оборот бензинов формата Евро-2 и Евро-3 с повышенным содержанием серы. Это топливо быстро приводит к износу и засорению двигателя, в то время как моторное масло защищает детали автомобиля. Нехватка автомобильных масел, как считают участники рынка, также может быть связана с дефицитом присадок – жидкостей, которые улучшают качество бензина и защищают детали машины от его вредных качеств. Спрос на присадки вырос на 10-30% в начале июля, через неделю после того, как правительство разрешило оборот бензина Евро-3. Впоследствии власти позволили заправкам продавать и топливо более низкого качества – Евро-2, отмечает автоэксперт Владислав Волошин.
21: Регулярная заправка Евро-3 сильно портит работу двигателя и выхлопной системы, из-за чего водителям приходится полностью заменять эти компоненты машины. Евро-2 считается ядовитым канцерогеном. Помимо негативного влияния на автомобиль, он отравляет водителя и пассажиров, а также может легко воспламениться.
19: Заправка топливом Евро-2 и Евро-3 запрещена в России. Правительство временно разрешило оборот бензина этих форматов в качестве меры борьбы с топливным кризисом. Премьер-министр Михаил Мишустин разрешил продавать Евро-2 вплоть до июля следующего года. Вместе с ценами на смазочные материалы выросли и сроки поставок. С 2 дней до 2 недель, рассказал представитель одного из маркетплейсов Владимир Андреев.
22: Дефицит отечественных масел связан с внеплановыми ремонтами на нефтеперерабатывающих заводах и ограничениями по некоторым видам сырья. Например, для охлаждающих жидкостей. В частности, российским производителям не хватает необходимых импортных присадок. Основу для масел всегда с запасом делали внутри страны, а присадки обычно везут из-за рубежа.
19: На импортные поставки главным образом влияет ситуация вокруг Армузского пролива, отмечают эксперты. По их словам, из-за логистических проблем из продажи периодически пропадают отдельные масла. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
3: Радио «Лента». Прямая речь.
17: Заместитель генерального директора музеев Кремля Андрей Баталов о подлинности мощи князя Дмитрия Донского, чьи останки открыли в ходе реставрационных работ в Архангельском соборе.
23: Я не собирался, естественно, обретать мощи специально. В русской православной традиции нет этого. А мы производили реставрационные работы, связанные с просадкой полов неожиданной в Архангельском соборе. Нам для этого, кроме того, была угроза выпадания белокаменных плит с эпитафиями из надгробниц, поэтому нам пришлось разобрать надгробницы, и перед нами предстал саркофаг Дмитрия Донского, крыша которого имела трещины в 3, распалась на 3 части, и средняя была расколота в продольном направлении и угрожала упасть внутрь погребения, в связи с чем было получено благословение святейшего патриарха открыть крышку и для того, чтобы ее отреставрировать. И так произошло раскрытие мощей благоверного князя Дмитрия Донского. Это несомненно он, поскольку существует летописная запись 1507 года о порядке положения гробов, возвращения их под своды новопостроенного собора, где сказано, что у южной стены положили гроб Ивана Ивановича Красного, его отца, умершего от чумы в 1359 году, а рядом с ним его сына Дмитрия Донского. В этом порядке также были также расположены надгробные с эпитафиями, соответственно, над ними это место всегда было известно как место погребения Дмитрия Донского.
3: Криминальные новости.
0: Отец расстрелял собственных детей. В Волгоградской области задержали и взяли под стражу жителя города Паласовка по подозрению в стрельбе по сыновьям. Предварительно установлено, что несколько недель родственники конфликтовали из-за вопросов о разделе имущества. В один из дней двое сыновей приехали к отцу на работу, где у них произошла очередная ссора. В результате мужчина не менее двух раз выстрелил в одного из сыновей. Ранения оказались несовместимыми с жизнью. После этого подозреваемый стал стрелять в другого сына, попав ему в спину и затылок по касательной. Пострадавший смог добраться до ближайшего дома, жители которого вызвали медиков и полицию. Возбуждено уголовное дело. Рецидивистка забила мужчину утюгом и изрезала ножом. В ДНР осудили женщину, которая жестоко расправилась со знакомым. Об этом сообщили в Объединенной пресс-службе Верховного суда региона. Как установил суд, в августе прошлого года женщина, ранее судимая за убийство, с особой жестокостью в состоянии алкогольного опьянения во время ссоры после застолья нанесла знакомому не менее 20 ударов руками и утюгом, после чего еще более 40 раз била ножом в область жизненно важных органов. Потерпевший скончался на месте. Рецидивистка проведет в колонии 17 лет. Женщина забила серпом родного брата за то, что тот съел ее маринованные огурцы. По данным ШОД, 53-летняя жительница Старого Оскола день и ночь закатывала банки на зиму. Особенно она гордилась маринованными огурцами, которые давно приглянулись ее 58-летнему брату. Тот дождался момента, пока сестры не будет дома, и умял целую банку. Остаться незамеченным не получилось. В один из дней, когда брат умывался, женщина набросилась на него с серпом. Ударила несколько раз по голове и спине, после чего сбежала. Истекающий кровью бедолага вышел на улицу и бродил в поисках больницы, пока его не заметили полицейские и не отвезли к врачам. Вскоре задержали и сестру. На нее завели дело за умышленное причинение вреда здоровью средней тяжести и отпустили под подписку о невыезде. Количество преступлений, связанных с незаконным оборотом оружия за время СВО, выросло на 55% в Курской области, сообщает областное правительство. Местные власти хотят усилить профилактику правонарушений, в том числе из-за значительного количества незарегистрированного оружия, боеприпасов и взрывчатки в гражданском обороте. Откуда оно берется, догадаться несложно. В июне Курский гарнизонный суд приговорил к 10 годам колонии военного, который украл из части гранатомет и боеприпасы к нему и подарил их знакомому курянину. Военнослужащие регулярно рассказывают о командирах, которые приторговывают оружием, также открыты уголовные дела о его сбыте. Это были криминальные новости. Больше о самых резонансных преступлениях в России слушайте в следующих выпусках.
3: Радио Лента. Прямая речь.
17: Президент Владимир Путин о том, что критических последствий от атак ВСУ нет.
1: Как показывают статистические данные, экономическая динамика в целом скромная, но позитивная. Прирост валового внутреннего продукта находится на отметке около 1%. Причем за первое полугодие прирост ВВП составил 0,6%. А во втором квартале это было 1,3%. Понятно, что на экономических темпах сказывается целый ряд факторов, включая и внешнее давление, и атаки на объекты промышленности, инфраструктуры. Разумеется, критических последствий от таких атак нет, не было и быть не может. Но вред они нам, конечно, наносят. Это очевидно. Мы это понимаем и видим и знаем.
3: Главные новости дня.
4: Бензоапокалипсис набирает обороты. В Москве сумасшедшие очереди на заправки. Половина АЗС ввели ограничения на продажу топлива.
2: Работают 4 колонки. 2,5 часа. Очередь. Еле достояли.
4: Бензин в Москве теперь мало просто найти. За ним еще приходится простоять пару часов. На столичных АЗС снова очереди, а сети одна за другой вводят лимиты. Где-то разрешено залить 40 литров в бак, а где-то 50. А на отдельных заправках 95-го бензина нет. Проблему уже признал и глава Минэнерго.
5: Есть бензины на заправках, правда, там очереди, я с вами согласен.
4: Очереди действительно есть. РБК пишет, что 19 августа «Газпромнефть» на части заправок ограничил отпуск топлива. Разрешено залить не более 40 литров. «Татнефть» пошла на аналогичный шаг. В «Нефть-магистрали» вечером 18 августа АИ-95 удалось найти только на одной московской заправке.
6: Я сейчас покажу очередь на сегодняшнее время, какая она на заправку, а точнее на заправки. Вот, смотрите сами. Без преувеличения. Это, наверное, 5-я заправка, которую я сейчас объезжаю, чтобы понять, есть ли где-то очередь поменьше. Но, судя по всему, стоять придется мне, как и всем.
4: И Москва не одна столкнулась с дефицитом. Проблемы зафиксированы в 3 регионах страны. Экономист Илья Кравченко объясняет, почему даже Москва, куда правительство постановило доставить топливо из регионов, снова оказалась с очередями на заправках.
20: Москва по последний регион, где власти заинтересованы допустить заметный дефицит топлива. Поэтому, если ограничения появляются уже здесь, значит, проблема вышла далеко за пределы отдельных регионов. Можно перебрасывать бензин из одной части страны в другую, но это не создает дополнительных объемов. В одном месте дефицит временно закрывают, в другом он появляется.
4: Есть еще одна проблема, которую водитель замечает быстрее любых экономических отчетов. Цена на топливо меняется едва ли не каждый день. После довольно спокойного начала года бензин резко ускорил рост в июне-июле. А дальше дорожает уже не только поездка на своей машине. Топливо заложено в стоимость практически любой доставки товаров, от продуктов в магазине до вещей. Экономический обозреватель Антон Ракитин говорит, что именно поэтому бензиновый кризис может довольно быстро почувствовать даже тот, у кого вообще нет автомобиля.
7: Дорогой бензин и дизель очень быстро расходятся по всей экономике. Перевозчик закладывает дополнительные расходы в тариф, поставщик в стоимость товара, магазин в ценник. Поэтому топливный кризис в итоге оплачивает не только автомобилист, его оплачивает каждый покупатель.
4: И пока власти ищут новые схемы снабжения регионов топливом, на заправках появляется то, что еще недавно трудно было представить в одной из крупнейших нефтедобывающих стран мира. Лимиты, очереди и вопросы водителей. А не исчезнет ли бензин вовсе и может запастись канистрами? Больше интересных и важных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
3: На радио «Лента». Потеря дня.
16: После масштабной атаки украинских беспилотников по Подмосковью загорелся Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения в микрорайоне Климовск в Подольске. Предприятие являлось одним из ключевых поставщиков фронта и специализировалось на разработке стрелкового оружия, боевой экипировки и боеприпасов.
3: Радио «Лента». 15:57 АМ. Далее в эфире. Интересные точки зрения о событиях дня, цитаты лидеров общественного мнения, анализ ситуации из первых уст. Прямо сейчас на радио «Лента» самые важные высказывания дня.
16: Телеведущий Анатолий Кузичев заявил, что теперь Украина ведет спецоперацию против России.
24: У нас есть тоже такая, ну, у многих есть такая почти мистическая вера. Знаешь, вот там мы все смеялись над, ну, особенно в первый период там, своего первого, там, пару лет, все смеялись над украинцами, что они верят в какое-то, значит, мифическое вундерваффе, чудо-оружие. Вот сейчас там им дадут не знаю, «Хаймерсы», то мы сейчас дадут F, там сколько, мы F-15 или что им там, да, F-16? F-16, ну, да, много вот чего, сейчас да. И так далее. Ну, много чего. И каждый раз...
8: Джавелины была такая, были,
24: почти,
8: и там
24: все. Каждый раз была почти как бы какая-то мистическая вера в то, что это и есть чудо-оружие, которое повернется. Вот у нас, на самом деле, такая же почти мистическая вера в этот какой-то, значит, страшный удар. Бабахнем, и все закончится, и победим. Но, к сожалению, нет. Никакого вундерваффе с нашей стороны тоже нету. Тут нужно это твердо как бы и четко осознавать. Но нет никакого вундерваффе. Поэтому я не то чтобы требую, чтобы мне доложили, когда же будет удар по Киеву, и все, и таким образом мы все завершим победно. Нет, конечно. Но понимаете, в чем дело? Сейчас прозвучит, наверное, жестко. Я надеюсь, что прозвучит несправедливо, но есть ощущение, что уже против нас ведут СВО, а не мы. У нас, мне кажется, мы утратили какую-то, повторяю, это внешнее такое бытовое ощущение, так сказать, неразбирающегося в деталях, наверное, человека. Вот, но инициатива, есть такое ощущение, сейчас не у нас. Или наша инициатива недостаточно хорошо подсвечивается в СМИ, там, в докладах Министерства обороны и так далее. Ну, такое ощущение есть. И поверьте, если бы я это говорил, так сказать, ну, вы могли просто мне сказать, что, ну, истеричка. Бывает, мало ли, парень, так сказать. Но вы же тоже общаетесь с людьми, и вы же понимаете, что примерно то же самое в тех же, там, в той же тональности тревожной говорят, ну, практически все.
9: Полковник СВР Андрей Безруков призвал готовиться еще к 20 годам войны.
10: Мы в новой войне. Поскольку территории захватывать уже бесполезно, дорожать перестали, оккупировать некем, это война на измор и на подрыв. Мы уже видим, потому что делается на наших фронтах, то, что делается на Ближнем Востоке, выбиваются лидеры и выбивается критическая инфраструктура, на которой живет страна. Вот к этой войне нам надо готовиться. Она идет, и она будет идти дальше. Мы должны признать, что мы в следующие несколько лет, может быть, пару десятилетий, будем находиться в войне. Это может быть война очень горячая, то, что сейчас. Это может война ползучая. Даже если она уйдет в другие регионы, у нас будет два поколения, которые можно считать практически воюющими. И нам нужно научиться с этой войной жить.
11: Радиолента. Прямая речь.
17: Банк ВТБ испытывает серьезные проблемы и масштабно сокращает штат на фоне резкого ухудшения финансовых результатов.
12: Банк ВТБ приступает к масштабному сокращению штата на фоне ухудшения финансовых результатов, роста неплатежей по кредитам и обвала своих акций на московской бирже до исторических минимумов. Банк намерен уволить 10% сотрудников главного офиса, сообщил зампред правления финансовый директор ВТБ Дмитрий Пьянов. По его словам, эта мера нацелена на сокращение расходов. Результаты ВТБ, мягко говоря, не впечатляющие, пишут аналитики «Вектор Капитала». Его рентабельность и чистые процентные доходы почти вдвое ниже, чем в среднем по банковской системе, а запас собственных средств находится на грани допустимого минимума согласно нормативам ЦБ – 10,7% против 10%. По итогам 2025 года доля проблемных кредитов на балансе банка выросла почти в полтора раза – до 14,2% и на треть превышает средний уровень по банковской системе.
11: Радиолента. Голос темного времени. Нам пишут солдаты с поля боя, говорят военкоры. Последние новости военного противостояния, а также разборы сложных ситуаций от военного адвоката. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на Радиолента. Главные новости дня.
25: Жизнь дороже денег. Гана потребовала от России прекратить вербовку ее граждан на СВО. Лавров уже ответил. Не секрет, что Минобороны вербует иностранцев на СВО, но все чаще эти пополнения армии наемниками из других стран оборачиваются скандалами. Глава МИД Ганны Сэмюэль Акудзето Аблаква на переговорах с Сергеем Лавровым потребовал разобраться с набором ганцев в российскую армию. По его словам, 62 гражданина Ганны погибли на СВО, еще 15 числятся пропавшими без вести.
26: В Украине погибли 62 гражданина Ганы.
20: Еще 15 числятся пропавшими без вести.
25: Дипломат был настолько решительно настроен, что отрицать проблему уже было нецелесообразно. Сергей Лавров подтвердил, что граждане Ганы действительно заключали контракты с российской Минобороны. Однако объяснение главы МИДа получилось довольно неожиданным. По его версии, часть африканцев отправилась воевать за Россию из-за денег, а часть из солидарности с государством, которое когда-то помогало бороться с расизмом.
13: Кто-то из солидарности со страной, которая им тоже помогала бороться с расизмом, там кто-то по материальным финансовым соображениям.
25: Причем из ответа Лаврова выяснилось еще одно важное.

0: Если иностранцы действительно добровольно и осознанно подписывают контракты на СВО, почему их правительства одно за другим вынуждены вмешиваться и требовать от России разобраться с вербовкой? Тем более, что для Ганны это уже не абстрактная дипломатическая проблема. 62 погибших и 15 пропавших без вести. Это фактически 8 десятков семей, которые отправили родственника в Россию, а теперь пытаются понять, как он оказался на фронте на Украине. По словам эксперта-международника Дмитрия Соколова, Россия годами тщательно выстраивала образ друга Африки. Но когда африканские страны начинают получать сотни гробов и извещения о пропавших без вести, все усилия рушатся. Требования Ганны, Кении, ЮАР прекратить отлов их граждан – это серьезный удар по влиянию России на глобальном юге.
1: Когда правительству приходится вербовать людей в Гане или Кении, обманывая их обещанной работой охранников, это говорит об исчерпании внутреннего мобилизационного ресурса. Российские регионы больше не дают нужного количества добровольцев даже за огромные выплаты. Вербовка за границей стала единственным способом оттянуть новую волну мобилизации внутри страны.
0: После переговоров Сергей Лавров согласился работать над решением проблемы. По его словам, Москва обещает рассматривать все подобные обращения как можно скорее. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
2: Говорят военкоры.
3: Крым приготовится. Военкор канал Архангел спецназа о подготовке операции в Черном море.
4: Напряженная обстановка складывается в районе Кинбурнского полуострова, где вооруженные силы Украины последовательно бьют по позициям вооруженных сил Российской Федерации и пытаются выбивать логистику российских войск в этой зоне дронами. Сейчас вооруженные силы Украины также начали задействовать активнее дроны типа «Баба-Яга», которыми они атакуют опорные пункты, пытаются выбивать вооруженные силы Российской Федерации подальше, пользуясь преимуществом в тактическом сегменте ударных беспилотников до 150 километров. Все это выглядит как подготовка к десантной операции в Черном море, в том числе на территории Крымского полуострова. План ее проведения предусматривает переброску диверсионно-разведывательных групп из Одесской области. На это также указывает повышенная активность в районе Росейки Одесской области. При этом Кинбурнское направление выглядит как второстепенное для отвлечения внимания вооруженных сил Российской Федерации посредством операционного центра сил специальных операций «Юг» и 36-й отдельной бригады морской пехоты. К поддержке десантной операции предусматривается привлечь 144-й центр сил специальных операций и 18-ю отдельную бригаду морской пехоты. При этом сейчас противник проводит подготовку, атакуя энергосистему и логистику как на Крым, так и в Новороссию, чтобы к концу августа, началу сентября обеспечить более комфортные условия для себя.
3: Россию выводят из маршрута. Игорь Дмитриев о новом коридоре через Каспий.
5: Азербайджан и Казахстан завершили морскую прокладку волоконно-оптической линии связи по дну Каспия. Кабель длиной 390 километров соединит цифровую инфраструктуру двух стран и создаст высокоскоростной интернет-коридор между Азией и Европой. Сейчас 95% интернет-трафика Казахстана выходит в мир через российские магистрали. И через Казахстан же к интернету подключены Кыргызстан с Таджикистаном. Новая линия достраивает цепочку Китай, Казахстан, Каспий, Азербайджан, Грузия, Черное море, Европа, в которой российского участка нет. То есть вокруг Каспия последние 4 года собирается полный комплект дублирующей инфраструктуры на случай, если российское направление выключится по своей воле или по чужой. Контейнерная линия среднего коридора, нефть и, возможно, газ в обход России. Уран идет тем же путем. Электроэнергия должна пойти по черноморскому кабелю в европейскую сеть. Астана и Баку не хотят зависеть от того, как у России складываются отношения с миром, и готовят резерв на случай полной изоляции нас. А вот это сейчас звучит уже не так смешно.
2: Радио Лента. 15:57 АМ. Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На Радио Лента. Разбор дня.
6: Всем привет! В эфире «Разбор дня». В феврале 2022 года российский флот почти безраздельно контролировал

0: Черное море, блокировал украинские порты и угрожал высадкой под Одессой. Спустя 4,5 года флагман «Москва» лежит на дне, десятки кораблей уничтожены или повреждены, а уцелевшие силы пришлось увести из Севастополя. Теперь война добралась и до Новороссийска, который должен был стать безопасным убежищем. Украина заявила о поражении сразу 4 кораблей, хотя масштабы повреждений еще проверяются. Сегодня разберемся, как страна почти без собственного флота заставила российские корабли прятаться за сетями и заграждениями в собственных портах.
1: Да, и чтобы вообще осознать масштаб того, к чему все пришло вот сейчас, к августу 26 года, нужно очень четко зафиксировать стартовую точку.
0: Угу. Ту самую картинку февраля 22-го.
1: Именно. То есть превосходство на море тогда было не просто сильным, оно казалось, ну, абсолютно тотальным.
0: Ну да, с одной стороны, ракетные крейсеры, современные фрегаты, подлодки, морская авиация работает.
1: Да-да-да, к тому же группировку перед началом конфликта специально усилили, перебросили туда десантные корабли с других флотов. А что было, так сказать, на другой стороне доски?
0: Ну, фактически пустота.
1: Вот. У Украины на тот момент оставался, ну, по сути, один крупный корабль.
0: Фрегат «Гетман Сагайдачный», да.
1: Который стоял на ремонте в Николаеве. Его же пришлось затопить прямо у причала, просто чтобы он не достался наступающим войскам.
0: Угу.
1: И в итоге российский флот просто начал действовать как полноправный хозяин. Захват Змеиного, постоянная угроза десанта под Одессой, свободный выбор дистанции для пуска тех же калибров.
0: Слушай, ну вот эта угроза десанта, она же работала как, ну, психологический капкан. Сухопутные войска были просто прикованы к берегу.
1: Конечно. Корабли маневрировали, диктовали условия. Но эта иллюзия такого бетонного контроля начала сыпаться довольно быстро. Уже весной 22-го.
0: Ты имеешь в виду удар по Бердянску в марте?
1: Да, именно. Когда в порту загорелся и пошел ко дну большой десантный корабль «Саратов», а еще 2 «Цезарь Куников» и «Новочеркасск» получили повреждения.
0: Вот тут, честно говоря, я немного сомневаюсь. Ну смотри, потерян десантный корабль, по сути, транспортник. Это же не ракетный крейсер, не флагман. Почему все считают этот эпизод таким уж переломным?
1: А дело вообще не в калибре пушек на этом корабле. Смотри. Большой десантный корабль – это огромная баржа, которая может привести танки и сотни тонн снарядов прямо к причалу. Но в момент, когда он стоит и разгружается, он превращается…
0: В гигантскую мишень.
1: Да, в стационарную цель, набитую взрывчаткой. Точное попадание вызывает детонацию всего этого груза, и взрыв уничтожает не только сам борт, но и повреждает соседние суда, разносит сам порт.
0: А то есть логистика морская сразу становится уязвимой?
1: Именно. Безопасно возить грузы по морю туда, где на суше опасно, больше не получается.
0: Угу, понял. Но настоящий шок – это, конечно, апрель 22-го. Катастрофа Москвы. 2 ракеты «Нептун», пожар, шторм. И флагман идет на дно.
1: И это уже стратегический удар.
0: Слушай, ну я вот тут поспорю. Москва же была кораблем еще советской постройки. Металл старый, технологии древние. Может, его реальную ценность просто слишком раздули. Ну, потопили старые крейсеры, потопили.
1: Я бы сказала, что дело вообще не в возрасте металла. Функция крейсера была уникальной. На нем стояли мощнейшие радары и дальнобойные комплексы ПВО.
0: То есть он работал как зонтик?
1: Вот именно. Зонтик противовоздушной обороны для всех остальных кораблей в открытом море. Его главная задача – прикрывать менее защищенные суда.
0: И когда его потопили 2 ракетами?
1: Сломалась сама психология. Зонтика больше нет. А значит, угроза того самого десанта под Одессой просто испарилась.
0: Подожди, почему испарилась? Корабли-то десантные остались?
1: Потому что десантные суда неповоротливые. Чтобы высадить пехоту, им надо подойти вплотную к берегу. Без ПВО флагмана это просто самоубийство. И после апреля российские корабли тупо перестали подходить к украинскому берегу.
0: Да, логично. А тут еще включается дипломатия. География становится ловушкой.
1: Конвенция Монтрео.
0: Да. Турция закрывает проливы Босфор и Дарданеллы для военных кораблей.
1: И математика войны становится безжалостной. Россия не может прислать на замену Москве другой крейсер ни с Северного, ни с Тихоокеанского флота. Окно закрыто. каждая потеря крупного борта в Черном море, она все, она безвозвратная до конца конфликта.
0: И пока они теряют эти дорогущие невосполнимые корабли, появляется вообще новое оружие. Осень 22-го – первые украинские морские дроны.
1: Да, те самые Sea Baby, Magura – это совершенно асимметричная экономика войны.
0: Вот тут у меня снова вопросы. Ну серьезно, пластиковая лодка с мотором от гидроцикла и взрывчаткой. Как она может потопить бронированный военный корабль за сотни миллионов долларов? У них же там скорострельные пулеметы, радары новейшие. Разве нельзя их просто расстрелять на подходе?
1: Кажется, что можно, но на практике все упирается в физику. Корабельные радары изначально проектировались под что? Под огромные металлические объекты.
0: Ну да, чужие корабли, самолеты.
1: И они специально настроены так, чтобы отсекать помехи от морских волн. А дрон сделан из радиопрозрачного композита. Плюс он идет почти вровень с водой.
0: То есть на радаре он выглядит как просто волна?
1: Да, радар его почти не видит. Их замечают визуально или в тепловизор уже в самый последний момент, когда остаются считанные сотни метров.
0: Угу. И тут еще тактика роя, я так понимаю?
1: Вот в том-то и фишка. Это как стая. Пока пулеметчики на палубе пытаются сбить два или три дрона с одной стороны, остальные заходят в слепые зоны.
0: Бьют по ватерлинии?
1: Бьют по ватерлинии. Первый пробивает борт. Вода хлещет внутрь. Корабль кренится. Экипаж в шоке, пытается спасти судно, а следующий дрон влетает ровно в эту же пробоину.
0: Обалдеть.
1: Разрушения просто колоссальные.
0: И ведь расстояние больше не спасает. Август 23-го года. Удар по Оленегорскому горняку прямо в Новороссийске.
1: И по танкеру «Сиг» возле Керченского пролива на следующий день.
0: Да. Сотни километров от линии фронта.
1: Дрону не нужна взлетная полоса. Понимаешь? Спутниковая связь, координаты, и он плывет куда угодно. А танкеры — это же логистика. Кораблям нужно топливо, им нужен ремонт.
0: И вот тут мы подходим к самому, наверное, парадоксальному моменту, когда ремонт становится фатальным.
1: Парадокс Севастополя.
0: Да. Корабль же нельзя чинить просто у пирса. Его надо поднять из воды и поставить в сухой док. Но сухой док внезапно оказывается самым опасным местом на планете.
1: Это как делать операцию на открытом сердце, пока по операционной бьют ракетами. Корабль в доке абсолютно обездвижен. Сентябрь 23-го года это идеально показал.
0: Атака на Севморзавод. Угу.
1: Да. Тяжелейшие повреждения получают десантный корабль «Минск» и подлодка «Ростов-на-Дону».
0: Слушай, вот насчет «Ростова-на-Дону» это вообще какая-то странная история. Подлодка получает удар. Огромная дыра в прочном корпусе. И принимается решение ее чинить. Это же астрономические деньги.
1: Спецсплавы, месяцы работы.
0: Да-да. И что в итоге? В августе 24-го года по ней прилетает снова. Зачем было тратить такие ресурсы на сложнейший ремонт, если база насквозь простреливается? Ну где логика?
1: Логика в отчаянии. Эта подлодка — скрытный носитель калибров. Помнишь про конвенцию Монтрё?
0: А, новую не завести?
1: Именно. Заменить нечем. Поэтому командование идет на безумный риск, пытаясь спасти борт. Но западные ракеты сделали доки зоной просто неприемлемого риска.
0: Но это же не единственный случай. Керчь, ноябрь 23-го. На заводе уничтожают «Аскольд».
1: Причем он даже в строй не успел вступить.
2: Да. Новенький малый ракетный корабль. 8 ячеек для калибров минус. Потом декабрь, Феодосия, гибельного Черкасска. Взрыв был такой силой, что скрыть потери было просто нереально.
1: А дальше начинается зимняя серия 24-го года, когда дроны уже методично один за другим топят корабли в открытом море. Катер «Ивановец».
2: Десантный «Цезарь Куников».
1: И патрульный «Сергей Котов», который вообще был новейшим, построенным уже во время конфликта. То есть к марту 24-го года, по оценкам, около трети кораблей выведены из строя или на дне.
2: Треть флота. И это вынуждает принять просто историческое решение.
1: Перебазирование.
2: Да, летом 24-го года они начинают уводить все боеспособное из Севастополя в Новороссийск. Это даже бывший глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин публично признал в октябре.
1: Это кардинально меняет все. Севастополь — это же не просто порт. Это база, которая строилась десятилетиями. Глубокие бухты. А Новороссийск?
0: Ну, с одной стороны, я пытаюсь найти логику. Ну, ушли в Новороссийск. Спрятались за Боновыми воротами. Натянули сети, поставили баржи. Кораблы целы. Они же все еще выходят и запускают свои ракеты.
1: Выходят. Но эффективность падает критически. География теперь работает против них. Из Новороссийска банально дольше идти до позиции в западной части моря.
2: Угу.
1: Гавань узкая. Чтобы выйти, нужно открыть защитные ворота. Разведка это видит моментально. Никакой внезапности. Флот превратился, просто в плавучую ракетную батарею.
0: То есть высунулись из-за забора, выстрелили и бегом обратно?
1: Именно. Они больше не контролируют акваторию, не досматривают суда. И даже за этим забором, за этими сетями, моряки, по сути, заложники.
0: Заложники сетей. Поясни.
1: Иллюзия безопасности. Вокруг базы ПВО патрули. Но если дрон все-таки прорывается и бьет по ватерлинии, представь, что внутри корабля. Узкие коридоры, километры кабелей, тонны топлива и огромный боекомплект.
0: Да. Отсеки заливает водой, пожар. Выходы блокируются.
1: Данные о погибших в таких атаках почти всегда закрыты. И вот эта угроза никуда не делась.
0: Что подводит нас прямо к августу 26-го года? Вот буквально к текущим событиям. Новороссийская клетка, похоже, тоже пробита.
1: Да, 12 августа, атака на порт Новороссийска, заявлено о поражении 4 кораблей.
0: Фрегаты «Адмирал Макаров», «Адмирал СН», «Буян-М» и «Василий Быков». И все носители ракет. Ну, слушай, тут надо быть аккуратными. Официального подтверждения нет.
1: Угу.
0: Спутниковых снимков в хорошем качестве пока тоже нет. Может, ущерб преувеличен. Может, там просто царапины от осколков.
1: Я согласна. Точная арифметика пробоин сейчас не так важна. Повреждения проверят позже. Суть совершенно в другом.
0: В чем же?
1: В том, что военный флот, который должен защищать страну, сам вынужден прятаться в гражданском порту. Произошло слияние военной базы и огромного зернового терминала.
0: А, и любая атака парализует коммерческий порт.
1: Вот именно. Движение судов останавливается, отгрузка пшеницы встает, мировые цены скачут, военные риски бьют напрямую по гражданской экономике. И идеальную стену там не выстроить.
0: Ну да, потому что удар комбинированный. Летят ракеты, воздушные дроны, по морю идет катера.
1: ПВО просто захлебывается, и каждый этот прорыв стоит колоссальных денег.
0: И на фоне всего этого вырисовывается просто невероятный парадокс. Украина, у которой вообще нет традиционного флота, смогла запустить свой зерновой коридор.
1: Потому что они планомерно вытесняли российские корабли. Сначала убрали флагман, сняли зонтик. Потом ракетами сделали доки смертельными ловушками, а дронами добили тех, кто пытался плавать в открытом море.
0: То есть коридор работает не потому, что там безопасно, а потому что флот просто физически не может туда подойти и устроить блокаду.
1: Да, и это заставляет задуматься вообще о будущем войны на море. Если гигантские корабли за сотни миллионов вынуждены прятаться за баржами от дешевых пластиковых дронов.
0: Эпоха больших кораблей заканчивается.
1: Как минимум, она кардинально меняется прямо на наших глазах.
0: В общем, вывод довольно жесткий. Черноморский флот не уничтожен полностью, но первоначальный замысел его использования фактически развалился. Вместо блокады украинского побережья, угрозы десанта и свободного контроля над морем, Россия получила затонувший флагман, потерявшие десантные корабли, поврежденные ракетоносцы и вынужденный уход из Севастополя. Даже Новороссийск, куда перевели основные силы ради безопасности, превратился в регулярно атакуемую гавань рядом с жилыми районами и важнейшими экспортными терминалами. За эту войну уже заплачено кораблями, огромными деньгами и жизнями моряков. Но безопасней от этих потерь не стало ни флоту, ни российским городам. На этом сегодняшний разбор дня заканчивается. Спасибо, что слушали. Берегите себя.
3: Радио Лента. 15:57 АМ. У вас, как и у многих, накипело? На заправках нет бензина или есть, но очередь невозможно выстоять, или его отпускают только по блату, или его цена улетает в космос? На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес? Нет электричества или воды, и непонятно, когда будет и кто за это отвечает? Нет мобильного интернета, невозможно связаться с близкими? Или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. Присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипела». Давайте вместе отстаивать справедливость.
4: Какие главные новости сегодня обсуждают россияне? О чем говорят чиновники и политики? На что жалуются простые граждане? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15.57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
5: Бензоапокалипсис набирает обороты. В Москве сумасшедшие очереди на заправки. Половина АЗС ввели ограничения на продажу топлива.
6: Работают 4 колонки. 2,5 часа. Очередь. Еле достояли.
5: Бензин в Москве теперь мало просто найти. За ним еще приходится простоять пару часов. На столичных АЗС снова очереди, а сети одна за другой вводят лимиты. Где-то разрешено залить 40 литров в бак, а где-то 50. А на отдельных заправках 95-го бензина нет. Проблему уже признал и глава Минэнерго.
7: Есть бензины на заправках. Правда, там очереди. Я с вами согласен.
5: Очереди действительно есть. РБК пишет, что 19 августа «Газпромнефть» на части заправок ограничил отпуск топлива. Разрешено залить не более 40 литров. «Татнефть» пошла на аналогичный шаг. В «Нефть-магистрали» вечером 18 августа АИ-95 удалось найти только на одной московской заправке.
8: Я сейчас покажу очередь на сегодняшнее время, какая она на заправку, а точнее на заправки. Вот, смотрите сами. Без преувеличения. Это, наверное, пятая заправка, которую я сейчас объезжаю, чтобы понять, есть ли где-то очередь поменьше. Но, судя по всему, стоять придется мне, как и всем.
5: И Москва не одна столкнулась с дефицитом. Проблемы зафиксированы в трети регионах страны. Экономист Илья Кравченко объясняет, почему даже Москва, куда правительство постановило доставить топливо из регионов, снова оказалась с очередями на заправках.
9: Москва по последний регион, где власти заинтересованы допустить заметный дефицит топлива. Поэтому, если ограничения появляются уже здесь, значит, проблема вышла далеко за пределы отдельных регионов. Можно перебрасывать бензин из одной части страны в другую, но это не создает дополнительных объемов. В одном месте дефицит временно закрывают, в другом он появляется.
5: И есть еще одна проблема, которую водитель замечает быстрее любых экономических отчетов. Цена на топливо меняется едва ли не каждый день. После довольно спокойного начала года бензин резко ускорил рост в июне-июле. А дальше дорожает уже не только поездка на своей машине. Топливо заложено в стоимость практически любой доставки товаров, от продуктов в магазине до вещей. Экономический обозреватель Антон Ракитин говорит, что именно поэтому бензиновый кризис может довольно быстро почувствовать даже тот, у кого вообще нет автомобиля.
10: Дорогой бензин и дизель очень быстро расходятся по всей экономике. Перевозчик закладывает дополнительные расходы в тариф, поставщик в стоимость товара, магазин в ценник. Поэтому топливный кризис в итоге оплачивает не только автомобилист, его оплачивает каждый покупатель.
5: И пока власти ищут новые схемы снабжения регионов топливом, на заправках появляется то, что еще недавно трудно было представить в одной из крупнейших нефтедобывающих стран мира. Лимиты, очереди и вопросы водителей. А не исчезнет ли бензин вовсе и может запастись канистрами? Больше интересных и важных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
3: Радиолента. Прямая речь.
11: Президент Владимир Путин поручил восстановить поврежденные логистические мощности после атак ВСУ.
12: Здесь отмечу, что несмотря на недавние атаки, о которых я уже говорил, наша торговая инфраструктура действует эффективно и устойчиво. Работа в напряженном режиме, безусловно, проводится, но на все все, кто работает в этой сфере, справляются вполне с теми задачами, которые ставит перед нами время. Вместе с тем, логистические, складские мощности, конечно, требуют восстановления, в том числе при участии государства. И в этой связи прошу правительства принять соответствующую программу. При этом нужно учесть, что восстановление поврежденных объектов необходимо вести на качественно новом технологическом уровне. Отдельное направление – это строительство электросети и генерирующих станций.
4: Главные новости дня.
13: Золотые автомобили. Кроме дефицита топлива, в России теперь и проблемы с автомобильными маслами. Их то нет, то есть, но по заоблачной цене. Стоимость автомобильного масла в России выросла на 15, а то и 20%, а на отдельные бренды – на все 40%, пишет «Коммерсант» со ссылкой на экспертов отрасли. Это связано с перебоями в поставках. По мнению дилеров, говорить о полномасштабном дефиците пока рано. Однако, если ранее они получали автомобильные масла за 2 дня, то теперь срок доставки вырос до 2 недель. Сильнее всего не хватает премиальных брендов и позиций от автоконцернов. При этом цены на импортные масла выросли в 2 раза, отмечают дилеры.
9: Отдельных позиций ходовых масел вообще нет. Мы покупаем у посредников то, что производители успели отгрузить ранее.
13: Перебои с поставками могут быть связаны с выросшим спросом на автомобильное масло. Так водителям рекомендуют в 1,5-2 раза чаще заливать масло в автомобиле за введение в оборот бензинов формата Евро-2 и Евро-3 с повышенным содержанием серы. Это топливо быстро приводит к износу и засорению двигателя, в то время как моторное масло защищает детали автомобиля. Нехватка автомобильных масел, как считают участники рынка, также может быть связана с дефицитом присадок – жидкостей, которые улучшают качество бензина и защищают детали машины от его вредных качеств. Спрос на присадки вырос на 10-30% в начале июля, через неделю после того, как правительство разрешило оборот бензина Евро-3. Впоследствии власти позволили заправкам продавать и топливо более низкого качества – Евро-2, отмечает автоэксперт Владислав Волошин.
14: Регулярная заправка Евро-3 сильно портит работу двигателя и выхлопной системы, из-за чего водителям приходится полностью заменять эти компоненты машины. Евро-2 считается ядовитым канцерогеном. Помимо негативного влияния на автомобиль, он отравляет водителя и пассажиров, а также может легко воспламениться.
13: Заправка топливом Евро-2 и Евро-3 запрещена в России. Правительство временно разрешило оборот бензина этих форматов в качестве меры борьбы с топливным кризисом. Премьер-министр Михаил Мишустин разрешил продавать Евро-2 вплоть до июля следующего года. Вместе с ценами на смазочные материалы выросли и сроки поставок. С 2 дней до 2 недель, рассказал представитель одного из маркетплейсов Владимир Андреев.
15: Дефицит отечественных масел связан с внеплановыми ремонтами на нефтеперерабатывающих заводах и ограничениями по некоторым видам сырья. Например, для охлаждающих жидкостей. В частности, российским производителям не хватает необходимых импортных присадок. Основу для масел всегда с запасом делали внутри страны, а присадки обычно везут из-за рубежа.
13: На импортные поставки главным образом влияет ситуация вокруг Ормузского пролива, отмечают эксперты. По их словам, из-за логистических проблем из продажи периодически пропадают отдельные масла. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
4: Радио «Лента». Прямая речь.
11: Полномочный представитель президента Российской Федерации в Государственной Думе Гарри Минх о том, что глава государства лично участвует в работе над сложными законами, включая бюджет.
16: Такая необходимость бывала, она возникала, но это, с одной стороны, говорит о том, что есть проблемы такого уровня политической, социальной напряженности и ответственности, которые без главы государства, без его личного участия, они практически стоят на месте. Самая известная ситуация – это пенсионная реформа, когда повышался возраст выхода на пенсию, то главе государства пришлось самому в эту ситуацию включиться. Это вот такой яркий и заметный пример, а есть еще и ежегодное его включение в бюджетный процесс. Это тоже очень серьезный вопрос, и вы тоже знаете, что ежегодно правительство вносит проект закона, соответствующий о бюджете на следующие два последующих года. И здесь, конечно же, депутаты хотят, естественно, и свою точку зрения высказать, и донести какие-то боли из своих регионов, из своих избирательных округов. Ну а сегодня, вы знаете, у нас бюджет все-таки материя очень сложная, дефицитный бюджет, очень много средств уходит на цели, связанные с СВО, на развитие промышленности соответствующего направления. И здесь, конечно же, когда возникают такие дискуссии, то здесь тоже глава государства собирает, опять же, совещание. Это не какие-то поправки, которые президент вносит лично, подписывая в Государственную Думу. Это просто идет процесс обсуждения и определенных компромиссов.
3: На радио «Лента» «Шок дня».
17: Руководство Wildberries предложило продавцам, которые потеряли деньги, взять кредиты, чтобы покрыть свои убытки. Ущерб от уничтожения центров оценивают минимум в 50 миллиардов рублей. Тем временем сотрудники Wildberries рассказали, что во время атаки их не выпускали с горящего склада в Электростале, что привело к большим жертвам.
3: Радио «Лента», 15:57 АМ. С нами делятся информацией солдаты с передовой. Сообщают военные корреспонденты. Поступают свежие сводки с фронта. А военные эксперты помогают разобраться в сложных вопросах. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Говорят военкоры.
5: Крым приготовится. Военкор канал «Архангел» спецназа подготовки операции в Черном море.
18: Напряженная обстановка складывается в районе Кинбурнского полуострова, где вооруженные силы Украины последовательно бьют по позициям вооруженных сил Российской Федерации и пытаются выбивать логистику российских войск в этой зоне дронами. Сейчас вооруженные силы Украины также начали задействовать активнее дроны типа «Баба-Яга», которыми они атакуют опорные пункты, пытаются выбивать вооруженные силы Российской Федерации подальше, пользуясь преимуществом в тактическом сегменте ударных беспилотников до 150 километров. Все это выглядит как подготовка к десантной операции в Черном море, в том числе на территории Крымского полуострова. План ее проведения предусматривает переброску диверсионно-разведывательных групп из Одесской области. На это также указывает повышенная активность в районе Росейки Одесской области. При этом Кинбурнское направление выглядит как второстепенное для отвлечения внимания вооруженных сил Российской Федерации посредством операционного центра сил специальных операций «Юг» и 36-й отдельной бригады морской пехоты. К поддержке десантной операции предусматривается привлечь 144-й центр сил специальных операций и 18-ю отдельную бригаду морской пехоты. При этом сейчас противник проводит подготовку, атакуя энергосистему и логистику как на Крым, так и в Новороссию, чтобы к концу августа, началу сентября обеспечить более комфортные условия для себя.
5: Россию выводят из маршрута. Игорь Дмитриев о новом коридоре через Каспий.
19: Азербайджан и Казахстан завершили морскую прокладку волоконно-оптической линии связи по дну Каспия. Кабель длиной 390 километров соединит цифровую инфраструктуру двух стран и создаст высокоскоростной интернет-коридор между Азией и Европой. Сейчас 95% интернет-трафика Казахстана выходит в мир через российские магистрали. И через Казахстан же к интернету подключены Кыргызстан с Таджикистаном. Новая линия достраивает цепочку Китай, Казахстан, Каспий, Азербайджан, Грузия, Черное море, Европа, в которой российского участка нет. То есть вокруг Каспия последние 4 года собирается полный комплект дублирующей инфраструктуры на случай, если российское направление выключится по своей воле или по чужой. Контейнерная линия среднего коридора, нефть и, возможно, газ в обход России. Уран идет тем же путем. Электроэнергия должна пойти по черноморскому кабелю в европейскую сеть. Астана и Баку не хотят зависеть от того, как у России складываются отношения с миром, и готовят резерв на случай полной изоляции нас. А вот это сейчас звучит уже не так смешно.
3: Радио «Лента»,
20: 19.57 АМ. Солдатская почта.
5: Офицеров штурмовики «Старлея» танкового полка отправляют в штурм за отказ послать подчиненных в бой на полностью заминированный участок. Лейтенант 13-го гвардейского танкового полка Степан Ивкин рассказал, как его подразделению приказали выйти на полностью заминированный участок и установить там пост РЭП. Саперного сопровождения не было, один из бойцов получил ранение, а остальные отказались вести группу. Ивкин решил людей на убой не отправлять.
21: Всем добрый день. Лейтенант Ивкин Степан Андреевич. У нас произошел такой случай. Вот. Людей отправили выставлять пост РЭП. Вот. Там, где заминировано все. Вот, саперы отказались. Вот, потому что у них один сапер 300. Вот. И я пошел толкать людей, заводить, пытаться. И пришел туда, откуда должно было начаться движение. Люди сказали то, что они отказываются выполнять эту боевую задачу, так как задача заведомо невыполнима. Я вышел на заместить временно исполняющего обязанности командира роты, маршала лейтенанта Тарасова, и объяснил ему всю ситуацию. Сказал, я откатываюсь обратно, где я живу. Сказал, да, откатываюсь.
5: После этого решения, как утверждает офицер, командование потребовало от него записать видео, в котором он сам признает невыполнение боевой задачи. А дальше появился еще один аргумент. Не хочешь выполнять приказ, сам отправишься в штурмовое подразделение.
21: Начальник службы РЭП 13-го танкового полка, лейтенант Ратов, позывной Ланс, сейчас требует видео от меня о том, что я отказался выполнять боевую задачу. Я не отказывался ее выполнять. Задача заведомо невыполнима, потому что саперы не пошли. Саперы отказались идти. Как людей отправлять без сапера, чтобы они подорвались? Отправлять людей на смерть я не готов. И за это меня хотят либо посадить в тюрьму, либо перевести в штурмовое подразделение из-за правды. Все. В раннем видео я рассказал ситуацию, которая произошла. И прошу максимально распространить это видео и оказать взаимную помощь, чтобы меня просто так не обвинили. Вот. Так как я хотел сохранить жизни людей, меня обвиняют в том, что я не выполнил боевой приказ. Прошу защитить меня и оказать содействие и помощь.
5: И эта история показательна не только судьбой одного лейтенанта. В военной среде все громче обсуждают другую проблему – почему армии снова не хватает людей. Капитан третьего ранга Максим Климов в эфире военного обозревателя Павла Иванова прямо говорит, что ситуация движется к новой мобилизации. И вот тогда, по его мнению, у россиян неизбежно появится крайне неприятный вопрос – а куда делись те, кого армия набрала раньше, если официально потери не признают?
22: Сейчас все идет, вот что бы там ни верещали, все идет к грядущей мобилизации. Тема действительно больная. Для общества оно осознало и масштабы потерь и прочее. А тут возникает вопрос с точки зрения ДПТ. А простите, а почему у вас не хватает личного состава? А давайте-ка разберемся, почему потери такие. Именно реально посчитаем, какие реальные потери, сколько составляет и так далее. Потому что если вопрос поставить в такой плоскости, на уровне именно государственных структур топовых, на уровне, условно говоря, Олимпа, тут возникает вопрос, вы что, охерели мобилизацию в таких условиях проводить? Потому что это просто взорвет страну. Просто-напросто.
23: Ну, поэтому они это и не делают, да.
22: И, соответственно, возникает вопрос. Наверное, воевать-то надо как-то иначе. Не пытаться заткнуть вот эти вот дыры мясом, человеческими жизнями.
5: История Ивкина как раз дает один из возможных ответов на этот вопрос. Если изложенная им версия верна, офицеру предлагают выбор. Либо отправить людей без саперов на заминированную территорию, либо самому оказаться в штурмах. При этом официальные данные о потерях Москва не обновляет. Поэтому достоверно подсчитать, сколько людей армия потеряла именно из-за неудобных решений командиров, невозможно. Но Климов предупреждает, что новая волна мобилизации способна вынести эту тему далеко за границы Z-телеграм-каналов. А лейтенант Ивкин пока просит одного – максимальной огласки своей истории. Офицер не хочет расплачиваться своей жизнью из-за решения, о котором не жалеет, ведь он спас жизни своих бойцов. Если у вас есть похожая история, которую вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот «Лента Россия», и мы расскажем это на всю страну.
0: Радио «Лента». 15:57 АМ. Военный адвокат.
1: Доброго времени суток, уважаемые слушатели и читатели. С вами военный адвокат Геннадий Петрович. И мы разбираем наболевшие вопросы, возникающие в связи со службой и другими сторонами жизни военнослужащего и его близких. Мы продолжаем сегодня цикл передач о справках по постановлению правительства номер 1421 от 1 сентября 2023 года. Это важный документ, потому что именно эти справки запускают многие юридические процессы для родственников военнослужащего. Сегодня мы поговорим о самой известной справке из этого постановления – справке о смерти. Это тоже важный документ, потому что именно он позволяет получить свидетельство о смерти в ЗАГСе без медицинского заключения и без решения суда. Итак, когда же это актуально? Когда тело не найдено, но есть официальное свидетельство гибели. То есть здесь условие, собственно, простое. Должно быть не менее двух свидетельских показаний, оформленных официально и приобщенных к материалам расследования. Что же потом дальше? Дальше командир воинской части подписывает справку и заверяет ее печатью. После этого справка направляется в военный комиссариат по месту жительства бойца. Военкомат обязан передать ее родственникам в течение 10 дней с момента получения. И далее с этой справкой родственники идут в ЗАГС и там получают свидетельство о смерти. Обратите внимание, без этой формы ЗАГС вправе отказать, если нет медицинского документа или судебного решения. Поэтому, если вам говорят, например, ждите суда, сначала уточните, а оформлена ли справка по форме 1421. Это существенно сокращает сроки и избавляет семью от дополнительного судебного процесса. С вами был военный адвокат Геннадий Петрович. И, кстати, дальше в следующих выпусках мы разберем еще, какие именно документы регулируют само постановление 1421 и почему важно знать разницу между этими формами. Ну и всем напомню еще раз, если ваш близкий человек находится на СВО, права нарушаются, я попытаюсь помочь бесплатно и конфиденциально составить заявление, жалобы и добиться справедливости. Связаться со мной просто можно через чат-бот телеграм-канала «Лента Россия», там есть кнопка «Военный адвокат», или через раздел «Военный адвокат» на сайте нашей ленты. Там есть мой телеграм, можете писать мне лично.
0: Говорят военкоры.
2: Теневой флот под прицелом. Военкор канал 2 «Майора» об ударах у Новороссийска.
18: Пожар вспыхнул на борту греческого «Балкера» «Анна С» в Черном море после атаки беспилотников. По данным Reuters, судно под флагом Либерии, владелец греческое «Нептун Трейдболк», атаковали 5 дронов примерно в 20 милях от порта, за пределами территориальных вод. Экипаж из 21 человека эвакуирован. Все живы. Судно сильно повреждено огнем. Это уже второй случай за сутки. Накануне дрон ударил по танкеру «Скирос» греческого управления сразу после погрузки российской нефти на терминале Каспийского трубопроводного консорциума. Киев продолжает системно бить по судам у российских портов. Цель – сорвать экспорт нефти и зерна, взвинтить страховые ставки и запугать судовладельцев. Несмотря на договоренности с американцами не трогать Каспийский трубопроводный консорциум и нероссийские суда, удары идут, когда груз российский или судно просто рядом с нашими берегами. Пока защита акватории и противовоздушная оборона вокруг Новороссийска не будут усилены радикально, такие атаки будут повторяться.
2: Лондон и Турция наступают. Военкор Катинок о войне без объявления войны.
6: Великобритания делает то, о чем давно заявляла, а именно на 100% поддерживает Украину против этой незаконной войны. Если что, то это цитата нового премьер-министра Британии. Что это? Наглость, мягко говоря, неуважение и война без объявления войны. Все ясно и понятно, разжевано до мякотки. Никакие ноты протеста, вызовы послов, интервью, позы и томные взгляды тут не помогут. Это уже давно не действует. Это вчерашние и позавчерашние дни. А в мире над этим, увы, уже могут смеяться. Уважают только силу и конкретику. Акции, операции на тайном фронте, диверсии и точечные мероприятия. И разрыв дипотношений, и ответные действия, о чем я писал выше. Воевать, а не шмыгать носом туда-сюда. Мы словно боимся ввязываться в драку с Западом, а шакалы вокруг чутко улавливают подобные настроения. Вот уже турки вбрасывают планы о закрытии акватории Черного моря и готовятся перебросить Киеву партию ракет и прочего смертоносного груза. А мы словно подпрыгиваем, пытаясь заглянуть главтурку в глаза. Мы же партнеры, правда? Мы торгуем, мы надежны. А вот давайте еще вам атомных станций построим, да еще и с космическими скидками. Вся эта клоунада и импотенция продолжаются. Позорище, конечно.
2: Войны на истощение не получится. Военкор канал «Записки ветерана» о ресурсах НАТО.
18: Затевая войну на истощение с Украиной, необходимо понимать, что мы начинаем войну на истощение не с Украиной, а со всем блоком НАТО, в который входят 32 государства. Именно исходя из этого необходимо исходить и отталкиваться от этого. Потому что, согласно данным Кильского института мировой экономики, 29 из 32 стран-членов НАТО предоставили Украине денежную помощь – военную, финансовую или гуманитарную. В программе по закупке американского оружия для Украины «Пурл» на декабрь 2025 года участвовала 21 страна. Генсек НАТО уточнял, что это более 2/3 от всех 32 членов Альянса. По данным Министерства финансов Украины и Кильского института, все 32 страны-члена НАТО в совокупности финансировали Украину в период с февраля 2022 по январь 2025 года. Таким образом, в зависимости от критериев, речь идет как минимум о 21 стране, а максимальное число доходит до всех 32 членов Альянса. Очевидно, что одни мы после 4 лет войны и под давлением санкций их всех не истощим.
20: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
5: Жизнь дороже денег. Гана потребовала от России прекратить вербовку ее граждан на СВО. Лавров уже ответил. Не секрет, что Минобороны вербует иностранцев на СВО, но все чаще эти пополнения армии наемниками из других стран оборачиваются скандалами. Глава МИД Ганны Сэмюэль Акудзето Аблаква на переговорах с Сергеем Лавровым потребовал разобраться с набором ганцев в российскую армию. По его словам, 62 гражданина Ганны погибли на СВО, еще 15 числятся пропавшими без вести.
7: В Украине погибли 62 гражданина Ганы. Еще 15 числятся пропавшими без вести.
5: Дипломат был настолько решительно настроен, что отрицать проблему уже было нецелесообразно. Сергей Лавров подтвердил, что граждане Ганны действительно заключали контракты с российским Минобороны. Однако объяснение главы МИДа получилось довольно неожиданным. По его версии, часть африканцев отправилась воевать за Россию из-за денег, а часть – из солидарности с государством, которое когда-то помогало бороться с расизмом.
8: Кто-то из солидарности со страной, которая им тоже помогала бороться с расизмом, там кто-то по материальным финансовым соображениям.
5: Причем из ответа Лаврова выяснилась еще одна важная вещь. Гана не единственная страна, которая обратилась с подобным вопросом. Министр иностранных дел признал, что аналогичные запросы поступали и от других стран, и в Минобороны для их рассмотрения уже существует специальная структура.
8: Информация об условиях таких контрактов, она в открытом доступе на различных ресурсах находится. И давно уже мы объяснили, что это все находится под контролем Министерства обороны. От ряда других стран тоже были такие обращения. И в Министерстве обороны есть специальная структура, которая рассматривает, и я убежден, рассмотрит и дополнительные просьбы, которые поступили сегодня от ганских друзей.
5: То есть история явно вышла за рамки обращения насчет судьбы нескольких десятков граждан одной африканской страны. По словам дипломатов, сейчас для Москвы возникает неудобный вопрос. Если иностранцы действительно добровольно и осознанно подписывают контракты на СВО, почему их правительство одно за другим вынуждены вмешиваться и требовать от России разобраться с вербовкой? Тем более, что для Ганны это уже не абстрактная дипломатическая проблема. 62 погибших и 15 пропавших без вести. Это фактически 8 десятков семей, которые отправили родственника в Россию, а теперь пытаются понять, как он оказался на фронте на Украине. По словам эксперта-международника Дмитрия Соколова, Россия годами тщательно выстраивала образ друга Африки. Но когда африканские страны начинают получать сотни гробов и извещения о пропавших без вести, все усилия рушатся. Требования Ганны, Кении, ЮАР прекратить отлов их граждан – это серьезный удар по влиянию России на глобальном юге.
9: Когда правительству приходится вербовать людей в Гане или Кении, обманывая их обещанной работой охранников, это говорит об исчерпании внутреннего мобилизационного ресурса. Российские регионы больше не дают нужного количества добровольцев даже за огромные выплаты. Вербовка за границей стала единственным способом оттянуть новую волну мобилизации внутри страны.
5: После переговоров Сергей Лавров согласился работать над решением проблемы. По его словам, Москва обещает рассматривать все подобные обращения как можно скорее. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
20: Далее в эфире. Оригинальные мнения о ключевых событиях, цитаты авторитетных личностей и анализ из первых рук. Прямо сейчас на Радио Лента самые важные высказывания дня. Радио Лента. Прямая речь.
11: Жительница Донецка об уничтоженных строительных гипермаркетах сети «Галактика» и об отсутствии стабильности.
10: Это жесть. Сегодня последний строительный гипермаркет в Донецке прекратил свое существование. Мне кажется, за считанные дни буквально разбили все строительные гипермаркеты Донецк, Макеевка, Янакиево, по-моему. Из этого вытекает ряд вопросов. Конечно, это колоссальные убытки для собственника. Во-вторых, это огромное количество людей, которые остались без работы. И в-третьих, где теперь люди будут покупать строительные материалы в Донецке, да, товары для сада, но это самое меньшее, мне кажется, из всего. И исходя из этого, хочется задать вопрос. Вы действительно считаете, что ваш традиционный бизнес – это очень стабильно? Или вы считаете, что ваше рабочее место в найме очень стабильно? Казалось бы, что может быть стабильнее уже «Галактики» в Донецке, «Валберес»? Что может быть стабильнее? Нет, «Галактик» больше вообще, люди без работы, бизнеса нет. И Валберес истребляют точно так же. Очень ужасный пример, но факт есть факт.
20: Тайны и мистерии. Необъяснимое и иное. Магические практики и предсказания. Знаки снов и судьбы. Головоломки времени и пространства. В ближайшие 15 минут. На Радио Лента. «Красный карлик» на Радио Лента.
12: Привет! С вами «Красный карлик». Я освещаю неизведанное. Представьте себе выжженную солнцем пустыню Симаховая в мексиканском штате Дуранго, где обычные компасы начинают бешено вращаться вокруг своей оси, а радиоприемники внезапно умолкают, погружаясь в абсолютную давящую тишину. Именно здесь, в так называемой зоне молчания, природа будто бы подчиняется совершенно другим, неведомым современной науке законам физики, превращая этот участок Земли в точку притяжения космических аномалий. Давайте детально разгадаем тайну этого таинственного места, которое притягивает метеориты, с пугающей регулярностью и порождает десятки конспирологических теорий. В июле 1970 года американский испытательный полигон White Sands запустил экспериментальную высотную ракету «Атена», которая по непонятным телеметрическим причинам неожиданно отклонилась от заданного курса и рухнула прямо в сердце мексиканской пустыни. Когда поисковые группы ВВС США прибыли на место крушения для эвакуации секретных обломков, они столкнулись с необъяснимым феноменом. Радиоволны здесь полностью экранировались, а любые попытки связаться с базой по рации заканчивались полной неудачей. Местные жители и инженеры быстро окрестили этот квадрат зоной молчания. Заметив, что вдобавок к проблемам со связью сюда с пугающей частотой падают космические тела, исследователь и местный энтузиаст Сантьяго Редрехо первым забил тревогу, когда собрал в округе десятки редких хондритов, включая знаменитый метеорит Альенде, чей грандиозный космический фейерверк осветил небо над Мексикой в 1969 году. Физики долго ломали голову над причинами происходящего, выдвигая самые смелые гипотезы от мощных залежей магнетита и урановых руд глубоко под землей до скрытых геомагнитных разломов, которые искажают распространение любых или... Некоторые уфологи утверждали, что зона — это древний посадочный полигон для внеземных цивилизаций, где магнитные искажения служат защитным барьером от любопытных глаз. Однако ученые из Национального автономного университета Мексики, проведя масштабные пылевые замеры, выяснили, что причиной радиомолчания является уникальное тектоническое переплетение древних пластов и высокое содержание железа, содержащих минералов, в почве, создающей естественный экран. А повышенная концентрация упавших метеоритов оказалась красивым, но статистическим совпадением для открытой равнинной местности с идеальным обзором небесной сферы. Тем не менее, тысячи туристов до сих пор едут сюда, в Мексику, по пыльным грунтовым дорогам, надеясь услышать ту самую зловещую тишину, в которой растворяется привычный нам цифровой мир. А с вами был Красный Карлик, и если вам так же, как и мне, интересно все неизведанное, подписывайтесь и смотрите мои видео в ТикТок-канале Красный Карлик. Не прощаюсь.
20: Радио Лента. 15:57 АМ. Согласно древним сагам, рунические надписи обладали магической силой. С их помощью можно было предсказывать будущее, защищать человека от несчастий, наделять предметы различными качествами или записывать заклинания. Что они предскажут нам на новый день? Расскажет астролог и нумеролог, легендарная ясновидящая Екатерина. На радио Лента отвечают руны.
4: Руна дня на 20 августа. Давайте спросим у рун, чего же нам стоит ожидать в этот день, какую энергию и совет они нам зададут. Итак, выпала руна Ингус. Но этот день несет в себе энергию завершения и начала нового этапа. Ингус – это руна плодородия, это сила созидания, творчества, переход на качественно иной уровень. И она словно говорит: время собирать плоды. И если вы долгое время прикладывали усилия в каком-то деле, то в этот день можно увидеть первые результаты. Это день, чтобы как бы почувствовать освобождение от старого и открыть движение вперед. В работе Ингус сулит благоприятное завершение каких-то проектов, этапов. Может быть, отчет сдадите. Может быть, какой-то временный этап завершится, который тянулось долгое время. И, возможно, получится закрыть важный вопрос, договориться с коллегами. Может, подписать документы или, наконец-то, получить заслуженное признание, а то и повышение. Вот всякое может быть. Это для тех, кто ищет работу. Ингус еще несет в себе шанс встретить какое-то классное предложение, возможность, которая откроет новые горизонты. Финансово день также может быть удачным, особенно если речь идет о возврате долгов или получении вознаграждения за труды. В отношениях ингус всегда символизирует обновление и гармонию. В семейной паре это время укрепления вашего союза, возможного решения старых конфликтов или перехода к новому уровню доверия или в быту. То есть, может быть, вы встречались и захотите жить вместе. Или, может быть, вы уже женаты давно и захотите обвенчаться. Ну, всякое может быть. Это переход на качественно новый уровень. Для одиноких ингус может принести встречу с человеком, который сыграет важную роль в будущем. Эта руна несет энергию рода, продолжение, поэтому влюбленным она сулит развитие отношений и даже мысли о создании семьи, например. А кто-то может и забеременеет в этот день. По здоровью ингус указывает на процесс восстановления. Это точно благоприятный день для

0: Радіолента. Цифра дня.
1: Как минимум 35 российских регионов официально подняли цены на проезд в общественном транспорте из-за дефицита топлива. В среднем проезд подорожал на 15%. Тем временем цены на бензин всего за месяц поднялись на 6%, а перекупщики продают топливо в 2,5 раза дороже, чем заправочные станции.
0: Радиолента. 15:57 АМ. Радиолента. Прямая речь.
2: Дизайнер Артемий Лебедев дал несколько дельных советов. Как при зарплате в 60 тысяч рублей прожить на 30 тысяч?
3: Если вы живете на 60 тысяч рублей в месяц, это абсолютно нормально, в этом нет ничего плохого. Единственное, что никогда, если ваша зарплата 60 тысяч рублей в месяц, никогда не тратьте в месяц 60 тысяч рублей. Тратьте половину от этой суммы, остальное просто откладывайте. Живите по средствам. Это единственный совет, который можно дать. На 30 тысяч рублей прекрасно можно прожить, и в крайнем случае можно есть одни дошираки с сосисками или с тушенкой, или можно что-то еще придумать. Есть куча мест, где бесплатно кормят. Можете пойти в техникум, там у вас будет какая-нибудь столовая, где будут за 2 копейки вас отоваривать. Ничего страшного в этом нет, это тоже абсолютно нормально. Найдите себе работу по вашему темпераменту, зарабатывайте столько денег, сколько получается, и никогда не тратьте все эти деньги. Всегда оставляйте, откладывайте и так далее. Если вы вдруг увидели, о, а есть телевизор еще больше, а есть 100 дюймов диагонали, а есть 200 дюймов диагонали, а я хочу купить себе кинотеатр. Нет, я хочу себе купить сеть кинотеатров, потому что мне уже недостаточно одного экрана. Эта стратегия в никуда, она в тупик. Потому что если у вас не хватает денег на смартфон с большим экраном, купите себе кнопочный телефон и живите в соответствии с тем, сколько вы сегодня можете себе позволить. Это единственное, что я могу посоветовать, это единственное, что работает, и это единственное, что позволит вам не переживать о том, что происходит вокруг в мире. Удачи!
0: На радио «Лента» все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Балтийский дневник.
4: Дефицит топлива. Вторая серия. В Москве и десятках других регионов бензина снова нет. Когда самый западный регион накроет вторая волна топливного голода? Беднее всех. Более 80% жителей Калининградской области получают зарплату ниже средней по России. Куда уходят деньги налогоплательщиков? Калининградское правительство закупает канцтовары со своей символикой на 1 миллион 125 тысяч рублей. У богатых свои причуды. Итак, на фоне все более частых ударов ВСУ по НПЗ в России набирает обороты новая волна топливного кризиса. Очереди вновь растут, заправки закрываются, а возвращаются ограничения на покупку бензина в одни руки. Более чем 70% АЗС в десятках регионов остались вовсе без топлива. Сейчас заправиться можно лишь на каждой третьей заправке в стране. В приложении «Где-бенз» сообщают, что доступность топлива рухнула с 41% до 28%. Показательно, что в Москве и Питере, которые еще несколько недель назад считались оазисами топливного благополучия, на АЗС появились лимиты на продажу. Водители штурмуют заправки, а бензин становится роскошью покруче отдыха на Балтике.
5: 6 утра, Москва. Сейчас буду пробовать заправиться. Вчера не смог.
6: Ну что, новый виток топливного кризиса. Даже в Москве нету бензина. Вот время 5 утра. Я уже где-то с 3:30 ночи езжу по всем заправкам. Уже проехал 15-20 заправок. Нигде бензина нету, везде сухо.
4: Ну а те, кому все же удается найти бензин, пребывают в шоке от космических ценников и жалуются на его плохое качество и, как следствие, постоянные поломки машин. Как известно, чтобы избежать дефицита, правительство снизило требования к качеству горючего. В итоге рынок – тьма неэкологичного топлива.
7: «Газпром засрат, или идите, народ обкрадывает, пи***. 140 рублей, жлобы вонючие, чтоб вы обосрались и бумажки не было».
8: Я просто в ахере, но я типа не думала, что ты заправляешь тачку, и у тебя сразу же тачка ломается после заправки. Это как вообще?
9: Сегодня заправились дистопливом на заправке «Лукойл». Полный бак, буквально проехал 15 километров, и машина встала. Не заводится, вызвали эвакуатор.
4: Чиновники из Минэнерго признают проблемы, хотя еще недавно обещали полную стабильность. До недавно и сам губернатор Беспрозванных заявлял, что запасов в регионе предостаточно и что Калининградская область на особенном счету у Москвы по поставкам бензина и дизеля. Но мы-то помним, во что обернулись заверения властей о контроле над ситуацией в конце июня и как регион трясло от дефицита.

0: горючего и километровых очередей на заправках. Бензиновый коллапс может обостриться осенью и причем еще сильнее, полагает экономист Николай Корженевский.
1: Все указывает на то, что часть автопарка просто не может переваривать то, что в нее заливают. И все-таки идет война. Непонятно, что и производиться будет тоже. То есть, что будут смешивать и в каком объеме. Дальше следующий тест в сентябре. Сейчас в августе народ в отпусках и может ездить чуть меньше по как бы объективным причинам. Может просто отказаться от поездок. А дальше спрос вот конечный, потребительский, вернется в полную силу. И посмотрим, в скольких регионах тогда не будет хватать бензина.
0: Источники издания «Коммерсант» также предрекают новый пик топливного кризиса в сентябре. Тогда сойдутся два фактора. Плановый ремонт на нефтеперерабатывающих заводах, разрушенных украинскими атаками, и снижение поставок из Беларуси. Так что, несмотря на пока относительное бензиновое затишье в Калининградской области, не лишним будет заблаговременно запастись горючим, дабы снова не наступить на те же грабли. Кроме того, есть и еще одна плохая новость. По словам экспертов, вслед за бензиновым голодом калининградцев может ждать всплеск продовольственной инфляции. Хотя куда уж больше, у нас цены и так гораздо выше, чем на большой земле. А вот с зарплатами все наоборот.
2: Более 80% калининградцев получают зарплату ниже средней по стране, которая сейчас официально оценивается в 108 тысяч рублей. Еще печальнее с действительно высокими зарплатами. Более 200 тысяч рублей в регионе получают только 3% жителей. По данным РИА Новости, Калининградская область заняла только 54-е место из 85 в рейтинге российских регионов по уровню зарплат. Лидерами рейтинга являются регионы с северными надбавками и высокодоходной добывающей промышленностью, а также крупные финансовые центры. Это Ямало-Ненецкий автономный округ, Магаданская область, Чукотский, Ненецкий и Ханты-Мансийский автономные округа и, разумеется, Москва и Санкт-Петербург. Добавим, что в апреле официальное статистическое ведомство исчисляло среднюю начисленную зарплату в Калининградской области в 84 тысячи рублей, что после вычета налогов означает 73 тысячи.
0: Словом, все как всегда. Полюса между богатыми и бедными продолжают расходиться в противоположные стороны. И вот наглядный пример. Действующие депутаты и кандидаты от «Единой России» в Калининградской области задекларировали почти 2 миллиарда рублей.
3: Самый большой доход за год среди депутатов ЗАГС Собрания задекларировал Сергей Лютаревич – 336 миллионов рублей. У Евгения Морозова – 206 миллионов. У Евгения Верхолаза – 101 миллион. Годовой доход Юрия Самородова, согласно декларации, 58 миллионов рублей. Всего 15 единороссов из опубликованного списка получили за год около 800 миллионов рублей.
0: Но абсолютным рекордсменом по праву считается депутат Горсовета Павел Макаров. Его доход за 2025 год составил 1 130 000 000 рублей, а на банковских счетах накопилось еще 729 миллионов. И что самое интересное, миллиардер даже не постеснялся получать компенсационные выплаты, как депутат Горсовета Калининграда. Заметим, что вместе эта группа действующих депутатов и кандидатов от «Единой России» задекларировала почти 2 миллиарда рублей доходов. И все это на фоне избирателей, большая часть которых привыкла жить скромно и экономить. Подтверждают это и очередные циферки от аналитиков.
4: В этом году россияне чаще всего жалуются в интернете на бедность и высокие цены. К такому выводу пришли аналитики компании «Пресс Индекс», изучив комментарии пользователей в чатах, соцсетях, видеохостингах и мессенджерах, включая Telegram, YouTube, RuTube, ВКонтакте, Макс, Дзен и ТикТок. Согласно полученным данным, почти половина, 46% всех негативных высказываний россиян связаны с нехваткой денег. Самым распространенным выражением в 2026 году стала фраза «от зарплаты до зарплаты». Ее использовали 588 тысяч раз. Далее следует «работать за копейки» – 202 тысячи раз. И «цены космос». Эта фраза употреблялась 150 тысяч раз.
0: Жители Калининградской области тоже часто жалуются на низкие доходы и несоответствие зарплат росту цен. Согласно Калининградстату, порядка 44% работающих граждан довольны своим заработком, когда, как остальные, испытывают недовольство или стресс из-за финансовой нагрузки. При этом чиновники на жизнь, похоже, совсем не жалуются и используют бюджетные деньги как заблагорассудится, например, на закупку дорогой канцелярии.
5: Правительство Калининградской области планирует заказать изготовление фирменных канцелярских принадлежностей со своей символикой. Анонс соответствующей закупки опубликован на сайте регионального центра торгов. Согласно перечню товаров, чиновникам требуются брендированные ручки, чернографитные и механические карандаши, блокноты, блоки для записей, фирменные коробки и пакеты. Также в списке указаны и ежедневники в темно-синем гибком переплете, а самый дорогой из них выполнен из натуральной кожи и стоит 3200 рублей за штуку. Помимо этого власти заказывают папки для документов, максимальная стоимость одной из которых составляет 19 200 рублей. Общая стоимость запланированного контракта составляет 1 125 000 рублей. Все финансирование закупки предусмотрено на 2026 год.
0: Словом, вместо того, чтобы направить средства хотя бы на ремонт дорог, больниц, аварийных домов и замену дряхлых коммунальных сетей, региональное правительство тратит 1 000 000 рублей налогоплательщиков на брендированные канцелярские принадлежности. Как говорится, гулять так гулять. На этом пока все, а больше новостей ищите в нашем ТикТок-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
6: Радиолента. Балтийский лоцман.
7: Всем привет! С вами Балтийский лоцман. У НАТО уже готов план войны на Балтике. В нем расписано, что Альянс будет уничтожать в первые часы, где создаст зону для боевых дронов и по каким объектам может ударить в глубине России. О плане рассказала немецкая газета «Бильд» со ссылкой на свои источники. Они утверждают, что НАТО разработала новую концепцию сухопутной войны на случай, если Москва попробует устроить что-то в Литве, Латвии или Эстонии. Предполагаемый сценарий предусматривает, что боевые действия практически сразу перейдут на российскую территорию. А сам план состоит из трех этапов. Первый. Остановить российские ракеты, беспилотники и авиацию. Если начинается большая война, никто не станет просто ждать, пока ракеты долетят до Вильнюса, Риги или Таллина. Их будут сбивать в воздухе, а одновременно постараются уничтожить то, откуда их запускают. Пусковые установки, аэродромы, склады, радары и системы ПВО. Логика простая. Если из дома по вам стреляют, можно ловить пули возле собственного забора, а можно попытаться выбить оружие из рук стрелка. На военном языке это называется подавлением угрозы. И одним из первых российских регионов, который окажется внутри такого конфликта, станет Калининградская область. Здесь размещены силы Балтийского флота, военные аэродромы, ракетные подразделения, радары. То, что в мирное время никто не замечает, но в случае большой войны те же объекты превращаются в цели. А если ПВО подавлено, то атаковать становится гораздо проще. Поэтому первые часы войны – это борьба за возможность видеть, стрелять и летать. Именно здесь особенно хорошо заметно, как изменилась ситуация за последние годы. Нам объясняли, что война отодвинет НАТО от российских границ и сделает страну безопаснее. В результате Финляндия и Швеция вступили в альянс, хотя не планировали. Балтийское море почти полностью окружено странами НАТО, а Польша строит укрепления и закупает оружие. Теперь западные военные еще и готовят сценарии уничтожения российских объектов. Странное получилось отдаление НАТО. Альянс вроде бы отодвигали, а он оказался еще ближе. Но вернемся к плану. Второй этап – создать вдоль границы автономную зону боевых действий. Звучит сложно, но идея понятная. Представьте широкую полосу земли, где постоянно работают беспилотники, камеры, датчики и наземные машины без экипажей. Вместо сплошной стены из солдат появляется стена из электроники. В воздухе дроны, на земле роботы, в лесах камеры и датчики движения. Задача такой зоны – заранее заметить наступление, замедлить его и заставить войска двигаться туда, где их уже ждут. Это не фантастика. Добро пожаловать в современную войну. Конечно, люди все еще нужны. Только теперь они не сидят в танке, а сидят в офисе за компьютером или держат в руках джойстик. Но мы отвлеклись. Третий этап – Удары по снабжению российских войск. Армия не может долго воевать только за счет того, что солдаты принесли с собой. Технике нужно топливо, артиллерии и снаряды, людям еда, лекарства и подкрепление. Все это перевозят по дорогам и железнодорожным путям, хранят на складах и распределяют через крупные узлы. Если уничтожить один танк, армия потеряет один танк. Если разрушить дорогу или станцию, по которой доставляют топливо, без движения могут остаться десятки машин. Поэтому целями становятся абсолютно все мосты, железнодорожные узлы, склады и ремонтные базы. Причем такие объекты могут находиться далеко от границы. Именно поэтому современная война не помещается в аккуратную полосу на карте. Фронт находится в одном месте, а ракеты прилетают за сотни километров от него. И в этом главный урок для калининградцев. Даже высокоточное оружие не создает вокруг военного объекта волшебный купол. Ракету могут сбить, обломки падают вниз, наведение может ошибиться, а ударная волна не спрашивает паспорт и политические взгляды. Поэтому разговоры о прямой войне с НАТО звучат бодро только в телевизионной студии. Там можно двигать стрелки по карте и обещать дойти куда угодно. На настоящей карте между военными значками находятся здания с обычными людьми. А теперь главное, а можно ли доверять каким-то газетам? И да, и нет. Пока одна сторона официально не объявит войну другой стороне, все мнения и прогнозы остаются мнениями и прогнозами. Но одно можно сказать точно. Описанная логика соответствует тому, как крупные армии готовятся к возможному конфликту. Было бы гораздо удивительнее узнать, что у НАТО нет плана на случай нападения на своих членов. Как было бы странно обнаружить, что у российского генштаба нет сценария войны с НАТО. Военные заранее рассчитывают худшие варианты. Где могут наступать войска, какие дороги использовать, сколько времени займет переброска подкреплений, какие объекты защищать и какие уничтожать у противника. Самое опасное здесь не планы как таковые. Опаснее то, что обе стороны все лучше готовы к конфликту и все меньше доверяют друг другу. В такой обстановке достаточно ошибки. Неопознанный беспилотник пересек границу. Радар показал приближающуюся цель. Один командир решил, что начинается атака. Другой увидел подготовку ответного удара и тоже решил не ждать. На бумаге всегда есть время позвонить и разобраться. В реальности решение иногда приходится принимать за минуты. Так что вопрос не в том, нападет ли НАТО завтра. Доказательств такого решения нет. Вопрос в другом. Если специальная военная операция должна была сделать Россию безопаснее, почему спустя несколько лет границы укреплены сильнее, две новые страны вступили в НАТО, а западные военные готовят сценарии ударов по российской территории? И сколько еще шагов осталось между картой на столе и настоящими взрывами? Подписывайтесь на социальные сети Балтийского лоцмана и услышимся в новом разборе полетов.
6: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. У вас, как и у многих, накипело? На заправках нет бензина или есть, но очередь невозможно выстоять, или его отпускают только по блату, или его цена улетает в космос? На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес. Нет электричества или воды, и непонятно, когда будет и кто за это отвечает. Нет мобильного интернета, невозможно связаться с близкими, или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. Присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипело». Давайте вместе отстаивать справедливость.
8: Какие главные новости сегодня обсуждают россияне? О чем говорят чиновники и политики? На что жалуются простые граждане? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15.57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
9: День мобилизации. В особой экономической зоне Алабуга в Татарстане провели военное собрание. Работать теперь будут за бронь вместо зарплаты? Как сообщают местные телеграм-каналы, на этой неделе в особой экономической зоне Алабуга в Татарстане, где налажено масштабное производство дронов, провели совещание на тему предстоящей мобилизации с участием руководителей инженерного отдела и отдела кадров, а также других сотрудников руководящего и среднего звена. По словам очевидца, присутствовавшего на совещании, там объявили, что после сентября уже точно будет мобилизация.
10: Предприятию выслали инструкцию с порядком действий при мобилизационных мероприятиях. Сотрудникам с бронью прямым текстом заявили: «Будете работать не за зарплату, а за то, чтобы не уехать в окоп».
9: По некоторой информации, главная кадровичка сообщила собравшимся, что аналогичные инструкции, как проводить мобилизационные мероприятия, уже получили все отделы кадров крупных предприятий с государственным участием. Методичка содержит предписания, как правильно взаимодействовать с военкоматами, в каком порядке отправлять сотрудников на фронт и прочее. В эфире у военного обозревателя Павла Иванова капитан третьего ранга Максим Климов высказал мнение, что мобилизация неизбежна.
11: Сейчас все идет, вот что бы там ни верещали, все идет к грядущей мобилизации. Тема действительно больная. Для общества оно осознало и масштабы потерь и прочее. А тут возникает вопрос с точки зрения ДПТ. А простите, а почему у вас не хватает личного состава? А давайте-ка разберемся, почему потери такие.
9: По словам Климова, объявление мобилизации взорвет страну. Он считает, что у общества в таком случае возникнут вопросы о реальном количестве потерь, которое Минобороны не озвучивает уже 4 года.
11: Именно реально посчитаем, какие реальные потери, сколько составляет и так далее. Потому что если вопрос поставить в такой плоскости, на уровне именно государственных структур топовых, на уровне, условно говоря, Олимпа, тут возникает вопрос, вы что, охерели мобилизацию в таких условиях проводить? Потому что это просто взорвет страну. Просто-напросто.
12: Ну, поэтому они это и не делают, да.
11: И, соответственно, возникает вопрос. Наверное, воевать-то надо как-то иначе. Не пытаться заткнуть вот эти вот дыры мясом, человеческими жизнями.
9: Ранее в СМИ появилась информация о том, что в России возникли трудности с набором контрактников. В Москве, например, поток новобранцев обвалился на треть. На этом фоне в обществе нарастает уровень мобилизационного страха, отмечают социологи. По их словам, обеспокоенность граждан можно понять, ведь ранее власти отрицали и частичную мобилизацию, которую в итоге объявили осенью 2022 года. Ситуация может повториться, только на этот раз мобилизация будет скрытой, говорит глава проекта «Гражданин армия права» Сергей Кривенко.
13: Вот большое подозрение, что люди будут получать повестки на сборы, а их будут убеждать или как-то обманывать и заключать с ними контракт на военную службу и уже направлять войска. Такая скрытая мобилизация возможна.
9: Без мобилизации Россия не сможет провести какую-либо масштабную наступательную операцию на Украине, считают эксперты. По их словам, новая волна мобилизации может начаться в октябре, после того, как пройдут выборы в Госдуму. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радиолента.
6: Радиолента. Прямая речь.
14: Директор Ассоциации развивающихся регионов России Александр Смекалин о том, что искусственный интеллект не оставит людей без работы, но потребует повышения квалификации.
15: Очень много сейчас идет информации в средствах массовой информации и так далее. То, что IT-компании сокращают огромное количество разработчиков, искусственный интеллект их заменяет. Там Сбербанк говорил о том, что повышает эффективность и так далее. Я общался с собственниками, учредителями, инициаторами многих IT-компаний. Да, есть замены. Но вот многие компании говорят о том, что мы не сокращаем людей, мы меняем качество. Мы человек, который там работает в IT-компании, который раньше писал код, который понимает, как работать с искусственным интеллектом, ему же тоже надо ставить задачи. Ему нужно ставить задачи, его нужно перепроверять, потому что уровень искусственного интеллекта пока еще далеко не безупречен, да, и есть очень много ошибок, которые порой могут быть там, и, ну, можно громко скажем, фатальными, да, вот для тех или иных там направлений, компаний, для тех или иных масштабов. Вот, поэтому человек, который хочет развиваться, который может развиваться, он всегда пригодится. И вот был там конкретный пример, говорит, при появлении искусственного интеллекта, говорит, мы не сокращаем людей, мы их переучиваем, мы их перенаправляем, мы меняем задачу.
16: Главные новости дня.
9: Москва в темноте. Электричество пропало сразу в нескольких районах столицы. Интернета тоже нет. Отключение электричества произошло в нескольких районах Москвы, в том числе в Хамовниках, сообщают местные жители. Как написал канал Шаболовка-Даниловский Замоскворечье, на Ленинском проспекте отключились светофоры. Частично был обесточен торговый центр Гагаринский, около него образовалась пробка из трамваев. Также частично электричество пропало на станции метро Октябрьская, сообщили очевидцы. По неподтвержденным данным, произошла авария на трансформаторной подстанции. При этом пользователи сообщали о сбое в работе интернета. Не открывались маркетплейсы, соцсети, мессенджеры, Steam, Discord и другие сервисы. Как рассказали в доменном регистраторе Rec.ru, сбой в работе Рунета вызван перебоями в подаче электроэнергии на крупном узле связи. Электричество все чаще отключается в разных регионах России. Власти приграничных с Украиной областей объясняют это ударами беспилотников. Но проблемы со светом и теплом наблюдают даже далеко от границы. На это, в частности, жаловались жители Новосибирска.
17: Но представляете, вот остаться без электричества, когда все на электричестве. Вы что думали? По курортам катались? А менять бы кто? Начал бы линии электропередач? А никто.
9: До этого на проблемы с электричеством и водоснабжением жаловались жители Челябинской области. В городе Карабаш даже возбудили уголовное дело о халатности. Местные жители жалуются, что изношенную коммунальную инфраструктуру никто не ремонтирует.
18: Это чисто просто халатность начальника, который не проконтролировал, где-то прогуляли.
19: Все на авось, как ребята говорят, которые восстанавливали. У вас в подвалах страшно дотронуться до трубы, до кранов. Все, все ржавое, все течет.
20: Ну, то, что эти трубы центральные менять надо, весь город знает. 40 лет назад положили, сгнили, надо менять все.
21: У нас и раньше были аварии, и без конца воду отключают, и без конца горячей воды нету. У нас плохо эта система работает. И вообще надо, наверное, подумать. Может быть, управляющих кое-каких заменить. Но то, что они нерационально используют средства, которые поступают, это точно.
9: Причина большого количества коммунальных аварий в тотальном недофинансировании сферы ЖКХ. Ведь вместо социальной сферы большинство денег из федерального бюджета уходит на СВО, говорит экономист Александр Савченко.
22: Треть бюджета страны идет на войну. Такого в других странах просто быть не может. Вот. И, конечно, чтобы финансировать войну, а забирают частично у других отраслей социальных прежде всего.
9: Кроме дискомфорта, из-за износа ЖКХ люди получают увечья и даже погибают. В частности, в Обнинске, Калужской области, у пожилого мужчины в душе из крана внезапно пошел кипяток. Он погиб от ожогов. Еще более 20 человек в городе получили ожоги из-за неисправного водопровода. При этом в прошлом году на попытки захватить Украину потратили более 11 триллионов рублей. Этих денег хватило бы на полное обновление коммуникации, отмечают эксперты. По их словам, ремонт частично финансируют за счет роста коммунальных тарифов, но их хватает только на латание дыр. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале Лента Россия. Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
16: Радио Лента. Прямая речь.
14: Президент издательской группы «Эксмо» АСТ Олег Новиков о том, что компания не выпустила несколько десятков книг после проверок на соответствие российскому законодательству.
1: Ну, такой вот четкой статистики нету. Я знаю, что у нас там порядка 20 тысяч экспертиз внутренних было проведено после и порядка 600 внешних экспертиз мы заказывали экспертам. Ну, и случаи, наверное, там несколько десятков книг, которые по каким-то причинам или нельзя было доработать, или автор отказался это делать, ну, или иностранные правообладатели не согласились с нами. Ну, речь идет на десятки.
2: Не сотни, десятки.
1: Все-таки. Книг. Другое дело, что каждая книга, она нам и особенно тяжело бывает расставаться, когда процесс подготовки книги, он занял достаточно большой объем ресурсов. Были какие-то обязательства перед автором, но, опять же, и в отсутствие четких критериев порой приходится, к сожалению, перестраховываться. Особенно сейчас, после тех случаев, о которых мы с вами говорили, редактор стал нести персональную ответственность за тот текст, с которым он работает и который он рекомендует.
16: На радио «Лента» «Потеря дня».
3: После масштабной атаки украинских беспилотников по Подмосковью загорелся Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения в микрорайоне Климовск в Подольске. Предприятие являлось одним из ключевых поставщиков фронта и специализировалось на разработке стрелкового оружия, боевой экипировки и боеприпасов.
16: Радио «Лента», 15:57 АМ. Далее в эфире. Необычные взгляды на события дня, высказывания влиятельных людей и разбор ситуаций от первоисточников. Прямо сейчас на Радио «Лента» самые важные высказывания дня.
23: Инструктор учебного центра по направлению беспилотных летательных аппаратов с позывным «Кай» о том, как украинские беспилотники превращают дорогу на Крым в смертельно опасное путешествие.
24: Набирает обороты тема по дронам. Кто-то их называет «Марсианин» второй модели, кто-то их называет «Хорнет». «Хорнет», наверное, более правильное, так как разработка изначально это американская, и Украина уже, скажем так, допиленная до того состояния, когда можно непосредственно уже в боевых действиях ее применять в текущих реалиях конфликта. Это сейчас, наверное, самая такая актуальная тема, да, именно по даже не дипстрайкам, не по дронам, которые вглубь тыла, например, там у нас недавно на Урал летало, а вот те, которые работают не в непосредственной близости от линии боевого соприкосновения, то есть на удалении 50-100 километров от линии фронта, и перерезают нам очень важные логистические сухопутные коридоры в Крым, например. А вот в частности, да, у нас трасса Мариуполь-Крым сейчас очень активно атакуется как раз с применением вот этих... Пока что... Атакуются в основном военные цели, то есть это Уралы, КамАЗы, большие машины, да, военного назначения, но недалека перспектива, когда будет атаковаться все подряд, и противник к этому идет, это им декларируется напрямую, то, что не будет вообще никакой жизни на этой дороге. Сегодня будут атаковать Урал, и завтра уже, вот я думаю, этим летом мы увидим поражение гражданских целей именно массово, целенаправленно. Так что передвижение в Крым по вот этой трассе Новороссия, да, кажется, она называется, это мероприятие очень опасное. Если вы собираетесь ехать в Крым, ну, лучше воздержитесь от перемещения именно по такому коридору. Возьмем тот же Хорнет, да, насколько я помню, он до 200-300 километров в час может скорость развивать, так как это самолетный тип, да, он с хорошими двигателями может набирать любую скорость, которая скорость машины превышает на порядок. То есть уехать, если он уже на вас вышел, ни в коем случае не получится. Да, единственный У нас всегда так, подразделения, которые непосредственно на ОБС работают, мы не пытаемся уезжать от дронов никогда. То есть самое первое действие, что совершает водитель, это останавливает машину, далее все из машины в разные стороны разбегаются, чтобы, соответственно, у оператора дрона было, ну, как бы... Он не всех поразил сразу, во-первых. Во-вторых, он может по транспорту отработать, и личный состав таким образом выживет. Уехать от дрона практически всегда бессмысленно. Заметить дрон из машины крайне тяжело, особенно если у вас нету специальных средств радиоэлектронной разведки, даже банального дрон-детектора. То есть услышать вы его не сможете просто потому, что у вас двигатель в машине будет работать гораздо громче.
6: Радиолента. Прямая речь.
14: Фермер с Кубани о сложившейся ситуации на зерновом рынке и поиске путей выхода из нее.
0: От суеты до хуйни всего одна буква. Добрый день, друзья, на связи бородатый фермер. И в продолжение зернового вопроса. В Минсельхозе РФ возник такой вопрос, дилемма. Как наладить ситуацию с зерном, с рентабельностью его производства, а точнее с полным отсутствием рентабельности в этом году. Что же делать? Помогать перевозчикам? Помогать крупным трейдерам? Помогать еще кому-то? Это все нужно. Я не спорю, что помощь нужна всем. Но в первую очередь никто не думает, что нужно спуститься в самый низ, в самые низа, к нам, к производителям. И в первую очередь помочь нам. Потому что... Если мы бросим выращивать зерно, то на следующий год будет другой коллапс. Зерна просто не хватит для внутреннего рынка. А какой путь решения для этого вижу? Да нужно возместить хотя бы 2 рубля на килограмм зерна производителям. И в принципе уже можно будет выйти хотя бы в ноль и небольшой заработок для того, чтобы закупить семена, удобрения, ГСМ для посевной. А посевная, я вам напомню, начнется уже буквально через пару недель. В каких-то регионах через пару недель, в каких-то регионах через месяц. Но посевная уже на носу. И сейчас аграриям уже не за что закупать удобрения, семена и платить кредиты. Вот такие пути решения. Что же будет дальше, будем посмотреть.
6: У вас, как и у многих, накипело... На заправках нет бензина, или есть, но очередь невозможно выстоять, или его отпускают только по блату, или его цена улетает в космос. На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес. Нет электричества или воды, и непонятно, когда будет и кто за это отвечает. Нет мобильного интернета, невозможно связаться с близкими, или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно. Запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. Присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипела». Давайте вместе отстаивать справедливость. Очевидное, невероятное. На радио Лента.
2: Умные очки от Apple, разговоры о начале Третьей мировой и грандиозные планы по колонизации Марса звучат как заголовки новостей. Но нет, это предсказание из «Симпсонов». Да-да, именно этого мультсериала, который не перестает поражать своей способностью предсказывать будущее. Может ли популярное шоу, выходящее уже более 30 лет, заглядывать в завтрашний день? Или это всего лишь игра нашего воображения? Давайте разберемся в удивительных совпадениях от создателей сериала. Возьмем, к примеру, эпизод 2000 года, где Лиза Симпсон становится президентом, а ее предшественником оказывается никто иной, как Дональд Трамп. И вот 16 лет спустя Трамп действительно становится главой США. А теперь вспомним январь 2021 года. Камала Харрис вступает в должность вице-президента, одетая в фиолетовое пальто и жемчужное ожерелье. Но это же точь-в-точь, как Лиза Симпсон в том самом эпизоде. Эти детали, которые казались незначительными, неожиданными, вдруг оказались пророческими, и подобных случаев все больше. Теперь Симпсоны взялись за текущий год. В одном из эпизодов, показанных в феврале, представлено устройство, невероятно напоминающее Apple Vision Pro. Технологическая революция? Безусловно. Но вопрос в другом. Как они могли знать об этом еще в 2016-м, когда показали мистера Бёрнса с гарнитурой виртуальной реальности, которая поразительно напоминает якобы новый гаджет? Возможно, это не предсказание, и на самом деле компания просто украла дизайн из мультфильма, но сложно поверить в такое после других совпадений. Ну а впереди нас ждет еще больше. В этом году сериал предсказывает не только технологические прорывы, но и глобальные изменения, способные потрясти мир. Третья мировая война, экологические катастрофы, которые приведут к тому, что люди будут бороться не за власть, а за чистую воду. Вот что должно произойти, если верить сторонникам теории о пророчестве в мультфильме. Могли ли создатели шоу заглянуть в будущее? Или все это результат тонкого анализа мировых тенденций и удачи? Вопрос, к сожалению, остается открытым. А больше теорий слушайте в следующем выпуске «Очевидного и невероятного».
6: Радио «Лента». 15:57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. С нами делятся солдаты с передовой, сообщают военные корреспонденты, поступают свежие новости, а военный адвокат помогает разобраться в сложных вопросах. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на Радио «Лента». Солдатская почта.
4: Кладбище по блату. На фоне острого дефицита мест для могил военных теперь их можно будет купить на госуслугах. К декабрю там появится сервис по поиску и покупке мест на кладбище в 21 регионе. В электронном виде будут доступны 15 ритуальных госуслуг. На разработку проекта выделяется 295,5 миллионов рублей. Чиновники говорят, это сделает ритуальные услуги доступнее и прозрачнее. Однако участники похоронного рынка считают иначе.
5: Все равно придется идти на кладбище, где могут навязать погребение по завышенным ценам. Техническая сложность заключается в недостаточности и разрозненности данных.
4: Последние пару лет похороны во всех регионах страны превратились в дорогой рынок услуг. Цены снизить не помогают ни выделение новых участков под захоронение, ни льготы семьям СВО на погребение родственников. Причина в большом количестве потерь на фронте. Жители Краснотуринска, Свердловской области показали сотни новых солдатских могил.
7: Городок 43 тысячи человек. Одно из четырех или из пяти кладбищ. Новое кладбище только открыли. Вот они, одни флаги. Там вон дальше флаги тоже. Некоторые флаги уже снимают. Зачем они не снимают, не знаю. По обеим сторонам вон лежат могилочки.
4: Подобная ситуация во многих регионах России. В некоторых это настоящая проблема. Из-за дефицита мест родственники погибших вынуждены хоронить своих близких рядом с мусорниками и выгребными ямами. В приморском поселке Горнореченский на военном кладбище пасется стадо коров. Они в прямом смысле этого слова топчут могилы, но местные власти на это никак не реагируют.
8: Опять коровы на кладбище. Цветы на могилах едят.
4: Военные говорят, количество погибших растет с каждым днем. Вадим Мостов, боец 90-й танковой дивизии, попал в госпиталь после ранения. То, что он там увидел, повергло его в шок.
10: Много раненых, сейчас очень много. Целыми эшелонами везут в Москву людей. Много 300-х. Обстановка тяжелая, сейчас там на передке очень тяжело все. Так что неизвестно, когда закончится вся эта вещь, этот дом.
4: Поможет ли решить проблему с кладбищами цифровизация, пока непонятно. Родственники военных боятся, что услуги станут еще дороже и еще дефицитнее. Если у вас есть история, которую вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот канала «Лента России». Мы расскажем это всей стране.
6: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
11: Жизнь дороже денег. Гана потребовала от России прекратить вербовку ее граждан на СВО. Лавров уже ответил. Не секрет, что Минобороны вербует иностранцев на СВО, но все чаще эти пополнения армии наемниками из других стран оборачиваются скандалами. Глава МИД Ганы Сэмюэль Акудзето Аблаква на переговорах с Сергеем Лавровым потребовал разобраться с набором ганцев в российскую армию. По его словам, 62 гражданина Ганы погибли на СВО, еще 15 числятся пропавшими без вести.
12: В Украине погибли 62 гражданина Ганы. Еще 15 числятся пропавшими без вести.
11: Дипломат был настолько решительно настроен, что отрицать проблему уже было нецелесообразно. Сергей Лавров подтвердил, что граждане Ганы действительно заключали контракты с российским Минобороны. Однако объяснение главы МИДа получилось довольно неожиданным. По его версии, часть африканцев отправилась воевать за Россию из-за денег, а часть из солидарности с государством, которое когда-то помогало бороться с расизмом.
13: Кто-то из солидарности со страной, которая им тоже помогала бороться с расизмом, там кто-то по материальным финансовым соображениям.
11: Причем из ответа Лаврова выяснилась еще одна важная вещь. Гана не единственная страна, которая обратилась с подобным вопросом. Министр иностранных дел признал, что аналогичные запросы поступали и от других стран, и в Минобороны для их рассмотрения уже существует специальная структура.
13: Информация об условиях таких контрактов, она в открытом доступе на различных ресурсах находится. И давно уже мы объяснили, что это все находится под контролем Министерства обороны. От ряда других стран тоже были такие обращения. И в Министерстве обороны есть специальная структура, которая рассматривает, и я убежден, рассмотрит и дополнительные просьбы, которые поступили сегодня от ганских друзей.
11: То есть история явно вышла за рамки обращения насчет судьбы нескольких десятков граждан одной африканской страны. По словам дипломатов, сейчас для Москвы возникает неудобный вопрос. Если иностранцы действительно добровольно и осознанно подписывают контракты на СВО, почему их правительство одно за другим вынуждены вмешиваться и требовать от России разобраться с вербовкой? Тем более, что для Ганы это уже не абстрактная дипломатическая проблема. 62 погибших и 15 пропавших без вести. Это фактически 8 десятков семей, которые отправили родственника в Россию, а теперь пытаются понять, как он оказался на фронте на Украине. По словам эксперта-международника Дмитрия Соколова, Россия годами тщательно выстраивала образ друга Африки. Но когда африканские страны начинают получать сотни гробов и извещения о пропавших без вести, все усилия рушатся. Требования Ганы, Кении, ЮАР прекратить отлов их граждан – это серьезный удар по влиянию России на глобальном юге.
15: Когда правительству приходится вербовать людей в Гане или Кении, обманывая их обещанной работой охранников, это говорит об исчерпании внутреннего мобилизационного ресурса. Российские регионы больше не дают нужного количества добровольцев даже за огромные выплаты. Вербовка за границей стала единственным способом оттянуть новую волну мобилизации внутри страны.
11: После переговоров Сергей Лавров согласился работать над решением проблемы. По его словам, Москва обещает рассматривать все подобные обращения как можно скорее. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
6: Говорят военкоры.
17: Прячут под землю. Олег Тарев об украинской защите от ударов по энергетике.
25: Украина начала переход к строительству подземных объектов энергетической инфраструктуры. В Запорожье такие конструкции возводят на двух подстанциях для защиты от российских ударов, заявил глава областной военной администрации Иван Федоров. Ключевые трансформаторы также укрепляют бетонными сооружениями. Сейчас защищено более половины объектов. К зиме власти рассчитывают защитить все. Если украинцы закопают, забетонируют все трансформаторы, то отключения света у них зимой не будет. У нас закапывать трансформаторы в землю начинают точечно лишь в некоторых прифронтовых регионах. Блэкауты по Крыму, Запорожской и Херсонской области постоянные. Если не закопать трансформаторы, дальше будет хуже.
17: Баллистика купится на осень. Военкор Живов о украинских дальнобойных ракетах.
9: Гендиректор Firepoint Ирина Терех в интервью Reuters рассказала, что компания планирует первое боевое применение баллистической ракеты FP-7 в начале осени, а более крупной баллистической ракеты FP-9, которая, по ее словам, сможет достичь Москвы, в конце осени. Ракета FP-7 имеет ударный вариант, способный поражать наземные цели. Он прошел около 15 испытательных пусков и в настоящее время проходит сертификацию в Минобороны Украины, которая, как ожидается, займет еще 2-4 недели, говорится в публикации. Глава Firepoint Штиверман ранее заявил, что ключевым этапом остается испытание двигателя. После подтверждения управляемости и работы алгоритмов, ракета, по его словам, может быть испытана на территории России. Он также заявлял о намерении Киева создать к середине 2026 года баллистику дальностью до 850 километров и возможности удара по Москве 20-30 ракетами. По словам Олега Царева, Киев может готовить ракетный удар по Москве осенью. Он отмечает, что ракеты уже длительное время постепенно накапливаются на Украине и пока не используются. По его версии, цель – сформировать запас и нанести массовые удары.
17: «Ятаган в спину» – военкор, канал «Архангел спецназа» о турецких ракетах для Киева.
18: Турецкая позиция в отношении России и Украины – предмет регулярных насмешек и споров. Турки постоянно говорят о том, что стремятся к миру, но на самом деле продолжают снабжать противника. И теперь Турция продаст Украине 70 баллистических ракет «Атакамс» и 12 установок М-270. Об этом говорится в сообщениях Госдепартамента США. Сделка проходит процедуру согласования реэкспорта американского оружия через Конгресс США. Помимо 70 ракет и пусковых, Украина должна получить 2524 реактивных снарядов с кассетной боевой частью и 47 203-мм кассетных снарядов для самоходной артиллерийской установки 2С-7 «Пион». Причем «Атакмсы», по нашим данным, уже частично поставили на Украину. Сделать это из Турции посредством кучи балкеров и сухогрузов без особого труда и незаметно можно. Достаточно взглянуть на то, как активно ходят грузовые суда из Турции на Украину или в румынскую Констанцу. А передача ракет на фоне подготовки вооруженных сил Украины к активизации в осенний период становится все более заметной. Беспилотники украинская сторона накапливает. Ракеты «Фламинго» — то же самое. И про баллистику нельзя забывать. Будет горячо и непросто. Готовьтесь.
6: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
11: Заводы ВПК под прицелом. Дроны второй раз атаковали крупнейший завод по производству взрывчатки. Под удар попал и НПЗ в Уфе. Этой ночью неспокойно было сразу в двух крупных промышленных центрах России. В Дзержинске, Нижегородской области, под удар снова попал завод имени Свердлова. Это одно из крупнейших предприятий по производству взрывчатых веществ. А в Уфе после атаки беспилотников загорелась установка на нефтезаводе.
19: Беспилотники начали по ходу бомбить.
11: Для завода имени Свердлова это уже вторая атака с начала года. Предыдущая была 30 апреля. Предприятие работает непосредственно на ВПК, за что давно попало под санкции Украины, США, Евросоюза и Великобритании. Ночью жители Дзержинска сняли на видео густой дым над городом. Военный обозреватель Алексей Ковалев объясняет, зачем ВСУ повторно атаковали завод.
20: Здесь важен именно повторный характер удара. Это предприятие, связанное с производством взрывчатых веществ, то есть с цепочкой производства боеприпасов. И если к одной цели возвращаются снова, задача может заключаться не в разовом повреждении, а в том, чтобы постоянно срывать работу, заставлять останавливать отдельные участки и снова тратить время и ресурсы на восстановление.
11: Но на этом тяжелая ночь не ограничилась. В Уфе беспилотники снова добрались до нефтепереработки. Глава Башкортостана Ради Хабиров подтвердил, что после атаки вспыхнул пожар.
21: Предварительно попало в установку, которая находится в ремонте. Как всегда, любое падение перебивает трубы, есть небольшой ущерб.
11: Слово «небольшой» звучит довольно неоднозначно, поскольку только за август уфимский нефтехимический комплекс атаковали трижды, а до этого была серия атак в начале лета. На севере Уфы расположен огромный комплекс «Башнефти». Там работает сразу три предприятия с суммарной мощностью около 23,5 миллионов тонн нефти в год. Какой именно завод был поврежден этой ночью, власти не говорят. Экономист Сергей Хистанов обращает внимание, что для нефтепереработки проблема начинается тогда, когда завод не успевает закончить один ремонт, а уже получает новые повреждения.
1: Для НПЗ важен не только масштаб конкретного повреждения. Если предприятие вынуждено регулярно останавливать установки, проводить диагностику и ремонт, падает общий объем переработки. А когда такие проблемы одновременно возникают на нескольких заводах, это уже отражается на всей системе производства и поставок нефтепродуктов.
11: В Минобороны отчитались об успешно сбитых дронах и небольших повреждениях в регионах. Но сам факт, что завод имени Свердлова атакован второй раз, а уфимский нефтехимический комплекс уже несколько раз только за август, показывает другую проблему. Глубокий тыл уже окончательно перестал быть для стратегических предприятий гарантией безопасности. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
3: Говорят военкоры.
16: Теневой флот под прицелом. Военкор канал 2 «Майора» об ударах у Новороссийска.
22: Пожар вспыхнул на борту греческого «Балкера» «Анна С» в Черном море после атаки беспилотников. По данным Reuters, судно под флагом Либерии, владелец греческое «Нептун Трейдболк», атаковали 5 дронов примерно в 20 милях от порта за пределами территориальных вод. Экипаж из 21 человека эвакуирован. Все живы. Судно сильно повреждено огнем. Это уже второй случай за сутки. Накануне дрон ударил по танкеру «Скирос» греческого управления сразу после погрузки российской нефти на терминале Каспийского трубопроводного консорциума. Киев продолжает системно бить по судам у российских портов. Цель — сорвать экспорт нефти и зерна, взвинтить страховые ставки и запугать судовладельцев. Несмотря на договоренности с американцами не трогать Каспийский трубопроводный консорциум и нероссийские суда, удары идут, когда груз российский или судно просто рядом с нашими берегами. Пока защита акватории и противовоздушная оборона вокруг Новороссийска не будут усилены радикально, такие атаки будут повторяться.
16: Лондон и Турция наступают. Военкор «Котенок» о войне без объявления войны.
23: Великобритания делает то, о чем давно заявляла, а именно на 100% поддерживает Украину против этой незаконной войны. Если что, то это цитата нового премьер-министра Британии. Что это? Наглость, мягко говоря, неуважение и война без объявления войны. Все ясно и понятно, разжевано до мякотки. Никакие ноты протеста, вызовы послов, интервью, позы и томные взгляды тут не помогут. Это уже давно не действует. Это вчерашние и позавчерашние дни. А в мире над этим, увы, уже могут смеяться. Уважают только силу и конкретику. Акции, операции на тайном фронте, диверсии и точечные мероприятия. И разрыв дипотношений, и ответные действия. О чем я писал выше. Воевать, а не шмыгать носом туда-сюда. Мы словно боимся ввязываться в драку с Западом, а шакалы вокруг чутко улавливают подобные настроения. Вот уже турки вбрасывают планы о закрытии акватории Черного моря и готовятся перебросить Киеву партию ракет и прочего смертоносного груза. А мы словно подпрыгиваем, пытаясь заглянуть главтурку в глаза. Мы же партнеры, правда? Мы торгуем, мы надежны. А вот давайте еще вам атомных станций построим, да еще и с космическими скидками. Вся эта клоунада и импотенция продолжаются. Позорище, конечно.
16: Войны на истощение не получится. Военкор-канал «Записки ветерана» о ресурсах НАТО.
22: Затевая войну на истощение с Украиной, необходимо понимать, что мы начинаем войну на истощение не с Украиной, а со всем блоком НАТО, в который входят 32 государства. Именно исходя из этого необходимо исходить и отталкиваться от этого. Потому что, согласно данным Кильского института мировой экономики, 29 из 32 стран-членов НАТО предоставили Украине денежную помощь – военную, финансовую или гуманитарную. В программе по закупке американского оружия для Украины «Пурл» на декабрь 2025 года участвовала 21 страна. Генсек НАТО уточнял, что это более 2/3 от всех 32 членов Альянса. По данным Министерства финансов Украины и Кильского института, все 32 страны-члена НАТО в совокупности финансировали Украину в период с февраля 2022 по по январь 2025 года. Таким образом, в зависимости от критериев, речь идет как минимум о 21 стране, а максимальное число доходит до всех 32 членов Альянса. Очевидно, что одни мы после 4 лет войны и под давлением санкций их всех не истощим.
6: Радио «Лента». 15:57 АМ. На радио «Лента». Шок дня.
0: Руководство Wildberries предложило продавцам, которые потеряли деньги, взять кредиты, чтобы покрыть свои убытки. Ущерб от уничтожения центров оценивают минимум в 50 миллиардов рублей. Тем временем сотрудники Wildberries рассказали, что во время атаки их не выпускали с горящего склада в Электростале, что привело к большим жертвам.
6: Радио «Лента». 15:57 АМ. Радио «Лента». Прямая речь.
2: Житель Крыма, выехавший из Севастополя о том, что от Керченского моста и до самой Москвы бензина на автозаправочных станциях почти нет.
5: Выехал из Севастополя, доехал до моста, к сожалению, ни на одной заправке, и по дороге я не смог заправиться. Хотя я рассчитывал, что смогу заправиться. Это прям расстраивает, потому что топлива мало. И ребята в чате пишут, что по дороге до Краснодара тоже все неутешительно, нету топлива. Также говорят, что...

0: Краснодар. Топливо было и очереди 5-10 машин. Но надо сделать небольшой круг в 15-20 минут. Поэтому тоже лайфхак.
1: Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента» «Разбор дня».
2: Всем привет! В эфире «Разбор дня». Сегодня говорим о деньгах. О ваших деньгах. О том, почему десятки миллионов россиян прямо сейчас идут к банкомату, снимают наличные и несут их домой в конверт, в банку, под матрас. Каждый день из российских банков уходят 13-15 миллиардов рублей. Ни в кризис, ни после какого-то обвала, просто каждый день, методично и неостановимо. Почему? Это страх, здравый смысл или что-то большее? Сегодня разбираемся.
3: И начать этот разбор нужно с осознания чистого физического масштаба, потому что цифры здесь не просто говорят сами за себя, они кричат. Ну вот если взглянуть на 2025 год, объем наличных денег в обращении вырос на 1 триллион рублей.
2: Триллион. Это звучит как-то абстрактно, согласись. Огромная сумма, но тяжело представить.
3: Абсолютно. Но сейчас-то очевидно, что это был лишь разогрев, потому что 26-й год – это просто настоящий забег к банкоматам. Только за 1 апрель со счетов исчезло 600 миллиардов рублей.
2: Это же абсолютный рекорд со времен паники осени 22-го года.
3: Да, именно. И в итоге к маю наличная масса на руках у людей пробила колоссальную отметку в 20 триллионов рублей. Чтобы понимать масштаб, около 95 миллионов россиян хранят часть средств вне банковских счетов.
2: Подожди, 95 миллионов. Это же практически все дееспособное население страны.
3: Да, 100%. Снятие наличных перестало быть, привычкой каких-то отдельных скептиков. Это превратилось в массовый общенациональный финансовый паттерн.
2: Слушай, тут же напрашивается классическое объяснение, которое, постоянно звучит от всяких аналитиков. Мол, это просто региональная специфика, традиции. Ведь на юге России всегда любили рассчитываться из рук в руки, разве нет?
3: География действительно неоднородна, это правда. В Дагестане, например, 36% всех оплат проходят исключительно наличными.
2: А на севере, наоборот, все с картом.
3: Там доля кэша традиционно не превышает 80%. Но списывать это финансовое кровотечение исключительно на любовь южных регионов к бумажным деньгам, значит упускать самую суть.
2: Потому что есть один маркер, который ломает теорию вот этой региональной специфики – средний чек.
3: Вот именно. По всей России средняя сумма покупки за наличные выросла почти до 2000 рублей.
2: Это показатель того, что наличные стали основным инструментом для серьезных трат.
3: Теневой сектор распухает повсеместно. И последствия этого для банковской системы, они просто разрушительны. Банковскую систему же не зря называют кровеносной системой экономики. Деньги не должны лежать мертвым грузом в сейфах, они должны работать.
2: Тут стоит объяснить сам механизм. Как работает так называемый банковский мультипликатор? Если прям совсем просто, когда 100 рублей лежат на счету, банк оставляет небольшую часть в резерве, а остальные 90 выдает в виде кредита.
3: Угу, классическая схема.
2: Тот, кто взял кредит, покупает, скажем, дрель. Продавец дрели несет эти 90 рублей обратно в банк. Банк снова выдает их в кредит. Таким образом, первоначальные 100 рублей превращаются в 1000 рублей реальной экономической активности. Создаются рабочие места, платятся налоги, строятся заводы.
3: А теперь давай возьмем обратную ситуацию. 100 рублей лежат под матрасом. Все, они не работают. Они остаются просто куском бумаги с водяными знаками. И сейчас банковская система теряет по 13-15 миллиардов таких капель ликвидности каждый божий день. Мультипликатор работает в обратную сторону.
2: Причем раньше же существовал естественный круговорот. Человек снимал деньги в банкомате, шел в магазин, отдавал их кассиру, вечером приезжала инкассаторская машина, забирала выручку и возвращала купюры обратно в банковское хранилище.
3: Круг замыкался, да.
2: А сейчас этот цикл разорван намертво. Инкассация фиксирует исторические минимумы, купюры уходят из банкоматов и больше никогда не возвращаются в кассы легальных магазинов.
3: И тут возникает логичный вопрос. Деньги ведь не испаряются в воздухе. Если они не возвращаются через кассы, значит, они циркулируют в какой-то другой реальности. Кто их аккумулирует?

0: Почему легальный бизнес внезапно так сильно полюбил хруст купюр?
1: Ответ кроется в дате 1 января 2026 года. Налоговый шок. Правила игры для малого бизнеса были изменены настолько радикально, что это просто перевернуло весь ландшафт. Речь идет о пороге для применения упрощенной системы налогообложения, той самой УСН.
0: Да, до этого года планка, позволяющая работать без уплаты НДС, находилась на уровне 60 миллионов рублей годовой выручки. Для малого бизнеса это, ну, вполне комфортная сумма. Но с января ее обрушили ровно в 3 раза, до 20 миллионов.
1: Нужно пояснить, что такое 20 миллионов в год для бизнеса. Кажется, что цифра большая, но на самом деле это всего около 55 тысяч рублей выручки в день. Для небольшой автомастерской или там кафе на углу это смешные цифры. Они пробивают этот потолок за несколько месяцев.
0: И как только они его пробивают, на них падает НДС. Рентабельность такого малого бизнеса редко превышает 10-15%. Введение НДС – это не просто снижение прибыли. Для многих это означает уход в глубокий и безнадежный минус.
1: Это финансовый приговор, по сути. И первой реакцией стало массовое дробление бизнеса.
0: Классическая схема. Одно юридическое лицо внезапно превращается в 3 или 4 индивидуальных предприятия. Успешная кофейня вдруг делится. Барная стойка оформлена на одного человека, кухня на другого, а десерты на третьего. И все это только ради того, чтобы остаться ниже той самой отметки в 20 миллионов.
1: Но дробление – это лишь вершина айсберга, согласись? Попытка сохранить видимость легальности. Настоящая реакция – это агрессивный, тотальный уход в наличность. Достаточно пройти по улице, зайти в оптику, в строительный магазин. Везде лежат таблички «Скидка от 5 до 15% при оплате наличными».
0: Параллельно с этим происходит просто триумфальное возвращение серых зарплат. У индивидуальных предпринимателей доля зарплат в конвертах подскочила до пугающих 40%.
1: Но подожди, зарплата в конверте – это же огромный риск для самого работника. Соглашаясь на кэш, человек добровольно лишает себя пенсионных отчислений. Он отказывается от оплачиваемых больничных, от ипотеки нормальной. В случае увольнения он остается просто на улице. Почему люди массово на это идут?
0: Потому что это болезненный, но неизбежный компромисс. Легальная экономика стала слишком дорогой для выживания не только бизнеса, но и обычных граждан. Когда выбор стоит между тем, чтобы получить 50 тысяч белыми минус налоги или 70 тысяч черными прямо сейчас, большинство выбирает то, что позволяет купить еду сегодня, а не призрачную пенсию когда-то там.
1: Хорошо. Налоги отлично объясняют поведение предпринимателей и тех, кто на них работает. Но ведь банкоматы опустошают не только владельцы ларьков. В очередях за кэшем стоят инженеры, IT-специалисты, люди, которые работают в корпорациях и получают абсолютно прозрачную белую зарплату на карту. Зачем им снимать деньги?
0: О, и вот здесь начинается самое интересное. Страх перед технологиями. Опасение, что в любую секунду современная банковская карта превратится в бесполезный кусок пластика. Инфраструктурный паралич.
1: Россия стала мировым лидером по так называемым шатдаунам. Если вспомнить июль 2025 года, там был зафиксирован антирекорд. Почти 2100 случаев намеренного отключения мобильного интернета за месяц.
0: Да, для понимания контекста, 2100 отключений – это больше, чем во всем остальном мире вместе взятом за весь предыдущий год.
1: И официальная причина-то звучит предельно логично – защита стратегических объектов. Беспилотники часто используют гражданские сети для навигации. Чтобы их ослепить, просто опускают рубильник. Сигнал ЛТЕ глушится, интернет пропадает.
0: Но проблема в том, что современная экономика, ну, не может работать в офлайне. Терминал на кассе в супермаркете, банкомат, приложение такси – все это требует стабильного соединения с банковским сервером. Нет сигнала – нет транзакции.
1: В мае 26 года крупнейшие банки Москвы прямо рассылали клиентам предупреждение. Текст был примерно таким: «Готовьте наличные, возможно, перебои с безналичной оплатой».
0: Поразительная картина, да? Современный мегаполис, который всегда гордился своей передовой финтех-инфраструктурой, где можно было купить кофе лицом через биометрию, внезапно откатывается в эпоху бумажных денег.
1: И не из-за экономического краха, а просто потому, что глушится сигнал.
0: Точно. Цифры показывают, что 41% людей снимают наличные именно из-за этого риска остаться в магазине перед полной тележкой продуктов с неработающей картой.
1: Справедливости ради, государственные ведомства попытались решить эту проблему. Была предложена идея белого списка Минцифры. Суть в том, чтобы принудительно сохранять доступ к банковским приложениям даже во время тотального шатдауна.
0: Идея отличная, но реализация оказалась, мягко говоря, показательной. Изначально в этот белый список умудрились не включить крупнейший банк страны. Банк, который обслуживает сотни миллионов клиентов, просто остался за бортом.
1: Да, это был эпичный провал. А главная проблема кроется в технической архитектуре. Этот список имеет жесткие ограничения. Невозможно добавить туда абсолютно все шлюзы интернет-магазинов и миллионы маленьких терминалов в региональных маршрутках. В итоге вся эта цифровая инфраструктура оказывается хрупкой, как тонкое стекло.
0: В то время как обычная бумажная купюра в кармане работает всегда. Это единственная финансовая технология с абсолютной автономностью. Ей не нужен ни сервер, ни вышка связи, ни зарядка батареи.
1: Но давай представим ситуацию, где интернет все-таки есть. Терминал работает, связь идеальная. Однако доступ к деньгам все равно перекрывается. И перекрывает его не кто-то извне, а сам банк. Алгоритмы. С 1 января 2026 года вступили в силу новые правила контроля подозрительных операций. Это рамки пресловутого 115-го федерального закона.
0: Тут я сыграю роль адвоката дьявола. Во всем мире существуют антиотмывочные законы. Банки обязаны бороться с финансированием терроризма, с телефонными мошенниками. То, что алгоритмы выявляют подозрительную активность, это же стандартная мировая практика. Что в этом плохого?
1: Дьявол кроется в деталях. Критериев подозрительности теперь стало целых 12, и они поражают своей оторванностью от реальной жизни. Блокировка счета на двое суток без предупреждения грозит за перевод свыше 200 тысяч рублей новому лицу.
0: 200 тысяч рублей по нынешним ценам – это даже не роскошь, это просто хороший ноутбук.
1: Именно. Но есть правило еще абсурднее. Блокировка за перевод средств между своими же счетами в разных банках с последующей отправкой третьему лицу.
0: А вот тут нужно объяснить, как машина видит это нарушение. Почему перевод самому себе вызывает у алгоритма панику?
1: Потому что алгоритм обучен искать паттерны. Одно из классических правил отмывания денег – это так называемое наслоение. Деньги быстро перекидываются с одного счета на другой, чтобы запутать следы, а потом выводятся наружу. Машина не видит контекста.
0: То есть достаточно представить банальную ситуацию. Человек долго копил деньги на срочном депозите. Решил купить подержанный автомобиль. Он закрывает депозит, переводит деньги на свой карточный счет в другом банке, ну, потому что там лимиты удобнее, а затем отправляет их продавцу машины.
1: Для системы это красная тряпка. Классическая цепочка перевода между своими счетами с быстрым выводом. Алгоритм не думает. Он срабатывает автоматически. Счет блокируется мгновенно.
0: Сделка срывается. Человек остается без машины, без доступа к своим сбережениям и вынужден днями висеть на линии поддержки, доказывая, что он не террорист.
1: Да, и антиотмывочные законы превратились в инструмент ежедневной психологической пытки для абсолютно добросовестных людей. Люди устали доказывать свое право распоряжаться собственной зарплатой.
0: И параллельно с этим усложняется физический доступ к деньгам. Банки массово избавляются от банкоматов, их количество сократилось до 139 тысяч. Это на минуточку откат на уровень лета 2010 года.
1: И причина здесь сугубо прагматичная. Никакой теории заговора. Обслуживание банкоматной сети – это колоссальные затраты. Банкам просто невыгодно возиться с наличными. Им экономически целесообразнее, чтобы цифры оставались внутри их экосистем.
0: В итоге складывается идеальный шторм. Интернет может пропасть из-за беспилотников. Если он есть, перевод заблокирует алгоритм. А если пойти снять деньги, ближайший банкомат может оказаться демонтирован. Неудивительно, что люди снимают большие суммы заранее про запас.
1: Но все эти факторы – налоги, отключение связи, алгоритмы – это вопросы удобства и нервов. Но есть и еще один фактор – самый глубокий. Самый пугающий – это страх потерять все, призрак конфискации.
0: И у этого страха есть очень серьезный железобетонный фундамент, который обсуждается в самых высоких кабинетах.
1: 20 июня 2026 года.
2: выступления Зюганова. С трибуны звучит фраза, которая мгновенно вызывает шок. 130 триллионов рублей лежат на счетах граждан и предприятий, обогащают банкиров и не работают на нужды государства. Следом звучит призыв изъять их одним указом.
0: И хотя инициатива исходила не от правящей партии, она упала на невероятно подготовленную почву. Потому что все понимают математику происходящего. В государственном бюджете зияет гигантская, беспрецедентная дыра.
2: Дефицит бюджета только за первые 4 месяца достиг почти 6 триллионов рублей. Годовой план был превышен еще до наступления лета.
0: Доходы от нефти и газа рухнули на 38%, а расходы продолжают расти неконтролируемыми темпами. Фонд национального благосостояния тает на глазах.
2: И в этих условиях недавний призыв министра финансов не держать деньги под подушкой сработал с точностью да наоборот. В обществе любые уговоры чиновников отдать деньги в банк воспринимаются как сигнал тревоги.
0: И это не паранойя, это тяжелейшая историческая травма. Стоит вспомнить реформу Павлова в 91 году. Людям дали всего 3 дня на обмен купюр. Сбережения всей жизни превратились в резаную бумагу за одни выходные.
2: Затем был дефолт 98 года, крах пирамиды ГКО, заморозка счетов, а из более свежего – кипрский кризис 13 года, где депозиты просто принудительно конвертировали в акции проблемных банков. Стрижка доходила до 60%.
0: Институциональное доверие разрушено до основания, когда критически нужны средства на покрытие колоссального дефицита, те самые 130 триллионов рублей на счетах, выглядят слишком соблазнительно. Жестокая математика пустого бюджета в сознании людей всегда побеждает любые официальные гарантии.
2: Опровержение властей о том, что вклады граждан неприкосновенны, уже никого не успокаивают. Опыт подсказывает суровое правило. Самые громкие официальные опровержения всегда звучат ровно перед тем, как происходит финансовая катастрофа.
0: И знаешь, тут возникает невероятный парадокс. Пытаясь сделать каждый рубль подконтрольным, загоняя всех в абсолютно прозрачный цифровой мир, государственная машина своими же руками создает гигантского теневого двойника. Десятки миллионов людей прямо сейчас выстраивают параллельную, абсолютно невидимую для радаров финансовую реальность, живущую по своим законам. И до нее государство просто не сможет дотянуться. Чем сильнее давление сверху, тем прочнее становится эта теневая экономика.
2: Итак, мы разобрали картину целиком, и она не очень обнадеживающая. Люди уходят в наличные не потому, что они параноики или лудиты. Они уходят, потому что система дала им для этого достаточно причин. Отключение интернета, блокировки счетов, рост налогов, исторические травмы и политики, которые вслух произносят слово «конфискация». 13-15 миллиардов в день – это не просто цифра. Это голосование. Молчаливое, но предельно красноречивое. С вами был «Разбор дня». Берегите себя и свои деньги.
3: Радио Лента. 1557 АМ. У вас, как и у многих, накипело? На заправках нет бензина или есть, но очередь невозможно выстоять, или его отпускают только по блату, или его цена улетает в космос? На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес? Нет электричества или воды, и непонятно, когда будет и кто за это отвечает? Нет мобильного интернета, невозможно связаться с близкими? Или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. Присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипело». Давайте вместе отстаивать справедливость. На радио «Лента» все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Балтийский дневник.
4: Дефицит топлива. Вторая серия. В Москве и десятках других регионов бензина снова нет. Когда самый западный регион накроет вторая волна топливного голода? Беднее всех. Более 80% жителей Калининградской области получают зарплату ниже средней по России. Куда уходят деньги налогоплательщиков? Калининградское правительство закупает канцтовары со своей символикой на 1 миллион 125 тысяч рублей. У богатых свои причуды. Итак, на фоне все более частых ударов ВСУ по НПЗ в России набирает обороты новая волна топливного кризиса. Очереди вновь растут, заправки закрываются, а возвращаются ограничения на покупку бензина в одни руки. Более чем 70% АЗС в десятках регионов остались вовсе без топлива. Сейчас заправиться можно лишь на каждой третьей заправке в стране. В приложении «ГДБенз» сообщают, что доступность топлива рухнула с 41 до 28%. Показательно, что в Москве и Питере, которые еще несколько недель назад считались оазисами топливного благополучия, на АЗС появились лимиты на продажу. Водители штурмуют заправки, а бензин становится роскошью покруче отдыха на Балтике.
5: 6 утра, Москва. Сейчас буду пробовать заправиться. Вчера не смог.
6: Ну что, новый виток топливного кризиса. Даже в Москве нету бензина. Вот время 5 утра. Я уже где-то с 3:30 ночи езжу по всем заправкам. Уже проехал 15-20 заправок. Нигде бензина нету. Везде сухо.
4: Ну а те, кому все же удается найти бензин, пребывают в шоке от космических ценников и жалуются на его плохое качество и, как следствие, постоянные поломки машин. Как известно, чтобы избежать дефицита, правительство снизило требования к качеству горючего. В итоге рынок – тьма неэкологичного топлива.
7: «Газпром засрат, глядите, народ обкрадывает, 140 рублей, жлобы вонючие, чтобы вы обосрались и бумажки не было».
8: Я просто в ахере, но я типа не думала, что ты заправляешь тачку, и у тебя сразу же тачка ломается после заправки. Это как вообще?
9: Сегодня заправились дистопливом на заправке «Лукойл». Полный бак, буквально проехал 15 километров, и машина встала. Не заводится, вызвали эвакуатор.
4: Чиновники из Минэнерго признают проблемы, хотя еще недавно обещали полную стабильность. До недавно и сам губернатор Беспрозванных заявлял, что запасов в регионе предостаточно и что Калининградская область на особенном счету у Москвы по поставкам бензина и дизеля. Но мы-то помним, во что обернулись заверения властей о контроле над ситуацией в конце июня и как регион трясло от дефицита горючего и километровых очередей на заправках. Бензиновый коллапс может обостриться осенью и причем еще сильнее, полагает экономист Николай Корженевский.
10: Все указывает на то, что часть автопарка просто не может переваривать то, что в нее заливают. И все-таки идет война. Непонятно, что и производиться будет тоже. То есть, что будут смешивать и в каком объеме. Дальше следующий тест в сентябре. Сейчас в августе народ в отпусках и может ездить чуть меньше по объективным причинам. Может просто отказаться от поездок. А дальше спрос конечный, потребительский, вернется в полную силу. И посмотрим, в скольких регионах тогда не будет хватать бензина.
4: Источники издания «Коммерсант» также предрекают новый пик топливного кризиса в сентябре. Тогда сойдутся два фактора. Плановый ремонт на нефтеперерабатывающих заводах, разрушенных украинскими атаками, и снижение поставок из Беларуси. Так что, несмотря на пока относительное бензиновое затишье в Калининградской области, не лишним будет заблаговременно запастись горючим, дабы снова не наступить на те же грабли. Кроме того, есть и еще одна плохая новость. По словам экспертов, вслед за бензиновым голодом калининградцев может ждать всплеск продовольственной инфляции. Хотя куда уж больше, у нас цены и так гораздо выше, чем на большой земле. А вот с зарплатами все наоборот.
11: Более 80% калининградцев получают зарплату ниже средней по стране, которая сейчас официально оценивается в 108 тысяч рублей. Еще печальнее с действительно высокими зарплатами. Более 200 тысяч рублей в регионе получают только 3% жителей. По данным РИА Новости, Калининградская область заняла только 54-е место из 85 в рейтинге российских регионов по уровню зарплат. Лидерами рейтинга являются регионы с северными надбавками и высокодоходной добывающей промышленностью, а также крупные финансовые центры. Это Ямало-Ненецкий автономный округ, Магаданская область, Чукотский, Ненецкий и Ханты-Мансийский автономные округа и, разумеется, Москва и Санкт-Петербург. Добавим, что в апреле официальное статистическое ведомство исчисляло среднюю начисленную зарплату в Калининградской области 84 тысячи рублей, что после вычета налогов означает 73 тысячи.
4: Словом, все как всегда. Полюса между богатыми и бедными продолжают расходиться в противоположные стороны. И вот наглядный пример. Действующие депутаты и кандидаты от «Единой России» в Калининградской области задекларировали почти 2 миллиарда рублей.
12: Самый большой доход за год среди депутатов ЗАГС Собрания задекларировал Сергей Люторевич – 336 миллионов рублей. У Евгения Морозова – 206 миллионов. У Евгения Верхолаза – 101 миллион. Годовой доход Юрия Самородова, согласно декларации, 58 миллионов рублей. Всего 15 единороссов из опубликованного списка получили за год около 800 миллионов рублей.
4: Но абсолютным рекордсменом по праву считается депутат Горсовета Павел Макаров. Его доход за 2025 год составил 1 130 000 000 рублей, а на банковских счетах накопилось еще 729 миллионов. И что самое интересное, миллиардер даже не постеснялся получать компенсационные выплаты, как депутат Горсовета Калининграда. Заметим, что вместе эта группа действующих депутатов и кандидатов от «Единой России» задекларировала почти 2 миллиарда рублей доходов. И все это на фоне избирателей, большая часть которых привыкла жить скромно и экономить. Подтверждают это и очередные циферки от аналитиков.
13: В этом году россияне чаще всего жалуются в интернете на бедность и высокие цены. К такому выводу пришли аналитики компании «Пресс Индекс», изучив комментарии пользователей в чатах, соцсетях, видеохостингах и мессенджерах, включая Telegram, YouTube, RuTube, ВКонтакте, Max, Дзен и TikTok. Согласно полученным данным, почти половина, 46% всех негативных высказываний россиян связаны с нехваткой денег. Самым распространенным выражением в 2026 году стала фраза «от зарплаты до зарплаты». Ее использовали 588 тысяч раз. Далее следует «работать за копейки» – 202 тысячи раз. И «цены космос». Эта фраза употреблялась 150 тысяч раз.
4: Жители Калининградской области тоже часто жалуются на низкие доходы и несоответствие зарплат росту цен. Согласно Калининградстату, порядка 44% работающих граждан довольны своим заработком, когда, как остальные, испытывают недовольство или стресс из-за финансовой нагрузки. При этом чиновники на жизнь, похоже, совсем не жалуются и используют бюджетные деньги как заблагорассудится, например, на закупку дорогой канцелярии.
14: Правительство Калининградской области планирует заказать изготовление фирменных канцелярских принадлежностей со своей символикой. Анонс соответствующей закупки опубликован на сайте регионального центра торгов. Согласно перечню товаров, чиновникам требуются брендированные ручки, чернографитные и механические карандаши, блокноты, блоки для записей, фирменные коробки и пакеты. Также в списке указаны и ежедневники в темно-синем гибком переплете. А самый дорогой из них выполнен из натуральной кожи и стоит 3200 рублей за штуку. Помимо этого власти заказывают папки для документов, максимальная стоимость одной из которых составляет 19200 рублей. Общая стоимость запланированного контракта составляет 1 125 000 рублей. Все финансирование закупки предусмотрено на 2026 год.
4: Словом, вместо того, чтобы направить средства хотя бы на ремонт дорог, больниц, аварийных домов и замену дряхлых коммунальных сетей, региональное правительство тратит 1 000 000 рублей налогоплательщиков на брендированные канцелярские принадлежности. Как говорится, гулять так гулять. На этом пока все, а больше новостей ищите в нашем TikTok-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
3: Радиолента. Балтийский лоцман.
15: Всем привет! С вами Балтийский лоцман. У НАТО уже готов план войны на Балтике. В нем расписано, что Альянс будет уничтожать в первые часы, где создаст зону для боевых дронов и по каким объектам может ударить в глубине России. О плане рассказала немецкая газета «Бильд» со ссылкой на свои источники. Они утверждают, что НАТО разработала новую концепцию сухопутной войны на случай, если Москва попробует устроить что-то в Литве, Латвии или Эстонии. Предполагаемый сценарий предусматривает, что боевые действия практически сразу перейдут на российскую территорию. А сам план состоит из трех этапов. Первый. Остановить российские ракеты, беспилотники и авиацию. Если начинается большая война, никто не станет просто ждать, пока ракеты долетят до Вильнюса, Риги или Таллина. Их будут сбивать в воздухе, а одновременно постараются уничтожить то, откуда их запускают. Пусковые установки, аэродромы, склады, радары и системы ПВО. Логика простая. Если из дома по вам стреляют, можно ловить пули возле собственного забора, а можно попытаться выбить оружие из рук стрелка. На военном языке это называется подавлением угрозы. И одним из первых российских регионов, который окажется внутри такого конфликта, станет Калининградская область. Здесь размещены силы Балтийского флота, военные аэродромы, ракетные подразделения, радары. То, что в мирное время никто не замечает, но в случае большой войны те же объекты превращаются в цели. А если ПВО подавлено, то атаковать становится гораздо проще. Поэтому первые часы войны – это борьба за возможность видеть, стрелять и летать. Именно здесь особенно хорошо заметно, как изменилась ситуация за последние годы. Нам объясняли, что война отодвинет НАТО от российских границ и сделает страну безопаснее. В результате Финляндия и Швеция вступили в альянс, хотя не планировали. Балтийское море почти полностью окружено странами НАТО, а Польша строит укрепления и закупает оружие. Теперь западные военные еще и готовят сценарии уничтожения российских объектов. Странное получилось отдаление НАТО. Альянс вроде бы отодвигали, а он оказался еще ближе. Но вернемся к плану. Второй этап – создать вдоль границы автономную зону боевых действий. Звучит сложно, но идея понятная. Представьте широкую полосу земли, где постоянно работают беспилотники, камеры, датчики и наземные машины без экипажей. Вместо сплошной стены из солдат появляется стена из электроники. В воздухе дроны, на земле роботы, в лесах камеры и датчики движения. Задача такой зоны – заранее заметить наступление, замедлить его и заставить войска двигаться туда, где их уже ждут. Это не фантастика. Добро пожаловать в современную войну. Конечно, люди все еще нужны. Только теперь они не сидят в танке, а сидят в офисе за компьютером или держат в руках джойстик. Но мы отвлеклись. Третий этап – удары по снабжению российских войск. Армия не может долго воевать только за счет того, что солдаты принесли с собой. Технике нужно топливо, артиллерии, снаряды, людям еда, лекарства и подкрепление. Все это перевозят по дорогам и железнодорожным путям, хранят на складах и распределяют через крупные узлы. Если уничтожить один танк, армия потеряет один танк. Если разрушить дорогу или станцию, по которой доставляют топливо, без движения могут остаться десятки машин. Поэтому целями становятся абсолютно все мосты, железнодорожные узлы, склады и ремонтные базы. Причем такие объекты могут находиться далеко от границы. Именно поэтому современная война не помещается в аккуратную полосу на карте. Фронт находится в одном месте, а ракеты прилетают за сотни километров от него. И в этом главный урок для калининградцев. Даже высокоточное оружие не создает вокруг военного объекта волшебный купол. Ракету могут сбить, обломки падают вниз, наведение может ошибиться, а ударная волна не спрашивает паспорт и политические взгляды. Поэтому разговоры о прямой войне с НАТО звучат бодро только в телевизионной студии. Там можно двигать стрелки по карте и обещать дойти куда угодно. На настоящей карте между военными значками находятся здания с обычными людьми. А теперь главное, а можно ли доверять каким-то газетам? И да, и нет. Пока одна сторона официально не объявит войну другой стороне, все мнения и прогнозы остаются мнениями и прогнозами. Но одно можно сказать точно. Описанная логика соответствует тому, как крупные армии готовятся к возможному конфликту. Было бы гораздо удивительнее узнать, что у НАТО нет плана на случай нападения на своих членов. Как было бы странно обнаружить, что у российского генштаба нет сценария войны с НАТО. Военные заранее рассчитывают худшие варианты. Где могут наступать войска, какие дороги использовать, сколько времени займет переброска подкреплений, какие объекты защищать и какие уничтожать у противника. Самое опасное здесь не планы как таковые, Опаснее то, что обе стороны все лучше готовы к конфликту и все меньше доверяют друг другу. В такой обстановке достаточно ошибки. Неопознанный беспилотник пересек границу. Радар показал приближающуюся цель. Один командир решил, что начинается атака. Другой увидел подготовку ответного удара и тоже решил не ждать. На бумаге всегда есть время позвонить и разобраться. В реальности решение иногда приходится принимать за минуты. Так что вопрос не в том, нападет ли НАТО завтра. Доказательств такого решения нет. Вопрос в другом. Если специальная военная операция должна была сделать Россию безопаснее, почему спустя несколько лет границы укреплены сильнее, две новые страны вступили в НАТО, а западные военные готовят сценарии ударов по российской территории? И сколько еще шагов осталось между картой на столе и настоящими взрывами? Подписывайтесь на социальные сети Балтийского лоцмана и услышимся в новом разборе полетов.
3: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. На радио «Лента». Цифра дня.
16: Как минимум 35 российских регионов официально подняли цены на проезд в общественном транспорте из-за дефицита топлива. В среднем проезд подорожал на 15%. Тем временем цены на бензин всего за месяц поднялись на 6%, а перекупщики продают топливо в 2,5 раза дороже, чем заправочные станции.
3: Радио «Лента». 15:57 АМ. Радио «Лента». Прямая речь.
17: Россиянка рассказала, как ее брата-срочника, которому до демобилизации оставалось несколько месяцев, угрозами и сильным давлением заставили подписать контракт с Министерством обороны.
18: Брата насильно увезли на СВО. Он проходил срочную службу в части 52558. Его и других солдат угрозами заставили подписать контракты. На них было оказано сильнейшее психологическое давление. Со слов «мальчиков». Или подписываешь контракт, или уезжаешь в тюрьму на 15 лет, а оттуда все равно на СВО. Только сразу в штурмовики. Пожалейте матерей. Вот перед таким выбором их поставили. Через 3 месяца мой брат должен был вернуться домой. Вместо этого он уехал на СВО. Я прошу вас, распространите это видео. Нам очень сильно нужна огласка. Я прошу Следственный комитет, военную прокуратуру и Министерство обороны разобраться в том, что сейчас происходит. Мой брат не давал добровольного согласия оказаться там, где он сейчас находится. А также я хочу обратить внимание, что нам известны случаи, когда особо активные парни, которые пытаются бороться за свои права, которые пытаются подать иск, которые пытаются оспорить контракт, который их заставили подписать, этих парней отправляют в штурм для того, чтобы не допустить разбирательства. И никто из офицеров не пострадал.
3: Какие новости стали сегодня главными для обсуждения в России? Какие заявления делают представители власти? Какие проблемы волнуют людей? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
19: Золотые автомобили. Кроме дефицита топлива, в России теперь и проблемы с автомобильными маслами. Их то нет, то есть, но по заоблачной цене. Стоимость автомобильного масла в России выросла на 15, а то и 20%, а на отдельные бренды – на все 40%, пишет «Коммерсант» со ссылкой на экспертов отрасли. Это связано с перебоями в поставках. По мнению дилеров, говорить о полномасштабном дефиците пока рано. Однако, если ранее они получали автомобильные масла за 2 дня, то теперь срок доставки вырос до 2 недель. Сильнее всего не хватает премиальных брендов и позиций от автоконцернов. При этом цены на импортные масла выросли в 2 раза, отмечают дилеры.
20: Отдельных позиций ходовых масел вообще нет. Мы покупаем у посредников то, что производители успели отгрузить ранее.
19: Перебои с поставками могут быть связаны с выросшим спросом на автомобильное масло. Так водителям рекомендуют в 1,5-2 раза чаще заливать масло в автомобиле за введение в оборот бензинов формата Евро-2 и Евро-3 с повышенным содержанием серы. Это топливо быстро приводит к износу и засорению двигателя, в то время как моторное масло защищает детали автомобиля. Нехватка автомобильных масел, как считают участники рынка, также может быть связана с дефицитом присадок – жидкостей, которые улучшают качество бензина и защищают детали машины от его вредных качеств. Спрос на присадки вырос на 10-30% в начале июля, через неделю после того, как правительство разрешило оборот бензина Евро-3. Впоследствии власти позволили заправкам продавать и топливо более низкого качества – Евро-2, отмечает автоэксперт Владислав Волошин.
1: Регулярная заправка Евро-3 сильно портит работу двигателя и выхлопной системы, из-за чего водителям приходится полностью заменять эти компоненты машины. Евро-2 считается ядовитым канцерогеном. Помимо негативного влияния на автомобиль, он отравляет водителя и пассажиров, а также может легко воспламениться.
19: Заправка топливом Евро-2 и Евро-3 запрещена в России. Правительство временно разрешило оборот бензина этих форматов в качестве меры борьбы с топливным кризисом. Премьер-министр Михаил Мишустин разрешил продавать Евро-2 вплоть до июля следующего года. Вместе с ценами на смазочные материалы выросли и сроки поставок. С 2 дней до 2 недель, рассказал представитель одного из маркетплейсов Владимир Андреев.
21: Дефицит отечественных масел связан с внеплановыми ремонтами на нефтеперерабатывающих заводах и ограничениями по некоторым видам сырья. Например, для охлаждающих жидкостей. В частности, российским производителям не хватает необходимых импортных присадок. Основу для масел всегда с запасом делали внутри страны, а присадки обычно везут из-за рубежа.
19: На импортные поставки главным образом влияет ситуация вокруг Ормузского пролива, отмечают эксперты. По их словам, из-за логистических проблем из продажи периодически пропадают отдельные масла. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
3: Радио «Лента». Прямая речь.
17: Заместитель генерального директора музеев Кремля Андрей Баталов о подлинности мощи князя Дмитрия Донского, чьи останки открыли в ходе реставрационных работ в Архангельском соборе.
22: Я не собирался, естественно, обретать мощи специально в русской православной традиции. Нет этого. А мы производили реставрационные работы, связанные с просадкой полов неожиданной в Архангельском соборе. Нам для этого, кроме того, была угроза выпадания белокаменных плит с эпитафиями из надгробниц, поэтому нам пришлось разобрать надгробницы, и перед нами предстал саркофаг Дмитрия Донского, крыша которого имела трещины в трех, распалась на три части, и средняя была расколота в продольном направлении и угрожала упасть внутрь погребения. В связи с чем было получено благословение святейшего патриарха открыть крышку и для того, чтобы ее отреставрировать. И так произошло раскрытие мощей благоверного князя Дмитрия Донского. Это несомненно он, поскольку существует летописная запись 1507 года о порядке положения гробов, возвращении под своды новопостроенного собора, где сказано, что у южной стены положили гроб Ивана Ивановича Красного, его отца, умершего от чумы в 1359 году, а рядом с ним его сына Дмитрия Донского. В этом порядке также были также расположены надгробницы с эпитафиями, соответственно, над ними. Это место всегда было известно как место погребения Дмитрия Донского.
3: Криминальные новости.
23: Отец расстрелял собственных детей. В Волгоградской области задержали и взяли под стражу жителя города Паласовка по подозрению в стрельбе по сыновьям. Предварительно установлено, что несколько недель родственники конфликтовали из-за вопросов о разделе имущества. В один из дней двое сыновей приехали к отцу на работу, где у них произошла очередная ссора. В результате мужчина не менее 2 раз выстрелил в одного из сыновей. Ранения оказались несовместимыми с жизнью. После этого подозреваемый стал стрелять в другого сына, попав ему в спину и затылок по касательной. Пострадавший смог добраться до ближайшего дома, жители которого вызвали медиков и полицию. Возбуждено уголовное дело. Рецидивистка забила мужчину утюгом и изрезала ножом. В ДНР осудили женщину, которая жестоко расправилась со знакомым. Об этом сообщили в Объединенной пресс-службе Верховного суда региона. Как установил суд, в августе прошлого года женщина, ранее судимая за убийство, с особой жестокостью в состоянии алкогольного опьянения во время ссоры после застолья нанесла знакомому не менее 20 ударов руками и утюгом, после чего еще более 40 раз била ножом в область жизненно важных органов. Потерпевший скончался на месте. Рецидивистка проведет в колонии 17 лет. Женщина забила серпом родного брата за то, что тот съел ее маринованные огурцы. По данным ШОД, 53-летняя жительница Старого Оскола день и ночь закатывала банки на зиму. Особенно она гордилась маринованными огурцами, которые давно приглянулись ее 58-летнему брату. Тот дождался момента, пока сестры не будет дома, и умял целую банку. Остаться незамеченным не получилось. В один из дней, когда брат умывался, женщина набросилась на него с серпом. Ударила несколько раз по голове и спине, после чего сбежала. Истекающий кровью бедолага вышел на улицу и бродил в поисках больницы, пока его не заметили полицейские и не отвезли к врачам. Вскоре задержали и сестру. На нее завели дело за умышленное причинение вреда здоровью средней тяжести и отпустили под подписку о невыезде. Количество преступлений, связанных с незаконным оборотом оружия за время СВО, выросло на 55% в Курской области, сообщает областное правительство. Местные власти хотят усилить профилактику правонарушений, в том числе из-за значительного количества незарегистрированного оружия, боеприпасов и взрывчатки в гражданском обороте. Откуда оно берется, догадаться несложно. В июне Курский гарнизонный суд приговорил к 10 годам колонии военного, который украл из части гранатомет и боеприпасы к нему и подарил их знакомому курянину. Военнослужащие регулярно рассказывают о командирах, которые приторговывают оружием, также открыты уголовные дела о его сбыте. Это были криминальные новости. Больше о самых резонансных преступлениях в России слушайте в следующих выпусках.
3: Радиолента. Прямая речь.
17: Президент Владимир Путин о том, что критических последствий от атак ВСУ нет.
0: Как показывают статистические данные, экономическая динамика в целом скромная, но позитивная. Прирост валового внутреннего продукта находится на отметке около 1%. Причем за первое полугодие прирост ВВП составил 0,6%. А во втором квартале это было на 1,3%. Понятно, что на экономических темпах сказывается целый ряд факторов, включая и внешнее давление, и атаки на объекты промышленности, инфраструктуры. Разумеется, критических последствий от таких атак нет, не было и быть не может. Но вред они нам, конечно, наносят. Это очевидно. Мы это понимаем и видим и знаем.
3: Главные новости дня.
2: Бензоапокалипсис набирает обороты. В Москве сумасшедшие очереди на заправке. Половина АЗС ввели ограничения на продажу топлива.
5: Работают 4 колонки. 2,5 часа. Очередь. Еле достояли.
2: Бензин в Москве теперь мало просто найти. За ним еще приходится простоять пару часов. На столичных АЗС снова очереди, а сети одна за другой вводят лимиты. Где-то разрешено залить 40 литров в бак, а где-то 50. А на отдельных заправках 95-го бензина нет. Проблему уже признал и глава Минэнерго.
6: Есть бензины на заправках, правда, там очереди, я с вами согласен.
2: Очереди действительно есть. РБК пишет, что 19 августа «Газпромнефть» на части заправок ограничил отпуск топлива. Разрешено залить не более 40 литров. «Татнефть» пошла на аналогичный шаг. В «Нефть-магистрали» вечером 18 августа АИ-95 удалось найти только на одной московской заправке.
24: Я сейчас покажу очередь на сегодняшнее время, какая она на заправку, а точнее на заправки. Вот, смотрите сами. Без преувеличения. Это, наверное, пятая заправка, которую я сейчас объезжаю, чтобы понять, есть ли где-то очередь поменьше. Но, судя по всему, стоять придется мне как и всем.
2: И Москва не одна столкнулась с дефицитом. Проблемы зафиксированы в трети регионах страны. Экономист Илья Кравченко объясняет, почему даже Москва, куда правительство постановило доставить топливо из регионов, снова оказалась с очередями на заправках.
20: Москва по последний регион, где власти заинтересованы допустить заметный дефицит топлива. Поэтому, если ограничения появляются уже здесь, значит, проблема вышла далеко за пределы отдельных регионов. Можно перебрасывать бензин из одной части страны в другую, но это не создает дополнительных объемов. В одном месте дефицит временно закрывают, в другом он появляется.
2: Есть еще одна проблема, которую водитель замечает быстрее любых экономических отчетов. Цена на топливо меняется едва ли не каждый день. После довольно спокойного начала года бензин резко ускорил рост в июне-июле. А дальше дорожает уже не только поездка на своей машине. Топливо заложено в стоимость практически любой доставки товаров, от продуктов в магазине до вещей. Экономический обозреватель Антон Ракитин говорит, что именно поэтому бензиновый кризис может довольно быстро почувствовать даже тот, у кого вообще нет автомобиля.
7: Дорогой бензин и дизель очень быстро расходятся по всей экономике. Перевозчик закладывает дополнительные расходы в тариф, поставщик в стоимость товара, магазин в ценник. Поэтому топливный кризис в итоге оплачивает не только автомобилист, его оплачивает каждый покупатель.
2: И пока власти ищут новые схемы снабжения регионов топливом, на заправках появляется то, что еще недавно трудно было представить в одной из крупнейших нефтедобывающих стран мира. Лимиты, очереди и вопросы водителей. А не исчезнет ли бензин вовсе и может запастись канистрами? Больше интересных и важных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
3: Радиолента. Потеря дня.
16: После масштабной атаки украинских беспилотников по Подмосковью загорелся Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения в микрорайоне Климовск в Подольске. Предприятие являлось одним из ключевых поставщиков фронта и специализировалось на разработке стрелкового оружия, боевой экипировки и боеприпасов.
3: Радиолента. 15:57 АМ. Далее в эфире. Интересные точки зрения о событиях дня, цитаты лидеров общественного мнения, анализ ситуации из первых уст. Прямо сейчас на Радио Лента самые важные высказывания дня.
16: Телеведущий Анатолий Кузичев заявил, что теперь Украина ведет спецоперацию против России.
8: У нас есть тоже такая, ну, у многих есть такая почти мистическая вера. Знаешь, вот там мы все смеялись над, ну, особенно в первый период там, своего первого, там, пару лет, все смеялись над украинцами, что они верят в какое-то, значит, мифическое вундервафе, чудо-оружие. Вот сейчас там им дадут, ну, не знаю, хаймерсы, потом сейчас дадут F, там, сколько, мы F-15 или что им там, да,
9: F-16?
8: F-16, ну, да, много вот чего, сейчас да. И так далее. Ну, много чего. И каждый раз...
9: Джавелины были,
8: и там джавелины. Каждый раз была почти как бы какая-то мистическая вера в то, что это и есть чудо-оружие, которое повернется. Вот у нас, на самом деле, такая же почти мистическая вера в этот какой-то, значит, страшный удар. Бабахнем, и все закончится, и победим. Но, к сожалению, нет. Никакого вундервафа с нашей стороны тоже нету. Тут нужно это твердо как бы и четко осознавать. Но нет никакого вундервафа. Поэтому я не то чтобы требую, чтобы мне доложили, когда же будет удар по Киеву, и все, и таким образом мы все завершим победно. Нет, конечно. Но понимаете, в чем дело? Сейчас прозвучит, наверное, жестко. Я надеюсь, что прозвучит несправедливо, но есть ощущение, что уже против нас ведут СВО, а не мы. У нас, мне кажется, мы утратили какую-то, повторяю, это внешнее такое бытовое ощущение, так сказать, неразбирающегося в деталях, наверное, человека. Вот, но инициатива, есть такое ощущение, сейчас не у нас. Или наша инициатива недостаточно хорошо подсвечивается в СМИ, там, в докладах Министерства обороны и так далее. Ну, такое ощущение есть. И поверьте, если бы я это говорил, так сказать, ну, вы могли просто мне сказать, что, ну, истеричка. Бывает, мало ли, парень, так сказать. Но вы же тоже общаетесь с людьми, и вы же понимаете, что примерно то же самое в тех же, там, в той же тональности тревожный, говорят, ну, практически все.
9: Полковник СВР Андрей Безруков призвал готовиться еще к 20 годам войны.
10: Мы в новой войне. Поскольку территории захватывать уже бесполезно, дорожать перестали, оккупировать некем, это война на измор и на подрыв. Мы уже видим, потому что делается на наших фронтах, то, что делается на Ближнем Востоке, выбиваются лидеры и выбивается критическая инфраструктура, на которой живет страна. Вот к этой войне нам надо готовиться. Она идет, и она будет идти дальше. Мы должны признать, что мы в следующие несколько лет, может быть, пару десятилетий, будем находиться в войне. Это может быть война очень горячая, то, что сейчас. Это может быть война ползучая. Даже если она уйдет в другие регионы, у нас будет два поколения, которые можно считать практически воюющими. И нам нужно научиться с этой войной жить.
3: Радиолента. Прямая речь.
17: Банк ВТБ испытывает серьезные проблемы и масштабно сокращает штат на фоне резкого ухудшения финансовых результатов.
11: Банк ВТБ приступает к масштабному сокращению штата на фоне ухудшения финансовых результатов, роста неплатежей по кредитам и обвала своих акций на московской бирже до исторических минимумов. Банк намерен уволить 10% сотрудников главного офиса, сообщил зампред правления финансовый директор ВТБ Дмитрий Пьянов. По его словам, эта мера нацелена на сокращение расходов. Результаты ВТБ, мягко говоря, не впечатляющие, пишут аналитики «Вектор Капитала». Его рентабельность и чистые процентные доходы почти вдвое ниже, чем в среднем по банковской системе, а запас собственных средств находится на грани допустимого минимума согласно нормативам ЦБ – 10,7% против 10%. По итогам 2025 года доля проблемных кредитов на балансе банка выросла почти в полтора раза – до 14,2% и на треть превышает средний уровень по банковской системе.
3: Радиолента. Голос темного времени. Нам пишут солдаты с поля боя, говорят военкоры. Последние новости военного противостояния, а также разборы сложных ситуаций от военного адвоката. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на Радиолента. Главные новости дня.
2: Жизнь дороже денег. Гана потребовала от России прекратить вербовку ее граждан на СВО. Лавров уже ответил. Не секрет, что Минобороны вербует иностранцев на СВО, но все чаще эти пополнения армии наемниками из других стран оборачиваются скандалами. Глава МИД Ганны Сэмюэль Акудзето Аблаква на переговорах с Сергеем Лавровым потребовал разобраться с набором ганцев в российскую армию. По его словам, 62 гражданина Ганны погибли на СВО, еще 15 числятся пропавшими без вести.
20: В Украине погибли 62 гражданина Ганы. Еще 15 числятся пропавшими без вести.
2: Дипломат был настолько решительно настроен, что отрицать проблему уже было нецелесообразно. Сергей Лавров подтвердил, что граждане Ганы действительно заключали контракты с российским Минобороны. Однако объяснение главы МИДа получилось довольно неожиданным. По его версии, часть африканцев отправилась воевать за Россию из-за денег, а часть – из солидарности с государством, которое когда-то помогало бороться с расизмом.
12: Кто-то из солидарности со страной, которая им тоже помогала бороться с расизмом, там кто-то по материальным финансовым соображениям.
2: Причем из ответа Лаврова выяснилась еще одна важная вещь. Гана не единственная страна, которая обратилась с подобным вопросом. Министр иностранных дел признал, что аналогичные запросы поступали и от других стран, и в Минобороны для их рассмотрения уже существует специальная структура.
12: Информация об условиях таких контрактов, она в открытом доступе на различных ресурсах находится. И давно уже мы объяснили, что это все находится под контролем Министерства обороны. От ряда других стран тоже были такие обращения. И в Министерстве обороны есть специальная структура, которая рассматривает, и я убежден, рассмотрит и дополнительные просьбы, которые поступили сегодня от ганских друзей.
2: То есть история явно вышла за рамки обращения насчет судьбы нескольких десятков граждан одной африканской страны. По словам дипломатов, сейчас для Москвы возникает неудобный вопрос. Если иностранцы действительно добровольно и осознанно подписывают контракты на СВО, почему их правительство одно за другим вынуждены вмешиваться и требовать от России разобраться с вербовкой? Тем более, что для Ганны это уже не абстрактная дипломатическая проблема. 62 погибших и 15 пропавших без вести. Это фактически 8 десятков семей, которые отправили родственника в Россию, а теперь пытаются понять, как он оказался на фронте на Украине. По словам эксперта-международника Дмитрия Соколова, Россия годами тщательно выстраивала образ друга Африки. Но когда африканские страны начинают получать сотни гробов и извещения о пропавших без вести, все усилия рушатся. Требования Ганны, Кении, ЮАР прекратить отлов их граждан – это серьезный удар по влиянию России на глобальном юге.
4: Когда правительству приходится вербовать людей в Гане или Кении, обманывая их обещанной работой охранников, это говорит об исчерпании внутреннего мобилизационного ресурса. Российские регионы больше не дают нужного количества добровольцев даже за огромные выплаты. Вербовка за границей стала

0: которыми они атакуют опорные пункты, пытаются выбивать вооруженные силы Российской Федерации подальше, пользуясь преимуществом в тактическом сегменте ударных беспилотников до 150 километров. Все это выглядит как подготовка к десантной операции в Черном море, в том числе на территории Крымского полуострова. План ее проведения предусматривает переброску диверсионно-разведывательных групп из Одесской области. На это также указывает повышенная активность в районе Росейки Одесской области. При этом Кинбурнское направление выглядит как второстепенное для отвлечения внимания вооруженных сил Российской Федерации посредством операционного центра сил специальных операций «Юг» и 36-й отдельной бригады морской пехоты. К поддержке десантной операции предусматривается привлечь 144-й центр сил специальных операций и 18-ю отдельную бригаду морской пехоты. При этом сейчас противник проводит подготовку, атакуя энергосистему и логистику как на Крым, так и в Новороссию, чтобы к концу августа, началу сентября обеспечить более комфортные условия для себя.
1: Россию выводят из маршрута. Игорь Дмитриев о новом коридоре через Каспий.
2: Азербайджан и Казахстан завершили морскую прокладку волоконно-оптической линии связи по дну Каспия. Кабель длиной 390 километров соединит цифровую инфраструктуру двух стран и создаст высокоскоростной интернет-коридор между Азией и Европой. Сейчас 95% интернет-трафика Казахстана выходит в мир через российские магистрали. И через Казахстан же к интернету подключены Кыргызстан с Таджикистаном. Новая линия достраивает цепочку Китай, Казахстан, Каспий, Азербайджан, Грузия, Черное море, Европа, в которой российского участка нет. То есть вокруг Каспия последние 4 года собирается полный комплект дублирующей инфраструктуры на случай, если российское направление выключится по своей воле или по чужой. Контейнерная линия среднего коридора, нефть и, возможно, газ в обход России. Уран идет тем же путем. Электроэнергия должна пойти по черноморскому кабелю в европейскую сеть. Астана и Баку не хотят зависеть от того, как у России складываются отношения с миром, и готовят резерв на случай полной изоляции нас. А вот это сейчас звучит уже не так смешно.
3: Радио «Лента», 15:57 АМ. Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента» разбор дня.
4: Всем привет! В эфире «Разбор дня». В феврале 2022 года российский флот почти безраздельно контролировал Черное море, блокировал украинские порты и угрожал высадкой под Одессой. Спустя 4,5 года флагман «Москва» лежит на дне, десятки кораблей уничтожены или повреждены, а уцелевшие силы пришлось увести из Севастополя. Теперь война добралась и до Новороссийска, который должен был стать безопасным убежищем. Украина заявила о поражении сразу 4 кораблей, хотя масштабы повреждений еще проверяются. Сегодня разберемся, как страна почти без собственного флота заставила российские корабли прятаться за сетями и заграждениями в собственных портах.
5: Да, и чтобы вообще осознать масштаб того, к чему все пришло вот сейчас, к августу 26 года, нужно очень четко зафиксировать стартовую точку.
4: Угу. Ту самую картинку февраля 22-го.
5: Именно. То есть превосходство на море тогда было не просто сильным, оно казалось, ну, абсолютно тотальным.
4: Ну да, с одной стороны, ракетные крейсеры, современные фрегаты, подлодки, морская авиация работает.
5: Да-да-да, к тому же группировку перед началом конфликта специально усилили, перебросили туда десантные корабли с других флотов. А что было, так сказать, на другой стороне доски?
4: Ну, фактически пустота.
5: Вот. У Украины на тот момент оставался, ну, по сути, один крупный корабль.
4: Фрегат «Гетман Сагайдачный», да.
5: Который стоял на ремонте в Николаеве. Его же пришлось затопить прямо у причала, просто чтобы он не достался наступающим войскам.
4: Угу.
5: И в итоге российский флот просто начал действовать как полноправный хозяин. Захват Змеиного, постоянная угроза десанта под Одессой, свободный выбор дистанции для пуска тех же калибров.
4: Слушай, ну вот эта угроза десанта, она же работала как, ну, психологический капкан. Сухопутные войска были просто прикованы к берегу.
5: Конечно. Корабли маневрировали, диктовали условия. Но эта иллюзия такого бетонного контроля начала сыпаться довольно быстро. Уже весной

0: 22-го.
1: Ты имеешь в виду удар по Бердянску в марте?
0: Да, именно. Когда в порту загорелся и пошел ко дну большой десантный корабль «Саратов», а еще два «Цезарь Куников» и «Новочеркасск» получили повреждения.
1: Вот тут, честно говоря, я немного сомневаюсь. Ну смотри, потерян десантный корабль, по сути, транспортник. Это же не ракетный крейсер, не флагман. Почему все считают этот эпизод таким уж переломным?
0: А дело вообще не в калибре пушек на этом корабле. Смотри. Большой десантный корабль – это огромная баржа, которая может привести танки и сотни тонн снарядов прямо к причалу. Но в момент, когда он стоит и разгружается, он превращается…
1: В гигантскую мишень.
0: Да, в стационарную цель, набитую взрывчаткой. Точное попадание вызывает детонацию всего этого груза, и взрыв уничтожает не только сам борт, но и повреждает соседние суда, разносит сам порт.
1: А то есть логистика морская сразу становится уязвимой?
0: Именно. Безопасно возить грузы по морю туда, где на суше опасно, больше не получается.
1: Угу, понял. Но настоящий шок – это, конечно, апрель 22-го. Катастрофа Москвы. Две ракеты «Нептун», пожар, шторм. И флагман идет на дно.
0: И это уже стратегический удар.
1: Слушай, ну я вот тут поспорю. Москва же была кораблем еще советской постройки. Металл старый, технологии древние. Может, его реальную ценность просто слишком раздули. Ну, потопили старые крейсеры, потопили.
0: Я бы сказала, что дело вообще не в возрасте металла. Функция крейсера была уникальной. На нем стояли мощнейшие радары и дальнобойные комплексы ПВО.
1: То есть он работал как зонтик?
0: Вот именно. Зонтик противовоздушной обороны для всех остальных кораблей в открытом море. Его главная задача – прикрывать менее защищенные суда.
1: И когда его потопили двумя ракетами?
0: Сломалась сама психология. Зонтика больше нет. А значит, угроза того самого десанта под Одессой просто испарилась.
1: Подожди, почему испарилась? Корабли-то десантные остались?
0: Потому что десантные суда неповоротливые. Чтобы высадить пехоту, им надо подойти вплотную к берегу. Без ПВО флагмана это просто самоубийство. И после апреля российские корабли тупо перестали подходить к украинскому берегу.
1: Да, логично. А тут еще включается дипломатия. География становится ловушкой.
0: Конвенция Монтрё.
1: Да. Турция закрывает проливы Босфор и Дарданеллы для военных кораблей.
0: И математика войны становится безжалостной. Россия не может прислать на замену Москве другой крейсер ни с Северного, ни с Тихоокеанского флота. Окно закрыто. Каждая потеря крупного борта в Черном море, она безвозвратная до конца конфликта.
1: И пока они теряют эти дорогущие невосполнимые корабли, появляется вообще новое оружие. Осень 22-го – первые украинские морские дроны.
0: Да, те самые Sea Baby, Магура – это совершенно асимметричная экономика войны.
1: Вот тут у меня снова вопросы. Ну серьезно, пластиковая лодка с мотором от гидроцикла и взрывчаткой. Как она может потопить бронированный военный корабль за сотни миллионов долларов? У них же там скорострельные пулеметы, радары новейшие. Разве нельзя их просто расстрелять на подходе?
0: Кажется, что можно, но на практике все упирается в физику. Корабельные радары изначально проектировались под что? Под огромные металлические объекты.
1: Ну да, чужие корабли, самолеты.
0: И они специально настроены так, чтобы отсекать помехи от морских волн. А дрон сделан из радиопрозрачного композита. Плюс он идет почти вровень с водой.
1: То есть на радаре он выглядит как просто волна?
0: Да, радар его почти не видит. Их замечают визуально или в тепловизор уже в самый последний момент, когда остаются считанные сотни метров.
1: Угу. И тут еще тактика роя, я так понимаю.
0: Вот в том-то и фишка. Это как стая. Пока пулеметчики на палубе пытаются сбить два или три дрона с одной стороны, остальные заходят в слепые зоны.
1: Бьют по ватерлинии.
0: Бьют по ватерлинии. Первый пробивает борт. Вода хлещет внутрь. Корабль кренится. Экипаж в шоке, пытается спасти судно, а следующий дрон влетает ровно в эту же пробоину.
1: Обалдеть.
0: Разрушения просто колоссальные.
1: И ведь расстояние больше не спасает. Август 23-го года. Удар по Оленегорскому горняку прямо в Новороссийске.
0: И по танкеру «Сиг» возле Керченского пролива на следующий день.
1: Да, сотни километров от линии фронта.
0: Дрону не нужна взлетная полоса, понимаешь? Спутниковая связь, координаты, и он плывет куда угодно. А танкеры – это же логистика. Кораблям нужно топливо, им нужен ремонт.
1: И вот тут мы подходим к самому, наверное, парадоксальному моменту, когда ремонт становится фатальным.
0: Парадокс Севастополя.
1: Да. Корабль же нельзя чинить просто у пирса. Его надо поднять из воды и поставить в сухой док. Но сухой док внезапно оказывается самым опасным местом на планете.
0: Это как делать операцию на открытом сердце, пока по операционной бьют ракетами. Корабль в доке абсолютно обездвижен. Сентябрь 23-го года это идеально показал.
1: Атака на Севморзавод.
0: Да. Тяжелейшие повреждения получают десантный корабль «Минск» и подлодка «Ростов-на-Дону».
1: Слушай, вот насчет «Ростова-на-Дону» — это вообще какая-то странная история. Подлодка получает удар. Огромная дыра в прочном корпусе. И принимается решение ее чинить. Это же астрономические деньги.
0: Спецсплавы, месяцы работы.
1: Да-да. И что в итоге? В августе 24-го года по ней прилетает снова. Зачем было тратить такие ресурсы на сложнейший ремонт, если база насквозь простреливается? Ну где логика?
0: Логика в отчаянии. Эта подлодка — скрытный носитель калибров. Помнишь про конвенцию Монтрё?
1: А, новую не завести?
0: Именно. Заменить нечем. Поэтому командование идет на безумный риск, пытаясь спасти борт. Но западные ракеты сделали доки зоной просто неприемлемого риска.
1: Но это же не единственный случай. Керчь, ноябрь 23-го. На заводе уничтожают «Аскольд».
0: Причем он даже в строй не успел вступить.
2: Да. Новенький малый ракетный корабль. 8 ячеек для калибров минус. Потом декабрь, Феодосия, гибель Новочеркасска. Взрыв был такой силой, что скрыть потери было просто нереально.
0: А дальше начинается зимняя серия 24-го года, когда дроны уже методично один за другим топят корабли в открытом море. Катер «Ивановец».
2: Десантный «Цезарь Куников».
0: И патрульный «Сергей Котов», который вообще был новейшим, построенным уже во время конфликта. То есть к марту 24-го года, по оценкам, около трети кораблей выведены из строя или на дне.
2: Треть флота. И это вынуждает принять просто историческое решение.
0: Перебазирование.
2: Да, летом 24-го года они начинают уводить все боеспособное из Севастополя в Новороссийск. Это даже бывший глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин публично признал в октябре.
0: Это кардинально меняет все. Севастополь — это же не просто порт. Это база, которая строилась десятилетиями. Глубокие бухты. А Новороссийск?
1: Ну, с одной стороны, я пытаюсь найти логику. Ну, ушли в Новороссийск. Спрятались за Боновыми воротами. Натянули сети, поставили баржи. Кораблы целы. Они же все еще выходят и запускают свои ракеты.
0: Выходят, но эффективность падает критически. География теперь работает против них. Из Новороссийска банально дольше идти до позиции в западной части моря.
1: Угу.
0: Гавань узкая. Чтобы выйти, нужно открыть защитные ворота. Разведка это видит моментально. Никакой внезапности. Флот превратился, просто в плавучую ракетную батарею.
1: То есть высунулись из-за забора, выстрелили и бегом обратно.
0: Именно. Они больше не контролируют акваторию, не досматривают суда. И даже за этим забором, за этими сетями, моряки, по сути, заложники.
1: Заложники сетей. Поясни.
0: Иллюзия безопасности. Вокруг базы ПВО патрули. Но если дрон все-таки прорывается и бьет по ватерлинии, представь, что внутри корабля. Узкие коридоры, километры кабелей, тонны топлива и огромный боекомплект.
1: Да. Отсеки заливает водой, пожар. Выходы блокируются.
0: Данные о погибших в таких атаках почти всегда закрыты. И вот эта угроза никуда не делась.
1: Что подводит нас прямо к августу 26-го года? Вот буквально к текущим событиям. Новороссийская клетка, похоже, тоже пробита.
0: Да, 12 августа, атака на порт Новороссийска, заявлено о поражении 4 кораблей.
1: Фрегаты «Адмирал Макаров», «Адмирал СН», «Буян-М» и «Василий Быков». И все носители ракет. Ну, слушай, тут надо быть аккуратными. Официального подтверждения нет.
0: Угу.
1: Спутниковых снимков в хорошем качестве пока тоже нет. Может, ущерб преувеличен. Может, там просто царапины от осколков.
0: Я согласна. Точная арифметика пробоин сейчас не так важна. Повреждения проверят позже. Суть совершенно в другом.
1: В чем же?
0: В том, что военный флот, который должен защищать страну, сам вынужден прятаться в гражданском порту. Произошло слияние военной базы и огромного зернового терминала.
1: А, и любая атака парализует коммерческий порт.
0: Вот именно. Движение судов останавливается, отгрузка пшеницы встает, мировые цены скачут, военные риски бьют напрямую по гражданской экономике. И идеальную стену там не выстроить.
1: Ну да, потому что удар комбинированный. Летят ракеты, воздушные дроны, по морю идет катера.
0: ПВО просто захлебывается, и каждый этот прорыв стоит колоссальных денег.
1: И на фоне всего этого вырисовывается просто невероятный парадокс. Украина, у которой вообще нет традиционного флота, смогла запустить свой зерновой коридор.
0: Потому что они планомерно вытесняли российские корабли. Сначала убрали флагман, сняли зонтик. Потом ракетами сделали доки смертельными ловушками, а дронами добили тех, кто пытался плавать в открытом море.
1: То есть коридор работает не потому, что там безопасно, а потому что флот просто физически не может туда подойти и устроить блокаду.
0: Да, и это заставляет задуматься вообще о будущем войны на море. Если гигантские корабли за сотни миллионов вынуждены прятаться за баржами от дешевых пластиковых дронов.
1: Эпоха больших кораблей заканчивается.
0: Как минимум, она кардинально меняется прямо на наших глазах.
1: В общем, вывод довольно жесткий. Черноморский флот не уничтожен полностью, но первоначальный замысел его использования фактически развалился. Вместо блокады украинского побережья, угрозы десанта и свободного контроля над морем, Россия получила затонувший флагман, потерявшие десантные корабли, поврежденные ракетоносцы и вынужденный уход из Севастополя. Даже Новороссийск, куда перевели основные силы ради безопасности, превратился в регулярно атакуемую гавань рядом с жилыми районами и важнейшими экспортными терминалами. За эту войну уже заплачено кораблями, огромными деньгами и жизнями моряков. Но безопасней от этих потерь не стало ни флоту, ни российским городам. На этом сегодняшний разбор дня заканчивается. Спасибо, что слушали. Берегите себя.
3: Радио Лента. 15:57 АМ. У вас, как и у многих, накипело? На заправках нет бензина или есть, но очередь невозможно выстоять, или его отпускают только по блату, или его цена улетает в космос? На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес? Нет электричества или воды, и непонятно, когда будет и кто за это отвечает? Нет мобильного интернета, невозможно связаться с близкими? Или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. Присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипело». Давайте вместе отстаивать справедливость.
4: Какие вопросы сегодня на слуху у россиян? О чем рассуждают государственные деятели? Какие жалобы звучат от населения? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
5: Это уже не актуально. Почему в Кремле хотят навсегда отменить традиционное послание президента Федеральному собранию? Каждый год Владимир Путин выходил к депутатам и сенаторам, чтобы рассказать, как живет страна и куда она идет дальше. Сейчас, похоже, в Кремле решили, что в нынешнее время это не актуально. Представитель президента в Госдуме Гарри Минх заявил, что формат ежегодного послания Федеральному собранию могут пересмотреть. По его словам, когда идет СВО, долгосрочное планирование стало менее актуальным. Слишком многое приходится решать по ходу, исходя из ситуации.
6: Исключить нельзя того, что формат будет пересмотрен. Это не самоцель – выступать перед палатами. Не то время и не те задачи.
5: Отмечу, что Владимир Путин уже пропускал послание в 2022 году сразу после начала спецоперации. Не было его и в 2025. Теперь речь идет уже не об отдельных паузах, а о том, чтобы убрать само требование выступать ежегодно. А оно, напомню, прописано не просто в протоколе Кремля, а в 84-й статье Конституции России. Политолог Николай Соколов считает, что сейчас сложно делать заявление о будущем, ведь прогноз может меняться буквально каждую неделю.
7: Послание предполагает разговор прежде всего о будущем. Президент должен объяснить обществу, чего власть собирается добиться и каким образом. Но чем больше система существует в режиме реагирования на текущие проблемы, тем сложнее формулировать долгосрочную позитивную повестку. Любое конкретное обещание потом становится точкой, по которой можно проверить результат.
5: И тут действительно возникает проблема, потому что традиционное послание – это не просто 2 часа выступления президента. Это момент, когда глава государства подытоживает результат за прошлый год и делает наметки на следующий. А с этим сейчас все сложнее. СВО, которая должна была закончиться быстро, идет уже 5-й год. Военные расходы растут от года к году. Топливный рынок лихорадит как никогда ранее. Бизнес живет в условиях дорогих денег и санкций. А вместо обещанного возвращения к нормальной жизни, регионы все ощутимее живут по законам военного времени. Экономист Игорь Липсиц считает, что именно экономика сейчас не в том положении, чтобы говорить о перспективах на год с трибуны.
8: Любая серьезная экономическая программа требует понимания хотя бы базовых условий. Сколько будет продолжаться война, какими будут военные расходы, санкции, экспортные доходы. Пока эти параметры неизвестны, обещать конкретные результаты на несколько лет вперед чрезвычайно сложно. Поэтому власть объективно переходит от стратегии к решению текущих проблем.
5: Послание Федеральному собранию всегда было главным политическим мероприятием. Губернаторы, министры, депутаты, артисты. Президент для объявления больших национальных целей собирал полный зал. Теперь Гарри Минах говорит, мол, возможно, вся эта ритуальная часть больше и не нужна. Политический обозреватель Александр Баунов обращает внимание, что отказ от такого формата меняет сам принцип общения власти с обществом.
9: Если власть предпочитает не связывать себя регулярным программным выступлением, это позволяет ей значительно свободнее менять приоритеты и не объяснять, почему вчерашние цели сегодня уже исчезли.
5: Иными словами, говорят политологи, когда было что обещать, тогда президент ежегодно рассказывал о будущем. Когда будущее стало слишком непредсказуемым, в Кремле решили, что ежегодно рассказывать о нем не стоит, чтобы не было лишних вопросов, если все пойдет не по озвученному плану. Больше интересных и важных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
3: Радио «Лента». Прямая речь.
10: Президент Владимир Путин назвал Москву ярким примером внедрения цифровых технологий в социальную сферу.
11: Отдельно скажу о применении современных технологий в социальной сфере. Здесь нужно кратно нарастить усилия. Причем не на бумаге, а в реальной практике, в работе поликлиник и больниц, школ и вузов, учреждений культуры, спорта и так далее. Надо максимально широко по всей территории страны использовать передовой региональный опыт. Ну, конечно, легче всего говорить о Москве, но, тем не менее, это наиболее яркие примеры. И не сказать нельзя. Хочется сказать о Москве, где, например, рентгеновские снимки делаются в одном центре, так, буквально за секунду с помощью компьютерного зрения. И исследования проводятся качественно, при быстром, при этом быстрее, чем и для быстрее, чем обычно, и для пациентов удобно, и нагрузка на врача снижается. К тому же дорогостоящее медицинское оборудование не простаивает, может служить больше пациентов за то же самое время. Но, словом, это хороший пример, как можно повысить производительность труда поликлиник и больниц.
3: Главные новости дня.
12: Бензин раздора. В Москве на фоне дефицита топлива очереди и драки на заправках. По всей стране скупают канистры для бензина. Их уже нет на маркетплейсах. Москвичи подрались из-за очереди на заправку. В ходе ссоры они угрожали друг другу палками, одному из них порвали футболку. В итоге их разняли очевидцы.
13: Очередь на заправке, люди уже дерутся, блин. Ох, ёпта. О, вот это и жесть, блин. О, один на один, короче. Вот дед дает жару. Москва, 2026 год. Ох, бля.
12: Россияне начали массово искать канистры для бензина из-за накрывшей страну второй волны топливного кризиса. За неделю с 12 по 18 августа число соответствующих запросов на Wildberries выросло в 4 раза и превысило 106 тысяч. Это следует из внутренних данных маркетплейса. Рост интереса к емкостям для хранения топлива показывают и данные поисковых систем. Согласно статистике Яндекса, в период с 10 по 16 августа число запросов канистра достигло 450 тысяч, увеличившись на 39% неделя к неделе. Аналогичную динамику зафиксировал Google. А в утренних шоу уже объясняют, как правильно переливать бензин из канистры.
14: Так, чтобы не поднимать тяжелую тару и не пролить горючую жидкость.
12: В первом полугодии ВСУ усилили удары по территории России, в частности, по нефтеперерабатывающим заводам и объектам логистики, что привело к потере около 40% мощностей нефтепереработки. Из-за этого во многих регионах усугубился топливный кризис. Местные власти ввели жесткие ограничения, а у АЗС выстроились очереди.
15: Я в шоке.
16: Пробка за бензином.
17: Ни одной заправки с сотым бензином. ЮПРСТ!
12: В регионах ситуация настолько усугубилась, что некоторые автомобилисты устраивают драки и стрельбу в очередях на АЗС и даже умирают в ожидании. В то же время в эфире федеральных каналов говорят, что паника из-за дефицита бензина нагнетается искусственно.
18: Все нормально.
19: Везде есть.
18: Везде есть все. Да. Не надо вот этих истерик.
19: Ну да, там не просто, но тоже. То есть не ужас-ужас. Но вот эти истерики с пропуканных диванов, они, конечно, меня восхищают.
12: Пока на федеральных каналах уверяют, что запасов топлива в России достаточно, региональные СМИ, в том числе и с присоединенных территорий, регулярно сообщают о проблемах с топливом.
20: Жители Донецкой Народной Республики столкнулись с нехваткой топлива на региональных АЗС.
21: В Бурятии ограничили продажу топлива на руки.
22: Очереди на АЗС в Армавире и пригородах стали привычной картиной.
23: Новые ценники на топливо каждую неделю или пустые табло. Две реалии этого лета на красноярских АЗС.
24: В Севастополе полиция пресекла незаконную торговлю бензином.
12: Россию охватила вторая волна топливного кризиса на фоне продолжающихся ударов ВСУ по нефтеперерабатывающим заводам. Только в августе в результате атак остановили работу 4 крупных предприятия. По состоянию на 16 августа бензин и дизель были доступны только на 28% заправок по стране, следовало из данных приложения «Где-бенз». 19 августа несколько сетей ввели лимиты на отпуск топлива в Москве. При этом источники агентства Reuter до этого сообщали, что власти начали перенаправлять бензин в столицу из других регионов. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в TikTok-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
3: Радио «Лента». Прямая речь.
10: Вице-премьер Александр Новак о том, что складывается второй этап напряженной ситуации на рынке нефтепродуктов и о предпринимаемых шагах по урегулированию кризиса.
25: Ну, во-первых, хочу сказать, что правительство в постоянном режиме держит руку на пульсе, и мы мониторим ситуацию вместе с компаниями, регионами в ежедневном режиме. Собственно, смотрим, где необходимо дополнительно перенаправить потоки, потому что сейчас действительно складывается второй этап, так называемая там, напряженная ситуация на рынке. Рассчитываем, что в ближайшее время ряд нефтеперерабатывающих заводов выйдет из ремонтов, и ситуация значительно улучшится. Вот будем все делать для этого, в том числе, как уже и были приняты меры по запрету экспорта. Сейчас уже пошел импорт. И все были приняты необходимые нормативные правовые акты для того, чтобы можно было выпускать дополнительное топливо более низкого класса, Евро-2, Евро-3, Евро-4. Вот. Есть вопросы, связанные с логистикой. С каждым регионом в отдельности работаем и решаем их проблемы.
3: На радио «Лента» «Шок дня».
0: Руководство Wildberries предложило продавцам, которые потеряли деньги, взять кредиты, чтобы покрыть свои убытки. Ущерб от уничтожения центров оценивают минимум в 50 миллиардов рублей. Тем временем сотрудники Wildberries рассказали, что во время атаки их не выпускали с горящего склада в Электростале, что привело к большим жертвам.
3: Радио Лента. 15.57 АМ. Прямые сообщения от бойцов с поля боя. Доклады военкоров. Свежая информация о противостоянии. И профессиональный взгляд военных экспертов. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Говорят военкоры.
1: Коммуналка доедает последний ресурс. Военкор Живов о сетях, которые Россия не успевает менять.
2: Как пишет независимая газета, проблемы предстоящей зимы уже видны летом по состоянию котельных и теплосетей. Это результат накопленного износа. Ежегодно необходимо обновлять около 5% сетей, но фактически модернизируется лишь 2,2%. Средний износ коммунальной инфраструктуры в России превышает 40%, а в отдельных регионах достигает 80%, сообщал министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства. По данным Ростехнадзора, более 41 миллиона россиян живут в муниципалитетах с ненадежными системами теплоснабжения. Около половины из 170 тысяч километров теплосетей требуют полной замены, а до 80% крупных коммунальных аварий происходит на наиболее изношенных участках. Накопленный износ коммунальной инфраструктуры – следствие многолетнего системного недофинансирования отрасли. Энергетика и жилищно-коммунальное хозяйство функционируют в условиях хронического дефицита средств. Если коротко, аварий будет много. Готовьтесь к зиме.
1: Нацизм нельзя, но для уважаемых людей можно. Военкор Живов о политических играх вокруг Канье Уэста.
2: Приезд рэпера Уэста, что активно выражает свою любовь к Адольфу Гитлеру, стал хорошим маркером для реальных и формальных ценностей в России. С одной стороны, местных аборигенов сажают и штрафуют за любую, даже частично схожую с пропагандой нацизма картинку или выражение. С другой – Канье. Получается, что можно известному черному рэперу Туване Сидорову срок и черная метка. Почему так? А все дело в выборах. Кто пойдет на Канье Уэста? Городская буржуазия и молодежь, находящиеся в картине мира западной культуры, в них перед выборами, видимо, увидели неконтролируемую угрозу. Чтобы подсластить горькую пилюлю грядущих выборов, городскому классу везут икону западной поп-музыки. А что на этой иконе огромный свастом немецкий, это, видимо, не так важно, как политическая целесообразность момента. В целом, все в духе методологов. Смысл – ничто, технология – все. Плюс уважаемые люди хорошо заработают на его концерте и покажут начальнику презентацию, что вот нас невозможно изолировать. Целый Kanye West приехал. Помнится, на Петербургский международный экономический форум тоже привезли забавных людей, землю и солнце им подносили. Представили как светоч традиционных ценностей. В итоге их задержали за многочисленные изнасилования и провоз кокаина. И ничего, никто не поперхнулся.
3: Радио «Лента». 15.57 АМ. Солдатская почта.
5: Помогите ради бога. Жена студента из Тамбова просит спасти мужа. Его вместо обещанных войск БПЛА отправили в штурмовики. Артем учился в приборостроительном колледже в Тамбове. После подписания контракта прямо в учебном заведении прошел подготовку оператора БПЛА и попал в 45-ю отдельную бригаду. Но в августе, по словам жены, его перевели в 252-й мотострелковый полк уже в качестве штурмовика.
4: «Помогите ради бога. Его отправили против его воли».
5: Жена парня Марина ссылается на документ за подписью министра обороны Андрея Белоусова, где черным по белому написано, что операторов беспилотников нельзя переводить в штурмовые подразделения без их личного согласия. Семья утверждает, что Артем такого согласия не давал. Более того, жена говорит, что обращалась в военную прокуратуру, и там ей устно подтвердили незаконность перевода. Но вернуть мужа пока не удалось. Военный обозреватель Максим Климов считает, что подобные истории могут говорить прежде всего о нехватке людей непосредственно в пехоте.
6: Оператор БПЛА – это специалист, которого сначала нужно подготовить. Поэтому перевод такого человека в штурмовое подразделение с военной точки зрения выглядит странно. Но если конкретному полку срочно требуется пополнение пехоты, на практике командование может пытаться закрывать нехватку людьми, которые уже находятся внутри системы.
5: А теперь вспомним, кого именно сейчас активнее всего агитируют идти в беспилотные войска. Это студенты и вчерашние школьники. В учебных заведениях по всей стране уже рекламируют службу в войсках беспилотных систем как возможность получить льготы при поступлении или продолжить образование. То есть молодой человек может соглашаться на контракт именно потому, что ему предлагают конкретную специальность. История студента Семенова из Тамбова показывает, что дальше все может пойти совсем по другому сценарию, говорит военный юрист Алексей Табаков.
7: Для семьи принципиальный вопрос, какие условия зафиксированы в документах и каким образом оформлялся перевод. Если существуют ограничения на перевод операторов БПЛА без согласия военнослужащего, необходимо устанавливать, давал ли Семенов такое согласие и на каком основании командование изменило ему подразделение и должность.
5: Но для семьи сейчас юридические тонкости явно не на первом месте. Главное – успеть вернуть Артема и штурмовиков, пока он еще жив. Жена не теряет ни минуты, она дошла уже и к губернатору Тамбовской области. Если у вас есть похожая история, которую вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот «Лента Россия», и мы расскажем это на всю страну.
3: Радио «Лента», 1557 АМ. Военный адвокат.
8: Здравствуйте, уважаемые слушатели и читатели нашего канала. С вами военный адвокат Геннадий Петрович. И мы, как всегда, разбираем с вами наболевшие вопросы, возникающие в связи с военной службой и другими сторонами жизни военнослужащего и его близких. Сегодня мы продолжаем наш цикл передач о статусах «без вести пропал» и «безвестно отсутствующий». Итак, почему же в приказах части пишут «безвестно отсутствующий», если суда в итоге не было? Как мы знаем из практики, многие родственники получают извещение, где стоит формулировка именно «безвестно отсутствующий». Да? Хотя, напомню, никакого суда не было. И возникает, конечно же, логичный вопрос. А как же так? Давайте я вам объясню. С точки зрения дальнейших действий воинской части, разницы между этими формулировками нет. Если статус установлен приказом командира, то для части это все равно без вести пропавший. Боец, он остается в списках части, а денежное довольствие переводится родственникам. А вот если есть именно судебное решение о признании безвестно отсутствующим, вот тогда выплаты денежного довольствия прекращаются, и военнослужащий исключается из списков части. Так почему же командиры используют разную терминологию? Уже есть сложившаяся судебная практика. Если есть свидетели обстоятельств исчезновения, но тело не найдено, чаще тогда пишут «без вести пропавший». Если боец не вернулся с задания, нет понятных свидетелей, нет тоже тела, то могут указать «безвестно отсутствующий». Если есть подозрение на самовольное оставление части, также, вероятнее всего, появится формулировка «безвестно отсутствующий». Но, повторюсь, если суда не было, юридически это не тот безвестно отсутствующий, о котором говорит Гражданский кодекс, потому что это формулировка внутри ведомственного документа. Поэтому понимать эту разницу очень и очень, друзья, важно, чтобы не паниковать раньше времени. Ну, а в следующих наших выпусках мы поговорим о том, что же делать родственникам независимо от формулировки. Берегите себя, не забывайте всегда требовать документы по закону. Ну и напомню, если вы или ваш близкий человек находится на СВО, права нарушаются, я помогу бесплатно и конфиденциально составить заявление, жалобы и добиться справедливости. Связывайтесь со мной, это можно сделать через чат-бот телеграм-канала «Лента Россия» и раздел «Военный адвокат» на сайте нашей ленты. Там указан мой личный телеграм, пишите мне, не стесняйтесь. Всего доброго!
3: Говорят военкоры.
1: Баку против Москвы. Иван Отраковский о реакции МИДа на новый конфликт с Азербайджаном.
9: Россия рассчитывает на диалог с Азербайджаном по оздоровлению информационного фона, заявила Мария Захарова. Она подчеркнула, что высказывания объявленных Баку в международный розыск россиян не отражают официальную позицию Москвы. То есть наш МИД, а он действует только с одобрения действий власти России, вновь позорит Россию, провоцируя соседей слабостью, из-за которой в нас плюют и требуют различных преференций и уступок уже все, кому не лень. МИД России мило виляет хвостиком на любой на нас оскал. Чадаев столько полезного сделал в этой войне и вынужден покинуть свой пост, наверху всем плевать. Хороший урок для всего Z-сообщества. Так будет с каждым рано или поздно.
1: Олег Царев о скандале вокруг подкаста Чадаева и реакции Москвы.
11: Алексей ушел с должности советника министра транспорта России на общественных началах. То есть работал он там бесплатно. Уволился по собственному желанию. Ровно через сутки после того, как прокуратура Азербайджана объявила его в розыск. История началась с подкаста «Чистота понимания», который Чадаев вел вместе с политконсультантом Семеном Ураловым и журналистом с «Москвы-24» Иваном Князевым. В эфире 14 июля, после того, как Алиев высказался за территориальную целостность Украины, Чадаев с коллегами обсудил в эфире, чем на это можно ответить. Сменой власти в Азербайджане, присоединение страны к России, возврат территории Армении. Обсуждали также десантную операцию в Баку. Именно эти слова азербайджанское следствие расценило как прямой призыв к терроризму и возбудило против всех троих уголовное дело. Чадаева и его коллег объявили в международный розыск и заочно арестовали. Чадаев рассказал, что после эфира ему звонили уважаемые люди московские и говорили: «Так и так, нехорошо, Алиев обиделся». Ситуацию прокомментировала Мария Захарова. Она заявила, что взгляды объявленных в розыск россиян никак не отражают позицию Москвы по Азербайджану. Напомню, что Чадаев – создатель дрона на оптоволокне, который сейчас используется на фронте. За это его еще в мае прошлого года внесли в санкционные списки Европы. Розыск за слова в подкасте Баку оформил за сутки. «Освободить наших людей не можем второй год. Выводы сами делайте».
1: Лживые проценты. Иван Отраковский о цифрах, которые расходятся с реальностью.
9: Национальные цели развития России в среднем достигнуты на 99%, заявил вице-премьер России Дмитрий Григоренко на заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам. Ага, практически ни один важный нацпроект не доведен до конца. Большинство не дотянуло и до 50% завершения, завязнув на 25%. Что там по очистке Байкала и Волги? Что там с мусорной реформой, импортозамещением? Как космос? Осваиваем? Я могу долго и много перечислять. А тут 99% дядя нарисовал. Если дядя имел в виду завоз мигрантов, ограбление населения, уничтожение сельского хозяйства, промышленности, здравоохранения, образования, социального расслоения и несправедливости, дикой нехватки кадров, цифровое закабаление народа, введение налогов, штрафов, утиль сбора, дикие тарифы на жилищно-коммунальные услуги, повышение пенсионного возраста, удары беспилотников по нашим городам с гибелью мирных жителей, абсолютное нерешение вопроса по прикрытию стратегических объектов и тому подобное, то да, власть преуспела. Оказывается, власть не барыги, а стратеги, неожиданно.
3: Радио «Лента», 1557 АМ. Главные новости дня.
5: Мобилизация без мобилизации. После Пензы еще в 5 регионах России начали задерживать мужчин на улице и отправлять на СВО. Сначала была Пенза, а о массовых облавах в этом регионе сняты сотни роликов, а местные жители даже объединились в специальные дружины, чтобы патрулировать улицы и отбивать мужчин от внезапно приехавших машин, в которые буквально паковали прохожих. Теперь аналогичные истории приходят уже из Удмуртии, Краснодарского края, Архангельской области, Бурятии и Еврейской автономной области. Сценарии разные. Кого-то забрали с улицы, кого-то с работы, кого-то после задержания полицией. А финал один и тот же – контракт с Минобороны.
13: По матерям, что поем с карте? Ездите вы здесь. Они в основном собирают молодых.
5: В Ижевске мужчину задержали 10 августа. Через 3 дня родственники узнали, что его уже везут в воинскую часть в Ростовской области. Еще одного жителя Удмуртии, по словам родителей, отправили в Донецкую область, хотя он состоял на учете у психиатра. Родственники утверждают, что из военного билета просто исчез документ об этом учете, после чего мужчина подписал контракт. Но самая страшная история из Новороссийска. По словам сестры задержанного Анны, в полиции мужчину избили и подбросили наркотики.
4: А дальше предложили выбор – уголовное дело, по которому можно получить до 20 лет, или контракт с Минобороны. Брат выбрал контракт и вскоре оказался в воинской части.
5: То есть истории, о которых раньше рассказывали только в Пензенской области, похоже, теперь распространились на другие регионы страны. Военные юристы называют происходящее фактической мобилизацией без мобилизации. Адвокат Алексей Табалов объясняет, почему юридический контракт остается добровольным, но в подобных обстоятельствах вопрос добровольности становится весьма условным.
14: Формально человек действительно ставит подпись сам. Но если перед этим его задерживают, удерживают в полиции или ставят перед выбором между уголовным делом и отправкой в армию, говорить о свободном волеизъявлении крайне сложно. Фактически создаются условия, в которых контракт становится способом выйти из гораздо худшей ситуации.
5: Есть и совсем бытовые истории. В Архангельской области мужчину задержали за распитие алкоголя в общественном месте. Уже на следующий день родственники узнали, что контракт подписан, его готовят к отправке. Почему такие истории начали появляться одновременно сразу в нескольких регионах, объясняет военный обозреватель Максим Климов. Он связывает усиление вербовки с постоянной потребностью армии в пополнении.
15: Если контрактников удается набирать обычными способами, государству нет необходимости искать людей в отделах полиции или среди задержанных. Само появление подобных практик может говорить о том, что привычные способы набора работают хуже, и регионам приходится искать новые категории потенциальных военнослужащих.
5: Примечательна и сама география жалоб. Пенза еще недавно выглядела отдельной историей. Теперь сообщения идут уже от европейской части России до Бурятии и Дальнего Востока. Больше интересных и важных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
3: Далее в эфире. Интересные точки зрения о событиях дня, цитаты лидеров общественного мнения, анализ ситуации из первых уст. Прямо сейчас на Радио Лента самые важные высказывания дня. Радио Лента. Прямая речь.
10: Генеральный директор Фонда национальной энергетической безопасности России Константин Симонов о первых применениях ВСУ британских реактивных дронов по российской нефтянке и возможных ударах баллистическими ракетами по нефтеперерабатывающих заводах уже этой осенью.
16: В атаках на российские НПЗ использовались новые британские дроны. Я не военный эксперт, но прочитал много комментариев наших экспертов, которые говорят, что это уже реактивные дроны достаточно нового типа, которые не так-то просто поражать. Говорится о том, что может осенью быть использована баллистика, то есть баллистические ракеты. Украинская сторона об этом открыто заявляет. С учетом того, что мы понимаем, что идут поставки европейские, вот как в случае с британскими дронами, значит, по крайней мере, такая вероятность, наверное, нулевой не является. Тут, скажем, если, ну, там условно, вот предположим, что вот сейчас возникает не нулевая вероятность, допустим, что там баллистические ракеты могут поражать газораспределительные станции. Вот компания «Газпром», если она продаст, там, допустим, бразильского футболиста, она на эти деньги сможет купить систему, там, допустим, «Панцирь» и защитить все свои станции? Ну, конечно, нет. Понятно, что война не выигрывается обстрелами городов. Об этом Путин говорил неоднократно, что все равно ключевой вопрос – это то, что происходит на линии боевого соприкосновения. Но для нас понятно, что это чувствительная тема, просто, опять же, надо быть к этому готовыми. Здесь, вот, к сожалению, удивляться не приходится. И мы же тоже понимаем, что чем больше будут успехи на фронте с российской стороны, на линии боевого соприкосновения, тем более агрессивно будет против нас вестись вот эта так называемая война городов. То есть поражение гражданской инфраструктуры и, прежде всего, энергетической. Потому что энергетика – это, ну, кровеносная система экономики, и мы это прекрасно понимаем.
3: У вас, как и у многих, накипело? На заправках нет бензина? Или есть, но очередь невозможно выстоять, или его отпускают только по блату? Или его цена улетает в космос? На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес? Нет электричества или воды, и непонятно, когда будет и кто за это отвечает? Нет мобильного интернета, невозможно связаться с близкими? Или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. Присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипело». Давайте вместе отстаивать справедливость. Скрытое и непознанное. Необъяснимое и мистическое. Загадочное и неизвестное. Потустороннее и мистическое. Колдовство и пророчество. Сны и предзнаменования. Секреты времени и пространства. Ответы из прошлого и будущего. В ближайшие 15 минут «Голос непознанного» на радио «Лента». «Красный карлик» на радио «Лента».
17: Привет! С вами «Красный карлик». Я освещаю неизведанное. На скалистом, лесистом холме, всего в часе езды к северу от Праги, возвышается мрачный готический замок Гоуска, у которого исторически никогда не было ни внешних оборонительных стен, ни стратегического гарнизона, ни даже доступа к пресной воде. Легенды чешского народа гласят, что этот суровый бастион возвели вовсе не для защиты от земных врагов, а для того, чтобы намертво запечатать бездонную природную расщелину, ведущую прямиком в преисподнюю. Давайте заглянем за его тяжелые дубовые двери и узнаем, какие мрачные тайны скрывают его глубокие средневековые подземелья. Строительство замка Гоуска в первой половине 13 века по прямому приказу чешского короля Пржемысла Отакара II окутано густой пеленой мистических суеверий и страха. Согласно старинным хроникам, в самом центре крепостного двора зияла глубокая каменная яма, из которой по ночам вылетали ужасные крылатые монстры, полулюди, получудовища, и нападали на все живое в округе, наводя панику на всю Богемию. Чтобы остановить этот непрекращающийся кошмар, король пообещал полностью помиловать любого приговоренного к смертной казни преступника, если тот согласится спуститься на веревке в страшную дыру и рассказать летописцам, что находится на самом дне. Историки фиксируют в архивах пугающую легенду о первом смельчаке. Когда несчастного вытащили обратно наверх, он за считанные секунды полностью посидел. Безумно кричал от пережитого ужаса и спустя два дня помер от необъяснимого помешательства. оккультисты Третьего рейха из организации Аненербе, проводившие здесь закрытые исследования в 40-х годах 20 века, искренне верили, что замок хранит портал в параллельные миры и древние демонические энергии. Считается, что именно здесь они пытались проводить эксперименты с энергией крови и поиском ключей к арийскому мистицизму. Однако современные архитекторы и историки смотрят на вещи гораздо прагматичнее. Замок Гоуска строился как административный бастион королевской власти для жесткого контроля над местными феодальными землями, а полное отсутствие колодцев объясняется просто. Воду собирали исключительно в массивные подвальные цистерны из атмосферных осадков. Мрачные подвалы оказались обычной строительной полостью в известняковых скальных породах, которую строители использовали для прочного фундамента. А слухи о демонах породили суеверные крестьяне эпохи Средневековья, страшившиеся неизвестного провала в земле. И тем не менее, ночные сторожа и современные туристы до сих пор утверждают, что в пустых коридорах слышен скрежет когтей, глухие удары в каменный пол и странный шепот, от которого стынет кровь. А с вами был Красный Карлик. И если вам так же, как и мне, интересно все неизведанное, подписывайтесь и смотрите мои видео в ТикТок-канале Красный Карлик. Не прощаюсь.
3: Радио Лента. 15:57 АМ. Согласно древним сагам, рунические надписи обладали магической силой. С их помощью можно было предсказывать будущее, защищать человека от несчастий, наделять предметы различными качествами или записывать заклинания. Что они предскажут нам на новый день? Расскажет астролог и нумеролог, легендарная ясновидящая Екатерина. На радио Лента отвечают руны.
18: Руна дня на 21 августа. Давайте посмотрим, что же нам подскажут руны на этот день. Какую подсказку, совет дадут. Итак, у нас выпала руна Альгиз, но в перевернутом значении. Вообще Альгиз – это защита, поддержка высших сил, но в перевернутом значении она предупреждает. В этот день важно быть осторожным и очень внимательным. Энергия дня может давать ощущение уязвимости, словно вот привычные опоры ослабевают. Да? И это не повод для страха, но сигнал, что лучше не рисковать и не вступать в какие-то сомнительные авантюры. Будьте осторожны, смотрим в оба, потому что всякое может случиться. В работе перевернутая Альгиз указывает на возможность ошибки, может, из-за невнимательности или чрезмерной доверчивости, да? Вот всякое может случиться, и здесь, знаете, предупрежден, значит вооружен. Не стоит полагаться на чужие обещания, и лучше перепроверять все документы и договоренности. Конкуренты, кстати, еще могут воспользоваться слабостью какой-то, поэтому держите важные планы при себе. И финансово такой день требует сдержанности. Никаких кредитов, рискованных вложений, каких-то крупных трат. Вот держите денежки при себе в этот день. В отношениях руна может указывать на какую-то временную потерю доверия или вот внезапное чувство незащищенности. Такой день, когда партнеры могут и неправильно понять друг друга, и обидеться по пустякам. Вот будьте осторожны. Для одиноких же людей Альгиз перевернутая предупреждает, что новые знакомства стоит рассматривать осторожно, сеять через три сита, не доверяя словам без подтверждения делами. Потому что, да, новый жених появится, лапши навешает, девчонки ведутся, а потом плачут. Вот в этот день будьте осторожны. Очень много нечестных людей включатся и будут активными. По здоровью руна говорит нам о том, что стоит беречь организм от перегрузок и избегать любых стрессовых ситуаций. Возможно, повышенная чувствительность и слабость в теле, и обострение хронических состояний. И здесь хорошо, конечно же, подойдут практики восстановления Самый банальный сон, отдых, медитация, прогулки на природе приведут вас в состояние равновесия. Так что перевернутый альгиз – это знак предупреждения. И 21 августа лучше провести спокойно. Избегайте рисков, каких-то ненужных конфликтов. Внимательность и внутренняя собранность помогут пережить этот день без потерь. Так что принимайте, благодарите и, конечно же, берегите себя.
3: На радио Лента. Цифра дня.
0: Как минимум 35 российских регионов официально подняли цены на проезд в общественном транспорте из-за дефицита топлива. В среднем проезд подорожал на 15%. Тем временем цены на бензин всего за месяц поднялись на 6%, а перекупщики продают топливо в 2,5 раза дороже, чем заправочные станции.
3: Радио Лента. 1557 АМ. Радио Лента. Прямая речь.
10: Ведущий из канала «Соловьев Лайв» Сергей Мардан обрушился с критикой на структуру «Газпрома» за то,

0: извинился за то, что они финансировали вот эту компанию, эту радиостанцию? Нет, никто не извинился. Холдинг, который выпускает «Битву экстрасенсов», сколько там уже, 10 сезонов, при этом что-то там толкует про традиционные ценности, что-то там рассказывает про веру православную, ну, как бы устами своих руководителей. Господи, это вот, это вообще за гранью. Это даже назвать испанским стыдом невозможно. Вот, вот. Теперь Kanye West. Зачем? То есть это для чего? Это что?
1: На радио «Лента» все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Балтийский дневник.
2: Экономические реалии военного времени. Калининградцы массово экономят на ресторанах. Общепит уже потерял треть клиентов. Исторический максимум. Квадратный метр в Калининградской области подорожал на 40%. О своем жилье можно забыть навсегда. Калининград в центре внимания. У границ эксклава впервые замечен новейший американский самолет РЭП. С чем связана концентрация военно-воздушных сил Альянса? Итак, дожили. Посещение ресторана превратилось уже в праздник, который могут позволить себе далеко не все. Из-за вынужденной экономии калининградцы все реже ходят в рестораны и все чаще переключаются на более бюджетные форматы. Например, столовые, пекарни, кофейни или готовую еду из супермаркетов. Такой вывод сделали рестораторы Калининградской области и прогнозируют крупнейший кризис ресторанного бизнеса за последние годы. Средний чек в ресторанах вырос в 1.5-2 раза, а внутренний спрос, по оценкам участников рынка, упал примерно на треть по сравнению с прошлым годом. Как отметил глава компании «Цефей» Павел Крутиков, уже этой осенью регион может столкнуться с массовыми закрытиями заведений. Люди все реже ходят в рестораны просто поужинать. Теперь это роскошь. Туристы тоже экономят, говорит Павел Крутиков.
3: Поход в ресторан для многих калининградцев перестал быть обычной частью жизни и все чаще воспринимается как событие. Туристы частично компенсируют падение спроса, но и они начали экономить заметно больше. Поэтому их расходов уже недостаточно для восстановления прежнего уровня выручки. И как результат, ресторанный бизнес региона все чаще работает в ноль или в убыток. Слабые заведения и неудачные локации уже теряют клиентов, а рынок массово уходит в более дешевые форматы. Отдельная проблема – кадровый дефицит. Из-за низких зарплат сотрудники продолжают уходить из отрасли, а у бизнеса не хватает денег удерживать персонал. На фоне постоянных разговоров о процветании региона все больше калининградских заведений фактически борются уже не за развитие, а за выживание.
2: И это действительно так. В июле сразу несколько заведений заявили о закрытии. Это, в частности, гастробар «Угодники» и проект «Винный факультет». Процесс схода с дистанции известных точек общепита уже начался, и осенью избежать массового закрытия ресторанов не удастся, полагает ресторатор Дмитрий Крупицкий.
4: Если говорить про ресторанный рынок, то пусть я выгляжу как вестник апокалипсиса, но хорошо мы уже жили. Пузырь начинает сдуваться. Всем стало очень трудно, за редчайшим исключением. Поток гостей падает, расходы и налоги растут. И самое главное, очень сложно предвидеть дальнейшее развитие ситуации. Скорее всего, тенденция ухода довольно известных заведений будет нарастать. И все закончится тем, что в регионе закроется каждый 8-й ресторан.
2: В том, что экономика Калининградской области уже осенью столкнется с серьезными кризисными вызовами, уверен и председатель совета директоров компании «Спар Калининград» Олег Пономарев.
5: Если не произойдет никаких макроэкономических изменений, то, скорее всего, осенью мы будем иметь более глубокие кризисные явления, чем в настоящий момент. Компаниям, которые имеют большую долговую нагрузку, будет крайне тяжело пережить этот период. А те, у кого нет кредитов, работают нормально, но развиваться качественно они не смогут, потому что потребитель сокращает потребление. Даже в продуктах питания мы видим изменения спроса в сторону более дешевого сегмента. Неуверенность в завтрашнем дне приводит к тому, что люди сознательно экономят, в том числе на продуктах.
2: Кстати, 66% россиян считают, что худшие времена для страны еще впереди. Это следует из свежего опроса ВЦИОМ, и это максимальная доля таких ответов с апреля 2020 года на пике пандемии коронавируса. По данным социологов, доля россиян, ожидающих ухудшения ситуации, последовательно растет с конца прошлого года. Например,

0: Например, в декабре так отвечали 44%, в апреле – 61%, в июне – 63%, а в июле – уже 66%. Еще 12% опрошенных считают, что самые тяжелые времена для страны происходят прямо сейчас. Таким образом, в общей сложности 78% респондентов либо уже ощущают кризис, либо ожидают его впереди. Кризисные тенденции не обошли стороной и рынок жилья в Калининградской области, где за 2 года квадратный метр подорожал почти на 40%. Средняя цена квадрата к 2026 году достигла исторических максимумов – 150 тысяч рублей против 97 тысяч в 2023 году. А если в это уравнение добавить взлетевшие в небеса проценты по ипотеке, да поделить на сегодняшние зарплаты, то математика получается совсем не в пользу калининградца, мечтающих о своем жилье. А оно строится семимильными шагами, хотя половину из готового жилья за год так и не смогли продать.
1: В Калининграде на месте снесенного ТЦ «Барнаульский» построят очередной жилой комплекс. Проект ЖК «Онегин» молниеносно согласовал областной градсовет. В комплексе запланированы 239 квартир, включая 2 пентхауса, подземный паркинг на 157 машин и еще 67 парковочных мест. Территория будет закрытой. Теперь застройщику остается получить положительное заключение по проекту и разрешение на строительство. Учитывая скорость предыдущих согласований, с этим тоже вряд ли будут долго тянуть. При этом в Калининградской области непроданными остаются 51% квартир и апартаментов в строящихся жилых комплексах. По данным Единой информационной системы жилищного строительства, покупатели пока не нашли для 900 тысяч квадратных метров жилья. Это максимальный показатель с начала года.
0: Но, несмотря на снижение спроса, застройщики продолжают запускать новые проекты. Регион застраивают с бешеной скоростью, жилье не успевают покупать, а жители продолжают жаловаться на отсутствие необходимой социальной инфраструктуры – дорог, детских садов и школ. Словом, из года в год одно и то же. В отличие от ситуации на Балтике, которая фактически ежедневно сверкает новизной, вызывая вполне понятную тревогу у жителей эксклава.
2: У Калининградской области на этой неделе фиксировалось скопление разведывательных самолетов и истребителей НАТО. Воздушные суда Альянса снова проводили многочасовую разведку, используя пространство Польши, Литвы и нейтральные воды Балтийского моря. Во вторник в небе над Польшей впервые был замечен новейший американский борт Е-3А. Это самый современный самолет РЭП. Он появился над Польшей не просто, чтобы полетать. Это очень специфическая машина, и ее появление показывает, что были на то важные причины, заявил польский генерал Томаш Древняк. Представители НАТО, комментируя скопление своей авиации над Балтикой, отмечают, что самолет воздушного наблюдения и контроля вместе с польскими и норвежскими истребителями участвовал в учениях Альянса. Часть техники находилась возле Калининградской области, остальная действовала на севере Норвегии. К маневрам под руководством США подключились польские наземные войска и другие подразделения.
0: В связи со значительной концентрацией военно-воздушных сил НАТО в районе Калининграда зампред комитета законодательного собрания региона по безопасности Евгений Мишин призывал жителей области не паниковать, подчеркнув, что границы под надежной защитой, а любые нарушения будут жестко пресекаться. Словом, обстановка накаляется, и как бы чего ни вышло. На этом пока все. А больше новостей ищите в нашем ТикТок-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
3: Радиолента. Балтийский лоцман.
4: В Калининград поступила первая партия бензина из Индии. Вроде бы новость хорошая. Возможно, на заправках действительно станет свободнее, а водителям не придется искать по всему городу. Но тут есть один момент, который превращает обычную поставку топлива в довольно неприятную историю. Чтобы понять ее смысл, нужно немножко разобраться в том, как вообще бензин появляется на заправке. Итак, Россия не покупает бензин у Индии, потому что в стране закончилась нефть. Нефти как раз очень много. Россия остается одним из крупнейших ее производителей и продолжает отправлять миллионы баррелей за границу, в том числе в Индию. А теперь готовый бензин едет в обратную сторону. Из Индии в Россию, а затем по внутренним маршрутам до Калининградской области. Не надо быть специалистом, чтобы понимать, что сырую нефть нельзя залить в автомобиль. Сначала ее необходимо доставить на нефтеперерабатывающий завод, разделить на компоненты, очистить и превратить в бензин нужного качества. И именно эту работу теперь выполняют не российские, а индийские предприятия. Потому что российские горят как рябина в лесах. При этом бензин не телепортируется прямо из индийского резервуара в калининградскую колонку. Его грузят на танкер, страхуют, проводят через несколько морей, иногда перегружают с одного судна на другое, доставляют в российский порт, а затем развозят железной дорогой или автомобильным транспортом. И на каждом этапе работают компании, которые не собираются делать это бесплатно. Перевозчик получает свою плату, порт получает свою. Трейдер добавляет наценку. Хранение и перегрузка тоже стоят денег. И только в конце всей этой цепочки находится обычный водитель. Точнее, его кошелек. Он не участвует в международной торговле, не выбирает маршрут танкера и не решает, где перерабатывать нефть. Он просто приезжает на заправку и оплачивает результат всех принятых до него решений. А ведь еще недавно Россия сама продавала за рубеж не только нефть, но и большие объемы нефтепродуктов. На российском топливе зарабатывали миллиарды. И как же так оказалось? Почему страна с огромными нефтяными запасами дошла до импорта готового топлива? Главная проблема сегодня находится не под землей, а на нефтеперерабатывающих заводах. После регулярных атак беспилотников часть предприятий остановилась полностью или сократила производство. Одновременно вырос спрос. Одновременно те НПЗ, по которым еще не прилетело, пошли на плавные ремонты. Вот такую картину и имеем. Спрос не сокращается, а производство упало, даже провалилось. Калининградская область особенно чувствительна к таким сбоям. Регион отделен от основной территории России. Сюда нельзя быстро отправить любое количество бензовозов из соседней области. Соседней российской области просто нет. Топливо приходится доставлять морем, железной дорогой через другие государства или заранее накапливать в местных хранилищах. Любая задержка, нехватка вагонов, изменение транзитных правил или нарушение обычного графика ощущается быстрее и сильнее. В итоге наверху приняли решение, нет, не защитить заводы, а продавать за копейки народное богатство, чтобы хоть как-то залатать дырки в поставках топлива. Кто выигрывает от такой схемы? Вы удивитесь, но огромное количество людей. Ну, прежде всего тот, кто занимается переработкой. Индия покупает сырье, загружает свои заводы, платит зарплаты своим работникам и продает более дорогой готовый продукт. Разница между стоимостью нефти и стоимостью бензина остается частью индийской экономики. Кроме того, зарабатывают трейдеры, владельцы танкеров, порты и другие участники длинного маршрута. И Индия здесь действует абсолютно рационально. Она не обязана спасать российский рынок или продавать бензин по себестоимости. Если покупатель срочно ищет большие объемы топлива, продавец назначает выгодную для себя цену. Тем более, когда знает, что у покупателя нет выбора. Возмущаться поведением Индии бессмысленно. Любая страна на ее месте использовала бы возможность купить сырье дешевле и продать готовый товар дороже. Настоящий вопрос нужно адресовать российским властям. Как получилось, что государство, десятилетиями называвшее нефть своим главным преимуществом, не может гарантировать наличие бензина на собственных заправках? Почему деньги, рабочие места и прибыль от переработки российского сырья теперь частично уходят в другую страну? И почему последствия этого разворота снова перекладываются на обычного покупателя? До начала войны Россия обладала не только нефтью, но и развитой системой ее переработки. Теперь заводы приходится защищать, ремонтировать и запускать после ударов. Внутренний рынок поддерживают запретами на экспорт и экстренными закупками. Топливо проходит лишние тысячи километров, а каждый новый участник цепочки выставляет свой счет. Все это не происходит где-то далеко и не остается строкой в правительственном отчете. Последствия появляются на табло ближайшей заправки. Итог получился предельно простой. Россия добывает нефть и продает ее Индии. Индия перерабатывает сырье, получает прибыль и отправляет бензин обратно. Посредники зарабатывают на перевозке. Частные заправки закладывают расходы в цену, а житель Калининграда оплачивает всю эту международную конструкцию у кассы. Индийцы на россиянах действительно заработали. Только винить их в этом странно. Они построили рабочую схему и воспользовались спросом. Гораздо интереснее спросить, кто создал условия, при которых такая схема вообще стала необходимой. Так что подписывайтесь на социальные сети Балтийского лоцмана и думайте головой.
3: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. У вас, как и у многих, накипело? На заправках нет бензина или есть, но очередь невозможно выстоять, или его отпускают только по блату, или его цена улетает в космос? На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес. Нет электричества или воды, и непонятно, когда будет и кто за это отвечает. Нет мобильного интернета, невозможно связаться с близкими, или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. Присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипело». Давайте вместе отстаивать справедливость.
5: Какие новости стали сегодня главными для обсуждения в России? Какие заявления делают представители власти? Какие проблемы волнуют людей? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
6: 23 склада стали пеплом за месяц. В Москве начались перебои с продуктами из-за атак по складам. Владимир Путин заявил, что критических последствий после атак нет. Налеты украинских дронов, которые сначала поражали российские НПЗ, а затем склады Wildberries и порты Черного и Азовского морей, не принесли России никаких критических последствий, считает Владимир Путин.
7: Разумеется, критических последствий от таких атак нет, не было и быть не может. Но вред они нам, конечно, наносят, это очевидно. Мы это понимаем и видим и знаем. Вновь хотела бы подчеркнуть, нужно укреплять суверенитет страны, повышать эффективность как в области обороны и безопасности, так, конечно, и в социально-экономической сфере.
6: В то время как президент заявляет об отсутствии критических последствий для экономики из-за ударов ВСУ, у предпринимателей начинают возникать перебои с поставками необходимой продукции. Сотрудники известной столичной сети городских кафе «Братья Караваевы», у которых более 70 точек по всей Москве, рассказали о проблемах с получением товаров после атак беспилотников на логистический хаб в Подмосковье, который полностью выгорел вместе с товарами почти на 80 миллиардов рублей.
8: У нас склады под Подольском, прям в паре сотен метров от складов Wildberries, и нас тоже, как говорят, задело, поэтому с выходных ничего почти не привозят. Поставки сильно сократились.
6: По словам работников сети, это коснулось закупок как готовой продукции, так и полуфабрикатов для братьев Караваевых, одной из крупнейших в стране сетей общепита. Срок восстановления поставок пока неизвестен. Судя по фотографиям из нескольких кафе сети, часть прилавков действительно заметно опустела. Прежде всего, сократился ассортимент кулинарии и выпечки. С начала года украинские беспилотники более 70 раз атаковали российские нефтезаводы. В результате объемы переработки нефти падали до минимума с 2002 года, а сейчас находится на треть ниже сезонной нормы. Компания против Wildberries лишила крупнейший российский маркетплейс 23 складов и четверти всех логистических мощностей, а с учетом сгоревших товаров принесла почти 1 000 000 000 рублей ущерба. С июля из-за беспилотников власти были вынуждены остановить работу зерновых портов Азовского моря, а в августе отгрузки встали на всех зерновых терминалах Новороссийска, отмечает экономист Александр Кравцов.
9: В результате зерновой экспорт, 90% которого шло через Азово-Черноморский бассейн, оказался практически парализован.
6: То, что украинские атаки на объекты промышленности и инфраструктуры сказываются на темпах экономического роста, признает и президент. Как сказал Владимир Путин, статистические данные показывают, что экономическая динамика в целом скромная. За первое полугодие ВВП прибавил лишь 0,6%. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
3: Главные новости дня.
6: У страха глаза велики. За последние сутки минимум 20 тысяч россиян уехали в Грузию. На пункте пропуска адские очереди. Такая ситуация на Верхнем Ларсе, который является единственным сухопутным пунктом пропуска между Россией и Грузией, держится уже несколько дней. 15 и 16 августа через пункт пропуска ежедневно проходили более 19 тысяч человек. Это значительно больше, чем в аналогичные периоды прошлых лет, сообщает российская таможня. При этом в Грузии эти данные опровергают. Якобы через КПП за сутки заехали только 7880 граждан. Многокилометровая очередь со стороны России почти не движется, отмечают очевидцы. По их словам, машины проезжают примерно 100 метров за 2 часа.
10: 14:50 по Москве. Пробка перед российской границей в сторону Грузии.
6: По словам экспертов, Грузия оставила для России самые лояльные условия. Туда после начала специальной военной операции переехало от 120 до 130 тысяч граждан России. Для того, чтобы получить вид на постоянное жительство, там достаточно приобрести недвижимость. А в статусе туриста в Грузии можно находиться почти год, рассказал российский эмигрант по имени Вячеслав.
11: Смутные сомнения насчет того, что должно случиться и как это должно случиться в России, чтобы туда вернуться. Пока что я себе снял квартиру на полгода. Вот сегодня мы ходили, открывали юрлицо. Теперь, грубо говоря, предприниматели почти что. Вот, ну, ближайшие полгода я здесь. Дальше будем смотреть по обстановке, что вообще происходит в России.
6: Вообще, за прошлый год россияне зарегистрировали в Грузии почти 15 тысяч предприятий и купили 7 тысяч квартир. Это следует из данных Министерства юстиции страны. Большая часть выехавших возвращаться не планирует, говорит эмигрант Денис Швенков.
12: Когда я вспоминаю некоторые моменты, да, поведения там, в Санкт-Петербурге нашей там доблестной полиции, администрации, властей и так далее, мне никак не хочется туда возвращаться.
6: Переезд такого количества относительно обеспеченных россиян в сравнительно бедную страну с населением менее 3,5 миллионов человек увеличил ВВП Грузии на 10%. В то же время это создало напряженность. Многие считают, что Владимир Путин впоследствии может использовать предлог защиты русских в Грузии как повод для военной операции, говорит житель Тбилиси Георгий Исакадзе.
13: Мы можем видеть некоторое их, россиян, влияние на нашу экономику, которое стимулирует спрос, являющийся, возможно, сейчас самым большим драйвером нашей экономики. Все было, есть и будет плохо. И я надеюсь, что это скоро закончится, эта оккупация.
6: Эксперты отмечают, что кроме Грузии, у желающих сменить место жительства всегда в топе Германия, ведь немецкие условия жизни славятся своей лояльностью к иностранцам и комфортом. К тому же в Германии ранее создали специальную визовую программу для россиян, настроенных против СВО. Все остальные страны начинают ужесточать условия для граждан России, говорит российский аналитик и политолог Иван Преображенский.
14: Соответственно, обязательно надо вид на жительство получать. Банки перестают работать с гражданами России, либо блокируют им международные любые операции.
6: Россияне активно интересуются темой выезда из России, отмечают эксперты. По их словам, с июля поток запросов на переезд заметно вырос. Раньше профильные компании получали около 70 обращений в день, а сейчас примерно 120, то есть рост составил более чем в полтора раза. При этом россияне теперь чаще приходят не просто почитать про переезд, а с конкретным и срочным запросом – успеть уехать до сентября-октября, выбрать страну и разобраться с документами, отмечают эксперты. По их словам, среди главных причин – страх новой мобилизации и тревожная обстановка. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале Лента Россия. Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
3: Радио Лента. Прямая речь.
15: Глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова призвала лишить права голоса россиян, уехавшим из страны.
16: Я считаю, что Уехал из страны, предал страну, пошел вон. Вот и все. Это моя позиция. Многие страны вообще не открывают участки за рубежом. И ничего. Так называемые демократические страны. У нас самое либеральное законодательство по голосованию за рубежом. И здесь, я считаю, надо наводить порядок. Тебе не надо ни на кого оглядываться. Надо делать то, что нам выгодно в интересах национальной безопасности и укрепления России. Честно, прямо, поэтому всех предателей вон. Я считаю, что у нас у правоохранительных органов, Следственного комитета, других достаточно возможностей, квалификации, чтобы найти всеобъемлющую категорию тем, кого можно лишать в будущем права определять судьбу России, в том числе голосованием.
3: На радио «Лента» «Потеря дня».
4: После масштабной атаки украинских беспилотников по Подмосковью загорелся Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения в микрорайоне Климовск в Подольске. Предприятие являлось одним из ключевых поставщиков фронта и специализировалось на разработке стрелкового оружия, боевой экипировки и боеприпасов.
3: Радио «Лента», 15:57 АМ. Далее в эфире. Необычные взгляды на события дня, высказывания влиятельных людей и разбор ситуаций от первоисточников. Прямо сейчас на радио «Лента» самые важные высказывания дня.
4: Доктор экономических наук Сергей Алексашенко объясняет, почему вклады в российские банки могут оказаться под угрозой невозврата.
17: С банком ваши отношения как у вкладчика, они характеризуют, там очень простая схема. Вы даете деньги банку в долг на время под проценты. И у вас есть право забрать деньги обратно с процентами, которые могут начисляться либо там ежемесячно, либо в конце срока. И все, что может сделать банк, он может вам эти деньги не отдать. Да, он, то есть у банка выбор очень простой. Он вам их либо вернет, либо не вернет. Это не означает, что банк делает что-то с вашими деньгами. Как только он получил ваши деньги, они становятся его. Да, потому что банк берет чужие деньги, но размещает их от своего имени. Поэтому все, что банк может с вами сделать, не вернуть вам депозит. После этого вы идете в суд. Ну да, и я не сомневаюсь в том, что любой суд отсудит в вашу пользу это решение, да, потому что у банка есть обязательства по договору, которые он нарушает. То есть я не вижу никаких инструментов защиты для банка. Да, опять, если только вдруг, да, там когда-то правительство не издаст какое-то решение или Госдума не примет какой-то закон, который что-то там запрещает делать и так далее. Но как только правительство делает вот такой шаг, да, и там становится известно, что, ну, например, там Сбербанк получил инструкцию не возвращать, там возвращать не больше половины там вклада, который пришелся по сроку. И это становится известно, но тут все остальные вкладчики просто бегут и забирают свои деньги из банков. А ведь вот там очень часто можно слышать, что депозиты населения в банках, в российских банках, составляют 70 триллионов рублей. Но из них 20 триллионов – это текущие счета. Это не депозиты, где, окей, банк может вам не вернуть депозит, еще что-то. А когда текущие счета – это пенсионные, зарплатные. Но достаточно того, чтобы население прибежало в банки, и вот эти 20 триллионов единомоментно забрало. После этого начинается такой кризис в экономике, что никакому правительству там 98-й год мало не покажется цветочками.
3: Радио «Лента». Прямая речь.
15: Молодой человек на самокате показал, какие сейчас очереди в Москве на АЗС, попутно посетив супермаркет, чтобы показать актуальную обстановку в нем.
18: Сейчас я вам покажу очередь за бензином. Это Москва, район Люблино. Улица Люблинская, заправка Роснефти. Смотрите, ждут бензовоза. Это время ранний вечер. Вот все, машины стоят. Я на самокате еду. Да. И пошла туда, дальше, далеко. Вот сейчас пришел в Ашан, Марьино, Москва. Видите, полка с хлебцами вообще пустая. Там, где обычно выкладка со свежими фруктами и овощами, посмотрите, сплошные коробки с чипсами. То есть они из-за отсутствия бензина не смогли подвезти даже свежих фруктов. Идем на другой ряд, там, где должны лежать фрукты свежие. Вся еда, она консервированная, то, что может долго храниться. Вот сейчас бензин закончится. Тут без всякой бомбежки продовольственных складов. Они еду просто привезти не смогут. Свежая птица... Полки наполовину пустые. Хлеб где? Вот лаваш тоже. Только часть наименования присутствует.
5: ТикТок-канал «Тайный советник» представляет.
19: Ох, и не просто так господин Путин поехал в Сибирь. Потому что в Сибирь просто так никто не ездит. Дело идет как минимум к эвакуации предприятий. Да, такова правда этой войны, ничего не попишешь. Она длится с 14 года фактически. Сейчас 26-й, это 12 лет. И вот через 12 лет приходим к тому, что Россия должна увозить свои предприятия подальше от своей западной границы. Не получается их там сохранять. Не хватает ПВО, не хватает никаких систем обороны. Шаткая ситуация совершенно. И что делать? Вариантов-то немного, и руки-то помнишь, что называется. Все будет как в Второй мировой. Нужно вывозить. Вывозить подальше. Хотя уже не осталось таких, по большому счету, регионов, куда они прилетают, да, на территории России. Но все-таки там как-то поспокойнее, там подальше, там лететь, больше шансов отреагировать, сбить. И, естественно, начальник должен приехать посмотреть, а есть ли еще куда вывозить. Понимаете, местные там еще на местах вообще сидят. Местные цари еще царюют или уже кино окончено, потому что Китай там пасется так на уровне разведки, ну просто как коровки, понимаете, по первой майской травичке на лужку у озерца. Ну и естественно все местные чиновники, все местные значимые люди китайцами прикормлены по полной программе, какими-то грантами, услугами, родственники, дети где-то пристроены. Вот и едет естественно первое лицо смотреть, а можем ли мы еще вообще туда эвакуировать предприятие или нет? И поэтому приезжает первое лицо в военной форме. Обратите внимание, сколько раз во время этой поездки господин Путин выступил в военной форме. Ну и в очередной раз, конечно, его крепко взул господин Песков, подсунул господину Путину очередную речь о том, что Россия это страна победителей, никто нас не поставит на колени. Это, конечно, все хорошо, но в это уже никто не верит. Понимаете, в чем проблема? Особенно, если рассказывать это там, где люди еще помнят, например, сражение при Порт-Артуре. Еще свежо это воспоминание, свежа еще рана. И вот приезжать к таким людям и рассказывать, что нас никто никогда не побеждал, ну вы серьезно, что ли? Ну честно, ну вот зачем? На самом-то деле это проведет совершенно к противоположному эффекту. Да, понятно, есть какие-то граждане, которые вообще ничем не интересуются, и вот им что сказали, то они и поверили. Проблема в том, что таких граждан все меньше и меньше. А у всех более-менее хотя бы как-то поверхностно образованных граждан, вот в секунду после того, как произнес президент эти слова, сжалось все внутри, скажем так, в такую узенькую трубочку, в такую прямо самую узенькую трубочку в их жизни, что война теперь придет и в их регион, да, что они сейчас по пьянке вот на выходных у кумовей, на шашлыках, кто где, на дачах. Они всем политинформацию проведут, что означает визит господина Путина в их регион. Ничего хорошего он не принесет, понимаете? Потому что даже эвакуация предприятия на самом-то деле, как я понимаю, речь идет и о возможной, временной, по крайней мере, эвакуации правительства из Москвы. Ну, потому что не сахар, да? Чем ближе осень, чем ближе выборы, тем меньше сахара в Москве. И никто из правительства-то на самом деле рисковать собой или своими близкими не хочет. Людей можно полностью понять. И они ищут второй вариант, план Б. А вот какой еще должен быть план Б, кроме Сибири, да? Там уже, ну, технология отработана. И, соответственно, вы же представляете себе, как это не понравится гражданам регионов, в которые они приедут из Москвы. Почему? Да потому что все рычаги правления у тебя в этот момент пропадут. Вот если ты был губернатором, мэром, все равно кем ты был, ты сидел царь-царем, все у тебя было хорошо, у тебя, у родственников, у всех. Почему? Да потому что ты был фактически первое лицо региона, над тобой были люди, ну и Бог над тобой, понимаете? Ну и что теперь? Ну вот где-то это было все далеко. А здесь приедет вся эта плеяда, приедут все эти москвичи ряжены, которые засядут на все твои позиции, твои рестораны, твои кафе, твои все бизнесы переколошматят. А если ты там хотя бы чуть-чуть подымешь перо, то ты очень быстро увидишь, как выглядит не в бинокль, а вот просто в жизни, например, малая такмачка. Ты не очень-то хочешь. Поэтому ты сидишь, конечно, улыбаешься вот так вот сдавленно. Посмотрите на этих совещаниях, как они сидят. Вот сдавленно улыбаешься, все киваешь, говоришь, что все хорошо, но на душе у тебя налегко. И понятно почему. И тоже об этом вот на пьянках сейчас, на этих выходных, на своих больших красивых дачах разговаривать будут только об этом. И о том, что опять же президент был в форме и говорил о том, что мы только побеждаем. Поэтому временно сюда приедут предприятия из столицы. Ну, в качестве доказательства того, что мы побеждаем. Вот просто такой вот как гастрольный тур, понимаете? Теперь столица будет гулять по стране и вместе с ней стратегически предприятия. Ну и следующая причина, которая, конечно, мега важна, да, это вот я сказал о ней, ну, кратко вначале, активность китайцев. Китай поедает тот регион, ну, просто как шершень. Понимаете, шершень. Вот он там резвится, жужжит, кружится. И подлетает, и улетает, и покусывает. Вот все это вотчина китайская фактически. И Китаю ведь там на самом деле никогда никакого дела до независимости России не было. Боже упаси. Россия его интересовала всегда как коровушка, понимаете. Буренка такая под боком, которая дает молочко черное в виде нефти. И все. Ну, лес там еще. Естественно, интересовала и Россия как рынок сбыта китайских автомобилей. Никто мне, кстати, не докажет, что китайцы делают сейчас хорошие автомобили. Нет, потому что это процесс эволюционный. Немцев они могут догнать, если немцы остановятся, а китайцы не остановятся, ну и пройдет 10-20 лет, потому что дело-то ведь не просто в форме, что вот мы сделали машину, а дело в каждой детали, в каждом материале. Это все сложно. Это все сложно, и любой владелец, у которого был раньше там условно немец автомобиль, и после этого был китайский, любой владелец вам на пальцах объяснит, спросите, кого хотите. Так вот, непонятно сейчас президенту, сколько там осталось, ну, что называется, своих или условно своих. Вот какие там настроения, как они заходят в кабинет, эти люди, губернаторы, мэры, руководители местные, как они себя ведут, они борзые, не борзые. Вот он же помнит то ощущение, когда они сидели, в принципе, с поджатыми хвостами. И вот он сейчас приезжает и повторно их калибрует всех, да, вот что называется, читает комнату, пытается прочувствовать пространство. Вообще, я еще в русской России или все-таки уже в китайской ее части немного? Вот где я нахожусь? Есть ли у меня этот плотный тыл, на который я рассчитываю? Президента ведь на самом деле всегда одинок, любой. Ну, на горе только один человек помещается на вершине. Все остальные вокруг него бегают, там, ниже чуть-чуть. Ну, вот он один, да, и в критических ситуациях, естественно, ему самому важно все это прочувствовать и понять, есть ли у него крепкий тыл. Крепкого тыла там, естественно, нет. Потому что никто не хотел, что называется, умирать, и никто не хотел отдавать свои бизнесы в связи с этим перевозом предприятий, части правительства и всего остального. Никому это не нравится. Но скрывать-то они тоже научились, понимаете? И они могут это нормально так законспирировать, да, свою нелюбовь ко всему происходящему. Такая вот ситуация, другими словами. Все плавно-плавно, вот эта вся война, да, которая длится 12 лет, она переходит уже, ну, выражаясь футбольным языком, она переходит в фазу окончания первого тайма. И динамика, если посмотреть, что было 12 лет назад и что произошло сейчас, динамика для России совершенно катастрофическая, это ведь ясно. Ну, вспомните, как начиналось 12 лет сейчас, прошло 12 лет, и теперь президент летит в Сибирь, чтобы посмотреть, можно ли туда еще перенести предприятие и столицу. если что-то пойдет не так. А все пойдет не так, это зимой, это все понятно. Так что все, это по большому счету у человечества финальный матч сейчас происходит, учитывая ядерные потенциалы сторон. И последняя игра. Ничьей здесь быть не может. И первый тайм, вот он доигрывается. А доиграется первый тайм, когда первый раз Россия атакует одну из стран НАТО в том или ином виде. Это следующий шаг. И вот когда Россия атакует одну из стран НАТО, а это произойдет в ближайшее время, понятное дело, нет ходов других у России, так вот она атакует одну из стран НАТО, это будет свисток и закончится первый тайм. А вот потом, когда страна НАТО ответит по территории России, первый ответ стран НАТО по территории России, вот это будет начало второго тайма. Второй тайм, кстати, может оказаться намного короче, чем мы себе представляем. Увы.
3: Подписывайтесь на наш канал «Тайный советник». Мы есть в ТикТок и Ютуб. Задавайте свои вопросы, участвуйте в обсуждениях и не пропустите ничего важного. «Тайный советник».
5: Радио «Лента». Голос темного времени. С нами делятся солдаты с передовой, сообщают военные корреспонденты, поступают свежие новости, а военный адвокат помогает разобраться в сложных вопросах. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Солдатская почта.
20: Бизнес на крови. Стало известно, какой гонорар получают рекрутеры за каждого подписавшего контракт на СВО. Маркетинговое агентство набирает менеджеров по продажам для работы в тылу. Такие объявления сейчас висят на каждом шагу. Однако для того, чтобы узнать подробности этой работы, нужно приехать в московский военкомат. Вербовщики сидят в двух офисах – в Москве и Петербурге. За каждого, кто подписал контракт, рекрутеры получают по 100-150 тысяч рублей наличными. В зависимости от состояния здоровья новобранца, за кандидатов с гепатитом и ВИЧ платят меньше.
21: Это не частный бизнес. Мы работаем на государство. По специальным скриптам вы человеку звоните. Говорите, что пока еще точно есть место в тыловых частях, а не на передовой. Естественно, правду им говорить нельзя, если спросят про штурмовиков. Фирма его просто оближет со всех сторон. Ему оплатят билеты, хоть он из Сахалина полетит. Оплатят гостиницу. Главное, чтобы он добрался до военкомата в Москве. Там его встречает специально обученный человек.
20: Рекрутер говорит, что им поставили цель – набрать на контракт больше 500 тысяч человек. Это сложная задача, признается вербовщик, ведь их главный контингент – это люди в возрасте и алкоголики.
22: По стране много рекламы крутится, они оставляют заявки. Нам каждый день передают номера таких людей. Молодняк особо не оставляет заявки. Это все мужики 40-50+. Кому-то из них просто нечего делать. Кто-то хочет адреналинчика хапнуть. Многие даже догадываются, что их в штурмы отправят по факту. Но таким пофиг. Представьте, что вы в трехнедельном запое, а на вас надели красивую форму. Это люди в угаре.
20: Вербовщик говорит, что его не интересует, какая дальше судьба ждет новобранца. Главное – выполнить план и заработать денег. В его кругах все говорят, что фирму закроют в октябре, поскольку будет объявлена мобилизация.
23: Тема может прикрыться в октябре, но могут и продлить. Это не вопрос бюджета, это вопрос того, что в принципе будет в стране в октябре. Мобилизация, а может вообще революция и смена власти. Свернуть могут резко.
20: В регионах вербовщики работают не только по телефону, а еще ходят и по домам. Жительница Томска Алена рассказала, ее 60-летнего отца недавно забрали прямо из квартиры. Рекрутеры обманом заставили мужчину подписать контракт.
24: Сейчас он где-то под Луганском, он в каком-то тренировочном центре там, и он уже несколько раз терял сознание во время этих тренировок. У него давление больше 200, у него не ходят ноги, Он ходить не может, не то что бежать. И вот в таком состоянии его там держат. И он сказал, что там очень много таких людей, как он, очень. Он сказал, он еще не самый старый, и он еще не самый больной.
20: Что делать дальше и как вернуть отца домой, Алена не знает. Юристы говорят, дело сложное, ведь он сам подписал контракт. А доказать, что его принудили, шансов почти нет. Если у вас есть история, которой вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот канала «Лента России», мы расскажем это всей стране.
3: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
0: Мобилизация без мобилизации. После Пензы еще в 5 регионах России начали задерживать мужчин на улице и отправлять на СВО. Сначала была Пенза, а о массовых облавах в этом регионе сняты сотни роликов, а местные жители даже объединились в специальные дружины, чтобы патрулировать улицы и отбивать мужчин от внезапно приехавших машин, в которые буквально паковали прохожих. Теперь аналогичные истории приходят уже из Удмуртии, Краснодарского края, Архангельской области, Бурятии и Еврейской автономной области. Сценарии разные. Кого-то забрали с улицы, кого-то с работы, кого-то после задержания полиции. А финал один и тот же – контракт с Минобороны.
1: По матерям что, по-моему, скажете? Ездите вы здесь. Они в основном собирают молодых.
0: В Ижевске мужчину задержали 10 августа. Через 3 дня родственники узнали, что его уже везут в воинскую часть в Ростовской области. Еще одного жителя Удмуртии, по словам родителей, отправили в Донецкую область, хотя он состоял на учете у психиатра. Родственники утверждают, что из военного билета просто исчез документ об этом учете, после чего мужчина подписал контракт. Но самая страшная история из Новороссийска. По словам сестры задержанного Анны, в полиции мужчину избили и подбросили наркотики.
2: А дальше предложили выбор – уголовное дело, по которому можно получить до 20 лет, или контракт с Минобороны. Брат выбрал контракт и вскоре оказался в воинской части.
0: То есть истории, о которых раньше рассказывали только в Пензенской области, похоже, теперь распространились на другие регионы страны. Военные юристы называют происходящее фактической мобилизацией без мобилизации. Адвокат Алексей Табалов объясняет, почему юридический контракт остается добровольным, но в подобных обстоятельствах вопрос добровольности становится весьма условным.
7: Формально человек действительно ставит подпись сам. Но если перед этим его задерживают, удерживают в полиции или ставят перед выбором между уголовным делом и отправкой в армию, говорить о свободном волеизъявлении крайне сложно. Фактически создаются условия, в которых контракт становится способом выйти из гораздо худшей ситуации.
0: Есть и совсем бытовые истории. В Архангельской области мужчину задержали за распитие алкоголя в общественном месте. Уже на следующий день родственники узнали, что контракт подписан, его готовят к отправке. Почему такие истории начали появляться одновременно сразу в нескольких регионах, объясняет военный обозреватель Максим Климов. Он связывает усиление вербовки с постоянной потребностью армии в пополнении.
8: Если контрактников удается набирать обычными способами, государству нет необходимости искать людей в отделах полиции или среди задержанных. Само появление подобных практик может говорить о том, что привычные способы набора работают хуже, и регионам приходится искать новые категории потенциальных военнослужащих.
0: Примечательна и сама география жалоб. Пенза еще недавно выглядела отдельной историей. Теперь сообщения идут уже от европейской части России до Бурятии и Дальнего Востока. Больше интересных и важных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
3: Говорят военкоры.
25: Нет войны. Олег Царев о ружье, которое отобрали у деда.
26: Пенсионер из Волгоградской области Николай Мухин, оштрафованный за стрельбу по беспилотникам, намерен добиваться отмены решения суда. Напомню, он сделал 2 выстрела из ружья по пролетавшим дронам. Суд назначил штраф 40 тысяч рублей и конфисковал оружие. Апелляция решения не отменила. Я уже писал, что ситуация абсурдная. Представьте себе Великую Отечественную. Пенсионер открывает огонь из охотничьего ружья по немецкой диверсионной группе. А потом свои же отбирают у него ружье и выписывают штраф. Мол, порядок нарушил. Странная военная операция. Мы то ли воюем, то ли не воюем. Врагов не уничтожаем, а записываем в террористы и вносим в реестр. После обстрелов возбуждаем уголовные дела. Изо всех сил делаем вид, что войны нет. И согласитесь, тяжело выигрывать, если по документам ее нет. И хотелось бы, чтобы дед с ружьем и государство воевали на одной стороне. А выходит как-то так.
25: Азербайджан давит, Москва оправдывается. Военкор Зыргулио о деле Чадаева и цене вялой реакции.
6: 17 августа Азербайджан объявил в розыск российских журналистов Ивана Князева, Семена Уралова и Алексея Чадаева по обвинениям в публичных призывах к терроризму, насильственному изменению конституционного строя и нарушению территориальной целостности страны. 18 августа советника главы Минтранса Чадаева отправили в отставку. Россия рассчитывает на диалог с Азербайджаном по оздоровлению информационного фона. Недавнее заявление объявленных в розыск российских журналистов по обвинению в призывах к насильственному свержению конституционного строя республики не отражают подходов Москвы к отношениям с Баку, заявила Мария Захарова. А теперь пройдемся по интересным заголовкам пары последних месяцев. Азербайджан открыто поддерживает Украину и удары Украины по России. Обнимается с Зеленским. Поставляет Украине широкую номенклатуру оборудования, в том числе вооружения. Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что Украина не должна соглашаться на оккупацию. Алиев принял в подарок от журналистки шевроны Вооруженных сил Украины, призвав ее продолжать так же. Президент Азербайджана Алиев заявил о прекрасных возможностях у Баку и Киева по совместному производству продукции военно-промышленного комплекса. А Чадаев — это, для понимания, научно-производственный центр и знаменитый дрон КВН. Что тут сказать? После такого не надо удивляться плевкам со стороны Армении, Азербайджана и других. Ну, хоть не выдали парней Азербайджану сразу, уже хорошо. Пока не выдали.
25: Военкор Живов осигнали всем публичным экспертам после дела Чадаева.
9: Алексей Чадаев покинул пост советника министра транспорта на общественных началах после объявления его в розыск Республика Азербайджан. Мария Захарова поспешила заверить Азербайджан, что мнение Чадаева – его личное дело и не отражает позиции Москвы по отношению к Баку. Хорошо, что не выдали. Пока что. А всем экспертам, политологам и прочим комментаторам на заметку. Скажите спасибо, что за критику Украины не преследуют. Вот Ебора Просвирнина до специальной военной операции планировали посадить за критику Украины. Думаю, что случай с Чадаевым для всех публичных людей станет маркером того, что публично защищать Россию можно только за свой счет и на свой страх и риск. И эксперты просто замолчат. Критиковать Британию, США, Азербайджан или Таджикистан, чтобы потом остаться с этими странами один на один, такое себе удовольствие. Ложечки помоем, а осадок остался.
3: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
0: Удары по самому больному Украина вывела из строя флагман Черноморского флота фрегат «Адмирал Макаров» в Татарстане и Краснодаре под атакой НПЗ и нефтебазы. После потери крейсера «Москва» в начале СВО в 2022 году место флагмана Черноморского флота занял «Адмирал Макаров». На днях серьезные повреждения получил уже и он. После удара по Новороссийску 12 августа появились новые спутниковые снимки последствий той атаки. Поражение флагмана признали и Z-каналы.
10: Удар привел к деформации палубы и разрушению восьмичаечного модуля универсальной корабельной пусковой установки, предназначенной в том числе для запуска крылатых ракет «Калибр».
0: На снимках у адмирала Макарова действительно видны повреждения в носовой части. Сообщается, что удар пришелся непосредственно по району вертикальных пусковых установок, после чего внутри произошла детонация. А это особенно чувствительное место корабля. Именно оттуда запускаются калибры, которыми российский флот регулярно атакует Украину. Но Макаров был не один.
11: Повреждения получил и адмирал Эссен. По опубликованным снимкам и оценкам военных ресурсов пострадали носовая часть, оборудование связи и радиолокационные системы. Оба фрегата потеряли ударные возможности и могут надолго выбыть из эксплуатации.
0: Военный обозреватель Юрий Федоров объясняет, насколько болезненная потеря сразу двух носителей калибров.
12: Здесь важны не только сами корабли. Фрегаты проекта 11356 – это носители крылатых ракет «Калибр», средства ПВО, радиолокации и управления. Если повреждены пусковые установки и ключевая электроника, корабль может оставаться на плаву, но выполнять свои основные боевые задачи уже не способен. А восстановление такого оборудования – это длительный и сложный ремонт.
0: Есть еще одна неприятная для Черноморского флота деталь. После ударов по Севастополю значительную часть кораблей перевели в Новороссийск, подальше от украинских атак. Теперь выясняется, что дальше уже не значит безопаснее. Но этой ночью Украина снова била еще по одной особенно чувствительной точке. Под атакой оказался НПЗ в Татарстане и на юге нефтяной терминал «Таманнефтегаз» и подстанция в Краснодарском крае. И похоже, говорят эксперты, именно в этом сейчас тактика ВСУ – не искать одну цель, а снова и снова бить туда, где больнее всего – по оружию, топливу и логистике. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте «Радио Лента».
5: Говорят военкоры.
25: Баку против Москвы. Иван Отраковский о реакции МИДа на новый конфликт с Азербайджаном.
4: Россия рассчитывает на диалог с Азербайджаном по оздоровлению информационного фона, заявила Мария Захарова. Она подчеркнула, что высказывания объявленных Баку в международный розыск россиян не отражают официальную позицию Москвы. То есть наш МИД, а он действует только с одобрения действий власти России, вновь позорит Россию, провоцируя соседей слабостью, из-за которой в нас плюют и требуют различных преференций и уступок уже все, кому не лень. МИД России мило виляет хвостиком на любой на нас оскал. Чадаев столько полезного сделал в этой войне и вынужден покинуть свой пост, наверху всем плевать. Хороший урок для всего Z-сообщества. Так будет с каждым рано или поздно.
25: Олег Царев о скандале вокруг подкаста Чадаева и реакции Москвы.
13: Алексей ушел с должности советника министра транспорта России на общественных началах. То есть работал он там бесплатно. Уволился по собственному желанию. Ровно через сутки после того, как прокуратура Азербайджана объявила его в розыск. История началась с подкаста «Чистота понимания», который Чадаев вел вместе с политконсультантом Семеном Ураловым и журналистом с «Москвы-24» Иваном Князевым. В эфире 14 июля, после того, как Алиев высказался за территориальную целостность Украины, Чадаев с коллегами обсудил в эфире, чем на это можно ответить. Сменой власти в Азербайджане, присоединение страны к России, возврат территории Армении. Обсуждали также десантную операцию в Баку. Именно эти слова азербайджанское следствие расценило как прямой призыв к терроризму и возбудило против всех троих уголовное дело. Чадаева и его коллег объявили в международный розыск и заочно арестовали. Чадаев рассказал, что после эфира ему звонили уважаемые люди московские и говорили: «Так и так, нехорошо, Алиев обиделся». Ситуацию прокомментировала Мария Захарова. Она заявила, что взгляды объявленных в розыск россиян никак не отражают позицию Москвы по Азербайджану. Напомню, что Чадаев – создатель дрона на оптоволокне, который сейчас используется на фронте. За это его еще в мае прошлого года внесли в санкционные списки Европы. Розыск за слова в подкасте Баку оформил за сутки. «Освободить наших людей не можем второй год. Выводы сами делайте».
25: Лживые проценты. Иван Отраковский о цифрах, которые расходятся с реальностью.
4: Национальные цели развития России в среднем достигнуты на 99%, заявил вице-премьер России Дмитрий Григоренко на заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам. Ага, практически ни один важный нацпроект не доведен до конца. Большинство не дотянуло и до 50% завершения, завязнув на 25%. Что там по очистке Байкала и Волги? Что там с мусорной реформой, импортозамещением? Как космос? Осваиваем? Я могу долго и много перечислять. А тут 99% дядя нарисовал. Если дядя имел в виду завоз мигрантов, ограбление населения, уничтожение сельского хозяйства, промышленности, здравоохранения, образования, социального расслоения и несправедливости, дикой нехватки кадров, цифровое закабаление народа, введение налогов, штрафов, утиль сбора, дикие тарифы на жилищно-коммунальные услуги, повышение пенсионного возраста, удары беспилотников по нашим городам с гибелью мирных жителей, абсолютное нерешение вопроса по прикрытию стратегических объектов и тому подобное, то да, власть преуспела. Оказывается, власть не барыги, а стратеги. Неожиданно.
5: Радио Лента. 15:57 АМ. На Радио Лента. Шок дня.
14: Руководство Wildberries предложило продавцам, которые потеряли деньги, взять кредиты, чтобы покрыть свои убытки. Ущерб от уничтожения центров оценивают минимум в 50 миллиардов рублей. Тем временем сотрудники Wildberries рассказали, что во время атаки их не выпускали с горящего склада в Электростале, что привело к большим жертвам.
3: Радио Лента. 15:57 АМ. Радио Лента. Прямая речь.
15: Предприимчивый москвич в сложившейся ситуации с бензином придумал новую услугу – заправочный тур, который по времени займет не больше суток.
16: Мы придумали новую услугу в связи с проблемой с бензином и назвали ее «заправочный тур». Мы задумались, как избежать пробок на заправках в России и придумали такой лайфхак. Собираем машины в Москве, погружаем их на автовоз, едем до Беларуси, а точнее до ближайшей заправки в Минск. Время в пути примерно 10 часов. Там заправляем полные баки и еще в каждую машину по канистре в багаж. Займет всего минут 15 на один автомобиль. И отправляемся обратно еще 10 часов. Примерно через сутки вы получите машину с бензином. Зато тратить свое время

0: а затем и Швеция в 1924-м вошли в состав Альянса, граница блока увеличилась на 1300 километров. Море превратилось де-факто во внутренний водоем.
1: Ну, берега теперь контролируются с разных сторон, с этим я не спорю. Но вода-то остается водой. Это огромные открытые пространства. Современный флот имеет массу возможностей для скрытности, для маневрирования. Те же подводные лодки могут просто уйти на глубину и...
0: В том-то и проблема. Балтика кардинально отличается от Средиземного или Северного морей. Знаешь, какая там средняя глубина?
1: Ну, метров 200-300.
0: Всего 50. 52 метра в среднем. Для сравнения, в Средиземном море 1500 метров. Балтика — это, грубо говоря, огромная лужа. И на дне этой лужи лежат слои древнего ила толщиной от 5 до 15 метров. Операции на Балтике для подводников часто сравнивают с игрой в шахматы, только доска находится в тесном и абсолютно темном шкафу. Из-за мелководья лодки практически лишены возможности нормального трехмерного маневра.
1: То есть они не могут просто уйти ниже или выше?
0: Именно.
1: Ну хорошо, допустим, маневрировать тяжело, сонары постоянно сбоят, но ведь выход в мировой океан все равно физически существует. Корабли же как-то ходят.
0: Выход есть, и это как раз главное уязвимое место. Акватория имеет систему так называемых узких горлышек. Это три датских пролива Большой Бельт, Малый Бельт и Эресун. Они полностью находятся в территориальных водах Дании. И в самом узком месте ширина судоходного фарватера около 500 метров. А внутри самой российской акватории есть Балтийский морской канал в Калининградском заливе. Его ширина вообще 50 метров.
1: Обалдеть.
0: Для вывода крупного корабля, вроде эсминца, это единственный путь. Еще есть линия Таллин-Хельсинки в Финском заливе. Там ширина всего 70 километров.
1: То есть все движение сводится к прохождению через очень узкие, заранее известные коридоры. Получается, чтобы остановить флот, не нужно контролировать все море. Достаточно перекрыть эти самые бутылочные горлышки. Но если маневрировать тяжело обеим сторонам, какое оружие становится решающим? Ракеты?
0: Нет, дальнобойные ракеты тут не помогут. В таких условиях на сцену выходит самое недооцененное, тихое и смертоносное оружие – морские донные мины. И здесь Балтика имеет просто уникальную, пугающую специфику. Это единственное море в мире, где колоссальную угрозу все еще создают остатки двух мировых войн. На дне, со времен знаменитой Гогландской позиции и других заграждений, лежит не менее 50 тысяч неразорвавшихся мин, снарядов и авиабомб.
1: 50 тысяч. Звучит масштабно, но... Это же просто ржавое железо столетней давности. Оно опасно для экологии, понятно, но для современных военных кораблей это скорее помеха, чем реальная угроза.
0: Дело вообще не в том, что старые мины могут взорваться. Дело в том, что эти 50 тысяч кусков железа создают безупречный фоновый шум. В этом хаосе исторических магнитных аномалий можно спрятать абсолютно все.
1: А, вот оно что.
0: Современная мина прячется там так, что найти ее практически невозможно. Забудь про классические круглые черные шары с рожками из старых фильмов. Современная концепция, например, финская разработка «Блокер» или ее аналоги — это полноценный подводный робот. Корпус делается из высокопрочного стеклопластика и полимеров.
1: Стеклопластик, то есть это радиопрозрачный материал. Обычный магнитометр на стандартном тральщике эту мину вообще не зафиксирует. Для него это будет просто кусок грунта.
0: Абсолютно верно. И она может лежать на этом грунте в спящем режиме годами. Энергопотребление в режиме ожидания минимально, а внутри находится бортовой микропроцессор и мультисенсорный комплекс. Он реагирует на три параметра – акустику, ну, то есть шум винтов, возмущение магнитного поля и волну гидродинамического давления от проходящего огромного корпуса.
1: Подожди, то есть современная мина — это не просто взрывчатка на цепи, как раньше, а скорее такой подводный снайпер, который сидит в засаде и ждет конкретную цель.
0: Идеальная метафора. В память процессора загружается база данных акустических и магнитных портретов субов. У каждого корабля есть своя уникальная акустическая подпись, ну как отпечаток пальца, звук работы редукторов, форма лопастей.
1: Хочешь сказать, эта мина отличит гражданский паром с туристами от военного эсминца?
0: Легко. Она отличит не просто эсминец от парома, она отличит конкретный тип эсминца. Робот может пропустить над собой сотню гражданских торговых судов, дождаться, пока пройдет нужная военная цель, и только тогда сработать.
1: Ничего себе.
0: Причем, знаешь, можно запрограммировать алгоритм. Вероятность сложного срабатывания крайне мала.
1: И какой урон вообще наносит пластиковая коробка на дне? Ну, серьезно, современные военные корабли строят...

0: борются с расчетом на выживаемость. У них двойное дно, водонепроницаемые переборки.
1: Смотри, традиционная мина просто фугасно бьет во все стороны. А это оружие использует кумулятивный принцип. При детонации формируется направленная плазменно-металлическая струя. Ее еще называют ударное ядро. Скорость несколько километров в секунду.
0: В таком маленьком море, как Балтика, выход военного корабля со спецмонтажом сразу привлечет внимание спутников и беспилотников.
1: А для этого не нужны военные корабли. Вес такой мины от 200 до 1000 килограммов. Поставить ее может обычное торговое судно, если в днище оборудован скрытый люк. Но самый опасный и вообще неконтролируемый сценарий – это обычная рыболовецкая лодка под видом работы с донным тралом.
0: Серьезно? Рыбаки?
1: Да.
0: Ты уверен, что это экономически целесообразно?
1: Стоимость одной современной донной интеллектуальной мины – около 100 тысяч евро. Постройка современного корвета обходится примерно в 200-400 миллионов евро. Атомная подводная лодка вообще стоит больше 2 миллиардов. Соотношение затрат на создание угрозы и потенциального ущерба составляет 1 к 1000, а иногда 1 к 10 тысячам.
0: То есть, условно, за 300 миллионов евро, сумму, на которую даже один нормальный корвет не построишь, можно закупить 3000 умных мин.
1: Точно. И этого арсенала хватит, чтобы создать абсолютно непроницаемую подводную стену. 200-300 мин, уложенных в несколько слоев, наглухо перекроют Финский залив. 30-50 штук закроют все подходы к главной базе флота в Балтийске. Еще сотня-полторы намертво запечатают большой порт Санкт-Петербург.
0: Возникает очевидный вопрос. Неужели нет противодействия? Ну, должны же быть современные тральщики, подводные дроны для разминирования. Нельзя просто запустить роботов, которые все это прочешут и обезвредят.
1: Противоминная борьба сейчас – это вообще самое больное место флотов по всему миру. Классический контактный трал, который с советских времен тащит за собой корабль, против донной мины абсолютно бесполезен. Трал просто проплывет над ней, а мина его проигнорирует, так как акустический профиль не совпадает.
0: Значит, искать только визуально и высокочастотными сонарами? Насколько я знаю, в России есть современные тральщики проекта 12700 «Александрит». У них тоже стеклопластиковый корпус, чтобы не примагничить мины.
1: Финский залив – это постоянная взвесь песка и ила, нулевая видимость. Чтобы аппаратура гарантированно нашла замаскированную в грязи радиопрозрачную мину, гидролокаторы, подводный дрон должны двигаться с минимальной скоростью.
0: Насколько минимальной?
1: От 1 до 3 километров в сутки.
0: Километр в день?
1: Да, километр в день. Если вход в залив заминирован, полное обследование и расчистка даже небольшого участка займет недели непрерывной работы. По расчетам специалистов, чтобы полностью с гарантией очистить Финский залив при текущих темпах и ресурсах флота, потребуется от 5 до 10 лет.
0: Заблокированная логистика целого региона. Но слушай, как противник может запустить такой сценарий? Вряд ли кто-то решится просто так начать минировать судоходные пути. Это же открытая агрессия, прямой акт войны.
1: Ошибка в том, что люди часто мыслят категориями прошлого века. Противнику не нужно объявлять войну. Рассматривается три сценария удушения Балтики. Первый из них – гибридная серая зона. Представь, в международных водах происходит пара необъяснимых подрывов. Все тут же заявляют, что это, видимо, всплыли старые мины времен Второй мировой. Никто не берет на себя ответственность.
0: Но противнику даже не обязательно реально взрывать корабль. Сама вероятность того, что там лежат умные мины, запускает цепную реакцию в кабинетах лондонских страховщиков. Парализацию вызывает не сама мина, а страх ее наличия.
1: Совершенно верно. Второй сценарий – это жесткое запечатывание портов, точечное скрытное минирование морского канала в Петербурге и Балтийского канала. Итог – немедленный паралич логистики, полная остановка экспорта 150 миллионов тонн грузов.
0: Ничего себе объемы.
1: А это, между прочим, нефть, важнейшие удобрения, металлы, огромный удар по экспортной выручке страны и шок для глобальных цепочек поставок.
0: Ну а остается международное право, базовый принцип свободы судоходства, перекрывать международные проливы просто незаконно.
1: И тут возникает третий сценарий – юридическая блокада. Дания, контролирующая проливы, использует старые нормы Копенгагенского трактата 1857 года.
0: Трактат 19 века. Разве он не гарантировал как раз свободный и беспрепятственный проход всем судам без взимания пошлин?
1: Гарантировал. Но в 21 веке К нему изящно добавляются современные экологические нормы. Никто прямо не скажет: «Мы запрещаем вам проход». У вашего танкера сомнительная страховка от разлива нефти. Это угроза хрупкой экологии нашего побережья. Пожалуйста, станьте на якорь для проведения детальной инспекции.
0: Понятно. И эта инспекция будет намеренно длиться неделями. Это особенно сильно ударит по так называемому теневому флоту, который перевозит нефть в обход ценовых потолков. Чистая бюрократия, ни одного выстрела, а море де-факто закрыто.
1: Если любой из этих сценариев сработает, страховой бойкот, скрытые мины или экологические инспекции, возникает вопрос, кто пострадает больше всех, чья экономика испытает коллапс первой?
0: Но ответ очевиден – Калининградская область. Она оказывается в тройном капкане.
1: Да, давай разберем логистику региона. Наземный путь, железная дорога и автотрасса идет через территорию Литвы. Транзит там жестко лимитирован санкциями Евросоюза с 2022 года. Квоты врезаны.
0: Если сухопутный коридор закроют полностью, запасов внутри самого эксклава для нормальной жизни хватит на срок от пары недель до нескольких месяцев, в зависимости от категории товаров.
1: Именно. Наземный путь критически уязвим.
0: Но есть же авиация.
1: Воздушный мост уже работает с колоссальными трудностями. Воздушное пространство сопредельных стран закрыто. Самолетам приходится делать большой крюк над нейтральными водами Балтики.
0: Но это автоматически увеличивает расходы на топливо для каждого рейса процентов на 15-25, наверное.
1: Да, где-то так. Но это не главное. Такой крюк стремительно сжигает межремонтный ресурс авиационных двигателей, обслуживать которые в условиях санкций все сложнее. Плюс навигация. Операторы регулярно фиксируют над Балтикой мощнейшие глушилки сигнала GPS, работают системы радиоэлектронной борьбы.
0: Летать крайне дорого, долго, техника изнашивается, а из-за РЭБ еще и небезопасно. Получается, единственный стабильный путь – это вода. Паромы?
1: Да, морской мост. Российские паромы класса «Амбал» и «Маршал Рокоссовский», которые идут 1100 километров из порта Усть-Луга в Ленинградской области до порта Балтийск. Это единственная надежная кровеносная система региона на данный момент. А теперь наложи на этот маршрут угрозу донных мин или отказ страховщиков, о которых мы только что говорили.
0: Гражданские паромы превратятся в мишени. Если в заливе появится хотя бы слух о минировании, страховка на эти огромные суда влетит до запретительных небес. Да и гражданские экипажи просто откажутся выходить в море. Это равносильно самоубийству.
1: А для того, чтобы конвоировать каждый паром боевыми кораблями, придется отвлекать огромные силы флота, которых, как мы выяснили, из-за скорости травления 1 км в сутки и так катастрофически не хватает для противоминной борьбы. Без паромов регион попадает в тотальную экономическую изоляцию.
0: Слушай, ну должен же быть силовой ответ. Военные не могут просто сидеть и смотреть на это. В Калининграде и Ленинградской области развернута мощнейшая береговая оборона. Ракетные комплексы «Бал», «Бастион». Это концепция создания зоны, куда противник физически не может войти без критических потерь. Эти ракеты простреливают море на сотни километров. Если начнется блокада, можно же ответить огнем.
1: Ракетные комплексы — это великолепное, грозное оружие. Но против кого? Против авианосных ударных групп, крейсеров или десантных соединений. А теперь давай мыслить практически. По кому ты будешь стрелять гиперзвуковой ракетой «Оникс», стоимость которой исчисляется миллионами, по небольшому рыболовецкому траулеру под нейтральным флагом, который вчера ночью, не нарушая никаких правил международного судоходства, тихо скинул в воду пластиковую бочку и уже сутки как швартуется в порту Копенгагена?
0: Ну да, стрелять по гражданским судам на основе подозрений нельзя. Это международный трибунал и прямая эскалация. Получается, мощные береговые ракеты против тактики скрытного минирования абсолютно бесполезны. Грубая сила здесь не работает.
1: Ракета не может найти пластиковую мину на дне. А топить каждое подозрительное судно — это дать противнику идеальный повод для открытого столкновения, чего он и не требует для достижения своих целей удушения экономики.
0: Это выглядит как настоящий стратегический тупик, ловушка. Если отбиться береговыми ракетами нельзя, тралить мины придется десятилетия, а летать самолетами слишком дорого. Что тогда делать? Логистика не может просто остановиться.
1: Реальный, стратегический и долгосрочный выход здесь только один – постепенный уход с Балтики.
0: В смысле уход? Бросить порты, в которые вложены сотни миллиардов рублей?
1: Речь идет о кардинальном снижении зависимости от балтийских экспортных маршрутов. Необходима глобальная перестройка всей макроэкономической логистики. И первый вектор — это Северный морской путь. Арктическая трасса, которая связывает европейскую часть страны с Азией в обход всех этих натовских горлышек. В последние годы грузооборот там уже достиг 36-38 миллионов тонн.
0: Да, Северный морской путь безопасен с точки зрения блокировки проливов. Там просто некому их блокировать. Но он требует огромных вложений в ледокольный флот, навигационную инфраструктуру, порты спасения на Крайнем Севере.
1: Верно, но это на восток. А второй вектор — на юг. Развитие международного транспортного коридора «Север-юг». Это мультимодальный маршрут от Санкт-Петербурга до портов Ирана и Индии через Каспийское море и железнодорожные сети.
0: Если вдуматься, морская блокада в Балтийском море вынуждает переносить гигантские объемы грузов на железнодорожные сети Ирана и Индии. Это же полностью меняет экономическую географию. Диверсификация путей. Только перераспределение грузопотоков на север и юг способно лишить потенциальную блокаду Балтики ее катастрофического эффекта.
1: Это требует колоссальных триллионных инвестиций в железные дороги и порты на Каспии. Но альтернатива – оказаться навсегда запертыми в мелководном заливе с тысячами невидимых умных мин на дне – гораздо хуже.
0: Слушай, масштаб проблемы просто поражает, когда начинаешь разбирать детали. Мы тут обсуждали пластиковые корпуса мин, но если посмотреть на картину шире, это же тектонический сдвиг. Балтийское море веками, еще со времен Ганзейского союза, было главным торговым перекрестком Северной Европы. Это была артерия, связывающая Восток и Запад.
1: Вот именно. И, возможно, прямо сейчас мы становимся свидетелями исторического перелома. Целое море, которое столетиями было символом коммерции и интеграции, рискует навсегда потерять этот статус. Оно постепенно превращается исключительно в милитаризованный полигон, заблокированный бюрократией и подводными роботами. Это навсегда сдвинет экономический центр тяжести всей Евразии, оставив Балтику на задворках новых мировых торговых путей. Нужно подвести итог, но сделать это, честно скажу, трудно. Но одно можно сказать точно – последствия этой блокады будут шокирующими. И все технические средства у блока сегодня есть. Так что держим руку на пульсе и не прощаемся. Больше важных тем в новом разборе дня. Спасибо, что слушали. Берегите себя.
2: Радио «Лента», 15:57 АМ. На радио «Лента» все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Балтийский дневник.
3: Экономические реалии военного времени. Калининградцы массово экономят на ресторанах. Общепит уже потерял треть клиентов. Исторический максимум. Квадратный метр в Калининградской области подорожал на 40%. О своем жилье можно забыть навсегда. Калининград в центре внимания. У границ эксклава впервые замечен новейший американский самолет РЭП. С чем связана концентрация военно-воздушных сил Альянса? Итак, дожили. Посещение ресторана превратилось уже в праздник, который могут позволить себе далеко не все. Из-за вынужденной экономии калининградцы все реже ходят в рестораны и все чаще переключаются на более бюджетные форматы. Например, столовые, пекарни, кофейни или готовую еду из супермаркетов. Такой вывод сделали рестораторы Калининградской области и прогнозируют крупнейший кризис ресторанного бизнеса за последние годы. Средний чек в ресторанах вырос в 1,5-2 раза, а внутренний спрос, по оценкам участников рынка, упал примерно на треть по сравнению с прошлым годом. Как отметил глава компании «Цефей» Павел Крутиков, уже этой осенью регион может столкнуться с массовыми закрытиями заведений. Люди все реже ходят в рестораны просто поужинать. Теперь это роскошь. Туристы тоже экономят, говорит Павел Крутиков.
4: Поход в ресторан для многих калининградцев перестал быть обычной частью жизни и все чаще воспринимается как событие. Туристы частично компенсируют падение спроса, но и они начали экономить заметно больше. Поэтому их расходов уже недостаточно для восстановления прежнего уровня выручки. И как результат, ресторанный бизнес региона все чаще работает в ноль или в убыток. Слабые заведения и неудачные локации уже теряют клиентов, а рынок массово уходит в более дешевые форматы. Отдельная проблема – кадровый дефицит. Из-за низких зарплат сотрудники продолжают уходить из отрасли, а у бизнеса не хватает денег удерживать персонал. На фоне постоянных разговоров о процветании региона все больше калининградских заведений фактически борются уже не за развитие, а за выживание.
3: И это действительно так. В июле сразу несколько заведений заявили о закрытии. Это, в частности, гастробар «Угодники» и проект «Винный факультет». Процесс схода с дистанции известных точек общепита уже начался, и осенью избежать массового закрытия ресторанов не удастся, полагает ресторатор Дмитрий Крупицкий.
5: Если говорить про ресторанный рынок, то пусть я выгляжу как вестник апокалипсиса, но хорошо мы уже жили. Пузырь начинает сдуваться. Всем стало очень трудно, за редчайшим исключением. Поток гостей падает, расходы и налоги растут. И самое главное, очень сложно предвидеть дальнейшее развитие ситуации. Скорее всего, тенденция ухода довольно известных заведений будет нарастать. И все закончится тем, что в регионе закроется каждый восьмой ресторан.
3: В том, что экономика Калининградской области уже осенью столкнется с серьезными кризисными вызовами, уверен председатель совета директоров компании «Спар Калининград» Олег Пономарев.
6: Если не произойдет никаких макроэкономических изменений, то, скорее всего, осенью мы будем иметь более глубокие кризисные явления, чем в настоящий момент. Компаниям, которые имеют большую долговую нагрузку, будет крайне тяжело пережить этот период. А те, у кого нет кредитов, работают нормально, но развиваться качественно они не смогут, потому что потребитель сокращает потребление. Даже в продуктах питания мы видим изменение спроса в сторону более дешевого сегмента. Неуверенность в завтрашнем дне приводит к тому, что люди сознательно экономят, в том числе на продуктах.
3: Кстати, 66% россиян считают, что худшие времена для страны еще впереди. Это следует из свежего опроса ВЦИОМ, и это максимальная доля таких ответов с апреля 2020 года, на пике пандемии коронавируса. По данным социологов, доля россиян, ожидающих ухудшения ситуации, последовательно растет с конца прошлого года. Например, в декабре так отвечали 44%, в апреле – 61%, в июне – 63%, а в июле уже 66%. Еще 12% опрошенных считают, что самые тяжелые времена для страны происходят прямо сейчас. Таким образом, в общей сложности 78% респондентов либо уже ощущают кризис, либо ожидают его впереди. Кризисные тенденции не обошли стороной и рынок жилья в Калининградской области, где за два года квадратный метр подорожал почти на 40%. Средняя цена квадрата к 2026 году достигла исторических максимумов – 150 тысяч рублей против 97 тысяч в 2023 году. А если в это уравнение добавить взлетевшие в небеса проценты по ипотеке, да поделить на сегодняшние зарплаты, то математика получается совсем не в пользу калининградца, мечтающих о своем жилье. А оно строится семимильными шагами, хотя половину из готового жилья за год так и не смогли продать.
7: В Калининграде на месте снесенного ТЦ «Барнаульский» построят очередной жилой комплекс. Проект ЖК «Онегин» молниеносно согласовал областной градсовет. В комплексе запланированы 239 квартир, включая два пентхауса, подземный паркинг на 157 машин и еще 67 парковочных мест. Территория будет закрытой. Теперь застройщику остается получить положительное заключение по проекту и разрешение на строительство. Учитывая скорость предыдущих согласований, с этим тоже вряд ли будут долго тянуть. При этом в Калининградской области непроданными остаются 51% квартир и апартаментов в строящихся жилых комплексах. По данным Единой информационной системы жилищного строительства, покупателей пока не нашли для 900 тысяч квадратных метров жилья. Это максимальный показатель с начала года.
3: Но, несмотря на снижение спроса, застройщики продолжают запускать новые проекты. Регион застраивают с бешеной скоростью, жилье не успевают покупать, а жители продолжают жаловаться на отсутствие необходимой социальной инфраструктуры – дорог, детских садов и школ. Словом, из года в год одно и то же. В отличие от ситуации на Балтике, которая фактически ежедневно сверкает новизной, вызывая вполне понятную тревогу у жителей эксклава.
8: У Калининградской области на этой неделе фиксировалось скопление разведывательных самолетов и истребителей НАТО. Воздушные суда Альянса снова проводили многочасовую разведку, используя пространство Польши, Литвы и нейтральные воды Балтийского моря. Во вторник в небе над Польшей впервые был замечен новейший американский борт Е-3А. Это самый современный самолет РЭП. Он появился над Польшей не просто, чтобы полетать. Это очень специфическая машина. И ее появление показывает, что были на то важные причины, заявил польский генерал Томаш Древняк. Представители НАТО, комментируя скопление своей авиации над Балтикой, отмечают, что самолет воздушного наблюдения и контроля вместе с польскими и норвежскими истребителями участвовал в учениях Альянса. Часть техники находилась возле Калининградской области, остальная действовала на севере Норвегии. К маневрам под руководством США подключились польские наземные войска и другие подразделения.
3: В связи со значительной концентрацией военно-воздушных сил НАТО в районе Калининграда зампред Комитета законодательного собрания региона по безопасности Евгений Мишин призывал жителей области не паниковать, подчеркнув, что границы под надежной защитой, а любые нарушения будут жестко пресекаться. Словом, обстановка накаляется, и как бы чего ни вышло. На этом пока все. А больше новостей ищите в нашем TikTok-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
2: Радиолента. Балтийский лоцман.
9: В Калининград поступила первая партия бензина из Индии. Вроде бы новость хорошая. Возможно, на заправках действительно станет свободнее, а водителям не придется искать по всему городу. Но тут есть один момент, который превращает обычную поставку топлива в довольно неприятную историю. Чтобы понять ее смысл, нужно немножко разобраться в том, как вообще бензин появляется на заправке. Итак, Россия не покупает бензин у Индии, потому что в стране закончилась нефть. Нефти как раз очень много. Россия остается одним из крупнейших ее производителей и продолжает отправлять миллионы баррелей за границу, в том числе в Индию. А теперь готовый бензин едет в обратную сторону. Из Индии в Россию, а затем по внутренним маршрутам до Калининградской области. Не надо быть специалистом, чтобы понимать, что сырую нефть нельзя залить в автомобиль. Сначала ее необходимо доставить на нефтеперерабатывающий завод, разделить на компоненты, очистить и превратить в бензин нужного качества. И именно эту работу теперь выполняют не российские, а индийские предприятия. Потому что российские горят как рябина в лесах. При этом бензин не телепортируется прямо из индийского резервуара в калининградскую колонку. Его грузят на танкер, страхуют, проводят через несколько морей, иногда перегружают с одного судна на другое, доставляют в российский порт, а затем развозят железной дорогой или автомобильным транспортом. И на каждом этапе работают компании, которые не собираются делать это бесплатно. Перевозчик получает свою плату, порт получает свою. Трейдер добавляет наценку. Хранение и перегрузка тоже стоят денег. И только в конце всей этой цепочки находится обычный водитель. Точнее, его кошелек. Он не участвует в международной торговле, не выбирает маршрут танкера и не решает, где перерабатывать нефть. Он просто приезжает на заправку и оплачивает результат всех принятых до него решений. А ведь еще недавно Россия сама продавала за рубеж не только нефть, но и большие объемы нефтепродуктов на российском топливе зарабатывали миллиарды. И как же так оказалось? Почему страна с огромными нефтяными запасами дошла до импорта готового топлива? Главная проблема сегодня находится не под землей, а на нефтеперерабатывающих заводах. После регулярных атак беспилотников часть предприятий остановилась полностью или сократила производство. Одновременно вырос спрос. Одновременно те НПЗ, по которым еще не прилетело, пошли на плавные ремонты. Вот такую картину и имеем. Спрос не сокращается, а производство упало, даже провалилось. Калининградская область особенно чувствительна к таким сбоям. Регион отделен от основной территории России. Сюда нельзя быстро отправить любое количество бензовозов из соседней области. Соседней российской области просто нет. Топливо приходится доставлять морем, железной дорогой через другие государства или заранее накапливать в местных хранилищах. Любая задержка, нехватка вагонов, изменение транзитных правил или нарушение обычного графика ощущается быстрее и сильнее. В итоге наверху приняли решение – нет, не защитить заводы, а продавать за копейки народное богатство, чтобы хоть как-то залатать дырки в поставках топлива. Кто выигрывает от такой схемы? Вы удивитесь, но огромное количество людей. Ну, прежде всего, тот, кто занимается переработкой. Индия покупает сырье, загружает свои заводы, платит зарплаты своим работникам и продает более дорогой готовый продукт. Разница между стоимостью нефти и стоимостью бензина остается частью индийской экономики. Кроме того, зарабатывают трейдеры, владельцы танкеров, порты и другие участники длинного маршрута. И Индия здесь действует абсолютно рационально. Она не обязана спасать российский рынок или продавать бензин по себестоимости. Если покупатель срочно ищет большие объемы топлива, продавец назначает выгодную для себя цену. Тем более, когда знает, что у покупателя нет выбора. Возмущаться поведением Индии бессмысленно. Любая страна на ее месте использовала бы возможность купить сырье дешевле и продать готовый товар дороже. Настоящий вопрос нужно адресовать российским властям. Как получилось, что государство, десятилетиями называвшее нефть своим главным преимуществом, не может гарантировать наличие бензина на собственных заправках? Почему деньги, рабочие места и прибыль от переработки российского сырья теперь частично уходят в другую страну? И почему последствия этого разворота снова перекладываются на обычного покупателя? До начала войны Россия обладала не только нефтью, но и развитой системой ее переработки. Теперь заводы приходится защищать, ремонтировать и запускать после ударов. Внутренний рынок поддерживают запретами на экспорт и экстренными закупками. Топливо проходит лишние тысячи километров, а каждый новый участник цепочки выставляет свой счет. Все это не происходит где-то далеко и не остается строкой в правительственном отчете. Последствия появляются на табло ближайшей заправки. Итог получился предельно простой. Россия добывает нефть и продает ее Индии. Индия перерабатывает сырье, получает прибыль и отправляет бензин обратно. Посредники зарабатывают на перевозке. Частные заправки закладывают расходы в цену, а житель Калининграда оплачивает всю эту международную конструкцию у кассы. Индийцы на россиянах действительно заработали, только винить их в этом странно. Они построили рабочую схему и воспользовались спросом. Гораздо интереснее спросить, кто создал условия, при которых такая схема вообще стала необходимой. Так что подписывайтесь на социальные сети Балтийского лоцмана и думайте головой.
2: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. На радио «Лента» цифра дня.
10: Как минимум 35 российских регионов официально подняли цены на проезд в общественном транспорте из-за дефицита топлива. В среднем проезд подорожал на 15%. Тем временем цены на бензин всего за месяц поднялись на 6%, а перекупщики продают топливо в 2,5 раза дороже, чем заправочные станции.
2: Радио «Лента». 15:57 АМ. Радио «Лента». Прямая речь.
11: Мэр Краснодара Евгений Наумов объяснил очереди на заправках ростом числа автомобилей, потому что краснодарцы возвращаются из отпусков и прибывают гости из других городов и регионов.
12: Едем с Маргошей и возмущаемся. Почему так много машин? Мы просто вот в пробках, чтобы вы понимали. В общем, в Краснодаре бенза нет вообще, да? Вот мы сколько едем, все бензоколонки, заправки все закрыты. Но... пробки-то откуда? Ребят, вы где, блин? Вы из космоса бенз берете? Ладно, у меня огромный бак, и я там раз заправилась, и все, и у меня там хватает на 2 недели моих поездок. Короче, мы не поймем. Может, вы нам расскажете, откуда пробки, если бенза нет?
13: Ситуация в Краснодаре с бензином, улица Уральская. Просто жесть. Это просто вот практически начало самой улицы. Вот пошла пробка. Время 10:30 уже ночи, бедные люди. Не знаю, это вот кто вначале стоит, ну как минимум 3 часа будет стоять, как минимум.
14: Это говорят, с бензином проблемы снова начали.
15: Ну да, пожалуйста, бензина нет.
14: Лукойл, тоже нет бензина, что ли. Ну все, опять эта херобора началась с бензином. Вот такая вот ерунда снова. Ну хорошо, хоть нет лимита, можно хоть полный бак заправить. Час 10 у меня ушло, чтобы отстоять в очереди и заправиться.
2: Какие события сегодня больше всего волнуют жителей России? О чем ведут разговоры политики и чиновники? Какие проблемы поднимают обычные люди? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15.57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
15: Бензин раздора. В Москве на фоне дефицита топлива очереди и драки на заправках. По всей стране скупают канистры для бензина. Их уже нет на маркетплейсах. Москвичи подрались из-за очереди на заправку. В ходе ссоры они угрожали друг другу палками, одному из них порвали футболку. В итоге их разняли очевидцы.
16: Очередь на заправке, люди уже дерутся, блин. Ох, ёпта. О, вот это и жесть, блин. О, один на один, короче. Вот где дают жару. Москва, 2026 год. Ох, блин.
15: Россияне начали массово искать канистры для бензина из-за накрывшей страну второй волны топливного кризиса. За неделю с 12 по 18 августа число соответствующих запросов на Wildberries выросло в 4 раза и превысило 106 тысяч. Это следует из внутренних данных маркетплейса. Рост интереса к емкостям для хранения топлива показывают и данные поисковых систем. Согласно статистике Яндекса, в период с 10 по 16 августа число запросов канистра достигло 450 тысяч, увеличившись на 39% неделя к неделе. Аналогичную динамику зафиксировал Google. А в утренних шоу уже объясняют, как правильно переливать бензин из канистры.
17: Так, чтобы не поднимать тяжелую тару и не пролить горючую жидкость.
15: В первом полугодии ВСУ усилили удары по территории России, в частности, по нефтеперерабатывающим заводам и объектам логистики, что привело к потере около 40% мощностей нефтепереработки. Из-за этого во многих регионах усугубился топливный кризис. Местные власти ввели жесткие ограничения, а у АЗС выстроились очереди.
18: Я в шоке.
19: Пробка за бензином.
20: Ни одной заправки с сотым бензином в ЮПРСТ.
15: В регионах ситуация настолько усугубилась, что некоторые автомобилисты устраивают драки и стрельбу в очередях на АЗС и даже умирают в ожидании. В то же время в эфире федеральных каналов говорят, что паника из-за дефицита бензина нагнетается искусственно.
21: Все нормально.
22: Везде есть.
21: Везде есть все. Да. Не надо вот этих истерик.
22: Ну да, там не просто, но тоже. То есть не ужас-ужас. Но вот эти истерики с пропуканных диванов, они, конечно, меня восхищают.
15: Пока на федеральных каналах уверяют, что запасов топлива в России достаточно, региональные СМИ, в том числе и с присоединенных территорий, регулярно сообщают о проблемах с топливом.
23: Жители Донецкой Народной Республики столкнулись с нехваткой топлива на региональных АЗС.
24: В Бурятии ограничили продажу топлива на руки.
25: Очереди на АЗС в Армавире и пригородах стали привычной картиной.
26: Новые ценники на топливо каждую неделю или пустые табло. Две реалии этого лета на красноярских АЗС.
27: В Севастополе полиция пресекла незаконную торговлю бензином.
15: Россию охватила вторая волна топливного кризиса на фоне продолжающихся ударов ВСУ по нефтеперерабатывающим заводам. Только в августе в результате атак остановили работу 4 крупных предприятия. По состоянию на 16 августа бензин и дизель были доступны только на 28% заправок по стране, следовало из данных приложения «Где-бенз». 19 августа несколько сетей ввели лимиты на отпуск топлива в Москве. При этом источники агентства Reuter до этого сообщали, что власти начали перенаправлять бензин в столицу из других регионов. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в TikTok-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Радио «Лента». Прямая речь.
11: Телеведущий Владимир Соловьев о том, почему Азербайджан и другие страны ближнего зарубежья перестали быть лояльны Москве.
22: Вы что считаете, что вот сейчас Азербайджан объявил троих наших граждан в розыск? Мы на это как-то ответили? А вообще на визиты министра иностранных дел Азербайджана на территорию Украины мы как-то ответили? Нет. А задайте себе вопрос, а почему так себя ведет Азербайджан? Почему так себя ведет ряд других стран? А потому что они уверены, что мы проиграем эту войну. Они выбрали сторону. Они на стороне тех, кого они считают победителями. И на самом деле они это не скрывают. Они действуют из интересов своего государства. Я не собираюсь давать этому никаких морально-этических оценок, они очевидны. Но они уверены, что мы проиграем. Потому что они уверены, что мы никогда не ответим. Ни Западу, ни им. Мы уверены, что мы... Ну, с такими, как я, они-то уверены, что они легко разберутся. У них же здесь до сих пор дикое количество агентов влияния.
0: Криминальные новости.
1: Тело мужчины с отрубленной левой рукой выловили в порту Петербурга. По данным базы, мужчину средних лет с полностью отрубленной кистью нашли в районе пассажирского порта «Морской фасад» на Васильевском острове. Рядом с телом обнаружили топор, которым, предположительно, мужчине и отрубили руку. Погибшему на вид около 40 лет, он был одет только в футболку и трусы. Обстоятельства произошедшего выясняются, личность погибшего устанавливается. Хладнокровно задушил и забетонировал возлюбленную. В Азове задержали мужчину, который убил и забетонировал женщину на стройке, спрятав тело в чемодан. Как сообщает телеграм-канал Дон Мэш, все произошло на новогодних праздниках. Тогда возлюбленные поссорились. Мужчина обвил шею девушки кабелем и держал его, пока та не перестала дышать. После этого он положил убитую в чемодан и увез на стройку, где залил бетоном. Через некоторое время он обратился в полицию и заявил о пропаже сожительницы. Правоохранители выяснили, что в исчезновении потерпевшей виноват ее избранник. На допросе он признался в убийстве и показал, где спрятал тело. Неадекватный инспектор отдела кадров напал с ножом на тренера школы и учителя в Южно-Курильске. Одна скончалась, вторую спасли. По данным МЭШ, вечером 38-летний Эдуард поджидал женщин в темном подъезде дома на проспекте Курильском. Когда они выходили из квартиры, мужчина ворвался внутрь и затащил их обратно. После этого он начал бегать по квартире с ножом и стал резать женщин. Одна из преподавательниц получила более 2 ударов в грудь, скончалась на месте. Второй мужчина также ранил ножом в грудь и живот. Ее успели спасти соседи, которые оказали женщине первую помощь и вызвали полицию. После нападения неадекват забрал ключи от Lexus одной из женщин, сел в машину и скрылся. Спустя сутки его нашли и задержали. Пострадавшую зовут Елена, она работает учителем местного образовательного центра. Погибшая Кристина работала тренером-преподавателем в спортивной школе. Подозреваемый инспектор отдела кадров в местной компании. Ранее его уже судили за мошенничество. Следователи возбудили уголовное дело. Женатый мужчина тайно снимал любовницу во время секса, шантажировал фотками, а когда она от него ушла, обклеил ее машину нюцами. По данным ШОТ, 35-летний муж и отец 2 детей из Калуги больше года ходил налево, а когда любовница решила разорвать отношения, начал давить на нее пикантными кадрами, которые снимал тайком. Девушка не повелась, и тогда мужчина перешел к более грубым методам. Он расклеил снимки по всей машине бывшей и забил ими ее почтовый ящик. Та, в свою очередь, обратилась в следком. Мужчину задержали и предъявили ему обвинение в распространении личной информации. Дело передали в суд. Шантажисту грозит до 2 лет колонии. Это были криминальные новости. Больше о самых резонансных преступлениях в России слушайте в следующих выпусках.
0: Радиолента. Прямая речь.
11: Журналист Степан Кобыльцов провел свое расследование и наглядно объяснил, почему склады Wildberries оказались под ударами ВСУ.
3: Военные постоянно жалуются, что им не хватает поставок Минобороны, что ведомство оставляет им некачественные бронежилеты и так далее. И поэтому им приходится закупать все на Wildberries и других маркетплейсах. И там даже была специальная категория «Все для СВО». Сейчас, правда, ее уже скрыли. Но товары никуда не делись. Вот, например, бронежилет, вот плиты для бронежилета, вот приклад для автомата Калашникова, а вот плащи, защищающие военных от дронов. Но я пошел еще дальше и зарегистрировался на селлере как продавец, чтобы показать вам закрытую статистику, и на самом деле это очень интересно. Оцените масштабы. 100 000 поисковых запросов и десятки тысяч проданных товаров для военных – только за последний квартал. Например, бронежилеты. Такой запрос за прошлый квартал на сайте Wildberries сбивали 226 тысяч раз. Еще 65 тысяч. Бронежилет тактический. Заказов за этот же период было более 30 тысяч. И тут уже наглядно виден эффект ударов в ВСУ. Потому что с конца июля начинается резкий спад как в количестве заказов, так и в количестве проданных товаров.
0: Главные новости дня.
4: Это уже не актуально. Почему в Кремле хотят навсегда отменить традиционное послание президента Федеральному собранию? Каждый год Владимир Путин выходил к депутатам и сенаторам, чтобы рассказать, как живет страна и куда она идет дальше. Сейчас, похоже, в Кремле решили, что в нынешнее время это не актуально. Представитель президента в Госдуме Гарри Минх заявил, что формат ежегодного послания Федеральному собранию могут пересмотреть. По его словам, когда идет СВО, долгосрочное планирование стало менее актуальным. Слишком многое приходится решать по ходу, исходя из ситуации.
5: Исключить нельзя того, что формат будет пересмотрен. Это не самоцель – выступать перед палатами. Не то время и не те задачи.
4: Отмечу, что Владимир Путин уже пропускал послание в 2022 году сразу после начала спецоперации. Не было его и в 2025. Теперь речь идет уже не об отдельных паузах, а о том, чтобы убрать само требование выступать ежегодно. А оно, напомню, прописано не просто в протоколе Кремля, а в 84-й статье Конституции России. Политолог Николай Соколов считает, что сейчас сложно делать заявление о будущем, ведь прогноз может меняться буквально каждую неделю.
6: Послание предполагает разговор прежде всего о будущем. Президент должен объяснить обществу, чего власть собирается добиться и каким образом. Но чем больше система существует в режиме реагирования на текущие проблемы, тем сложнее формулировать долгосрочную позитивную повестку. Любое конкретное обещание потом становится точкой, по которой можно проверить результат.
4: И тут действительно возникает проблема, потому что традиционное послание – это не просто 2 часа выступления президента. Это момент, когда глава государства подытоживает результат за прошлый год и делает наметки на следующий. А с этим сейчас все сложнее. СВО, которая должна была закончиться быстро, идет уже 5-й год. Военные расходы растут от года к году. Топливный рынок лихорадит как никогда ранее. Бизнес живет в условиях дорогих денег и санкций. А вместо обещанного возвращения к нормальной жизни, регионы все ощутимее живут по законам военного времени. Экономист Игорь Липсиц считает, что именно экономика сейчас не в том положении, чтобы говорить о перспективах на год с трибуны.
7: Любая серьезная экономическая программа требует понимания хотя бы базовых условий. Сколько будет продолжаться война, какими будут военные расходы, санкции, экспортные доходы. Пока эти параметры неизвестны, обещать конкретные результаты на несколько лет вперед чрезвычайно сложно. Поэтому власть объективно переходит от стратегии к решению текущих проблем.
4: Послание Федеральному собранию всегда было главным политическим мероприятием. Губернаторы, министры, депутаты, артисты. Президент для объявления больших национальных целей собирал полный зал. Теперь Гарри Минх говорит, мол, возможно, вся эта ритуальная часть больше и не нужна. Политический обозреватель Александр Баунов обращает внимание, что отказ от такого формата меняет сам принцип общения власти с обществом.
8: Если власть предпочитает не связывать себя регулярным программным выступлением, это позволяет ей значительно свободнее менять приоритеты и не объяснять, почему вчерашние цели сегодня уже исчезли.
4: Иными словами, говорят политологи, когда было что обещать, тогда президент ежегодно рассказывал о будущем. Когда будущее стало слишком непредсказуемым, в Кремле решили, что ежегодно рассказывать о нем не стоит, чтобы не было лишних вопросов, если все пойдет не по озвученному плану. Больше интересных и важных новостей в короткой форме смотрите в TikTok-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
0: На радио «Лента». Потеря дня.
9: После масштабной атаки украинских беспилотников по Подмосковью загорелся Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения в микрорайоне Климовск в Подольске. Предприятие являлось одним из ключевых поставщиков фронта и специализировалось на разработке стрелкового оружия, боевой экипировки и боеприпасов.
0: Радио «Лента». 15:57 АМ. Далее в эфире.
2: Интересные точки зрения о событиях дня, цитаты лидеров общественного мнения, анализ ситуации из первых уст. Прямо сейчас на Радио Лента самые важные высказывания дня.
10: Анонимный доброволец СВО записал обращение к россиянам на гражданке и рассказал, как на самом деле выглядит спецоперация.
12: Обществу это не интересно. Им интересна победа. Им интересно продвижение. Зачем рассказывать, что на войне гибнут люди? В фильмах они не гибнут. Они становятся героями. Как говорит наш старшина, у нас есть два путя. Домой вернуться либо героем, либо победителем. Здесь я стал солдатом, который при любой ситуации не имеет эмоционального всплеска, а только доклад о ситуации. Командир, я 300. Легкий, средний, тяжелый. Могу двигаться, нужна эвакуация. Командир, товарищ 200, позывной. Все. Эмоции, они уже рассосались. Уже пошла ровная линия. Нету этих колебаний, как пульс на кардиограмме. Есть просто нитевидная линия эмоций. Есть всплеск адреналина, которым ты должен воспользоваться умом. Думать, бежать, лежать, не двигаться. И все. И дальше спокойная жизнь. Улыбаться, говорить чушь, чтобы отвлечь от дурных мыслей. И всегда слушать. Слушать и смотреть под ногами. И разговоры в дороге всегда шепотом. Так, чтобы еле было слышно. Чтобы услышать писк, свист, жужжание. Желательно метров за 300. А иногда и за километр. Поутру, когда воздух разряженный. Я на войне потерял много товарищей. Из начинающих человек 50 батареев, в которой я находился, осталось 5 человек в строю и 5 человек инвалидов. А остальных не осталось. А дальше в других подразделениях, там, где я был связистом, штурмовиком, наводчиком, водителем, я устану перечислять, скольких штурмовиков я видел. 2-3 тысячи. Это с которыми я за руку здоровался, с которыми с одним столом сидел, ел, общался. Позывных я и не вспомню. Да и живых не помню позывных. Когда мы встречаемся всегда, напомню. Не помню. Память пропадает на ухнарь вообще. Иногда даже задумываюсь, какое у меня отчество, кто мой папа и так далее. На этом все. А вам хорошей гражданской жизни.
2: Радио Лента. Прямая речь.
11: Теле- и радиоведущий Александр Анатольевич в эфире радио «Комсомольская правда» о будущем концерте Канье Уэста в России.
13: Сейчас мы ответим Виталию Гагунскому и другим любителям Канье Уэста, которые желают увидеть рэпера в Москве. Товарищ, вы, видимо, 2 года жили в землянках без торнета. Ну, честное слово. За последнее время мистер Уэст наговорил столько всего экстремистского и столько раз признался в любви к Гитлеру, что дорога в Россию ему явно заказана. Нельзя. Канье собственноручно закрыл эту дверь. Никто его, заметьте, не заставлял. Сам. Без ансамбля справился. Угу. И очень даже хорошо, что человек, в репертуаре которого есть песня, сейчас произнесу это, потому что это название произведения, ха**а, никогда не выступит на нашей родине. С такими произведениями выступать у нас не надо. С такими произведениями вообще не надо выступать. А тем более, ну, короче, дальше нецензурно.
2: Прямые сообщения от бойцов с поля боя. Доклады военкоров. Свежая информация о противостоянии и профессиональный взгляд военных экспертов. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Главные новости дня.
4: Мобилизация без мобилизации. После Пензы еще в 5 регионах России начали задерживать мужчин на улице и отправлять на СВО. Сначала была Пенза, а о массовых облавах в этом регионе сняты сотни роликов, а местные жители даже объединились в специальные дружины, чтобы патрулировать улицы и отбивать мужчин от внезапно приехавших машин, в которые буквально паковали прохожих. Теперь аналогичные истории приходят уже из Удмуртии, Краснодарского края, Архангельской области, Бурятии и Еврейской автономной области. Сценарии разные. Кого-то забрали с улицы, кого-то с работы, кого-то после задержания полицией. А финал один и тот же – контракт с Минобороны.
14: Он матерям, что потом скажете? Ездите вы здесь. Они в основном собирают молодые.
4: В Ижевске мужчину задержали 10 августа. Через три дня родственники узнали, что его уже везут в воинскую часть в Ростовской области. Еще одного жителя Удмуртии, по словам родителей, отправили в Донецкую область, хотя он состоял на учете у психиатра. Родственники утверждают, что из военного билета просто исчез документ об этом учете, после чего мужчина подписал контракт. Но самая страшная история из Новороссийска. По словам сестры задержанного Анны, в полиции мужчину избили и подбросили наркотики.
16: А дальше предложили выбор – уголовное дело, по которому можно получить до 20 лет, или контракт с Минобороны. Брат выбрал контракт и вскоре оказался в воинской части.
4: То есть истории, о которых раньше рассказывали только в Пензенской области, похоже, теперь распространились на другие регионы страны. Военные юристы называют происходящее фактической мобилизацией без мобилизации. Адвокат Алексей Табалов объясняет, почему юридический контракт остается добровольным, но в подобных обстоятельствах вопрос добровольности становится весьма условным.
17: Формально человек действительно ставит подпись сам, но если перед этим его задерживают, удерживают в полиции или ставят перед выбором между уголовным делом и отправкой в армию, говорить о свободном волеизъявлении крайне сложно. Фактически создаются условия, в которых контракт становится способом выйти из гораздо худшей ситуации.
4: Есть и совсем бытовые истории. В Архангельской области мужчину задержали за распитие алкоголя в общественном месте. Уже на следующий день родственники узнали, что контракт подписан, его готовят к отправке. Почему такие истории начали появляться одновременно сразу в нескольких регионах, объясняет военный обозреватель Максим Климов. Он связывает усиление вербовки с постоянной потребностью армии в пополнении.
18: Если контрактников удается набирать обычными способами, государству нет необходимости искать людей в отделах полиции или среди задержанных. Само появление подобных практик может говорить о том, что привычные способы набора работают хуже, и регионам приходится искать новые категории потенциальных военнослужащих.
4: Примечательна и сама география жалоб. Пенза еще недавно выглядела отдельной историей. Теперь сообщения идут уже от европейской части России до Бурятии и Дальнего Востока. Больше интересных и важных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Говорят военкоры.
19: Коммуналка доедает последний ресурс. Военкор Живов о сетях, которые Россия не успевает менять.
20: Как пишет независимая газета, проблемы предстоящей зимы уже видны летом по состоянию котельных и теплосетей. Это результат накопленного износа. Ежегодно необходимо обновлять около 5% сетей, но фактически модернизируется лишь 2,2%. Средний износ коммунальной инфраструктуры в России превышает 40%, а в отдельных регионах достигает 80%, сообщал министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства. По данным Ростехнадзора, более 41 миллиона россиян живут в муниципалитетах с ненадежными системами теплоснабжения. Около половины из 170 тысяч километров теплосетей требуют полной замены, а до 80% крупных коммунальных аварий происходит на наиболее изношенных участках. Накопленный износ коммунальной инфраструктуры – следствие многолетнего системного недофинансирования отрасли. Энергетика и жилищно-коммунальное хозяйство функционируют в условиях хронического дефицита средств. Если коротко, аварий будет много. Готовьтесь к зиме.
19: Нацизм нельзя, но для уважаемых людей можно. Военкор Живов о политических играх вокруг Канье Уэста.
20: Приезд рэпера Уэста, что активно выражает свою любовь к Адольфу Гитлеру, стал хорошим маркером для реальных и формальных ценностей в России. С одной стороны, местных аборигенов сажают и штрафуют за любую, даже частично схожую с пропагандой нацизма картинку или выражение. С другой – Канье. Получается, что можно известному черному рэперу Туване Сидорову срок и черная метка. Почему так? А все дело в выборах. Кто пойдет на Канье Уэста? Городская буржуазия и молодежь, находящиеся в картине мира западной культуры, в них перед выборами, видимо, увидели неконтролируемую угрозу. Чтобы подсластить горькую пилюлю грядущих выборов, городскому классу везут икону западной поп-музыки. А что на этой иконе огромный свастом немецкий, это, видимо, не так важно, как политическая целесообразность момента. В целом, все в духе методологов. Смысл – ничто, технология – все. Плюс, уважаемые люди хорошо заработают на его концерте и покажут начальнику презентацию, что вот нас невозможно изолировать. Целый Kanye West приехал. Помнится, на Петербургский международный экономический форум тоже привезли забавных людей, землю и солнце им подносили. Представили как светоч традиционных ценностей. В итоге их задержали за многочисленные изнасилования и провоз кокаина. И ничего, никто не поперхнулся.
0: Радио «Лента». 15:57 АМ. Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по факту.

0: То есть, ну, никакого принуждения на первом этапе вообще нет. Никаких угроз. Человек просто приходит сам. Кабинет, стол, бумага.
1: Да, и подпись.
0: Вот именно. Он думает, что заключает какую-то, ну, стандартную сделку.
1: Ну, в том-то и парадокс. Этот вход в правовой вакуум, он выглядит как обычное трудоустройство. Тут очень показательная история Алексея К. 43 года человеку, обычный сварщик. Накопились долги, начались серьезные финансовые проблемы в семье.
0: Ну, типичная ситуация, к сожалению.
1: Да. И он решает подписать контракт с Министерством обороны. Ровно на один год. В военкомате рекрутер, ну, предельно вежлив, обещает, что служба будет проходить исключительно в тыловом обеспечении.
0: То есть ремонт техники, работа по специальности.
1: Именно так. Никаких штурмов, говорят, минимальные риски. Человек расписывается в документах, чувствуя, что взял ситуацию под контроль. А через 6 дней он оказывается в Луганской области.
0: Так быстро?
1: Да, в штурмовом подразделении. С автоматом, который он последний раз держал в руках 20 лет назад на срочной службе.
0: Контракт – это базовый институт права. Это двустороннее юридическое соглашение. Там же прописаны существенные условия. Ну, сроки, характер задач, должность.
1: Логично.
0: Если обещали тыловое обеспечение, а по факту человека бросают в пехоту, это же прямое нарушение договора. Почему нельзя просто указать на этот факт, написать рапорт о расторжении и уйти? Юридический механизм должен защищать обе стороны.
1: Вся суть ловушки в том, что принятые президентские указы сделали эти контракты фактически бессрочными.
0: Бессрочными. Но он же на год подписывал.
1: Де-юре расторгнуть соглашение по собственному желанию до официального завершения военных действий невозможно. Человек думает, что продает государству год своей жизни, а на самом деле отдает себя в полное распоряжение на неопределенный срок.
0: То есть бумага нужна только для того, чтобы затащить внутрь системы. А дальше правила меняются на ходу.
1: Да. И чтобы закрепить этот статус, по прибытии в часть у новобранцев моментально изымают паспорт и военный билет.
0: Прямо забирают? Физически?
1: Да. Человек физически лишается документов, подтверждающих его личность. Без паспорта невозможно купить билет, снять жилье, ну, легально передвигаться по стране.
0: Личность просто стирается.
1: Остается только инвентарная единица.
0: Но нельзя же просто заставить взрослого вооруженного мужчину идти туда, куда он не хочет.
1: Ну, попробуй не пойди.
0: Нет, ну если человек твердо отказывается выполнять приказ, который считает самоубийственным, что тогда? Любая система должна иметь механизмы работы с внутренним саботажем.
1: И этот механизм существует. Только он не имеет ничего общего с официальным дисциплинарным уставом. Включается совершенно теневая инфраструктура подавления.
0: Что ты имеешь в виду?
1: В реальности работают так называемые подвалы и ямы. Это не метафора. За отказ идти в атаку без связи и артиллерийской поддержки людей отправляют в зинданы.
0: В смысле, в реальные ямы в земле?
1: Буквально вырытые в земле ямы глубиной в 2 метра, сверху накрытые досками. Или закрывают в металлических грузовых контейнерах.
0: Жесть. Это какое-то средневековье. Физическое лишение свободы без суда и следствия.
1: Хуже. Это пыточные условия. Вот известная история Игоря М. Он отказался участвовать в неподготовленном штурме. Его посадили в такую земляную яму на 3 суток.
0: Кошмар.
1: Первые 2 дня вообще не давали воду. Представь, сырая земля, холод, отсутствие туалета и полная изоляция.
0: И чем это закончилось?
1: Выпустили его только после того, как психика начала сдавать, и он подписал бумагу о согласии на участие в боевых действиях.
0: То есть просто сломали человека?
1: Да, и бывают случаи жестче. Другому человеку, который настойчиво требовал перевода в тыл, просто сломали 2 ребра.
0: И как это оформили?
1: А медицинская часть хладнокровно записала в карточке «упал при разгрузке техники».
0: Хорошо, но ведь армия – это гигантская бюрократическая машина с четкой иерархией. Там же есть контролирующие органы, военная полиция, комендатура, военная прокуратура.
2: Ага.
0: Разве их прямая обязанность не заключается в том, чтобы пресекать подобный беспредел командиров на местах? Иначе армия превращается просто в разрозненные банды.
1: Знаешь, это логика мирного времени, где институты функционируют, ну, по учебнику. В реальности зоны боевых действий военная полиция — это не щит закона. Это важнейшая шестеренка этой же самой машины подавления.
0: В каком смысле?
1: Военная полиция часто становится инструментом банального вымогательства.
0: Вымогательство? За что?
1: За право жить. Схема давно отработана. Военнослужащего, который чем-то не угодил, задерживают без всяких протоколов, привозят в комендатуру и предлагают, ну, решить вопрос.
0: То есть откупиться?
1: Да. Хочешь остаться в тыловой зоне, а не ехать завтра в штурмовой батальон на верную смерть? Плати деньги. Покупай свою безопасность.
0: А если он откажется?

0: кажется.
1: Если он отказывается платить, продолжает качать права, писать жалобы в прокуратуру на воровство командиров, включается механизм обнуления. Системе просто невыгодно судить неугодных. Суд — это документы, адвокаты, свидетели, лишний шум.
0: И проверки начнутся.
1: Вот именно. Гораздо проще легализовать убийство чужими руками. Неугодного человека, ну, например, того, кто слишком много знал о коррупции в части, переводят в штурмовое подразделение.
0: Так.
1: А затем отправляют на позиции, про которые заранее известно, что они пристрелены противником. Без нормальной экипировки, без связи, без поддержки артиллерии, шанс выжить там стремится к нулю.
0: Поразительная циничность. С точки зрения бумаг получается идеальное преступление. Приказ наступать абсолютно законен. Это же война.
1: Да.
0: То, что атака была неподготовлена, всегда можно списать на туман войны или ошибку разведки. Человек погибает, и его смерть оформляется как обычная боевая потеря.
1: Именно так. Очень показательная история Павла К. Он написал официальную жалобу на своего командира роты.
0: Из-за чего?
1: Причина была прозаичной. Командир заставлял солдат покупать продукты за свой счет, а положенные государственные пайки грузовиками продавал на страну.
0: Классика жанра. И что было после жалобы?
1: Через 3 дня после отправки этой жалобы Павла внезапно переводят в другой батальон. Еще через неделю он погибает в мясном штурме. Тело вернули в закрытом гробу только через 2 месяца. И когда родственники начинают рассылать запросы, требуя расследования, ответ всегда один. По результатам проведенной проверки, нарушений в действиях командования не выявлено. Круг замыкается. Человека нет. Проблемы нет, документы в порядке.
0: Знаешь, с бунтарями и правдоискателями логика системы пугающе ясна. Уничтожить, чтобы не мешали. Но давай посмотрим на это с другой стороны. Как система обходится с теми, кто получил тяжелые, ну, объективные физические увечья? Ведь если человек ранен, он теряет боеспособность.
1: Казалось бы.
0: Пехотинец без ноги или солдат с тяжелой контузией – это же объективный балласт на поле боя. Он медленный, он не может нести нагрузку. По логике, военной эффективности от него должны избавляться на законных основаниях через медицинские комиссии.
1: Это была бы логика эффективности. А здесь работает логика бюрократии. Военно-врачебная комиссия, или ВВК, превратилась в некий, ну, мифический орган, до которого просто невозможно добраться.
0: Почему?
1: Направления на комиссию банально блокируются на уровне командиров частей.
0: Но зачем? Зачем командиру держать в окопе калеку?
1: Ради статистики и укомплектованности. В жесткой вертикали управления командиру смертельно опасно докладывать наверх о нехватке личного состава.
0: А, то есть если он списывает людей по ранению, показатели падают?
1: Да. Начинаются проверки, снижается финансирование, поэтому процветает чудовищная практика возвращения солдат с колес.
0: Это как?
1: Человека привозят из госпиталя обратно на передовую, даже не дождавшись, пока снимут хирургические швы.
0: Да ладно?
1: Ему говорят: сиди в окопе, создавай массовку, по бумагам ты боевая единица.
0: То есть реальная боеспособность приносится в жертву красивому отчету для начальства. Это же системный самообман.
1: Факты поражают воображение. Вот Дмитрий К. подорвался на мине и потерял стопу.
0: Ужас.
1: Ему сделали протез. Но протез был подобран настолько криво, что стирал культю в кровь при каждом 10-м шаге. Сначала его посадили перебирать бумажки в снабжении. А потом пришел приказ... Людей не хватает. И человека с кровоточащей культёй отправляют на боевые позиции.
0: Но он же ходить нормально не может.
1: Вот именно. Когда он попытался объяснить, что физически не сможет передвигаться по пересеченной местности в случае обстрела, командир ответил прямым текстом: «Сам разберешься, твои проблемы».
0: То есть категории годности пересматриваются прямо на ходу?
1: Они просто игнорируются.
0: Слушай, ну давай представим ситуацию, что человек прошел через все круги этого ада. Он чудом выжил, глубоко травмирован, стал инвалидом, но все-таки смог демобилизоваться и вернуться домой.
1: Допустим.
0: Гражданская жизнь, мирный город. По идее, здесь государственная машина должна резко сменить пластинку, выдать награды, обеспечить финансовую поддержку, пустить в ход программы социальной реабилитации. Ведь этот человек выполнил приказ, отдал здоровье.
1: Это то, что показывают по телевизору. В реальности возвращение домой – это начало новой изматывающей войны. На этот раз бюрократической.
0: Опять бумаги.
1: Да, система защиты выстраивает глухую стену перед каждым ветераном. Начинается банальное исчезновение документов.
0: теряют справки.
1: Справки о ранениях теряются где-то на этапе транспортировки между госпиталями. Архивы расформированных или переименованных частей пропадают бесследно. Доказать, что ты получил ранение при выполнении приказа, а не просто упал с лестницы, ну, это становится испытанием на годы.
0: Но позволь, если у человека нет руки, ноги или выбит глаз, это же невозможно оспорить? Увечья налицо. Для этого существует медико-социальная экспертиза. Как можно бюрократически отменить физический факт?
1: Факт отменить нельзя, а вот степень его тяжести – запросто. Сейчас прослеживается массовая тенденция, систематически занижает группы инвалидности вернувшимся ветеранам.
0: Зачем?
1: Причина предельно цинична. Банальная экономия бюджетных средств. Выплаты инвалидам первой группы существенно выше, чем третьей.
0: И как это выглядит на практике? Как врач смотрит в глаза человеку бесконечности и пишет «годен к труду»?
1: Очень просто. Врач прикрывается ведомственными инструкциями. Вот история Григория Н. Она показательна до дрожи. Человек потерял правую руку по самый локоть.
0: Так.
1: Вдобавок, тяжелая контузия серьезно повредила зрение на оба глаза. Он видит только расплывчатые силуэты. И медико-социальные экспертизы присваивают ему третью группу инвалидности.
0: Третью.
1: Человек физически не в состоянии сам себе налить горячий чай или завязать шнурки. По бумагам он получает минимальную пенсию, на которую невозможно выжить.
0: То есть бюрократия спасает свой бюджет за счет тех, кого сама же отправила за этот бюджет воевать?
1: Выходит, что так.
0: А что происходит со страховыми выплатами по гибели? Ведь там суммы заявлены огромные, это постоянно подчеркивается в официальных речах.
1: Там ситуация еще трагичнее. Вдовы или матери погибших солдат вынуждены проходить просто круги унижений. Документы заворачивают месяцами и годами. Женщины подают пакет бумаг по 3-4 раза.
0: Из-за чего отказывают?
1: Причины отказов абсурдны до боли. Не совпадает дата в справке номер 100. Печать на акте судмедэкспертизы поставлена не синими, а фиолетовыми чернилами.
0: Фиолетовыми чернилами. Это же издевательство.
1: Да, или не хватает подтверждения из части. А дозвониться в часть невозможно, потому что ее номер изменился, или командир сменился 3 за год. В итоге семьи, потерявшие кормильца, остаются без копейки денег, обивая пороги кабинетов, пока чиновники играют в бумажный пинг-понг.
0: Финансовое и физическое предательство – это катастрофа. Но, знаешь, у этой проблемы есть еще одно измерение, о котором молчат.
1: Какое?
0: Психика. Человек остается один на один с чудовищным опытом насилия, обмана и несправедливости. Финансовую дыру можно как-то заткнуть? А что делать с внутренним разрушением?
1: Тут раскручивается полномасштабная психологическая катастрофа. Диагноз ПТСР, посттравматическое стрессовое расстройство, в обществе до сих пор стигматизирован.
0: Да, к психологам ходить не принято.
1: Обратиться к психиатру для многих возвращенцев означает расписаться в собственной слабости. Да инфраструктуры помощи просто нет.
0: А если человек все же понимает, что не справляется, ну и идет в обычную поликлинику?
1: Ее ждет стандартный 10-минутный прием. Врач, у которого в коридоре сидит еще 30 бабушек, уставшим взглядом смотрит на ветерана, выписывает стандартный рецепт на мощные антидепрессанты и отправляет домой со словами: «Вам нужно больше отдыхать».
0: И все.
1: Все. Никто не занимается глубинной терапией. В итоге люди остаются наедине со своими демонами и начинают лечиться единственным доступным способом.
0: Алкоголь и наркотики.
1: Да. Которые только срывают последние тормоза и ускоряют деградацию личности.
0: И если проанализировать последствия, становится страшно. Экстремальное напряжение, ежедневное насилие, привычка к тому, что человеческая жизнь ничего не стоит, это же не выключается кнопкой при пересечении границы.
1: Конечно, нет.
0: Этот опыт неизбежно возвращается в мирные города, на улицы, в семьи. Это бьет по всему обществу.
1: Статистика таких инцидентов не афишируется. Но рост бытового, домашнего насилия колоссален. Жены в ужасе, они просто не узнают мужчин, которые к ним вернулись.
0: Психика сломана.
1: Человек может просыпаться среди ночи с криками, искать под кроватью автомат, проявлять неконтролируемую звериную агрессию на любой резкий звук. Упала крышка от кастрюли, хлопнула дверь в подъезде. Он мгновенно впадает в боевой транс и готов убивать.
0: А общество при этом живет в другой реальности.
1: Совершенно верно. Образуется гигантская социальная пропасть. Окружающие пытаются натянуть на вернувшихся глянцевый, парадный образ, который транслируется со всех экранов.
0: Героический образ.
1: Да, а реальный, искалеченный, дерганный человек с этим образом никак не совпадает. Людям становится некомфортно рядом с ним. Они отводят глаза. Ветеран чувствует эту фальшь. Понимает, что его реальный опыт здесь никому не нужен и даже пугает.
0: и замыкается в себе.
1: В итоге он окончательно замыкается в себе. Пьет, смотрит часами в стену.
0: Знаешь, в завершении этого разбора стоит задать один очень холодный и важный вопрос.
1: Какой?
0: Если государственная машина настолько эффективно до автоматизма научилась поглощать людей, стирая их базовые гражданские права, издеваясь над ними в подвалах и перемалывая их судьбы и бюрократическим равнодушием, что помешает этой же самой системе завтра применить абсолютно те же отработанные механизмы контроля и внесудебного давления к любому гражданскому лицу, который никогда не надевал автоматизм? Форму. Ведь бюрократическая машина, почувствовавшая вкус полной безнаказанности, не исчезнет сама по себе. Она всегда будет искать новый ресурс для поглощения.
1: Вот такая картина. Это тяжело слушать. Но давайте скажем прямо, что из всего этого следует. Армия сегодня — это машина, в которую у человека нет прав. Совсем. Ни на выход, ни на медицинскую помощь, ни на жалобу, ни на защиту от собственного командира. Ты подписал, и ты внутри. А внутри работают совсем другие законы. Право сильного, круговая порука и полное безнаказание тех, кто стоит выше. Подвалы, потерянные рапорты, штурмы как наказание, бюрократические стены для вернувшихся инвалидов — это не исключение. Это элементы одного механизма. И пока этот механизм работает, каждый, кто в него попадает, попадает без права выхода. Это был разбор дня. Спасибо, что слушали. Берегите себя.
2: Радио Лента. 15:57 АМ. Какие вопросы сегодня на слуху у россиян? О чем рассуждают государственные деятели? Какие жалобы звучат от населения? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио Лента. Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
3: Это уже не актуально. Почему в Кремле хотят навсегда отменить традиционное послание президента Федеральному собранию? Каждый год Владимир Путин выходил к депутатам и сенаторам, чтобы рассказать, как живет страна и куда она идет дальше. Сейчас, похоже, в Кремле решили, что в нынешнее время это не актуально. Представитель президента в Госдуме Гарри Минх заявил, что формат ежегодного послания Федеральному собранию могут пересмотреть. По его словам, когда идет СВО, долгосрочное планирование стало менее актуальным. Слишком многое приходится решать по ходу, исходя из ситуации.
4: Исключить нельзя того, что формат будет пересмотрен. Это не самоцель – выступать перед палатами. Не то время и не те задачи.
3: Отмечу, что Владимир Путин уже пропускал послание в 2022 году сразу после начала спецоперации. Не было его и в 2025. Теперь речь идет уже не об отдельных паузах, а о том, чтобы убрать само требование выступать ежегодно. А оно, напомню, прописано не просто в протоколе Кремля, а в 84-й статье Конституции России. Политолог Николай Соколов считает, что сейчас сложно делать заявление о будущем, ведь прогноз может меняться буквально каждую неделю.
5: Послание предполагает разговор прежде всего о будущем. Президент должен объяснить обществу, чего власть собирается добиться и каким образом. Но чем больше система существует в режиме реагирования на текущие проблемы, тем сложнее формулировать долгосрочную позитивную повестку. Любое конкретное обещание потом становится точкой, по которой можно проверить результат.
3: И тут действительно возникает проблема, потому что традиционное послание – это не просто 2 часа выступления президента. Это момент, когда глава государства подытоживает результат за прошлый год и делает наметки на следующий. А с этим сейчас все сложнее. СВО, которая должна была закончиться быстро, идет уже 5-й год. Военные расходы растут от года к году. Топливный рынок лихорадит как никогда ранее. Бизнес живет в условиях дорогих денег и санкций. А вместо обещанного возвращения к нормальной жизни, регионы все ощутимее живут по законам военного времени. Экономист Игорь Липсиц считает, что именно экономика сейчас не в том положении, чтобы говорить о перспективах на год с трибуны.
6: Любая серьезная экономическая программа требует понимания хотя бы базовых условий. Сколько будет продолжаться война, какими будут военные расходы, санкции, экспортные доходы. Пока эти параметры неизвестны, обещать конкретные результаты на несколько лет вперед чрезвычайно сложно. Поэтому власть объективно переходит от стратегии к решению текущих проблем.
3: Послание Федеральному собранию всегда было главным политическим мероприятием. Губернаторы, министры, депутаты, артисты. Президент для объявления больших национальных целей собирал полный зал. Теперь Гарри Минах говорит, мол, возможно, вся эта ритуальная часть больше и не нужна. Политический обозреватель Александр Баунов обращает внимание, что отказ от такого формата меняет сам принцип общения власти с обществом.
7: Если власть предпочитает не связывать себя регулярным программным выступлением, это позволяет ей значительно свободнее менять приоритеты и не объяснять, почему вчерашние цели сегодня уже исчезли.
3: Иными словами, говорят политологи, когда было что обещать, тогда президент ежегодно рассказывал о будущем. Когда будущее стало слишком непредсказуемым, в Кремле решили, что ежегодно рассказывать о нем не стоит, чтобы не было лишних вопросов, если все пойдет не по озвученному плану. Больше интересных и важных новостей в короткой форме смотрите в TikTok-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Радио «Лента». Прямая речь.
8: Президент Владимир Путин назвал Москву ярким примером внедрения цифровых технологий в социальную сферу.
9: Отдельно скажу о применении современных технологий в социальной сфере. Здесь нужно кратно нарастить усилия. Причем не на бумаге, а в реальной практике, в работе поликлиник, больниц, школ и вузов, учреждений культуры, спорта и так далее. Надо максимально широко по всей территории страны использовать передовой региональный опыт. Ну, конечно, легче всего говорить о Москве, но тем не менее это наиболее яркие примеры. И не сказать нельзя. Хочется сказать о Москве, где, например, рентгеновские снимки делаются в одном центре, так, буквально за секунду с помощью компьютерного зрения. И исследования проводятся качественно, при быстром, при этом быстрее, чем и для быстрее, чем обычно, и для пациентов удобно, и нагрузка на врачей снижается. К тому же дорогостоящее медицинское оборудование не простаивает, может служить больше пациентов за то же самое время. Но, словом, это хороший пример, как можно повысить производительность труда поликлиник и больниц.
2: Главные новости дня.
10: Бензин раздора. В Москве на фоне дефицита топлива очереди и драки на заправках. По всей стране скупают канистры для бензина. Их уже нет на маркетплейсах. Москвичи подрались из-за очереди на заправку. В ходе ссоры они угрожали друг другу палками, одному из них порвали футболку. В итоге их разняли очевидцы.
11: Очередь на заправке, люди уже дерутся, блин. Ох, ёпта. Вот это и жесть, блин. О, один на один, короче. Вот дед дает жару. Москва, 2026 год. Ох, бля. Это жесть.
10: Россияне начали массово искать канистры для бензина из-за накрывшей страну второй волны топливного кризиса. За неделю с 12 по 18 августа число соответствующих запросов на Wildberries выросло в 4 раза и превысило 106 тысяч. Это следует из внутренних данных маркетплейса. Рост интереса к емкостям для хранения топлива показывают и данные поисковых систем. Согласно статистике Яндекса, в период с 10 по 16 августа число запросов канистра достигло 450 тысяч, увеличившись на 39% неделя к неделе. Аналогичную динамику зафиксировал Google. А в утренних шоу уже объясняют, как правильно переливать бензин из канистры.
12: Так, чтобы не поднимать тяжелую тару и не пролить горючую жидкость.
10: В первом полугодии ВСУ усилили удары по территории России, в частности, по нефтеперерабатывающим заводам и объектам логистики, что привело к потере около 40% мощностей нефтепереработки. Из-за этого во многих регионах усугубился топливный кризис. Местные власти ввели жесткие ограничения, а у АЗС выстроились очереди.
13: Я в шоке.
14: Пробка за бензином.
13: Ни одной заправки с сотым бензином, ну ёпрст!
10: В регионах ситуация настолько усугубилась, что некоторые автомобилисты устраивают драки и стрельбу в очередях на АЗС и даже умирают в ожидании. В то же время в эфире федеральных каналов говорят, что паника из-за дефицита бензина нагнетается искусственно.
15: Все нормально.
16: Везде есть.
15: Везде есть все. Да. Не надо вот этих истерик.
16: Ну да, там не просто, но тоже. То есть не ужас-ужас. Но вот эти истерики с пропуханных диванов, они, конечно, меня восхищают.
10: Пока на федеральных каналах уверяют, что запасов топлива в России достаточно, региональные СМИ, в том числе и с присоединенных территорий, регулярно сообщают о проблемах с топливом.
17: Жители Донецкой Народной Республики столкнулись с нехваткой топлива на региональных АЗС.
18: В Бурятии ограничили продажу топлива на руки.
19: Очереди на АЗС в Армавире и пригородах стали привычной картиной.
20: Новые ценники на топливо каждую неделю или пустые табло. Две реалии этого лета на красноярских АЗС.
21: В Севастополе полиция пресекла незаконную торговлю бензином.
10: Россию охватила вторая волна топливного кризиса на фоне продолжающихся ударов ВСУ по нефтеперерабатывающим заводам. Только в августе в результате атак остановили работу 4 крупных предприятия. По состоянию на 16 августа бензин и дизель были доступны только на 28% заправок по стране, следовало из данных приложения «Где-бенз». 19 августа несколько сетей ввели лимиты на отпуск топлива в Москве. При этом источники агентства Reuters до этого сообщали, что власти начали перенаправлять бензин в столицу из других регионов. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в TikTok-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
22: Радио «Лента». Прямая речь.
23: Вице-премьер Александр Новак о том, что складывается второй этап напряженной ситуации на рынке нефтепродуктов и о предпринимаемых шагах по урегулированию кризиса.
24: Ну, во-первых, хочу сказать, что правительство в постоянном режиме держит руку на пульсе, и мы мониторим ситуацию вместе с компаниями, регионами в ежедневном режиме. Собственно, смотрим, где необходимо дополнительно перенаправить потоки, потому что сейчас действительно складывается второй этап, так называемая там, напряженная ситуация на рынке. Рассчитываем, что в ближайшее время ряд нефтеперерабатывающих заводов выйдет из ремонтов, и ситуация значительно улучшится. Вот будем все делать для этого, в том числе, как уже и были приняты меры по запрету экспорта. Сейчас уже пошел импорт. И все были приняты необходимые нормативные правовые акты для того, чтобы можно было выпускать дополнительное топливо более низкого класса, Евро-2, Евро-3, Евро-4. Вот. Есть вопросы, связанные с логистикой. С каждым регионом в отдельности работаем и решаем их проблемы.
22: На радио «Лента» «Шок дня».
25: Руководство Wildberries предложило продавцам, которые потеряли деньги, взять кредиты, чтобы покрыть свои убытки. Ущерб от уничтожения центров оценивают минимум в 50 миллиардов рублей. Тем временем сотрудники Wildberries рассказали, что во время атаки их не выпускали с горящего склада в Электростале, что привело к большим жертвам.
22: Радио «Лента». 15:57 АМ. Прямые сообщения от бойцов с поля боя, доклады военкоров, свежая информация о противостоянии и профессиональный взгляд военных экспертов. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Говорят военкоры.
26: Коммуналка доедает последний ресурс. Военкор Живов о сетях, которые Россия не успевает менять.
27: Как пишет независимая газета, проблемы предстоящей зимы уже видны летом по состоянию котельных и теплосетей. Это результат накопленного износа. Ежегодно необходимо обновлять около 5% сетей, но фактически модернизируется лишь 2,2%. Средний износ коммунальной инфраструктуры в России превышает 40%, а в отдельных регионах достигает 80%, сообщал министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства. По данным Ростехнадзора, более 41 миллиона россиян живут в муниципалитетах с ненадежными системами теплоснабжения. Около половины половины из 170 тысяч километров теплосетей требуют полной замены, а до 80% крупных коммунальных аварий происходит на наиболее изношенных участках. Накопленный износ коммунальной инфраструктуры – следствие многолетнего системного недофинансирования отрасли. Энергетика и жилищно-коммунальное хозяйство функционируют в условиях хронического дефицита средств. Если коротко, аварий будет много. Готовьтесь к зиме.
26: Нацизм нельзя, но для уважаемых людей можно. Военкор Живов о политических играх вокруг Канье Уэста.
27: Приезд рэпера Уэста, что активно выражает свою любовь к Адольфу Гитлеру, стал хорошим маркером для реальных и формальных ценностей в России. С одной стороны, местных аборигенов сажают и штрафуют за любую, даже частично схожую с пропагандой нацизма, картинку или выражение. С другой – Канье. Получается, что можно известному черному рэперу Туване Сидорову срок и черная метка. Почему так? А все дело в выборах. Кто пойдет на Канье Уэста? Городская буржуазия и молодежь, находящиеся в картине мира западной культуры, в них перед выборами, видимо, увидели неконтролируемую угрозу. Чтобы подсластить горькую пирюлю грядущих выборов, городскому классу везут икону западной поп-музыки. А что на этой иконе огромный свастом немецкий, это, видимо, не так важно, как политическая целесообразность момента. В целом, все в духе методологов. Смысл ничто, технология все. Плюс уважаемые люди хорошо заработают на его концерте и покажут начальнику презентацию, что вот нас невозможно изолировать. Целый Канье Уэст приехал. Помнится, на Петербургский международный экономический форум тоже привезли забавных людей, землю и солнце им подносили. Представили как светоч традиционных ценностей. В итоге их задержали за многочисленные изнасилования и провоз кокаина. И ничего, никто не поперхнулся.
0: Радио «Лента». 15:57 АМ. Солдатская почта.
1: Помогите ради бога. Жена студента из Тамбова просит спасти мужа. Его вместо обещанных войск БПЛА отправили в штурмовики. Артем учился в приборостроительном колледже в Тамбове. После подписания контракта прямо в учебном заведении прошел подготовку оператора БПЛА и попал в 45-ю отдельную бригаду. Но в августе, по словам жены, его перевели в 252-й мотострелковый полк уже в качестве штурмовика.
3: «Помогите ради бога. Его отправили против его воли».
1: Жена парня Марина ссылается на документ за подписью министра обороны Андрея Белоусова, где черным по белому написано, что операторов беспилотников нельзя переводить в штурмовые подразделения без их личного согласия. Семья утверждает, что Артем такого согласия не давал. Более того, жена говорит, что обращалась в военную прокуратуру, и там ей устно подтвердили незаконность перевода. Но вернуть мужа пока не удалось. Военный обозреватель Максим Климов считает, что подобные истории могут говорить прежде всего о нехватке людей непосредственно в пехоте.
4: Оператор БПЛА – это специалист, которого сначала нужно подготовить. Поэтому перевод такого человека в штурмовое подразделение с военной точки зрения выглядит странно. Но если конкретному полку срочно требуется пополнение пехоты, на практике командование может пытаться закрывать нехватку людьми, которые уже находятся внутри системы.
1: А теперь вспомним, кого именно сейчас активнее всего агитируют идти в беспилотные войска. Это студенты и вчерашние школьники. В учебных заведениях по всей стране уже рекламируют службу в войсках беспилотных систем как возможность получить льготы при поступлении или продолжить образование. То есть молодой человек может соглашаться на контракт именно потому, что ему предлагают конкретную специальность. История студента Семенова из Тамбова показывает, что дальше все может пойти совсем по другому сценарию, говорит военный юрист Алексей Табаков.
5: Для семьи принципиальный вопрос, какие условия зафиксированы в документах и каким образом оформлялся перевод. Если существуют ограничения на перевод операторов БПЛА без согласия военнослужащего, необходимо устанавливать, давал ли Семенов такое согласие и на каком основании командование изменило ему подразделение и должность.
1: Но для семьи сейчас юридические тонкости явно не на первом месте. Главное – успеть вернуть Артема и штурмовиков, пока он еще жив. Жена не теряет ни минуты, она дошла уже и к губернатору Тамбовской области. Если у вас есть похожая история, которую вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот «Лента Россия», и мы расскажем это на всю страну.
0: Радио «Лента». 15:57 АМ.
2: Военный адвокат.
6: Здравствуйте, уважаемые слушатели и читатели нашего канала. С вами военный адвокат Геннадий Петрович. И мы, как всегда, разбираем с вами наболевшие вопросы, возникающие в связи с военной службой и другими сторонами жизни военнослужащего и его близких. Сегодня мы продолжаем наш цикл передач о статусах «Без вести пропал» и «Безвестно отсутствующий». Итак, почему же в приказах части пишут «безвестно отсутствующий», если суда в итоге не было? Как мы знаем из практики, многие родственники получают извещение, где стоит формулировка именно «безвестно отсутствующий». Да? Хотя, напомню, никакого суда не было. И возникает, конечно же, логичный вопрос, а как же так? Давайте я вам объясню. С точки зрения дальнейших действий воинской части, разницы между этими формулировками нет. Если статус установлен приказом командира, то для части это все равно без вести пропавший. Боец, он остается в списках части, а денежное довольствие переводится родственникам. А вот если есть именно судебное решение о признании безвестно отсутствующим, вот тогда выплаты денежного довольствия прекращаются, и военнослужащий исключается из списков части. Так почему же командиры используют разную терминологию? Уже есть сложившаяся судебная практика. Если есть свидетели обстоятельств исчезновения, но тело не найдено, чаще тогда пишут «без вести пропавший». Если боец не вернулся с задания, нет понятных свидетелей, нет тоже тела, то могут указать безвестно отсутствующий. Если есть подозрение на самовольное оставление части, также, вероятнее всего, появится формулировка безвестно отсутствующий. Но повторюсь, если суда не было, юридически это не тот безвестно отсутствующий, о котором говорит Гражданский кодекс, потому что это формулировка внутри ведомственного документа. Поэтому понимать эту разницу очень и очень, друзья, важно, чтобы не паниковать раньше времени. Ну а в следующих наших выпусках мы поговорим о том, что же делать родственникам независимо от формулировки. Берегите себя, не забывайте всегда требовать документы по закону. Ну и напомню, если вы или ваш близкий человек находится на СВО, права нарушаются, я помогу бесплатно и конфиденциально составить заявление, жалобы и добиться справедливости. Связывайтесь со мной, это можно сделать через чат-бот телеграм-канала «Лента Россия» и раздел «Военный адвокат» на сайте нашей ленты. Там указан мой личный телеграм. Пишите мне, не стесняйтесь. Всего доброго.
2: Говорят военкоры.
26: Баку против Москвы. Иван Отраковский о реакции МИДа на новый конфликт с Азербайджаном.
7: Россия рассчитывает на диалог с Азербайджаном по оздоровлению информационного фона, заявила Мария Захарова. Она подчеркнула, что высказывания объявленных Баку в международный розыск россиян не отражают официальную позицию Москвы. То есть наш МИД, а он действует только с одобрения действий власти России, вновь позорит Россию, провоцируя соседей слабостью, из-за которой в нас плюют и требуют различных преференций и уступок уже все, кому не лень. МИД России мило виляет хвостиком на любой на нас оскал. Чадаев столько полезного сделал в этой войне и вынужден покинуть свой пост, наверху всем плевать. Хороший урок для всего Z-сообщества. Так будет с каждым рано или поздно.
26: Олег Царев о скандале вокруг подкаста Чадаева и реакции Москвы.
8: Алексей ушел с должности советника министра транспорта России на общественных началах. То есть работал он там бесплатно. Уволился по собственному желанию. Ровно через сутки после того, как прокуратура Азербайджана объявила его в розыск. История началась с подкаста «Чистота понимания», который Чадаев вел вместе с политконсультантом Семеном Ураловым и журналистом с «Москвы-24» Иваном Князевым. В эфире 14 июля, после того, как Алиев высказался за территориальную целостность Украины, Чадаев с коллегами обсудил в эфире, чем на это можно ответить. Сменой власти в Азербайджане, присоединение страны к России, возврат территории Армении. Обсуждали также десантную операцию в Баку. Именно эти слова азербайджанское следствие расценило как прямой призыв к терроризму и возбудило против всех троих уголовное дело. Чадаева и его коллег объявили в международный розыск и заочно арестовали. Чадаев рассказал, что после эфира ему звонили уважаемые люди московские и говорили: «Так и так, нехорошо, Алиев обиделся». Ситуацию прокомментировала Мария Захарова. Она заявила, что взгляды объявленных в розыск россиян никак не отражают позицию Москвы по Азербайджану. Напомню, что Чадаев – создатель дрона на оптоволокне, который сейчас используется на фронте. За это его еще в мае прошлого года внесли в санкционные списки Европы. Розыск за слова в подкасте Баку оформил за сутки. «Освободить наших людей не можем второй год. Выводы сами делайте».
26: Лживые проценты. Иван Отраковский о цифрах, которые расходятся с реальностью.
7: Национальные цели развития России в среднем достигнуты на 99%, заявил вице-премьер России Дмитрий Григоренко на заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам. Ага, практически ни один важный нацпроект не доведен до конца. Большинство не дотянуло и до 50% завершения, завязнув на 25%. Что там по очистке Байкала и Волги? Что там с мусорной реформой, импортозамещением? Как космос? Осваиваем? Я могу долго и много перечислять. А тут 99% дядя нарисовал. Если дядя имел в виду завоз мигрантов, ограбление населения, уничтожение сельского хозяйства, промышленности, здравоохранения, образования, социального расслоения и несправедливости, дикой нехватки кадров, цифровое закабаление народа, введение налогов, штрафов, утиль сбора, дикие тарифы на жилищно-коммунальные услуги, повышение пенсионного возраста, удары беспилотников по нашим городам с гибелью мирных жителей, абсолютное нерешение вопроса по прикрытию стратегических объектов и тому подобное, то да, власть преуспела. Оказывается, власть не барыги, а стратеги. Неожиданно.
22: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
1: Мобилизация без мобилизации. После Пензы еще в 5 регионах России начали задерживать мужчин на улице и отправлять на СВО. Сначала была Пенза, а о массовых облавах в этом регионе сняты сотни роликов, а местные жители даже объединились в специальные дружины, чтобы патрулировать улицы и отбивать мужчин от внезапно приехавших машин, в которые буквально паковали прохожих. Теперь аналогичные истории приходят уже из Удмуртии, Краснодарского края, Архангельской области, Бурятии и Еврейской автономной области. Сценарии разные. Кого-то забрали с улицы, кого-то с работы, кого-то после задержания полиции. А финал один и тот же – контракт с Минобороны.
9: По матерям что, по-моему, скажете? Ездите вы здесь. Они в основном собирают молодых.
1: В Ижевске мужчину задержали 10 августа. Через 3 дня родственники узнали, что его уже везут в воинскую часть в Ростовской области. Еще одного жителя Удмуртии, по словам родителей, отправили в Донецкую область, хотя он состоял на учете у психиатра. Родственники утверждают, что из военного билета просто исчез документ об этом учете, после чего мужчина подписал контракт. Но самая страшная история из Новороссийска. По словам сестры задержанного Анны, в полиции мужчину избили и подбросили наркотики.
3: А дальше предложили выбор – уголовное дело, по которому можно получить до 20 лет, или контракт с Минобороны. Брат выбрал контракт и вскоре оказался в воинской части.
1: То есть истории, о которых раньше рассказывали только в Пензенской области, похоже, теперь распространились на другие регионы страны. Военные юристы называют происходящее фактической мобилизацией без мобилизации. Адвокат Алексей Табалов объясняет, почему юридический контракт остается добровольным, но в подобных обстоятельствах вопрос добровольности становится весьма условным.
11: Формально человек действительно ставит подпись сам. Но если перед этим его задерживают, удерживают в полиции или ставят перед выбором между уголовным делом и отправкой в армию, говорить о свободном волеизъявлении крайне сложно. Фактически создаются условия, в которых контракт становится способом выйти из гораздо худшей ситуации.
1: Есть и совсем бытовые истории. В Архангельской области мужчину задержали за распитие алкоголя в общественном месте. Уже на следующий день родственники узнали, что контракт подписан, его готовят к отправке. Почему такие истории начали появляться одновременно сразу в нескольких регионах, объясняет военный обозреватель Максим Климов. Он связывает усиление вербовки с постоянной потребностью армии в пополнении.
12: Если контрактников удается набирать обычными способами, государству нет необходимости искать людей в отделах полиции или среди задержанных. Само появление подобных практик может говорить о том, что привычные способы набора работают хуже, и регионам приходится искать новые категории потенциальных военнослужащих.
1: Примечательна и сама география жалоб. Пенза еще недавно выглядела отдельной историей. Теперь сообщения идут уже от европейской части России до Бурятии и Дальнего Востока. Больше интересных и важных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
13: Далее в эфире. Интересные точки зрения о событиях дня, цитаты лидеров общественного мнения, анализ ситуации из первых уст. Прямо сейчас на Радио Лента самые важные высказывания дня. Радио Лента. Прямая речь.
23: Генеральный директор Фонда национальной энергетической безопасности России Константин Симонов о первых применениях ВСУ британских реактивных дронов по российской нефтянке и возможных ударах баллистическими ракетами по нефтеперерабатывающих заводах уже этой осенью.
14: В атаках на российские НПЗ использовались новые британские дроны. Я не военный эксперт, но прочитал много комментариев наших экспертов, которые говорят, что это уже реактивные дроны достаточно нового типа, которые не так-то просто поражать. Говорится о том, что может осенью быть использована баллистика, то есть баллистические ракеты. Украинская сторона об этом открыто заявляет. С учетом того, что мы понимаем, что идут поставки европейские, вот как в случае с британскими дронами, значит, по крайней мере, такая вероятность, наверное, нулевой не является. Тут, скажем, если, ну, там условно, вот предположим, что вот сейчас возникает не нулевая вероятность, допустим, что там баллистические ракеты могут поражать газораспределительные станции. Вот компания «Газпром», если она продаст, там, допустим, бразильского футболиста, она на эти деньги сможет купить систему, там, допустим, «Панцирь» и защитить все свои станции? Ну, конечно, нет. Понятно, что война не выигрывается обстрелами городов. Об этом Путин говорил неоднократно, что все равно ключевой вопрос – это то, что происходит на линии боевого соприкосновения. Но для нас понятно, что это чувствительная тема, просто, опять же, надо быть к этому готовыми. Здесь, вот, к сожалению, удивляться не приходится. И мы же тоже понимаем, что чем больше будут успехи на фронте с российской стороны, на линии боевого соприкосновения, тем более агрессивно будет против нас вестись вот эта так называемая война городов. То есть поражение гражданской инфраструктуры и, прежде всего, энергетической. Потому что энергетика – это кровеносная система экономики, и мы это прекрасно понимаем.
13: У вас, как и у многих, накипело? На заправках нет бензина? Или есть, но очередь невозможно выстоять, или его отпускают только по блату? Или его цена улетает в космос? На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес? Нет электричества или воды, и непонятно, когда будет и кто за это отвечает? Нет мобильного интернета, невозможно связаться с близкими, или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. Присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипело». Давайте вместе отстаивать справедливость.
10: скрытое и непознанное, необъяснимое и мистическое, загадочное и неизвестное, потустороннее и мистическое, колдовство и пророчество, сны и предзнаменования, секреты времени и пространства, ответы из прошлого и будущего. В ближайшие 15 минут «Голос непознанного» на радио «Лента». «Красный карлик» на радио «Лента».
15: Привет! С вами «Красный карлик». Я освещаю неизведанное. На скалистом, лесистом холме, всего в часе езды к северу от Праги, возвышается мрачный готический замок Гоуска, у которого исторически никогда не было ни внешних оборонительных стен, ни стратегического гарнизона, ни даже доступа к пресной воде. Легенды чешского народа гласят, что этот суровый бастион возвели вовсе не для защиты от земных врагов, а для того, чтобы намертво запечатать бездонную природную расщелину, ведущую прямиком в преисподнюю. Давайте заглянем за его тяжелые дубовые двери и узнаем, какие мрачные тайны скрывают его глубокие средневековые подземелья. Строительство замка Гоуска в первой половине 13 века по прямому приказу чешского короля Пржемысла Отакара II окутано густой пеленой мистических суеверий и страха. Согласно старинным хроникам, в самом центре крепостного двора зияла глубокая каменная яма, из которой по ночам вылетали ужасные крылатые монстры, полулюди, получудовища, и нападали на все живое в округе, наводя панику на всю Богемию. Чтобы остановить этот непрекращающийся кошмар, король пообещал полностью помиловать любого приговоренного к смертной казни преступника, если тот согласится спуститься на веревке в страшную дыру и рассказать летописцам, что находится на самом дне. Историки фиксируют в архивах пугающую легенду о первом смельчаке. Когда несчастного вытащили обратно наверх, он за считанные секунды полностью посидел. Безумно кричал от пережитого ужаса и спустя два дня помер от необъяснимого помешательства. Оккультисты Третьего рейха из организации Аненербе, проводившие здесь закрытые исследования в 40-х годах 20 века, искренне верили, что замок хранит портал в параллельные миры и древние демонические энергии. Считается, что именно здесь они пытались проводить эксперименты с энергией крови и поиском ключей к арийскому мистицизму. Однако современные архитекторы и историки смотрят на вещи гораздо прагматичнее. Замок Гоуска строился как административный бастион королевской власти для жесткого контроля над местными феодальными землями, а полное отсутствие колодцев объясняется просто. Воду собирали исключительно в массивные подвальные цистерны из атмосферных осадков. Мрачные подвалы оказались обычной строительной полостью в известняковых скальных породах, которую строители использовали для прочного фундамента. А слухи о демонах породили суеверные крестьяне эпохи Средневековья, страшившиеся неизвестного провала в земле. И тем не менее, ночные сторожа и современные туристы до сих пор утверждают, что в пустых коридорах слышен скрежет когтей, глухие удары в каменный пол и странный шепот, от которого стынет кровь. А с вами был Красный Карлик. И если вам так же, как и мне, интересно все неизведанное, подписывайтесь и смотрите мои видео в ТикТок-канале Красный Карлик. Не прощаюсь.
10: Радио «Лента». 15:57 АМ. Согласно древним сагам, рунические надписи обладали магической силой. С их помощью можно было предсказывать будущее, защищать человека от несчастий, наделять предметы различными качествами или записывать заклинания.
16: что они предскажут нам на новый день? Расскажет астролог и нумеролог, легендарная ясновидящая Екатерина. На радио «Лента» отвечают руны.
17: Руна дня на 21 августа. Давайте посмотрим, что же нам подскажут руны на этот день. Какую подсказку, совет дадут. Итак, у нас выпала руна Альгиз, но в перевернутом значении. Вообще Альгиз – это защита, поддержка высших сил, но в перевернутом значении она предупреждает. В этот день важно быть осторожным и очень внимательным. Энергия дня может давать ощущение уязвимости, словно вот привычные опоры ослабевают. Да? И это не повод для страха, но сигнал, что лучше не рисковать и не вступать в какие-то сомнительные авантюры. Будьте осторожны, смотрим в оба, потому что всякое может случиться. В работе перевернутая Альгиз указывает на возможность ошибки, может, из-за невнимательности или чрезмерной доверчивости, да? Вот всякое может случиться, и здесь, знаете, предупрежден, значит вооружен. Не стоит полагаться на чужие обещания, и лучше перепроверять все документы и договоренности. Конкуренты, кстати, еще могут воспользоваться слабостью какой-то, поэтому держите важные планы при себе. И финансово такой день требует сдержанности. Никаких кредитов, рискованных вложений, каких-то крупных трат. Вот держите денежки при себе в этот день. В отношениях руна может указывать на какую-то временную потерю доверия или вот внезапное чувство незащищенности. Такой день, когда партнеры могут и неправильно понять друг друга, и обидеться по пустякам. Вот будьте осторожны. Для одиноких же людей Альгиз перевернутая предупреждает, что новые знакомства стоит рассматривать осторожно, сея через три сита, не доверяя словам без подтверждения делами. Потому что, да, новый жених появится, лапши навешает, девчонки ведутся, а потом плачут. Вот в этот день будьте осторожны. Очень много нечестных людей включатся и будут активными. По здоровью руна говорит нам о том, что стоит беречь организм от перегрузок и избегать любых стрессовых ситуаций. Возможно, повышенная чувствительность и слабость в теле, и обострение хронических состояний. И здесь хорошо, конечно же, подойдут практики восстановления. Самый банальный сон, отдых, медитация, прогулки на природе приведут вас в состояние равновесия. Так что перевернутый Альгиз – это знак предупреждения. И 21 августа лучше провести спокойно, избегайте рисков, каких-то ненужных конфликтов. Внимательность и внутренняя собранность помогут пережить этот день без потерь. Так что принимайте, благодарите и, конечно же, берегите себя.
16: На радио «Лента» цифра дня.
18: Как минимум 35 российских регионов официально подняли цены на проезд в общественном транспорте из-за дефицита топлива. В среднем проезд подорожал на 15%. Тем временем цены на бензин всего за месяц поднялись на 6%, а перекупщики продают топливо в 2,5 раза дороже, чем заправочные станции.
16: Радио «Лента». 15:57 АМ. Радио «Лента». Прямая речь.
23: Ведущий с канала «Соловьев Лайв» Сергей Мардан обрушился с критикой на структуру «Газпрома» за то, что та якобы привозит в Россию Канье Уэста.
19: Коллеги мне сказали, что Канье Уэста привозит в Россию «Газпром Медиа». Вообще не удивлен. Вот честно вам скажу. То, что к этому имеет отношение компания «Газпром Медиа», я не удивлен вообще. То есть вообще эта структура, весь холдинг в плане как бы вот там совершенно там запредельной нечистоплотности и неразборчивости, это в общем пример. То есть начиная от того, что «Газпром» много лет финансировал закрытую радиостанцию «Эх Москвы», то есть 20 лет они содержали иноагента Венедиктова и там целую свору подлецов, что кто-то извинился за это. Я в курсе, что «Эхо Москвы» давно закрыли. Я в курсе. А кто-нибудь извинился за то, что они финансировали вот эту компанию? эту радиостанцию. Нет, никто не изменился. Холдинг, который выпускает «Битву экстрасенсов», сколько там уже, 10 сезонов, при этом что-то там толкует про традиционные ценности, что-то там рассказывает про веру православную, ну, как бы устами своих руководителей. Господи, это вот, это вообще за гранью. Это даже назвать испанским стыдом невозможно. Вот, вот. Теперь Kanye West. Зачем? То есть это для чего? Это что?
0: На радио «Лента» все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Балтийский дневник.
4: Экономические реалии военного времени. Калининградцы массово экономят на ресторанах. Общепит уже потерял треть клиентов. Исторический максимум. Квадратный метр в Калининградской области подорожал на

0: он может столкнуться с массовыми закрытиями заведений. Люди все реже ходят в рестораны просто поужинать. Теперь это роскошь. Туристы тоже экономят, говорит Павел Крутиков.
1: Поход в ресторан для многих калининградцев перестал быть обычной частью жизни и все чаще воспринимается как событие. Туристы частично компенсируют падение спроса, но и они начали экономить заметно больше. Поэтому их расходов уже недостаточно для восстановления прежнего уровня выручки. И как результат, ресторанный бизнес региона все чаще работает в ноль или в убыток. Слабые заведения и неудачные локации уже теряют клиентов, а рынок массово уходит в более дешевые форматы. Отдельная проблема – кадровый дефицит. Из-за низких зарплат сотрудники продолжают уходить из отрасли, а у бизнеса не хватает денег удерживать персонал. На фоне постоянных разговоров о процветании региона все больше калининградских заведений фактически борются уже не за развитие, а за выживание.
0: И это действительно так. В июле сразу несколько заведений заявили о закрытии. Это, в частности, гастробар «Угодники» и проект «Винный факультет». Процесс схода с дистанции известных точек общепита уже начался, и осенью избежать массового закрытия ресторанов не удастся, полагает ресторатор Дмитрий Крупицкий.
2: Если говорить про ресторанный рынок, то пусть я выгляжу как вестник апокалипсиса, но хорошо мы уже жили. Пузырь начинает сдуваться. Всем стало очень трудно, за редчайшим исключением. Поток гостей падает, расходы и налоги растут. И самое главное, очень сложно предвидеть дальнейшее развитие ситуации. Скорее всего, тенденция ухода довольно известных заведений будет нарастать. И все закончится тем, что в регионе закроется каждый восьмой ресторан.
0: В том, что экономика Калининградской области уже осенью столкнется с серьезными кризисными вызовами, уверен и председатель совета директоров компании «Спар Калининград» Олег Пономарев.
3: Если не произойдет никаких макроэкономических изменений, то, скорее всего, осенью мы будем иметь более глубокие кризисные явления, чем в настоящий момент. Компаниям, которые имеют большую долговую нагрузку, будет крайне тяжело пережить этот период. А те, у кого нет кредитов, работают нормально, но развиваться качественно они не смогут, потому что потребитель сокращает потребление. Даже в продуктах питания мы видим изменение спроса в сторону более дешевого сегмента. Неуверенность в завтрашнем дне приводит к тому, что люди сознательно экономят, в том числе на продуктах.
0: Кстати, 66% россиян считают, что худшие времена для страны еще впереди. Это следует из свежего опроса ВЦИОМ, и это максимальная доля таких ответов с апреля 2020 года на пике пандемии коронавируса. По данным социологов, доля россиян, ожидающих ухудшения ситуации, последовательно растет с конца прошлого года. Например, в декабре так отвечали 44%, в апреле – 61%, в июне – 63%, а в июле – уже 66%. Еще 12% опрошенных считают, что самые тяжелые времена для страны происходят прямо сейчас. Таким образом, в общей сложности 78% респондентов либо уже ощущают кризис, либо ожидают его впереди. Кризисные тенденции не обошли стороной и рынок жилья в Калининградской области, где за два года квадратный метр подорожал почти на 40%. Средняя цена квадрата к 2026 году достигла исторических максимумов – 150 тысяч рублей против 97 тысяч в 2023 году. А если в это уравнение добавить взлетевшие в небеса проценты по ипотеке, да поделить на сегодняшние зарплаты, то математика получается совсем не в пользу калининградца, мечтающих о своем жилье. А оно строится семимильными шагами, хотя половину из готового жилья за год так и не смогли продать.
4: В Калининграде на месте снесенного ТЦ «Барнаульский» построят очередной жилой комплекс. Проект ЖК «Онегин» молниеносно согласовал областной градсовет. В комплексе запланированы 239 квартир, включая два пентхауса, подземный паркинг на 157 машин и еще 67 парковочных мест. Территория будет закрытой. Теперь застройщику остается получить положительное заключение по проекту и разрешение на строительство. Учитывая скорость предыдущих согласований, с этим тоже вряд ли будут долго тянуть. При этом в Калининградской области непроданными остаются 51% квартир и апартаментов в строящихся жилых комплексах. По данным Единой информационной системы жилищного строительства, покупатели пока не нашли для 900 тысяч квадратных метров жилья. Это максимальный показатель с начала года.
0: Но, несмотря на снижение спроса, застройщики продолжают запускать новые проекты. Регион застраивают с бешеной скоростью, жилье не успевают покупать, а жители продолжают жаловаться на отсутствие необходимой социальной инфраструктуры – дорог, детских садов и школ.

0: словом, из года в год одно и то же. В отличие от ситуации на Балтике, которая фактически ежедневно сверкает новизной, вызывая вполне понятную тревогу у жителей эксклава.
1: У Калининградской области на этой неделе фиксировалось скопление разведывательных самолетов и истребителей НАТО. Воздушные суда Альянса снова проводили многочасовую разведку, используя пространство Польши, Литвы и нейтральные воды Балтийского моря. Во вторник в небе над Польшей впервые был замечен новейший американский борт Е-3А. Это самый современный самолет РЭП. Он появился над Польшей не просто, чтобы полетать. Это очень специфическая машина, и ее появление показывает, что были на то важные причины, заявил польский генерал Томаш Древняк. Представители НАТО, комментируя скопление своей авиации над Балтикой, отмечают, что самолет воздушного наблюдения и контроля вместе с польскими и норвежскими истребителями участвовал в учениях Альянса. Часть техники находилась возле Калининградской области, остальная действовала на севере Норвегии. К маневрам под руководством США подключились польские наземные войска и другие подразделения.
0: В связи со значительной концентрацией военно-воздушных сил НАТО в районе Калининграда зампред Комитета законодательного собрания региона по безопасности Евгений Мишин призывал жителей области не паниковать, подчеркнув, что границы под надежной защитой, а любые нарушения будут жестко пресекаться. Словом, обстановка накаляется, и как бы чего ни вышло. На этом пока все. А больше новостей ищите в нашем TikTok-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
2: Радиолента. Балтийский лоцман.
3: В Калининград поступила первая партия бензина из Индии. Вроде бы новость хорошая. Возможно, на заправках действительно станет свободнее, а водителям не придется искать по всему городу. Но тут есть один момент, который превращает обычную поставку топлива в довольно неприятную историю. Чтобы понять ее смысл, нужно немножко разобраться в том, как вообще бензин появляется на заправке. Итак, Россия не покупает бензин у Индии, потому что в стране закончилась нефть. Нефти как раз очень много. Россия остается одним из крупнейших ее производителей и продолжает отправлять миллионы баррелей за границу, в том числе в Индию. А теперь готовый бензин едет в обратную сторону. Из Индии в Россию, а затем по внутренним маршрутам до Калининградской области. Не надо быть специалистом, чтобы понимать, что сырую нефть нельзя залить в автомобиль. Сначала ее необходимо доставить на нефтеперерабатывающий завод, разделить на компоненты, очистить и превратить в бензин нужного качества. И именно эту работу теперь выполняют не российские, а индийские предприятия. Потому что российские горят как рябина в лесах. При этом бензин не телепортируется прямо из индийского резервуара в калининградскую колонку. Его грузят на танкер, страхуют, проводят через несколько морей, иногда перегружают с одного судна на другое, доставляют в российский порт, а затем развозят железной дорогой или автомобильным транспортом. И на каждом этапе работают компании, которые не собираются делать это бесплатно. Перевозчик получает свою плату, порт получает свою. Трейдер добавляет наценку. Хранение и перегрузка тоже стоят денег. И только в конце всей этой цепочки находится обычный водитель. Точнее, его кошелек. Он не участвует в международной торговле, не выбирает маршрут танкера и не решает, где перерабатывать нефть. Он просто приезжает на заправку и оплачивает результат всех принятых до него решений. А ведь еще недавно Россия сама продавала за рубеж не только нефть, но и большие объемы нефтепродуктов. На российском топливе зарабатывали миллиарды. И как же так оказалось? Почему страна с огромными нефтяными запасами дошла до импорта готового топлива? Главная проблема сегодня находится не под землей, а на нефтеперерабатывающих заводах. После регулярных атак беспилотников часть предприятий остановилась полностью или сократила производство. Одновременно вырос спрос. Одновременно те НПЗ, по которым еще не прилетело, пошли на плавные ремонты. Вот такую картину и имеем. Спрос не сокращается, а производство упало, даже провалилось. Калининградская область особенно чувствительна к таким сбоям. Регион отделен от основной территории России. Сюда нельзя быстро отправить любое количество бензовозов из соседней области. Соседней российской области просто нет. Топливо приходится доставлять морем, железной дорогой через другие государства или заранее накапливать в местных хранилищах. Любая задержка, нехватка вагонов, изменение транзитных правил или нарушение обычного графика ощущается быстрее и сильнее. В итоге наверху приняли решение нет, не защитить заводы, а продавать за копейки народное богатство, чтобы хоть как-то залатать дырки в поставках топлива. Кто выигрывает от такой схемы? Вы удивитесь, но огромное количество людей. Ну, прежде всего, тот, кто занимается переработкой. Индия покупает сырье, загружает свои заводы, платит зарплаты своим работникам и продает более дорогой готовый продукт. Разница между стоимостью нефти и стоимостью бензина остается частью индийской экономики. Кроме того, зарабатывают трейдеры, владельцы танкеров, порты и другие участники длинного маршрута. И Индия здесь действует абсолютно рационально. Она не обязана спасать российский рынок или продавать бензин по себестоимости. Если покупатель срочно ищет большие объемы топлива, продавец назначает выгодную для себя цену. Тем более, когда знает, что у покупателя нет выбора. Возмущаться поведением Индии бессмысленно. Любая страна на ее месте использовала бы возможность купить сырье дешевле и продать готовый товар дороже. Настоящий вопрос нужно адресовать российским властям. Как получилось, что государство, десятилетиями называвшее нефть своим главным преимуществом, не может гарантировать наличие бензина на собственных заправках? Почему деньги, рабочие места и прибыль от переработки российского сырья теперь частично уходят в другую страну? И почему последствия этого разворота снова перекладываются на обычного покупателя? До начала войны Россия обладала не только нефтью, но и развитой системой ее переработки. Теперь заводы приходится защищать, ремонтировать и запускать после ударов. Внутренний рынок поддерживают запретами на экспорт и экстренными закупками. Топливо проходит лишние тысячи километров, а каждый новый участник цепочки выставляет свой счет. Все это не происходит где-то далеко и не остается строкой в правительственном отчете. Последствия появляются на табло ближайшей заправки. Итог получился предельно простой. Россия добывает нефть и продает ее Индии. Индия перерабатывает сырье, получает прибыль и отправляет бензин обратно. Посредники зарабатывают на перевозке. Частные заправки закладывают расходы в цену, а житель Калининграда оплачивает всю эту международную конструкцию у кассы. Индийцы на россиянах действительно заработали. Только винить их в этом странно. Они построили рабочую схему и воспользовались спросом. Гораздо интереснее спросить, кто создал условия, при которых такая схема вообще стала необходимой. Так что подписывайтесь на социальные сети Балтийского лоцмана и думайте головой.
2: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. У вас, как и у многих, накипело? На заправках нет бензина или есть, но очередь невозможно выстоять, или его отпускают только по блату, или его цена улетает в космос? На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес? Нет электричества или воды, и непонятно, когда будет и кто за это отвечает? Нет мобильного интернета, невозможно связаться с близкими, или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. Присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипело». Давайте вместе отстаивать справедливость. У вас, как и у многих, накипело? На заправках нет бензина или есть, но очередь невозможно выстоять, или его отпускают только по блату, или его цена улетает в космос. На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес. Нет электричества или воды, и непонятно, когда будет и кто за это отвечает. Нет мобильного интернета, невозможно связаться с близкими, или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно. Запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. Присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипела». Давайте вместе отстаивать справедливость.
4: Какие новости стали сегодня главными для обсуждения в России? Какие заявления делают представители власти? Какие проблемы волнуют людей? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15.57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
5: 23 склада стали пеплом за месяц. В Москве начались перебои с продуктами из-за атак по складам. Владимир Путин заявил, что критических последствий после атак нет. Налеты украинских дронов, которые сначала поражали российские НПЗ, а затем склады Wildberries и порты Черного и Азовского морей, не принесли России никаких критических последствий, считает Владимир Путин.
6: Разумеется, критических последствий от таких атак нет, не было и быть не может. Но вред они нам, конечно, наносят, это очевидно. Мы это понимаем и видим и знаем. Вновь хотел бы подчеркнуть, нужно укреплять суверенитет страны, повышать эффективность как в области обороны и безопасности, так, конечно, и в социально-экономической сфере.
5: В то время как президент заявляет об отсутствии критических последствий для экономики, из-за ударов ВСУ у предпринимателей начинают возникать перебои с поставками необходимой продукции. Сотрудники известной столичной сети городских кафе «Братья Караваевы», у которых более 70 точек по всей Москве, рассказали о проблемах с получением товаров после атак беспилотников на логистический хаб в Подмосковье, который полностью выгорел вместе с товарами почти на 80 миллиардов рублей.
7: У нас склады под Подольском, прям в паре сотен метров от складов Wildberries, и нас тоже, как говорят, задело, поэтому с выходных ничего почти не привозят, поставки сильно сократились.
5: По словам работников сети, это коснулось закупок как готовой продукции, так и полуфабрикатов для братьев Караваевых, одной из крупнейших в стране сетей общепита. Срок восстановления поставок пока неизвестен. Судя по фотографиям из нескольких кафе сети, часть прилавков действительно заметно опустела. Прежде всего, сократился ассортимент кулинарии и выпечки. С начала года украинские беспилотники более 70 раз атаковали российские нефтезаводы. В результате объемы переработки нефти падали до минимума с 2002 года, а сейчас находится на треть ниже сезонной нормы. Компания против Wildberries лишила крупнейший российский маркетплейс 23 складов и четверти всех логистических мощностей, а с учетом сгоревших товаров принесла почти 1 000 000 000 рублей ущерба. С июля из-за беспилотников власти были вынуждены остановить работу зерновых портов Азовского моря, а в августе отгрузки встали на всех зерновых терминалах Новороссийска, отмечает экономист Александр Кравцов.
8: В результате зерновой экспорт, 90% которого шло через Азово-Черноморский бассейн, оказался практически парализован.
5: То, что украинские атаки на объекты промышленности и инфраструктуры сказываются на темпах экономического роста, признает и президент. Как сказал Владимир Путин, статистические данные показывают, что экономическая динамика в целом скромная. За первое полугодие ВВП прибавил лишь 0,6%. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
4: Главные новости дня.
5: У страха глаза велики. За последние сутки минимум 20 тысяч россиян уехали в Грузию. На пункте пропуска адские очереди. Такая ситуация на Верхнем Ларсе, который является единственным сухопутным пунктом пропуска между Россией и Грузией, держится уже несколько дней. 15 и 16 августа через пункт пропуска ежедневно проходили более 19 тысяч человек. Это значительно больше, чем в аналогичные периоды прошлых лет, сообщает российская таможня. При этом в Грузии эти данные опровергают. Якобы через КПП за сутки заехали только 7880 граждан. Многокилометровая очередь со стороны России почти не движется, отмечают очевидцы. По их словам, машины проезжают примерно 100 метров за 2 часа.
9: 14:50 по Москве. Пробка перед российской границей в сторону Грузии.
5: По словам экспертов, Грузия оставила для России самые лояльные условия. Туда после начала специальной военной операции переехало от 120 до 130 тысяч граждан России. Для того, чтобы получить вид на постоянное жительство, там достаточно приобрести недвижимость. А в статусе туриста в Грузии можно находиться почти год, рассказал российский эмигрант по имени Вячеслав.
10: Смутные сомнения насчет того, что должно случиться и как это должно случиться в России, чтобы туда вернуться. Пока что я себе снял квартиру на полгода. Вот сегодня мы ходили, открывали юрлицо. Теперь, грубо говоря, предприниматели почти что. Вот, ну, ближайшие полгода я здесь. Дальше будем смотреть по обстановке, что вообще происходит в России.
5: Вообще, за прошлый год россияне зарегистрировали в Грузии почти 15 тысяч предприятий и купили 7 тысяч квартир. Это следует из данных Министерства юстиции страны. Большая часть выехавших возвращаться не планирует, говорит эмигрант Денис Швенков.
11: Когда я вспоминаю некоторые моменты, да, поведения там, в Санкт-Петербурге, нашей там доблестной полиции, администрации, властей и так далее, мне никак не хочется туда возвращаться.
5: Переезд такого количества относительно обеспеченных россиян в сравнительно бедную страну с населением менее 3,5 миллионов человек увеличил ВВП Грузии на 10%. В то же время это создало напряженность. Многие считают, что Владимир Путин впоследствии может использовать предлог защиты русских в Грузии как повод для военной операции, говорит житель Тбилиси Георгий Исакадзе.
12: Мы можем видеть некоторое их, россиян, влияние на нашу экономику, которое стимулирует спрос, являющийся, возможно, сейчас самым большим драйвером нашей экономики. Все было, есть и будет плохо. И я надеюсь, что это скоро закончится, эта оккупация.
5: Эксперты отмечают, что кроме Грузии, у желающих сменить место жительства всегда в топе Германия, ведь немецкие условия жизни славятся своей лояльностью к иностранцам и комфортом. К тому же в Германии ранее создали специальную визовую программу для россиян, настроенных против СВО. Все остальные страны начинают ужесточать условия для граждан России, говорит российский аналитик и политолог Иван Преображенский.
13: Соответственно, обязательно надо вид на жительство получать. Банки перестают работать с гражданами России, либо блокируют им международные любые операции.
5: Россияне активно интересуются темой выезда из России, отмечают эксперты. По их словам, с июля поток запросов на переезд заметно вырос. Раньше профильные компании получали около 70 обращений в день, а сейчас примерно 120, то есть рост составил более чем в полтора раза. При этом россияне теперь чаще приходят не просто почитать про переезд, а с конкретным и срочным запросом – успеть уехать до сентября-октября, выбрать страну и разобраться с документами, отмечают эксперты. По их словам, среди главных причин – страх новой мобилизации и тревожная обстановка. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Радио «Лента». Прямая речь.
14: Глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова призвала лишить права голоса россиян, уехавшим из страны.
15: Я считаю, что уехал из страны, предал страну, пошел вон. О, вот и все. Это моя позиция. Многие страны вообще не открывают участки за рубежом. И ничего. Так называемые демократические страны. У нас самое либеральное законодательство по голосованию за рубежом. И здесь, я считаю, надо наводить порядок. Тебе не надо ни на кого оглядываться. Надо делать то, что нам выгодно в интересах национальной безопасности и укрепления России. Честно, прямо, поэтому всех предателей вон. Я считаю, что у нас у правоохранительных органов, Следственного комитета, других достаточно возможностей, квалификации, чтобы найти всеобъемлющую категорию тем, кого можно лишать будущем право определять судьбу России, в том числе голосованием.
2: На радио «Лента». Потеря дня.
3: После масштабной атаки украинских беспилотников по Подмосковью загорелся Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения в микрорайоне Климовск в Подольске. Предприятие являлось одним из ключевых поставщиков фронта и специализировалось на разработке стрелкового оружия, боевой экипировки и боеприпасов.
2: Радио «Лента», 1557 АМ. Далее в эфире. Необычные взгляды на события дня, высказывания влиятельных людей и разбор ситуаций от первоисточников. Прямо сейчас на радио «Лента» самые важные высказывания дня.
3: Доктор экономических наук Сергей Алексашенко объясняет, почему вклады в российские банки могут оказаться под угрозой невозврата.
16: С банком ваши отношения как у вкладчика, они характеризуют, там очень простая схема. Вы даете деньги банку в долг на время под проценты. И у вас есть право забрать деньги обратно с процентами, которые могут начисляться либо там ежемесячно, либо в конце срока. И все, что может сделать банк, он может вам эти деньги не отдать. Да, он, то есть у банка выбор очень простой. Он вам их либо вернет, либо не вернет. Это не означает, что банк делает что-то с вашими деньгами. Как только он получил ваши деньги, они становятся его. Да, потому что банк берет чужие деньги, но размещает их от своего имени. Поэтому все, что банк может с вами сделать, не вернуть вам депозит. После этого вы идете в суд. Ну да, и я не сомневаюсь в том, что любой суд отсудит в вашу пользу это решение, да, потому что у банка есть обязательства по договору, которые он нарушает. То есть я не вижу никаких инструментов защиты для банка. Да, опять, если только вдруг, да, там когда-то правительство не издаст какое-то решение или Госдума не примет какой-то закон, который что-то там запрещает делать и так далее. Но как только правительство делает вот такой шаг, да, и там становится известно, что, ну, например, там Сбербанк получил инструкцию не возвращать, там возвращать не больше половины там вклада, который пришелся по сроку. И это становится известно, но тут все остальные вкладчики просто бегут и забирают свои деньги из банков. А ведь вот там очень часто можно слышать, что депозиты населения в банках, в российских банках, составляют 70 триллионов рублей. Но из них 20 триллионов – это текущие счета. Это не депозиты, где, окей, банк может вам не вернуть депозит, еще что-то. А когда текущие счета – это пенсионные, зарплатные. Но достаточно того, чтобы население прибежало в банки, и вот эти 20 триллионов единомоментно забрало. Но после этого начинается такой кризис в экономике, что никакому правительству там 98-й год мало не покажется цветочками.
2: Радио «Лента». Прямая речь.
14: Молодой человек на самокате показал, какие сейчас очереди в Москве на АЗС, попутно посетив супермаркет, чтобы показать актуальную обстановку в нем.
17: Сейчас я вам покажу очередь за бензином. Это Москва, район Люблино. Улица Люблинская, заправка Роснефти. Смотрите, ждут бензовоза. Это время ранний вечер. Вот все, машины стоят. Я на самокате еду. Да. И пошла туда, дальше, далеко. Вот сейчас пришел в Ашан, Марьино, Москва. Видите, полка с хлебцами вообще пустая. Там, где обычно выкладка со свежими фруктами и овощами, посмотрите, сплошные коробки с чипсами. То есть они из-за отсутствия бензина не смогли подвести даже свежих фруктов. Идем на другой ряд, там, где должны лежать фрукты свежие. Вся еда, она консервированная, то, что может долго храниться. Вот сейчас бензин закончится, тут без всякой бомбежки продовольственных складов. Они еду просто привезти не смогут. Свежая птица... Полки наполовину пустые. Хлеб где? Вот лаваш тоже. Только часть наименования присутствует.
2: ТикТок-канал «Тайный советник» представляет.
18: Ох, и не просто так господин Путин поехал в Сибирь. Потому что в Сибирь просто так никто не ездит. Дело идет как минимум к эвакуации предприятий. Да, такова правда этой войны, ничего не попишешь, она длится с 14-го года фактически, сейчас 26-й, это 12 лет, и вот через 12 лет приходим к тому, что Россия должна увозить свои предприятия подальше от своей западной границы. Не получается их там сохранять, не хватает ПВО, не хватает никаких систем обороны, шаткая ситуация совершенно, и что делать? Вариантов-то немного, и руки-то помнишь, что называется. Все будет как в Второй мировой, нужно вывозить. Вывозить подальше. Хотя уже не осталось таких, по большому счету, регионов, куда они прилетают, да, на территории России. Но все-таки там как-то поспокойнее, там подальше, там лететь, больше шансов отреагировать, сбить. И, естественно, начальник должен приехать посмотреть, а есть ли еще куда вывозить. Понимаете, местные там еще на местах вообще сидят. Местные цари еще царюют или уже кино окончено, потому что Китай там пасется так на уровне разведки, ну просто как коровки, понимаете, по первой майской травичке на лужку у озерца. Ну и естественно все местные чиновники, все местные значимые люди китайцами прикормлены по полной программе, какими-то грантами, услугами, родственники, дети где-то пристроены. Вот и едет естественно первое лицо смотреть, а можем ли мы еще вообще туда эвакуировать предприятие или нет. И поэтому приезжает первое лицо в военной форме. Обратите внимание, сколько раз во время этой поездки господин Путин выступил в военной форме. Ну и в очередной раз, конечно, его крепко всунул господин Песков, подсунул господину Путину очередную речь о том, что Россия это страна победителей, никто нас не поставит на колени. Это, конечно, все хорошо, но в это уже никто не верит. Понимаете, в чем проблема? Особенно, если рассказывать это там, где люди еще помнят, например, сражение при Порт-Артуре. Еще свежо это воспоминание, свежа еще рана. И вот приезжать к таким людям и рассказывать, что нас никто никогда не побеждал, ну вы серьезно, что ли? Ну честно, вот зачем? На самом-то деле это проведет совершенно к противоположному эффекту. Да, понятно, есть какие-то граждане, которые вообще ничем не интересуются, и вот им что сказали, то они и поверили. Проблема в том, что таких граждан все меньше и меньше, а у всех более-менее хотя бы как-то поверхностно образованных граждан, вот в секунду после того, как произнес президент эти слова, сжалось все внутри, скажем так, в такую узенькую трубочку, в такую прямо самую узенькую трубочку в их жизни, что война теперь придет и в их регион, да, что они сейчас по пьянке вот на выходных у кумовей, на шашлыках, кто где, на дачах. Они всем политинформацию проведут, что означает визит господина Путина в их регион. Ничего хорошего он не принесет, понимаете? Потому что даже эвакуация предприятия на самом-то деле, как я понимаю, речь идет и о возможной, временной, по крайней мере, эвакуации правительства из Москвы. Ну, потому что не сахар, да? Чем ближе осень, чем ближе выборы, тем меньше сахара в Москве. И никто из правительства-то на самом деле рисковать собой или своими близкими не хочет. Людей можно полностью понять. И они ищут второй вариант, план Б. А вот какой еще должен быть план Б, кроме Сибири, да? Там уже, ну, технология отработана. И, соответственно, вы же представляете себе, как это не понравится гражданам регионов, в которые они приедут из Москвы. Почему? Да потому, что все рычаги правления у тебя в этот момент пропадут. Вот если ты был губернатором, мэром, все равно кем ты был, ты сидел царь-царем, все у тебя было хорошо, у тебя, у родственников, у всех. Почему? Да потому, что ты был фактически первое лицо региона, над тобой были люди, ну и Бог над тобой, понимаете? Ну и что теперь? Ну вот где-то это было все далеко. А здесь приедет вся эта плеяда, приедут все эти москвичи ряжены, которые сосядут на все твои позиции, твои рестораны, твои кафе, твои все бизнесы переколошматят. А если ты там хотя бы чуть-чуть подымешь перо, то ты очень быстро увидишь, как выглядит не в бинокль, а вот просто в жизни, например, малая такмачка. Ты не очень этого хочешь. Поэтому ты сидишь, конечно, улыбаешься вот так вот сдавленно. Посмотрите на этих совещаниях, как они сидят. Вот сдавленно улыбаешься, все киваешь, говоришь, что все хорошо, но на душе у тебя налегко. И понятно почему. И тоже об этом вот на пьянках сейчас на этих выходных, на своих больших красивых дачах разговаривать будут только об этом. И о том, что опять же президент был в форме и говорил о том, что мы только побеждаем. Поэтому временно сюда приедут предприятия из столицы. Ну, в качестве доказательства того, что мы побеждаем. Вот просто такой вот как гастрольный тур, понимаете? Теперь столица будет гулять по стране и вместе с ней стратегические предприятия. Ну и следующая причина, которая, конечно, мега важна, да, это вот я сказал о ней, ну, кратко вначале, активность китайцев. Китай поедает тот регион, ну, просто как шершень. Понимаете, шершень. Вот он там резвится, жужжит, кружится. И подлетает, и улетает, и покусывает. Вот все это вотчина китайская фактически. И Китаю ведь там на самом деле никогда никакого дела до независимости России не было. Боже упаси. Россия его интересовала всегда как коровушка, понимаете. Буренка такая под боком, которая дает молочко черное в виде нефти. И все. Ну, лес там еще. Естественно, интересовала и Россия как рынок сбыта китайских автомобилей. Никто мне, кстати, не докажет, что китайцы делают сейчас хорошие автомобили. Нет, потому что это процесс эволюционный. Немцев они могут догнать, если немцы остановятся, а китайцы не остановятся, ну и пройдет 10-20 лет, потому что дело-то ведь не просто в форме, что вот мы сделали машину, а дело в каждой детали, в каждом материале. Это все сложно. Это все сложно, и любой владелец, у которого был раньше там условно немец автомобиль, и после этого был китайский, любой владелец вам на пальцах объяснит, спросите, кого хотите. Так вот, непонятно сейчас президенту, сколько там осталось, ну, что называется, своих или условно своих. Вот какие там настроения, как они заходят в кабинет, эти люди, губернаторы, мэры, руководители местные, как они себя ведут, они борзые, не борзые. Вот он же помнит то ощущение, когда они сидели, в принципе, с поджатыми хвостами. И вот он сейчас приезжает и повторно их калибрует всех, да, вот что называется, читает комнату, пытается прочувствовать пространство. Вообще, я еще в русской России или все-таки уже в китайской ее части немного? Вот где я нахожусь? Есть ли у меня этот плотный тыл, на который я рассчитываю? Президента ведь на самом деле всегда одинок, любой. Ну, на горе только один человек помещается на вершине. Все остальные вокруг него бегают, там, ниже чуть-чуть. Ну, вот он один, да, и в критических ситуациях, естественно, ему самому важно все это прочувствовать и понять, есть ли у него крепкий тыл. Крепкого тыла там, естественно, нет. Потому что никто не хотел, что называется, умирать, и никто не хотел отдавать свои бизнесы в связи с этим перевозом предприятий, части правительства и всего остального. Никому это не нравится. Но скрывать-то они тоже научились, понимаете? И они могут это нормально так законспирировать, да, свою нелюбовь ко всему происходящему. Такая вот ситуация, другими словами. Все плавно-плавно, вот эта вся война, да, которая длится 12 лет, она переходит уже, ну, выражаясь футбольным языком, она переходит в фазу окончания первого тайма. И динамика, если посмотреть, что было 12 лет назад и что произошло сейчас, динамика для России совершенно катастрофическая, это ведь ясно. Ну, вспомните, как начиналось 12 лет сейчас, прошло 12 лет, и теперь президент летит в Сибирь, чтобы посмотреть, можно ли туда еще перенести предприятие и столицу. Если что-то пойдет не так, а все пойдет не так, этой зимой, это все понятно. Так что все, это по большому счету у человечества финальный матч сейчас происходит, учитывая ядерные потенциалы сторон. И последняя игра. Ничьей здесь быть не может. И первый тайм, вот он доигрывается. А доиграется первый тайм, когда первый раз Россия атакует одну из стран НАТО в том или ином виде. Это следующий шаг. И вот когда Россия атакует одну из стран НАТО, а это произойдет в ближайшее время, понятное дело, нет ходов других у России. Так вот, она атакует одну из стран НАТО, это будет свисток и закончится первый тайм. А вот потом, когда страна НАТО ответит по территории России, первый ответ стран НАТО по территории России, вот это будет начало второго тайма. Второй тайм, кстати, может оказаться намного короче, чем мы себе представляем. Увы.
2: Подписывайтесь на наш канал «Тайный советник». Мы есть в TikTok и YouTube. Задавайте свои вопросы, участвуйте в обсуждениях и не пропустите ничего важного. Тайный советник.
4: Радио «Лента». Голос темного времени. С нами делятся солдаты с передовой, сообщают военные корреспонденты, поступают свежие новости, а военный адвокат помогает разобраться в сложных вопросах. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Солдатская почта.
19: Бизнес на крови. Стало известно, какой гонорар получают рекрутеры за каждого подписавшего контракт на СВО. Маркетинговое агентство набирает менеджеров по продажам для работы в тылу. Такие объявления сейчас висят на каждом шагу. Однако для того, чтобы узнать подробности этой работы, нужно приехать в московский военкомат. Вербовщики сидят в двух офисах – в Москве и Петербурге. За каждого, кто подписал контракт, рекрутеры получают по 100-150 тысяч рублей наличными. В зависимости от состояния здоровья новобранца, за кандидатов с гепатитом и ВИЧ платят меньше.
20: Это не частный бизнес. Мы работаем на государство. По специальным скриптам вы человеку звоните. Говорите, что пока еще точно есть место в тыловых частях, а не на передовой. Естественно, правду им говорить нельзя, если спросят про штурмовиков. Фирма его просто оближет со всех сторон. Ему оплатят билеты, хоть он из Сахалина полетит. Оплатят гостиницу. Главное, чтобы он добрался до военкомата в Москве. Там его встречает специально обученный человек.
19: Рекрутер говорит, что им поставили цель – набрать на контракт больше 500 тысяч человек. Это сложная задача, признается вербовщик, ведь их главный контингент – это люди в возрасте и алкоголики.
21: По стране много рекламы крутится, они оставляют заявки. Нам каждый день передают номера таких людей. Молодняк особо не оставляет заявки. Это все мужики 40-50+. Кому-то из них просто нечего делать. Кто-то хочет адреналинчика хапнуть. Многие даже догадываются, что их в штурмы отправят по факту. Но таким пофиг. Представьте, что вы в трехнедельном запое, а на вас надели красивую форму. Это люди в угаре.
19: Вербовщик говорит, что его не интересует, какая дальше судьба ждет новобранца. Главное – выполнить план и заработать денег. В его кругах все говорят, что фирму закроют в октябре, поскольку будет объявлена мобилизация.
22: Тема может прикрыться в октябре, но могут и продлить. Это не вопрос бюджета, это вопрос того, что в принципе будет в стране в октябре. Мобилизация, а может вообще революция и смена власти. Свернуть могут резко.
19: В регионах вербовщики работают не только по телефону, а еще ходят и по домам. Жительница Томска Алена рассказала, ее 60-летнего отца недавно забрали прямо из квартиры. Рекрутеры обманом заставили мужчину подписать контракт.
23: Сейчас он где-то под Луганском, он в каком-то тренировочном центре там, и он уже несколько раз терял сознание во время этих тренировок. У него давление больше 200, у него не ходят ноги, он ходить не может, не то что бежать. И вот в таком состоянии его там держат. И он сказал, что там очень много таких людей, как он, очень. Он сказал, он еще не самый старый, и он еще не самый больной.
19: Что делать дальше и как вернуть отца домой, Алена не знает. Юристы говорят, дело сложное, ведь он сам подписал контракт. А доказать, что его принудили, шансов почти нет. Если у вас есть история, которой вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот канала «Лента России», мы расскажем это всей стране.
4: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
24: Мобилизация без мобилизации. После Пензы еще в 5 регионах России начали задерживать мужчин на улице и отправлять на СВО. Сначала была Пенза, а о массовых облавах в этом регионе сняты сотни роликов, а местные жители даже объединились в специальные дружины, чтобы патрулировать улицы и отбивать мужчин от внезапно приехавших машин, в которые буквально паковали прохожих. Теперь аналогичные истории приходят уже из Удмуртии, Краснодарского края, Архангельской области, Бурятии и Еврейской автономной области. Сценарии разные. Кого-то забрали с улицы, кого-то с работы, кого-то после задержания полицией. А финал один и тот же – контракт с Минобороны.
0: Он матерям что по нём скажете? Ездите вы здесь. Они в основном собирают молодые.
24: В Ижевске мужчину задержали 10 августа. Через три дня родственники узнали, что его уже везут в воинскую часть в Ростовской области. Еще одного жителя Удмуртии, по словам родителей, отправили в Донецкую область, хотя он состоял на учете у психиатра. Родственники утверждают, что из военного билета просто исчез документ об этом учете, после чего мужчина подписал контракт. Но самая страшная история из Новороссийска. По словам сестры задержанного Анны, в полиции мужчину избили и подбросили на наркотики.
1: А дальше предложили выбор – уголовное дело, по которому можно получить до 20 лет, или контракт с Минобороны. Брат выбрал контракт и вскоре оказался в воинской части.
24: То есть истории, о которых раньше рассказывали только в Пензенской области, похоже, теперь распространились на другие регионы страны. Военные юристы называют происходящее фактической мобилизацией без мобилизации. Адвокат Алексей Табалов объясняет, почему юридический контракт остается добровольным, но в подобных обстоятельствах вопрос добровольности становится весьма условным.
6: Формально человек действительно ставит подпись сам, но если перед этим его задерживают, удерживают в полиции или ставят перед выбором между уголовным делом и отправкой в армию, говорить о свободном волеизъявлении крайне сложно. Фактически создаются условия, в которых контракт становится способом выйти из гораздо худшей ситуации.
24: Есть и совсем бытовые истории. В Архангельской области мужчину задержали за распитие алкоголя в общественном месте. Уже на следующий день родственники узнали, что контракт подписан, его готовят к отправке. Почему такие истории начали появляться одновременно сразу в нескольких регионах, объясняет военный обозреватель Максим Климов. Он связывает усиление вербовки с постоянной потребностью армии в пополнении.
7: Если контрактников удается набирать обычными способами, государству нет необходимости искать людей в отделах полиции или среди задержанных. Само появление подобных практик может говорить о том, что привычные способы набора работают хуже, и регионам приходится искать новые категории потенциальных военнослужащих.
24: Примечательна и сама география жалоб. Пенза еще недавно выглядела отдельной историей. Теперь сообщения идут уже от европейской части России до Бурятии и Дальнего Востока. Больше интересных и важных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
8: Говорят военкоры.
25: Нет войны. Олег Царев о ружье, которое отобрали у деда.
26: Пенсионер из Волгоградской области Николай Мухин, оштрафованный за стрельбу по беспилотникам, намерен добиваться отмены решения суда. Напомню, он сделал два выстрела из ружья по пролетавшим дронам. Суд назначил штраф 40 тысяч рублей и конфисковал оружие. Апелляция решения не отменила. Я уже писал, что ситуация абсурдная. Представьте себе Великую Отечественную. Пенсионер открывает огонь из охотничьего ружья по немецкой диверсионной группе. А потом свои же отбирают у него ружье и выписывают штраф. Мол, порядок нарушил. Странная военная операция. Мы то ли воюем, то ли не воюем. Врагов не уничтожаем, а записываем в террористы и вносим в реестр. После обстрелов возбуждаем уголовные дела. Изо всех сил делаем вид, что войны нет. И согласитесь, тяжело выигрывать, если по документам ее нет. И хотелось бы, чтобы дед с ружьем и государство воевали на одной стороне. А выходит как-то так.
25: Азербайджан давит, Москва оправдывается. Военкор Зыргулио о деле Чадаева и цене вялой реакции.
27: 17 августа Азербайджан объявил в розыск российских журналистов Ивана Князева, Семена Уралова и Алексея Чадаева по обвинениям в публичных призывах к терроризму, насильственному изменению конституционного строя и нарушению территориальной целостности страны. 18 августа советника главы Минтранса Чадаева отправили в отставку. Россия рассчитывает на диалог с Азербайджаном по оздоровлению информационного фона. Недавние заявления объявленных в розыск российских журналистов по обвинению в призывах к насильственному свержению конституционного строя республики не отражают подходов Москвы к отношениям с Баку. заявила Мария Захарова. А теперь пройдемся по интересным заголовкам пары последних месяцев. Азербайджан открыто поддерживает Украину и удары Украины по России. Обнимается с Зеленским. Поставляет Украине широкую номенклатуру оборудования, в том числе вооружения. Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что Украина не должна соглашаться на оккупацию. Алиев принял в подарок от журналистки «Шевроны вооруженных сил Украины», призвав ее продолжать так же. Президент Азербайджана Алиев заявил о прекрасных возможностях у Баку и Киева по совместному производству продукции военно-промышленного комплекса. А Чедаев — это, для понимания, научно-производственный центр и знаменитый дрон КВН. Что тут сказать? После такого не надо удивляться плевкам со стороны Армении, Азербайджана и других. Ну, хоть не выдали парней Азербайджану сразу, уже хорошо. Пока не выдали.
25: Военкор Живов осигнали всем публичным экспертам после дела Чадаева.
3: Алексей Чадаев покинул пост советника министра транспорта на общественных началах после объявления его в розыск Республика Азербайджан. Мария Захарова поспешила заверить Азербайджан, что мнение Чадаева – его личное дело и не отражает позиции Москвы по отношению к Баку. Хорошо, что не выдали. Пока что. А всем экспертам, политологам и прочим комментаторам на заметку. Скажите спасибо, что за критику Украины не преследуют. Вот Ебора Просвирнина до специальной военной операции планировали посадить за критику Украины. Думаю, что случай с Чадаевым для всех публичных людей станет маркером того, что публично защищать Россию можно только за свой счет и на свой страх и риск. И эксперты просто замолчат. Критиковать Британию, США, Азербайджан или Таджикистан, чтобы потом остаться с этими странами один на один – такое себе удовольствие. Ложечки помоем, а осадок остался.
5: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
24: Удары по самому больному Украина вывела из строя флагман Черноморского флота фрегат «Адмирал Макаров» в Татарстане и Краснодаре под атакой НПЗ и нефтебазы. После потери крейсера «Москва» в начале СВО в 2022 году место флагмана Черноморского флота занял «Адмирал Макаров». На днях серьезные повреждения получил уже и он. После удара по Новороссийску 12 августа появились новые спутниковые снимки последствий той атаки. Поражение флагмана признали и Z-каналы.
9: Удар привел к деформации палубы и разрушению восьмиячеечного модуля универсальной корабельной пусковой установки, предназначенной в том числе для запуска крылатых ракет «Калибр».
24: На снимках у адмирала Макарова действительно видны повреждения в носовой части. Сообщается, что удар пришелся непосредственно по району вертикальных пусковых установок, после чего внутри произошла детонация. А это особенно чувствительное место корабля. Именно оттуда запускаются калибры, которыми российский флот регулярно атакует Украину. Но Макаров был не один.
10: Повреждения получил и адмирал Эссен. По опубликованным снимкам и оценкам военных ресурсов пострадали носовая часть, оборудование связи и радиолокационные системы. Оба фрегата потеряли ударные возможности и могут надолго выбыть из эксплуатации.
24: Военный обозреватель Юрий Федоров объясняет, насколько болезненная потеря сразу двух носителей калибров.
11: Здесь важны не только сами корабли. Фрегаты проекта 11356 – это носители крылатых ракет «Калибр», средства ПВО, радиолокации и управления. Если повреждены пусковые установки и ключевая электроника, корабль может оставаться на плаву, но выполнять свои основные боевые задачи уже не способен. А восстановление такого оборудования – это длительный и сложный ремонт.
24: И есть еще одна неприятная для Черноморского флота деталь. После ударов по Севастополю значительную часть кораблей перевели в Новороссийск, подальше от украинских атак. Теперь выясняется, что дальше уже не значит безопаснее. Но этой ночью Украина снова била еще по одной особенно чувствительной точке. Под атакой оказался НПЗ в Татарстане и на юге нефтяной терминал «Тамань-нефтегаз» и подстанция в Краснодарском крае. И похоже, говорят эксперты, именно в этом сейчас тактика ВСУ – не искать одну цель, а снова и снова бить туда, где больнее всего – по оружию, топливу и логистике. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте «Радио Лента».
5: Говорят военкоры.
25: Баку против Москвы. Иван Отраковский о реакции МИДа на новый конфликт с Азербайджаном.
2: Россия рассчитывает на диалог с Азербайджаном по оздоровлению информационного фона, заявила Мария Захарова. Она подчеркнула, что высказывания объявленных Баку в международный розыск россиян не отражают официальную позицию Москвы. То есть наш МИД, а он действует только с одобрения действий власти России, вновь позорит Россию, провоцируя соседей слабостью, из-за которой в нас плюют и требуют различных преференций и уступок уже все, кому не лень. МИД России мило виляет хвостиком на любой на нас оскал. Чадаев столько полезного сделал в этой войне и вынужден покинуть свой пост, наверху всем плевать. Хороший урок для всего Z-сообщества. Так будет с каждым рано или поздно.
25: Олег Царев о скандале вокруг подкаста Чадаева и реакции Москвы.
7: Алексей ушел с должности советника министра транспорта России на общественных началах. То есть работал он там бесплатно. Уволился по собственному желанию. Ровно через сутки после того, как прокуратура Азербайджана объявила его в розыск. История началась с подкаста «Чистота понимания», который Чадаев вел вместе с политконсультантом Семеном Ураловым и журналистом с «Москвы-24» Иваном Князевым. В эфире 14 июля, после того, как Алиев высказался за территориальную целостность Украины, Чадаев с коллегами обсудил в эфире, чем на это можно ответить. Смены власти в Азербайджане, присоединение страны к России, возврат территории Армении. Обсуждали также десантную операцию в Баку. Именно эти слова азербайджанское следствие расценило как прямой призыв к терроризму и возбудило против всех троих уголовное дело. Чадаева и его коллег объявили в международный розыск и заочно арестовали. Чадаев рассказал, что после эфира ему звонили уважаемые люди московские и говорили: «Так и так, нехорошо, Алиев обиделся». Ситуацию прокомментировала Мария Захарова. Она заявила, что взгляды объявленных в розыск россиян никак не отражают позицию Москвы по Азербайджану. Напомню, что Чадаев – создатель дрона на оптоволокне, который сейчас используется на фронте. За это его еще в мае прошлого года внесли в санкционные списки Европы. Розыск за слова в подкасте Баку оформил за сутки. «Освободить наших людей не можем второй год. Выводы сами делайте».
25: Лживые проценты. Иван Отраковский о цифрах, которые расходятся с реальностью.
2: Национальные цели развития России в среднем достигнуты на 99%, заявил вице-премьер России Дмитрий Григоренко на заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам. Ага, практически ни один важный нацпроект не доведен до конца. Большинство не дотянуло и до 50% завершения, завязнув на 25%. Что там по очистке Байкала и Волги? Что там с мусорной реформой, импортозамещением? Как космос? Осваиваем? Я могу долго и много перечислять. А тут 99% дядя нарисовал. Если дядя имел в виду завоз мигрантов, ограбление населения, уничтожение сельского хозяйства, промышленности, здравоохранения, образования, социального расслоения и несправедливости, дикой нехватки кадров, цифровое закабаление народа, введение налогов, штрафов, утиль сбора, дикие тарифы на жилищно-коммунальные услуги, повышение пенсионного возраста, удары беспилотников по нашим городам с гибелью мирных жителей, абсолютное нерешение вопроса по прикрытию стратегических объектов и тому подобное, то да, власть преуспела. Оказывается, власть не барыги, а стратеги. Неожиданно.
12: Радио «Лента». 15:57 АМ. На радио «Лента». Шок дня.
13: Руководство Wildberries предложило продавцам, которые потеряли деньги, взять кредиты, чтобы покрыть свои убытки. Ущерб от уничтожения центров оценивают минимум в 50 миллиардов рублей. Тем временем сотрудники Wildberries рассказали, что во время атаки их не выпускали с горящего склада в Электростале, что привело к большим жертвам.
12: Радио «Лента». 15:57 АМ. Радио «Лента». Прямая речь.
14: Предприимчивый москвич в сложившейся ситуации с бензином придумал новую услугу – заправочный тур, который по времени займет не больше суток.
15: Мы придумали новую услугу в связи с проблемой с бензином и назвали ее «заправочный тур». Мы задумались, как избежать пробок на заправках в России, и придумали такой лайфхак. Собираем машины в Москве, погружаем их на автовоз, едем до Беларуси, а точнее до ближайшей заправки в Минск. Время в пути примерно 10 часов. Там заправляем полные баки и еще в каждую машину по канистре в багаж. Займет всего минут 15 на один автомобиль. И отправляемся обратно еще 10 часов. Примерно через сутки вы получите машину с бензином. Зато тратить свое время в очереди не нужно.
12: Одна новость
16: максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия.
17: Что произошло, почему это важно и что будет дальше?
16: Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента» «Разбор дня».
18: Всем привет! В эфире «Разбор дня». Все чаще военные эксперты говорят о рисках полной блокады Балтики странами НАТО. Как это возможно? Чем такой сценарий угрожает российскому флоту, логистике и будущему региону? На эти непростые вопросы сегодня и будем искать ответы. Разбор будет непростым, но, надеемся, интересным. Так что оставайтесь с нами. И первый вопрос, который я хочу сегодня задать – насколько вообще реальна морская блокада в 21 веке?
19: После того, как Финляндия в 2023 году, а затем и Швеция в 2024 вошли в состав

0: эта доска находится в тесном и абсолютно темном шкафу. Из-за мелководья лодки практически лишены возможности нормального трехмерного маневра.
1: То есть они не могут просто уйти ниже или выше?
0: Именно.
1: Ну хорошо, допустим, маневрировать тяжело, сонары постоянно сбоят, но ведь выход в мировой океан все равно физически существует. Корабли же как-то ходят.
0: Выход есть, и это как раз главное уязвимое место. Акватория имеет систему так называемых узких горлышек. Это три датских пролива Большой Бельт, Малый Бельт и Эресун. Они полностью находятся в территориальных водах Дании. И в самом узком месте ширина судоходного фарватера около 500 метров. А внутри самой российской акватории есть Балтийский морской канал в Калининградском заливе. Его ширина вообще 50 метров.
1: Обалдеть.
0: Для вывода крупного корабля, вроде эсминца, это единственный путь. Еще есть линия Таллин-Хельсинки в Финском заливе. Там ширина всего 70 километров.
1: То есть все движение сводится к прохождению через очень узкие, заранее известные коридоры. Получается, чтобы остановить флот, не нужно контролировать все море. Достаточно перекрыть эти самые бутылочные горлышки. Но если маневрировать тяжело обеим сторонам, какое оружие становится решающим? Ракеты?
0: Нет, дальнобойные ракеты тут не помогут. В таких условиях на сцену выходит самое недооцененное, тихое и смертоносное оружие – морские донные мины. И здесь Балтика имеет просто уникальную, пугающую специфику. Это единственное море в мире, где колоссальную угрозу все еще создают остатки двух мировых войн. На дне, со времен знаменитой Гогландской позиции и других заграждений, лежит не менее 50 тысяч неразорвавшихся мин, снарядов и авиабомб.
1: 50 тысяч. Звучит масштабно, но... Это же просто ржавое железо столетней давности. Оно опасно для экологии, понятно, но для современных военных кораблей это скорее помеха, чем реальная угроза.
0: Дело вообще не в том, что старые мины могут взорваться. Дело в том, что эти 50 тысяч кусков железа создают безупречный фоновый шум. В этом хаосе исторических магнитных аномалий можно спрятать абсолютно все.
1: А, вот оно что.
0: Современная мина прячется там так, что найти ее практически невозможно. Забудь про классические круглые черные шары с рожками из старых фильмов. Современная концепция, например, финская разработка «Блокер» или ее аналоги — это полноценный подводный робот. Корпус делается из высокопрочного стеклопластика и полимеров.
1: Стеклопластик, то есть это радиопрозрачный материал. Обычный магнитометр на стандартном тральщике эту мину вообще не зафиксирует. Для него это будет просто кусок грунта.
0: Абсолютно верно. И она может лежать на этом грунте в спящем режиме годами. Энергопотребление в режиме ожидания минимально, а внутри находится бортовой микропроцессор и мультисенсорный комплекс.
1: Угу.
0: Он реагирует на три параметра – акустику, ну, то есть шум винтов, возмущение магнитного поля и волну гидродинамического давления от проходящего огромного корпуса.
1: Подожди, то есть современная мина — это не просто взрывчатка на цепи, как раньше, а скорее такой подводный снайпер, который сидит в засаде и ждет конкретную цель.
0: Идеальная метафора. В память процессора загружается база данных акустических и магнитных портретов субов. У каждого корабля есть своя уникальная акустическая подпись. Ну, как отпечаток пальца, звук работы редукторов, форма лопастей.
1: Хочешь сказать, эта мина отличит гражданский паром с туристами от военного эсминца?
0: Легко. Она отличит не просто эсминец от парома. Она отличит конкретный тип эсминца. Робот может пропустить над собой сотню гражданских торговых судов, дождаться, пока пройдет нужная военная цель, и только тогда сработать.
1: Ничего себе.
0: Причем, знаешь, можно запрограммировать алгоритм. Вероятность сложного срабатывания крайне мала.
1: И какой урон вообще наносит пластиковая коробка на дне? Ну, серьезно, современные военные корабли строятся с расчетом на выживаемость. У них двойное дно, водонепроницаемые переборки.
0: Смотри, традиционная мина просто фугасно бьет во все стороны. А это оружие используют кумулятивный принцип. При детонации формируется направленная плазменно-металлическая струя. Ее еще называют ударное ядро. Скорость несколько километров в секунду.
1: В таком маленьком море, как Балтика, выход военного корабля со спецмонтажом сразу привлечет внимание спутников и беспилотников.
0: А для этого не нужны военные корабли. Вес такой мины от 200 до 1000 килограммов. Поставить ее может обычное торговое судно, если в днище оборудован скрытый люк. Но самый опасный и вообще неконтролируемый сценарий – это обычная рыболовецкая лодка под видом работы с донным тралом.
1: Серьезно? Рыбаки?
0: Да.
1: Ты уверен, что это экономически целесообразно?
0: Стоимость одной современной донной интеллектуальной мины – около 100 тысяч евро. Постройка современного корвета обходится примерно

0: в 200-400 миллионов евро. Атомная подводная лодка вообще стоит больше 2 миллиардов. Соотношение затрат на создание угрозы и потенциального ущерба составляет 1 к 1000, а иногда 1 к 10 тысячам.
1: То есть, условно, за 300 миллионов евро, сумму, на которую даже один нормальный корвет не построишь, можно закупить 3000 умных мин.
0: Точно. И этого арсенала хватит, чтобы создать абсолютно непроницаемую подводную стену. 200-300 мин, уложенных в несколько слоев, наглухо перекроют Финский залив. 30-50 штук закроют все подходы к главной базе флота в Балтийске. Еще сотня-полторы намертво запечатают большой порт Санкт-Петербург.
1: Возникает очевидный вопрос. Неужели нет противодействия? Ну, должны же быть современные тральщики, подводные дроны для разминирования. Нельзя просто запустить роботов, которые все это прочешут и обезвредят.
0: Противоминная борьба сейчас – это вообще самое больное место флотов по всему миру. Классический контактный трал, который с советских времен тащит за собой корабль, против донной мины абсолютно бесполезен. Трал просто проплывет над ней, а мина его проигнорирует, так как акустический профиль не совпадает.
1: Значит, искать только визуально и высокочастотными сонарами? Насколько я знаю, в России есть современные тральщики проекта 12700 «Александрит». У них тоже стеклопластиковый корпус, чтобы не примагничить мины.
0: Финский залив – это постоянная взвесь песка и ила, нулевая видимость. Чтобы аппаратура гарантированно нашла замаскированную в грязи радиопрозрачную мину, гидролокаторы, подводный дрон должны двигаться с минимальной скоростью.
1: Насколько минимальный?
0: От 1 до 3 километров в сутки.
1: Километр в день?
0: Да, километр в день. Если вход в залив заминирован, полное обследование и расчистка даже небольшого участка займет недели непрерывной работы. По расчетам специалистов, чтобы полностью с гарантией очистить Финский залив при текущих темпах и ресурсах флота, потребуется от 5 до 10 лет.
1: Заблокированная логистика целого региона. Но слушай, как противник может запустить такой сценарий? Вряд ли кто-то решится просто так начать минировать судоходные пути. Это же открытая агрессия, прямой акт войны.
0: Ошибка в том, что люди часто мыслят категориями прошлого века. Противнику не нужно объявлять войну. Рассматривается три сценария удушения Балтики. Первый из них – гибридная серая зона. Представь, в международных водах происходит пара необъяснимых подрывов. Все тут же заявляют, что это, видимо, всплыли старые мины времен Второй мировой. Никто не берет на себя ответственность.
1: Но противнику даже не обязательно реально взрывать корабль. Сама вероятность того, что там лежат умные мины, запускает цепную реакцию в кабинетах лондонских страховщиков. Парализацию вызывает не сама мина, а страх ее наличия.
0: Совершенно верно. Второй сценарий – это жесткое запечатывание портов, точечное скрытное минирование морского канала в Петербурге и Балтийского канала. Итог – немедленный паралич логистики, полная остановка экспорта 150 миллионов тонн грузов.
1: Ничего себе объемы!
0: А это, между прочим, нефть, важнейшие удобрения, металлы, огромный удар по экспортной выручке страны и шок для глобальных цепочек поставок.
1: Ну а остается международное право, базовый принцип свободы судоходства, перекрывать международные проливы просто незаконно.
0: И тут возникает третий сценарий – юридическая блокада. Дания, контролирующая проливы, использует старые нормы Копенгагенского трактата 1857 года.
1: Трактат 19 века. Разве он не гарантировал как раз свободный и беспрепятственный проход всем судам без взимания пошлин?
0: Гарантировал. Но в 21 веке к нему изящно добавляются современные экологические нормы. Никто прямо не скажет: «Мы запрещаем вам проход». У вашего танкера сомнительная страховка от разлива нефти. Это угроза хрупкой экологии нашего побережья. Пожалуйста, станьте на якорь для проведения детальной инспекции.
1: Понятно. И эта инспекция будет намерена длиться неделями. Это особенно сильно ударит по так называемому теневому флоту, который перевозит нефть в обход ценовых потолков. Чистая бюрократия, ни одного выстрела, а море де-факто закрыто.
0: Если любой из этих сценариев сработает, страховой бойкот, скрытые мины или экологические инспекции, возникает вопрос, кто пострадает больше всех? Чья экономика испытает коллапс первой?
1: Но ответ очевиден. Калининградская область. Она оказывается в тройном капкане.
0: Да, давай разберем логистику региона. Наземный путь, железная дорога и автотрасса идет через территорию Литвы. Транзит там жестко лимитирован санкциями Евросоюза с 22 года. Квоты врезаны.
1: Если сухопутный коридор закроют полностью, запасов внутри самого эксклава для нормальной жизни хватит на срок от пары недель до нескольких месяцев, в зависимости от категории товаров.
0: Именно. Наземный путь критически уязвим.
1: Но есть же авиация.
0: Воздушный мост уже работает с колоссальными трудностями. Воздушное пространство сопредельных стран закрыто. Самолетам приходится делать большой крюк над нейтральными водами Балтики.
1: Но это автоматически увеличивает расходы на топливо для каждого рейса процентов на 15-25, наверное.
0: Да, где-то так. Но это не главное. Такой крюк стремительно сжигает межремонтные ресурсы авиационных двигателей, обслуживать которые в условиях санкций все сложнее. Плюс навигация. Операторы регулярно фиксируют над Балтикой мощнейшие глушилки сигналов GPS, работают системы радиоэлектронной борьбы.
1: Летать крайне дорого, долго, техника изнашивается, а из-за РЭБ еще и небезопасно. Получается, единственный стабильный путь – это вода. Паромы?
0: Да, морской мост. Российские паромы класса «Амбал» и «Маршал Рокоссовский», которые идут 1100 километров из порта Усть-Луга в Ленинградской области до порта Балтийск. Это единственная надежная кровеносная система региона на данный момент. А теперь наложи на этот маршрут угрозу донных мин или отказ страховщиков, о которых мы только что говорили.
1: Гражданские паромы превратятся в мишени. Если в заливе появится хотя бы слух о минировании, страховка на эти огромные суда влетит до запретительных небес. Да и гражданские экипажи просто откажутся выходить в море. Это равносильно самоубийству.
0: А для того, чтобы конвоировать каждый паром боевыми кораблями, придется отвлекать огромные силы флота, которых, как мы выяснили, из-за скорости травления 1 км в сутки и так катастрофически не хватает для противоминной борьбы. Без паромов регион попадает в тотальную экономическую изоляцию.
1: Слушай, ну должен же быть силовой ответ. Военные не могут просто сидеть и смотреть на это. В Калининграде и Ленинградской области развернута мощнейшая береговая оборона. Ракетные комплексы «Бал», «Бастион». Это концепция создания зоны, куда противник физически не может войти без критических потерь. Эти ракеты простреливают море на сотни километров. Если начнется блокада, можно же ответить огнем.
0: Ракетные комплексы — это великолепное, грозное оружие. Но против кого? Против авианосных ударных групп, крейсеров или десантных соединений. А теперь давай мыслить практически. По кому ты будешь стрелять гиперзвуковой ракетой «Оникс», стоимость которой исчисляется миллионами, по небольшому рыболовецкому траулеру под нейтральным флагом, который вчера ночью, не нарушая никаких правил международного судоходства, тихо скинул в воду пластиковую бочку и уже сутки как швартуется в порту Копенгагена?
1: Ну да, стрелять по гражданским судам на основе подозрений нельзя. Это международный трибунал и прямая эскалация. Получается, мощные береговые ракеты против тактики скрытного минирования абсолютно бесполезны. Грубая сила здесь не работает.
0: Ракета не может найти пластиковую мину на дне. А топить каждое подозрительное судно — это дать противнику идеальный повод для открытого столкновения, чего он и не требует для достижения своих целей удушения экономики.
1: Это выглядит как настоящий стратегический тупик, ловушка. Если отбиться береговыми ракетами нельзя, тралить мины придется десятилетия, а летать самолетами слишком дорого. Что тогда делать? Логистика не может просто остановиться.
0: Реальный, стратегический и долгосрочный выход здесь только один – постепенный уход с Балтики.
1: В смысле уход? Бросить порты, в которые вложены сотни миллиардов рублей?
0: Речь идет о кардинальном снижении зависимости от балтийских экспортных маршрутов. Необходима глобальная перестройка всей макроэкономической логистики. И первый вектор – это Северный морской путь. Арктическая трасса, которая связывает европейскую часть страны с Азией в обход всех этих натовских горлышек. В последние годы грузооборот там уже достиг 36-38 миллионов тонн.
1: Да, Северный морской путь безопасен с точки зрения блокировки проливов. Там просто некому их блокировать. Но он требует огромных вложений в ледокольный флот, навигационную инфраструктуру, порты спасения на Крайнем Севере.
0: Верно, но это на восток. А второй вектор на юг. Развитие международного транспортного коридора «Север-юг». Это мультимодальный маршрут от Санкт-Петербурга до портов Ирана и Индии через Каспийское море и железнодорожные сети.
1: Если вдуматься, морская блокада в Балтийском море вынуждает переносить гигантские объемы грузов на железнодорожные сети Ирана и Индии. Это же полностью меняет экономическую географию. Диверсификация путей. Только перераспределение грузопотоков на север и юг способно лишить потенциальную блокаду Балтики ее катастрофического эффекта.
0: Это требует колоссальных триллионных инвестиций в железные дороги и порты на Каспии. Но альтернатива – оказаться навсегда запертыми в мелководном заливе с тысячами невидимых умных мин на дне – гораздо хуже.
1: Слушай, масштаб проблемы просто поражает, когда начинаешь разбирать детали. Мы тут обсуждали пластиковые корпуса мин, но если посмотреть на картину шире, это же тектонический сдвиг. сдвиг. Балтийское море веками, еще со времен Ганзейского союза, было главным торговым перекрестком Северной Европы. Это была артерия, связывающая Восток и Запад.
0: Вот именно. И, возможно, прямо сейчас мы становимся свидетелями исторического перелома. Целое море, которое столетиями было символом коммерции и интеграции, рискует навсегда потерять этот статус. Оно постепенно превращается исключительно в милитаризованный полигон, заблокированный бюрократией и подводными роботами. Это навсегда сдвинет экономический центр тяжести всей Евразии, оставив Балтику на задворках новых мировых торговых путей. Нужно подвести итог, но сделать это, честно скажу, трудно. Но одно можно сказать точно – последствия этой блокады будут шокирующими. И все технические средства у блока сегодня есть. Так что держим руку на пульсе и не прощаемся. Больше важных тем в новом разборе дня. Спасибо, что слушали. Берегите себя.
2: Радио «Лента». 15:57 АМ. На радио «Лента» все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Балтийский дневник.
3: Экономические реалии военного времени. Калининградцы массово экономят на ресторанах. Общепит уже потерял треть клиентов. Исторический максимум. Квадратный метр в Калининградской области подорожал на 40%. О своем жилье можно забыть навсегда. Калининград в центре внимания. У границ эксклава впервые замечен новейший американский самолет РЭП. С чем связана концентрация военно-воздушных сил Альянса? Итак, дожили. Посещение ресторана превратилось уже в праздник, который могут позволить себе далеко не все. Из-за вынужденной экономии калининградцы все реже ходят в рестораны и все чаще переключаются на более бюджетные форматы. Например, столовые, пекарни, кофейни или готовую еду из супермаркетов. Такой вывод сделали рестораторы Калининградской области и прогнозируют крупнейший кризис ресторанного бизнеса за последние годы. Средний чек в ресторанах вырос в 1,5-2 раза, а внутренний спрос по оценкам участников рынка упал примерно на треть по сравнению с прошлым годом. Как отметил глава компании «Цефей» Павел Крутиков, уже этой осенью регион может столкнуться с массовыми закрытиями заведений. Люди все реже ходят в рестораны просто поужинать. Теперь это роскошь. Туристы тоже экономят, говорит Павел Крутиков.
4: Поход в ресторан для многих калининградцев перестал быть обычной частью жизни и все чаще воспринимается как событие. Туристы частично компенсируют падение спроса, но и они начали экономить заметно больше. Поэтому их расходов уже недостаточно для восстановления прежнего уровня выручки. И как результат, ресторанный бизнес региона все чаще работает в ноль или в убыток. Слабые заведения и неудачные локации уже теряют клиентов, а рынок массово уходит в более дешевые форматы. Отдельная проблема – кадровый дефицит. Из-за низких зарплат сотрудники продолжают уходить из отрасли, а у бизнеса не хватает денег удерживать персонал. На фоне постоянных разговоров о процветании региона все больше калининградских заведений фактически борются уже не за развитие, а за выживание.
3: И это действительно так. В июле сразу несколько заведений заявили о закрытии. Это, в частности, гастробар «Угодники» и проект «Винный факультет». Процесс схода с дистанции известных точек общепита уже начался, и осенью избежать массового закрытия ресторанов не удастся, полагает ресторатор Дмитрий Крупицкий.
5: Если говорить про ресторанный рынок, то пусть я выгляжу как вестник апокалипсиса, но хорошо мы уже жили. Пузырь начинает сдуваться. Всем стало очень трудно, за редчайшим исключением. Поток гостей падает, расходы и налоги растут. И самое главное, очень сложно предвидеть дальнейшее развитие ситуации. Скорее всего, тенденция ухода довольно известных заведений будет нарастать. И все закончится тем, что в регионе закроется каждый 8-й ресторан.
3: В том, что экономика Калининградской области уже осенью столкнется с серьезными кризисными вызовами, уверен и председатель совета директоров компании «Спар Калининград» Олег Пономарев.
6: Если не произойдет никаких макроэкономических изменений, то, скорее всего, осенью мы будем иметь более глубокие кризисные явления, чем в настоящий момент. Компаниям, которые имеют большую долговую нагрузку, будет крайне тяжело пережить этот период. А те, у кого нет кредитов, работают нормально, но развиваться качественно они не смогут, потому что потребитель сокращает потребление. Даже в продуктах питания мы видим изменение спроса в сторону более дешевого сегмента. Неуверенность в завтрашнем дне приводит к тому, что люди сознательно экономят, в том числе на продуктах.
3: Кстати, 66% россиян считают, что худшие времена для страны еще впереди. Это следует из свежего опроса ВЦИОМ, и это максимальная доля таких ответов с апреля 2020 года, на пике пандемии коронавируса. По данным социологов, доля россиян, ожидающих ухудшения ситуации, последовательно растет с конца прошлого года. Например, в декабре так отвечали 44%, в апреле – 61%, в июне – 63%, а в июле – уже 66%. И еще 12% опрошенных считают, что самые тяжелые времена для страны происходят прямо сейчас. Таким образом, в общей сложности 78% респондентов либо уже ощущают кризис, либо ожидают его впереди. Кризисные тенденции не обошли стороной и рынок жилья в Калининградской области, где за два года квадратный метр подорожал почти на 40%. Средняя цена квадрата к 2026 году достигла исторических максимумов – 150 тысяч рублей против 97 тысяч в 2023 году. А если в это уравнение добавить взлетевшие в небеса проценты по ипотеке, да поделить на сегодняшние зарплаты, то математика получается совсем не в пользу калининградца, мечтающих о своем жилье. А оно строится семимильными шагами, хотя половину из готового жилья за год так и не смогли продать.
7: В Калининграде на месте снесенного ТЦ «Барнаульский» построят очередной жилой комплекс. Проект ЖК «Онегин» молниеносно согласовал областной градсовет. В комплексе запланированы 239 квартир, включая два пентхауса, подземный паркинг на 157 машин и еще 67 парковочных мест. Территория будет закрытой. Теперь застройщику остается получить положительное заключение по проекту и разрешение на строительство. Учитывая скорость предыдущих согласований, с этим тоже вряд ли будут долго тянуть. При этом в Калининградской области непроданными остаются 51% квартир и апартаментов в строящихся жилых комплексах. По данным Единой информационной системы жилищного строительства, покупатели пока не нашли для 900 тысяч квадратных метров жилья. Это максимальный показатель с начала года.
3: Но, несмотря на снижение спроса, застройщики продолжают запускать новые проекты. Регион застраивают с бешеной скоростью, жилье не успевают покупать, а жители продолжают жаловаться на отсутствие необходимой социальной инфраструктуры – дорог, детских садов и школ. Словом, из года в год одно и то же. В отличие от ситуации на Балтике, которая фактически ежедневно сверкает новизной, вызывая вполне понятную тревогу у жителей эксклава.
8: У Калининградской области на этой неделе фиксировалось скопление разведывательных самолетов и истребителей НАТО. Воздушные суда Альянса снова проводили многочасовую разведку, используя пространство Польши, Литвы и нейтральные воды Балтийского моря. Во вторник в небе над Польшей впервые был замечен новейший американский борт Е-3А. Это самый современный самолет РЭП. Он появился над Польшей не просто, чтобы полетать. Это очень специфическая машина. И ее появление показывает, что были на то важные причины, заявил польский генерал Томаш Древняк. Представители НАТО, комментируя скопление своей авиации над Балтикой, отмечают, что самолет воздушного наблюдения и контроля вместе с польскими и норвежскими истребителями участвовал в учениях Альянса. Часть техники находилась возле Калининградской области, остальная действовала на севере Норвегии. К маневрам под руководством США подключились польские наземные войска и другие подразделения.
3: В связи со значительной концентрацией военно-воздушных сил НАТО в районе Калининграда зампред комитета законодательного собрания региона по безопасности Евгений Мишин призывал жителей области не паниковать, подчеркнув, что границы под надежной защитой, а любые нарушения будут жестко пресекаться. Словом, обстановка накаляется, и как бы чего ни вышло. На этом пока все. А больше новостей ищите в нашем ТикТок-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
2: Радиолента «Балтийский лоцман».
9: В Калининград поступила первая партия бензина из Индии. Вроде бы новость хорошая. Возможно, на заправках действительно станет свободнее, а водителям не придется искать по всему городу. Но тут есть один момент, который превращает обычную поставку топлива в довольно неприятную историю. Чтобы понять ее смысл, нужно немножко разобраться в том, как вообще бензин появляется на заправке. Итак, Россия не покупает бензин у Индии, потому что в стране закончилась нефть. Нефти как раз очень много. Россия остается одним из крупнейших ее производителей и продолжает отправлять миллионы баррелей за границу, в том числе в Индию. А теперь готовый бензин едет в обратную сторону – из Индии в Россию, а затем по внутренним маршрутам до Калининградской области. Не надо быть специалистом, чтобы понимать, что сырую нефть нельзя залить в автомобиль. Сначала ее необходимо доставить на нефтеперерабатывающий завод, разделить на компоненты, очистить и превратить в бензин нужного качества. И именно эту работу теперь выполняют не российские, а индийские предприятия. Потому что российские горят как рябина в лесах. При этом бензин не телепортируется прямо из индийского резервуара в калининградскую колонку. Его грузят на танкер, страхуют, проводят через несколько морей, иногда перегружают с одного судна на другое, доставляют в российский порт, а затем развозят железной дорогой или автомобильным транспортом. И на каждом этапе работают компании, которые не собираются делать это бесплатно. Перевозчик получает свою плату, порт получает свою. Трейдер добавляет наценку. Хранение и перегрузка тоже стоят денег. И только в конце всей этой цепочки находится обычный водитель. Точнее, его кошелек. Он не участвует в международной торговле, не выбирает маршрут танкера и не решает, где перерабатывать нефть. Он просто приезжает на заправку и оплачивает результат всех принятых до него решений. А ведь еще недавно Россия сама продавала за рубеж не только нефть, но и большие объемы нефтепродуктов. На российском топливе зарабатывали миллиарды. И как же так оказалось? Почему страна с огромными нефтяными запасами дошла до импорта готового топлива? Главная проблема сегодня находится не под землей, а на нефтеперерабатывающих заводах. После регулярных атак беспилотников часть предприятий остановилась полностью или сократила производство. Одновременно вырос спрос. Одновременно те НПЗ, по которым еще не прилетело, пошли на плавные ремонты. Вот такую картину и имеем. Спрос не сокращается, а производство упало, даже провалилось. Калининградская область особенно чувствительна к таким сбоям. Регион отделен от основной территории России. Сюда нельзя быстро отправить любое количество бензовозов из соседней области. Соседней российской области просто нет. Топливо приходится доставлять морем, железной дорогой через другие государства или заранее накапливать в местных хранилищах. Любая задержка, нехватка вагонов, изменение транзитных правил или нарушение обычного графика ощущается быстрее и сильнее. В итоге наверху приняли решение, нет, не защитить заводы, а продавать за копейки народное богатство, чтобы хоть как-то залатать дырки в поставках топлива. Кто выигрывает от такой схемы? Вы удивитесь, но огромное количество людей. Ну, прежде всего тот, кто занимается переработкой. Индия покупает сырье, загружает свои заводы, платит зарплаты своим работникам и продает более дорогой готовый продукт. Разница между стоимостью нефти и стоимостью бензина остается частью индийской экономики. Кроме того, зарабатывают трейдеры, владельцы танкеров, порты и другие участники длинного маршрута. И Индия здесь действует абсолютно рационально. Она не обязана спасать российский рынок или продавать бензин по себестоимости. Если покупатель срочно ищет большие объемы топлива, продавец назначает выгодную для себя цену. Тем более, когда знает, что у покупателя нет выбора. Возмущаться поведением Индии бессмысленно. Любая страна на ее месте использовала бы возможность купить сырье дешевле и продать готовый товар дороже. Настоящий вопрос нужно адресовать российским властям. Как получилось, что государство, десятилетиями называвшее нефть своим главным преимуществом, не может гарантировать наличие бензина на собственных заправках? Почему деньги, рабочие места и прибыль от переработки российского сырья теперь частично уходят в другую страну? И почему последствия этого разворота снова перекладываются на обычного покупателя? До начала войны Россия обладала не только нефтью, но и развитой системой ее переработки. Теперь заводы приходится защищать, ремонтировать и запускать после ударов. Внутренний рынок поддерживают запретами на экспорт и экстренными закупками. Топливо проходит лишние тысячи километров, а каждый новый участник цепочки выставляет свой счет. Все это не происходит где-то далеко и не остается строкой в правительственном отчете. Последствия появляются на табло ближайшей заправки. Итог получился предельно простой. Россия добывает нефть и продает ее Индии. Индия перерабатывает сырье, получает прибыль и отправляет бензин обратно. Посредники зарабатывают на перевозке. Частные заправки закладывают расходы в цену, а житель Калининграда оплачивает всю эту международную конструкцию у кассы. Индийцы на россиянах действительно заработали, только винить их в этом странно. Они построили рабочую схему и воспользовались спросом. Гораздо интереснее спросить, кто создал условия, при которых такая схема вообще стала необходимой. Так что подписывайтесь на социальные сети Балтийского лоцмана и думайте головой.
2: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. На радио «Лента». Цифра дня.
10: Как минимум 35 российских регионов официально подняли цены на проезд в общественном транспорте из-за дефицита топлива. В среднем проезд подорожал на 15%. Тем временем цены на бензин всего за месяц поднялись на 6%, а перекупщики продают топливо в 2,5 раза дороже, чем заправочные станции.
2: Радио «Лента». 15:57 АМ. Радио «Лента». Прямая речь.
11: Мэр Краснодара Евгений Наумов объяснил очереди на заправках ростом числа автомобилей, потому что краснодарцы возвращаются из отпусков и прибывают гости из других городов и регионов.
12: Едем с Маргошей и возмущаемся. Почему так много машин? Мы просто вот в пробках, чтобы вы понимали. В общем, в Краснодаре бенза нет вообще, да? Вот мы сколько едем, все бензоколонки, заправки все закрыты. Но... пробки-то откуда? Ребят, вы где, блин? Вы из космоса бенз берете? Ладно, у меня огромный бак, и я там раз заправилась, и все, и у меня там хватает на 2 недели моих поездок. Короче, мы не поймем. Может, вы нам расскажете, откуда пробки, если бенза нет?
13: Ситуация в Краснодаре с бензином, улица Уральская. Это просто жесть. Это просто вот практически начало самой улицы. Вот пошла пробка. Время 10:30 уже ночи, бедные люди. Не знаю, это вот кто вначале стоит, ну как минимум 3 часа будет стоять, как минимум.
14: Это говорят, с бензином проблемы снова начали.
15: Ну да, пожалуйста, бензина нет.
14: Лукойл, тоже нет бензина, что ли. Ну все, опять эта херобора началась с бензином. Вот такая вот ерунда снова. Ну хорошо, хоть нет лимита, можно хоть полный бак заправить. 10:01 у меня ушло, чтобы отстоять в очереди и заправиться.
2: Какие события сегодня больше всего волнуют жителей России? О чем ведут разговоры политики и чиновники? Какие проблемы поднимают обычные люди? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
16: Бензин раздора. В Москве на фоне дефицита топлива очереди и драки на заправках. По всей стране скупают канистры для бензина. Их уже нет на маркетплейсах. Москвичи подрались из-за очереди на заправку. В ходе ссоры они угрожали друг другу палками, одному из них порвали футболку. В итоге их разняли очевидцы.
17: Очередь на заправке, люди уже дерутся, блин. Ох, ёпта. О, вот это и жесть, блин. О, один на один, короче. Вот дед дает жару. Москва, 2026 год. Ох, бля. Это жесть.
16: Россияне начали массово искать канистры для бензина из-за накрывшей страну второй волны топливного кризиса. За неделю с 12 по 18 августа число соответствующих запросов на Wildberries выросло в 4 раза и превысило 106 тысяч. Это следует из внутренних данных маркетплейса. Рост интереса к емкостям для хранения топлива показывают и данные поисковых систем. Согласно статистике Яндекса, в период с 10 по 16 августа число запросов канистра достигло 450 тысяч, увеличившись на 39% неделя к неделе. Аналогичную динамику зафиксировал Google. А в утренних шоу уже объясняют, как правильно переливать бензин из канистры.
18: Так, чтобы не поднимать тяжелую тару и не пролить горючую жидкость.
16: В первом полугодии ВСУ усилили удары по территории России, в частности, по нефтеперерабатывающим заводам и объектам логистики, что привело к потере около 40% мощностей нефтепереработки. Из-за этого во многих регионах усугубился топливный кризис. Местные власти ввели жесткие ограничения, а у АЗС выстроились очереди.
19: Я в шоке.
20: Пробка за бензином.
21: Ни одной заправки с сотым бензином. ЮПРСТ.
16: В регионах ситуация настолько усугубилась, что некоторые автомобилисты устраивают драки и стрельбу в очередях на АЗС и даже умирают в ожидании. В то же время в эфире федеральных каналов говорят, что паника из-за дефицита бензина нагнетается искусственно.
22: Все нормально.
23: Везде есть.
22: Везде есть все. Да. Не надо вот этих истерик.
23: Ну да, там не просто, но тоже. То есть не ужас-ужас. Но вот эти истерики с пропуканных диванов, они, конечно, меня восхищают.
16: Пока на федеральных каналах уверяют, что запасов топлива в России достаточно, региональные СМИ, в том числе и с присоединенных территорий, регулярно сообщают о проблемах с топливом.
24: Жители Донецкой Народной Республики столкнулись с нехваткой топлива на региональных АЗС.
25: В Бурятии ограничили продажу топлива на руки.
26: Очереди на АЗС в Армавире и пригородах стали привычной картиной.
27: Новые ценники на топливо каждую неделю или пустые табло. Две реалии этого лета на красноярских АЗС.
28: В Севастополе полиция пресекла незаконную торговлю бензином.
16: Россию охватила вторая волна топливного кризиса на фоне продолжающихся ударов ВСУ по нефтеперерабатывающим заводам. Только в августе в результате атак остановили работу 4 крупных предприятия. По состоянию на 16 августа бензин и дизель были доступны только на 28% заправок по стране, следовало из данных приложения «Где-бенз». 19 августа несколько сетей ввели лимиты на отпуск топлива в Москве. При этом источники агентства Reuter до этого сообщали, что власти начали перенаправлять бензин в столицу из других регионов. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в TikTok-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Радио «Лента». Прямая речь.
11: Телеведущий Владимир Соловьев о том, почему Азербайджан и другие страны ближнего зарубежья перестали быть лояльны Москве.
29: Вы что считаете, что вот сейчас Азербайджан объявил троих наших граждан в розыск? Мы на это как-то ответили? А вообще на визиты министра иностранных дел Азербайджана на территорию Украины мы как-то ответили? Нет. А задайте себе вопрос, а почему так себя ведет Азербайджан? Почему так себя ведет ряд других стран? А потому что они уверены, что мы проиграем эту войну. Они выбрали сторону. Они на стороне тех, кого они считают победителями. И на самом деле они это не скрывают. Они действуют из интересов своего государства. Я не собираюсь давать этому никаких морально-этических оценок, они очевидны. Но они уверены, что мы проиграем. Потому что они уверены, что мы никогда не ответим. Ни Западу, ни им. Мы уверены, что мы... Ну, с такими, как я, они уверены, что они легко разберутся. У них же здесь до сих пор дикое количество агентов влияния.
2: Криминальные новости.
30: Тело мужчины с отрубленной левой рукой выловили в порту Петербурга. По данным базы, мужчину средних лет с полностью отрубленной кистью нашли в районе пассажирского порта «Морской фасад» на Васильевском острове. Рядом с телом обнаружили топор, которым, предположительно, мужчине и отрубили руку. Погибшему на вид около 40 лет, он был одет только в футболку и трусы. Обстоятельства произошедшего выясняются, личность погибшего устанавливается. Хладнокровно задушил и забетонировал возлюбленную. В Азове задержали мужчину, который убил и забетонировал женщину на стройке, спрятав тело в чемодан. Как сообщает телеграм-канал Дон Мэш, все произошло на новогодних праздниках. Тогда возлюбленные поссорились. Мужчина обвил шею девушки кабелем и держал его, пока та не перестала дышать. После этого он положил убитую в чемодан и увез на стройку, где залил бетоном. Через некоторое время он обратился в полицию и заявил о пропаже сожительницы. Правоохранители выяснили, что в исчезновении потерпевшей виноват ее избранник. На допросе он признался в убийстве и показал, где спрятал тело. Неадекватный инспектор отдела кадров напал с ножом на тренера школы и учителя в Южно-Курильске. Одна скончалась, вторую спасли. По данным МЭШ, вечером 38-летний Эдуард поджидал женщин в темном подъезде дома на проспекте Курильском. Когда они выходили из квартиры, мужчина ворвался внутрь и затащил их обратно. После этого он начал бегать по квартире с ножом и стал резать женщин. Одна из преподавательниц получила более 2 ударов в грудь, скончалась на месте. Второй мужчина также ранил ножом в грудь и живот. Ее успели спасти соседи, которые оказали женщине первую помощь и вызвали полицию. После нападения неадекват забрал ключи от Lexus одной из женщин, сел в машину и скрылся. Спустя сутки его нашли и задержали. Пострадавшую зовут Елена, она работает учителем местного образовательного центра. Погибшая Кристина работала тренером-преподавателем в спортивной школе. Подозреваемый инспектор отдела кадров в местной компании. Ранее его уже судили за мошенничество. Следователи возбудили уголовное дело. Женатый мужчина тайно снимал любовницу во время секса, шантажировал фотками, а когда она от него ушла, обклеил ее машину нюцами. По данным ШОТ, 35-летний муж и отец 2 детей из Калуги больше года ходил налево, а когда любовница решила разорвать отношения, начал давить на нее пикантными кадрами, которые снимал тайком. Девушка не повелась, и тогда мужчина перешел к более грубым методам. Он расклеил снимки по всей машине бывшей и забил ими ее почтовый ящик. Та, в свою очередь, обратилась в следком. Мужчину задержали и предъявили ему обвинение в распространении личной информации. Дело передали в суд. Шантажисту грозит до 2 лет колонии. Это были криминальные новости. Больше о самых резонансных преступлениях в России слушайте в следующих выпусках.
2: Радио Лента. Прямая речь.
11: Журналист Степан Кобыльцов провел свое расследование и наглядно объяснил, почему склады Wildberries оказались под ударами ВСУ.
0: Военные постоянно жалуются, что им не хватает поставок Минобороны, что ведомство оставляет им некачественные бронежилеты и так далее. И поэтому им приходится закупать все на Wildberries и других маркетплейсах. И там даже была специальная категория «Все для СВО». Сейчас, правда, ее уже скрыли. Но товары никуда не делись. Вот, например, бронежилет, вот плиты для бронежилета, вот приклад для автомата Калашникова, а вот плащи, защищающие военных от дронов. Но я пошел еще дальше и зарегистрировался на селлере как продавец, чтобы показать вам закрытую статистику, и на самом деле это очень интересно. Оцените масштабы. 100 000 поисковых запросов и 10 000 проданных товаров для военных только за последний квартал. Например, бронежилеты. Такой запрос за прошлый квартал на сайте Wildberries сбивали 226 000 раз. Еще 65 000. Бронежилет тактический. Заказов за этот же период было более 30 000. И тут уже наглядно виден эффект ударов в ВСУ, потому что с конца июля начинается резкий спад как в количестве заказов, так и в количестве проданных товаров.
2: Главные новости дня.
1: Это уже не актуально. Почему в Кремле хотят навсегда отменить традиционное послание президента Федеральному собранию? Каждый год Владимир Путин выходил к депутатам и сенаторам, чтобы рассказать, как живет страна и куда она идет дальше. Сейчас, похоже, в Кремле решили, что в нынешнее время это не актуально. Представитель президента в Госдуме Гарри Минх заявил, что формат ежегодного послания Федеральному собранию могут пересмотреть. По его словам, когда идет СВО, долгосрочное планирование стало менее актуальным. Слишком многое приходится решать по ходу, исходя из ситуации.
3: Исключить нельзя того, что формат будет пересмотрен. Это не самоцель – выступать перед палатами. Не то время и не те задачи.
1: Отмечу, что Владимир Путин уже пропускал послание в 2022 году сразу после начала спецоперации. Не было его и в 2025. Теперь речь идет уже не об отдельных паузах, а о том, чтобы убрать само требование выступать ежегодно. А оно, напомню, прописано не просто в протоколе Кремля, а в 84-й статье Конституции России. Политолог Николай Соколов считает, что сейчас сложно делать заявление о будущем, ведь прогноз может меняться буквально каждую неделю.
4: Послание предполагает разговор прежде всего о будущем. Президент должен объяснить обществу, чего власть собирается добиться и каким образом. Но чем больше система существует в режиме реагирования на текущие проблемы, тем сложнее формулировать долгосрочную позитивную повестку. Любое конкретное обещание потом становится точкой, по которой можно проверить результат.
1: И тут действительно возникает проблема, потому что традиционное послание – это не просто 2 часа выступления президента. Это момент, когда глава государства подытоживает результат за прошлый год и делает наметки на следующий. А с этим сейчас все сложнее. СВО, которая должна была закончиться быстро, идет уже 5-й год. Военные расходы растут от года к году. Топливный рынок лихорадит как никогда ранее. Бизнес живет в условиях дорогих денег и санкций. А вместо обещанного возвращения к нормальной жизни, регионы все ощутимее живут по законам военного времени. Экономист Игорь Липсиц считает, что именно экономика сейчас не в том положении, чтобы говорить о перспективах на год с трибуны.
5: Любая серьезная экономическая программа требует понимания хотя бы базовых условий. Сколько будет продолжаться война, какими будут военные расходы, санкции, экспортные доходы. Пока эти параметры неизвестны, обещать конкретные результаты на несколько лет вперед чрезвычайно сложно. Поэтому власть объективно переходит от стратегии к решению текущих проблем.
1: Послание Федеральному собранию всегда было главным политическим мероприятием. Губернаторы, министры, депутаты, артисты. Президент для объявления больших национальных целей собирал полный зал. Теперь Гарри Минх говорит, мол, возможно, вся эта ритуальная часть больше и не нужна. Политический обозреватель Александр Баунов обращает внимание, что отказ от такого формата меняет сам принцип общения власти с обществом.
6: Если власть предпочитает не связывать себя регулярным программным выступлением, это позволяет ей значительно свободнее менять приоритеты и не объяснять, почему вчерашние цели сегодня уже исчезли.
1: Иными словами, говорят политологи, когда было что обещать, тогда президент ежегодно рассказывал о будущем. Когда будущее стало слишком непредсказуемым, в Кремле решили, что ежегодно рассказывать о нем не стоит, чтобы не было лишних вопросов, если все пойдет не по озвученному плану. Больше интересных и важных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: На радио «Лента» потеря дня. После масштабной атаки украинских беспилотников по Подмосковью загорелся Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения в микрорайоне Климовск в Подольске. Предприятие являлось одним из ключевых поставщиков фронта и специализировалось на разработке стрелкового оружия, боевой экипировки и боеприпасов.
7: Радио «Лента» 1557 АМ. Далее в эфире. Интересные точки зрения о событиях дня, цитаты лидеров общественного мнения, анализ ситуации из первых уст. Прямо сейчас на радио «Лента» самые важные высказывания дня.
8: Анонимный доброволец СВО записал обращение к россиянам на гражданке и рассказал, как на самом деле выглядит спецоперация.
9: Обществу это неинтересно. Им интересна победа, им интересно продвижение. Зачем рассказывать, что на войне гибнут люди? В фильмах они не гибнут, они становятся героями. Как говорит наш старшина, у нас есть 2 путя. Домой вернуться либо героем, либо победителем. Здесь я стал солдатом, который при любой ситуации не имеет эмоционального всплеска, а только доклад о ситуации. Командир, я 300. Легкий, средний, тяжелый. Могу двигаться, нужна эвакуация. Командир, товарищ 200, позывной. Все. Эмоции, они уже рассосались. Уже пошла ровная линия. Нету этих колебаний, как пульс на кардиограмме. Есть просто нитевидная линия эмоций. Есть всплеск адреналина, которым ты должен воспользоваться умом. Думать, бежать, лежать, не двигаться. И все. И дальше спокойная жизнь. Улыбаться, говорить чушь, чтобы отвлечь от дурных мыслей. И всегда слушать. Слушать и смотреть под ногами. И разговоры в дороге всегда шепотом. Так, чтобы еле было слышно. Чтобы услышать писк, свист, жужжание. Желательно метров за 300. А иногда и за километр. Поутру, когда воздух разряженный. Я на войне потерял много товарищей. Из начинающих человек 50 батареев, в которой я находился, осталось 5 человек в строю и 5 человек инвалидов. А остальных не осталось. А дальше в других подразделениях, там, где я был связистом, штурмовиком, наводчиком, водителем, я устану перечислять, скольких штурмовиков я видел. 2-3 тысячи. Это с которыми я за руку здоровался, с которыми с одним столом сидел, ел, общался. Позывных я и не вспомню. Да и живых не помню позывных. Когда мы встречаемся всегда, напомню. Не помню. Память пропадает на ухнарь вообще. Иногда даже задумываюсь, какое у меня отчество, кто мой папа и так далее. На этом все. А вам хорошей гражданской жизни.
7: Радиолента. Прямая речь.
11: Теле- и радиоведущий Александр Анатольевич в эфире радио «Комсомольская правда» о будущем концерте Канье Уэста в России.
10: Сейчас мы ответим Виталию Гагунскому и другим любителям Канье Уэста, которые желают увидеть рэпера в Москве. Товарищ, вы, видимо, 2 года жили в землянках без торнета. Ну, честное слово. За последнее время мистер Уэст наговорил столько всего экстремистского и столько раз признался в любви к Гитлеру, что дорога в Россию ему явно заказана. Нельзя. Канье собственноручно закрыл эту дверь. Никто его, заметьте, не заставлял. Сам. Без ансамбля справился. Угу. И очень даже хорошо, что человек, в репертуаре которого есть песня, сейчас произнесу это, потому что это название произведения, «Хай***а», никогда не выступит на нашей родине. С такими произведениями выступать у нас не надо. С такими произведениями вообще не надо выступать. А тем более, ну, короче, дальше нецензурно.
7: Прямые сообщения от бойцов с поля боя. Доклады военкоров. Свежая информация о противостоянии и профессиональный взгляд военных экспертов. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Главные новости дня.
1: Мобилизация без мобилизации. После Пензы еще в 5 регионах России начали задерживать мужчин на улице и отправлять на СВО. Сначала была Пенза, а о массовых облавах в этом регионе сняты сотни роликов, а местные жители даже объединились в специальные дружины, чтобы патрулировать улицы и отбивать мужчин от внезапно приехавших машин, в которые буквально паковали прохожих. Теперь аналогичные истории приходят уже из Удмуртии, Краснодарского края, Архангельской области, Бурятии и Еврейской автономной области. Сценарии разные. Кого-то забрали с улицы, кого-то с работы, кого-то после задержания полицией. А финал один и тот же – контракт с Минобороны.
12: По матерям, что по нём скажете? Ездите вы здесь. Они в основном собирают молодых.
1: В Ижевске мужчину задержали 10 августа. Через 3 дня родственники узнали, что его уже везут в воинскую часть в Ростовской области. Еще одного жителя Удмуртии, по словам родителей, отправили в Донецкую область, хотя он состоял на учете у психиатра. Родственники утверждают, что из военного билета просто исчез документ об этом учете, после чего мужчина подписал контракт. Но самая страшная история из Новороссийска. По словам сестры задержанного Анны, в полиции мужчину избили и подбросили наркотики.
13: А дальше предложили выбор – уголовное дело, по которому можно получить до 20 лет, или контракт с Минобороны. Брат выбрал контракт и вскоре оказался в воинской части.
1: То есть истории, о которых раньше рассказывали только в Пензенской области, похоже, теперь распространились на другие регионы страны. Военные юристы называют происходящее фактической мобилизацией без мобилизации. Адвокат Алексей Табалов объясняет, почему юридический контракт остается добровольным, но в подобных обстоятельствах вопрос добровольности становится весьма условным.
14: Формально человек действительно ставит подпись сам. Но если перед этим его задерживают, удерживают в полиции или ставят перед выбором между уголовным делом и отправкой в армию, говорить о свободном волеизъявлении крайне сложно. Фактически создаются условия, в которых контракт становится способом выйти из гораздо худшей ситуации.
1: Есть и совсем бытовые истории. В Архангельской области мужчину задержали за распитие алкоголя в общественном месте. Уже на следующий день родственники узнали, что контракт подписан, его готовят к отправке. Почему такие истории начали появляться одновременно сразу в нескольких регионах, объясняет военный обозреватель Максим Климов. Он связывает усиление вербовки с постоянной потребностью армии в пополнении.
15: Если контрактников удается набирать обычными способами, государству нет необходимости искать людей в отделах полиции или среди задержанных. Само появление подобных практик может говорить о том, что привычные способы набора работают хуже, и регионам приходится искать новые категории потенциальных военнослужащих.
1: Примечательна и сама география жалоб. Пенза еще недавно выглядела отдельной историей. Теперь сообщения идут уже от европейской части России до Бурятии и Дальнего Востока. Больше интересных и важных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
17: Говорят военкоры.
18: Коммуналка доедает последний ресурс. Военкор Живов о сетях, которые Россия не успевает менять.
19: Как пишет независимая газета, проблемы предстоящей зимы уже видны летом по состоянию котельных и теплосетей. Это результат накопленного износа. Ежегодно необходимо обновлять около 5% сетей, но фактически модернизируется лишь 2,2%. Средний износ коммунальной инфраструктуры в России превышает 40%, а в отдельных регионах достигает 80%, сообщал министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства. По данным Ростехнадзора, более 41 миллиона россиян живут в муниципалитетах с ненадежными системами теплоснабжения. Около половины из 170 тысяч километров теплосетей требуют полной замены, а до 80% крупных коммунальных аварий происходит на наиболее изношенных участках. Накопленный износ коммунальной инфраструктуры – следствие многолетнего системного недофинансирования отрасли. Энергетика и жилищно-коммунальное хозяйство функционируют в условиях хронического дефицита средств. Если коротко, аварий будет много. Готовьтесь к зиме.
18: Нацизм нельзя, но для уважаемых людей можно. Военкор Живов о политических играх вокруг Канье Уэста.
19: Приезд рэпера Уэста, что активно выражает свою любовь к Адольфу Гитлеру, стал хорошим маркером для реальных и формальных ценностей в России. С одной стороны, местных аборигенов сажают и штрафуют за любую, даже частично схожую с пропагандой нацизма картинку или выражение. С другой – Канье. Получается, что можно известному черному рэперу Туване Сидорову срок и черная метка. Почему так? А все дело в выборах. Кто пойдет на Канье Уэста? Городская буржуазия и молодежь, находящиеся в картине мира западной культуры, в них перед выборами, видимо, увидели неконтролируемую угрозу. Чтобы подсластить горькую пирюлю грядущих выборов, городскому классу везут икону западной поп-музыки. А что на этой иконе огромный свастом немецкий, это, видимо, не так важно, как политическая целесообразность момента. В целом, все в духе методологов. Смысл – ничто, технология – все. Плюс уважаемые люди хорошо заработают на его концерте и покажут начальнику презентацию, что вот нас невозможно изолировать. Целый Kanye West приехал. Помнится, на Петербургский международный экономический форум тоже привезли забавных людей, землю и солнце им подносили. Представили как светоч традиционных ценностей. В итоге их задержали за многочисленные изнасилования и провоз кокаина. И ничего, никто не поперхнулся.
17: Радио «Лента». 15:57 АМ. Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. на радио «Лента». Разбор дня.
16: Всем привет! В эфире «Разбор дня». Сегодня мы говорим о том, о чем говорить не принято. О том, что происходит с людьми внутри армии, не на плакатах и не в официальных сводках, а в реальности. О том, как человек, надев военную форму, перестает быть гражданином с правами и превращается в ресурс, которым можно распоряжаться как угодно. Мы расскажем истории солдат, которые писали рапорты на увольнение и оказывались в подвале. Людей с тяжелыми ранениями, которых отправляли обратно на передовую прямо из госпиталя. И тех, кто вернулся живым, но обнаружил, что государство про них уже забыло. Разговор будет непростым, но необходимым. Так что начнем.
20: Знаешь, вот начинается все всегда поразительно обыденно. То есть, никакого принуждения на первом этапе вообще нет. Никаких угроз.

0: Да, в штурмовом подразделении. С автоматом, который он последний раз держал в руках 20 лет назад на срочной службе.
1: Контракт – это базовый институт права. Это двустороннее юридическое соглашение. Там же прописаны существенные условия. Ну, сроки, характер задач, должность.
0: Логично.
1: Если обещали тыловое обеспечение, а по факту человека бросают в пехоту, это же прямое нарушение договора. Почему нельзя просто указать на этот факт, написать рапорт о расторжении и уйти? Юридический механизм должен защищать обе стороны.
0: Вся суть ловушки в том, что принятые президентские указы сделали эти контракты фактически бессрочными.
1: Бессрочными. Но он же на год подписывал.
0: Де-юре расторгнуть соглашение по собственному желанию до официального завершения военных действий невозможно. Человек думает, что продает государству год своей жизни, а на самом деле отдает себя в полное распоряжение на неопределенный срок.
1: То есть бумага нужна только для того, чтобы затащить внутрь системы. А дальше правила меняются на ходу.
0: Да. И чтобы закрепить этот статус, по прибытии в часть у новобранцев моментально изымают паспорт и военный билет.
1: Прямо забирают. Физически.
0: Да. Человек физически лишается документов, подтверждающих его личность. Без паспорта невозможно купить билет, снять жилье, ну, легально передвигаться по стране.
1: Личность просто стирается.
0: Остается только инвентарная единица.
1: Но нельзя же просто заставить взрослого вооруженного мужчину идти туда, куда он не хочет.
0: Ну, попробуй не пойди.
1: Нет, но если человек твердо отказывается выполнять приказ, который считает самоубийственным, что тогда? Любая система должна иметь механизмы работы с внутренним саботажем.
0: И этот механизм существует. Только он не имеет ничего общего с официальным дисциплинарным уставом. Включается совершенно теневая инфраструктура подавления.
1: Что ты имеешь в виду?
0: В реальности работают так называемые подвалы и ямы. Это не метафора. За отказ идти в атаку без связи и артиллерийской поддержки людей отправляют в зинданы.
1: В смысле, в реальные ямы в земле?
0: Буквально вырытые в земле ямы глубиной в 2 метра, сверху накрытые досками. Или закрывают в металлических грузовых контейнерах.
1: Жесть. Это какое-то средневековье. Физическое лишение свободы без суда и следствия.
0: Хуже. Это пыточные условия. Вот известная история Игоря М. Он отказался участвовать в неподготовленном штурме. Его посадили в такую земляную яму на 3 суток.
1: Кошмар.
0: Первые 2 дня вообще не давали воду. Представь, сырая земля, холод, отсутствие туалета и полная изоляция.
1: И чем это закончилось?
0: Выпустили его только после того, как психика начала сдавать, и он подписал бумагу о согласии на участие в боевых действиях.
1: То есть просто сломали человека?
0: Да, и бывают случаи жестче. Другому человеку, который настойчиво требовал перевода в тыл, просто сломали 2 ребра.
1: И как это оформили?
0: А медицинская часть хладнокровно записала в карточке «упал при разгрузке техники».
1: Хорошо, но ведь армия – это гигантская бюрократическая машина с четкой иерархией. Там же есть контролирующие органы, военная полиция, комендатура, военная прокуратура.
2: Ага.
1: Разве их прямая обязанность не заключается в том, чтобы пресекать подобный беспредел командиров на местах? Иначе армия превращается просто в разрозненные банды.
0: Знаешь, это логика мирного времени, где институты функционируют, ну, по учебникам. В реальности зоны боевых действий военная полиция – это не щит закона. Это важнейшая шестеренка этой же самой машины подавления.
1: В каком смысле?
0: Военная полиция часто становится инструментом банального вымогательства.
1: Вымогательство за что?
0: За право жить. Схема давно отработана. Военнослужащего, который чем-то не угодил, задерживают без всяких протоколов, привозят в комендатуру и предлагают, ну, решить вопрос.
1: То есть откупиться?
0: Да. Хочешь остаться в тыловой зоне, а не ехать завтра в штурмовой батальон на верную смерть? Плати деньги. Покупай свою безопасность.
1: А если он откажется?
0: Если он отказывается платить, продолжает качать права, писать жалобы в прокуратуру на воровство командиров, включается механизм обнуления. Системе просто невыгодно судить неугодных. Суд — это документы, адвокаты, свидетели, лишний шум.
1: И проверки начнутся.
0: Вот именно. Гораздо проще легализовать убийство чужими руками. Неугодного человека, ну, например, того, кто слишком много знал о коррупции в части, переводят в штурмовое подразделение.
1: Так.
0: А затем отправляют на позиции, про которые заранее известно, что они пристрелены противником. Без нормальной экипировки, без связи, без поддержки артиллерии. Шанс выжить там стремится к нулю.
1: Поразительная циничность. С точки зрения бумаг получается идеальное преступление. Приказ наступать абсолютно законен. Это же война.
0: Да.
1: То, что атака была неподготовлена, всегда можно списать на туман войны или ошибку разведки. Человек погибает, и его смерть оформляется как обычная боевая потеря.

0: потеря.
1: Именно так. Очень показательная история Павла К. Он написал официальную жалобу на своего командира роты.
0: Из-за чего?
1: Причина была прозаичной. Командир заставлял солдат покупать продукты за свой счет, а положенные государственные пайки грузовиками продавал на страну.
0: Классика жанра. И что было после жалобы?
1: Через 3 дня после отправки этой жалобы Павла внезапно переводят в другой батальон. Еще через неделю он погибает в мясном штурме. Тело вернули в закрытом гробу только через 2 месяца. И когда родственники начинают рассылать запросы, требуя расследования, ответ всегда один. По результатам проведенной проверки нарушений в действиях командования не выявлено. Круг замыкается. Человека нет. Проблемы нет, документы в порядке.
0: Знаешь, с бунтарями и правдоискателями логика системы пугающе ясна. Уничтожить, чтобы не мешали. Но давай посмотрим на это с другой стороны. Как система обходится с теми, кто получил тяжелые, ну, объективные физические увечья? Ведь если человек ранен, он теряет боеспособность.
1: Казалось бы.
0: Пехотинец без ноги или солдат с тяжелой контузией – это же объективный балласт на поле боя. Он медленный, он не может нести нагрузку. По логике, военной эффективности от него должны избавляться на законных основаниях через медицинские комиссии.
1: Это была бы логика эффективности. А здесь работает логика бюрократии. Военно-врачебная комиссия, или ВВК, превратилась в некий, ну, мифический орган, до которого просто невозможно добраться.
0: Почему?
2: Направления на комиссию банально блокируются на уровне командиров частей.
0: Но зачем? Зачем командиру держать в окопе калеку?
2: Ради статистики и укомплектованности. В жесткой вертикали управления командиру смертельно опасно докладывать наверх о нехватке личного состава.
0: А, то есть если он списывает людей по ранению, показатели падают?
2: Да. Начинаются проверки, снижается финансирование, поэтому процветает чудовищная практика возвращения солдат с колес.
0: Это как?
2: Человека привозят из госпиталя обратно на передовую, даже не дождавшись, пока снимут хирургические швы.
0: Да ладно?
2: Ему говорят: сиди в окопе, создавай массовку, по бумагам ты боевая единица.
0: То есть реальная боеспособность приносится в жертву красивому отчету для начальства. Это же системный самообман.
2: Факты поражают воображение. Вот Дмитрий К. подорвался на мине и потерял стопу.
0: Ужас.
2: Ему сделали протез. Но протез был подобран настолько криво, что стирал культю в кровь при каждом 10-м шаге. Сначала его посадили перебирать бумажки в снабжении. А потом пришел приказ: людей не хватает. И человека с кровоточащей культюрой отправляют на боевые позиции.
0: Но он же ходить нормально не может.
2: Вот именно. Когда он попытался объяснить, что физически не сможет передвигаться по пересеченной местности в случае обстрела, командир ответил прямым текстом: сам разберешься, твои проблемы.
0: То есть категории годности пересматриваются прямо на ходу?
2: Они просто игнорируются.
0: Слушай, ну давай представим ситуацию, что человек прошел через все круги этого ада. Он чудом выжил, глубоко травмирован, стал инвалидом, но все-таки смог демобилизоваться и вернуться домой.
1: Допустим.
0: Гражданская жизнь, мирный город. По идее, здесь государственная машина должна резко сменить пластинку, выдать награды, обеспечить финансовую поддержку, пустить в ход программы социальной реабилитации. Ведь этот человек выполнил приказ, отдал здоровье.
1: Это то, что показывают по телевизору. В реальности возвращение домой – это начало новой изматывающей войны. На этот раз бюрократической.
0: Опять бумаги.
1: Да, система защиты выстраивает глухую стену перед каждым ветераном. Начинается банальное исчезновение документов.
0: Теряют справки.
1: Справки о ранениях теряются где-то на этапе транспортировки между госпиталями. Архивы расформированных или переименованных частей пропадают бесследно. Доказать, что ты получил ранение при выполнении приказа, а не просто упал с лестницы, ну, это становится испытанием на годы.
0: Но позволь, если у человека нет руки, ноги или выбит глаз, это же невозможно оспорить? Увечья налицо. Для этого существует медико-социальная экспертиза. Как можно бюрократически отменить физический факт?
1: Факт отменить нельзя, а вот степень его тяжести – запросто. Сейчас прослеживается массовая тенденция, систематически занижает группы инвалидности вернувшимся ветеранам.
0: Зачем?
1: Причина предельно цинична. Банальная экономия бюджетных средств. Выплаты инвалидам первой группы существенно выше, чем третьей.
0: И как это выглядит на практике? Как врач смотрит в глаза человеку бесконечности и пишет «годен к труду»?
1: Очень просто. Врач прикрывается ведомственными инструкциями. Вот история Григория Н., она показательна до дрожи. Человек потерял правую руку по самый локоть.
0: Так.
2: Вдобавок, тяжелая контузия серьезно повредила зрение на оба глаза. Он видит только расплывчатые силуэты. И медико-социальная экспертиза присваивает ему третью группу инвалидности.
0: Третью.
2: Человек физически не в состоянии сам себе налить горячий чай или завязать шнурки. По бумагам он получает минимальную пенсию, на которую невозможно выжить.
0: То есть бюрократия спасает свой бюджет за счет тех, кого сама же отправила за этот бюджет воевать?
2: Выходит, что так.
0: А что происходит со страховыми выплатами по гибели? Ведь там суммы заявлены огромные, это постоянно подчеркивается в официальных речах.
2: Там ситуация еще трагичнее. Вдовы или матери погибших солдат вынуждены проходить просто круги унижений. Документы заворачивают месяцами и годами. Женщины подают пакет бумаг по 3-4 раза.
0: Из-за чего отказывают?
2: Причины отказов абсурдны до боли. Не совпадает дата в справке номер 100. Печать на акте судмедэкспертизы поставлена не синими, а фиолетовыми чернилами.
0: Фиолетовыми чернилами. Это же издевательство.
2: Да, или не хватает подтверждения из части. А дозвониться в часть невозможно, потому что ее номер изменился, или командир сменился 3 раза за год. В итоге семьи, потерявшие кормильца, остаются без копейки денег, обивая пороги кабинетов, пока чиновники играют в бумажный пинг-понг.
0: Финансовое и физическое предательство – это катастрофа. Но, знаешь, у этой проблемы есть еще одно измерение, о котором молчат.
2: Какое?
0: Психика. Человек остается один на один с чудовищным опытом насилия, обмана и несправедливости. Финансовую дыру можно как-то заткнуть? А что делать с внутренним разрушением?
2: Тут раскручивается полномасштабная психологическая катастрофа. Диагноз ПТСР, посттравматическое стрессовое расстройство, в обществе до сих пор стигматизирован.
0: Да, к психологам ходить не принято.
2: Обратиться к психиатру для многих возвращенцев означает расписаться в собственной слабости. Да и инфраструктуры помощи просто нет.
0: А если человек все же понимает, что не справляется, ну и идет в обычную поликлинику?
2: Ее ждет стандартный 10-минутный прием, врач, у которого в коридоре сидит еще 30 бабушек, уставшим взглядом смотрит на ветерана, выписывает стандартный рецепт на мощные антидепрессанты и отправляет домой со словами: «Вам нужно больше отдыхать».
0: И все.
2: Все. Никто не занимается глубинной терапией. В итоге люди остаются наедине со своими демонами и начинают лечиться единственным доступным способом.
0: Алкоголь и наркотики.
2: Да. Которые только срывают последние тормоза и ускоряют деградацию личности.
0: И если проанализировать последствия, становится страшно. Экстремальное напряжение, ежедневное насилие, привычка к тому, что человеческая жизнь ничего не стоит, это же не выключается кнопкой при пересечении границы.
2: Конечно, нет.
0: Этот опыт неизбежно возвращается в мирные города, на улицы, в семьи. Это бьет по всему обществу.
2: Статистика таких инцидентов не афишируется. Но рост бытового, домашнего насилия колоссален. Жены в ужасе, они просто не узнают мужчин, которые к ним вернулись.
0: Психика сломана.
2: Человек может просыпаться среди ночи с криками, искать под кроватью автомат, проявлять неконтролируемую звериную агрессию на любой резкий звук. Упала крышка от кастрюли, хлопнула дверь в подъезде. Он мгновенно впадает в боевой транс и готов убивать.
0: А общество при этом живет в другой реальности.
2: Совершенно верно. Образуется гигантская социальная пропасть. Окружающие пытаются натянуть на вернувшихся глянцевый, парадный образ, который транслируется со всех экранов.
0: Героический образ.
2: Да, а реальный, искалеченный, дерганный человек с этим образом никак не совпадает. Людям становится некомфортно рядом с ним. Они отводят глаза. Ветеран чувствует эту фальшь. Понимает, что его реальный опыт здесь никому не нужен и даже пугает.
0: И замыкается в себе.
2: В итоге он окончательно замыкается в себе. Пьет, смотрит часами в стену.
0: Знаешь, в завершении этого разбора стоит задать один очень холодный и важный вопрос.
2: Какой?
0: Если государственная машина настолько эффективно до автоматизма научилась поглощать людей, стирая их базовые гражданские права, издеваясь над ними в подвалах и перемалывая их судьбы и бюрократическим равнодушием, что помешает этой же самой системе завтра применить абсолютно те же отработанные механизмы контроля и внесудебного давления к любому гражданскому лицу, который никогда не надевал автоматизм? Форму. Ведь бюрократическая машина, почувствовавшая вкус полной безнаказанности, не исчезнет сама по себе. Она всегда будет искать новый ресурс для поглощения.
2: Вот такая картина. Это тяжело слушать. Но давайте скажем прямо, что из всего этого следует. Армия сегодня — это машина, в которую у человека нет прав. Совсем. Ни на выход, ни на медицинскую помощь, ни на жалобу, ни на защиту от собственного командира. Ты подписал, и ты внутри. А внутри работают совсем другие законы. Право сильного, круговая порука и полное безнаказание тех, кто стоит выше. Подвалы, потерянные рапорты, штурмы как наказание, бюрократические стены для вернувшихся инвалидов — это не исключение. Это элементы одного механизма. И пока этот механизм работает, каждый, кто в него попадает, попадает без права выхода. Это был «Разбор дня». Спасибо, что слушали. Берегите себя.
3: Радио «Лента». 15:57 АМ. Какие вопросы сегодня на слуху у россиян? О чем рассуждают государственные деятели? Какие жалобы звучат от населения? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
4: Это уже не актуально. Почему в Кремле хотят навсегда отменить традиционное послание президента Федеральному собранию? Каждый год Владимир Путин выходил к депутатам и сенаторам, чтобы рассказать, как живет страна и куда она идет дальше. Сейчас, похоже, в Кремле решили, что в нынешнее время это не актуально. Представитель президента в Госдуме Гарри Минх заявил, что формат ежегодного послания Федеральному собранию могут пересмотреть. По его словам, когда идет СВО, долгосрочное планирование стало менее актуальным. Слишком многое приходится решать по ходу, исходя из ситуации.
5: Исключить нельзя того, что формат будет пересмотрен. Это не самоцель – выступать перед палатами. Не то время и не те задачи.
4: Отмечу, что Владимир Путин уже пропускал послание в 2022 году сразу после начала спецоперации. Не было его и в 2025. Теперь речь идет уже не об отдельных паузах, а о том, чтобы убрать само требование выступать ежегодно. А оно, напомню, прописано не просто в протоколе Кремля, а в 84-й статье Конституции России. Политолог Николай Соколов считает, что сейчас сложно делать заявление о будущем, ведь прогноз может меняться буквально каждую неделю.
6: Послание предполагает разговор прежде всего о будущем. Президент должен объяснить обществу, чего власть собирается добиться и каким образом. Но чем больше система существует в режиме реагирования на текущие проблемы, тем сложнее формулировать долгосрочную позитивную повестку. Любое конкретное обещание потом становится точкой, по которой можно проверить результат.
4: И тут действительно возникает проблема, потому что традиционное послание – это не просто 2 часа выступления президента. Это момент, когда глава государства подытоживает результат за прошлый год и делает наметки на следующий. А с этим сейчас все сложнее. СВО, которая должна была закончиться быстро, идет уже 5-й год. Военные расходы растут от года к году. Топливный рынок лихорадит как никогда ранее. Бизнес живет в условиях дорогих денег и санкций. А вместо обещанного возвращения к нормальной жизни, регионы все ощутимее живут по законам военного времени. Экономист Игорь Липсиц считает, что именно экономика сейчас не в том положении, чтобы говорить о перспективах на год с трибуны.
7: Любая серьезная экономическая программа требует понимания хотя бы базовых условий. Сколько будет продолжаться война, какими будут военные расходы, санкции, экспортные доходы. Пока эти параметры неизвестны, обещать конкретные результаты на несколько лет вперед чрезвычайно сложно. Поэтому власть объективно переходит от стратегии к решению текущих проблем.
4: Послание Федеральному собранию всегда было главным политическим мероприятием. Губернаторы, министры, депутаты, артисты. Президент для объявления больших национальных целей собирал полный зал. Теперь Гарри Минх говорит, мол, возможно, вся эта ритуальная часть больше и не нужна. Политический обозреватель Александр Баунов обращает внимание, что отказ от такого формата меняет сам принцип общения власти с обществом.
8: Если власть предпочитает не связывать себя регулярным программным выступлением, это позволяет ей значительно свободнее менять приоритеты и не объяснять, почему вчерашние цели сегодня уже исчезли.
4: Иными словами, говорят политологи, когда было что обещать, тогда президент ежегодно рассказывал о будущем. Когда будущее стало слишком непредсказуемым, в Кремле решили, что ежегодно рассказывать о нем не стоит, чтобы не было лишних вопросов, если все пойдет не по озвученному плану. Больше интересных и важных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
9: Радиолента. Прямая речь.
10: Президент Владимир Путин назвал Москву ярким примером внедрения цифровых технологий в социальную сферу.
11: Отдельно скажу о применении современных технологий в социальной сфере. Здесь нужно кратно нарастить усилия. Причем не на бумаге, а в реальной практике, в работе поликлиник и больниц, школ и вузов, учреждений культуры, спорта и так далее. Надо максимально широко по всей территории страны использовать передовой региональный опыт. Ну, конечно, легче всего говорить о Москве, но, тем не менее, это наиболее яркие примеры. И не сказать нельзя. Хочется сказать о Москве, где, например, рентгеновские снимки делаются в одном центре, так, буквально за секунды с помощью компьютерного зрения. И исследования проводятся качественно, при быстром, при этом быстрее, чем и для быстрее, чем обычно, и для пациентов удобно, и нагрузка на врачей снижается. К тому же дорогостоящее медицинское оборудование не простаивает, может служить больше пациентов за то же самое время. Но, словом, это хороший пример, как можно повысить производительность труда поликлиник и больниц.
9: Главные новости дня.
12: Бензин раздора. В Москве на фоне дефицита топлива очереди и драки на заправках. По всей стране скупают канистры для бензина. Их уже нет на маркетплейсах. Москвичи подрались из-за очереди на заправку. В ходе ссоры они угрожали друг другу палками, одному из них порвали футболку. В итоге их разняли очевидцы.
13: Очередь на заправке, люди уже дерутся, блин. Ох, ёпта. Вот это и жесть, блин. О, один на один, короче. Вот дед дает жару. Москва, 2026 год. Ох, блин. Это жесть.
12: Россияне начали массово искать канистры для бензина из-за накрывшей страну второй волны топливного кризиса. За неделю с 12 по 18 августа число соответствующих запросов на Wildberries выросло в 4 раза и превысило 106 тысяч. Это следует из внутренних данных маркетплейса. Рост интереса к емкостям для хранения топлива показывают и данные поисковых систем. Согласно статистике Яндекса, в период с 10 по 16 августа число запросов канистра достигло 450 тысяч, увеличившись на 39% неделя к неделе. Аналогичную динамику зафиксировал Google. А в утренних шоу уже объясняют, как правильно переливать бензин из канистры.
14: Так, чтобы не поднимать тяжелую тару и не пролить горючую жидкость.
12: В первом полугодии ВСУ усилили удары по территории России, в частности, по нефтеперерабатывающим заводам и объектам логистики, что привело к потере около 40% мощностей нефтепереработки. Из-за этого во многих регионах усугубился топливный кризис. Местные власти ввели жесткие ограничения, а у АЗС выстроились очереди.
15: Я в шоке.
16: Пробка за бензином.
17: Ни одной заправки с сотым бензином. ЮПРСТ.
12: В регионах ситуация настолько усугубилась, что некоторые автомобилисты устраивают драки и стрельбу в очередях на АЗС и даже умирают в ожидании. В то же время в эфире федеральных каналов говорят, что паника из-за дефицита бензина нагнетается искусственно.
18: Все нормально. Везде есть.
19: Везде есть все.
18: Да. Не надо вот этих истерик.
19: Ну да, там не просто, но тоже. То есть не ужас-ужас. Но вот эти истерики с пропуканных диванов, они, конечно, меня восхищают.
12: Пока на федеральных каналах уверяют, что запасов топлива в России достаточно, региональные СМИ, в том числе и с присоединенных территорий, регулярно сообщают о проблемах с топливом.
20: Жители Донецкой Народной Республики столкнулись с нехваткой топлива на региональных АЗС.
21: В Бурятии ограничили продажу топлива на руки.
22: Очереди на АЗС в Армавире и пригородах стали привычной картиной.
23: Новые ценники на топливо каждую неделю или пустые табло. Две реалии этого лета на красноярских АЗС.
24: В Севастополе полиция пресекла незаконную торговлю бензином.
12: Россию охватила вторая волна топливного кризиса на фоне продолжающихся ударов ВСУ по нефтеперерабатывающим заводам. Только в августе в результате атак остановили работу 4 крупных предприятия. По состоянию на 16 августа бензин и дизель были доступны только на 28% заправок по стране, следовало из данных приложения «Где-бенз». 19 августа несколько сетей ввели лимиты на отпуск топлива в Москве. При этом источники агентства Reuters до этого сообщали, что власти начали перенаправлять бензин в столицу из других регионов. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в TikTok-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
9: Радио «Лента». Прямая речь.
10: Вице-премьер Александр Новак о том, что складывается второй этап напряженной ситуации на рынке нефтепродуктов и о предпринимаемых шагах по урегулированию кризиса.
0: Ну, во-первых, хочу сказать, что правительство в постоянном режиме держит руку на пульсе, и мы мониторим ситуацию вместе с компаниями, регионами в ежедневном режиме. Собственно, смотрим, где необходимо дополнительно перенаправить потоки, потому что сейчас действительно складывается второй этап, так называемая там, напряженная ситуация на рынке. Рассчитываем, что в ближайшее время ряд нефтеперерабатывающих заводов выйдет из ремонтов, и ситуация значительно улучшится. Вот, будем все делать для этого, в том числе, как уже и были приняты меры по запрету экспорта. Сейчас уже пошел импорт. И все были приняты необходимые нормативные правовые акты для того, чтобы можно было выпускать дополнительное топливо более низкого класса, Евро-2, Евро-3, Евро-4. Вот. Есть вопросы, связанные с логистикой. С каждым регионом в отдельности работаем и решаем их проблемы.
9: На радио «Лента» «Шок дня».
1: Руководство Wildberries предложило продавцам, которые потеряли деньги, взять кредиты, чтобы покрыть свои убытки. Ущерб от уничтожения центров оценивают минимум в 50 миллиардов рублей. Тем временем сотрудники Wildberries рассказали, что во время атаки их не выпускали с горящего склада в электростале, что привело к большим жертвам.
9: Радио «Лента». 15:57 АМ. Прямые сообщения от бойцов с поля боя, доклады военкоров, свежая информация о противостоянии и профессиональный взгляд военных экспертов. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Говорят военкоры.
2: Коммуналка доедает последний ресурс. Военкор Живов о сетях, которые Россия не успевает менять.
3: Как пишет независимая газета, проблемы предстоящей зимы уже видны летом по состоянию котельных и теплосетей. Это результат накопленного износа. Ежегодно необходимо обновлять около 5% сетей, но фактически модернизируется лишь 2,2%. Средний износ коммунальной инфраструктуры в России превышает 40%, а в отдельных регионах достигает 80%, сообщал министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства. По данным Ростехнадзора, более 41 миллиона россиян живут в муниципалитетах с ненадежными системами теплоснабжения. Около половины из 170 тысяч километров теплосетей требуют полной замены, а до 80% крупных коммунальных аварий происходит на наиболее изношенных участках. Накопленный износ коммунальной инфраструктуры – следствие многолетнего системного недофинансирования отрасли. Энергетика и жилищно-коммунальное хозяйство функционируют в условиях хронического дефицита средств. Если коротко, аварий будет много. Готовьтесь к зиме.
2: Нацизм нельзя, но для уважаемых людей можно. Военкор Живов о политических играх вокруг Канье Уэста.
3: Приезд рэпера Уэста, что активно выражает свою любовь к Адольфу Гитлеру, стал хорошим маркером для реальных и формальных ценностей в России. С одной стороны, местных аборигенов сажают и штрафуют за любую, даже частично схожую с пропагандой нацизма картинку или выражение. С другой – Канье. Получается, что можно известному черному рэперу Туване Сидорову срок и черная метка. Почему так? А все дело в выборах. К Кто пойдет на Канье Уэста? Городская буржуазия и молодежь, находящиеся в картине мира западной культуры, в них перед выборами, видимо, увидели неконтролируемую угрозу. Чтобы подсластить горькую пилюлю грядущих выборов, городскому классу везут икону западной поп-музыки. А что на этой иконе огромный свастом немецкий, это, видимо, не так важно, как политическая целесообразность момента. В целом, все в духе методологов. Смысл – ничто, технология – все. Плюс, уважаемые люди хорошо заработают на его концерте и покажут начальнику презентацию, что вот нас невозможно изолировать. Целый Kanye West приехал. Помнится, на Петербургский международный экономический форум тоже привезли забавных людей, землю и солнце им подносили. Представили как светоч традиционных ценностей. В итоге их задержали за многочисленные изнасилования и провоз кокаина. И ничего, никто не поперхнулся.
5: Радио «Лента». 15:57 АМ. Солдатская почта.
4: Помогите ради бога. Жена студента из Тамбова просит спасти мужа. Его вместо обещанных войск БПЛА отправили в штурмовики. Артем учился в приборостроительном колледже в Тамбове. После подписания контракта прямо в учебном заведении прошел подготовку оператора БПЛА и попал в 45-ю отдельную бригаду. Но в августе, по словам жены, его перевели в 252-й мотострелковый полк уже в качестве штурмовика.
6: «Помогите ради бога. Его отправили против его воли».
4: Жена парня Марина ссылается на документ за подписью министра обороны Андрея Белоусова, где черным по белому написано, что операторов-беспилотников нельзя переводить в штурмовые подразделения без их личного согласия. Семья утверждает, что Артем такого согласия не давал. Более того, жена говорит, что обращалась в военную прокуратуру, и там ей устно подтвердили незаконность перевода. Но вернуть мужа пока не удалось. Военный обозреватель Максим Климов считает, что подобные истории могут говорить прежде всего о нехватке людей непосредственно в пехоте.
7: Оператор БПЛА – это специалист, которого сначала нужно подготовить. Поэтому перевод такого человека в штурмовое подразделение с военной точки зрения выглядит странно. Но если конкретному полку срочно требуется пополнение пехоты, на практике командование может пытаться закрывать нехватку людьми, которые уже находятся внутри системы.
4: А теперь вспомним, кого именно сейчас активнее всего агитируют идти в беспилотные войска. Это студенты и вчерашние школьники. В учебных заведениях по всей стране уже рекламируют службу в войсках беспилотных систем как возможность получить льготы при поступлении или продолжить образование. То есть молодой человек может соглашаться на контракт именно потому, что ему предлагают конкретную специальность. История студента Семенова из Тамбова показывает, что дальше все может пойти совсем по другому сценарию, говорит военный юрист Алексей Табаков.
8: Для семьи принципиальный вопрос, какие условия зафиксированы в документах и каким образом оформлялся перевод. Если существуют ограничения на перевод операторов БПЛА без согласия военнослужащего, необходимо устанавливать, давал ли Семенов такое согласие и на каком основании командование изменило ему подразделение и должность.
4: Но для семьи сейчас юридические тонкости явно не на первом месте. Главное – успеть вернуть Артема и штурмовиков, пока он еще жив. Жена не теряет ни минуты, она дошла уже и к губернатору Тамбовской области. Если у вас есть похожая история, которую вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот «Лента Россия», и мы расскажем это на всю страну.
5: Радио «Лента». 15:57 АМ. Военный адвокат.
24: Здравствуйте, уважаемые слушатели и читатели нашего канала. С вами военный адвокат Геннадий Петрович. И мы, как всегда, разбираем с вами наболевшие вопросы, возникающие в связи с военной службой и другими сторонами жизни военнослужащего и его близких. Сегодня мы продолжаем наш цикл передач о статусах «без вести пропал» и «безвестно отсутствующий». Итак, почему же в приказах части пишут «безвестно отсутствующий», если суда в итоге не было? Как мы знаем из практики, многие родственники получают извещение, где стоит формулировка «именно безвестно отсутствующий». Да? Хотя, напомню, никакого суда не было. И возникает, конечно же, логичный вопрос, а как же так? Давайте я вам объясню. С точки зрения дальнейших действий воинской части, разницы между этими формулировками нет. Если статус установлен приказом командира, то для части это все равно без вести пропавший. Боец, он остается в списках части, а денежное довольствие переводится родственникам. А вот если есть именно судебное решение о признании безвестно отсутствующим, вот тогда выплаты денежного довольствия прекращаются, и военнослужащий исключается из списков части. Так почему же командиры используют разную терминологию? Уже есть сложившаяся судебная практика. Если есть свидетели обстоятельств исчезновения, но тело не найдено, чаще тогда пишут «без вести пропавший». Если боец не вернулся с задания, нет понятных свидетелей, нет тоже тела, то могут указать «безвестно отсутствующий». Если есть подозрение на самовольное оставление части, также, вероятнее всего, появится формулировка «безвестно отсутствующий». Но, повторюсь, если суда не было, юридически это не тот безвестно отсутствующий, о котором говорит Гражданский кодекс, потому что это формулировка внутри ведомственного документа. Поэтому понимать эту разницу очень и очень, друзья, важно, чтобы не паниковать раньше времени. Ну а в следующих наших выпусках мы поговорим о том, что же делать родственникам независимо от формулировки. Берегите себя, не забывайте всегда требовать документы по закону. Ну и напомню, если вы или ваш близкий человек находится на СВО, права нарушаются, я помогу бесплатно и конфиденциально составить заявление, жалобы и добиться справедливости. Связывайтесь со мной, это можно сделать через чат-бот телеграм-канала «Лента Россия» и раздел «Военный адвокат» на сайте нашей ленты. Там указан мой личный телеграм, пишите мне. Не стесняйтесь. Всего доброго.
11: Говорят военкоры.
2: Баку против Москвы. Иван Отраковский о реакции МИДа на новый конфликт с Азербайджаном.
13: Россия рассчитывает на диалог с Азербайджаном по оздоровлению информационного фона, заявила Мария Захарова. Она подчеркнула, что высказывания объявленных Баку в международный розыск россиян не отражают официальную позицию Москвы. То есть наш МИД, а он действует только с одобрения действий власти России, вновь позорит Россию, провоцируя соседей слабостью, из-за которой в нас плюют и требуют различных преференций и уступок уже все, кому не лень. МИД России мило виляет хвостиком на любой на нас оскал. Чадаев столько полезного сделал в этой войне и вынужден покинуть свой пост, наверху всем плевать. Хороший урок для всего Z-сообщества. Так будет с каждым рано или поздно.
2: Олег Царев о скандале вокруг подкаста Чадаева и реакции Москвы.
14: Алексей ушел с должности советника министра транспорта России на общественных началах. То есть работал он там бесплатно. Уволился по собственному желанию. Ровно через сутки после того, как прокуратура Азербайджана объявила его в розыск. История началась с подкаста «Чистота понимания», который Чадаев вел вместе с политконсультантом Семеном Ураловым и журналистом с «Москвы-24» Иваном Князевым. В эфире 14 июля, после того, как Алиев высказался за территориальную целостность Украины, Чадаев с коллегами обсудил в эфире, чем на это можно ответить. Сменой власти в Азербайджане, присоединение страны к России, возврат территории Армении. Обсуждали также десантную операцию в Баку. Именно эти слова азербайджанское следствие расценило как прямой призыв к терроризму и возбудило против всех троих уголовное дело. Чедаева и его коллег объявили в международный розыск и заочно арестовали. Чедаев рассказал, что после эфира ему звонили уважаемые люди московские и говорили: «Так и так, нехорошо, Алиев обиделся». Ситуацию прокомментировала Мария Захарова. Она заявила, что взгляды объявленных в розыск россиян никак не отражают позицию Москвы по Азербайджану. Напомню, что Чедаев – создатель дрона на оптоволокне, который сейчас используется на фронте. За это его еще в мае прошлого года внесли в санкционные списки Европы. Розыск за слова в подкасте Баку оформил за сутки. «Освободить наших людей не можем второй год. Выводы сами делайте».
2: Лживые проценты. Иван Отраковский о цифрах, которые расходятся с реальностью.
13: Национальные цели развития России в среднем достигнуты на 99%, заявил вице-премьер России Дмитрий Григоренко на заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам. Ага, практически ни один важный нацпроект не доведен до конца. Большинство не дотянуло и до 50% завершения, завязнув на 25%. Что там по очистке Байкала и Волги? Что там с мусорной реформой, импортозамещением? Как космос? Осваиваем? Я могу долго и много перечислять. А тут 99% дядя нарисовал. Если дядя имел в виду завоз мигрантов, ограбление населения, уничтожение сельского хозяйства, промышленности, здравоохранения, образования, социального расслоения и несправедливости, дикой нехватки кадров, цифровое закабаление народа, введение налогов, штрафов, утиль сбора, дикие тарифы на жилищно-коммунальные услуги, повышение пенсионного возраста, удары беспилотников по нашим городам с гибелью мирных жителей, абсолютное нерешение вопроса по прикрытию стратегических объектов и тому подобное, то да, власть преуспела. Оказывается, власть не барыги, а стратеги. Неожиданно.
5: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
4: Мобилизация без мобилизации. После Пензы еще в 5 регионах России начали задерживать мужчин на улице и отправлять на СВО. Сначала была Пенза, а о массовых облавах в этом регионе сняты сотни роликов, а местные жители даже объединились в специальные дружины, чтобы патрулировать улицы и отбивать мужчин от внезапно приехавших машин, в которые буквально паковали прохожих. Теперь аналогичные истории приходят уже из Удмуртии, Краснодарского края, Архангельской области, Бурятии и Еврейской автономной области. Сценарии разные. Кого-то забрали с улицы, кого-то с работы, кого-то после задержания полицией. А финал один и тот же – контракт с Минобороны.
15: По матерям, что поем, скажете? Ездите вы здесь. Они в основном собирают молодые.
4: В Ижевске мужчину задержали 10 августа. Через 3 дня родственники узнали, что его уже везут в воинскую часть в Ростовской области. Еще одного жителя Удмуртии, по словам родителей, отправили в Донецкую область, хотя он состоял на учете у психиатра. Родственники утверждают, что из военного билета просто исчез документ об этом учете, после чего мужчина подписал контракт. Но самая страшная история из Новороссийска. По словам сестры задержанного Анны, в полиции мужчину избили и подбросили наркотики.
16: А дальше предложили выбор – уголовное дело, по которому можно получить до 20 лет, или контракт с Минобороны. Брат выбрал контракт и вскоре оказался в воинской части.
4: То есть истории, о которых раньше рассказывали только в Пензенской области, похоже, теперь распространились на другие регионы страны. Военные юристы называют происходящее фактической мобилизацией без мобилизации. Адвокат Алексей Табалов объясняет, почему юридический контракт остается добровольным, но в подобных обстоятельствах вопрос добровольности становится весьма условным.
17: Формально человек действительно ставит подпись сам, но если перед этим его задерживают, удерживают в полиции или ставят перед выбором между уголовным делом и отправкой в армию, говорить о свободном волеизъявлении крайне сложно. Фактически создаются условия, в которых контракт становится способом выйти из гораздо худшей ситуации.
4: Есть и совсем бытовые истории. В Архангельской области мужчину задержали за распитие алкоголя в общественном месте. Уже на следующий день родственники узнали, что контракт подписан, его готовят к отправке. Почему такие истории начали появляться одновременно сразу в нескольких регионах, объясняет военный обозреватель Максим Климов. Он связывает усиление вербовки с постоянной потребностью армии в пополнении.
18: Если контрактников удается набирать обычными способами, государству нет необходимости искать людей в отделах полиции или среди задержанных. Само появление подобных практик может говорить о том, что привычные способы набора работают хуже, и регионам приходится искать новые категории потенциальных военнослужащих.
4: Примечательна и сама география жалоб. Пенза еще недавно выглядела отдельной историей. Теперь сообщения идут уже от европейской части России до Бурятии и Дальнего Востока. Больше интересных и важных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
19: Далее в эфире. Интересные точки зрения о событиях дня, цитаты лидеров общественного мнения, анализ ситуации из первых уст. Прямо сейчас на Радио Лента самые важные высказывания дня. Радио Лента. Прямая речь.
20: Генеральный директор Фонда национальной энергетической безопасности России Константин Симонов о первых применениях ВСУ британских реактивных дронов по российской нефтянке и возможных ударах баллистическими ракетами по нефтеперерабатывающих заводах уже этой осенью.
21: В атаках на российские НПЗ использовались новые британские дроны. Я не военный эксперт, но прочитал много комментариев наших экспертов, которые говорят, что это уже реактивные дроны достаточно нового типа, которые не так-то просто поражать. Говорится о том, что может осенью быть использована баллистика, то есть баллистические ракеты. Украинская сторона об этом открыто заявляет. С учетом того, что мы понимаем, что идут поставки европейские, вот как в случае с британскими дронами, значит, по крайней мере, такая вероятность, наверное, нулевой не является. Тут, скажем, если, ну, там условно, вот предположим, что вот сейчас возникает не нулевая вероятность, допустим, что там баллистические ракеты могут поражать газораспределительные станции. Вот компания «Газпром», если она продаст, там, допустим, бразильского футболиста, она на эти деньги сможет купить систему, там, допустим, «Панцирь» и защитить все свои станции? Ну, конечно, нет. Понятно, что война не выигрывается обстрелами городов. Об этом Путин говорил неоднократно, что все равно ключевой вопрос – это то, что происходит на линии боевого соприкосновения. Но для нас понятно, что это чувствительная тема, просто, опять же, надо быть к этому готовыми. Здесь, вот, к сожалению, удивляться не приходится. И мы же тоже понимаем, что чем больше будут успехи на фронте с российской стороны, на линии боевого соприкосновения, тем более агрессивно будет против нас вестись вот эта так называемая война городов. То есть поражение гражданской инфраструктуры и, прежде всего, энергетической. Потому что энергетика – это, ну, кровеносная система экономики, и мы это прекрасно понимаем.
19: У вас, как и у многих, накипело? На заправках нет бензина или есть, но очередь невозможно выстоять, или его отпускают только по блату, или его цена улетает в космос? На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес? Нет электричества или воды, и непонятно, когда будет и кто за это отвечает? Нет мобильного интернета, невозможно связаться с близкими, или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. Присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипело». Давайте вместе отстаивать справедливость. Скрытое и непознанное, необъяснимое и мистическое, загадочное и неизвестное, потустороннее и мистическое, колдовство и пророчество, сны и предзнаменования, секреты времени и пространства, ответы из прошлого и будущего. В ближайшие 15 минут «Голос непознанного» на радио «Лента». «Красный карлик» на радио «Лента».
22: Привет! С вами «Красный карлик». Я освещаю неизведанное.
0: На скалистом, лесистом холме, всего в часе езды к северу от Праги, возвышается мрачный готический замок Гоуска, у которого исторически никогда не было ни внешних оборонительных стен, ни стратегического гарнизона, ни даже доступа к пресной воде. Легенды чешского народа гласят, что этот суровый бастион возвели вовсе не для защиты от земных врагов, а для того, чтобы намертво запечатать бездонную природную расщелину, ведущую прямиком в преисподнюю. Давайте заглянем за его тяжелые дубовые двери и узнаем, какие мрачные тайны скрывают его глубокие средневековые подземелья. Строительство замка Гоуска в первой половине 13 века по прямому приказу чешского короля Пржемысла Отакара II окутано густой пеленой мистических суеверий и страха. Согласно старинным хроникам, в самом центре крепостного двора зияла глубокая каменная яма, из которой по ночам вылетали ужасные крылатые монстры, полулюди, получудовища, и нападали на все живое в округе, наводя панику на всю Богемию. Чтобы остановить этот непрекращающийся кошмар, король пообещал полностью помиловать любого приговоренного к смертной казни преступника, если тот согласится спуститься на веревке в страшную дыру и рассказать летописцам, что находится на самом дне. Историки фиксируют в архивах пугающую легенду о первом смельчаке. Когда несчастного вытащили обратно наверх, он за считанные секунды полностью посидел. Безумно кричал от пережитого ужаса и спустя два дня помер от необъяснимого помешательства. Оккультисты Третьего рейха из организации Аненербе, проводившие здесь закрытые исследования в 40-х годах 20 века, искренне верили, что замок хранит портал в параллельные миры и древние демонические энергии. Считается, что именно здесь они пытались проводить эксперименты с энергией крови и поиском ключей к арийскому мистицизму. Однако современные архитекторы и историки смотрят на вещи гораздо прагматичнее. Замок Гоуска строился как административный бастион королевской власти для жесткого контроля над местными феодальными землями, а полное отсутствие колодцев объясняется просто. Воду собирали исключительно в массивные подвальные цистерны из атмосферных осадков. Мрачные подвалы оказались обычной строительной полостью в известняковых скальных породах, которую строители использовали для прочного фундамента. А слухи о демонах породили суеверные крестьяне эпохи Средневековья, страшившиеся неизвестного провала в земле. И тем не менее, ночные сторожа и современные туристы до сих пор утверждают, что в пустых коридорах слышен скрежет когтей, глухие удары в каменный пол и странный шепот, от которого стынет кровь. А с вами был Красный Карлик. И если вам так же, как и мне, интересно все неизведанное, подписывайтесь и смотрите мои видео в ТикТок-канале Красный Карлик. Не прощаюсь.
10: Радио Лента. 15:57 АМ. Согласно древним сагам, рунические надписи обладали магической силой. С их помощью можно было предсказывать будущее, защищать человека от несчастий, наделять предметы различными качествами или записывать заклинания. Что они предскажут нам на новый день? Расскажет астролог и нумеролог, легендарная ясновидящая Екатерина. На радио Лента отвечают руны.
12: Руна дня на 21 августа. Давайте посмотрим, что же нам
1: подскажут руны на этот день? Какую подсказку, совет дадут? Итак, у нас выпала руна Альгиз, но в перевернутом значении. Вообще Альгиз – это защита, поддержка высших сил, но в перевернутом значении она предупреждает. В этот день важно быть осторожным и очень внимательным. Энергия дня может давать ощущение уязвимости, словно вот привычные опоры ослабевают, да, и это не повод для страха, но сигнал, что лучше не рисковать и не вступать в какие-то сомнительные авантюры. Будьте осторожны, смотрим в оба, потому что всякое может случиться. В работе перевернутая Альгиз указывает на возможность ошибки, может, из-за невнимательности или чрезмерной доверчивости, да? Вот всякое может случиться, и здесь, знаете, предупрежден, значит вооружен. Не стоит полагаться на чужие обещания, и лучше перепроверять все документы и договоренности. Конкуренты, кстати, еще могут воспользоваться слабостью какой-то, поэтому держите важные планы при себе. И финансово такой день требует сдержанности. Никаких кредитов, рискованных вложений, каких-то крупных трат. Вот держите денежки при себе в этот день. В отношениях руна может указывать на какую-то временную потерю доверия или вот внезапное чувство незащищенности. Такой день, когда партнеры могут и неправильно понять друг друга, и обидеться по пустякам. Вот будьте осторожны. Для одиноких же людей Альгиз перевернутая предупреждает, что новые знакомства стоит рассматривать осторожно, сеять через три сита, не доверяя словам без подтверждения делами. Потому что, да, новый жених появится, лапши навешает, девчонки ведутся, а потом плачут. Вот в этот день будьте осторожны. Очень много нечестных людей включатся и будут активными. По здоровью руна говорит нам о том, что стоит беречь организм от перегрузок и избегать любых стрессовых ситуаций. Возможно, повышенная чувствительность и слабость в теле, и обострение хронических состояний. И здесь хорошо, конечно же, подойдут практики восстановления. Самый банальный сон, отдых, медитация, прогулки на природе приведут вас в состояние равновесия. Так что перевернутый Альгиз – это знак предупреждения. И 21 августа лучше провести спокойно. Избегайте рисков, каких-то ненужных конфликтов. Внимательность и внутренняя собранность помогут пережить этот день без потерь. Так что принимайте, благодарите и, конечно же, берегите себя.
19: На радио Лента. Цифра дня.
9: Как минимум 35 российских регионов официально подняли цены на проезд в общественном транспорте из-за дефицита топлива. В среднем проезд подорожал на 15%. Тем временем цены на бензин всего за месяц поднялись на 6%, а перекупщики продают топливо в 2,5 раза дороже, чем заправочные станции.
19: Радио Лента. 15:57 АМ. Радио Лента. Прямая речь.
20: Ведущий из канала «Соловьев Лайв» Сергей Мардан обрушился с критикой на структуру «Газпрома» за то, что та якобы привозит в Россию Канье Уэста.
12: Коллеги мне сказали, что Канье Уэста привозит в Россию «Газпром Медиа». Вообще не удивлен. Вот честно вам скажу. То, что к этому имеет отношение компания «Газпром Медиа», я не удивлен вообще. То есть вообще эта структура, весь холдинг в плане как бы вот там совершенно там запредельной нечистоплотности и неразборчивости, это в общем пример. То есть начиная от того, что «Газпром» много лет финансировал закрытую радиостанцию «Эх Москвы», то есть 20 лет они содержали иноагента Венедиктова и там целую свору подлецов, что кто-то извинился за это. Я в курсе, что «Эхо Москвы» давно закрыли. Я в курсе. А кто-нибудь извинился за то, что они финансировали вот эту компанию, эту радиостанцию? Нет, никто не извинился. Холдинг, который выпускает «Битву экстрасенсов», сколько там уже, 10 сезонов, при этом что-то там толкует про традиционные ценности, что-то там рассказывает про веру православную, ну, как бы устами своих руководителей. Господи, это вот, это вообще за гранью. Это даже назвать испанским стыдом невозможно. Вот, вот. Теперь Канье Уэст. Зачем? То есть это для чего? Это что?
10: На радио «Лента» все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Балтийский дневник.
4: Экономические реалии военного времени. Калининградцы массово экономят на ресторанах. Общепит уже потерял треть клиентов. Исторический максимум. Квадратный метр в Калининградской области подорожал на 40%. О своем жилье можно забыть навсегда. Калининград в центре внимания. У границ эксклава впервые замечен новейший американский самолет РЭП. С чем связана концентрация военно-воздушных сил Альянса? Итак, дожили. Посещение ресторана превратилось уже в праздник, который могут позволить себе далеко не все. Из-за вынужденной экономии калининградцы все реже ходят в рестораны и все чаще переключаются на более бюджетные форматы. Например, столовые, пекарни, кофейни или готовую еду из супермаркетов. Такой вывод сделали рестораторы Калининградской области и прогнозируют крупнейший кризис ресторанного бизнеса за последние годы. Средний чек в ресторанах вырос в 1,5-2 раза, а внутренний спрос, по оценкам участников рынка, упал примерно на треть по сравнению с прошлым годом. Как отметил глава компании «Цефей» Павел Крутиков, уже этой осенью регион может столкнуться с массовыми закрытиями заведений. Люди все реже ходят в ресторан.

0: борются уже не за развитие, а за выживание.
1: И это действительно так. В июле сразу несколько заведений заявили о закрытии. Это, в частности, гастробар «Угодники» и проект «Винный факультет». Процесс схода с дистанции известных точек общепита уже начался, и осенью избежать массового закрытия ресторанов не удастся, полагает ресторатор Дмитрий Крупицкий.
2: Если говорить про ресторанный рынок, то пусть я выгляжу как вестник апокалипсиса, но хорошо мы уже жили. Пузырь начинает сдуваться. Всем стало очень трудно, за редчайшим исключением. Поток гостей падает, расходы и налоги растут. И самое главное, очень сложно предвидеть дальнейшее развитие ситуации. Скорее всего, тенденция ухода довольно известных заведений будет нарастать. И все закончится тем, что в регионе закроется каждый восьмой ресторан.
1: В том, что экономика Калининградской области уже осенью столкнется с серьезными кризисными вызовами, уверен и председатель совета директоров компании «Спар Калининград» Олег Пономарев.
3: Если не произойдет никаких макроэкономических изменений, то, скорее всего, осенью мы будем иметь более глубокие кризисные явления, чем в настоящий момент. Компаниям, которые имеют большую долговую нагрузку, будет крайне тяжело пережить этот период. А те, у кого нет кредитов, работают нормально, но развиваться качественно они не смогут, потому что потребитель сокращает потребление. Даже в продуктах питания мы видим изменение спроса в сторону более дешевого сегмента. Неуверенность в завтрашнем дне приводит к тому, что люди сознательно экономят, в том числе на продуктах.
1: Кстати, 66% россиян считают, что худшие времена для страны еще впереди. Это следует из свежего опроса ВЦИОМ, и это максимальная доля таких ответов с апреля 2020 года, на пике пандемии коронавируса. По данным социологов, доля россиян, ожидающих ухудшения ситуации, последовательно растет с конца прошлого года. Например, в декабре так отвечали 44%, в апреле – 61%, в июне – 63%, а в июле уже 66%. И еще 12% опрошенных считают, что самые тяжелые времена для страны происходят прямо сейчас. Таким образом, в общей сложности 78% респондентов либо уже ощущают кризис, либо ожидают его впереди. Кризисные тенденции не обошли стороной и рынок жилья в Калининградской области, где за два года квадратный метр подорожал почти на 40%. Средняя цена квадрата к 2026 году достигла исторических максимумов – 150 тысяч рублей против 97 тысяч в 2023 году. А если в это уравнение добавить взлетевшие в небеса проценты по ипотеке, да поделить на сегодняшние зарплаты, то математика получается совсем не в пользу калининградца, мечтающих о своем жилье. А оно строится семимильными шагами, хотя половину из готового жилья за год так и не смогли продать.
4: В Калининграде на месте снесенного ТЦ «Барнаульский» построят очередной жилой комплекс. Проект ЖК «Онегин» молниеносно согласовал областной градсовет. В комплексе запланированы 239 квартир, включая два пентхауса, подземный паркинг на 157 машин и еще 67 парковочных мест. Территория будет закрытой. Теперь застройщику остается получить положительное заключение по проекту и разрешение на строительство. Учитывая скорость предыдущих согласований, с этим тоже вряд ли будут долго тянуть. При этом в Калининградской области непроданными остаются 51% квартир и апартаментов в строящихся жилых комплексах. По данным Единой информационной системы жилищного строительства, покупатели пока не нашли для 900 тысяч квадратных метров жилья. Это максимальный показатель с начала года.
1: Но, несмотря на снижение спроса, застройщики продолжают запускать новые проекты. Регион застраивают с бешеной скоростью, жилье не успевают покупать, а жители продолжают жаловаться на отсутствие необходимой социальной инфраструктуры – дорог, детских садов и школ. Словом, из года в год одно и то же. В отличие от ситуации на Балтике, которая фактически ежедневно сверкает новизной, вызывая вполне понятную тревогу у жителей эксклава.
5: У Калининградской области на этой неделе фиксировалось скопление разведывательных самолетов и истребителей НАТО. Воздушные суда Альянса снова проводили многочасовую разведку, используя пространство Польши, Литвы и нейтральные воды Балтийского моря. Во вторник в небе над Польшей впервые был замечен новейший американский борт Е-3А. Это самый современный самолет РЭП. Он появился над Польшей не просто, чтобы полетать. Это очень специфическая машина, и ее появление показывает, что были на то важные причины, заявил польский генерал Томаш Древняк. Представители НАТО, комментируя скопление своей авиации над Балтикой, отмечают, что самолет воздушного наблюдения и контроля вместе с польскими и норвежскими истребителями участвовал в учениях Альянса. Часть техники находилась возле Калининградской области,

0: области, остальная действовала на севере Норвегии. К маневрам под руководством США подключились польские наземные войска и другие подразделения.
1: В связи со значительной концентрацией военно-воздушных сил НАТО в районе Калининграда зампред Комитета законодательного собрания региона по безопасности Евгений Мишин призывал жителей области не паниковать, подчеркнув, что границы под надежной защитой, а любые нарушения будут жестко пресекаться. Словом, обстановка накаляется, и как бы чего ни вышло. На этом пока все. А больше новостей ищите в нашем TikTok-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
2: Радиолента. Балтийский лоцман.
3: В Калининград поступила первая партия бензина из Индии. Вроде бы новость хорошая. Возможно, на заправках действительно станет свободнее, а водителям не придется искать по всему городу. Но тут есть один момент, который превращает обычную поставку топлива в довольно неприятную историю. Чтобы понять ее смысл, нужно немножко разобраться в том, как вообще бензин появляется на заправке. Итак, Россия не покупает бензин у Индии, потому что в стране закончилась нефть. Нефти как раз очень много. Россия остается одним из крупнейших ее производителей и продолжает отправлять миллионы баррелей за границу, в том числе в Индию. А теперь готовый бензин едет в обратную сторону. Из Индии в Россию, а затем по внутренним маршрутам до Калининградской области. Не надо быть специалистом, чтобы понимать, что сырую нефть нельзя залить в автомобиль. Сначала ее необходимо доставить на нефтеперерабатывающий завод, разделить на компоненты, очистить и превратить в бензин нужного качества. И именно эту работу теперь выполняют не российские, а индийские предприятия. Потому что российские горят как рябина в лесах. При этом бензин не телепортируется прямо из индийского резервуара в калининградскую колонку. Его грузят на танкер, страхуют, проводят через несколько морей, иногда перегружают с одного судна на другое, доставляют в российский порт, а затем развозят железной дорогой или автомобильным транспортом. И на каждом этапе работают компании, которые не собираются делать это бесплатно. Перевозчик получает свою плату, порт получает свою. Трейдер добавляет наценку. Хранение и перегрузка тоже стоят денег. И только в конце всей этой цепочки находится обычный водитель. Точнее, его кошелек. Он не участвует в международной торговле, не выбирает маршрут танкера и не решает, где перерабатывать нефть. Он просто приезжает на заправку и оплачивает результат всех принятых до него решений. А ведь еще недавно Россия сама продавала за рубеж не только нефть, но и большие объемы нефтепродуктов на российском топливе зарабатывали миллиарды. И как же так оказалось? Почему страна с огромными нефтяными запасами дошла до импорта готового топлива? Главная проблема сегодня находится не под землей, а на нефтеперерабатывающих заводах. После регулярных атак беспилотников часть предприятий остановилась полностью или сократила производство. Одновременно вырос спрос. Одновременно те НПЗ, по которым еще не прилетело, пошли на плавные ремонты. Вот такую картину и имеем. Спрос не сокращается, а производство упало, даже провалилось. Калининградская область особенно чувствительна к таким сбоям. Регион отделен от основной территории России. Сюда нельзя быстро отправить любое количество бензовозов из соседней области. Соседней российской области просто нет. Топливо приходится доставлять морем, железной дорогой через другие государства или заранее накапливать в местных хранилищах. Любая задержка, нехватка вагонов, изменение транзитных правил или нарушение обычного графика ощущается быстрее и сильнее. В итоге наверху приняли решение – нет, не защитить заводы, а продавать за копейки народное богатство, чтобы хоть как-то залатать дырки в поставках топлива. Кто выигрывает от такой схемы? Вы удивитесь, но огромное количество людей. Ну, прежде всего тот, кто занимается переработкой. Индия покупает сырье, загружает свои заводы, платит зарплаты своим работникам и продает более дорогой готовый продукт. Разница между стоимостью нефти и стоимостью бензина остается частью индийской экономики. Кроме того, зарабатывают трейдеры, владельцы танкеров, порты и другие участники длинного маршрута. И Индия здесь действует абсолютно рационально. Она не обязана спасать российский рынок или продавать бензин по себестоимости. Если покупатель срочно ищет большие объемы топлива, продавец назначает выгодную для себя цену. Тем более, когда знает, что у покупателя нет выбора. Возмущаться поведением Индии бессмысленно. Любая страна на ее месте использовала бы возможность купить сырье дешевле и продать готовый товар дороже. Настоящий вопрос нужно адресовать российским властям. Как получилось, что государство, десятилетиями называвшее нефть своим главным преимуществом, не может гарантировать наличие бензина на собственных заправках? Почему деньги, рабочие места и прибыль от переработки российского сырья теперь частично уходят в другую страну? И почему последствия этого разворота снова перекладываются на обычного покупателя? До начала войны Россия обладала не только нефтью, но и развитой системой ее переработки. Теперь заводы приходится защищать, ремонтировать и запускать после ударов. Внутренний рынок поддерживают запретами на экспорт и экстренными закупками. Топливо проходит лишние тысячи километров, а каждый новый участник цепочки выставляет свой счет. Все это не происходит где-то далеко и не остается строкой в правительственном отчете. Последствия появляются на табло ближайшей заправки. Итог получился предельно простой. Россия добывает нефть и продает ее Индии. Индия перерабатывает сырье, получает прибыль и отправляет бензин обратно. Посредники зарабатывают на перевозке. Частные заправки закладывают расходы в цену, а житель Калининграда оплачивает всю эту международную конструкцию у кассы. Индийцы на россиянах действительно заработали. Только винить их в этом странно. Они построили рабочую схему и воспользовались спросом. Гораздо интереснее спросить, кто создал условия, при которых такая схема вообще стала необходимой. Так что подписывайтесь на социальные сети Балтийского лоцмана и думайте головой.
2: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. У вас, как и у многих, накипело? На заправках нет бензина или есть, но очередь невозможно выстоять, или его отпускают только по блату, или его цена улетает в космос? На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес? Нет электричества или воды, и непонятно, когда будет и кто за это отвечает? Нет мобильного интернета, невозможно связаться с близкими? Или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. Присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипело». Давайте вместе отстаивать справедливость. У вас, как и у многих, накипело? На заправках нет бензина или есть, но очередь невозможно выстоять, или его отпускают только по блату, или его цена улетает в космос? На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес? Нет электричества или воды, и непонятно, когда будет и кто за это отвечает? Нет мобильного интернета, невозможно связаться с близкими? Или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. Присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипело». Давайте вместе отстаивать справедливость.
4: Какие новости стали сегодня главными для обсуждения в России? Какие заявления